0: И вот, хотелось бы немного подтянуть его знания, он очень любит этот предмет, да. И можно я дам его к трубке телефона, он на пару слов с вами, вот вы хоть скажете уровень его познания.
1: Хорошо, хорошо.
0: Сейчас Надежда Николаевна, да?
1: Да, Надежда Николаевна.
0: Сейчас я буду. Подойди, пожалуйста. Внучок, подойди.
2: H – кислород, V – водород. Я хочу пиццы.
1: Так. Да. Что?
2: Я хочу пиццы.
1: Здравствуйте и до свидания. Я с таким ребенком заниматься не собираюсь.
0: Ты что ж ты такой, а? Я прошу прощения, что он вам рассказывал?
1: Алло. H, да. Кислород, В, водород, я хочу пиццы. Простите, я с таким ребенком не буду заниматься, он не желает ничего.
0: Почему вы так решили?
1: А я не знаю, почему такой подход у него. H, сказал мне, кислород, В, водород, и я хочу пиццы, и все. Это разве нормальный разговор?
0: Я прошу его прощения. Стороны. Я прошу прощения, мне действительно неудобно. Но он вообще, он стесняется, наверное.
1: Не могу сказать.
0: Вы меня простите. Так, подойди, пожалуйста, извинись, и... как ты себя ведешь. Подойди.
2: H кислород. В водород. Я хочу пиццы.
0: Алло.
1: До свидания. Всего доброго, да?
0: Я не понял, что-то не получится, да, с ним никак?
1: Вы этот, хочу сказать, откуда вы взяли мой номер телефона?
0: Ну, мне дали, ну, мне дал же, вот, внук мой дал номер вашего телефона, и он стеснялся сам позвонить вам, да.
1: Хорошо, понятно.
2: Пожалуйста, возьмите меня.
0: Да тихо ты, позорище. Позоришь деда, а? Что я тебе учил? Что я тебе рассказывал? Аж, значит, водород. Аргентум.
1: До свидания. Всего доброго.
0: Алло.
1: Да.
0: Так что у нас получится решить вопрос или нет?
1: Ой, мне кажется, ну я не знаю. В такое время, тем более, мне кажется, его надо сначала проверить, его познание в химии.
0: Да, вот поэтому я хочу, чтобы вы проверили, прямо вот сейчас заочно оценили его познание в химии.
1: Я сейчас прямо не готова его проверить. Ну, вот сейчас, только, вы знаете, что, сколько часов?
0: Он только что назвал
1: только вам днем.
0: Таблицу Минитова, Мендельсона. Назвал.
1: Менделеева.
0: Да.
1: H – кислород. H – это водород. В – это вообще. Ванадий вообще-то. Не водород.
0: Ну, а неправильно назвал, во-первых. А дальше он что назвал?
1: Я хочу пиццу назвал.
0: Это какой-то тоже таблица в это есть?
1: Откуда пицца? Это продукт, это еда. Я хочу пиццу, сказал.
0: Ну, знак...
1: И первый раз, и второй раз.
0: Ну, знак вот это в таблице Мендельсона, этот знак П, это пицца или что?
1: Мендельсона нет у нас. Мендельсон, он какой-то композитор, я так предполагаю. У нас Менделеева таблица.
0: Понял. Вот учи, матчасть. Вот я и то знаю больше. Значит, аргентум, оксинус, магнус, рахитум,
1: ртуть. До свидания, у меня свои дела. Не Всего понял. Доброго.
2: Я хочу пиццу.
0: Так, ну, тихо. Алло.
1: Да.
0: Ну так у нас как получится?
1: Я хочу вообще сказать, уже поздно. Уже поздно. Он у вас вообще в каком классе учится, занимается?
0: В каком ты классе?
2: Дед-то, ну его все это, давай лучше пивка попьем.
0: Так тихо ты. В восьмом.
1: Все, до свидания, всего доброго.
0: Алло. Алло. Да.
3: Оператор Юлия, здравствуйте.
0: Алло, Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу оформить заказ пиццы. Я пиццы хочу.
3: Город какой у вас?
0: Москва у меня, Москва.
3: Вы хотели оформить заказ доставкой или
0: Да.
3: забрать самостоятельно?
0: Я хотел бы забрать самостоятельно. Это возможно сейчас сделать будет?
3: Да, конечно, по какому адресу будете забирать заказ?
0: Мне ближе вот к где Китай город, вот где-нибудь там у вас ближайший. Какой адрес у вас?
3: Одну минуту, пожалуйста.
0: Да. Либо площадь революции где-то вот здесь. Да. Да. Алло, Светлана.
1: Алло, Светлана.
3: Одну минуту, пожалуйста, посмотрю ближайший магазин.
0: Я понял. 2 минуты подожду.
1: 2 минуты подожду.
3: Ближе к Китай-городу, вы сказали?
0: Да, Светлана, да.
1: Да, Светлана, да.
3: К сожалению, магазина ближайшего нет.
0: Тогда давайте куда-нибудь там, где площадь революции, вот сюда. Ближайшие в целом, ближе к центру куда-нибудь. Я вот, она там все равно пока приготовится, 1,5 часа, 2, да, будет, как обычно. Я успею подъехать, я на машине езжу, в принципе. Светлана.
3: Нет, ближайших магазинов нет, к сожалению. Ни Китай городу, ни площади революции.
0: А где вообще вы находитесь? Я что-то не понимаю.
3: У нас общий код центра города Москвы и Московской области. Самые ближайшие магазины это
0: да.
3: метро Бауманска.
0: А,
3: нет,
0: Бауманск.
3: Бауманск это закрытый магазин.
0: А, закрыто.
3: Нет,
0: а где
3: там
0: открыто? А где открыто у вас?
3: Есть Таганская 31, корпус 22.
0: Таганская тоже можно, Таганка, можно. Давайте на Таганской заберу, в принципе, Светланочка. Это, в принципе, меня
3: Таганская
0: устраивает.
3: Таганская 31, корпус 22, ваш контакт,
0: да.
3: номер телефона.
0: Записывайте, пожалуйста, плюс 7, 9, 4,
1: 8.
0: 1, 4.
1: 1, 4.
3: 1-4.
0: Да, 2 восьмерки.
1: Да, 2 восьмерки.
0: 2 двоечки.
1: 2 двоечки.
0: Ну и на конце 1 восьмерочка.
1: Ну и на конце 1 восьмерочка.
3: Как вам обращаться?
0: Меня же Миша. Называйте меня просто Антонио. Антон меня. Называйте. Я Антон, просто Антон. Антон Николаевич.
3: Хорошо, вы второй раз оформляете заказ в нашей компании?
0: Я вот в первый раз у вас оформляю. Вообще, как бы не впервые оформляем у вас, но просто другой человек оформлял, он сейчас не может позвонить. Вот очень хочу у вас попробовать, порекомендовали вашу пиццу. Мне очень хотелось бы пиццы. А вас как зовут, извините?
3: Юлия.
0: О, Тай, это не важно. Мне Светлана, да?
3: Хорошо, а пиццу какую будете заказывать?
0: Мазерати. Ой, мазарелла. Мазарелла есть? На тонком тесте. А, маргарита, извиняюсь. Маргарита.
3: Да, пицца маргарита есть 30 сантиметров на тонком тесте.
0: Вот, 30 сантиметров, это как прям... Да, конечно. Карбоностра тоже на тонком тесте с яйцом, карбоностра, пиццу, и еще хочу комбо-наборы.
3: А, пицца карбонара 30 сантиметров на тонком тесте, комбо какой будете заказывать?
0: Ой, да я вот хотел бы на вот этот комбо на двоих с пиццей.
1: На двоих с пиццей.
3: А версия 1 или 2?
0: Вторая, современная, более новая. А, нет, первую лучше. Первая мне больше нравится.
1: Первая мне больше нравится.
0: Да.
3: Хорошо, комбо на двоих,
0: пицца
3: версия
0: комбо
3: 1.
0: Сет. Получается комбо сет сразу на двоих, да, у нас?
3: Да.
0: Что скажите, пожалуйста, а вот к пицце есть дополнительные какие-то там присадки, я не знаю. Какие-то дополнительные жареные там присадочки, не знаю.
3: Есть Топпинги дополнительные к пицце можно заказать, добавить в пиццу дополнительно сыр, томаты, ветчину.
0: Да, вот пожалуйста, от этого, от допинга, пудинга, как он там, пудинг туда тоже добавляйте, прикопченности всякие различного плана. Мне бы хотелось, Светлана, я знаю, у вас есть еще добавка к пицце, называется манштук, то есть присадочная масса, так называемая чинчина. То есть я так понимаю, что вы как, может, вы как повар, правильно, да, я понимаю? Алло.
3: Нет, я не повар, я оператор.
0: А, ну а можно мне чисто, чтобы пицца была, да, вот это Мазарати, Матирала, чи как она? А вас как зовут? Светлана, да? Светлана, да?
3: Да.
0: А, да, это не важно в целом, и как зовут вас. Я ж вас не приглашаю никуда, правильно? Это самое, вот эту пиццу, да, которая 30 сантиметров, Мазерати, Мацерали, ну вы поняли, да?
3: Маргарита.
0: Да,
3: Да.
0: Мара. И вот, и хотела, чтобы вот эта пицца, да, получается, пицца. Сейчас у меня внук тут рядом, сейчас он это самое. А ты какую вообще хочешь пиццу? С чем?
2: Я хочу, чтобы на пиццу девочка нассала.
0: А, тихо. Можно как-то пиццу на писе, писе потереться, а пиццу, чтобы запах писи был?
3: Нет, такой услуги нет у нас.
0: Ну, мне просто, ну, внуку уже сегодня 18, я решил его, как говорится, порадовать. И знаете как? Главное что, как говорится, покушать хорошенько и с женщиной отдохнуть. Я решил сэкономить. Может, вы, пожалуйста, Светлана, потеретесь с писей об пиццу и запакуйте для него.
3: Такой услуги у нас есть. Скажите, пожалуйста, дополнительный сыр будете в пиццу добавлять?
0: Можно сырка туда. Можно сырка сыпнуть. Можно.
3: Какую
0: Внуку
3: пиццу вам добавить сыр?
0: Мацерани.
3: Хорошо, пицца Маргарита, сыр моцарелла. Что-нибудь еще будете добавлять в заказ?
0: Светлана, ну скажите вот мне чисто по-человечески, в чем сложность просто взять, пойти в туалет по-тихому с этой пиццей и писей потереться об коржик? Ну так, чисто, ну, в чем сложность? Ну, это самое, я доплачу там, скажите, просто в туалет зайдите, там, а писю потрите коржиком пиццы.
3: Скажите, пожалуйста, что-нибудь еще будете
0: А?
3: добавлять к заказу?
0: Не понял.
3: Что-нибудь еще добавлять к заказу будете?
0: Ну, на мне еще попить надо. Воды там. Ну, попить соки там, эти самые присадки. Что там есть?
3: Морс
0: Маслины, масло.
3: клюквенная, черная
0: Масло,
3: смородина есть.
0: масло, масло туда налить. Можно масло? Взять сюда пиццу и масло налить. Алло. Блять, бросила кобра. Да, сука.
4: Суши Вок приветствует вас. Обращаем ваше внимание. Мы
0: Слушай, слушай,
4: принимаем
0: хуй
4: заказы
0: уже.
4: на вынос и на доставку. Прием пищи в зале временно ограничен. Для оформления заказа, пожалуйста, оставайтесь на линии. Напоминаем, вы можете оформить заказ на сайте Суши Вок.
0: Слушай, лох.
5: Оператор Кристина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Прошу прощения за беспокойство. Оформите, можно забрать у вас пиццу? Ну, не вообще заказ, доставку.
5: Да,
0: Ну, не
5: конечно.
0: доставку, а в целом оформлением заняться. Ну, вы поняли, да.
5: Да, я вас понимаю. Город Москва, Московская область у вас.
0: Да, Москва, Светлана, Москва.
5: Номер телефона могу указать, с которого звоните?
0: Да, пожалуйста, укажите этот номер телефона, с которого я вам звоню, Светлана. Вы уж меня простите, я человек не молодой, уж что, простите, я не знаю, часто ли вам звонят вот такие люди, как я. Вы уж меня, Светлана, простите.
5: А можете, пожалуйста, продиктовать? У вас просто номер телефона там, ну,
0: Что?
5: непонятный. Не
0: А!
5: непонятный номер
0: Да,
5: телефона,
0: я
5: соедините.
0: извиняюсь. Я просто я сейчас, извините, не этот не надо. Это у меня домашний. Не пишите, у меня он там не надо. Плюс 7,
5: Поняла.
0: 9, 2, 7.
5: Угу.
0: 1, 4.
5: 1-4.
0: 1-4, две восьмерки.
5: Две восьмерки?
0: Две двойки и одна восьмерка в конце там. Да.
5: Две двойки, 8. Так, да. Скажите, пожалуйста, как...
0: Продиктуйте, пожалуйста, Светлана, чтоб ничего не ошиблись.
5: +7 927 14 88 22 8.
0: Во, правильно, все правильно. Тут связь мало ли что. Да, все, все как надо. Так, ну давайте начнем, мы, пожалуй. Да, меня?
5: Да.
0: Шпак Антон Павлович. Просто Антон. Антошка. Да.
5: Хорошо. Вы первый раз давно заказываете?
0: Да, именно вот по этому телефону в первый заказ делаю, да, все правильно. Занесите меня в базу данных. Да, я буду часто звонить, потому что я очень кушать люблю, я пенсионер. Значит...
5: Хорошо, а ранее с другого, да, номера телефона оформляли заказ?
0: Да, это жена оформляла, но она уже все, померла. Сейчас уже я нормально стал.
5: А можете сейчас уточнить адрес?
0: Ну, вы адрес, мне... Да. Вот у вас сейчас что работает? Ближайшее, это самое... Как она... Вот ближайшее у вас, где забрать можно.
5: А назовите ваш адрес, я посмотрю ближайшую точку к вам.
0: Ну, я вообще в данный момент я нахожусь сейчас, ну вот, это самое, где метро Батырева. Да.
5: Метро еще раз какое?
0: Батырева. Я сейчас это, я подъеду, я сейчас уже, я не дома буду. Вы мне скажите, чтобы я подъехал, я заберу вас. Да.
5: Так а какая точка-то вас интересует?
0: Ну, у вас же, я насколько знаю, сейчас не все точки работают. Вы скажите, какая работает, я вам скажу, я, ну, мне как бы удобно, в принципе, будет. Вы же там 1,5-2 часа будете все равно готовить, я подъеду.
5: Ну, примерно в каком месте-то вас интересует?
0: Ну, Бауманская, метро, вот, Бауманская, вот. Есть тут у вас поближе?
5: А, Бауманская?
0: Да.
5: Все, да, поняла вас. Есть точка на... Сейчас я скажу.
0: Бивис.
5: Секунду.
0: Да.
5: Вы знаете, рядом с Бауманской точки закрыты, только далеко достаточно есть точки.
0: А ну а где? Возле какого метро ближайшее? Вы мне там скажите уже, просто я ж на машине буду. У меня метро, оно не столь важное.
5: А, все, поняла вас сейчас тогда.
0: Да.
5: Так, например, на энтузиастов 11, это авиаторная
0: улица. Ну да, да, вот нормально, как раз я сейчас могу туда, да. Нормально, можно и на этот адрес, чтобы там забрать, да.
5: Угу. Тогда энтузиастов 11,
0: да,
5: этот адрес?
0: Да, энтузиастов. Да. Да, да.
5: Что вы желаете заказать?
0: Вот эта пицца Мазарелла. И как она? Пицца Мазарелла, Светлана.
5: А у них... Вы хотите именно пиццу? У них просто... Они просто пиццу, к сожалению,
0: я
5: не готовят
0: пиццу.
5: На энтузиастов 11.
0: А, ну, ну давайте тогда вы... Это роллы есть у них там? Воки, роллы. Вот без пиццы будем.
5: Роллы, всегда. Конечно, да.
0: Да.
5: Значит, роллы, воки, конечно, есть. Какие для вас?
0: А, мне нужны запеченные, значит, креветка шеф, вот это, да, получается.
5: Угу, хорошо, креветка далее.
0: Креветка шитаке. Шитаке.
5: Шитаке, далее.
0: Далее вот сахара с женскими присадками. Алло. Алло. Блять, у меня, походу, деньги закончились на телефоне. Блять, сука. Щитака, ебический сыр, блять.
5: Здравствуйте.
0: Да, да, да. Светлана, доброе утро. Ой, извините, добрый вечер, Светлана. Да я тут...
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Меня зовут Эльвира.
0: Да, это не важно. Я тут звонил вот только что, у меня связь оборвалась. Я по новой, да, все оформляем, да, получается, да?
6: Да, да.
0: Ну, давайте тогда,
6: вот,
0: Светлана.
6: Москва,
0: да. Может, я сейчас номер продиктую, вы
6: номер по... Номер телефона, на который оформляем заказ.
0: Да, плюс 7-927. 1-4-2-8.
6: Так.
0: 2 двоечки и 1 ага. В конце восьмерка. Антон Павлович, так, мое имя Антон. Да, полное имя. Антон Павлович Шпак.
6: Антон, очень приятно.
0: Ну, а вас как зовут? А,
6: уточните, пожалуйста, адрес доставки какой будет? Меня Эльвира зовут.
0: А, Светлана, да? Да это не важно. Я просто плыву. Я просто уж не молодой человек, так сказать. Вот, значит, у вас, я так понимаю, сейчас на Бауманской не работает, да?
6: Сейчас посмотрю, минуту.
0: Да.
6: Нет, к сожалению, точка там не работает.
0: Ну, а давайте на энтузиастов, работает же у вас там вроде, да?
6: Как еще раз?
0: Энтузиастом, по-моему, 11 у вас там адрес был, да?
6: Да, энтузиастов 11, точка да. Работает, да.
0: Во, вот это что моя любимая точка. Я там закладываю, это, да. Давайте, вот на энтузиастов, да.
6: Ага, что будет в заказе?
0: Так, Светлана, значит, начинаем оформление. Пицца Мазерати. Мазатира. Маргарита, вот это. Чи как она там? Я просто сейчас не с этого...
6: Маргарита?
0: Да, Мазерати. Моцарелла. Примавера.
6: Так, в пиццу Маргарита входит сыр моцарелла, соус пиццы и тесте. Все правильно?
0: Да. А можно масло дополнительно, так, масло туда налить, дополнительно прям маслом помазать сильно, масло прям вылить туда.
6: Масло. Я отвечу это, да, я примечание покажу.
0: Да, примечание, масло туда мочил, да, налить масло побольше, чтобы масло было. Я очень масло люблю, да, чтобы, и когда масла много, оно прекрасно тогда, масло мягкое, пицца мягкая, коржик тоненький, масло на весь, масло. Его когда кусаешь, прям масло брызгает. Я хочу масло. Маслыры и маслины.
6: Антон, а что еще будет в заказе?
0: И примечание туда добавьте, маслыры, маслина, маслины черные туда, маслины добавить туда, маслин побольше и масло. Да.
6: Минутку, пожалуйста.
0: Добавьте просто примечание, может они добавят там повары и эти самые, деду масло туда и баслыры.
6: А дополнительно маслины и оливки, к сожалению, пиццу добавить нельзя.
0: Масло.
6: Я указала в примечании, чтобы пиццу смазали маслом.
0: Маслом прям сильно, да, права, чтобы коржик аж весь масляный был, чтобы капало все масло.
6: Все ваши желания будут учтены.
0: Спасибо, Светлана, спасибо большое, очень приятно.
6: Антон, скажите, пожалуйста, попить что-нибудь?
0: Да мне еще надо эти самые комбо, эти самые наборы комбо, обеды, эти самые, ну... Есть у вас комбо, да, там, где эти самые, я вот просто смотрел, у вас мне очень понравился этот самый, как он,
6: комбо. На одного или комбо на двоих?
0: На двоих, второй версии какой-то, второй. Я хочу очень много, чтобы...
6: Комбо на двоих, вторая версия, там сытный вок, классический вок, ролл Марокко и ролл сенсей. Палочки на две персоны, правильно понимаю?
0: На одну. Мне одну надо. Мне никому некого угощать. У меня жена недавно откинулась, хорошо. Померла. Померла у нее это самое. Я сейчас сам буду кушать. Я буду кушать и вообще не плевать на все. Мне еще попить что-нибудь. Есть там эти самые сенсей. Как он, присадки, женские, эти самые. Этот, я у вас заказывал еще запеченный ролл с как она? Женский, женский ёрш. Да. Алло.
6: А скажите, пожалуйста, такого у нас нет. В заказе будет маргарита, пицца, комбо двоих, палочки на одну персону, имбирь, васаби, соевый соус, все входит.
0: Да.
6: Также в подарок я вам предлагаю взять морс как раз. 0,5 или клюквенный.
0: А мне вот этот напиток, этот, сейчас я это сейчас. Напиток тархунный, читархин, как он, тархун вот этот зеленый. Есть, нету? А?
6: Я добавляю морс черная смородина вам. Лимонад имбирный подойдет?
0: Так, Светлана, давайте без черного. Давайте белую смородину, пожалуйста. Есть там белая смородина? Ну или что-нибудь белое.
6: Пожалуйста, вы заказ будете оплачивать? Мне заказ отправлять?
0: Ну так я же еще не все набрал. И вы мне с напитком давайте закончим уже что-нибудь белое туда. Молоко может есть какое, я не знаю. Ну что-нибудь вот эти морсы ваши, я их не хочу. Мне от них изжога и пучит. Меня пучит до безумия. Так, давайте еще по вокам пройдемся, Светлана. Вот воки, да, у вас получается. Мне еще нужен вок, который вот этот называемый так морской. Есть вот где-то? Алло.
6: Есть,
0: да, Светлана?
6: Да, морской вок.
0: Да. Добавляйте и туда тоже, если не затруднит, женских молекул добавить. Чисто, если будет возможность в целом, Светлана, не могли бы вы как, ну, я не знаю, вы мне простите, человек уж в возрасте, можно мне просто взять
6: Отражайте, пожалуйста, ко мне все разговоры.
0: Да.
6: Все разговоры записываются, иначе я буду вынуждена положить трубку и заказ ваш отменить.
0: Но вы мне можете в пиццу, на пиццу насрать и так сказать, чтоб я женщину понюхал. Мне просто женский запах нравится.
6: Я кладу трубку.
0: А я кладу какашку. Ха-ха-ха-ха. То у меня жена померла недавно. Хочу, чтобы женщину по запах был запах у меня, выхлоп. Насрать бы мне в пиццу и поссать бы в...
7: Кто сдох, сука?
0: Ну, здравствуйте.
8: Как?
0: Икота?
8: Здравствуйте. Шахноза.
0: Рыгота. Ну, понятно. Я не пойму, я пенсионер, ничего не слышу. Имя Света, да?
8: Да, заноза? Пусть будет Света. Хотели бы сделать заказ?
0: Да, заноза. Да. Значит, это самое. У вас, я так понимаю, этот энтузиастов 11, да? Можно там по адресу этому?
8: Город Москва у вас?
0: Да, да, Шахерезада.
8: На энтузиастов?
0: Да, энтузиастов 11, Светлана.
8: 11. Так, скажите, пожалуйста, оформляем на тот номер, по которому вы звоните?
0: Да, давайте на него.
8: Минуту, пожалуйста.
0: Да, Светлана, подождем пару минут.
8: Раньше вы не делали. Номер телефона 957-384.
0: Да, да.
8: 286?
0: Да, да.
8: Продиктуйте,
0: да.
8: Пожалуйста, его в правильности.
0: 350. Ну, вы где-то. У меня просто домашний. Это домашний телефон. Или вам
8: можете,
0: мобильный? Давайте мобильный. Мобильный, давайте, мой другой мобильный. Запишите.
8: Давайте.
0: +7 927
8: 927.
0: Да. 1 4 2 8.
8: две восьмерки.
0: Да, две двоечки там.
8: И 8, верно?
0: Да, да, у вас уже есть, да?
8: Да, вы есть в нашей базе, Антон.
0: Антон Павлович, да,
8: да,
0: да. Сейчас
8: поднимете, заберете.
0: Да, Антон.
8: Ваш заказ?
0: Мазерати. Пицца Мазерати большая, 30 сантиметров.

0: Маргарита, 30
1: Да.
0: сантиметров.
1: Да, 30
0: Что-нибудь
1: сантиметров.
0: еще?
1: И да, конечно, еще
0: Так,
1: пицца.
0: просим прощения. На энтузиастов 11 не готовят сейчас пиццу. Пицца на стопе. Пиццу не готовим.
1: А, ну тогда ладно, давайте тогда будем набирать роллы и комбо-наборы деду. Да.
0: Окей. Давайте.
1: Так,
0: Ролл такие.
1: Гульнара, пожалуйста, запишите комбо на двоих в R2.
0: Комбо на двоих номер два.
1: Да, Гульнара, да.
0: Что-нибудь еще?
1: Значит, получается и вок еще, пожалуйста. Классический вок с маслом. Масло налить туда. Вот. Еще хотелось бы
0: Что-нибудь
1: давать
0: еще вам?
1: ролл вот отдельно, да, запеченные креветка шеф, и чтоб там был соус трах-трах, соус трах-трах, масло оливковое, соус трах-трах. Так, извините, а вас как зовут? Я забыл, что
0: У нас
1: ли.
0: нет такого соуса.
1: А вас как зовут это?
0: У нас нет такого соуса. Смотрите, ваш заказ комбо на двоих номер два, классический вок, креветка шеф. Палочки на сколько персон?
1: На одного меня. А вас как зовут-то, я не услышал.
0: Шахноза.
1: Гипотеза.
0: В качестве подарка можете выбрать фуджавара ролл, морс с клюквенной, морс черная смородина,
1: Да
0: либо
1: мне
0: за
1: не
0: дополнительную
1: надо.
0: плату с калифорнийской
1: Если
0: креветкой за
1: этот
0: 75
1: морс,
0: рублей.
1: только чтобы он был не черный. Можно какой-то белый напиток?
0: Клюквенный.
1: Да, он красный, да?
0: Морс клюквенный.
1: Красный.
0: Итого к оплате у вас 1693 рубля.
1: Да, а вот вы написали к этому самому креветки шеф еще туда масло. Масло и трах-трах соус.
0: У нас нет такого соуса.
1: Ну, я не знаю, может какие-то есть дополнительные, там же бывает спайсухи, вот эти соусы спайс. Есть, нету.
0: Спайси соус.
1: Да,
0: Да, есть.
1: женские присадки, может, есть какие-то. Соус татар есть у вас?
0: Нет, спайси соус только.
1: Ну,
0: К оплате
1: спайсуху.
0: 1783 рубля за заказ
1: Да,
0: можно будет подойти через 40
1: я
0: минут.
1: понял. А скажите,
0: 45
1: пожалуйста,
0: минут
1: вы
0: для вас.
1: подождите, я еще не все. Вы мне скажите, есть у вас спайс трах-трах и соус татар?
0: Нет. Нет, нет.
1: Ганджа. Ганджа, да, вас правильно зовут.
0: Пусть будет так. Вы заказ будете принимать?
1: Не, я
0: Ждем вас
1: просто,
0: через
1: вы меня
0: 45 минут.
1: простите, я просто не дать, ну, не даст, и вы просто никак не можете мне представиться. Связь плохая. Ганджа, да? Или как там у вас? Светлана?
0: Да,
1: Мараджа?
0: все
1: Да,
0: верно.
1: это не важно, как там. Это не важно, как вас зовут. Главное, что я здесь, как говорится. Ну, вы мне скажите, Ганжа, можно мне как-то добавить еще в вот этот комбо-набор, да? Добавить туда примечание поставить, чтобы кто-то из поваров, девочек женского пола, мог мне туда писечкой потереться, чтобы лобковой костью потерлись об коробочек с воком. То есть, чтобы я пришел и понюхал женскую писечку. Блять. Да, сука. Вот зараза, блядь.
0: Оператор Анастасия, здравствуйте.
1: Алло, Светлана, добрый вечер. Алло, да, как слышно, Светлана?
0: Анастасия.
1: Как? Светлана,
0: Анастасия.
1: да, Светлана, я понял, то связь что-то плохая. Светлана, это самое, вы мне скажите, пожалуйста, я вот у вас заказ оформлял. Я не знаю, кто у вас курьер, какой компании, скажите, пожалуйста, доставку делают.
0: Нашей компании.
1: Ну вот вашей компании, Светлана, вот я не понимаю, вы то ли прикалываетесь, то ли что, я пенсионер.

0: пенсионер. Зачем вы мне в пакет насрали?
1: Это шутка такая, да?
0: Да какая там шутка? Я пенсионер, кто-то из ваших работников, я не пойму, то ли меня так недолюбливает, или что? Взяли деду в пакет насрали, напудюрили прям пол пакета каловых масс. Это что, мне такую еду, мол, жри, пенсионер, да, или что? Кто насрал мне, Светлана? Кто насрал мою доставку?
1: Какой номер телефона был заказ?
0: 927-14-28-228. Вот сейчас недавно было, и мне прислали, и кто-то насрал туда. Кто-то взял, насрал, обосрал мне весь мой заказ. У меня там были вок набора, получается, да. И эти самые, как их, набор у меня был, и вок был классический, значит, комбо-набор был, вот. Да, и насрали прямо туда, в пакет насрали. Я распаковал на радостях, думаю, перекусить. Насрали. Да. Не понял, Светлана.
1: На такой номер не было заказа.
0: Как не было? Посмотрите внимательно. Вы что, меня там уже удалили, что ли? Светлана, вы издеваетесь, я человек не молодой, это мне уже вообще явно не впечатляет, ваши манеры общения с пенсионером. Зачем насрали мне в доставку? Кто насрал в пакетик? Светлана, я все понимаю.
1: На такой номер не было заказа. Всего доброго.
0: Светлана, блядь, сука.
1: Компания Сушево, Карина, здравствуйте.
0: Значит, Светлана, да. Добрый вечер, Светлана.
1: Меня Ирина зовут.
0: Да кому какая разница, неважно. Мне заказ был, да? Заказ был. И какого, извините меня, Светлана, я вот ем сейчас, а у меня, ну, не идет ничего. Это самое, аппетита вообще нет. Вы что там, скажите, совсем что ли на своем карантине уже готовить ничего не хотите там, а? Что это такое? Фу, блядь, ебаный, блядь. Что это такое, Светлана? Я не пойму, у вас то ли доставщик насрал мне сюда, или я не пойму, повар просто не захотел мне вкусную еду приготавливать, а? Алло, Светла.
1: Доставка у вас по какому адресу была?
0: Значит, это самое, энтузиастов, блядь. Энтузиастов. Да. Не слышу я вас. Вы мне выносили, на вынос было. Я приезжал на энтузиастов, блядь. 11, блядь. По адрес ваш. Блядь, 100 раз брал, блядь. Нормально было. А тут сегодня что, я не пойму. Вы скажите мне, Светлана, что это за...
1: На какой номер телефона вы оформили заказ?
0: 927, значит? 927. 14. Две восьмерки. Две двойки, восьмерка. Антон Павлович, 74 года. Да. Насрали мне, обосрали и доставили.
1: Вы через магазин, возможно, делали заказ, просто я его не вижу, к сожалению, у нас в базе.
0: Вы мне скажите, Светлана, вы сейчас меня, наверное, просто за дурака держите, да? Что я, мол, пенсионер, и я типа как бы, да.
1: Дело в том, что если вы заказ оформили непосредственно в магазине, то, к сожалению, мы их не видим. Мы, соответственно, можем оставить обращение в отдел контроля качества, и с вами менеджер свяжется.
0: Так, по этому вопросу. Понимаю, ну, я все прекрасно понимаю. Ну, контроль, не контроль, там, извинитесь, как обычно, в принципе, пришли. Ну, скажите, я не понимаю, неужели у вас в вашей компании есть такие доставщики, которые просто могли взять и насрать мне в доставку? Просто я открываю пакетик, а там насрано. Это, ну, это как бы вообще нормально, Светлана? Да.
1: К сожалению, нет, я могу составить обращение, с вами свяжутся.
0: Светлана, скажите честно, давайте так, не будем играть в кошки-мышки. Это вы накакали мне пакет?
1: Я в таком тоне с вами не буду разговаривать.
0: Я вас прекрасно понимаю, я сам в шоке. Мне 74 года, а я впервые доставку у вас такую вот получаю. Вы знаете, я Не ожидал. Вот я часто пользовался вашим сайтом, заказывая, и был всегда доволен. А здесь, извините меня, Светлана, насрали мне. Значит, деду взяли и насрали прям в пакетик.
1: Я вас поняла. Я составлю обращение в отдел контроля качества. С вами менеджер свяжется по этому вопросу.
0: Ну, я понял. Ну, хоть я просто позвоню, если ничего никто не свяжется. Вас как зовут, хоть чтобы я знал?
1: Меня Ирина зовут.
0: Ясно, Светлана, да.
1: Ожидайте обратной связи, с вами менеджер свяжется. Всего
0: да,
1: доброго.
0: Светлана, до Светлана, пожалуйста, с этим делом не задерживайте, блях. Да, сука.
2: Оператор Ольга, здравствуйте.
0: Оля, это да, или что там, Света, не Света, здравствуйте.
2: Слушаю вас.
0: На, слушай, принцесса. Ну, я хотел бы узнать.
2: Это законники, секретарь. Ирина, добрый вечер, слушаю.
0: Алло, здравствуйте, Ирина. Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. Скажите, пожалуйста, автомобиль Камри 3.5 двигатель максимальной комплектации имеется в наличии у вас на законниках или нет?
2: Новый либо поддержанный у вас автомобиль?
0: Да, меня интересует новый.
2: Как могу к вам обращаться?
0: Да, Валерий Альбертович.
2: Валерий Альбертович, спасибо вам за звонок. Оставайтесь на линии. Соединяю вас с отделом продаж, вас детально проконсультирую.
0: Да, пожалуйста.
3: Такой гарантии еще на 1 или 2 года. Стоимость вступления в программу от 2900 рублей за 1 год или от 7900 рублей за 2 года. Уникальная программа Major Plus. Продлите уверенность в вашем автомобиле по окончании заводской гарантии еще на 1 или 2 года. Стоимость вступления...
4: Отдел продаж Toyota, Павел, добрый день.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Павел, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Вечер добрый, Валерий Альбертович, вечер добрый.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас по наличию камеры 3.5 в Сокольниках есть машинка? Сколько цена ее?
4: Я сейчас по наличию посмотрю. Мы максимальную рассматриваем или люкс?
0: Максимально хочется, максимальная комплектация 3.5 двигателя
4: Камри. Есть два варианта в наличии. Белый перламутр и черный. Какой
0: черный,
4: предложить вам?
0: Черный, я хочу черный.
4: Так, цена. Черный сейчас с доп. Оборудованием. Она, цена у нее 3.086.
0: А что за
4: на ней установлен обвес Хан.
0: Ой, а что это там за обвес?
4: То есть это оригинальные бамперы, передний и задний. Вот, собственно говоря, за счет этого машина стоит сейчас таких денег.
0: Ну я понял, а вообще, а белая какая цена у нее?
4: 2 822 000.
0: 2 800 000, это 3.5, да, правильно, 3.5?
4: Да, да, да, да, белый перламутр, машина в наличии есть в Сокольниках, подъезжайте. Там либо сегодня, до конца дня, либо завтра вас машину смогу показать.
0: А скажите, ну а если 2.5 двигателя, какая цена будет?
4: Так, если 2.5, ориентируйтесь на 2, ну опять же, смотря какая комплектация.
0: Да.
4: Ну, если, наверное, престиж.
0: Да, ну мне престиж, максимальная, чтобы она, сколько, 2.300, да?
4: А, максимальная, нет, если максимальная для люкса, да. Без малого 2.500 будет стоить. Вот сейчас машина есть в наличии.
0: Сколько?
4: 2.500.
0: Да нахуй она мне всралась, блядь! Она же вообще не едет, блядь! Ну я нахуй! Скота, блядь, ебаная, блядь! Тойота, ебать, за 2.5! Да нахуй она нужна, ебать! За 2.5 дерьмо это, блядь! Я за 2.5, ебать, куплю себе, блядь! 2 патриота! 2, блядь!
2: Тойота, Санта Сокольники, секретарь Ирина, добрый день.
0: Слушай. Светланочка, добрый вечер, принцесса.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Ну что там по Тойотам, что-то я с менеджером общался, спросил у него, что по цене, он снял, и он меня послал на 3 буквы. Это ну нормально, ненормально, не пойму.
2: Это неправильно. Скажите, вас интересует новый автомобиль, либо поддержанный?
0: Да, мне нужен поддержанный.
2: Я сейчас вас соединю с менеджером, вас специально проконсультируют, как могу к вам обращаться?
0: Да, Антон Павлович.
2: Антон Павлович, спасибо за звонок, соединяю вас.
3: Продлите уверенность в вашем автомобиле по окончании заводской гарантии еще на 1 или 2 года. Стоимость вступления в программу от 2900 рублей за 1 год. Сколько? Или от 7900 рублей да за 2 года. Уникальная программа Major Plus.
5: Автомобили с пробегом, меня зовут Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана, добрый вечер. Машинки в наличии Toyota Camry есть у вас?
5: Угу, давайте посмотрим. Антон Павлович, да, могу к вам обращаться?
0: Да, Антон Павлович.
5: Угу. А, Camry смотрите от какого года, Антон Павлович? С каким двигателем вас интересует,
0: ну,
5: чтобы актуальный
0: год? Желательно, чтобы самая мощь была. То есть 3,5 год так, от 12-го выше.
5: Угу, я понял. Да. Так, от 13-го и выше. Антон Павлович, представлены два автомобиля вот по критериям, которые вас интересуют. Оба в черном цвете, Camry, 3,5 двигатель, 249 лошадиных сил. 14-й год автомобиль, 1 190 000 стоимостью, 117 тысяч пробега. И есть машина 15-го года, пробег будет 177 тысяч, 1 255 000. Вот такие две машины представлены. Давайте более подробно про...
0: Вот это из-под такси, наверное, которое пробег большой, да?
5: Ну, вы знаете, Антон Павлович, под такси, в принципе, так немножечко нерентабельно брать с таким мощным двигателем, да? То есть берут обычно, если Camry, то это двухлитровый двигатель, чтобы был минимальный расход топлива, все-таки так будет более выгодно. Таких машин ни разу не встречал в такси.
0: Ну, я понял, то есть 1 200 000, да?
5: Много ездит.
0: Касательно скидок, для пенсионеров, ветеранов ВОВ, есть какие-то скидки?
5: Антон Павлович, ну, вообще по скидкам разговариваем, скидки бывают, вот, да. Ну, по вот критериям, которые вы перечислились, там, к сожалению, мы там не предоставляем на эту скидку, вот, но мы готовы рассмотреть скидку. У нас проходит сейчас акция, зависит от способа покупки, как будете приобретать, акция по сдаче своего автомобиля среды.
6: Что хочешь,
5: если вот
6: купить
5: машину
6: гитару.
5: Свою будете сдавать среды.
0: У меня есть Приора, вот ее, я просто, ну, сами понимаете, обычно Приору сдают, да, когда Тойоту покупают, Камри, потому что всех, у кого Приора, да, они хотят нечто подобное на Приору, только и на марку, вот, и берут себе Камри. И вот, поэтому у меня Приора черный.
5: Я понял. Ну, вот в зависимости от оценки вашей Приоры, вот, мы им предоставим скидку автоматическую, то есть уже на приобретаемую в будущем машину. Вот, ну и также готовы поговорить, в принципе, по скидке. Ну, естественно, это логично будет поговорить, когда вы уже приедете в салон, машину посмотрите. Вот. Да,
0: я
5: вот перечисленные предложения. Ага, как устроили. Да. Более подробно давайте вам расскажу про каждый из автомобилей.
0: Ну вот, мне вот этот интересует 15-го года.
5: 15-го года, 177 тысяч пробега, более интересен, да, то есть 1 255 000. Давайте я вам про это. У нас, смотрите, каждая машина, да, то есть она проверена по каким-то критериям. Это состояние кузова проверяем. Обязательно. Да, техническое состояние полностью проверено автомобиля. Юр, частота, естественно, вот она 100% у нас на каждую из машин, Антон Павлович. Вот, мы вот эту машину, да, вот мы ее проверили, каких-либо нареканий, то есть критических я здесь не вижу по состоянию, по техническому. Эта машина будет максимальной комплектацией люкс. Да. Это, то есть, с большим монитором. Да, с большим монитором, Антон Павлович. С регулировкой, там будет такой подлокотник, да, для второго ряда пассажиров, вот, для заднего ряда как раз таки, вот с премиум акустикой JBL.
0: Сколько там динамиков?
5: Динамиков 11, там, плюс там.
0: Ну, то есть все мощные, да, типа Harman Kardon, что-то типа.
5: Ну, премиум акустика, да, только они сотрудничают с JBL, именно в Toyota Camry.
0: Я прошу прощения, вы не обращайте внимания. Это самое. Просто у меня тоже Toyota есть, я пытаюсь ее завести сейчас. Не заводится что-то. Ну, ясненько. А скажите, по владельцу, сколько там владельцев?
5: Один собственник был, Антон Павлович, на этом автомобиле. Да.
0: Один,
5: ПТС,
0: да.
5: Оригинальный. Один собственник.
0: Один ПТС. А, ну то есть один. Ну это, знаете, даже. А вот на той машинке тоже один, да, собственник? Которая меньше пробег.
5: А та была бы тоже интересна, да?
0: Нет, ну мне скажите, что там по собственникам. Если там один, то в принципе я бы ее тоже посмотрел, да.
5: Угу. Там тоже один собственник. Да, и тоже комплектация люкс, кстати.
0: А, люкс. Ну такая же, да. А там, ну, без панорамной крыши, без люка, в смысле, да.
5: Да, у них, в принципе, панорамной крыши не идет. Да. Антон Павлович, а может я вам перезвоню, что-то видно какие-то помехи при разговоре.
0: Да, нет, среди, нет, нормально. Да, у меня, ага. Нет, это все нормально, вы не обращайте внимания, это я Тойоту завожу. Ну ясненько. А Восток от Тойоты, да. Восток Тойоты, BMW нет.
5: Разные бренды представлены, смотря по каким критериям вы выбираете. Нет, ну, а вот что BMW, важно для вас.
0: BMW есть какой-то дизельный?
5: Угу. Да. Давайте посмотрю. Смотрите. Да, по этой машине, чтобы понимание было, да, Антон Павлович, как заинтересовало вас, интересно.
0: Ну вообще надо приехать посмотреть, аппараты действительно достойные. А вот BMW есть у вас, посмотрите, пожалуйста.
5: Угу. Каким двигателем? С дизельным, да, вы говорите, интересно?
0: Да, дизельный, желательно, чтобы 3 литра.
5: Угу. Сейчас, одну секундочку, Антон Павлович. BMW, я так понимаю, пятую серию рассматриваем.
0: Ну, чтоб, ну да, либо пятую, либо уже кроссовер там какой-нибудь, X5, X6, ну, чтобы 3 литра главное было, чтобы меньше, чтоб машина, когда меньше, когда машина 2 литра, это не машина, должно быть 3 как минимум.
5: Угу. Да. Угу. Я понял. Ну, вы сказали, да, с самого начала, хотелось бы мощную более машину.
0: Мощную, да.
5: Такую, угу, мощную, да. Да. Да, сейчас я посмотрю, прям буквально открою, просто в нашем Toyota-центре в Сокольниках BMW не представлены, это премиум-сегмент. Сейчас посмотрю по общему складу.
0: Ну, BMW, да, это премиум, а Toyota не премиум.
5: Угу. Ну, да, подразумевается просто так, да. Сейчас, одну секунду, прям открою. Да, а вы, чтобы просто понимание для себя было, рассматриваете и седан, и кроссовер, да, то есть...
0: Да, ну да, чтобы вообще, полный привод главное был, чтобы полный привод. Дизель.
5: Полный привод, важно. Угу, дизель. Да, ну а на бюджет какой ориентируемся? Потому что X5-то они все-таки разных годов бывают. И если рассматривать как в бюджет Camry 1 200 000, навряд ли подберем мы с вами свежий X5.
0: Да нет, я понимаю. Мне бюджет не это самое, это не волнует. Я бизнесмен, у меня своя шашлычная. У меня есть... вы мне скажите, главное, чтобы 3 литра дизель был и года так не новей 16-го, до 16-го.
5: До 16-го. Угу. Я понял. Сейчас, одну секундочку прям. Угу. Так, ну вот дизельного, да, не вижу от 16-го года. Ну вот,
0: до
5: могу.
0: 16-го,
5: до 16-го. Да. Ну да, до 16-го. Да, 13-й, 14-й, 15-й. Сейчас, одну секундочку. Угу. А хотя нет, тут вот представлено несколько автомобилей, Антон Павлович. У нас машина 12-го года есть. Вот, прям не только недавно зашла, кстати, 118 пробегов, в белом цвете, 1 840 000 будет стоимостью, да. 3 литра дизель, 240, 12-й.
0: Сколько
5: это
0: стоит?
5: Это вот кузов, как Е70 у них, 1 840 000.
0: А, Е70, это все, это уже старье, давайте что-нибудь подарим.
5: Е70, ага. Ну, вы сказали до 16-го, да,
0: нет,
5: да, давайте я вам все тогда после 16-го предложу. Который вот у них пошел кузов, ну, как в 15-й,
0: ну,
5: да,
0: у них
5: вот
0: кузов обновился после 13-го. Вы мне говорите, что это панель.
5: Ага.
0: Да.
5: Угу. Угу. То есть, да, такой 14-й, 15-й, да?
0: Да,
5: ну,
0: да,
5: вот смотрите.
0: Вот можно, да, пятерку, да, да. Можно Антон... пятерку, можно X5, можно X6.
5: Угу.
0: Да.
5: Угу. Угу. Давайте посмотрим сейчас. Да, одну секунду, прям открою.
0: Да что ж такое, зараза, вроде аккумулятор поменял на Toyota Mark II, не заводится.
5: Угу. Что-то видно, сел совсем, судя по звуку, ну прям.
0: Да, я уже его заряжал.
5: Угу. Ну, знаете, если предлагать дизельный X6, вот именно дизель, да, представлены только автомобили от 16-го года, это 16-й, 17-й, 19-й, вот начинается от 3 549 000. Да, если такой бюджет рассматриваете, готов сделать предложение, вот есть у нас несколько автомобилей.
0: Ну, это в F-кузове уже, да, идут аппараты?
5: Да, F-16 у них, вот маркировка кузова. У нас 16-й год с небольшим пробегом, 31 000, 3 549 000. Вот, ну, прям достойный очень вариант. Да, 249 сил, доналоговый, дизельный, ну, автомобиль.
0: Я понял. Ну, это аппарат серьезный. Это, как говорится, 3 литра с половиной Toyota не сравнится с 3 литрами BMW. BMW быстрее.
5: Ой, я думаю, ни в коем случае. Конечно, более динамичный автомобиль.
0: Конечно, Toyota да. Это так, чисто картошку возить, там, мешки с мусором.
5: Я понял, да. Ну, разные, то есть, по-разному все используют автомобиль.
0: Вот. А есть пятый кузов дизельный там?
5: Угу. Да, Антон Павлович, ну так, чтобы для себя понимание было, вам вот как предложенные варианты ранее, там, X6 рассматривали бы, то есть,
0: цена,
5: или как?
0: Да, угу. Цена, в принципе, 3,5, да, 31 тысяча пробега, 3,5, в принципе, ну, цена хорошая. А вот кузовы бы на седан, есть пятерка, G30 дизельный.
5: Так, одну секунду, да, сейчас посмотрим. G30 дизельная интересует. Ну, дизельный у них, знаете, это 2 литра самый такой распространенный вариант.
0: Да, самый для таксистов. Нет, 2 литра мне не интересен. Это все, это уже...
5: Нет, дизель, 2 литра дизеля, я имею в виду. 2 литра дизеля.
0: Она никуда не едет. Конечно, она быстрее, чем 3,5. Куда эти 100? Это, конечно, быстрее, чем 3,5 Toyota. 2 литра дизель BMW. Ну куда она не, господи. Мне надо, чтобы из 5 секунд выезжала до сотки, чтобы меньше 5 было.
5: Я понял, динамичная нужна машина.
0: Конечно,
5: сейчас. Ну да. Так, ну да.
0: Еще, как говорится, не совсем старый.
5: Ну, вы знаете, вот именно по дизельку тогда, но у них 3-литровый же двигатель еще есть. Вот, не готов сейчас сделать предложение, нету ни одной, вот только 2 литра дизель, и которые 2-литровые у них бензиновые. Ну да, да, да, то есть, Антон Павлович. Ну, вообще, в принципе, да, то есть, если вы эксплуатируете сейчас, ну, вот, вы говорите там Приору или вот Марк у вас там, да, Марк 2.
0: Да, вот не заводится, зараза, я его и так и сяк уже, не знаю, мотор же второй, зараза, аккумуляторы чищу, он тут, блин, зажигание. Не пойму. Ну да, да. Ну, а эти самые.
5: Ну, Камри 3.5 вполне динамичные машины покажутся. Я предложил бы вам все-таки приехать к нам. Вот, машину вживую посмотреть, Антон Павлович. Ну, и мы бы с вами провели здесь.
0: Вы знаете, смотреть.
5: Ну,
0: надо
5: машину
0: по
5: телефону. Ну, по состоянию, конечно.
0: Потому что с виду она как Toyota выглядит, врагу не пожелать. Вот тут BMW я бы посмотрел, она действительно красивая. А Toyota так смотреть, что, ну, ее. Мне главное, чтобы в салоне там не прокурено было, то что. И чтобы руль был не протертый. Потому что Toyota, как знаете, в основном жирненькие покупают, хряки. Ну, мужики жирные, хряки. Они пузо ложат на руль и рулем поворачивают, пузом поворачивают, чтобы жира не было там, чтобы жиром не воняло.
5: Антон Павлович, ну, я извиняюсь, но вы же все-таки рассматриваете эту модель.
0: Да.
5: Почему вы тогда ее смотрите? Ну, так если вы говорите, же, что она не очень по дизайну вам, ну, нравится.
0: Да нет, а мне просто, может, я просто хочу ее на стоп намотать, да и все. Так вот, блин.
5: Я понял.
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-

0: Здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения. Значит, дружочек, это ты со мной конфликтовал позавчера на входе?
1: С кем с тобой?
0: В метелице, на входе, метелице.
1: Ну, наверное, с тобой-то там один был такой.
0: Слушай, Друан, а
1: что такое?
0: А что ты начал на меня бузить? Я не понял, бля. Что-то я не понял. То, что я был
1: Так это
0: немного.
1: не я начал, но...
0: А кто?
1: Но ты-то пьяный был.
0: Ну, немного перебрал еще, ебать. Так а что ты вот это такое, ебать,
1: Но это же не
0: раски?
1: по...
0: А?
1: Ну, ёпта, ну ты на входе обосрался, ну что мне делать с тобой еще?
0: Ебать, Друан, ты на дуры, сука, шарик за ролик гэпнул. Чешу, ебать. Ты такой, сука, черт, я ебу
1: Ебать,
0: тобой.
1: я сейчас здоровья что ли много, чел, блядь.
0: Ебать, я сейчас проеду в метелицу, Друан, блядь. Ты либо извиняйся, либо, блядь, вход
1: И
0: бесплатный,
1: пососёшь
0: ты
1: ты,
0: понял?
1: ёпты, пососёшь.
0: Нихуя, ебать, ты резко начал, бля, братан, я хуй пойму, тебя что, приора, блядь? Ты что такой резкий, ебать?
1: Ебать, ты дурак,
0: Не понял, нихуя себе, ебать, сказал я себе, ебать.
1: У тебя, видимо, ебать, не
0: Ебать.
1: хватило, да, тогда?
0: Слуха, Друан, ебать,
1: Говним, блядь.
0: я тогда немного перебрал, блядь, но ты, сука, имей в виду, сука, я на взводе, ебать, я спортсмен, я боксер, блядь, я
1: Ну
0: нахуй.
1: ты смотри, нет, ты давай сейчас подъезжай, короче, с Макдональдсом на полевой.
0: Ебать.
1: Пососать себе накинь, друг, ебать.
0: Нихуя, ебать, ты так, слушай, Друан, да, ты в натуре, ты в курсе, что, блядь, нахуй, кем я работаю, ебать?
1: Кем?
0: Я лейтенант полиции, вообще-то, ебать. Ты, Друган, давай потише будь, бо я, сука, сейчас проеду с Берку там, блядь. Ты меня скручу тебя в бублик, блядь. Ты меня
1: Ну,
0: понял?
1: смотри, сейчас видос зальем, как ты обосрался на входе, там, ёпта, спички.
0: Слышь, Друган, блядь, извиняйся сейчас же, блядь. Или реально сейчас прогрею свою точилу, блядь, и подъеду.
1: Извиниться?
0: Да. Селезень.
1: Что, дурак, что ли?
0: Оползать. Ты слякоть, селезень, оползай, блядь,
1: оползай,
0: просмыкающий макарон,
1: сука,
0: блядь. Ты
1: блядь.
0: анальная вода,
1: Подъезжай, тебе
0: брюха,
1: говорю, смысле...
0: брусчатка. Я тебе ответил,
1: Смысле
0: что есть
1: подъезжай.
0: нахуй! Закрись, сказал бестолочь! Извиняйся.
1: Че, ёбнутый, что ли, сука?
0: Извинись! Извинись, нахуй, немедленно!
1: Ну, подъезжай к метле сейчас, извинись.
0: Извинись, селезень!
1: Боец, бля, лейтенант ебаный.
0: Я лейтенант, нахуй, я ВДВ служил, блядь, я воевал, блядь, ты кто такой, нахуй? Я ВДВшник, блядь!
1: Чё, быкуешь-то?
0: Я ВДВ, нахуй!
1: Так, ВДВ?
0: ВДВ, блядь! Ты кто такой, нахуй? Зеленый, блядь!
1: Ох,
0: тебе
1: ты...
0: все на меня годится, дрянь такая, блядь! Ты либо сейчас извиняйся, либо
1: я
0: сейчас начну злиться, блядь! А если я начну злиться по-настоящему, блядь! Если я начну по-настоящему злиться, то пиздец, нахуй, будет страшно, блядь! Это, нахуй, начнется такое, что ну его нахуй врагу не пожелать, блядь! Люди, нахуй, мудаку за голову берутся, когда я злюсь, блядь! Вот так к земле прижимаются, за головы берутся, блядь! Извиняйся, сейчас я, блядь, оползать, блядь! Ух, гадость бросила. Я пожилой Марин Стерн.
2: Итальянский ресторан «Ива», добрый вечер.
0: Светлана, здравствуйте. Я заказ...
2: Светлана.
0: Да, я как, я не слышал.
2: Что еще раз?
0: Как вас имя, я не расслышал.
2: Юлия.
0: Понял. Здравствуйте, Светлана. Я могу пиццу заказать, да? Оформить доставку, Светлана.
2: А вы куда хотели бы ее оформить?
0: Ну...
2: В номер?
0: Ну, да. Именно заказать.
2: Да, можете, но мы доставкой не занимаемся. То есть, если вы проживаете в номере, то вы
0: в
2: можете
0: номере.
2: Либо сами спуститься забрать, либо через рум-сервис.
0: Да, я могу спуститься и забрать.
2: Да,
0: вы
2: хорошо.
0: Мне скажите, сколько по времени будете ее делать, пиццу?
2: Минут 15.
0: Я хочу пиццу очень.
2: Да, хорошо. Какую?
0: А, сейчас. И вот это, которое сыра много, Светлана.
2: 4 сыра или
0: да.
2: Просто маргарита? 4 сыра, да?
0: Нет, не надо мне эту, как ее вы там назвали. Давайте лучше Светлану. Ой, эту пиццу 4 пожилых сыра. Можно, да?
2: Хорошо.
0: Вот, и это самое. Там напитки какие-то есть у вас и клюквенные?
2: Нет, к сожалению, клюквенного нет.
0: А какой? Облепиховый, да?
2: Есть лимонад облепиховый, есть чай с облепихой.
0: Вот,
2: вам
0: Светлана,
2: что, горячий, холодный напиток?
0: Мне нужен пожилой чай. Черный.
2: Хорошо.
0: Черный. Чтобы максимум черноты было. Черный.
2: Хорошо, а размер пиццы какой?
3: Я хочу большую пиццу.
2: XL?
3: И этот, сейчас я спрошу у сына. Сейчас. Какую пиццу?
4: Я хочу пиццу.
3: Какую, какую?
4: Большую.
3: Как мой писюн?
4: Да.
3: Ага. С максимально большую, которая есть у вас, Светлана. Алло. Вот кобыла, а, блядь, нету таких больших, да, блядь, нету, нету, да, 37 сантиметров, нема, да, блядь. Ой, блядь.
5: Масло, да, сука? Все.
1: Алло.
5: Алло, Дим, здравствуй, здравствуй.
1: Да, здравствуйте.
5: Дмитрий, я прошу прощения, я по поводу доставки. Опять уже в который раз сорвалась поставка в Екатеринбург. Что за хуйня, Дмитрий? Что за хуйня, блядь? Что за пиздец?
1: Какая поставка? О чем вообще?
5: Доставка в Екатеринбург сорвалась, блядь, в очередной раз, блядь. Сколько это, блядь, будет, сука, блядь, хуй мне в сраку продолжаться за лупом мне под нос, блядь? Ёбаный рот, блядь, что за хуйня, блядь? Ёбаный твой рот! Ты что наделал, блядь? Алло.
1: В смысле, что я наделал? А при чем дело вообще?
5: Ты занимаешься доставкой, доставкой. Ты ответственен за доставку.
1: Ну, я ответственен. Но водитель не я, получается, я менеджер, я как бы курирую вас.
5: Ну, а какого рот бы мне в хуй залупу под нос, блядь? Ну, ёбаный, блядь, шашлык, хуй мне под нос, блядь, нахуй, залупа кончина, блядь. Ну, хуй его в рот, блядь, сука, сорвалась, блядь, в очередной раз, пидорас, блядь. Что за хуйня, хуй мне в коня, блядь?
1: Ну, почему в очередной раз? В смысле, когда еще мы с вами возили, вы мне скажите,
5: я просто не помню. Ёбаный твой сыр, блядь, ебать его в крендель, блядь, хуй мне в пипи. Питер, блядь, хуёво рот, блядь, сучье вымя, блядь, блядское семя, блядь, какого ёба, блядь,
1: хуя? Вы можете по существу, пожалуйста, хоть представьтесь, как вас зовут такой, который я про сюжет не говорю уже.
5: Антон, ебать, Ёв Палыч, блядь, меня зовут, хуй тебе под нос,
1: Антон,
5: блядь.
1: Антон Палыч?
5: Да, где моя доставка, блядь? Димочка.
1: Я не знаю, не, ну, скорее всего, доезжай, до вас уже скоро будет.
5: Ёбаный твой сыр, блядь, ёбаный твой шашлык, блядский мотороллер, блядь. Хуй тебе, блядь, собачий под нас, блядь, я ебу ту Люсю, блядь. Сколько, блядь, можно уже, который раз, блядь, ёбаный, блядь.
1: Ну, как который раз? Это какой раз? Я вообще не доставлял, по-моему, до этого ни разу. Вы о чем вообще так говорите?
5: Ёбаный, блядь.
1: Вы делитесь на меня, типа, открываете. Хватит, блядь. Ну, как бы, я с вами нормально, сука, спокойно общаюсь.
5: Блядь,
1: можете
5: хватит,
1: поспокойнее,
5: Дима, Дима, успокойся.
1: Пожалуйста, можно?
5: Успокойся, Димедрол, Димочка. Слушай, дружочек, который раз ты меня уже
1: Антошечка,
5: подставляешь?
1: Антошечка.
5: Димочка, который раз ебически ты трендулет, блядь,
1: который,
5: меня подставляешь?
1: Который раз уже? Который
5: уже,
1: раз?
5: Блядь, сука,
1: ну,
5: за тебя, из-за тебя, из-за тебя сорвались опять
1: даже.
5: Доставка. Опять из-за тебя доставка сорвалась, ебический сыр, блядь, хуй мне под нос,
1: почему
5: блядь, ёбаный,
1: блядь.
5: Почему ты
1: блядь, не пойму, из-за меня-то почему сорвалась, Антон, Антон Павлович, почему из-за меня-то?
5: Ебать ты тяжелый, сука, человек, блядь, ты сляка, ты энтеробиозна, ты кишечная трость, ты анальный пресмыкающий.
1: Я понял, можно еще что-нибудь такое?
5: Знаешь,
1: как ты еще, кто, как еще можете обозвать?
5: Ты метель, блядь, ты макарон, блядь, ты, блядь, пурга, блядь, ты заноза, блядь, ты нахуй слякоть, блядь, ты рыба, блядь. Ты анальный окунь, блядь. Ты дружочек Дмитрий. Дмитрий, сколько мне еще? Еще два раза сорвешь доставочку, да, менеджер? Сколько раз, блядь, мне
1: да,
5: можно...
1: Да, еще два раза сорву тогда доставочку.
5: Ну, я не понимаю, блядь.
1: Я
5: сейчас
1: блядь.
5: Кого там понабирали? Мутантов, блядь. Мне доставка,
1: кого?
5: Блядь,
1: кого
5: я жду.
1: Ну да, блядь, а вы там стыдите, Антон Павлович, разговариваете так. Охуительно со мной
5: так,
1: сейчас прям
5: ладно,
1: вот.
5: Вы давайте, не злитесь, давайте,
1: тупо,
5: давайте. По существу, блядь, Димидрол. Значит, по существу, Димитрий.
1: По существу. Ну.
5: Где моя доставка? Где, блядь? Где, блядь? Где она, блядь? Я где мне, блядь? Где она, блядь? Где, блядь?
1: Сколько, блядь, ждать, блядь? Подождите еще раз, что? Еще разочек, куда ждете, Антон Павлович? Ну что,
5: блядь, ебать ты тяжелый человек, блядь. Ёбаный, блядь, блядь, я человек серьезный, блядь, если я начну, блядь, сейчас общаться с вашим руководством, блядь, мне стоит только к нему, блядь, подъехать, блядь, он нахуй так за голову возьмется, вот так вот, блядь, и будет плакать, блядь, давай, блядь, Дима, решай, где моя, блядь, доставка?
1: 685. Где? Доставочка скоро приедет, я же говорю, мне же вы уже опаздывали уже, ну еще раз подождите, Антон, ну ёб, ну чё, что начинается-то, не пойму.
5: Блядь, ёбаный ты конь, блядь, ну ладно, блядь, у тебя есть, я... блядь, сколько да, мне блядь, ждать, сколько, блядь, да, мне да. ждать, сколько?
1: Чё, не понял.
5: Сколько мне ждать еще, блядь?
1: Ну еще, я думаю, часика три подождете, приедет груз ваш.
5: Я, блядь, буду ждать, блядь. Если он, блядь, не приедет, ебаный крот, блядь. Хуй мне под нос, ебаный понос, блядь. Залупа мамонта у тебя, блядь, под носом. Ебать тебя поносом.
1: Это залупа мамонта.
5: Ебать я его в говно плюя. Сучая вымя, блядский сыр, блядь. Собачья отрыжка, блядский ебаный, блядь, ветер, блядь, сука, ебический снег, блядь.
1: Нормальные слова, Антон Павлович. Можете взять, пожалуйста? Ну, я не понимаю просто. Просто кому вообще это адресовываете? Можете объяснить, пожалуйста, мне? Не пойму. Блядь. Не понял просто.
5: Ой, блядь, понабрали, блядь. Кто там у тебя начальник, блядь? Гиндос, да? Геннадий, блядь? Чи кто, блядь? Гиндопола, блядь? Гиндос, да, сука? Генчик, блядь? Этот жирный черт, блядь, или что?
1: Жека, блядь,
5: дружочек, блядь. Если он, блядь, не разберется с доставкой моей, блядь, если мой товар, блядь, не придет, блядь, у меня, между прочим, там, товарняк, блядь, довольно такие серьезные, блядь, там у меня удобрение, блядь, удобрение для моего огорода,
1: да, блядь. Удобрение?
5: Да.
1: Ага, а что за удобрение-то? Еще напомните, пожалуйста, то я не помню.
5: Давай, друган, блядь, подгоняй лошадей, я жду, блядь.
1: Ну, я понял, что за удобрение-то, а то нет, не припоминаю.
5: Не пропоминаешь, да потому что ты собачье семя, блядь, ты яичный бог, блядь, ты собачья головка, блядь.
1: Я собачье семя, блядь.
5: А то, что, блядь, ты пекинес, блядь, ты меченосец, блядь, ты гурами, блядь, ты анальная плесень, блядь, ты порватая задница,
1: блядь.
5: Ты шипучка.
1: Ой, блядь, уебище ты ебаная, блядь. Как же ты бесишь меня, нахуй. Ты просто уебок, блядь.
5: Ты анал, блядь. Антоша,
1: блядь, палыч, нахуй.
5: Так, Димидрол, давай ты там не злись, селезень.
1: Селезень, блядь.
5: Я, блядь, поехал есть в крошку картошку, блядь. Если я картошку доем, блядь, доставки не будет, блядь. Пиздец в жопе, блядь.
1: То что тогда будет? Что будет, Антоша? Позвони еще раз.
5: Я все сказал, блядь. Алло.
2: Да.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Сосед с четвертого этажа беспокоит. По поводу коробок ваших с мусором. Когда уберете?
2: С каким мусором?
5: Коробки. Если вы не уберете свои коробочки с мусором, да, то я вас предупреждаю. Я туда накакаю.
2: Какой сосед? С какой квартиры?
5: С четвертого этажа. Валерий Альбеш меня зовут. Четвертый этаж. Вас сосед. Когда коробки с мусором будут убраны? Если не уберете,
2: Я накакаю
5: в коробочке, понятно? И под дверь напудюлю, понятно? Я тебе сказал. Я сказал, коробочки быстро убрала. Немедленно. Я сказал, коробки убрала быстро. Иначе я накакаю в каждую коробочку. Я буду какать, как весь кал свой выдавливать. В каждую из своих коробочек, понятно?
2: Не ты ёбнутый?
5: Кто, блядь?
6: Ты ёбнутый.
5: Почему, блядь?
6: Какой Альберт?
5: Валерий Альбертович, четвертый этаж. Почему, блин? Мне коробки твои не нравятся. Они мне мешают. Всем мешают здесь.
6: Пустите, поговори со мной. Нехуй со мной так разговаривать.
5: Я тебе сказал. Значит так, я тебе сказал. Я сейчас спускаюсь и буду срать тебе под дверь.
6: Давай, спускайся.
5: Я прям сейчас шорты одеваю, я сейчас спущусь.
6: Только мыло намыль, пожалуйста, ладно?
5: Все, я сейчас насру, получить. Я сейчас буду срать, я засру все там. И коробки, и двери возле входа насру прям большую гулю. Поняла меня?
6: Давай, спускайся.
5: Все, давай, сейчас, блядь, приду, пиздец, нахуй, ебаный рот, блядь. Все, блядь, все нахуй, я сказал. Вот дрянь, блядь. Да, а что такого реально, бля? Ну насрал я кропальку, ну еще, блин, с кем не бывает. Посрал, блядь, и посрал, и что, блядь? Да, сука. Алло.
7: Алло.
5: Здравствуйте.
7: Да.
5: Я снимаю вот хату на улице Первомайской, да, вот. Ну, я правильно попал, да, вот хату сдаете, это Первомайская, да, улица?
7: Нет, мы уже давно не сдаем, я объявление снял давно.
5: Не, я просто, ну, я понял, просто я сейчас живу здесь. Я прошу прощения, но я там все обосрал. Ну.
7: А кто вообще?
5: Я житель, я на Первомайской вот живу, да. Вот, я обосрался, я насрал квартиру, обосрал кровать, там все обосрал, унитаз сломался, и потек, все соседи затопило, говно плавает, я как на лодке. Я обосрался, я Первомайский там все обосрал, я извиняюсь, вы меня пенсионера не вините, со всеми бывает, вы встаньте в мое положение, действительно, и простите меня.
7: А кто это вообще?
5: Ну я житель, я квартиру вашу снимаю. Я насрал в ней.
7: А кто это? Зовут вас как?
5: Антон Павлович. Антон Павлович, я житель, просто меня приютили вот в вашу квартиру. Но я не лично вас снимаю, вы знакомый мой снимает.
7: Какую квартиру?
5: На Первомайской, которая. Да. Чё, сука, блядь? Да, блядь? Да, сука? Да, я. Обосрал, блядь. Всё насрал, обосрал, блядь, всё жидкостью залил, да, сука, фекальной материей. Да, сука.
8: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
8: Я вас слушаю.
5: Я прошу прощения за столь поздний звонок, вы уж меня простите. Это Людмила Николаевна, да?
8: А вы кто?
5: Антон Павлович Мурдяк, мое полное имя. Я охранник. Я сегодня обосрал ваш учительский стол, вы уж меня простите. Я все это дело уберу.
8: Не понял юмора.
5: Что непонятного, Людмила Николаевна? Да, я человек немолодой. Немного перебрал лишнего. Я позволил себе насрать на ваш учительский стол. Да, виноват. Да, не спорю. Я все уберу. Вы меня простите.
8: Хорошо, пожалуйста. Я не возражаю. Убирайте.
5: Просто дело в том, что я не сдержался. То есть так называемый клапан, он пробил. И все, что было во мне, сейчас у вас на столе. Учительском. Mm-hmm. Вот. Поэтому, вы знаете, ваша карта географическая была вся полностью подвержена нападению моего фекалия. За это я дико извиняюсь. Вы меня не судите, Людмила Николаевна. Я пенсионер. Я уже, как говорится, одной ногой там, одной ногой здесь. То есть, получается, одной ногой я возле учительского стола, а второй возле туалета. Другой оказался.
8: Вы меня простите, я вынуждена вас прервать. У меня сейчас нет времени слушать ваши, это ваша проблема, вы их решаете.
5: Да
8: хорошо,
5: нет,
8: всего вам доброго.
5: Ладно, сами уберете.
8: Да,
5: до свидания. Сами уберете, значит, понятно? Да, сука. Да, гадость, блядь. Да мне похуй, я гангстер, блядь, насрал, блядь, мне похуй, рыли, блядь, пусть все хочет, то и делает, блядь, да, сука, я фекальный гангстер, Алло.
9: Алло.
5: Здравствуйте.
9: Да, да, добрый день.
5: Вы мне телефон ремонтировали, iPhone, дисплей меняли. Ничего не работает, полная инверсия цвета. Куда мне обращаться и как вообще мне в целом на это реагировать? Товарищ мастер, вы не охуели?
9: В смысле инверсия цвета, как это объяснить?
5: Ну, это полностью противоположные оттенки. То есть у меня вместо красного – голубой, вместо голубого – зеленый. Понимаете, о чем я?
9: Нет, не совсем о чем.
5: Вы мне дисплей меняли недавно на моем любимом айфоне. И вы мне сделали полную хуету. Да.
9: Какой айфон и в каком городе я это делал?
5: Значит, какой айфон? Самый последний, самый передовой, самый технологичный. И вы сделали из него то, что напоминает мне Android. Мне нахуй это не нравится. Я требую извинений.
9: Каких извинений?
5: За то, что вы сломали мой аппарат.
9: Так какой аппарат-то у вас был?
5: Айфон.
9: Ну, а какой айфон-то?
5: А я, блядь, знаю, я пенсионер. Мне подарили его, вы мне его, блядь, сломали. Что за безобразие? Вас как зовут, вы мне скажите.
9: Ван, что вы кричите-то?
5: Имя у вас есть какое? Какое?
9: Да есть.
5: Ну и какое оно?
9: Алексей меня зовут.
5: А мне это абсолютно не важно, Светлана. Я требую возмещения в размере 25 тысяч гривен. Российских.
9: Сколько?
5: 25
9: чего?
5: Тысяч рублей, шекелей, долларов. Или я не понял, мне еще сейчас, блядь, приехать и насрать тебе под дверь или как?
9: Привет. Слышь, блядь, нахуй так, блядь, разговариваешь, блядь.
5: А потому что мне нахуй не нравится то, как ты ремонтируешь, блядь. Ты мне сломал, а не сделал, понимаешь?
9: Да, блядь, ебать, я, блядь, тебе показал, наверное, изначально, как это все должно было выглядеть. Хуй ты, блядь, орешь, нахуй.
5: Да потому что полная хуйня, я ебал коня, блядь, полная в рот, я его ебал, блядь, нахуй, нахуй. С себя новый айфон, я твой рот ебал, блядь, нахуй, сука, блядь.
9: Давай, приезжай, где ты?
5: Все, блядь, я сейчас приору.
9: Адрес.
5: Я понял, сейчас буду. Все, давай. Все, нахуй, я сказал, блядь. Утка, да, сука, утка, пекинес ебаный. Да, сука, утка, да у меня тварь, блядь. Сколько это, блядь, какой ебал, блядь. Тварь, блядь, гадость, блядь, сука, опарыш ебаный. Быканул, сука, да, блядь, утканул плюс быканул, урод, блядь, да, сука.
10: Добрый день, пацаны, я пришел «Золотая пора», слушаю.
5: Здравствуйте, это «Золотая пора», да, так называемая забота о пожилых людях?
10: Да.
5: Да, здравствуйте, меня зовут Валерий, я очень рад, что я дозвонился к вам, у меня к вам есть, так сказать, так как, ну, у вас по общей, скажем, ну, дом престарелых, правильно я понял?
10: Правильно, да.
5: А вот, дом престарелых, отлично, отличный ход, я бы сказал. А, Самара, да, правильно?
10: Правильно, да.
5: Вот, я хочу, вот, а вас как зовут, извините, пожалуйста, Светлана, да?
10: Нет, меня зовут Наталья.
5: А, ну, это неважно, как говорится. Я бы хотел, Светлана, чтобы вы рассчитали мне стоимость услуг. Я хотел бы вам свою жену отправить к пенсионат, так сказать, в дом престарелых.
10: Угу.
5: Угу. Вот. Скажите,
10: какое состояние вашей жены?
5: Ну, вы знаете,
10: она ходит, лежит.
5: Да, она вполне себе ходит, скажем так. Вот. Но есть одно но. Моя, она так называемая жена, извините меня, конечно, Светлана, угу, она мне мешает. Она... Вы понимаете, она уже в плане сексуальном никакущая. То есть она никаким образом в сексе себя не проявляет. То есть полнейшее бревно. Просто бревно, пожилое бревно. Лежит и вообще никаким образом меня, как мужчину, не удовлетворяет. Поэтому я хочу, чтобы вы ее забрали, чтобы я нормально женщин приводил к себе домой. Понимаете? И у нее еще есть одно но для, так сказать... Она еще постоянно хочет какать. Ну, у нее клапан, видимо, уже старчески не держится. То есть каловые массы рвутся наружу всегда. Понимаете, о чем я?
10: Угу.
5: Вот еще во время
10: секса... Ведь она вас находится в памперсах.
5: Ну, да, она... Нет, она не в памперсах, просто понимаете... У вас, может быть, она и не обкакается, но вот она обычно это делает во время секса. То есть, если даже когда мы занимаемся сексом, она во время секса обкакивается. То есть, у нее жидкость выходит не с того места, так сказать. Вот. Поэтому, если вы там не будете никого с ней спаривать, то, в принципе, проблем в этом плане не будет. Правильно. Правильно.
10: Конечно, не будем спаривать. Но у нас частный пансионат.
5: Я понял, платная. Вот. Поэтому я хотел бы узнать, сколько стоимость услуг, чтобы ее отправить туда. И так сказать, чтобы мне, пенсионеру, была, так сказать, свободная площадь, чтобы я туда приводил женщин. Вы знаете, я бывший военный, у меня пенсия довольно неплохая, как по Самаре, да. Я знаю, сколько стоят женщины у нас здесь, вот, так сказать, час и прочее. Я вот хотел бы их лучше приглашать к себе и заниматься сексом, чем вот с этой так называемой женой. Вы поняли меня, да? Потому что она все, она уже все.
10: Да, я вас поняла.
5: Да, ну сколько там будет это стоить, так сказать, вот на
10: будет
5: год?
10: Будет стоить 1000 рублей в сутки.
5: 1000 рублей в сутки, то есть получается на год 365 тысяч рублей, правильно?
10: Да, да, все правильно.
5: Так, это получается 365 плюс 365, так, получается 3 года. Так, квартиры у нас самые дешевые в Самаре, 1300, 1 300 000 самые дешевые, получается 5 лет, да? Так, 5 лет получается, либо купить квартиру мне, однушку туда приводить. Ну ладно, однушка будет не столь... Ну ладно, хорошо, можно да, на годик сначала сдать, на годик попробовать, конечно.
11: Алло, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Это из компании S7 да. Авиалинии вас беспокоит. Антон Павлович, меня зовут?
11: Да, слушаю.
5: Хотим довести до вашего сведения, что вы не сможете прилететь обратно в Москву из Хабаровска. Вам необходимо регистрацию предъявить. Если у вас нет регистрации, то вы будете на карантине до конца.
11: У меня, я возвращаюсь обратно, у меня с тобой договор аренды квартиры, который подтверждает, что я проживаю сейчас в Московской области. У меня с тобой документы, подтверждающие то, что я там сейчас проживаю, они у меня на руках.
5: На руках, да, документы у вас имеются, да, сейчас на руках?
11: Да, то есть у меня договор аренды квартиры, то есть мне временную регистрацию в арендодателе не оформлял. У меня договор аренды есть, где прописано фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес проживания.
5: Я вас прекрасно понял. Александра, да, правильно вас? Александра. Вот
11: да, меня... да, слушай, да, да,
5: вот.
11: Да,
5: Александра, верно. Вот я как представитель компании S7, да, авиалинии, вот просто довожу до вашего сведения, что прилететь обратно, да, вот в Москву из Хабаровска не будет возможным, опять-таки повторяю, если у вас не будет регистрации, вы не сможете ее предъявить нам. Вот. Ну, если у вас есть какие-то документы, которые вы сейчас перечислили, я запишу сейчас документ, перечень документов.
11: Хорошо. Имеющихся.
5: Да, какие есть документы?
11: Да. Договор аренды квартиры.
5: Да, да. Дальше, что еще имеется из документа у вас,
11: Александр? Ну вот, договор аренды квартиры.
5: Договор аренды квартиры, да. Это вы сейчас имеете в виду договор аренды квартиры в Москве, что ли?
11: Да, да, да.
5: Да. Понял. Ну, я вас прекрасно понял. Хорошо. В принципе, в таком случае...
11: Этого будет?
5: К сожалению, Александра, этого будет недостаточно для того, чтобы вернуться обратно в Москву. Вот, но есть один способ, да, который поможет вам добраться обратно. Если вам интересно, я вам расскажу, что за способ.
11: А вы вообще, вы скажите, пожалуйста, что за способ, и я
5: сейчас, Александра, выслушайте, пожалуйста, внимательно. Понимаю, что ситуация напряженная в связи с ситуацией в целом, да, у нас. И каждый кто хочет обратно...
11: Выйдите в Белу, пожалуйста, потому что по хабаровскому времени сейчас ночь. Поэтому я вас
5: я прекрасно понимаю. Значит, способ такой, чтобы добраться обратно, вам необходимо. Я вот скоро буду в Хабаровске лично, так скажем, я. И мы с вами можем пересечься где-нибудь, так сказать. Ну и, понимаете, по-взрослому все это решить.
11: Угу.
5: Да.
11: Да. И вот. Что же?
5: Вот. И тогда, в принципе, мы вас отправим первым рейсом обратно. Да.
11: А бизнес-класс можно?
12: Девочка, привет.
5: Можно будет, да.
12: Можно
5: будет и бизнес-классом вам вас отправить, в принципе. Вот. Нужно только будет немножко, так сказать, ну, скажем, со мной. Ну, вы поняли. Да, по-взрослому.
11: А, да, конечно. Угу. Да, да, я вас поняла. Угу.
5: Да, я, в принципе, не против, вы сами понимаете. Вот. Поэтому, если вас устраивает такой, значит, способ, чтобы обратно добраться, пожалуйста, я буду только рад отправить вас бизнес-классом обратно в Москву. Угу.
11: Да. Угу. Понятно, понятно. Да. Так, слушайте, ну это вообще скучный вопрос. Какое-то там служебная записка будет там потом... подтверждающее, в общем.
5: Ну, конечно.
11: Что все прошло успешно.
5: Да, конечно, лично да. От меня, да, лично понятно. От меня, да, все будет, все документы будут для вас подготовлены в этот же день, когда мы с вами уже непосредственно встретимся в Хабаровске и проведем незабываемую ночку.
11: А, незабываемую. Ну, вы учитываете, что у нас там смена часового пояса, там, вы, главное, что себя хорошо чувствовали?
5: Да, я себя прекрасно, в принципе, буду чувствовать с вами, находясь рядом, поэтому я, в общем, ага. Да, ну, в принципе, вы согласны.

0: Ну, в общем, всего вам доброго. Значит, до встречи, до встречи.
1: Ага.
0: Уважаемый
1: Все.
0: Александр,
1: Спасибо вам за звонок.
0: можете пока что принять душ?
1: Давай.
0: Я скоро буду.
1: А, ну, хорошо, хорошо, да-да, спасибо. Угу.
0: Да, до свидания. До встречи.
1: До свидания.
0: До свидания. Да. Утканулась, да, кобра? Да, сука.
2: Вот как звонки начинаются, сразу, блин, поток выключают. Потому...
0: Бля, залазь, я тоже, блядь, как звонки, сука, вот этого долбоеба вижу, сразу нахуй ебать, нахуй, сразу, блядь, иди нахуй, типа, пидорас скатился, уебище, блядь.
3: Да. Алло.
0: Алло, здравствуйте.
3: Я вас слушаю.
0: Я вас тоже. Я хочу записаться на репетиторство по математике. Алло.
3: Алло.
0: Алло.
3: Да.
0: Можно записаться?
3: Я вас слушаю.
0: Я вас тоже. Можно записаться на репетиторство к вам?
3: О, боже мой, сейчас? Дети уже
0: да.
3: перестают учиться.
0: Да я понимаю, я чисто для себя, я хотел бы, ну, немножко знания свои поднять. Уровень знаний.
3: Ну,
0: возможно?
3: Я да. могу сейчас заниматься только по скайпу.
0: По скайпу, можно, да. А, хорошо, скажите, пожалуйста, как возможно это организовать, в какие ближайшие дни для вас это будет удобно, и как, собственно, будем производить оплату за наши с вами занятия?
3: Про оплату давайте потом поговорим, давайте поймем, вам, вы вообще к чему хотите подготовиться?
0: Да я в целом,
3: для чего вам
0: в принципе,
3: нужно?
0: Да мне в целом, знаете, я человек уж не молодой, мне хотелось бы таблицу умножения подучить и, ну, немного, скажем, знания в пересчете, то есть математические всякие различные функции и их роль в жизни человека, то есть понимаете, о чем я? Математику в целом.
3: Вы знаете, нет, я занимаюсь по школьной программе.
0: Я понимаю, вот таблицу умножения
3: мне надо. Таблицу умножения вы и сами выучите.
0: Я просто собираюсь поступать в ПТУ, и там требует экзамен по математике. Да.
3: В ПТУ, а сколько вам, извините за бестактный вопрос, лет?
0: Мне 32. 32 года. Вы не обращайте внимания за мой голос, я под хмурым. Я просто немножко, ну, надорвал горло, когда рэп читал. Алло.
3: Ну, вы знаете, я не знаю, как заниматься вне школьной программы. Мне хотя бы надо знать, чего, что с вас будут требовать.
0: Ну, таблицу умножения. Ну, таблицу умножения, элементарное знание математики. То есть 2 же 2, 5, 2 же 7, 39. Ну, вот эти вот понятия математические. Таблицу умножения.
3: Ну, таблицу умножения я не смогу помочь вам выучить. Вы ее выучите и сами.
0: Я не могу, я не могу понять концепцию чисел. То есть, каким образом она работает, что к чему прибавлять или вычитать, чтобы получить нужное мне число. Допустим, к примеру, 2 же 2, то есть 2 плюс 2, да, получается прибавить, или как?
3: Нет, 22 это не 2 плюс 2. Вы знаете, нет, я не буду с вами заниматься.
0: Почему?
3: Ну, потому что, ну, знание первого класса, это человек
0: вы меня
3: в вашем
0: поймите.
3: Возрасте сам может.
0: Вы поймите меня, я просто рэпом всю жизнь занимался, хип-хопом, я рэпер, я музыкант, я рэп читаю, я плохо знаю вообще математики ваши вот эти все. Я рэпом всю жизнь занимаюсь, я хип-хопер, я музыкант, я рэп-звезда. Я не понимаю, 2 же 7, сколько будет, 31 или так. сколько?
3: Я не буду с вами заниматься.
0: Ну, давайте все-таки договоримся. Я вам хорошо заплачу, я рэпер. Я продаю минуса в интернете по 1000 рублей за каждый. Сколько будет стоить занятие? Одно? 1000 или 2?
3: Ну, вы поймите, что таблицу умножения вы выучите сами.
0: Ну, я понимаю, вы меня просто...
3: первого класса.
0: Вы мне просто должны объяснить, что к чему, как это вообще работает в целом, как к чему что прибавлять или вычитать, чтобы получилось мне необходимое число. Вот мне, допустим, там, не знаю, 2 же 7, 31, правильно?
3: Что правильно?
0: Ну, я имею в виду, я правильно знаю...
3: 27, 30.
0: Я имею в виду уровень моих знаний, чтобы вы хоть как-то могли понять перед тем, как мы начнем с вами заниматься. 2×7 — 3.

0: 35, правильно? Ну, это правильно, я знаю, или неправильно?
1: А я не знаю, что вы говорите. 27 и 35, это правильно или неправильно? А что
0: Нет,
1: это правильно? Вы вопрос даже не задаете.
0: Я таблицу умножения
1: Нет,
0: вам
1: я
0: сейчас
1: не буду с
0: перечислял.
1: вами...
0: Я
1: Я еще
0: рэпер.
1: раз говорю, я не буду...
0: Я
1: Да,
0: хочу...
1: рэпер, я не буду с вами заниматься.
0: Я рэпер, я музыкант. Я хочу, я понимаете, я всю жизнь отдал рэпу, я творческий человек, я хип-хоп делаю. Я минуса продаю в интернете по 1000 рублей за каждый. Я продам 2 минуса и вам заплачу. Вы меня поймите, я хочу знать больше, я ПТУ поступаю.
1: Я не буду с вами заниматься.
0: Я газосварщиком быть хочу, я рэп читаю и газом пользоваться буду.
1: Читайте дальше рэп, а заниматься математикой вам ни к чему.
0: Вы мне помогите, пожалуйста, я вас очень прошу, я вас умоляю, как взрослого человека, поймите
1: я
0: меня
1: не
0: тоже.
1: Я буду с вами заниматься.
0: Сколько заплатить? 5000 рублей за занятие. Давайте так договоримся. Я продам 2 минуса. 3, 4, 5.
1: Я
0: сколько
1: не
0: скажете?
1: Я буду с вами заниматься.
0: Я хип-хопом занимаюсь, поймите. Теперь нужно математикой заниматься.
1: Вы
0: я вообще...
1: занимайтесь хип-хопом.
0: Да я хочу больше знаний получить в этой жизни. Я хочу понять всю саму концепцию, блядь, сука. Падла, блядь. Блядь. Пиздец, сука. Вип-комната. Слушайте, ну а там вообще в дурке у вас что хоть за питание?
2: У нас хорошее питание.
0: Ну
2: повар
0: а
2: готовит на месте.
0: Вкусненькое что там у вас? Рыба есть?
2: Конечно, рыба, мясо, курица, овощи, фрукты.
0: Ну куриц не надо. У меня своя есть, но я завтра ее привезу. Ну ясненько.
2: У нас питание для всех одинаковое.
0: Ну я понял, в дурке так всегда. Я понял. Хорошо. Ну хорошо, Светлана, а может тогда это обмен сделаем? Я туда жену привезу, а вас себе заберу.
2: Я думаю, что вам денег не хватит со мной.
0: Да ладно,
2: там я
0: не
2: очень
0: хватит. Я красивый, сексуальный и богатый.
2: Я верю.
0: Я депутат Самарской губернии.
2: Да?
0: Да. Угу. Вот.
2: Давно вы стали?
0: Да нет, уже всего 2 года.
2: Mm-hmm.
0: Ну, ничего страшного. Понятно. Ну, понятно. Ну, хорошо, Светлана. Я тогда завтра подъеду. Мы с вами сможем, да, встретиться там?
2: Думаю, что да.
0: Это было бы очень неплохо. Я был бы рад. Рад бы вас увидеть лично. Может, мы с вами как-то пообщались бы о создании новой ячейки общества.
2: Сомневаюсь. Не рассчитывайте.
0: Я буду очень сильно верить в это. Возможно, у нас что-то и получится с вами. Вот. Ну, хорошо. Вы находитесь где, скажите, пожалуйста, в каком районе?
2: Самаре, Кировский район. Завтра как поедете?
0: Кировский район. Ну, я понял. Это там, где Вивален, да?
2: Ну, да, там.
0: Ну, хорошо, я тогда приеду. То есть у нас подъем во сколько? В 7 или в 9?
2: В 9.
0: Ну хорошо, тогда я по это самое, я где-то к завтраку или к пешим прогулкам уже подъеду к вам.
2: Ну да, перед тем, как будете ехать, позвоните, пожалуйста.
0: Хорошо, но только вы, пожалуйста, извините, тоже меня ждите, потому что я приеду с цветами.
2: У нас предоплата.
0: Я понимаю, поэтому я приеду с цветами к вам.
2: Хорошо.
0: Ну, всего вам хорошего, всего вам доброго, Светлана.
2: До свидания.
0: До свидания. Да. Ну, понятно, понятно. Смотрите, блин. Бля, какие тут апартаменты добренькие. Ну да, блядь. Я, бля, сам бы тут пожил бы. Но тут добренько, блядь. Тут реально добренько, добренько, добренько, да. Добротно, так согласись, добротно, да. Ну, добренько, добренько, конечно, ну, добренько. Вот, добренько, добренько. Вот она. Ну, добренько, добренько, добренько. Добро, добро есть. Добро есть, вот оно. Вот, добренько. О, добро. Добро, добренькое, добро. Бля, конечно, дорого, пиздец. Реально, бля, прикинь, бля. 300. Короче, 1000 рублей в день. Это год 365 тысяч. Охренеть просто. Да, алло, здравствуйте.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Добрый это вечер. Артем.
3: Добрый вечер. Да, Артем.
0: Узнал меня, Артем.
3: Сейчас
0: узнаешь. Сейчас узнаешь. Ты бестолочь, скажи мне, зачем ты фотографии дочи моей в группу ПБ выложил? Ты чучело.
3: Это не я выкладывал, мне команда администраторов, которые этим занимаются.
0: А какого хуя они это сделали? По твоей просьбе, да?
3: Ну, у нас все фотографии с открытых источников взяты, как бы в предложенной записи присылают.
0: С каких открытых источников? Ты вообще понимаешь, что ты наделал? Ты знаешь, кто я такой?
3: А что я наделал?
0: Я майор полиции, блядь. И твои вот эти, блядь, поступки в интернете, блядь. Тебе вот это, блядь, боком выйдет. Ты меня понял?
3: Ну и что, что майор полиции? У нас уже и заявление писали, и судились, и все нормально.
0: Что нормально, блядь? Что нормально? Ты, блядь, понимаешь, сынок, ты допрыгался, блядь? Ты понимаешь, блядь, что твое время предначертано, блядь? То, что ты, блядь, не до того нарвался, блядь?
3: Ну, подражать будете?
0: Я майор полиции, блядь. Вот это ты мою дочку ну, выложил что? В эту группу. Сейчас же немедленно, блядь, напиши, чтобы они убрали оттуда эту фото. Если они ее не уберут...
3: Я не буду писать.
0: Если они не уберут ее, ты, блядь, знай. Я, блядь, человек серьезный. Я, блядь, шутить нахуй с тобой не буду.
3: Я а
0: не
3: чего за... я должен?
0: Я тебе не должен за... Я тебе, блядь, не из этих интернетных долбоебов. Я вообще в интернете не сижу, там долбоебы одни сидят. Я
3: тебе, вы мне блядь, сейчас угрожаете серьезный. Или что?
0: Я, блядь, человек серьезный. Я еще раз повторяю, по-хорошему. Удалил что, нахуй тоже... фотку. Фотку удалил нахуй, бестолочь.
3: Я не буду удалять. Чего бы я удалял?
0: Я еще раз повторяю, удали нахуй фотку,
3: хотите, бестолочь. Хотите, заявление пишите, я не знаю.
0: Я тебе
3: хотите свои напишу. Связи привлекать,
0: сейчас...
3: вы же майор.
0: Я майор полиции. Значит, я вызываю наряд
3: и что?
0: Сейчас на твой адрес. И будешь
3: а
0: уже
3: куда
0: там.
3: Вы вызовете?
0: Я тебе сказал, будешь уже там, будешь уже там. По месту твоей прописки приедет наряд. И тебя
3: ой,
0: там,
3: знаете, сколько уже раз угрожали.
0: Я тебе сказал, уже я тебе не угрожаю. Я тебе не угрожаю. Я тебе не угрожаю. Ты нарушил ага. закон. Разглашение личной
3: какой
0: информации.
3: Закон?
0: Разглашение личной информации.
3: Мы закрытых источников берем из интернета.
0: Какая разница, какой источник? Или закрыты. Ты не спросивши выложил это фото. Ты не спросил и опубликовал эту фотографию. Я крайне этому недоволен. Ты нарушил закон. Знаешь статью? Такую 12.2. Разглашение личной информации. Слышал что-нибудь о таком? Или не слышал? Бестолочь. Пустозвон.
3: Не слышал.
0: Ты вообще
3: нас
0: по жизни...
3: уже писали заявление.
0: Ты
3: уже и
0: по жизни вообще чем занимаешься, скажи мне? Бестолочь. Чем ты занимаешься по жизни? Чем ты занимаешься?
3: Организацией концертов.
0: Концертов каких?
3: Всяких.
0: Да где?
3: Разных.
0: В Благовещенске?
3: Да.
0: Ну все, концерта больше не будет. Песенка спета.
3: А их и так нету, карантин, потому что.
0: Ну и хорошо, и не будет. Их и нет, и не будет. Ты меня услышал?
3: Угу.
0: Да.
3: Ага.
0: Для начала, ты хотя бы для приличия извинился за свой поступок.
3: А перед кем я должен извиниться? Ну, перед вами, что ли?
0: Передо
3: или
0: мной
3: перед вашей
0: для
3: дочерью, которую выложили?
0: Передо мной для начала извинись. Передо мной. Я человек серьезный.
3: А
0: это нахуй твои вот эти интернетные забавы, блядь. Они меня нахуй не впечатляют. И твое поведение мне нахуй не надо.
3: Ну, я так деньги зарабатываю.
0: Деньги зарабатываешь. А скажи мне, ага. каким боком фотография моей дочери стала источником заработка твоих денег тебе? Скажи мне, дорогой.
3: Вот такой я плохой человек. На этом наживаюсь.
0: Я тебя понял. Значит, все. Статья 12.2.
3: Нет, я не буду удалять.
0: Я тебе сказал, либо ты сегодня удаляешь фото, либо все будет серьезно. Ты меня понял?
3: Насколько серьезно?
0: Максимально серьезно. Я с тобой сейчас тут играть в шутки не буду.
3: 12.2 УК РФ, да? Управление нет. Транспортным средством с нарушением правил установки о нем государственных регистрационных знаков.
0: Я тебе сказал, да, ум.
3: В ГИБДД работаете?
0: Меня понял? Полудурок, блядь. Ты меня понял?
3: А мне уже не только вот такие звонили.
0: Я тебе сказал, блядь, сынок, блядь. Ты допрыгался, блядь, дурачок, блядь. Все, нахуй. Твоя лавочка, нахуй, прикрыта, блядь.
3: 2 года уже работаешь,
0: твоя шайка, блядь. Твоя шайка-монтайка, блядь, будет прикрыта, нахуй, к ебаной матери, блядь.
3: А что я нарушил? Какой закон?
0: Я тебе сказал, статья 12.2, нахуй.
3: Так это... неправильная установка.
0: Ты не спорь со мной, бестолочь, блядь. Ты ничего не знаешь в этой жизни. Жизни не видал со свободой.
3: А, ну вы то умнее.
0: Не спорь со мной, бестолочь, блядь. Сынок, блядь.
3: Ага.
0: Все, а нахуй. Я сейчас по адресу твоей прописки
3: вызываю на рейд. Взрослый человек.
0: Давай, взрослый давай.
3: Человек, это такой херней
0: страдаете. Я тебе все сказал. Я тебе сказал. Вы по адресу твоей прописки приезжаете на ряд. Сейчас будешь уже перед ними там отчитываться за свое поведение.
3: Угу. А может, я к вам приеду?
0: Сразу, я тебе сказал, сынок, сосунок, блядь.
3: А можешь тебе представить?
0: Тебе тут нахуй. Меня представь.
3: Органы.
0: Майор полиции. Майор по фекалии Антон Павлович. Уполномочен.
3: Антон Павлович, да.
0: Да. Запомни, мы с тобой еще не раз увидимся. Мы с тобой еще не раз пересекаться.
3: А в каком управлении вы работаете?
0: Я вам все сказал. Я вам тут отчитываться не здесь. Я вопросы задаю, а не вы. Вы меня услышали?
3: Ага. А Аксенова Николая Николаевича знаете, генерала полиции?
0: Ну, ты знаешь, ты мне тут, сынок, не разговаривай, блядь. Это он подо мной ходит, понимаешь, блядь. Он никто, он ничто, он просто пыль, блядь.
3: Нет, он подо мной ходит.
0: Блядь. Он ходит у меня под ногой, понимаешь, блядь. Я тебя, нахуй, вместе с ним, нахуй, засажу, блядь, по всей строгости закона, блядь. И ты мне, сосунок, блядь, ты, твоя самоуверенность, ты тварь такая. Твоя самоуверенность, блядь, твоя самоуверенность, блядь. Ты меня, сука, в отделении, нахуй, покажешь, какой ты самоуверенный, блядь. Если ты сегодня, нахуй, не удалишь фотку моей дочери, нахуй, я тебя, нахуй, засажу. Все, я тебе сказал, пошел нахуй.
3: Я не буду нихуя удалять, нахуй оно мне надо, блядь.
0: Ну все, дружочек, ты в отделение потом это скажешь, мразь.
3: Угу. Ну жди, когда тебя уволят, значит.
0: Нихуя себе, сука, я майор, нахуй, уполномоченный, блядь. А ты какой упал, чучело?
3: И что? Мне не только майоры уже звонили. И вышепоставленные
0: лица обращались. Типа герой, да,
3: и суды,
0: герой.
3: И прокуратура
0: типа
3: была.
0: Типа герой, да, сука. Молоко на губах еще не обсохло, чтобы геройствовать мне тут, нахуй, начальник и полицию, блядь. Я начальник полиции, майор полиции, генерал армии, блядь. Услышал, нет?
3: Угу.
0: Все, сухари суши. Давай. Давай, молодой, бывай. До связи. До встречи.
3: Ну, будешь уволен скоро.
0: Я тебе сказал, все.
3: У нас страна, сам понимаешь, какая коррумпированная.
0: Допрыгался.
3: Так что жди. Все. Мне денежек хватит, не переживай.
0: А что ты какие-то у тебя денежки шалопай, блядь? Либо ты сейчас удаляешь фоточку, блядь. Либо
3: ты знаешь, сколько в организации концертов зарабатывают?
0: Ой, господи, да какие там концерты на них? На них никто не ходит, там на те концерты, блядь. Никто не ходил и не ходит, блядь. Там гроши, блядь. Давай, до свидания.
3: Ходит. Полные залы.
0: Полные залы. Ой, господи, все, блядь, уволен нахуй.
3: Ну ты уволен.
0: Я тебе
3: на себя работаю.
0: На себе. Ну, я понял, ты будешь работать на зоне, там любят таких, кто на себя работает, как раз это самое, будешь там сухари суши, готовься, блядь, я тебе сказал, я человек серьезный, нахуй, ты, сука, допрыгался, блядь, статья 12.2, нахуй, УК РФ,
3: нахуй, а вы мне сейчас угрожаете или что?
0: Я тебе не угрожаю, я тебе по-хорошему прошу, удали интим-фото моей дочери.
3: Так это не интим-фото, мы интим-фото не публикуем, у нас группа большая.
0: В смысле не интим-фото?
3: Не интим фото, простая фотография, красивая у нас.
0: Слушай,
3: оскорбительные записи.
0: Слушай сюда внимательно. Слушай меня внимательно, дружочек. Либо ты удаляешь это фото интим, блядь, то я заебался заходить в интернет и дрочить.
3: Ой. Это шутка какая-то?
0: Я тебе сказал, все нахуй, жди.
3: Угу.
0: Да, да, блядь. Да, сука. Вот, у меня даже кличка «Самарский кролик». Не слышали такого?
4: Нет, не слышала.
0: Не слышали. Вот, должны были слышать, потому что я в этом магазине, в секс-шопе, влюбленный кролик, спиздил куклу, думаю.
3: Ну, а сколько?
0: Я вот, допустим, еще хочу насрать вам каждой на голову, и потом размазать всю эту
3: ладошку. Ты что, вообще ебанулся?
0: Давай, давай, друган, что дальше, чем удивишь? Давай, показывай.
5: Да, алло.
0: Алло, здравствуйте, это Мила. Добрый вечер.
5: Да, да.
0: Милочка, да, солнышко, скажите, пожалуйста, сегодня есть время свободное для меня?
5: Только выезды.
0: Ну, я понимаю, это Самара, правильно все, туда попал?
5: Да, Самара.
0: Самара, а, ну, то есть вы ко мне можете приехать, да, получается?
5: Да, да, без проблем.
6: По ну, моему донату, так
0: понял.
6: И не позвонил.
0: Скажите, вот минус 500 до СУК. Севастопольская, вот вы возле Вивалэнда, удобно будет?
5: Да, вполне.
0: Вот, ну, а вот если нам с вами, ну, всю ночку отдохнуть, сколько вот по времени? Ну, то есть, вообще по цене будет такая радость для меня? На всю ночь, так сказать.
5: Вот если
0: через час ко мне и на всю ночь.
5: 15 тысяч. Через час и до утра. до 5 утра будет 15 тысяч.
0: О, ну это прекрасно. То есть у вас как классика, да, или что-то, может, дополнительно еще обсуждается у нас там как?
5: Ну, все, кроме анала.
0: Ну, я понял. То есть золотой дождь, все это присутствует. Выдачи все, да, вот эти все типы выдачи.
5: Да.
0: Ну, я понял, прекрасно. Это очень меня устраивает, я очень этому рад. А скажите, пожалуйста, я просто вот впервые, да, вот на сайте вот увидел эту фотографию. Вот это ваша или не просто тут девочка?
5: Фотографии все мои, да, анкета вся моя.
0: А, вот Милочка, да, вот Милочка, 20 лет, правильно?
5: Да, все верно.
0: Ой, какая красивая. Ну, хорошо, а скажите, пожалуйста, а можно, скажем, ну...
6: Деда Хай, набери, зовут Руслан, да. Спой песню про него, ха-ха, плюс 380.
0: В жопу пылесос вам засунуть и включить на максимум.
5: Нет, это нельзя.
0: Не, ну это так, как чисто развлечение, скажем так. Ну, просто тогда можно хотя бы, не знаю, взять швабру, намочить и попробовать вам лицо
5: помыть. Нет, подобные вещи нет.
0: Ну, я понял. Ну, а хоть выдача золотого дождя будет на лицо мое?
5: Да, это будет.
0: Ну, хорошо, это прекрасно. А скажите, вот если я там возьму своего сына, ему 18 лет, он просто рядом посидит, там сколько доплатить? Ну, чтобы он посмотрел, как папа этим занимается. Алло. Алло.
5: Да, я вас слушаю. Нет, вот. Не устраивает.
0: Нет, то есть один на один только, да, вот у вас такое устраивает?
5: Да, конечно.
0: Ну вот, это меня тоже на самом деле это больше устраивает. А проглотик имеется, так сказать, проглотик, окончание в ротовую полость? Ну, брыснуть на лицо можно будет? Брыснуть, ну, сперму.
5: На лицо можно.
0: А в ротик? Ну, да палачу 5000 сверху еще. Алло.
5: Да, хорошо, да.
0: Ну, все тогда, да,
5: аварийность. Если 5 тысяч сверху, да, будет, то возможно.
0: Ну, то есть за 20 тысяч можно с окончанием в ротик, получается, да?
5: Да.
0: А, ну, мне такое устраивает. То есть можно, да, будет и пальчик в попу засунуть, и это самое, поиграться с анальным колечком, правильно? Алло.
5: Никакого, да, это я вас слушаю, говорю, никакого принадлежности. Проникновение в анал, да.
0: Понял, то есть все везде можно, кроме анального кольца, правильно?
5: Да, все верно.
0: Ну, я понял, прекрасно. Вот, ну, хорошо. Ну, а скажите, можно вам будет пукнуть под нос?
5: Нет.
0: Ну, чисто во время порыва страсти встать на карты и дзёмнуть вам под носик, чисто пёрнуть.
5: Нет, вы что, нет, меня такое не устраивает.
0: Да я немножко, чисто шептана пущу лукового, чисто котлетку съем перед этим, чтобы лучок пошел под носик. Алло.
7: Нет, молодой человек.
0: Нет, да?
7: Нет.
0: Я понял. Ну, я просто из Самары, вот, поэтому у меня такие предпочтения, сами понимаете, интересные, да. Вот, у меня даже кличка «Самарский кролик». Не слышали такого?
7: Нет, не слышала.
0: Не слышали, вот, а должны были слышать, потому что я в этом магазине, в секс-шопе, влюбленный кролик, спиздил куклу надувную. Представляете? Да. Ну, ладно, не будем об этом. Да, вы не переживайте, я человек нормальный, просто у меня член большой, и вот хочу его куда-нибудь присунуть, так сказать, да. Ну вот, ну тогда, чего, через часик, да, можно вам это самое, уже выехать ко мне можете, да?
7: Да.
0: Ну я понял, прекрасно. А секс-игрушки там какие-то взять и не взять? Секс-игрушки? Ну, на усмотрение. Просто у меня есть это самое.
7: Что конкретно вы хотите взять?
0: Ну, у меня есть дилдодрон. Дилдодрон есть.
7: Что, простите?
0: Дилдодрон имеется. Дилдодрон.
7: Как он используется?
0: Ну, пульт такой. Вот поднимаешь его в воздух и потом подлетаешь в нужный момент в дырочку. Прямо встает, влетает, как птица, и влетает. Нет, прямо в писю. Нет? Тю, блядь. Сучара такая.
5: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Я вот этот самый, я видел Кировский район, Самара. Танюша Стропон. Это Танюша Стропон?
5: Стропанюша, да.
0: Ой. Танюша, скажи, пожалуйста, Стропанюша, это значит, что можно мне будет Стропон засунуть, да?
5: Да, вам.
0: Это прям... А какой вот хоть длина, размер, или у вас разные есть? Просто я вот...
5: Размерчики разные, да. Очень
0: разные. То есть
5: прямо
0: это самое. Ну, а у вас как можно этот самый Стропоном меня это отделать, да? Еще я могу окончание сделать вам куда захочу, правильно?
5: Вот слушайте, за Стропон оплата отдельная. Это доп. Услуги. За окончание... Тоже отдельная доплата.
0: Ну хорошо, но мне 3 часа, вот, чтобы Стропон присутствовал и окончание, чтобы все было весь комплекс. Да.
5: На 3 часа, а немного, может, на часик хотя бы приедете.
0: Ну, я да, ну не знаю, ну мне кажется, мало будет часика, ведь я хочу отдохнуть, я ведь заслужил, я человек-то уж не молодой, я думаю, что я должен отдохнуть, как полагается, с такой-то прекрасной девушкой.
5: У меня подружка есть, мы можем втроем отдохнуть, вообще будет супер.
0: Вот, я не против вообще подружка, прям это, вот можно, чтобы у меня подружка с Стропоном, а, вот, а вы в это время...
5: Да.
0: Да, мне что-нибудь...
5: А вы будете мне кунилингус, допустим, делать.
0: Вот, ну да, получается...
5: Или... А доминирование госпожи, можно, как вы смотрите?
0: Можно, меня можно будет полностью связать.
5: Значит, ты будешь, да, ноги мне целовать. Короче, это, да. Ты едешь, нет, Птейская, 39, жду.
0: А сколько стоить-то будет? Ну, 2 часа, ты же скажи там, я.
5: На 2 с двумя?
0: С двумя, да, и со Стропоном, и с этим самым минетом. Секс. Минет, секс, Стропон.
5: Сейчас скажу.
0: За 2, подожди. За 2 девочки, 2 часа.
5: Две. 2 часа. Сейчас, подожди, я тебе посчитаю сам. Так, получается 8, 9. Да. 9 за девочек за 2 часа. Да. А за доп. Услуги. Что ты хотел? Стропон?
0: Значит, Стропон, проглотик спермы, значит, Стропон и это самое, услуги госпожи.
5: Угу. Yeah. Это с 2, да?
0: А можно
5: девочек.
0: Мне, да, мне еще можно костюм кролика надеть, у меня есть костюм кролика.
5: Одевай.
0: Да. Ну так что там выходит-то у нас?
5: 14. Приходи.
0: 14 тысяч, да, это все включено получается.
5: То, что мы обсудили с тобой, да.
0: Ну,
5: то,
0: а сколько?
5: Что мы обсудили.
0: Ну, я вот, допустим, еще хочу насрать вам каждый на голову и потом размазать всю эту
5: ладошку. Ты что, вообще ебанутый?
0: Пернуть
5: под нос. Насрать я тебе могу.
0: Насрать на голову, пернуть под нос и думаю, въебать, бля, чем-нибудь Балтикой, блядь, налить на голову, блядь. Алло. Зараза, блядь. Анечка, добрый вечер. Здравствуй, малыш.
8: Здравствуй.
0: Анечка, скажи, пожалуйста, ты в старом городе, да?
8: Я, да, близко здесь. Я Гимнодонов на Полевой.
0: А, ну я понял. Ну а скажи, пожалуйста, что там, это классика или да, можно что-то там будет дополнительное?
8: Да, классика. Да, можно дополнительно, плюс 1000 рублей будет каждое дополнение.
0: Да, ну хорошо. А, ну то есть можно, там вот написано лесбийский, то есть можно 2 девочки, чтобы втроем, да, можно как-то?
8: Да, можно, только у меня пока подружки нету. А. Она вечером начинает работать поздно. Часа ночи, вот так вот.
0: А, ну, это тогда мы с тобой вдвоем, я думаю, найдем общий язык, так сказать. И
8: я тоже так думаю.
0: Вот. Ну, я бы, знаешь, как вот честно сказать, хотелось бы на 3 часа, вот, нормально будет?
8: На 3 часика?
0: Да.
8: Ну, 9 тысяч будет.
0: Ну, да, вот, ну, то есть нормально, да, будет 3 часика?
8: Давай, приезжай.
0: Вот, это вот Аня.
8: Давай, да,
0: Аня, вот Аня.
8: Правильно, да, правильно.
0: А, то есть все, как говорится, ну я понял. Ну а дополнительно там проглотик, вот все это есть, нету?
8: Да, это все плюс 1000.
0: А, плюс, то есть проглотик это 1000, да, плюс?
8: Да, проглотик 1000.
0: Ну хорошо, тогда я в принципе не против. А там какие-то секс-игрушки там и будут, или там...
8: Да, знаю. Есть у меня игрушки. Это тоже дополнение, плюс 1000.
0: А, да, ага. Ну Ну хорошо. Ну а можно как-то, не знаю, вот вообще в стоимость какая тогда окончательно будет за 3 часа, вот со всеми дополнениями, которые вообще могут быть? Сколько мне вот, чтобы я прям, я хочу по максимуму отдохнуть.
8: 15 тысяч.
0: 15 тысяч
8: будут все дополнять, это все включено на 3 часа.
0: Ну а можно хоть, я не знаю, я так, как я, получается, ну, в Самаре работаю на прогрессе, ракеты строю, можно мне какую-то скидку, я не знаю, там 1000 рублей
8: стоит? Ну да, да, давай, хорошо, давай.
0: Ну все, тогда давай. Договорились. Ну а вообще...
8: Через сколько ты будешь?
0: Да я вот сейчас, я сам тут на Фрунзе живу, тут старый город, ну знаешь, это сам.
8: Поняла, да. Ну рядышком.
0: Да, а можно мне этот самый, допустим, какую-нибудь анальную манштуку организовать? То есть мне что-нибудь в анальное кольцо вставить?
8: Конечно, можно.
0: Можно, да, бутылку там возьму можно. Какую-нибудь.
8: А можно, взять, да? у меня есть маленькие игрушки всякие. Да. Вот, презервативы тоже у меня вроде бы остались.
0: Вот, а секс с презервативом или можно без?
8: Можно без.
0: А, ну хорошо. Хорошо, потому что я...
8: Так, через сколько я тебя жду тогда?
0: Ну, хорошо. Ну, а если я, допустим, приеду, и это самое, можно будет просто, допустим, посрать на голову тебе и скрикнуть «Слава Украине»?
8: Что, посрать мне на голову?
0: Да, и крикнуть «Слава Украине».
8: Слава Украине, конечно.
0: Да, да. Алло. Ну, это как допуска, знаешь... Понимаю, что
8: допустим. Хорошо, слова, хорошо.
0: Да? Можно будет, да?
8: Конечно, приезжай.
0: А сколько будет стоить такая услуга? Мне просто интересно.
8: Ну, 3000 тоже я возьму.
0: Такой. А, ну хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну тогда мне это сам. А молочницы нет там? Ничего нету такого?
8: Молочницы нету.
0: А месячных сгустков?
8: Месячных тоже нет.
0: То есть писечка чистенькая, да, будет получается?
8: Писечка чистенькая, да.
0: Ну хорошо, я тогда еще ее помою, как говорится,
8: да.
0: Полирую, да.
8: Что, извини, я тебя прослушала.
0: Я еще писечку отполирую, да, получается. Это тоже плюс 1000, правильно?
8: Да.
0: То есть полировка писечки до плюс 1000, да, еще получается?
8: Да.
0: Ну я понял. Ну хорошо, а ничего, что у меня на пипиське пепеломы?
8: Да нет, ничего.
0: У меня просто шкурка болит на пипиське. Шкурка, ну, печет. У меня там этот, как он, снежок. Алло. Да ебать, бля. Секса не будет, нахуй. Блядь, сука. Вот и все, поебался называется. Алло, здравствуйте.
9: Добрый.
0: Здравствуйте. С кем имею честь, скажите, пожалуйста.
9: Мы уже попали с Семеном.
0: Семен, да. Семен, слушай, это тебя отец беспокоит, девочки, с которой ты встречался. Вот ты на север уехал, да?
9: С кем я встречался?
0: С кем? С моей дочерью встречался. На север уехал, а дочь-то моя беременная. Ну что мы делать-то будем? Что делать? Что будем делать, Сёма? Дочь беременна.
10: Дед, позвони по объявлению. Я хочу купить диван, но...
0: Что будем делать? Не слышу.
9: Подождите, секундочку.
0: Да, ну да.
9: Алло, это кто?
0: Это отец девочки, с которой ты встречался. Вот, ты на север, она говорит, уехала, а она-то у меня беременна.
9: Так и что же девочка-то, хоть вы скажите, не знаю никого.
0: Ну как не знаю, ты с кем встречался перед отъездом на север?
9: Так ни с кем.
0: Как ни с кем? А от кого она беременна? От меня, что ли?
9: Не знаю, дайте мне ее трубку.
0: Ну ее сейчас рядом нет, тогда не знаю, что я вам звоню, просто номер нашел в телефоне, она стеснялась сама позвонить и сказать вам, она беременна. Что будем делать, Семочка? Рожать, не рожать?
9: Так вы мне дайте ее трубку, я даже не знаю, про кого вы говорите.
0: Ну как это ты не знаешь? Ну ты как мужчина должен знать, кого ты осеменял.
9: Так я ни с кем не спал даже.
0: Как не спал? Я смотрю, ты аж закурил, нервничаешь, да? Не переживай. Нет,
9: конечно, нервничаю.
0: Ты не переживай. Не переживай, Сёма, не переживай. Все будет хорошо. Как говорится, дах, дал, даст Бог зайку и лужайку тоже даст.
9: Нет, вы мне объясните, кто это, скажите мне хоть.
0: Я папа, девочки. Я уж...
9: Чей? Какой?
0: С которой ты встречался перед отъездом на север.
9: Да ни с кем я не встречался.
0: Ну как это? Она мне сказала, что от тебя беременна, так получается.
9: Ну я не знаю, кто вам такое сказал, это бред какой-то.
0: 100%, ты уверен, да?
9: 100%, я никого не знаю.
0: Ну ясно.
9: Ну перед севером это сколько это, по времени это сколько вот?
0: Ну полгода назад, наверное, было. Вот она уже на каком месяце уже, не на первом.
9: Да я ничего не знаю.
0: Не было ничего, да?
9: Так нет, конечно, я не знаю, про кого вы вообще говорите хоть.
0: Ну как это про кого? Сейчас я трубку дам ей.
9: Давайте.
0: Иди сюда.
11: Сёма, люблю тебя, Сёмочка. Я беременна от
9: Чё
11: тебя.
9: Чё за Стёпа, ты кто, блядь?
11: Я беременна от тебя.
9: Чё за Стёпа, это кто, блядь?
11: Я тебя беременна, приезжай обратно.
9: Кто это, блядь?
11: Я, Лиза.
9: Какая нахуй Лиза, блядь?
11: Я беременна, приезжай, пожалуйста, любимый.
9: Какая Лиза?
11: Я твоя ли, ты забыл меня, что ли? Приезжай, я люблю тебя.
9: Это, блядь, кто?
11: Я люблю тебя, Сёмочка. Вернись ко мне.
9: Кто это?
11: Это я.
9: Не знаю, что это вообще.
0: Да, алло, Семён, ну будь мужчина, а? Будь мужчина это.
9: Так что? Какая Лиза?
0: Ну какая там, твоя какая? Значит, как в постели, самая, с моей дочерью, так и можешь, да? А как признать? Факт того, что она забеременела, так ты не можешь, да, Сёмочка?
9: Дайте мне еще раз трубку, дайте мне еще трубку. Могу, могу, дайте мне, я не знаю, кто это, нет
0: сейчас,
9: никакой Лизы, я не знаю, о чем вы говорите.
0: Сейчас я и дам. Иди сюда, дочуня, иди сюда.
11: Алло, да. Алло, любимый.
9: Лиза, это... Алло. Что за Лиза, блин?
11: Да, любимый.
9: Откуда я тебя могу знать?
11: Ты меня забыл, что ли, совсем? Ты уехал от меня, я ничего не сказала тебе, я тебе не застеснялась. Ты уехал, все так неожиданно случилось.
9: Вопрос, ты откуда вообще?
11: Я откуда? Ты вот так вот со мной, да, вот как в постель со мной, так ты пошел, а как вот сейчас не хочешь, да, меня? То есть мне
9: это
11: как...
9: Это кто?
11: Мне
9: объясните
11: как,
9: мне, кто
11: я
9: это?
11: Все, я буду делать аборт. Я аборт буду делать. Все, папа, я буду делать аборт, он не хочет ничего.
0: Тихо.
9: Добавь меня ВКонтакте. Добавь меня ВКонтакте.
0: Все, она сказала аборт. Аборт получается. Все. Все, пиздец. Смерть. Аборт. Ну ты лысая падла такая. Вот зараза, тебе не стыдно?
11: А у него член 7 сантиметров, между прочим. 7 сантиметров, папа.
0: Тихо ты. Алло. Алло, алло. Лысый. Скумбрия. Алло. Алло, алло, алло. Сёма. Семя. Сперма. Семя. Ой, Семён. Сёма.
9: Вы со своими пранками, блядь.
0: Сёма, как я... Кому ты сказал? Как ты меня обозвал?
9: Я говорю, какие пранки?
0: Какие пранки? Какой пранк? Вы что, издеваетесь, Семён? Ну что там? Ты что ты там делаешь?
9: Это вы издеваетесь, это вы издеваетесь.
0: А кто я такой?
9: Я не знаю, кто вы вообще.
0: А ты кто?
9: Семён кто?
0: Ну и имя у тебя. Ужас. Это как семя, да, получается? Только Семён.
9: Да.
0: То есть, получается, Семен разбрызгивает семя в мою дочь и отказывается, да?
9: Нет, это кто? Добавьте меня ВКонтакте.
0: Сейчас я добавлю, а как?
9: Семен Перепелицын. Я думал, ваша дочь, наверное, знает.
0: Так ты что, перепел, блядь?
9: Это приколы какие-то, да?
0: Кто прикол?
9: Вы ты мне скажи,
0: тебе сколько лет, Сёма?
9: 25.
0: О, 25, а уже все, да. А уже с ребеночком, да, получается?
9: Добавьте меня ВКонтакте, я не знаю, где-нибудь. Как вас найти? Как вас найти?
0: Я ВКонтакте Маслорый Каруман Гуревич.
9: Еще раз, как?
0: Маслорый Каруман Уревич.
9: Напишите мне смс-кой.
11: А ты ему сказал, что мне еще даже 16 нет, только 14 лет, папа.
0: Тихо. Потом скажи.
9: Так, я вас не знаю, в общем. Я не 14-летний, я не знаю, ни с кем 14-летним у меня ничего не было.
0: Как не было?
9: Вот так не было. Вот так не было.
0: То есть ты хочешь сказать, что она не от тебя забеременела?
9: 100% от меня. Я не знаю, девочку 14 лет, чтоб ее звали Лиза. Не знаю таких девочек.
0: То есть ты хочешь сказать, что от меня забеременела, дочь моя?
9: Я не знаю.
11: Папа, кстати, папа, кстати, может быть.
0: Тихо. Ладно, разберемся. Ну, давай ты там подумай о своем поведении, а в ВКонтакте напишешь.
9: Хорошо.
0: Ну, давай. А кто там, кому там, что там, блядь? Кому там 14, блядь? Ха-ха-ха-ха-ха! Алексей, здравствуйте. Я увидел объявление, вот скутер на Дельту, да, меняйте, или как, вот что-то на сайте.
12: Да.
0: А он у вас, ну, вообще нормально, ну, работает техника вообще?
12: Я менял там все, как бы, поняли? Да, у меня там полностью перебранный двигатель. Сейчас.
0: Ну, хорошо.
12: У меня полностью перебран двигатель, поняли? У меня стоит новый клапан, новая головка, вот эта цилиндра, поняли? Поршень. Мы с Интелли коненвал, короче, переделали, поняли?
0: Ну, я понял.
12: Единственное, что там, это на карбюраторе. Я слезал, короче... болт количество смеси, поняли, вот это что?
0: А, понял.
12: Он тугой просто.
0: Понял,
12: вот да. Это что, он просто что он слизанный, его надо менять, оператор. Так он вообще работает, это как бы хорошо. У меня лапки нету, поняли, у меня со стартера заводится лапка, там просто целый, поняли?
0: Понял.
12: Ну и по пластику, и по проводке, что вот это и все.
0: Я понял.
12: Так она меняется каждый день.
0: Все хорошо, в принципе, я не против, у меня дельта новая. Есть, в принципе. Ага. Но я хочу предложить обмен вашего скутера на мою верховину.
12: Блин, а я такой тип как-то не знаю.
0: Карпаты.
12: Да я понял. Ну у меня не знаю, наверное, нет. Карпаты мне не подходят.
0: Не подходит, да? Ну, да. Хорошо, могу, в принципе. Давайте так договоримся. Вы мне свой аппарат, а я вам газонокосилку.
12: Да не, мне надо сам транспорт, понял? Просто мне надоело ездить на нем. Именно на нем надоело. Мне как бы хотелось что-то такое, что с скоростями, поняли? Тут просто газуля.
0: Ну, я понял.
12: Одна. А ну, мне надо просто аппарат сейчас, как бы, чтобы со скоростями что-то интереснее просто.
0: Я понял. У меня, кстати, есть интересный вариант. Есть болгарка, там 5 скоростей. Ну, как бы, вариант, я думаю, достойный. Поняли?
12: Да нет, я не такое, чтобы ездила просто.
0: Так можно на болгарке, в принципе, ездить. Там 5 скоростей, поняли?
12: Тихо же, вы смеетесь, интересно.
0: Да нет, просто мне как бы в целом тоже понравилась ваша техника, но... Я думаю, что в целом, да, сказать вас, Алексей, да, вас зовут?
12: Ну, да.
0: Алексей, я вот в целом бы, я хотел бы вот вам предложить хороший действительно обмен, да, такой, как бы, я человек пожилой, мне не надо, а вам пригодится. У меня есть электрический дилдодрон.
12: Что?
0: Электрический дилдодрон, поняли?
12: Что это?
0: Да это такой писюн с моторчиком на пульте управления. У жены украл. Поняли? Тю, блядь. О, понятно, блядь. Зеленый, блядь. Пиздюк не шарит. Ничего. Да, сука. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Оксана.
13: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения за беспокойство, а объявление увидел. Вот продаете туфли. Туфли.
13: Да, какие?
0: А черные, вот я черные.
13: Взрослые.
0: Взрослые черные туфли. Вот написано, новые лежат без дела.
13: Продаю или бесплатно отдаю? Потому что я еще бесплатно тебе отдаю. А вы можете мне написать под СМС, под картинкой, там, ну, отправить сообщение, чтобы я видела, про какие вы говорите?
0: А вот, которое написано, поменяю на киндер.
13: А, да, то я могу вам бесплатно их отдать, а вы из Житомира?
0: Да, да, я из Житомира, да. Мне просто очень понравились они, безумно. Я хотел бы такие себе туфли.
13: Да, я вам их подарю.
0: Подарите.
13: Вы мне скажите, да, я вам подарю.
0: Спасибо, я вам киндер.
13: Не, мне киндер не надо, спасибо, у меня уже ребенок вырос. Вот это, а смотрите, как же мне, ну, чтобы вам их отдать?
0: Да, я просто... Хорошо, я допишу. Я прошу просто прощения, я просто... Вот мы с вами пока общаемся, я вот внимательно рассматривал туфли. И мне показалось, как будто есть частица спермы именно на туфле.
13: Я сейчас милицию позвоню.
0: Куда?
13: И вас отследят.
0: За что?
13: Я сейчас в полицию позвоню, у вас будут проблемы.
0: За что?
13: Вы по телефону говорите.
0: А что там? Не, ну правда, ну мало ли что, я пенсионер. Ну просто уже были случаи, я купил... Блядь, сука. Да за что нахуй? За что, деда, блядь, полицию? За что, блядь? Тю, сука, блядь. Тю, блядь. Да за что, деда, сука? Да за что, нахуй? Ебать, нихуя себе. Ебать, хотел, сука, купить туфли, блядь. А меня, сука, в полицию. Нихуя, блядь, пиздец, блядь. Нихуя какой, нахуй. Ля, сука. Блядь, телефона нет. Ля, нахуй, мутан, блядь. Ля, сука. Нихуя себе, Педрик, блядь. Ля, сука, мутан, блядь. Вот это аппарат, блядь. Ля, сука. Ижак, ебаный. Иж, Юпитер, а планета, блядь. Ля, сука. Нихуя, мутан, блядь. Спорткар, байк, блядь, сука. Блядь, нихуя себе. Нихуя. Нихуя, блядь, сука, блядь, за 500 рублей забрал бы. Да. Обменяю на авто, звонить. О, номер есть. На авто поменяет. Вот это, блядь, на авто, на яке, блядь. Ты глянь на него. Это ж пиздец, дырчик, блядь. А, ну да, получается. Вот это деду надо. Такой аппарат мне нужен. Буду тёлок катать, да, сука? Да. Эй?
14: Да.
0: Алло, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
0: Я вот объявление увидел у вас. Планета 5 ещё актуальное объявление?
14: Да, актуальное.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы обменяете, да, на автомобиль, а вообще сколько вы хотите денег получить за этот аппарат?
14: Ну, где-то 8 тысяч. Где-то так.
0: Сколько?
14: 8.
0: 8 тысяч гривен, да? А он вообще, ну, в целом, да, как, на дубари становится, на дубки? Чисто, чтобы его на дубари ставится?
14: На коза?
0: Ну да, на дубки чисто, ну чтобы на дубки ставить, на заднее колесо чисто ставится.
14: Треба звездочку меньше ставить просто. Буде.
0: Ну а так вообще нормально, да? Можно так угла на нем пидорить чисто реально, ну рассекать, пидорить чисто углом?
14: я, в мене зв'язочка стоїть на 17 зараз, на даний момент на 17 стоїть.
0: На 17,
14: я питався, на 17, так. Да. Я питався ставати на козла, ну, деколи получалося, деколи ні. Роль грала є просто земля. От на асфальті він виходить, я ручку, сцепління різко кидаю, газу даю, не стає. А от якщо образом по якійсь ґрунтовці, ну він не буде, бо він буксує як себе, бере. Ну, а, все саме лучше. Да. Мені кажеться, ну, саме лучше це якусь зв'язочку на 14-13 таку ставити собі.
0: Ну, я понял, що зразу... более, да, щоб він сразу на дуби становився, на дубки, на дубарі. Ну,
14: да, все вірно.
0: Ну, я понял. Ну, а скажите, вот я вот смотрю, ну, у вас такой тюнингованный, да, более, скажем, современный, я бы сказал, магнит, женский магнит, как бы, притягивает, да, женщин, специально, чтобы женщин...
14: Да, да. Ну, смотрите, в общем, я просто заднюю раму переварил, я вообще хотел робити моноамортизатор сюда, один амортизатор посередине я хотел так зробити. Ну, виходить, я робив, я, мабуть, цілу зиму проігрався, скільки амортизаторів перепробував. Відповідно, треба було дуже жорсткий амортизатор знайти, я не міг знайти такого жорсткого амортизатора, я переробив трошки так, як є на даний момент на фоті. Так і зробив. Да.
0: Ну, я понял прекрасно. Ну, аппарат действительно стоит внимания. Расскажите вот честно, да, вот у него есть какое-то свое такое вот, как бы, ну, прозвище там, может, мутант, там, убийца дороги, там, а повелитель автострады, там, не знаю, колхозный панк?
14: Вот это может колхозный панк быть, мне кажется. Ну, как сказать, названия нету. Ну, а в общем, знаете, как вам сказать?
0: Ну, как?
14: В общем, я можу сказати, дивіться, тут перший ремонт його. Мотора перший ремонт.
0: Мотор, значить, ще буде бігати і бігати, да, радує, так сказати, свого владельця.
14: Ну, він вже чуть-чуть вже виходить ходить, поняли? Чуть-чуть вже циліндр, от поршень вже чуть-чуть ходить, чуть-чуть. Ну, дуже сильно, тут можна від'їздити, але, ну, перший ремонт, як сказати, це читайте, це перший ремонт, що казати. Считайте, до сьогоднішнього дня він, ну, перший ремонт, зараз дуже рідко зможемо зустріти, в общем. Ну, а там по собі карбюратор я купив собі, ПЗ-30, економний
0: карбюратор. А, от це хороше, да, ПЗ-30, це хороше, у мене такий на бензопилі стоїть.
14: Не знаю, чи у вас на пилці стоїть, ну, суть того, ну, там я якось дивився в інтернеті, який краще підібрати карбюратор для цього мотоцикла, щоб він не тік в першу очередь. Брав мало і їхав. Ну, я її знайшов за 30, дав за нього щось там 480 гривень.
0: Ого, ну так, це 300... дорого, да.
14: Ну, такое. Штати, зараз К68 купити. 360-380 гривень. І пущу то саме. На 100 гривень я перепустив. Але я вам скажу, він їсть, ну, грубо говоря, мені кажеться, це 5 літрів, це грубо говоря. Він їсть 5 літрів. Бо я заміляв, я літру заливав, я їхав, він мене з'їв 800 грам, я проїхав 18 кілометрів і 600 метрів. І в мене був десь грам...
0: Економно, да.
14: Ну так, да, непогано сам по собі.
0: Ну ні, ну, да.
14: Так, да. І от повороти всі, задні стоп робить, задні стоп бачив, ну на фоті видно.
0: Стопак є.
14: Так. Так, да, тільки що, от, хочу проводку кинути, не знаю, може, що встигнути кинути проводку, просто все є, тільки проводи кинути просто, лишилося, що, ну, повороти робили, повороти теж робочі, все. Ну, просто, знаєте, цілу зиму перебирав всю, це чисто від А до Я перебрав мотора, полінвала, перебивав, ну, коротше, як вам обіцяти, багато дуже нюансів було, нюанси закривав, робив, що міг, зробив, як сказати, що є на фоті, що є.
0: Ну, хороший аппарат, действительно видно, что владелец этого аппарата следит за ним и любит его. Но я бы, ну, я вот не знаю, вот смотрю, мне такой нравится, я бы его назвал бы какой-нибудь бы шакал автострады, либо черный Бэтмен.
14: Вот, Саша, да, это черный Бэтмен, мне уже говорили про него, что он черный Бэтмен.
0: Ну вот,
14: а я сейчас сам, ну, человек молодый, 18 лет. ще, знаєте, самі вдягаю. Ну, зараз ще ситуацію з тим коронавірусом. Я собі чорну маску надягаю, кашкет, чорну одежу. І ось чорний мотоцикл, ти сіль, знаєте. Це мені це казали.
0: Ну, я теж люблю, щоб чорне. Я чорне люблю, взагалі, чорне. Щоб максимум чорноти було.
14: Так, у мене дірки теж покращені там замітно.
0: Да, я бачу чорне.
14: Взагалі, на даний момент в мене був і мотор покращений, я вам так сказав, чорний. Ну, я його здер всю краску.
0: Ну, так, ну там же все-таки температура, вона облазила, мабуть, так?
14: Ні. Смотрите, я купив краску 600 градусну, ну, високотемпературну краску. Ну, суть того, виходить, в мене тік.
0: Тік-бак, бачок.
14: Так, бачок. Значка з екрани тік. Зараз він печебо зробив. Виходив, воно роз'їдало краску. Ну, воно так на вигляд неприємно було, що я просто все здер. Ну, типа, зачистив все, наново, типа, зробив просто цвіт, як сказати, мотора, який мав бути.
0: Ну, я понял. Ну, в цілому, да.
14: А. Ну, що є на фоці, то, що ви бачите на фоці, це все, що ким є. Ну, сьогодні
0: мені дуже подобається. Очень я хотів би забрати, хочу точніше забрати, а в цілому, а по документам він у вас не оформлений ніяк, да?
14: Ні. Документи є, номера є, там, кстати, можете подивитися, де номера стоять. І заднім стопом стоять номера.
0: Да, я замітив, да. Ну, то есть, ну, это, в принципі, как бы, щоб по Україні їздити, можна і не оформляти, все равно ніхто не остановить, правильно?
14: Як вам сказати? Вообще, техніка це така, що без оформлення, його навіть можете ви поставити просто, самі по собі, ви можете його просто поставити. У вас чуть времени просто займе, ви можете його просто навіть поставити. Якщо ви навіть просто поставите, ви тоді 100% можете їздити, собі не паритися до вас. А якщо ви десь в селі, чи в якомусь селі міського типу, я сумніваюся, що там щось будуть до вас, типа, щось говорити. Ну, якщо в городі якомусь великому, так, якщо в великому другогороді, ну, це лучше оформити, всякий случай, знаєте, все може бути. Що...
0: Ну, я просто це, я хочу його забрати на Донбас забрати цього чорного Бетмена, і на нього пулемет підцепити, от, в такому...
14: Я понял, вот.
0: Я думаю, его никто не заметит, даже если кто и увидит, то просто, ну, даже не отреагирует, потому что, ну, не почувствует этой силы, которая может молниеносно снести любого противника.
14: Может быть. Ну, дивіться, да. У мене даже там видно, бачите, які рулі в мене, ви бачили? На фоці.
0: Ну, я смотрю... Кого?
14: Так. Кліпони. Ну, рулі — це кліпони.
0: А, кліпони. А, ну я вижу, да, что у вас более такой, я бы назвал бы его колхозный Бэтмен, Селюк.
14: Ну там, ну так, да, щось такое, знаєте, для себе робив, як сказати. А ну, зараз, да. Просто, на даний момент дуже треба срочно деньги, бо дуже там, ну, сімейство, як сказати, сім'ї трохи проблеми, то треба бабки.
0: Ну я понял. Ну скажите чесно, ну, наверное, все-таки девушка забеременела, да?
14: Что-что?
0: Девушка забеременела.
14: А нет, еще нет, пока что.
0: Да, пока что нет.
14: Просто там, да.
0: Ну, просто удивляюсь, просто вы знаете, я почему спросил про девушку. Мне кажется, парень на таком Бэтмене, он как магнит и привлекает внимание к себе со стороны женщин. И поэтому вот спросил про беременность. Мне кажется, вот каждая женщина мечтает, чтобы ее покатал парень на таком черном Бэтмене.
14: Это может быть. Ну, дивіться, в мене ще плюс колеса світять. У мене стоять, виходить, де пісовки на насос, ой, на камеру. Тут стоять такі штуки, які вони світяться при дріб'яженні. Не автоматично починають...
0: Ну, я бачу, колеса та в темноті світяться, як Бетмен.
14: Так. Виходить, коли мотоцикл їде, виходить, світ світиться. Коли на колесі.
0: Ну, да. Это на колпачки, да, на соски от камер?
14: Да, все верно.
0: Ну, я понял. У меня такое на велосипеде стояло.
14: Да. Ну, это такое, если так вам надо, чтобы вы просто знали их.
0: Ну, мне это мало. Очень... Мне нравится это. Там красный и синий, да?
14: Еще что?
0: Красным и синим цветом, правильно?
14: У меня только синий.
0: Синий только.
14: Ну, есть красный, есть... Да. Ну, класса именно... Синіми. Виходить, спереду синій стоїть і ззаді синій стоїть. Виходить, два синіх. Ну, є і краще, можна поставити, вони вже самі по собі недорогі, я вам так скажу.
0: Не знаю, я просто, мені, знаєте, от чесно, он, наверное, настолько сильный, ну, в плане скорости, что я уж пенсионер, просто даже буду бояться до конца додавливать гашетку.
14: Ну, смотрите, я разгонял его, пробовал один раз.

0: Це дуже вже швидкість така, що ну і вона. Бо це така техніка, надо
1: Ні, так,
0: особи.
1: так, так.
0: Да.
1: Знаєте, така техніка, це за неї треба дивитися. Просто дивитися і їздити, а не
0: Бля, він тяжбі не закончились, пока мне рассказывал. Блять. Ой, господи. Да прикольный пацан, реально. Прикольно. Занимается, да, вот как бы есть какой-то там, не знаю, хоть и хуйней занимается, но ему нравится. Это ж прикольно, реально. Это лучше, чем в доту играть. Лучше на дырчики гонять, правильно, ребят? Да я бы купил бы реально, бля, пидора бы реально. Чисто бы посадил бы сзади там на эту черную пантеру, там две телочки себе, в принципе, да. И покатал бы их реально. Да, сука.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте,
0: алло. Здравствуйте, да. Наталья, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Ну как там у вас дела?
2: А с кем я разговариваю?
0: Меня зовут Антон Павлович, уполномоченный. Касательно вашей агитации и платы в размере 1000 рублей за поправки в Конституцию голосования. Как вы можете объяснить этот инцидент с вашей стороны?
2: Я с вами не о чем разговаривать вообще, в принципе.
0: Я вас понял. То есть вы хотите сказать, что вы, значит, ни в чем себя, так сказать... Я понял. То есть по статье 217 сейчас первое нарушение, а вы будете привлечены к наказанию. Как вы меня поняли?
2: А вы меня хотите испугать?
0: Я вас предупреждаю. Значит, подобная, значит, агитация, да, и плата, соответственно, в размере 1000 рублей, да, все эта информация зафиксирована.
2: Не, мужчина, вы меня хотите испугать, по-моему.
0: Я уполномоченный Антон Павлович Шпак. Вы слышали о таком? Шпак Антон Павлович. Меня боятся все, везде и всегда. Поэтому, пожалуйста.
2: Ну, я не знаю. Ну, не, мужчина, мне не о чем с вами разговаривать.
0: Антон Павлович Шпак меня зовут. Уполномоченный я.
2: Да, не, Антон Александровна зовут.
0: Я знаю, значит, и по поводу того, что вы агитировали, вот, голосовать за поправки в Конституцию, вот, платили по 1000 рублей, информация у нас полностью по Тверской области, да, в Конаково и так далее, полностью подтверждена.
2: Ну, во-первых, я живу в Конаково,
0: это не важно.
2: Давайте
0: это не
2: мы
0: важно.
2: Не будем.
0: Я живу в Москве. И из-за вас я прибыл, ваша Конакова из-за вас приехал. Значит, как будем решать данный инцидент с уполномоченным?
2: Ну, давайте приедем, мы решим.
0: Каким способом вы решать и улаживать собрались?
2: Ну, вы приедете, мы решим. В чем проблема?
0: Я человек серьезный, вы меня поймите сразу. Я не буду
2: ну,
0: с
2: я
0: вами...
2: слышу, да, по голосу, да, вы серьезный человек.
0: Я с вами
2: ну, приезжайте, давайте решим вопрос.
0: Я в ВДВ служил, я на Донбассе побывал, я на Майдане поскакал, я Сибирь прошел, я везде был. Там,
2: не, ну,
0: не
2: в ВДВ, Донбасс,
0: что
2: и... а у меня отец по границе, ну, как бы бывает.
0: Я тоже на границе бываю, частенько переезжаю, и что?
2: А что вы хотите, я не пойму.
0: Я хотел бы для начала, чтобы вы прокомментировали данный инцидент и сказали мне, кто
2: какой?
0: Вам... Кто вам спонсирует подобное голосование? Кто?
2: Малышек, что вам нужно? Я не понимаю.
0: Я не молодой, мне уже 56 лет. Ну, для начала,
2: простите.
0: Для начала.
2: Хотел к вам бы... на «вы», да, нужно обращаться?
0: Конечно, на «вы» и шепотом. Для начала простите. Можете извиниться.
2: Мне кажется, вы перегибаете палку.
0: Но я вас прекрасно понял. Значит, не осознаете всей проблемы. Значит, я не являюсь кремлеботом, так сказать. Я не кремлебот.
2: Кем?
0: Кремлебот, значит. И я хотел бы, значит, да, хотел, чтобы все было по справедливости.
2: Не, на самом деле, я тоже кушаю в красный крабс.
0: Не понял, кого?
2: Ну, как и вы там, ну, я не знаю, мужчины, вы что хотите?
0: Я еще раз повторяю, я уполномоченный. По правам, значит, конституционным, которые вы, извините меня, Наталья, нарушаете. И ваша агитация, я вам так скажу, никому не нужна. И агитировать мне не надо. Я это не одобряю целиком и полностью.
2: Ну, вообще-то вы мне позвонили, я вас не агитирую. Вы мне позвонили.
0: Потому что...

0: Поступила жалоба, она была зафиксирована, жалоба,
1: В
0: то,
1: смысле
0: что вы,
1: жалоба? От
0: жалоба
1: кого?
0: от всех, которым вы платили деньги за то, чтобы они голосовали за эти поправки. Нам это не надо. Я, как уполномоченный, я встал после того, как упал, все это увидел и позвонил вам. И крайне я недоволен вашим поведением, понимаете?
1: Так вы встали или упали? Ну, на самом деле, ну, вы что-то
0: Я
1: начинаете, я
0: упал,
1: не...
0: намоченный был
1: А,
0: тогда.
1: упал?
0: Потом я
1: А.
0: встал, да. Поэтому я требую извинений.
1: Ну, а человек, ну, на самом деле, ну,
0: Я
1: это не
0: не
1: прикольно.
0: молодой. Я не молодой. Еще раз повторяю. Вы сейчас где? В
1: А,
0: Конаково?
1: 54 года или 56, сколько вы сказали,
0: Да.
1: да?
0: Вы в Конаково, либо в Коняково?
1: Коняково где-то, я не знаю, может быть, у вас Конаково.
0: А мне абсолютно не важно, где она. Я спрашиваю, где вы находитесь в данный момент времени.
1: Фрунзе 37. Вы можете подъехать,
0: Я
1: без
0: могу
1: проблем
0: подъехать.
1: поговорим.
0: Я могу к вам подъехать, и мы с вами один на один пообщаемся.
1: Давайте.
0: Мы можем этот конфликт в целом уладить,
1: Давайте,
0: скажем,
1: без
0: с
1: проблем.
0: вами вот такими моментами. Да,
1: Да.
0: вот я мужчина, а
1: Да.
0: вы женщина. Мы можем с вами где-нибудь закуролесить.
1: О, какие интересные предложения. Не,
0: Да.
1: приезжайте, поговорим.
0: Вот. Потому что, как бы, дело, сами понимаете, серьезное, под статью идете. Вот. Можно, в принципе, решить инцидент. В целом, я не против, у меня в машине.
1: А вы за Конституцию как голосовали? За или против?
0: А я нормальный человек, я не голосовал. Поэтому вы меня
1: Ну, значит,
0: простите.
1: против.
0: Вы меня простите, давайте вопрос
1: Не,
0: решать
1: ну вы
0: будем.
1: пенсионер, я понимаю, ну как бы, я все понимаю.
0: Кремли-бот не пройдет. Все, значит, давайте
1: Красьте красу вперед.
0: мы с вами встретимся, у меня микроавтобус, у меня там кровать стоит. Мы сможем там все решить, в принципе.
1: Да,
0: Если...
1: все без проблем. Нет, это здесь кровать 37, ну, без...
0: Вот, все, я сказал. Иначе, пойдете по 217-го. Вы меня услышали?
1: Ну, хорошо, если не 115-й,
0: Все, я
1: части
0: сказал.
1: 3.
0: Все, я сказал, Наташенька. Принимайте душ, я скоро подъеду.
1: Давайте, я вас жду.
0: Я сказал. Фрунзе, да?
1: Фронт 37.
0: Все, понял, принял.
1: Все, жду.
0: Я сказал. Да, сука. Да. Уточка, да, сука.
2: М9, здравствуйте.
0: Кого?
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да,
2: Здравствуйте.
0: это М сколько?
2: М9.
0: О, здравствуйте, я хоть дозвонился вот к вам. Вот. Это у меня интернет. Москва, значит, Ленинградский проспект, 76, корпус 1, значит. Что у
2: А
0: меня там?
2: квартира?
0: Корпус 1 у меня.
2: А квартира какая?
0: 54-я квартира. Вы мне скажите, что у вас там сейчас с интернетом вообще в целом? Что за сбои? Почему связь такая М5?
2: Так, 76, корпус 1, квартира 54, нет такого абонента.
0: Как нету? 154.
2: А, 154.
0: Да, М5. М5, да? Алло.
2: Что значит М5?
0: Ну, вы компания какая?
2: М9.com.
0: А, ну, у меня М5 просто. У меня
2: Ну,
0: машина.
2: нет, мы не М5, мы М9.com.
0: Ну, я понял,
2: поэтому
0: у
2: я и
0: меня,
2: говорю,
0: у
2: что
0: вас,
2: квартира
0: я понял.
2: 54
0: У вас
2: нету такой.
0: М9, а у меня М5. Я понял.
2: Ну, тогда не знают. Это не к нам, значит.
0: Как не к вам? У меня
2: Ну, у
0: ваша.
2: нас, потому что М9, а не М5.
0: Но у меня М5, у вас М9. Я к вам вообще по вопросу интернета звоню, не по машинам.
2: Так, смотрите. Ленинградский 76-1 проспект.
0: Да.
2: Нет квартиры 154 подключенной.
0: Еще раз повторите, пожалуйста.
2: 76, корпус 1, квартира 154, как вы говорите, такого абонента у нас нет по этому адресу. Я либо скажите фамилию,
0: я
2: если вы можете.
0: Куда? В Москву попал?
2: Да.
0: М5?
2: М9.
0: Спасибо. У меня М5. 27-я квартира. Я просто на съемной...
2: Вы мне только что говорили 54-й, потом...
0: Я на съемной просто живу уже, который вот снимаю, вот что-то путаюсь с этими номерами их.
2: 27-я, такой тоже нет.
0: Как нету?
2: Ну, фамилию, может, знаете, на кого оформлен.
0: А у вас этот дом вообще подключен к интернету?
2: Да. Ну, там не все квартиры, там другие провайдеры тоже присутствуют.
0: Я понял. Ну, вы имеете в виду, у вас М5?
2: Нет, у нас М9 телеком. Фирма называется М9 телеком, не М5 никаким образом.
0: Ну, я понял. У меня тоже никакой нету. 127.
2: Нет, смотрите, у нас подключенные абоненты на этом доме, Ленинградский 76, корпус 1, заканчивается на сотой квартире.
0: Ну?
2: Ну, сотая, все. Дальше нет. Выше.
0: Ну, я 56-я квартира, я ж вам...
2: Вы мне уже четвертый номер квартиры говорите.
0: Как четвертый?
2: Ну, вы мне сказали, сначала 54, потом 154, потом 27, теперь 56, вы мне сказали.
0: Подождите, вы номер договора у меня спрашиваете или номер моей квартиры?
2: Я спрашиваю номер квартиры.
0: Вы меня, простите, я просто пенсионер. 90-я квартира.
2: 90-я квартира. Хорошо, сейчас. 90-й тоже. Вы мне, может, скажете фамилию, на кого оформлена, либо действительно тогда номер договора, чтобы я вас нашел.
0: Фамилия Сухач.
2: Нет, такого абонента на этом доме нет, такой фамилии.
0: Я просто сейчас одну секунду, я на съемной квартире. У вас, скажите, сейчас вообще интернет работает в этом доме
2: работает,
0: или не работает?
2: 76-я
0: да, квартира.
2: Работает.
0: Вот, 76-я.
2: 76-я.
0: Да.
2: Сухач. Интернет работает, только 76-я квартира тоже не подключена.
0: Фу, блин.
2: Может, вы с корпусом перепутали? Не первый корпус, а какой-то другой, там их много.
0: У меня, значит, Москва, Ленинградский проспект, 76, корпус 1, первый корпус, квартира 74.
2: Уже 74.
0: А я...
2: Только что вы мне говорили 76 квартир.
0: Нет, вы сейчас подождите, вы издеваетесь?
2: Нет.
0: М5?
2: М9 телеком, не М5.
0: Да я 74 понимаю.
2: 74 у нас живет иностранец, я его прекрасно знаю, это явно не вы.
0: У меня М5.
2: Так позвоните в М5, а не в М9.
0: Так а при чем здесь позвоните? Я про машины в целом.
2: Ладно. А тогда что вы меня спрашиваете про машины, если вам нужен интернет?
0: Так вы сказали, у вас М9, а я вам говорю, у меня М5.
2: У нас фирма называется М9 телеком.
0: А, ясно, я понял. 79-я квартира, да?
2: Я не знаю, какая. Это вы мне скажите, потому что вы уже квартиру перебрали, полдома практически.
0: Нет, вы, наверное, просто слышите, да, что с вами человек не молодой общается, и решили
2: поиздеваться. Ну, какой бы не был молодой, не молодой, но номер квартиры надо знать, в которой вы живете. Вы мне просто и 50, и 100 говорили, и 79, и 76, и 74 вы мне уже сказали.
0: И в чем проблема, если 79-я квартира, а вы мне перечисляете
2: 79-я квартира у нас не подключена.
0: И 46-я тоже, да, не подключена, скажете?
2: Вы...
0: У меня две квартиры
2: 46-я тоже не подключена, да.
0: Интересно. Вы...
2: И по фамилии такой тоже нет.
0: Вы, наверное, не туда смотрите, товарищ. Вас как зовут?
2: Андрей.
0: Это не важно абсолютно. Меня это абсолютно не волнует, как вас зовут.
2: Ну так вы тогда скажите, логин тогда свой, номер договора. У вас они на акте подключения указывают.
0: Логин, да?
2: Да.
0: Это которые цифры вот эти, да?
2: Буквы и цифры.
0: Жма.
2: Нет, однозначно.
0: Жма 1-4-2-8.
2: Это что за логин-то такой?
0: В интернет лжба.
2: Нет, у нас таких логинов в принципе нет.
0: Вас как зовут еще раз, пожалуйста?
2: Вы Андрей. Простите. Ой, вот такое ощущение, что вы надо мной издеваетесь.
0: Нет, вот вы знаете, вы просто поймите меня правильно. Я в этих интернетах знаю только, как это вообще работает, но как устроено все в целом, я не соображаю. Мне 70 лет практически. Вы мне скажите, вы мне объясните, почему у меня наблюдаются сбои в интернет-связи?
2: Вы мне сначала скажите точно, чтобы я мог посмотреть, что это за абонент. Потому что, чтобы не говорили, сколько номеров квартир, у нас не подключены эти квартиры.
0: 30,
2: давайте определимся, что вы за абонент.
0: 34-я квартира.
2: Сейчас, секунду, посмотрю. 34-я. Нет такой. Или вы просто не хотите говорить номер своей квартиры? Вы просто перебираете их, и 30, и 70, и 40.
0: Вы так мне говорите. Мне кажется, вы просто сейчас...
2: Нет, просто мы уже с вами 10 номеров квартир посмотрели.
0: Я понял вас. Я вас
2: вы
0: понял.
2: Просто определитесь.
0: То есть вы мне хотите скажите, сказать, вы мне хотите сказать, что 12-я квартира у вас она не подключена в первом корпусе, да?
2: Так, вы мне только что говорили 34-ю.
0: Нет, у вас там со связью нормально или у вас тоже
2: нет, по интернету? Нет, у нас связь телефон? Нормально, но еще все звонки и пишутся вдобавок.
0: У вас, наверное, по интернету вашему связь телефонная работает,
2: нет,
0: да?
2: Нет, связь замечательная. Я что, вас
0: такие же перебои?
2: Каждый раз вы называете другой номер квартиры.
0: Перебой, 12 квартир.
2: 12 нет. Будем дальше перебирать номера.
0: У меня там скорость 100 мегабитов, посмотрите.
2: В 12-й квартире у нас нет абонента на первом корпусе.
0: Да, еще
2: поэтому
0: если...
2: посмотреть я, к сожалению,
0: понял,
2: не могу.
0: Я вас понял. То есть мне нужно сейчас звонить, узнавать у своего арендатора. То есть 80-я квартира у меня.
2: Так, теперь 80-я. Такой тоже нет.
0: Я понял, у вас вообще их там нету, я так понимаю.
2: Есть. Но там, кроме нас, есть другие провайдеры. Квартир 100. Поэтому на всех поделено. Вы
0: нажимаете
2: именно те, которые не к нам подключены.
0: 74-я, я вам сколько раз говорил.
2: 74-я, там живет иностранец, я знаю.
0: Какой иностранец? Это мой знакомый, он со мной живет. Он не, ну...
2: И как его зовут, подскажите мне, пожалуйста.
0: Как его зовут? Я его называю
2: Миша. Ну, если он с вами живет, вы же знаете, как его зовут?
0: Я его называю Миша. Для меня он просто Миша. Михаил.
2: Ну, так вот. Да. Скажите мне.
0: Что?
2: Вот Миша? Пусть тогда Михаил позвонит, какой-то контакт.
0: Да он, этот Михаил, вот, он же уехал если сейчас. Его нету.
2: Миша.
0: Его нет сейчас, он уехал. Эфиоп. Его нету, он уехал, и сейчас я что-то занимаюсь, делами.
2: Ну, во-первых, там тариф не 100 мегабит. Во-вторых, там все подключено и работать должно.
0: Ну, значит, ну, у нас тут и до 100, я так вам скажу, округлил.
2: Значит, это не та квартира, потому что там другой тариф.
0: Ну, здесь
2: там
0: у нас,
2: тариф нормальный.
0: Я вам так, нет, я вам сейчас объясняю. У нас была скорость больше 100, хорошая, но потом вот это сейчас началось. Миша, недовольны? А я еще больше. Почему? Потому что я вам объясняю. У меня к вам вопрос был технического плана. А у нас было здесь мероприятие не так давно. Мы организовывали вечеринку такую некую. Вот, и Миша, который, он у нас вот этот ваш модем, или как он, который раздает по всей квартире интернет. Как он называется?
2: Роутер он называется.
0: Да. Вот Миша, вот он его... Извините, конечно, как вас, Антон, да?
2: Андрей.
0: Да, это не важно. И вот этот самый Миша, он этот роутер спермой залил, и там, не знаю, замыкание, не замыкание, у нас пропала связь. Он сейчас, ну, напрямую мне подсоединил, да?
2: Так вот я,
0: да.
2: Послушайте,
0: куда
2: я вижу, там все работает и тратит идет.
0: По замене роутера.
2: Насчет подробностей роутера не могу знать.
0: Трафик какой сейчас там идет? У нас сколько мы платим и сколько имеем в целом?
2: Так вы замерьте кабель, напрямую в компьютер подключитесь, ну, и замерьте.
0: Так я замерил, сколько тарифов. Там даже 100 мегабитов нет, а мне это мало.
2: Кабель напрямую в компьютер подключили? Без
0: напрямую.
2: Роутера?
0: Ну, у меня роутер, я вам объясняю, замкнул, перегорел, сперма в него попала.
2: Так, мне кажется, вы какой-то вот...
0: Ну, понятно, я пенсионер, я понимаю, я пенсионер, а вам дело
2: вы до нас нет. Вы мне 20 квартир перебрали различные.
0: Я понял, то есть вам дело до пенсионера абсолютно нет, вы не понимаете, что у меня проблемы с памятью, я имею отклонение некое. Я вас понял, Светлана. Корова, да?
2: Так, смотрите, то, что, не знаю, что вы там где меряете, то, что в 74-й квартире, оно работает на 100 мегабит. То есть не на 100, а на больше гораздо.
0: Гораздо, да, там гигабитная линия, это понятно. Но почему у меня даже 100 нет, это раз. И во-вторых, почему у нас после того, как сперма попала в этот роутер ваш, у меня, ну, там замыкание, да, произошло, и после чего, собственно, интернет стал работать хуже, это факт. Но мне к вам вопрос, Светлана, мне надо заменить этот прибор, куда мне обращаться?
2: В магазин.
0: В какой?
2: Вот там мы приобретали предыдущий, в любой магазин, который торгует электроникой.
0: А кто нам его настроит? Миша, он не соображает.
2: Ну, вы можете позвонить, когда приобретете, оставить заявку на мастера. И только... четко указать номер квартиры, а не как сейчас вы звонили.
0: Ну, так у меня 79-я квартира, я вас сколько
2: раз... Ну, действительно, вы мне только что утверждали, что вы живете в 74-й.
0: Вы издеваетесь сейчас?
2: Это вы издеваетесь.
0: Мне надо было...
2: Послушайте, наш разговор неконструктивный.
0: Я вам объясняю. Вы...
2: 79-я квартира у нас не подключена. Звоните провайдеру, в который
0: она подключена. А вы кто? Вас как зовут?
2: Андрей.
0: Да мне это абсолютно нахуй не важно, блядь. Хоть
2: тогда
0: Светлана,
2: зачем спрашиваете?
0: Хоть Вячеслав, блядь. Потом вы сами с Андрейкой, как воробей, блядь. Андрей, воробей, блядь. Я вообще не спрашиваю, как вас зовут, мне плевать. Вы мне интернет сделаете.
2: Так, послушайте. Либо вы говорите действительно номер квартиры, где вы подключены, и фамилию, и я просто закончу разговор.
0: Мне категорически похую в целом на ситуацию. Я, блядь, я, сука, нахуй во всех планетах, нахуй, жил,
2: приходите.
0: Блядь, до вас, блядь. Я, нахуй, повидал, нахуй,
2: улетел,
0: блядь. М5, да, сука? Гад, блядь. И, сука, преуспел, нахуй, а, блядь,
1: Алло.
0: Алло, здравствуй, малышка. Привет, скажи, пожалуйста, ты сегодня свободна в ближайшие несколько часов?
1: Да, то есть в какое время ко мне хочешь приехать?
0: Я хочу минут через 20-30, а ты в каком районе в Самаре находишься, скажи, пожалуйста?
1: Я на Высоцкого, 6 нахожусь.
0: Да, ну, это где им конкретнее, возле чего ближе?
1: Это Самарский район, это где сквер Высоцкого.
0: А, старый город, да, вот это получается.
1: Да-да-да, старый город.
0: Ага, ну прекрасно. Ну как раз я вот тоже со старого города живу здесь, как раз получается, на набережной. Ну хорошо, скажи, пожалуйста, у тебя как, а тебе лучше, ну, чтобы ты ко мне или я к тебе приехал?
1: Чтобы ты ко мне приехал, конечно.
0: А, ну хорошо, это я, в принципе, одобряю. Вот, а у нас как, по классике будем проходить или что-то дополнительно обсудим?
1: Ну, это все в зависимости от твоих желаний. Можем пройтись по классике, можем что-то дополнительное, любой твой доп.
0: Я хочу максимально дополнительно. И кунилингус.
1: Смотри, допы есть самые разнообразные. Есть элементы из БДСМ, золотой дождь, игрушка как в твою, так и в мою сторону. Связывание, все что угодно, все что захочешь. Могу позвать подружку.
0: О, вдвоем дверь можно, вот с подружкой бы, конечно, бы хотелось. А можно игрушку, да, что-нибудь? Я вот даже вот и не знаю, вот тебя, может, это в неком роде виде, скажем, удивит, но мне бы очень хотелось, чтобы, ну, в мою сторону кто-то из вас засунул мне бутылку в задницу.
1: Да не вопрос, приезжай, мы вообще любим такое практиковать.
0: Но я тоже такое люблю. Золотой дождь можно выдать, получается, да. И, собственно, немножко, скажем, БДСМа. Хотелось бы залупой поводить по носу девочкам, ну вам.
1: Ну, хорошо.
0: А
1: ну,
0: сколько...
1: давай тогда ты подъезжай, я подружку пока позову.
0: Сколько это, так сказать, будет мне, так сказать, я просто батюшка, я сейчас со службы недавно, кадилу снял, и как бы мне бы хотелось узнать, вот сколько с собой, так сказать, брать денежек, так сказать, я грехи сегодня, ну, снимал с людей, вот накопил тут денег на сегодняшнюю службу, так сказать, сколько там батюшке надо денежек взять с собой?
1: Ну, смотри, часик у нас стоит от 6.
0: Да.
1: Ну,
0: не за двух девочек. Сколько? Чтобы все включено было. Максимальная программа
1: смотри,
0: для батюшки.
1: Все включено. Смотри, прям вообще все включено. Все, что ты пожелаешь. Куни там, игрушка в твою, в мою сторону, золотой дождь. За двоих девочек будет 20 тысяч. Все включено. Вообще все, что ты захочешь.
0: Ну, это на сколько времени?
1: Вот. А на 2 часа.
0: На 2 часа. Ну, я не знаю. Вот, а если мало будет, 2 часа, батюшки, ну, мне, можно будет как-то...
1: Мало
0: ну,
1: будет?
0: Мало. 4 часа бы, может, 3, вот, хотелось бы расслабиться, так сказать, ну, отдохнуть по-человечески, так сказать, по-божески.
1: Угу.
0: Вместе с
1: ну,
0: золотым
1: хорошо,
0: дождем.
1: Приезжай, давай.
0: Я хочу, чтобы вы на меня выдали золотой дождь, словно я делаю это освещение. То есть, чтобы вы меня осветили своей женской
1: эмоцией. Я поняла,
0: да.
1: Давай, приезжай. Через сколько ты будешь?
0: Я хотел бы... Да я вот сейчас как раз таки собираюсь. Мне бы очень еще хотелось бы узнать, вот как зовут тебя?
1: Меня Ирина зовут.
0: Ирина, во имя Христа, во имя Господа. Господи, спаси, сохрани во веки веков, Господи, помилуй. Значит, хорошо, Ирочка, да, получается?
1: Алло.
0: Алло, да.
1: Да, я тебя слушаю.
0: Ирочка, значит, а подружку как зовут?
1: Подружку зовут Аяна.
0: Яна, да.
1: А?
0: Яночка, да.
1: Может быть, Яночка. Как пожелаешь.
0: Как говорится, Господи, помилуй во веки грехов Яночку, Яночку и подругу твою, Господи. Вы меня уж простите, я просто батюшка, сейчас со службы отслужил и хочу вот отдохнуть, так сказать, во веки веков, во веки Святого Сына, Господи. Спаси, сохрани меня. И, так сказать, золотой дождь, и мне еще хотелось бы... Копра, копра выдается на меня? Копра будет иметься?
1: Да, копра, конечно.
0: То есть выдача будет обеспечена, да? Вот это все в 20 тысяч входит,
1: да,
0: выдача.
1: Да, да. Да,
0: можно
1: да.
0: Будет, да. А можно будет, вот я доплачу еще сверху, можно мне выдать на девочку копру, то есть мне надавить пасту на лицо девочки?
1: Ну, приезжай отсюда.
0: Можно, да, будет? Ну, это хорошо во веки веков, во веки Святого Сына, говорит. Ну, прекрасно. А можно, так сказать, просто, допустим, я вот встану, вот ты будешь лежать на спинке, а я сверху встану над тобой.
1: Лапунчик, приезжай, мы с тобой, ты все
0: да,
1: подруги.
0: На коленках встану над твоим лицом и буду бурунами, с китяхами, тереться тебе по носу и этот самый, молитву читать. Можно, нет?
1: Лапунь, ты приезжай, конечно, все можно.
0: Можно, да, получать. 20 тысяч, правильно брать, батюшки.
1: Ну, давай, ты не будешь занимать мой телефон, все, я тебя жду в течение 30 минут. Подружку сейчас позову.
0: А подружка, ну, не жирненькая?
1: Нет, подружка тоже худенькая, как и я.
0: Да мне жирненьких не надо, они воняют очень сильно. Ну, хорошо. А
1: нет,
0: помыться?
1: Не жирненькая,
0: а
1: все
0: помыться?
1: Худые.
0: А помыться вас можно будет, то
1: а
0: меня
1: помыться
0: воняет.
1: А мы с тобой помоемся до и после.
0: А, ты меня помоешь, да, получается, перед всем процессом?
1: Я помою тебя, да. Да.
0: Ну, хорошо. А можно будет писюном, шкуркой писюна поводить тебе по узлу?
1: И вот приезжай, и мы все подробности и детали с тобой обсудим уже при встрече.
0: Да мне похуй, я приеду, насру на тебя, блядь, чисто, блядь, нахуй пернуть тебя под нос, блядь, нахуй прочту гимн Украины, блядь, и мне будет на все похую, ваша мне батюшка, я рот ебал, блядь, мне вообще похую, пошла ты нахуй, кобыла, блядь.
1: Ебанутый.
0: Сама, блядь.

0: Да нихуя тебе за 20 тысяч, ебать, да ну нахуй, бля, за 20 тысяч жену найти можно, блядь, пиздец, нахуй. Ха-ха, хотя какая разница, дырочки, они у всех одинаковые, господи, во веки веков, господи, сохрани, бля. А кто? 20 тысяч гривен, ебать, да то есть мне, блядь, поехать весь донат, вот это отдать, вот это, чтобы она на меня насрала, да нахуй оно мне надо, блядь. Нихуя себе, баронесса, я хуею, блядь.
1: Ускобар, доброй ночи.
0: Алло, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вас слушаю, говорите.
0: Это что, это Пабло Эскобар, да?
2: Да, да, да.
0: Подскажите, пожалуйста, вы там это самое, сегодня ждете меня, не ждете?
2: Мы всегда ждем.
0: А у вас всех. Есть, у вас яички есть или нет?
2: Девочки, конечно, есть у нас девочки.
0: Не,
2: сегодня
0: не, не.
2: В смене 14 девочек.
0: Не, а яёчки есть, голубочки.
2: Кто?
0: Голубки.
2: Кто?
0: Ну, геи, яёчки, заднеприводные. Ну, такие, как я. Геи.
2: Не знаю, какой хер говорить.
0: Да, геи, геи есть, нет. Яёчки.
2: Какие еще яёчки, вы о чем?
0: Ну, геи, у вас нет геев, одни девчонки.
2: А, геи? Нет, геев нету, а девчонки только. Это два в Москву ехать. В Москве есть клуб.
0: Да я понял, я сам из Москвы, там геечка у меня.
2: Ну
0: уже
2: да,
0: надоели,
2: да.
0: Они. Я сам не самарский, я нормальный, я из Москвы. Но я понял, в принципе, так геев не будет, да. Ну а девочки хоть нормальные или жирные там?
2: Конечно, все. Конечно, там нормальные девочки.
0: Жирненьких нет, чтобы жир не свисал на пузо.
2: И жирненькие есть, и худенькие есть. И косыкры всякие есть, разнообразные девочки.
0: Я
2: есть.
0: Понял.
2: На любой вкус.
0: А что там вот сегодня из выпивки у вас интересного присутствует?
2: Все есть. От воды до пива все есть выпивка.
0: Ну я понял. А есть что-нибудь вип-комната так, чтобы две девочки станцевали на моем бибе?
2: Конечно есть.
0: Есть, да.
2: Ой, не могу, как это ерунда.
0: Не понял.
2: Давайте,
0: я просто
2: давайте,
0: не молодой. Я не молодой человек, вы меня поймите сразу. Я просто самарский
2: предприниматель. Да, мы, конечно, понимаем, приходите.
0: Я владелец этого самого, самарский. Я человек серьезный, я Струковский.
2: Ну, вы отлично, отлично, приходите.
0: Да, я авторитет, поэтому, пожалуйста, без смеха мне здесь. А значит,
2: да, понятно, понятно. Код мужчина 500 да. рублей, приходите мы сегодня до 6.
0: Мне нужно именно вип-помещение, вип-зал, чтобы я зашел туда,
2: все
0: взял с собой
2: за ваши
0: пиво.
2: Деньги. Любой каприз за ваши деньги.
0: Чтобы я взял с собой пиво, Жигули, на тут, ну, у нас, ну, это самое.
2: Давайте вы приедете, мы договоримся.
0: А у вас можно...
2: А много воды, а действий никаких.
0: Ну, я понял, а можно я просто приеду к вам по сруту? Я сразу захотел, по Самаре гулял, я с Москвы.
2: Посрать вы можете дома.
0: Да я не дома, я...
2: Свое давно оставьте при себе.
0: Я хочу посрать у вас, можно?
2: Посрите дома.
0: Не-не, я просто обосрался. Я... Это...
2: А вы уже обосрались. Ну, зачем тогда ехать к нам? Зачем тогда вам ехать к нам?
0: Не понял. Я не понял, зачем? Да нет. Это
2: если вы обосрали, зачем вам ехать к нам уже?
0: Так я посрать хочу, додавить по составу.
2: Да дома срите, нам не надо ваше
0: да
2: говно.
0: У меня нет дома, я из Москвы приехал. Я
2: купите
0: местный.
2: Дом себе и срите в своем доме.
0: Я не местный, я просто в Самаре здесь на блядках.
2: Да
0: я,
2: купите себе унитаз, на улице можно посрать без дома.
0: Да какой на улице, тут мусора ходят самарские, блядь, на своих
2: дырочках. Это сами решайте этот вопрос. Ладно, ну, конечно, вы этот прикольный, но нам не надо работать.
0: Я сейчас, приду, посру, насру там на входу вам, блядь, сука. Зараза, блядь. Скотина, блядь. Да сука. Здравствуй, малышка.
3: Спасибо, премьер, администратор Зарина, доброй ночи.
0: Здравствуйте. А Катюша еще там есть у вас? Нету Катюха?
3: Какая Катя?
0: Ну, Катюха. Я был сегодня, это самое, с девочкой у вас отдыхал, я это самое, у вас в этом, ну, в комнате вот этой вот темной, да, забыл бутылку с пивом.
3: А как к вам я могу обращаться?
0: А я батюшка приходил к вам сегодня.
3: Батюшка, вы к нам сегодня приходили?
0: Да, я был у вас, ну, еще днем, я бутылку с пивом, я сейчас дома ищу, не могу найти, у вас Жигули приносил с собой, есть там, где, это, за диван, может, закатилась, забрать хотела, сейчас возле вас стою, возле входа, может, это самое, отдадите, а?
3: А в какой комнате вы были?
4: А вот как же там, где ресепшн, прям заходишь, где это самое, и вот она с этой стороны слева.
3: Ну, скорее всего, наверное, уже нету, потому что у нас пересменка обычно. И, скорее всего, ее уже нету.
4: Бутылку выпили, да, без меня?
3: Нет, я не выпили, я, скорее всего, уже выкинула.
4: Я понял, то есть батюшки пива сегодня не будет, да?
3: Ну, заходите, у нас сейчас свободно 7 обворожительных девушек.
4: Сколько?
3: 7 обворожительных девушек.
4: Ну, а что у вас там есть хоть что-то, ну, такое, скажем, более максимально интимное?
3: Ну, смотрите, у нас все программы с эротическим финалом.
4: Господи помилуй, спаси, сохрани ваши души, молодые, во веки веков, во веки святого бульдозера. Чего? Какие программы? Всем, я понимаю, мне, ну, чтобы все включено было.
3: Смотрите, у нас интим услуг мы не предоставляем.
4: Как это?
3: У нас есть...
4: Я же был у вас, когда мне, ну, дали наполовину войти.
3: Ну, я не знаю, у кого вы были.
4: Я прям интим наполовину... Мы... Я прям наполовинку засунул, и чтоб далеко не это самое, ну, наполовинку зашел.
3: Я вам еще раз говорю, интим услуг мы не предоставляем, у нас есть только имитации оральных ласк.
4: Ну, я понял, то есть минет, ну, уже нельзя, да, как было раньше?
3: Я не знаю, где вы были, у кого вы были, интим услуг мы не предоставляем.
4: Ну, я понял, я прошу прощения, ну, а что... Скажите мне, вот это самое, и секс-игрушки все еще имеются там в наличии?
3: Да, у нас есть.
4: А ничего, что, я это самое, еще писюнку черявый, то я был как-то, писюнку черявый, сказали, ну, не очень, это самое, девочки против.
3: А что против девочки?
4: Писюнку черявый у меня, да, писюне большие закругляшки.
3: Ну и что, приходите, мы будем вас ждать.
4: Ну, я понял. То есть сейчас все девочки, да, свободные, можно осуществить, так сказать, ну, выбор. А две девочки можно со мной в одну комнату с батюшкой?
3: Да, конечно.
4: Да, я понял.
3: У нас есть программа с двумя девочками.
4: А сколько мне это выйдет по деньгам, так сказать? Ну, во веки веков, так сказать, со скидкой максимальной.
3: Смотрите, у нас программа начинается от 2300.
4: Сколько? А, ну а максимально, чтобы две девочки по максимуму мне там это самое на моем корнишоне крутились.
3: Интим услуг мы не предоставляем.
4: А я не про интим, я мне вот эти, имитация, что, животик поцеловать, господи. Дилду мою под драконик, чтобы брызгнуть, сперма вышла, чтобы выдавить из меня грешную сперму. Вы же, ну, с окончанием, правильно?
3: Да, все верно.
4: Чтобы из меня вот эту грех вот этот здесь выдавили, так сказать, с моих... А то я сегодня нагрешил немного, там, а денег взял больше, мне исповедовался один, а я нагрешанул немножко, больше взял, без скидок. И вот надо, чтобы вот это все из меня, вы это самое, выдавили сперму. Можно, да, девчонки? Можно.
3: Да, конечно. Если что, хотели к нам подъехать.
4: Да я вот сейчас это самое, я думаю, сейчас я вот на улице стою, здесь у меня приора, зараза, аккумулятор сел, что ли, сейчас я кривым ее заведу. Подъеду, так сказать. Ну, я понял. Ну, а вообще, у вас там девочки есть там молоденькие какие-нибудь?
3: У нас все девушки молоденькие, красивые, сексуальные.
4: Ну, а есть такая лет 15, чтобы было?
3: Нет. Девушки у нас все 18 лет.
4: Я понял. Ну, а самая 18 лет есть девочка?
3: Да, есть.
4: Вот она, моя принцесса. Я понял. Ну, а есть девочки шоколадные? Шоколадки есть?
3: У нас девушки есть, да, загорелые.
4: Не, шоколадки прям, что были черные. Это самое, ну, как что, 70% шоколад цветом.
3: К сожалению, нет, таких у нас девушек нету.
4: Нету, да, ну, ничего страшного, в принципе, там у вас темно в комнатах, в принципе, я закрою глаза и буду представлять, что я... Ем шоколадку, правильно?
3: Да, Да, конечно.
4: Ну, я понял. А как зовут тебя, принцесса?
3: Меня зовут Зарина.
4: Так, а как? Залупина?
3: Зарина.
4: А, Мивина. Прекрасное имя. Интересное. Ну, я не Калпенгольд. Но я сейчас тогда подъеду там, Карла Маркса, да, насколько мне известно.
3: Мы находимся по адресу Новая Садовая, 3.
4: А, Новосадовая, ну я понял, ясненько. Ну это прекрасное место, как раз я на Новосадовой недавно одному греха исповедовал. Помню, он насрал у меня в машине. Это прекрасное место, господи, во веки веков. Ну я вас прекрасно понял, а взять что-то с собой, выпить там, покушать что-нибудь?
3: Смотрите, алкоголь у нас запрещен, покушать вы можете, да, конечно, с собой взять что-то.
4: В смысле алкоголь? У вас нет алкоголя?
3: Нет, к сожалению, нет.
4: А пиво? Бат.
3: Ну, вы приезжайте, мы что-нибудь придумаем.
4: А, ну, хорошо. А скажите, а вот можно будет на девочку насрать?
3: Нет.
4: Не, ну, чисто выдача. Ну, а золотой дождь имеется там?
3: Нет, нет.
4: Нету?
3: Да, имеется.
4: А, золотой дождь есть, да?
3: Да.
4: О, ну все, сейчас я тогда буду. Сейчас я выезжаю тогда, все. Сейчас я, сейчас описюн побрею и приеду.
3: Все, хорошо, будем вас ждать.
4: Слушайте, так как камнепада нет, да, у вас?
3: Что?
4: Камнепада на лицо не имеется?
3: Нет.
4: Ну, я понял, ну ладно тогда. Ну, ясненько. А дилда есть у вас или свой взять?
3: У нас есть, вы не переживайте.
4: Не-не, у меня именно черненький есть. Может его взять с моторчиком?
3: Ну, можете взять свой.
4: Ну, только я хочу, чтобы мне его засунули. Не вам, а мне. Можно?
3: Да, конечно.
4: Ну, это хорошо. То есть у вас камнепада нет, зато можно засунуть дилду у меня. Ну, я понял, что там по цене мы договорились на всю ночь.
3: Ну, приезжайте, мы с вами обсудим. Программа у нас начинается от 2-300.
4: Ну, а вы хоть крещеные, нет?
3: Да.
4: Ну, хорошо, тогда кадила брать не буду. Ладненько, всего хорошего. Скоро приеду на Приора. Белая Приора, я там побибикаю.
3: Хорошо, будем вас ждать.
4: До свидания. Да, сука. Чувствовалось, да, как она... сразу, ну, так и сменила тон, да, как будто не хочется меня видеть с кадилом. Да, сука. Ну, как говорится, господи, осуждаем, не надо вот это вот, вот эти, блядь.
5: Алло.
4: Добрый вечер. Это отдел кадров, да?
5: Нет, это не отдел кадров.
4: Это Оля, правильно понимаю?
5: Да, правильно.
4: Значит, это кадр Оля, правильно, да?
5: Нет, это просто Оля.
4: Ну, ясно, кадром будете. Меня зовут Анатолий Павлович Жма. Я очень рад, что я вам дозвонился. Я механик. Работаю.
5: Да.
4: Работаю у вас механиком.
5: У нас работаете?
4: Да.
5: Нет, у нас нет таких механиков.
4: Ну, я вам сейчас расскажу, нет. Вы меня просто плохо знаете, блин. Хотите, я... Вот... Оля. Вот хотите, я вам лично отремонтирую, как механик, вашу пещерочку? Не понял?
5: Нет, я думаю, не хочу.
4: Ладно, я прошу прощения. Просто... Не понял.
5: Огонь просто.
4: Я не понял, принцесса. Тюх, что там такое? Тюх, ёкерный, так, я сейчас не понял. Это механик беспокоит. Что это за смех там у вас? Вы там что, Comedy Woman смотрите, смеетесь?
5: Ой, блин. извини, мне еще не предлагали отремонтировать. Еще никто не предлагал мне отремонтировать пещеру.
4: Я могу. Я просто специализируюсь в этом узком направлении вашем.
5: Понятно.
4: Мне очень нравится.
5: Где вы обучались такой профессии?
4: Мне очень нравится, когда узко. Я узкоспециализированный в этом деле.
5: Понятно, да.
4: Поэтому если у вас какие-то там возникнут, скажем, вопросы по, ну, или обслуживанию, или, собственно, может, что-то там у вас нарушится, я всегда готова отремонтировать.
5: Ваши навыки, они просто, знаете, наверное, ну, просто ни у кого нет таких навыков.
4: Это да, потому что очень у меня такая профессия, очень она, скажем, востребованная, но крайне мало кто занимается этим. Я специализированный специалист, я в Кембрике, обучался, короче, там, за рубежом. Я могу прямо так.
5: В Кембридже, ага.
4: Да, я могу прямо так, братью, так, смотрите.
5: Я вот так вот думает, прям, что помогает, да?
4: Я прям беру так вот, раскрываю и достаю оттуда вот этого маленького засранца. И вот так вот снимаю. Может, мы с вами все-таки встретимся, и я вас немного, ну, скажем, ну, сделаем техобслуживание пещеры.
5: Да вряд ли.
4: Не понял?
5: Вряд ли, говорю.
4: Не,
5: вряд
4: надо. Лишним не будет, ну, так сказать. Да. Надо обслуживать.
5: Не, ну, таких специалистов у нас в Кембридже, конечно, еще не было. Вы, надо, конечно, первые с таким образованием.
4: Я специалист
5: по обслуживанию. До этого к нам просто профильные какие-то средние профессии такие, а тут раз в Кембридже, то я даже не знаю.
4: Я специалист по обслуживанию кормилицы.
5: Еще и такая редкая специальность у вас вообще. А навыки-то ваши, они вообще же... Я так единственный в своем роде.
4: Ну, чисто для профилактики все-таки. Может, мы с вами закуролесимся, так сказать.
5: Для профилактики, да?
4: Да. Я профессионально обслуживаю кормилицу.
5: Кормилицу?
4: Ну, в этом плане тоже, так сказать. Я узконаправленный профиль у меня. Мне очень нравится, прям бью так вот. Мне очень нравится елозить, прям восьмирог вырисовывать, прям под ранах. Меня еще называют, у меня есть погоняло, анальный мутант. Я прям могу вырисовывать.
5: Первое понятно, а вот второе, почему мудак?
4: Не, мутант, анальный мутант. То есть, ну, я тоже...
5: мутант!
4: Да, я тоже в этом плане специализируюсь в дырочке в задней. Я могу прям ее полностью...
5: Вы вообще даже не узкопрофильный, а широкопрофильный специалист.
4: Ну, у кого как, у кого бывает узко, а у кого широко. Я и там специализируюсь. У меня просто есть перфоратор анальный перфоратор. Я им пробиваю дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Мне очень нравится.
5: Понятно.
4: Так, может, мы с вами встретимся, так сказать, ну и поговорим вот это, да, эту тему интересную.
5: Да, нам вроде по телефону с вами вообще нормально, в принципе,
4: да,
5: вот общаемся.
4: Я бы просто хотел все это, как бы, профилактику вам сделать, всего этого. Да. Не понял.
5: Ой, блин, офигеть, просто.
4: В смысле, не понял. Я могу, вы не переживайте, я могу. Я в этом деле
5: профессионал. Я вот вас послушалась, я вот даже не сомневаюсь в ваших навыках.
4: Когда мы начинаем?
5: Да мы уже с вами сколько, подождите, сейчас смотрю. Мы уже с вами как 6 минут, как и 19 секунд, как начали.
4: Ну, это, в принципе, не рекорд у меня. Я, в принципе, когда начинаю бурение, может и на сутки затянуться.
5: Скважина. А, вы и в бурении там.
4: Да-да, я скважины пробурил.
5: По профилю он подразумевает под собой множество.
4: Да-да, я еще и скважины пробуриваю. Ну, занимаюсь, так сказать.
5: Ага, угу.
0: Ясненько, ну ладненько. Вы, если что, надумаете профилактику пройти, ТО, техобслуживание в пещерке, то вы мне, пожалуйста, обращайтесь, буду рад с вами пойти на контакт.
5: Так, естественно, я сейчас вот сохраню ваши контакты, такого-то специалиста терять нельзя.
0: Да, да, потому что сейчас предновогодняя акция, абсолютно бесплатно все.
5: Угу. Да, все, я сохраняю ваш номер.
0: Да.
5: Все, знаете.
0: Запишите. Меня зовут Антон Павлович Елдак.
5: Да вы до этого... Нет, вы подождите, вы же мне Антоном представлялись. Вы марку-то держите свою. Вы
0: да какая разница? Мне... Это абсолютно не важно.
5: Блин, забыла, что-то там, что-то трещина или щелина, или что там,
0: для каждой девочки всегда по-разному представляют, чтобы меня не запомнили, пиздюлей не дали, да.
5: Так мне надо... Так ладно, мне нужно записать вас так, чтобы хоть не забыть, знать, что конкретно...
0: Шмурдяк Антон Сергеевич. Шмурдяк.
5: Ну, хорошо. Да. Там Елда до этого была. Вот мне кажется, Елда это запоминающе, чем Шмурдяк.
0: Да,
5: я Елда. Вот Шмурдяк могу и не вспомнить, а вот Елда как вот увижу...
0: Большой, да. Напишите Большой Елдак и сразу вспомните.
5: Большой. Хорошо.
0: Большой Елдак плюс монстр плюс секс-машина, аппарат счастья.
5: Пятничный вечер просто разбавили мой, просто повеселили.
0: Хотите? Не, я в принципе могу и проехать к вам, так сказать, на все этот процесс.
5: Да нет, подождите, надо же подумать. Вы столько предложили профессии, услуг, тут надо сначала... Это слишком много для
0: первого. Ну ладненько, хорошо, не буду занимать вашего времени, вы подумайте и набирайте.
5: Хорошо.
0: Всего вам доброго, всего хорошего,
5: вам
0: до свидания.
5: Вам тоже всего доброго, и вам
0: целую,
5: хорошо.
0: Целую в пещеру. А что смешного? Я не смеялся. Ну тогда пошел ты нахуй.
4: Да.
0: Да я-то, сука, тут-то утканул где-то, блядь. Я. Андрей какой-то, блядь. Сраный, блядь. Фидер, осужу. Это Максим, блин.
4: Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте. Настюш, с праздничком вас, с днем рождения. Всего вам самого светлого, здоровья вам, любви и благополучия, счастья и всего-всего вам, самого светлого, уважаемая Анастасия. Как ваши дела, Настенька?
5: Это кто?
4: Это Антон Павлович Шмурдяк. Позвони другу. Как ваши дела?
6: Спроси, зачем увел девушку из клуба М-33.
4: Скажи... Не понял. Настенька, вы уж меня простите, вы меня дослушайте, пожалуйста, до конца. Я прекрасно понимаю, что мною сказанное будет вам непонятным, может быть. Но я все же хочу сказать вам, что я бы не прочь бы с вами, был бы рад провести с вами время, так скажем, отдохнуть и познакомиться еще более ближе. Да, с Настенькой получается. Вы знаете, я полюбил вас. Я очень бы хотел бы, чтобы наша любовь была взаимной. Да. Очень хотелось бы. Будет ли у вас время на то, чтобы встретиться и поболтать? Да. Настенька, солнышко. Малышка моя. Ой, в смысле, Настенька, да. Алло. Не понял. Это да, значит, или не да? Алло. Не слышишь?
5: Конечно.
4: Не, ну а почему я красивый? Ну, ой, в смысле, я буду очень рад, так скажем. Вы уж меня неправильно не поймите, я все же человек такие... Скажем, ну, я понимаю, что мною сказанное для вас, оно вас удивило, но я все же хотел, чтобы вы правильно меня поняли и дали мне шанс стать частью вашей судьбы. Не понял. Алло. Не понял. Настенька. Я не понял.
3: Какой ужас.
4: Е, я бы с вами, ну, хотел бы чики-брики сделать. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да.
3: Ну, в смысле.
4: Не, ну а почему бы и нет, Настенька? Мы с вами молодые еще, и у нас вся жизнь впереди. Почему бы не попробовать нам с вами стать единым целым на этой планете, чтобы, так сказать, сделать ячейку общества? Да. Да. Не слышу. Ну так как? Не слышу.
3: Как?
4: Настенька. Настюша, Настя. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мое солнышко, Настя, моя любовь. Настя, Настюшечка, моя сладкая девочка, моя, моя мечта. Моя звезда в темном небе, моя луна, ты у меня всего одна, я тебя возьму нежно, обниму и укушу тебя за сосочек, Настя. Подарите мне счастье, Настя. Подарите мне кусочек счастья. Ду-ду-дум. Алло. Ну так как? Не слышу. Не слышу. Не-не, я не слышу. Так что, да чи не да? Это значит да или как обычно? Алло. Не понял. Не, ну я не понял. Что-что?
3: Спасибо.
4: Да не за что. За что? Это вам спасибо, что вы есть такая в моей жизни. Да. Алло. Я, да, ну ладненько, я не буду вас отвлекать, и так много вопросов я задал вам. Давайте вы подумайте, а я как принц буду ждать вас, принцессу мою. Да. Алло. Ну ладненько, до свидания, Настенька, я жду вашего положительного решения.
1: Шпилевили, здравствуйте.
4: Алло, это Шпилевили, да?
1: Да.
4: Ясненько. Вы меня простите, вы можете меня проконсультировать о новинках половой индустрии вообще?
1: А в каком сегменте конкретно вас интересует?
4: Ну, мне конкретно, вы знаете, я слышал вот о знакомых, у вас там явно пополнение, да новинки различные вот половой индустрии. Мне вот хотелось бы, я заинтересован, я частый клиент ваш, скажем, Шпилевили нефритового жезла. Я бы хотел узнать о новинках, вот, заинтересован крайне. Скажите, что может мне заинтересовать, как человека преклонного возраста?
1: Так... Смотрите, у нас есть для мужчин как такового ничего непривезли нового. Вот, единственное, есть анальные пробки, вот, с вибрацией, с ротацией, с эффектом ринга, вот из интересного. Разные вибраторы привезли, если у вас есть партнер, можете попробовать.
4: Но у меня вот, есть.
1: Да, стимуляторы клиторальные привезли.
4: Пингвин, вот, да, и, типа, и пингвин этот новый, а? Какой, пингвинчик, да, вот этот новый.
1: Да, вроде того, да,

0: В виде чего?
1: Кролик.
0: Нет, такого нет.
1: А делиминатия какая-нибудь?
0: Еще раз не расслышал вас.
1: Делюминатия. Игрушка такая.
0: А, нет, такого нет.
1: Ну я понял, вайтбой есть, да? Вайтбой есть у вас.
0: А, да, да, есть.
1: Ну хорошо, а когда можно? Завтра, да, с утра?
0: А, да, приезжайте завтра.
1: Ясненько, это хорошо. Я понял, но вы меня, наверное, узнали, да, я частый клиент ваш.
0: А, нет, не узнал.
1: Я у вас этот дилдо покупал, помните, такой, что стропон брал?
0: Но я же не единственный здесь работаю, может быть, кто-то из сменщиков помнит. Я просто не так давно, так что я вас не помню, к сожалению.
1: Ну, хорошо, ясненько. Но я завтра приеду. Слушайте, я просто что, вот у вас вроде функция есть такая, возможность сказать точно, чтобы попробовать на месте, да, вагину, если не подойдет, другую взять. То есть, ну, чтобы не взять, а потом уже облажаться по размеру дома. На месте испробовать можно, да?
0: А, нет, нет, на месте у нас, ну, как бы у нас есть тестеры, но их можно как бы трогать руками. То есть по прямому назначению их использовать нельзя. Вот, и игрушки после использования возвращать тоже у нас нельзя.
1: Так а можно я просто приеду,
0: Так
1: возьму
0: что
1: игрушку, подрачу ими, то оставлю вам и уеду?
0: Ну, нет, так нельзя.
1: Да просто, чтобы не покупать, блин, в аренду как-то взять, а потом помою, привезу, не? Вот вайтбой, допустим, вот эту штучку я бы взял бы, там, подергал бы ее. Я понял, то есть, ясненько. А что, есть вот эти вот презервативы, как волос толщиной?
0: Есть.
1: Есть японские, да, по-моему, идут.
0: Да, ну, смотрите, приезжайте, потому что у меня клиенты сейчас, я уже не могу разбирать.
1: Я понял, а как вас зовут, чтобы я приехал к вам?
0: Меня зовут.
1: Как, кальмар?
0: Да.
1: Ясно. Я приеду и покажу вам сраку, да?
0: Ради бога.
1: Все, сейчас я скоро приеду. До свидания.
0: Mm-hmm.
1: А дильдозавр есть? Ну, сука. Да. На Луну.
2: А вот Куплинов уже там был. Что так как-то хуйня все.
1: Закни ротик.
3: Да, привет.
1: Зай, привет, спасибо за секс.
3: Что брать?
4: Оставили светляк.
1: Зай, привет, спасибо тебе за секс.
4: Еще одно чудо.
1: Если ты забеременеешь, то я буду воспитывать обязательно. Я просто, по-моему, не сконтролировал процесс.
3: Господи, это кто говорит?
1: Это я, мы с тобой виделись недавно,
4: видишь,
1: помнишь?
4: Никто не говорит.
1: Это я, Саша.
4: Надеюсь, что в бою его выкинет, не знаю, выкидывает сейчас, не выкидывает.
1: Да ты вообще там что гундишь, долбоёб, я с девушкой общаюсь, ты вообще иди нахуй отсюда.
4: Вы его не видите.
5: Привет.
4: Привет.
1: Не так лирическая про любовь и танки.
4: Стешка, просто не обращайте внимания.
5: Да, Егорок, ты возьми, стай, может,
4: слушай. Очень связь
1: есть, если бы не танки, я бы тебя не знал. Если бы не танки, я тебя не целовал.
6: Ебать,
1: если бы не танки, тебя я бы не
6: знал.
1: Если бы не танки, я тебя не целовал. Я познакомился с тобою, когда играл я в танки, когда после работы я уставший сидел, когда я в эти танки прокачивал себе своего любимого крамвелечка. Ты зашла в мою команду, ты кусочек ангелочка.

бросил я свою жену и пятеро детей, лишь бы быть с тобою побыстрей. Я выебал тебя

0: тебя. Солнышко любимая, ясная моя, какая у тебя сладкая пизда. Если бы не танки, то тебя я бы не знал. Если бы не танки, то тебя б я не ебал. Сколько лет уже мы вместе, я совсем не помню, но я помню нашу встречу, как с тобою мы вдвоем были на кромвелечках. Тихой ночью мы вдвоем пробивали мы броню нашим вражеским дуракам. Я ебал тебя в пизду, разрывая твою жопу. Ты моя танкистка, а я твой танкист. Я ебал тебя так сильно кожаным фугасом. Разрывал тебя я, сученька моя. Если бы не танки, я тебя бы, блядь, не знал. Если бы не танки, я тебя бы не ебал. Ах ты, тварь моя, паскуда, любительница танков. Моя ты, бля, любимая, заюшечка моя.
1: Ну ты гей даешь.
2: Красава, братан, красавчик, отвечаю.
0: Слушай. Я не пел, я от души сказал. Это душа пела, я не пою.
2: Слушай, а ты на гитаре играл сам, да?
0: Я сам пою, я сильно пою, очень сильно. Я танкист со стажем, у меня 50 лет опыта в целом на танках. Я родился в танке, у меня папа купил танк первый зеленый. Я на нем ездил по двору,
2: Слушай, ты красавчик, отвечаю, классная песня.
0: Я согласен,
2: песня,
0: спасибо. Это про любовь, девушка была, только что в команде, я ее трахал на днях. Вот, она, блин, и застеснялась признать это и ушла, наверное.
2: Слушай, если не секрет, скажи, откуда
0: малыш,
2: ты?
0: Привет.
2: Откуда ты, если не секрет?
0: Зай, почему ты со мной не разговариваешь? Ты стесняешься, я тебя полюбила.
3: Я тебя не знаю, ты чё ко мне пристал?
0: Да как это не знаешь?
2: Смотри, как он для тебя песню спел, блядь, а?
0: Малыш, ага. Не надо стесняться, дай волю своим эмоциям. Скажи то, что чувствуешь. Ты же сказала мне, что любишь меня.
3: Ты что, тебе это, наверное, приснилось, дорогой?
0: Ну, мы с тобой недавно встречались, ты меня тогда сразу поцеловала, и у нас было с тобой. Почему ты это скрывать стоит, я не понимаю. Неужели ты думаешь, что наша любовь не стоит того, чтобы о ней песни петь?
3: Пой, конечно, не знаю, там, чья любовь?
0: Моя. Зая моя. Зая моя.
2: Отвечаю, блядь.

0: я бы никогда не смог никого любить. Ночью я проснусь от того, что снится сон, как мы с тобой ебемся в унисон, а за окном светят звезды тихо,
1: да.
0: А ты на мне скачешь до утра. Пусть все соседи проснутся.

0: Давай, разуй на все бабки.
1: Ведь я одну тебя люблю.
2: Походу, Лепса племянник какой-то.
1: Пока.

0: молодец. Под хвостик громко хуячу. Брызгаю себе я на лицо, а ты до последней капли.
1: Ребята, бабки

0: всегда. Мне плевать на то, что мы мешаем.
1: Для тебя сейчас, для тебя.
0: Да? Мы любим друг друга, и мы об этом знаем. Я тебя под хвостик ебу.
2: Ребят, привет.
0: Привет, Зай. И на тебя я выпускаю.
3: Привет, привет, пацаны.
0: Моя любовь, где моя звезда? Какая же у тебя классная пизда.
1: Я так и знал.
0: Моя любовь, моя пизда. Ну какая все-таки классная у тебя пизда.
3: Че, сам будешь копить или? Молодцы, немножко тут.
1: Да не, у нас же музыкант.
0: Ты ко мне подойдешь, а я тебя обниму. На ушко тебе твое прошепчу. Малая, мне все мало, давай залезай скорей и принимай мой кожаный фугас.
1: Поехали, ебать.
0: Мой кожаный фугас пробивает твой шоколадный глаз.
3: Моя
0: родная, мой кожаный фугас пробивает твой соленый и шоколадный глаз.
4: Слушай, ты рэпер, ёпаный, нормально ты его заглушил, блядь, я нахуй не заглушил сам тут, блядь.
1: Братан, красава, отвечаю, блядь, респект и уважуха, нахуй, вот это, блядь, нормально.
5: Я ее сразу полюбил, понимаешь? Я люблю ее, блядь, никто не может.
4: Я улыбаю, нахуй, какой нахуй, красава,
3: блядь.
5: Это моя зайка, она просто это стесняется сказать, малыш, пусть все об этом знают.
2: Я даже не вижу, кто это говорит.
5: Это я, Заюша, я, тот самый.
3: Третий, ставь готовь. Выкинь третьего, выкинь третьего. Третьего выкинь.
5: Я тебя люблю, и пусть об этом знают все танкисты.
3: Выкинь третьего.
5: Я это не буду скрывать. И наоборот, этим горжусь, что у меня есть такая женщина, как ты. Это, блядь, счастье.
2: Я знаю.
6: Вы совсем один? Сыграйте в бесплатную порно-игру, которая заставит вас кончить всего за 40 секунд. Играть сейчас.
1: Особенно все для тебя, смотри, блядь, ебать.
2: Мне, пожалуй, пора идти.
5: Нет, малышка.
4: Все,
5: если ты уйдешь, то мы уйдем вместе.
1: Давай что-нибудь бац, еще красивое.
5: Хорошо, красивое про мою зайку.
4: Порнохаба.
5: Про мою любимую девочку из танка. Малыш, это песня для нас с тобой.
4: Хочу дать тебя.
1: Блять, гитара в руках поет, еще и в танк играет. Я ебу нахуй. Пес на все руки.
7: Это сколько пива выжрать надо, а? Молодец, пацан, блять, отвечай.
1: Нет, так я...
4: А ты на дудке можешь собрать?
7: На плейке, блять.
3: Короче, ваша
0: расслабь, голодный, я домой иду.

0: Блядь!
1: Запускаю свой любимый компьютер, чтобы зайти в танки, чтобы в этих самых танках вновь услышать тебя. Две бутылки рожденного, все только для нас. Это круто. Две бутылки рожденного, я люблю тебя сейчас. Если бы не это пиво, я бы к тебе не пришел. Если бы не ты,
2: стоп,
1: я бы судьбу не нашел.
2: Пошел нахуй,
1: раз пивное пиво, сделай жизнь красиво. Разливное пиво, сделай мою жизнь красиво.
3: Бля, пацаны, возьмите мне нахуй три отметки.
2: Иди нахуй, блять, ребенка, все покорми, блять, нахуй, трех годовалого, блять, Агушей нахуй, ебаный, или Тёмой, блять,
3: она на скане работает.
2: С завода нахуй пришел, блять. Ты, блять, с завода, блять, пришел. И уже нахуй ебаш танки. Ты, блять, хоть бы, блять, о семье подумал, сын шлюхи ебаный.
4: Блин, мальчики, можно, пожалуйста, потише, мне надо.
2: Сука, на заводе. На заводе ебывает, блять, за.
5: Ёбаный, смотри, что ты натворила, блядь.
6: Ёбаный в рот, ещё два пидора, блядь. И второй, и третий пидор.
5: Это всё красотка.
4: Папа, не кричи, пожалуйста.
2: Арчила, ты ебаный сын шлюхи.
4: Не кричи, пожалуйста, папа.
6: Да, блядь, ты хотя бы нормально.
3: Ребята, смотрите, кто-то выдогонит, кто-то выебать будет.
6: Подбери хоть другие
7: мы
6: слова.
7: Мы что, играть будем?
0: Я знаю одно, да, и блядь, точно знаю.
2: С завода не успел прийти уже в танки.
0: Я ее блядь, буду трахать. Я буду трахать ее. Я, это моя девочка, моя.
6: Да, за 15 тысяч.
2: Ты не открывай нахуй.
6: Собака моя просто ходит по улице, блядь. А ты нахуй сын шлюх.
8: Вон пиза же велюкс де ла пиза.
9: Ну, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Светлана, там по поводу оформления, да, мне все-таки договориться хотелось бы на доставку сегодня, возможно, да, заказать?
9: В какой город?
10: В смысле, какой город?
9: Москва. Какой город вы хотите
10: Москва
9: оформить
10: какой?
9: Заказ?
10: Москва, какой? Москва.
9: Минуточку, я вас сейчас соединяю.
10: Да, да, да, да, да, да, да.
11: Швок, оператор, Тимофей, здравствуйте.
10: Светлана, добрый вечер.
11: Тимофей, алло. Меня зовут.
10: Как?
11: Тимофей.
10: Да, я там с друзьям своим там называйте, как вас зовут. Так, оформить заказ мне можно?
11: Уточните, пожалуйста, в каком городе находитесь?
10: Москва.
11: Станция метро ближайшая какая?
10: Да. Москва.
11: Метро у вас ближайшая станция?
10: ВДНХ.
11: ВДНХ, улица?
10: Да. Значит, метро ВДНХ прям, знаешь, вот, ну, улица Воскресенского, метро ВДНХ, Москва. Да, да, да, да. Там, где космонавта улица, вот прям вот это самое, по правую сторону.
11: Уточните, пожалуйста, мне точно адрес, где вы находитесь.
10: Улица Космонавтов. Улица Космонавтов. Да.
11: Улица Космонавтов, да?
10: Да, это ВДНХ, вот метро, улица Космонавта, пересечение проспект Мира.
11: Я понял, а дом какой?
10: Там, где яхты все эти продаются.
11: Дом какой у вас?
10: 54, да.
11: Угу. Подъезд, этаж, квартира, домофон, корпус. Что-то такое будет?
10: Да, да, да. Значит, 54-й дом получается, да. Вот. 27-я квартира у меня получается, да.
11: Угу.
10: Вот, пожалуйста, значит, подъезд у меня третий.
11: Третий подъезд, этаж?
10: Да. Второй.
11: Второй. Домофон работает?
10: Работает, Светлана, работает.
11: Тоже 27?
10: Ну да, конечно, квартира 27, Свет.
11: Угу. Корпус в доме есть или просто дом 54?
10: Да, Светлана, не, корпуса нет, Светусь. Все.
11: Светлана, меня зовут Тимофей.
10: Дай, ладно, неважно.
11: Как вас зовут?
10: Валерий Альбертович.
11: Валерий Альбертович.
10: Да. Альбертович.
11: Угу. Валерий Альбертович.
10: Альбертович, повторите.
11: Да-да. Валерий Альбертович, да?
10: Альбертович.
11: Альбертович, да.
10: Альбертович.
11: Валерий Альбертович,
10: Альбертович.
11: Да, Альбертович.
10: Еще раз.
11: Альбертович Валерий.
10: Понял.
11: Так, уточните, пожалуйста, да. Откуда узнали о компании?
10: Да, в интернете вот искал, что 24 часа в сутки, чтобы работала доставка.
11: Так, телефон 8-800-12-640-93-70. На него отправляем заказ,
10: это,
11: да? И для ТЭС также он будет.
10: Да. Это городской, да, я с городского. Да. Да, Светлана, все верно.
11: Что
10: Далее.
11: Будете заказывать?
10: Я хочу заказать пиццу. Пиццу
11: какую?
10: Хочу. Четыре сыра Мазерати.
11: У нас нет четыре сыра Мазерати, у нас есть пицца просто четыре сыра.
10: Ну Мазерати там, сыр какой?
11: Просто пицца четыре сыра.
10: Сколько?
11: Четыре сыра.
10: Ну, четыре разных или четыре одинаковых?
11: Там получается, смотрите, соус томатный, сыр эмменталь, чеддер, дарблю и моцарелла.
10: Какой дар?
11: Дарблю, не дарблю, дарблю.
10: Кто кого дарблю?
11: Сыр называется дарблю.
10: Я понял, Светлана, я понял. Мне четыре тогда сыра надо, это мне не подходит.
11: Ну вот, это пицца четыре сыра. В ней сыр эмменталь, чеддер, дарблю и моцарелла.
10: Я чеддер?
11: Сыр называется чеддер.
10: А, я понял. Да я просто человек не молодой, пожилой, не понимаю. Это новое название французское ваше. Так, значит, сыр Мазерали, да?
11: Четыре сыра.
10: Я
11: в
10: понял.
11: Него входит соус томатный, сыр эмменталь, сыр
10: что
11: чеддер,
10: такое,
11: дарблю и моцарелла.
10: Что такое вот это мердадаль, блин?
11: Это сыр, сорт сыра.
10: А где он производится, Света?
11: Я вам не могу точно подсказать.
10: Четыре чего вы сказали?
11: Четыре сыра.
10: Чего?
11: Пицца называется четыре сыра.
10: Четыре сына?
11: Не четыре сына, а четыре сыра.
10: Сироп?
11: Не сироп, четыре сыра пицца.
10: Я понял, я ничего не понял. Хорошо, давайте, пойдет. А там что, сантиметр сколько?
11: Есть 26, 30, 40.
10: 54 есть у вас, Свет?
11: 54 нету, есть 40, самая большая.
10: Это большая, по-вашему?
11: Да.
10: Я вас услышал. Отказывайтесь, да, делать?
11: Ну, у нас самый большой размер это 40 сантиметров. Больше вам предложить не могу.
10: Боже, у меня член даже больше. Хорошо, давайте.
11: На тонком или на стандартном тесте?
10: На тонком.
11: Сорок на тонком. Что-то еще будет?
10: Из новинок у вас есть что там современное?
11: Из новинок?
10: Да.
11: Ну, у нас есть новые пиццы, так же, как и роллы, как... и закуски, напитки.
10: А пицца какая новая?
11: У нас есть пицца Дары Моря, Алые Паруса новые.
10: Кто?
11: Пицца Дары Моря и Алые Паруса.
10: Какая Лар Мора?
11: Дары Моря. Пицца Дары Моря.
10: Кто там
11: у моря? С морепродуктами.
10: У моря кто?
11: Там соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмары, чеснок, свежий лимон.
10: Последний не слышу. Кто там? Кто?
11: Мидии, креветки и кальмары в этой пицце.
10: Кто?
11: Мидии, креветки, кальмары.
10: А что там дары чего, я не понял.
11: Дары моря пицца называется. Это название пиццы.
10: Не понял ничего. Да.
11: Пицца с морского коктейля.
10: А, как это, напиток что ли?
11: Это не напиток, это пицца.
10: Я хочу ее. Можно мне туда ее? Сколько цена у нее? Большую, если брать.
11: Большая пицца 40 сантиметров, это 1089 рублей.
10: А что, дорого, а что там у вас? Без скидок, да?
11: Ну, там морской коктейль. Там мидии, прям... креветки и кальмара.
10: А, то есть прям с коктейлем подается, алкогольным?
11: Не алкогольный коктейль, а просто называется как морской коктейль. Сорт там получается у вас миди, креветки, кальмара.
10: Ну я не пойму, миди, кто там последний, что там?
11: Креветки и кальмара.
10: Я не понял ничего. Ну, наверное, должно быть вкусно, да.
11: Ну, пицца вкусная, да.
10: А вы пробовали, Свет?
11: Конечно, пробовали, да.
10: Ну, я понял. Тогда с коктейлем, а сколько там объем коктейля, литров?
11: Смотрите, пицца 40 сантиметров, весит 1 килограмм 120 грамм.
10: Не, пицца
7: дедуля,
10: это понятно.
7: Дедуля, пожалуйста, кикника ковата. Хуйлана, спати, пожалуйста, я хочу поиграть. Угу.
10: С пиццей все понятно, а коктейли по объему, что там?
11: Там нету никакого коктейля.
10: В смысле,
11: морской
10: вы
11: коктейль
10: только
11: это
10: сказали?
11: Называется смесь миди, креветок и кальмаров. Это укладывается на пиццу.
10: Свет, вы что там путаете? Вы же сказали коктейль подарок.
11: Называется морской коктейль. Смесь, которая кладется сверху на пиццу.
10: То есть начинка обманули, пиццы, да? Обманули меня без акции, да?
11: Нет, не обманули, я просто говорю, морской коктейль это смесь начинки на пиццу.
10: Светлана, вы можете повторить?
11: Что еще раз?
10: Повторить последнюю, ну, позицию.
11: Пицца «Дары моря». В нее входит соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмар.
10: Кто?
11: Мидии, креветки, кальмар.
10: Я не понимаю, первое до слова я расслышал, а дальше не пойму цвета.
11: Креветки и кальмар.
10: Кто?
11: Креветки.
10: А, кальмар, да.
11: И кальмар, да.
10: Понятненько. Это, ну, это понятно. Это в пиццу туда ложите, да?
11: Да, да.
10: А коктейль какой?
11: Нету там никакого коктейля.
10: Ну вы же сказали мне, пицца с коктейлем.
11: Она сделана с морским коктейлем, получается. Морской коктейль — это смесь миди, креветок, кальмаров.
10: Я понял. Это 1000 рублей, да, там? Со скидкой.
11: 1089 рублей 40 сантиметров.
10: 40, да?
11: Да.
10: Светлана, хорошо, молодец. Дальше, что там из новинок?
11: Что-то еще вам предложить?
10: Да, я хочу еще 4. Я хочу еще 2 пиццы, чтобы 4 было.
11: Могу предложить еще алые паруса.
10: Какие?
11: Алые. Либо могу мясной ассорти вам предложить.
10: Не, что там с этими алыми-то у нас? Что там?
11: Алые паруса, в них ходят, получается, соус-шеф.
10: А это что
11: еще? Сыр моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга.
10: Что там нежно? Чтобы
11: соленые помидоры свежие.
10: Какая алая урса, не понял.
11: Это название пиццы.
10: Алая урса, да?
11: Паруса.
10: Урса.
11: Паруса.
10: Я понял. То есть ничего не понял. Хорошо. А что там еще раз комплектация пиццы?
11: Сыр моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга слабосоленая и помидоры свежие. Также шеф-соус, там в нем майонез, чеснок, соевый соус, укроп.
10: А кто я, укроп?
11: В соусе.
10: А, то есть я еще и укроп, да?
11: Укроп входит в соус.
10: То есть я укроп в соусе.
11: Я говорю, что состав соуса. Шеф-соус сделан из майонеза, чеснока, соевого соуса и укропа.
10: Я вас понял. То есть вы некомпетентны, да, в моем решении вопроса. Ну, я же хочу оформить сейчас заказ, а не шутки здесь играю с вами.
11: Ну, я с вами тоже не в шутки играю. Я жду, чтобы вы что-то выбрали еще.
10: Так а что ж вы меня укропом назвали?
11: Я вас не называл укропом. Я говорю, состав вам шеф-соуса. То, что
10: вы мне сказали, что я укроп в майонезе.
11: Я не говорю, что вы укроп в майонезе. Я вам говорю, состав соуса. В соус шеф входит майонез, чеснок, соевый соус и укроп.
10: То есть я хочу коктейль, а вы мне сказали, что еще и коктейля нет у вас там. Или что?
11: Мы алкогольные напитки не продаем, если вы хотели коктейль что-то с алкоголем. У нас
10: а зачем нет. Мне алкогольный коктейль? Вы сказали мне изначально пицца коктейль с коктейлем. Где коктейль?
11: Да. Пицца, в которую входит морской коктейль. Морской коктейль называется.
10: Ну так а где этот продуктов? Коктейль морской? Где он? Я хочу.
11: Он
10: выпить.
11: Будет на пицце. Это не напиток.
10: Его... вы выливаете его прям туда.
11: Мы его не выливаем.
10: А куда? Что ж вы этого не доставите?
11: Уточните, пожалуйста, вы будете что-то еще заказывать?
10: Я хочу еще пиццу. Мне нужен вот этот, какие там, ну, алые что там. Что там алое?
11: Алые паруса.
10: Во! Вот это мне тоже туда же, к этой морской, чтобы коктейль
11: на
10: там...
11: На тонком? Нет. Стоит 1329 рублей.
10: Нет, мне на тонком уже не надо. Вы продали море? Мне на тосом. Алая урса, да?
11: Алая паруса, да.
10: Я понял, Светлана, добавляйте.
11: На стандартном или на тонком?
10: Давайте его в этот раз на толстом.
11: На толстом.
10: Да.
11: Именно алая паруса, которая бы, да?
10: Какая урса?
11: Паруса, не урса.
10: Алая, да?
11: Да.
10: Я вас понял. Так, что там дальше у вас?
11: Вы что-то еще хотите заказать?
10: Ну я же говорю 4, а вы мне только 3 пиццы оформили. Алло.
11: Сейчас, одну минутку ждете.
10: Да, Светлана, подождем. Я уже так долго здесь.
11: Так, а что вы еще хотите? Могу вам предложить мясное сырчи.
10: Не-не, давайте что-то другое. Мясное не хочу я.
11: Жульетту все. Могу вам предложить. Пицца летняя есть.
10: Во, жульетта как раз с коктейлем морским. Жульетту съем и коктейлем запью. Что там за жульетта?
11: В жульетту входят шампиньоны в сливочном соусе под сыр моцарелла.
10: Опять сыр, да? Да какой сыр?
11: Да. Сыр моцарелла.
10: Какой?
11: Моцарелла.
10: Моцони, да?
11: Ну, моцарелла. Почти.
10: А, понятно, мацанка. Я понял. Так и что ж там, сколько ж оно стоит?
11: Большая пицца 40 сантиметров, 1099 рублей.
10: А жульетта где?
11: Ну, если какая... Вот я вам говорю сейчас жульетта, что в ее состав входит.
10: Нет, так а при чем здесь пицца и жульетта вообще, не понял.
11: Свет. Это название пиццы, жульетта.
10: Я понял. Короче, жульетта, да. Урса получается алая. Я пью коктейль и смотрю на урсу, так я понял.
11: Уточните, пожалуйста, состояние оформить заказ.
10: Я вас понял. То есть вы сейчас заказ оформили, да?
11: Я еще вам ничто не оформил, потому что вы не можете решиться, что вы хотите добавить.
10: Я сказал вам, 4 пиццы здесь, Света. Что вы начинаете
11: меня
10: здесь?
11: Меня зовут Тимофей, не Света. Вы можете решиться уже заказом?
10: Вы уж меня простите, мне не важно, как вас зовут, хоть Саша, хоть Петя. Света.
11: Я понял, у меня тоже
10: вам
11: очень долго
10: Света
11: с вами на телефоне, вы также не решили, что вы хотите заказать.
10: Вам больше
11: заказать.
10: Подходит Светлана, потому что вы женщина. Поэтому...
11: Я не женщина, я мужчина.
10: Вы женщина, я чувствую. Женщина.
11: Нет, вы изначально говорили женщина, сейчас вы говорите с мужчиной.
10: Не-не, вы женщина, я сразу понял, как изначально.
11: Извините, вы будете оформлять заказ или мы отменяем его?
10: А что ж вы не делаете?
11: Потому что вы не можете решиться, что вы хотите заказать.
10: Я же вам сказал, мне 4 пиццы жульберду. Жульберда, алла урса. Да, коктейль мне еще налейте.
11: У нас мы не можем вам налить коктейль, у нас нет коктейлей.
10: Да вы ж мне сказали, вот там дары моря, че как его. Коктейль есть, морской, прям.
11: Давайте я вас, к сожалению, смотрите, я вас сейчас не могу принять заказ, потому что вы не знаете, что хотите заказать.
10: Я хочу коктейль морской с
11: пиццей. У нас нет морского, у нас коктейль
10: я хочу
11: называется морской.
10: Коктейль.
11: Это ингредиент.
10: Да вы ж мне сказали, я хочу пить коктейль, блядь, морской и Жульетту. Вашу хочу. Есть жульетту и пить коктейль. В чем проблема, Света?
11: А! У нас нет коктейлей морского. Морской коктейль это один из доп. Ингредиентов в пиццу, который, точнее, не доп, а один из ингредиентов, который входит в пиццу.
10: А, я просто поздно звоню, уже выпили, да? Нету. Алло.
11: Да,
10: ладно.
11: Да, слушаю вас.
10: Что там по роллам у нас? Ну, сет какой-то. Сет. Сеты какие, Свет?
11: У нас есть ассорти Сайтама, Темпро, Филадельфия, Кадзоку, Сакура, Фуне. Ассорти Сайтама.
10: Есть. Давайте мне нормальными входит... словами. Вот эти ваши китайские загугулинки, мне они и не надо здесь. Нормально русским языком. Что у вас там пожрать покрупнее? Какие есть роллы?
11: Да, уточните, пожалуйста, вас сейчас плохо слышно. Могу ли я вам перезвонить?
10: Вы давайте мне тут дурня не валяйте, Светлана. Вы все прекрасно слышите. Если отказываетесь отказывать клиента пожилого, так и скажи, Света.
11: Нет, знаете, просто у нас с вами технически пропадает связь.
10: Момент, да, конечно. Да-да, это вы, мне вас непонятно, что вы мне там впариваете. А роллы есть нормальные?
11: Я вам озвучу. Есть ассорти Сайтама, Темпура, Филадельфия. В ассорти Сайтама входит Хоттер-ролл, Бостон-ролл, Темпура, Чиз-ролл.
10: Какой чизбер, блин? Мне не надо чизбера, блин. Я роллы хочу. А? Алло, Света.
11: Вы что-то будете заказывать? Не могли бы уточнить точно?
10: Да, по роллам. Мы же так и не определились. Перечислите все роллы. Ну? Что там?
11: Я могу предложить Филадельфию хитроу, Хоттеру, запеченный ролл Калифорния.
10: Не надо. Мне Филадельфию, вот эти Калифорнии все ваши, это заграничные. Есть у нас ролл Россия, либо ролл там...
11: Нету такого названия.
10: В смысле? Я что, должен заграничный жрать или что?
11: Я вам предлагаю ассортимент, который только у нас есть. Вы можете с ним ознакомиться на сайте.
10: Я вас понял. Отказывайтесь, да? Обслуживайте.
11: Да.
10: В смысле, Света? Да.
11: Еще раз что?
10: Светлана, давайте без этого. Если у вас есть что такое, что меня заинтересует, вы уж меня оформите, а?
11: Вы что-то будете заказывать?
10: Уточните, так я с вами перечислил уже. Вы мне сами назвали 4 пиццы, плюс еще морской коктейль я буду пить. И этот самый, да. И роллы.
11: Уточните, пожалуйста, я сейчас вам перезвоню, чтобы подтвердить, что ваш номер доступен для связи. Ожидайте сейчас звонка.
10: Не понял.
11: Ожидайте сейчас звонка, я вам сейчас перезвоню.
10: Морской коктейль побольше налейте там пока, 2 литра. Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. Это дедушка Кирилла.
12: Кирилла какого?
10: Кожуховского Кирилла какого? Кирилла.
12: Да, поняла.
10: Как
12: да, поняла.
10: У него дела, вы уж меня простите. Как человек он себя там ведет? Нормально хоть, как человек?
12: Бывает по-всякому.
10: Душа болит у меня, у дедушки. Болит она, поймите меня правильно. Душа не камень, растопится. Нормально? Или как, чего у него там по успеваемости?
12: Бывает по-всякому. Ну, бывает что? По-всякому. Учится не очень хорошо, мог бы учиться лучше. Поведение бывает тоже всякое.
10: Вот шалопай, а. Ничего не делает, зараза. А он мне рассказывает, что он отличник там в школе, самый лучший. Или что, это шутит, да?
12: Ну, конечно, нет. Не отличник, не самый лучший.
10: Он говорит, самый
12: лучший. Он, наверное, не хочет огорчать дедушку.
10: Так а как, огорчай, не огорчай, я ж вижу, что он шалопай. Ходит здесь, это самое, я рожицы корчит деду. Скотина шалопай, вот со своими друзьями этими. Играют в компьютер, все, сидят, музыку вот, слушают. Марин Шерна, блядь, как это, да?
12: Не ну, пойму. Не знаю, в свое время своя музыка.
10: Да какое там время, господи, вот наше время было другое, это совсем уже безобразие, обманывают вообще, успеваемость плохая, поведение плохое, да, я ему устрою скотине такой.
12: Да. А он к вам приехал? Он к вам приехал?
10: Ну, приехал.
12: Или вы здесь тоже в Крыму?
10: Я... Да, да.
12: Или вы тоже здесь живете, да?
10: Где здесь?
12: В Краматорске.
10: Ну, я живу недалеко, да. В области здесь. Mm-hmm. Я приехал, это самое, ездил сейчас. Он говорит, я как, говорю, ты там, это самое, учишься-то. А он, я, говорит, лучше всех, все мне завидуют в классе, я круче всех, у меня оценки, я блатной там. Учителя все ходят по стройке смирно, когда я прихожу. Начинает тут это свое безобразие, понимаете?
12: Mm-hmm.
10: Ну, Что будем таить, не знаю. Вот как его гада такого, шалопая. Ходит и у Хакаги смотрит аниме. Я ж-то сам, это самое, у вас там учился. Я ж был тоже учитель русского языка и литературы. Я ж в этом плане, в учебе я ж, ну, все знаю. Просто я ж вижу по нему, что вот это его озабоченность вот. Не знаю, может, связано с тем, что у него недержание с детства. Вот это вот, что он обсирается, извините меня. У него ж клапан там не держит, тут тухлый клапан. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы это не отражалось на учебе. Я так понимаю, у него из-за поведения, да, все это безобразие?
12: Да, да, из-за поведения, в общем-то.
10: Я понял. У вас там что сейчас, карантин, да?
12: Да.
10: Ясно. Сколько там продлится это безобразие?
12: Ну, сейчас не карантин, сейчас до недели каникул. Ну, каникул. Красная зона у нас. А там красная. Покажут дальше, скажут, что дальше делать.
10: Красная зона – это как месячные. Это очень, ну, неприятные моменты в жизни женщины, потому что я как мужчина, мне это не нравится, сами понимаете. Это хорошо, я понял. Так, ну а что будем с ним делать-то?
12: Ну, будем дальше как бы бороться, мы приструнять, да? Вы со своей стороны, мы я со понял. Своей стороны.
10: Я буду его гада такого, я его накажу, я его гада устрою, ему гадость такая. А он мне, знаете, как говорит, вот говорит, я, говорит, там, самый главный, мне все завидуют, я самый крутой, ну, успеваемость лучше всех, на медаль золотую идет. Я говорю, что-то я говорю, по тебе не вижу, ты шалопай, я говорю, Баргичарна слушаешь, и я, ой, и... Он мне дули тычет, вот, приехал ко мне тоже как на днях, прям по этой самой, посреди комнаты сел и насрал. Представляете? Я, говорит, это, говорит, нас в школе так научили какать. Ну, что делаем? А?
12: Ну, я вам не скажу.
10: Ситуация,
12: не
10: да?
12: знаю, что делать.
10: Это
12: у
10: ситуация.
12: Меня так не делал.
10: Ну, вот это вот просто вы не видели, да? Вот вы, я смотрю, ну, женщина серьезная. Вот. У вас тоже, наверное, дети, да?
12: Ну, да.
10: Я понял. Ну, ясненько. Это прекрасно, потому что ситуация сейчас нестабильная у нас, сами понимаете, да? Я как, ну, человек пожилой, вот, все прекрасно понимаю. У нас недостача все этого, мужиков нормальных. Я вот хочу, чтобы он мужчиной вырос, понимаете? Чтобы он, как я, был спортсмен. Вот. Но ничего страшного. Главное, чтобы он не обосрался, а то постоянно ходит от него, воняет, зараза. Ну, ничего. Это у них у молодежи сейчас модно курить вот эти сигареты одноразовые ходят, шалопаи. Клоун, короче, тюфяк. Клоун, да, одним словом. В цирковое его отправить надо будет в Луганск, правильно?
12: Ну, клоун, да. Пока серьезности никакой в нем не увидела.
10: Ну, шалопай, я его в Луганск туда отправлю, чтобы он на клоуна пошел, шалопай, блин. А то еще пердит, ходят, сидят с другом у себя, приставку эту играет, Я говорю, не говорю, хоть уроки самые, посмотри. Он, шалопай, говорит, дед, говорит, понос старый. Старый, говорит, черт, пенис. Я так и говорю, а ты, говорит, пенис. Представляете, говорит, маску с ними, маску. Постоянно от эти ерунды в интернетах этих начитаются, блин. Когда уже там интернет уже прекратит работать уже. Воды нет, света нет, блядь, интернет работает, зараза, блядь. Все эти гады, блядь. В наше время, блядь, я помню, как я спортсменом был. У меня столько женщин было, блядь. Каждый день секс, блин, блядь. А то уйдет, шалопай, блядь. Ну, ничего страшного. Аниме-культура не приводит к хорошему в таком возрасте. Я буду предпринимать меры. Вот, правильно?
12: Ну, может, для предпринимателя как раз... Такой он крученный, как и должен быть предприниматель.
10: Да он как бы не то чтобы крученный, он подкрученный, потому что он рэпер. Он амахасл делает. Ну, мне просто, знаете, что больше всего возмутило? То, что он меня обманывает. А старых людей обманывает, сами понимаете. Это неуважение, да? Не то воспитание уже. Воспитание — это самое главное. Вот я его как воспитывал? Я говорю, если тебе девочка понравилась, не надо там ходить вокруг да около. Просто скажи, у тебя классная задница. Вот это будет сразу понятно ей, да? А то он ходит, шалопай. Столько лет уже, а все еще девушки не было. Ну, ничего страшного. Правильно?
12: Вы знаете, простите меня, но это уже вы сами его воспитываете, рассказываете. Ну, а сейчас время позднее, всего вам доброго. Я думаю, в семье вы решите, как его воспитать. Елена Николаевна меня зовут.
10: Нет, Леночка, красивое имя, Ленусик, зайка. Ну, хорошо, солнышко, до свидания.
12: Давайте, всего доброго.
10: До свидания. Да-да-да, да-да-да-да-да-да. Считается, считается. Да-да-да. Кто? Да-да-да. Не слышу, бля. А? Я нет, хуя не понял. Не слышу. Кого? Не слышу. Да-да, не понял. Шалопай, блядь. Марин Шербль. Блядь. Называйте Марин Шербль. Блядь. И я, сука, и я, блядь. Не слышу.
13: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, извините, пожалуйста, я это самое, только на такси ехал, забыл это, ребенка в машине, как его забрать-то?
13: Понятия не имею.
10: Ну как не имею, тут водитель не звонит мне, забыл негра, негр у меня там, я его не увидел, черное сиденье кожаное, и забыл, блин, можно как-то...
13: Не знаю. По номеру. Ищите такси, в котором ехали.
10: Так я на вашем такси ехал, там негр сидит маленький мой.
13: Вы на нашем такси не ехали.
10: Как не ехали? Негр там у вас мой, маленький был.
13: У
10: маленький.
13: Нас нету негра. У нас как? Нету
10: так,
13: негра.
10: Так у вас у таксиста, он сидит там. Я его не увидел просто, он черный, блин, я забыл, что
13: бывает.
10: Там. Бывает. Ну что делает-то? Да? Ну негр жалко, понимаете, негр не мой.
13: А? Ничего не могу сделать.
10: Как не можете? Ну машину мне вызовите ту самую, ну, вот чтобы с негром приехал. Водитель, наверное, не видит его, черный весь сиденье встретился.
13: Нету негра. Нету у нас негра.
10: Убежал, что ли, уже опять?
13: Так как не было, так и нету.
10: Ну я ищите, понял, вы не хотите такси. Возвращать мне негра, да? Чё, блин. Да-да-да-да-да-да-да. Зараза, блин. Не слышу, блин.
14: Уважаемые абоненты.
10: Пиздец, похуй всем на негра, охуеть просто, блядь. Я хуею, он там слился с сиденьем кожаным, блядь. Его не видно, он сидит там, наверное, блядь, спит, жесть. Да? Шо?
15: Алло.
10: Алло, здравствуйте.
15: Да, доброй ночи.
10: Доброй ночи. Вы это сейчас где находитесь?
15: Мы находимся везде, во всех крупных городах. Что вас интересует?
10: Да я у вас только ехал на машине, забыл у вас негра сзади на сиденье.
15: Откуда вы ехали?
10: Ну как откуда ехал? Из аэропорта Шереметьево. Негра оставил там. Ну, забыл негра высадить. Он черный, с сиденьем кожаным слился, зараза, не видел.
15: К сожалению, вряд ли вы могли его оставить у нас, потому что мы только по межгороду работаем.
10: Нет, так он уснул на заднем сиденье, его не видно, он черный. Можете посмотреть сзади, внимательно.
15: Негра? Нет, у нас, к сожалению, негров нету.
10: Ну черный весь такой, как шоколад, он под сиденье прям слился. Его видно не было, было, я и забыл его. Мы с ним прилетели из Америки.
15: Уважаемый, у нас работает.
10: Ну я из Америки прилетел, взял его обезьян этой. Господи, бананы купил ему. Сейчас стою с бананами, с пакетом, а негра нет, блядь. Кому мне их сейчас выкидывать, что ли? Да? Что делать будем? Давайте встретимся, я заберу негра и уеду от вас. Вы где находитесь?
15: А, я говорю, вы с Шереметьево, куда вы ехали?
10: Мы с Шереметьево вот недалеко вот отъехали. Прям недалеко, 20 километров от Шереметьево. Я стою на дороге возле магазина «Пятерочка».
15: Мы не работаем на такие расстояния. У нас такси по межгороду.
10: Ну я понял.
15: По городу людей не возят.
10: Я высадился в «Пятерочку» в магазин, блин. Вот, я распрощался с водителем.
15: Вы не туда, значит, звоните.
10: Где мой негр? Где мой негр? Скажите мне, Светлана.
15: Всего доброго, молодой человек.
10: Негра верните, а? Не понял.
15: Обязательно. Звоните туда, куда куда заказывали.
10: Вы внимательно посмотрите заднее сиденье, он нет. Там спит. Посмотрите. Чё, блядь? Ёбанарот, блядь. Как мне его теперь, бля, вернуть? Он там уснул, жесть. Да похуй, бля, другого найду. А, осуждаю.
7: Дедушка Хай. Хай. А можно у тебя попросить спеть одну песенку?
10: Какую?
7: Сколько?
10: Шо сколько? Песня так называется? Сколько можно сосать хуец? О, май бэйби, сколько можно ебать овец? О, заткнись.
16: Блядь, конечно. У меня, по-моему, жопа порвалась.
10: Да иди нахуй, всем похуй, ты и так порвана. Ой. Что, дурак, ты что сделал?
17: Всем привет, мудаки, всем привет. Смотрите, пожалуйста,
18: Восьмерка.
17: Всем привет.
18: Восьмерка
17: здесь, восьмерка здесь, возьми покататься меня. Пожалуйста, возьми мою Василию технику команду, возьми, хочу покататься.
18: Ой, Господи. Кто такой?
17: Да я возьми, пожалуйста, покататься меня, Василию технику, посмотри, моя Василия, подходите, подходите, если Василию покататься хотим. Извините, пожалуйста.
18: О, кого-нибудь закинь уже, ёпта.
17: Я пёна, прошу прощения, я пёна. Возьми меня, пожалуйста, покататься. Я...
19: Легонек, связь.
17: Нет, свати меня, машину мою покататься, ты меня возьми, пожалуйста, я очень хочу в танки покататься, мне очень нравится машины, танки, все, хочу техника
18: сесть. Парни, прожик.
17: Парни, возьми меня, пожалуйста, покататься, сильно хочу танки, от нее очень нравится танки, хочу покататься, машинки сильно покататься, хочу, хочу. Возьми, пожалуйста.
18: Заебал, хватит, алло, хватит, заебал.
17: Возьми меня, пожалуйста, я перехожу, мне просто очень хочется покататься на танке, сильно. Хочу в команде кататься сейчас, чтобы чувствовать себя мужчиной. Хочу, возьми, покататься на меня, машина, я водоносник. Возьми меня, пожалуйста.
19: Данил, заткнись.
18: Да выкиньте, кто ты нахуй?
19: Да покинь его.
18: Чё за хуя у вас тут происходит?
17: Возьми, пожалуйста.
18: Сами понять не можно. Я хочу, что я выхожу, блядь, давайте, я заебался.
19: Подожди, куда?
17: Возьми меня покататься, вот сколько...
18: Ах, эту хуйню. Перенеси этого долбоеба, пацана он какой-нибудь перенеси, поехали играть, блядь.
19: Мы даже его не видим в комнате, кто это размовляет, понимаете?
20: Почему? Я нашел.
19: Кто?
21: Десятый номер.
20: Да. Я его в черный список добавил, мне пишу.
21: То же самое, тоже так искал на каждого.
20: Да.
18: Давай, убегай его нахуй.
21: Убирайте десятого.
20: Бан ему все.
18: 49-й. А по-моему, это Зорк разговаривал так.
22: Овцы вы тупые,
18: Зорк. Это не я. Это Зорк разговаривал так, алло.
19: Стою, давайте я приглашу самого.
17: Ну я выйду покататься, возьми, если не хочу кататься.
21: Вы опять этого Арсенова добавили, это он.
22: Где?
20: Да пофиг, все в черный список кидаешь, все равно он базарит.
17: Не хочу сильно покататься. Мне, не хотите меня взять покататься? Мне очень бы хотелось сильно кататься. Мне очень нравится кататься. Мне очень нравится на танке. Я хочу кататься, сильно кататься. Возьми меня, пожалуйста. Ну что ты такой злой? Скажи, пожалуйста. Возьми меня, пожалуйста. Я сильно хочу кататься. Мне очень, я хочу все в танке кататься на танке. Сильно очень. Я не помню, зовут, я сильно катаюсь. Я работаю на заводе, после работы хочу покататься сильно. Возьми меня, пожалуйста. Я купил пиво себе, хочу покататься с вами, Васи, на технике. А? Я дурачок, возьми меня. Я дурачок, я тяжкий, я люблю покататься хочу.
20: Сосой зашел.
17: Всем привет, всем здравствуйте. Покататься бьете, нет? Покататься кто-нибудь меня, возьмите мою технику, всем привет. Всем привет, всем ребятам, привет, всем мазинам, привет. Покататься меня, спойлюбите все. Покататься, возьмите, пожалуйста.
19: Это что?
21: Дальше заново комнату. Чё за прикол?
18: Я закрыл комнату, чё за хрень?
23: Надо было его выкинуть из формирования, удалить из формирования.
17: Ну, возьмите, пожалуйста, проститутка. Проститутка, дрянь, шлюха. Помоги, пожалуйста, не надо так. Возьмите меня, чтобы покататься с собой. Покататься. Хочу на машине. Хочу материн технику выявлять.
23: Я тебе сейчас банк кину.
17: Проститутка ты вонючая, дрянь. Кобыла сраная, вонючка. Проститутка.
23: Передай мне команду.
17: Проститутка это вонючая. Убери ее, женщина в канках, это не команда, это не игра. Убери, пожалуйста, проститутку отсюда. Мне она не нравится сразу, эта проститутка, блять.
19: Ты бил?
18: Да, не обращайте. Где он, ютуб?
6: На туре жизни обиженный.
17: Да мне похуй, ты понял, моду свою закрой, ебаную. Сейчас я тебе пиздетал, ты вообще похуеешь. Я таких, как ты, просто, блять, уничтожал. Ты лох, по сути. Иди ты нахуй отсюда, ты лох и твоя проститутка. Я ее трахал, блять. Проститутку ебаную, блять. Проститутку.
6: Тебе с этим жить не мне, еб.
17: Да мне проститутка. Я-то может... Я-то ебать.
19: Дрянь
17: такая, старуха. Старуха, проститутка. Убери ее нахуй отсюда, эту дрянь отсюда. Она меня не нравится, блять. Поехали мужики мужиками на танках. Мужик в танке мужчина, блять, а не эта проститутка, блять.
23: Это пусть... кто-то из наших?
6: А ты мужик?
17: Проститутка, блять, ты такая. Дрянь. Дрянь вонючая.
18: Эмиль, блять, кто это?
23: Нет, это кто-то был до этого. Он просто не отображается.
17: Проститутка, молчи уже, пожалуйста, и иди отсюда в
18: пол. А вот он сидит, ёб твою, три, Эмиль, блядь, по-моему.
1: Что?
18: Нет?
23: Это не он.
18: А чё за хуйня, его даже не видно.
23: Так, ребят, я пересоздам комнату.
1: Ты угодишь.
17: Проститутка. Алло. Ты вонючая, дрянь жирная. Жирная проститутка, дрянь. Жирная скотина. Жирная дрянь, проститутка старая, пенсионер.
1: У вас в команде, бля, играет, слышно. Вы чё не... Чё гоните?
23: Кто это из команды?
1: Это у вас с команды слышно, вы чё гоните?
23: Кто в команде?
19: Нет, это не у нас.
1: Если я слышу отсюда с легионеров, блядь, и ты мне говоришь, что это я нахуй, я тебя уебал бы прямо въебал ему.
17: Так, ребят, я его тоже уебал бы, этого долбоеба. Пизды ему, давай ты ему пизды, там, проститутки ты, блядь. Дрянь, это пидорас это, я, сука, проститутка, блядь, такая. Прости, проститутка, просто проститутка. Прости, проститутка. Дрянь вонючая скотина, блядь. Дрянь ебаная. На-на-на-на-на. Проститутка, проститутка.
0: А Боба?
17: А... Ты проститутки, ты.
18: Ты пидорас, что, комнату не закрыли, что ли?
0: Да, вот ты
18: не нахуй отсюда, блядь!
0: Уйди, пился толпой.
17: Танкисты, пидорасы, танкисты, пидорасы, проститутки. Танкисты, пидорасы, пидорасы, танкисты, вонючие, я вас всех в руки балую, все дебили, блядь. Я хочу себя в хасу, рабу, ебать, дебили, блядь.
18: Бля, ну, мужики, зачем мы комнату не закрыли, а?
19: Чего? Пацаны просто заняли деф, потому что я так команду не смогу.
1: О, он кто зашел, кто?
18: Там в очереди что ли кто-то остался?
1: Балашары ебучие.
17: Танкисты, танкисты, пидасы. Танкисты, танкисты, пидасы. Косиные дебилы.
19: Я пойду тут с горы сейчас брошусь.
17: Танкисты пидорасы. Танкисты пидорасы. Проститутки. Косиные суки.
1: А ты последний. Последний кто взял?

0: Проститутки, суки, конченые, вы дебилы, я вас всех по башку ебал. Танкисты вонючие дураки. Танкисты дураки, дураки, дураки, дураки, вонючие. Конченые всех я вас ебал. Пидасы, пидасы.
1: Помогите, пожалуйста. Не давайте.

0: успел.
1: Если хуесосы нам не седалбаемы,
0: это молока смерти, настоящий молока или, блядь, подделка ебаная?
1: Кисты долбаевые, пидары конченые.
2: Так нет никого здесь, ёпта.
3: Раз ты.
0: Это, блядь, реально молокас, это молокас, блядь. Молокас, это ты ебать мой хуй. Блядь, да ну нахуй.
4: Это я послушал потом.
1: Меня зовут Саша. Я
4: пенсионер.
1: Я пожилой мужчина. Я одинокий волк. Я работаю на заводе. Я сварщик, и после работы я
5: жалко тебя, что
1: и я люблю пить пиво, то есть расслабляться, а еще я люблю с танкистами в жопу ебаться. Потому что я хуесос, сос, сос, сос. Потому что я танкист, кист, кист, кист.
3: Пиздец, дурак,
1: бил.
4: Так себе песня.
1: Потому что я еблан, блан, блан, блан. Потому что я танкист, кист, кист, кист. Потому что я дебил, бил, бил, бил. Потому что я еблан. Блан-блан-блан. Конченый.
4: Да.
1: Мне 54. Меня бросила жена. Я немного жирный, но мне на все плевать. Я работаю на заводе.
4: Так, а это у нас
1: 25 и 5. Я трачу на любимые танки.
4: О, это ты не избавился?
1: А остальное.
3: Да это, бля, заходит какой-то хуй. Это часто, он часто заебет мне сейчас.
1: Сказать,
3: пос комнату закрывайте все.
1: Очень красиво.
5: Потому что я там. Это надо пересоздавать комнату. Он так не съебется.
1: Потому что я еблан, блам, блам, блам. Потому что.
3: Да вы отжимайтесь, поехали в бой, он сам заткнется.
1: Потому что я еблан, блам, блам, блам. Потому что я там кист, кист, кист, кист. Потому что я дебил, бил, бил, бил. Потому что я танкист, сты, сты, сты.
5: Вот оно, бля, вышло, сука.
1: Кисты, кисты, все танкисты, долбоёбы.
5: Вот оно, брать, бля.
1: Я был обычным мужчиной. Я был обычным мужчиной, но в жизни моей произошли перемены. Я стал уебищем тупым после того, как мы однажды посоветовали танки. Я начал в них играть. Я стал уебаном. Но мне поебать, но мне поебать. Ведь я танкист, а значит я лох. А все танкисты, танкисты пидорасы, как и я. И мне поебать, и мне поебать, и мне поеба-ба-бам-бам-бам. И все танкисты, конченые лохи, то есть блохи.

0: Ты на самом деле сейчас пел или чего, бля?
1: Да, я пою песни про танкистов, потому что я считаю, что все, кто играет в танки,
2: это... Да.
3: Алло, здравствуйте, Никита.
2: Алло.
3: Здравствуйте. В общем, я так скажу. Я сейчас стою у вашего дома. Белогручинская 1. Белореченская. Да. В общем, вот это я сейчас по камерам посмотрел, и ты поцарапал мою семерку.
2: Какую семерку?
3: Мой автомобиль, мою семерку поцарапал.
2: Я а где вы стоите?
3: Вот, возле вашего дома, Белореченская 1. Я уже злой стою, где? Уже я до предела.
2: А где вы стоите-то?
3: А вот возле дома
2: я
3: стою.
2: Я вас не вижу.
3: Вы сами-то где? Я вот тоже вас не вижу. Я стою. А? Вот что я рукой. Что? Вот телефоном махаю, видно?
2: Нет, не вижу.
3: Но я еще писаю стою вот за угол. Видите,
2: не
3: да?
2: Вижу вас.
3: Вон, вы тут там идете или нет?
2: Нет. Ну вот я махаю рукой.
3: А, вот это вы домашите.
2: Да.
3: Вот, я напротив, видите?
2: Нет, не вижу.
3: Ну вон я, прям на вас смотрю.
2: Помахайте рукой.
3: Во, машу рукой, видите, не?
2: Нет.
3: Господи, ну сейчас я это, подойду, просто я злой, у меня машина моя поцарапана. Вы зачем поцарапали?
2: Ну сейчас подойдите, разберемся.
3: Вот я рукой махаю, видите, подхожу.
2: Нет, не вижу.
3: Ну вот, а вы с телефоном стоите, правильно?
2: Ну, я. Вот, я не вижу, где вы махаете.
3: Да я вот сзади сейчас, вот назад посмотрите, вон я сзади.
2: Ну и где сзади, не вижу.
3: Я рукой махаю, вот. Вот, телефон держу.
2: Ну и где, вы можете ко мне подойти?
3: Да, я к вам иду, вон я стою, видите. Я иду. Сейчас, мне просто вот, чтобы вы... Это... Ну вон, у вас это, такие, это, футболка темная, да?
2: Ну, темная.
3: Да, темная, да?
2: Да.
3: Вот, я машу рукой, видите?
2: Нет, не вижу. Сейчас, подождите.
3: Да.
2: А вы где, у какого подъезда стоите?
3: Да вот я машу рукой возле второго.
2: Где возле второго?
3: Ну вот.
2: Вот рукой... я сейчас стою возле второго подъезда стою.
3: Ну вот я вот возле него прям вот сзади подхожу к вам. Я рукой махаю.
2: И все.
3: Блядь, я уже заебался рукой махать. Вы что, меня не видите? Поиздеваетесь, что ли?
2: Вы успокойтесь, это, во-первых, раз.
3: Не понял. Да как я могу быть спокойным, если вы мою семерку вот... поцарапали?
2: Какую семерку?
3: Мою машину.
2: Где
3: семерку
2: вот
3: поцарапали.
2: Сейчас... Вот я сейчас вдоль дома вот прошел. Вот вдоль дома прошел.
3: Ну так я вот, я вижу вас, вы идете, я рукой махаю.
2: Хорошо, где вы махаете рукой? Я вот вас не вижу.
3: Вот.
2: Семерка какая?
3: Моя семерочка, машина.
2: Ну, я понимаю, семерочка. Вы можете ко мне подойти?
3: Так, ну я не пойму. Ну вижу. Вот вы с телефоном стоите, вот, Белореченская 1, правильно?
2: Ну?
3: Ну вот и я стою-то, телефоном махаю. Ну,
2: вы можете
3: махаю.
2: Подойти ко мне?
3: Рукой, вот сейчас руку
2: подойти
3: поднял, видите?
2: Можете?
3: Я к вам иду, я иду, просто расстояние не маленькое. Я ведь руку поднял, видите?
2: Вы сказали, вы у второго подъезда.
3: Ну, как напротив, я иду напротив. Я иду напротив подъезда второго.
2: Ну, хорошо, вот я вот напротив второго подъезда.
3: Я вот руку поднимаю.
2: Я не вижу, где вы руку поднимаете.
3: У меня уже рука болит ее поднимать, вы поймите меня правильно. Вы что, не видите ли, слепой или как?
2: Нет, я не вижу. Вы можете ко мне подойти, нет?
3: Я к вам иду.
2: А у меня какая машина?
3: Машина ваша. Да ваша или не ваша машина? Смешная такая.
2: Ну, какая смешная?
3: Ну вы мою семерку поцарапали. Вам виднее-то. Я чуть вижу там, как мама, блядь, человек пожилой. Я, блядь, не разбираюсь в этих ебаных иномарках ваших, блядь.
2: Ну а как вы, блядь, нашли мой телефон и... Если не знаете, какая у меня машина.
3: А я рот ебить, какая она там, блядь, машина. Я номера, блядь, увидел, блядь, ее рот, блядь. Сережа, блядь. Сейчас,
2: какие
3: блядь,
2: номера?
3: Сейчас, блядь, подойду, я устрою.
2: Какие
3: блядь
2: у меня номера?
3: Я сейчас подойду, устрою, блядь.
2: Какие
3: вот,
2: у меня
3: видите
2: номера?
3: Вы меня видите? Я рукой махаю.
2: Нет, не вижу.
3: Вот, рукой маху вам,
2: номера
3: вам машу.
2: Номера у меня какие?
3: Я машу вам, видите?
2: Какие у меня?
3: Машу вот вам. Номера у меня сейчас какие? Я, блядь, все, я, блядь, бежу. Я уже, блядь, не могу, мне терпения не хватает. Я уже подбегаю сейчас к вам, блядь.
2: Я
3: просто...
2: говорю, номера
3: все,
2: у меня
3: я...
2: какие?
3: Сейчас, блядь, 4-8, да. Я иду, блядь. Мне похуй, сейчас, блядь, буду ебашиться, мне похую, блядь. Видите, меня руку я поднял?
2: Нет, не вижу.
3: Сейчас я подойду.
2: Номера у меня, говорю, какие?
3: Автомобильные. Я сейчас, вы сейчас мне тут не надо. Тут.
2: Какие
3: я уже
2: у меня номера?
3: Я сейчас подойду, я вам все расскажу. Я человек серьезный, не надо тут меня на понт брать.
2: Ну, я тоже человек серьезный, поверьте мне.
3: Ну, поверьте мне,
2: вы подойдите
3: вот мне
2: нормально.
3: Поверьте. Вот мне поверьте, я, блядь, генерал в отставке. Военный бывший. Бывших военных
2: ничего,
3: не бывает.
2: Ничего страшного.
3: Я ВДВшник. Сейчас я подхожу.
2: Давайте, я жду.
3: Во-во-во, все, руку поднял. Вот это вы, да?
2: Где вы?
3: Ну, вот, я руку поднял.
2: Ну, я же вас жду. Вы сказали, возле второго подъезда. Вот я стою... У второго подъезда.
3: Ну вот я возле первого иду. Я вот возле первого иду. Я возле первого.
2: Ну я стою возле первого дома. Где вы?
3: Я рукой махшу вот вам. Вы видите, да, телефоном еще.
2: Вы можете подойти ко мне?
3: Так я к вам иду с телефоном в руке.
2: Ну вот, подходите. Я не вижу, чтобы вы подходили.
3: Я, в смысле, блядь, я иду к
2: вам. А семерка ваша где стояла?
3: Да вот за домом стоит она.
2: Так я за домом не ездил.
3: Так я тоже за домом ее не царапал. Она стоит там, потому что я перегнал ее. Я иду
2: хорошо,
3: рукой машу.
2: Вы можете подойти, нет?
3: Иду, иду, да. Все, вот он я. Здравствуйте. Видите, да? Это вы?
2: Ну, где? Здравствуйте. Где вы?
3: Ну вот я подхожу к вам. Прямо напротив вас.
2: Ну, хорошо. Я не вижу.
3: А, я во, я вас вижу, я просто с другой стороны шел. Вон он вы, да, стоите? А ну, по телефонам помахайте.
2: Помахал.
3: Во, вон он я, напротив, видите?
2: Нет. Я сейчас махаю телефон?
3: Да.
2: Я не махал телефоном.
3: Ну вы это уже убрали опять 2 минуты назад. Я вот сейчас вас вижу, да? Вот сейчас помахайте.
2: Ну
3: вот сейчас
2: помахал.
3: Сейчас вот смотрите вперед, вот футболку снял, видите? Футболку снял я.
2: Нет, не вижу.
3: Ясненько. Ладненько, сейчас я подойду, ждите.
2: Давайте, подходите.
3: Сейчас, вон, видите, да? Я вот машу.
2: Не вижу.
3: Как не вижу? А можете пройти вот к первому подъезду?
2: Я стою возле первого подъезда.
3: Ну, а вы сказали возле второго, я ко второму подхожу уже.
2: Хорошо, я подошел к первому.
3: Все, я просто сейчас, я возле второго иду. Видите, да? Машу рукой. Вот он,
2: ну,
3: да, это вы, да, там стоите, улыбитесь.
2: Ну, где вы, подходите.
3: Я возле второго, видите?
2: Нет, не вижу.
3: Сейчас я подхожу уже. Все, сейчас я буду. Саш, Саня. Саня! Сашка! Чё, ебать, опять под камнем?
4: Что, блядь?
3: Саша, позови сюда.
5: Итак, эта песня посвящается всем Аладам и всем великим дуалистам Линейджа. Итак, Бахмар! Истинный Эджин. Такой класс, как великие дуэ.

всех плевать. Не похуй на малолеток. Они мне завидуют. Я великий и непобедимый дуалист. А я лад. И мне на всех плевать. А я лад. Yellow.

всех плевать. А я вот. А я вот. А я вот.

Михалат, а я бог. Я великий дуалист и не буду на такую хуйню. И помав точкам танков, я стану и хуйню, я стану и хуйню. Мне на всех плевать, а я лад, а я бог. И мне на всех да бог, а я лад, я всех ебашу на мелкую.

0: Соединение с детским центром нажмите 1. С центром косметологии и пластики 2. С центром стоматологии 3. С центром офтальмологии 4. Получить информацию по услугам стационара 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь.
1: Да.
2: Спасибо. Клиника Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Светлана. Меня зовут Валерий Альбертович Пожмашенко. По поводу, я извиняюсь, что я так вас побеспокоил. Мне нужен врач, офтальмолог, дерматолог и онколог и уролог. Возможно ли запись или нет?
2: Возможно.
1: Вот, пожалуйста, можно на завтра пожалуйста. Меня записать?
2: Когда вы планируете?
1: Я планирую завтра. А вас как зовут? Я что-то забыл немножко.
2: Меня зовут Анна.
1: Совсем не важно.
2: Значит, пожалуйста.
1: Да.
2: Я не сказала «неважно», я сказала «меня зовут Анна».
1: Неважно. Как вас зовут, не суть. Да, спасибо.
2: Завтра, да. Хорошо.
1: Да.
2: Завтра вы хотите. В сетевом клинике вы в первый раз или уже были у нас?
1: Да, я бывал у вас, когда у меня геморрой был.
2: Хорошо. Скажите, пожалуйста, да. В какое время вы планируете?
1: Завтра в обед хочу к вам приехать, вот, потому что данная проблема, которая меня беспокоит сегодня, не дает мне спокойно.
2: В обед во сколько вы планируете?
1: Ну, к 12, максимум 12.
3: Поздравь, братан, надо не узнать.
2: Тогда будем сейчас подбирать время. Номер карты помните?
3: 7-9-6-5-5-8-9-9-9-8-2.
2: Фамилия ваша?
1: 14-88, 2-2-1-8, по-моему. Угу. Не слышу.
2: Хорошо, фамилия ваша, пожалуйста.
1: Да. Жмашенко.
2: Еще раз, пожалуйста.
1: Жмашенко.
2: Жбашенко?
1: Да. Ну да.
2: Жбашенко, правильно?
1: Да. А имя мое?
2: Знаете, я, к сожалению, Жбашенко не могу найти фамилию, Борф. Что у нас был такой пациент.
1: Ну, запишите, но по новой меня, может, там ошибка какая-то.
2: То есть фамилия правильная? Жбашенко.
1: Да, Жмышенко.
2: Жбашенко,
1: Жмышенко, Жмышенко, Жмышок. Жмых.
2: Жмышенко, правильно?
1: Да.
2: Тоже такой фамилии нет.
1: Не слышу.
2: Я, к сожалению, не могу по такой фамилии историю вашу карту найти.
1: Не важно. Попробуйте по другой фамилии. Может, когда я был не женат, и я просто недавно женился, фамилию жены взял под Петров.
2: Петров.
1: Да.
2: Минуту одну. Имя, отчество?
1: Да, написано у вас.
2: Ну, написано Петров, сейчас имя, отчество мне еще нужно, здесь 100 человек Петровых. А имя, отчество ваше?
1: Валерий.
2: Валерий?
1: Да, я.
2: А отчество?
1: Да. В смысле?
2: Отчество ваше.
1: Ну, вас нашли там мою, та самую, картотеку уже.
2: Знаете, Петровых Валерий, сейчас у меня высветило 20 человек. Мне же нужно понимать, отчество какое у вас.
1: Владимирович.
2: Дата рождения ваша?
1: Здравствуйте, ну там же написано, извиняюсь.
2: Ну, тут дата рождения написана у нескольких человек, да, то есть, которые Петрова Валерия Владимировича. Вот, да. Несколько человек, мне нужно понимать.
1: Ну, я, как вы дату думаете, рождения, сколько мне по голосу? Я же человек пожилой уже, не молодой совсем. Да.
2: Ну, мне сложно определить, разные голоса бывают, разные возраста.
1: Я вас прекрасно понимаю, Антонина. Да. Вы посмотрите и подумайте сами. Вы издеваетесь, я пожилой человек, вы расспрашиваете меня эти вопросы.
2: Я над вами абсолютно не издеваюсь, мне нужно найти ваш номер карты. Вот и все. Я вас сейчас запишу под фамилию.
1: Петрова.
2: Под фамилией Валерия... жены я нашла, да, Петров, да, и там очень много высветило сразу,
1: Петров,
2: и некоторые
1: Валерия,
2: года, если вы говорите, тяжелый человек. Там, к сожалению, вы говорите, вы пожилой человек, значит, видимо, не совпадает. Вот, поэтому я сейчас запишу под фамилией жены, как вот вы первый раз сказали, значит, Жмышко, да, вы сказали?
1: Как?
2: Как вы сказали фамилию?
1: Как вы сказали?
2: Валерий, я уже все записала, Валерий Владимирович.
1: Да.
2: Телефон контактный, пожалуйста, ваш.
1: Зачем вам? У меня нет телефона.
2: Хорошо, без телефона запишем тогда вас. Значит, в 12 часов мы завтра идем, так, территориально вы определили Цветной бульвар, правильно?
1: Да.
3: Здорово. Бивень,
2: поздравляю. В 12 часов мы идем с вами к офтальмологу.
1: Нет, подождите, мне нужен уролог, ларинголог, потому что сейчас объясню ситуацию, моя срочность и спешность звонка в данное время суток связана с тем, что в данный момент я просто страдаю от того, что я случайно побаловался с своим другом, ВДВшником. Мы с ним, ну, занимаемся анальным сексом, скажем так. И он мне по случайности всунул в анальное отверстие бутылку от пива, и она мне доставляет дискомфорт, мне больно двигаться. Я не знаю, просто...
2: То есть вам именно уролог нужен или проктолог?
1: Кто может достать данную бутылку?
2: А, кто может достать данную бутылку, это проктолог может достать. У вас к проктологу на завтра
1: записать? Да, да, да, да.
2: А скажите, пожалуйста, когда у вас был половой контакт, когда, так сказать, инородное тело было помещено в прямую кишку?
1: Минут 15 назад до звонка.
2: Минут 15 назад до звонка. Тогда вам лучше всего вызвать скорую помощь, чтобы вас отправили к
1: доктору. Это уже второй случай, я просто уже, ну, терпимо, у меня было уже такое.
2: С бутылкой просто, понимаете, а бутылка от чего? От шампанского, от пива?
1: Не, от пива обычно, Балтика девятка.
2: От Балтика, то есть?
1: Да.
2: Но вы знаете, если 15 минут назад у вас прямое кишку было помещено такое инородное тело, то вам лучше всего вызвать скорую помощь, да, чтобы вас направили в отделение травматологии, там уже хирурги вам это вытащили. До утра не рекомендовано.
1: Да, я понимаю, я это уже второй или третий раз подобное, потому что я ВДВшник.
2: Второй или третий раз. И вы целую ночь с бутылкой спокойно спали, находились, а потом ехали к доктору, правильно?
1: Ну, правильно. Все правильно. Я привык, мне нравится.
2: Правильно.
1: Сюда, с одной стороны, нравится.
2: А, вам это нравится.
1: Ну, не особо,
2: вам
1: но
2: это нравится.
1: Пойдет.
2: И вы хотите, чтобы завтра, да, и вы хотите, чтобы завтра вам проктолог вынул эту бутылку.
1: Ну,
2: правильно,
1: да,
2: поняла?
1: Да, именно так. Именно так. Чтобы залечил рану,
2: именно
1: зашил.
2: Так.
1: Зашил.
2: Хорошо, хорошо. Тогда давайте перезапишемся к проктологу.
1: Да.
2: Значит, проктологи у нас завтра ведут прием. Вот на Цветном бульваре во второй половине дня, на парке культуры в первой половине дня, на Таганке в первой половине дня, на Арбате во второй половине дня. В какую из клиник вам удобно подъехать и в какое
1: первую,
2: время?
1: Первую. Мне половина первая удобная.
2: Метро «Парк культуры» устраивает
1: да,
2: вас?
1: Да, да, да.
2: Хорошо, в 12:30 нормальное время будет?
1: Не, давайте где-то в часов 12, потому что на 10 рано.
2: В 12, к сожалению, занято, в 12:30 время есть.
1: У меня не надо на 10, давайте на 12:30. На 10 не надо.
2: Так я вам и говорю на 12:30.
1: Я вас не слышу, вы плохо говорите, по голосу вам...
2: Я плохо говорю, извините, пожалуйста, 12:30.
1: Просто
2: так
1: я...
2: нормально?
1: Вот вам по голосу лет, наверное, 52.
2: Вы знаете, 62, вы немножко не угадали. Ну, 12:30 устраивает вас?
1: Кого, меня или вас?
2: 12:30 время к доктору.
1: Так, ну давайте так договоримся с вами. Я просто хочу сказать следующее, да, вот я по жизни вообще как бы человек, ну, такой, у меня жизнь не задалась, скажем так. Я по зонам шмонал, там привык уже, что инородные тела у меня в анальном отверстии. Я славился у себя на зоне за то, что у меня большая дырка, я много вещей переносил в этом отверстии. Это все понятное дело, да, здравствуйте еще раз. Как вас зовут, я забыл?
2: Антонина.
1: Да, спасибо, Надежда. В общем, Надежда, я хочу, чтобы это все сделали именно конкретно с зашивом, потому что мой друг ВДВшник, он еще туда ногу сувал и кулак, и немножко печет, сейчас сижу, мне прям печет немного до ромах, да.
2: Хорошо. Значит, ну здесь два варианта. Либо вызывать скорую помощь, да, либо дождаться завтра. То есть завтра в 12:30 вы хотите к доктору подойти?
1: Ну, конечно. Да.
2: То есть на 12:30. Адрес запишите?
1: Да я знаю, куда я ж там был уже.
2: А, знаете, да, были уже много раз.
1: Да было, именно по этой причине раза два или три я был, да. Мне уже вытаскивал ваш доктор
2: этот. А в какой из клиник вы нашей были? В какой из клиник?
1: Да ваши же и был, мне вытаскивали ваши.
2: А, ну хорошо, тогда если вы у нас были,
1: смотрите, ситуация была у меня.
2: Мы ждем вас.
1: Прям проктолог вытащил эту бутылку и прям взял, раскрыл крышку.
2: Ну, завтра вы как раз проктологу расскажете все, прямую кишку свою покажете и решите с ним данный вопрос.
1: Я извиняюсь.
2: Значит, мы ждем вас завтра в 12:30 в той клинике, в которой вы были у нас, да?
1: Да.
2: Вот, если будут какие-то изменения, мы всегда ждем звоночка вашего. А если будет очень сильно пить, тогда вызывайте скорую помощь, да, чтобы, не дай бог, некроз ткани не было.
1: Извиняюсь.
2: Вот. Ждем вас завтра, Валерий Владимирович.
1: Да, дайте сказать. Вы такая прекрасная женщина, что я бы не прочь бы с вами замутить нереальную любовь. Угу. Давайте встретимся.
2: Ну, наверное, навряд ли получится. У нас разные возраста с вами.
1: Мне тоже 54 года, вам 62, господи.
2: Ну, а придумал. Мне уже 62.
1: Неважно.
2: Вот,
1: а мне 54.
2: Вот, да. Ну, вы для меня очень молоды. Значит,
1: ничего,
2: пожалуйста, ждем вас завтра к нам в 12:30.
1: Зато у меня огурчик. У меня огурчик зато напряженный в данный момент. Алло. Да, что там, 62 года, ебать. Там молодые хули.
4: И надеюсь, до встречи.
5: До встречи. О, мой маленький. О, боже. Они закрыты. Они в 23:00 открываются.
6: Центральная станция, администратор у нас.
5: Алло, скажите, пожалуйста, сегодня в 11 вы открываетесь, да?
6: 10 часов.
5: О боже, а что у нас сегодня будет там по программе?
6: Калиста Блэк.
5: А, Блэк, да?
6: Угу.
5: Это прекрасно. Гостей много сегодня будет?
6: Понятия, я не Ванга.
5: Я прекрасно понимаю. А, допустим, забронировать место заранее возможно?
6: Вход свободный, столы, посадка тоже свободная.
5: О боже, я хочу Блэк.
6: Что, могу чем-то помочь?
5: А вас как зовут-то?
6: Марат.
5: Маратик, а можно с вами будет отдохнуть в VIP-комнате, Марат?
6: Давай, молодой человек, есть вопросы?
5: Я хочу тебя, Маратик.
6: Ну, приезжай.
5: Меня Данил зовут, сахарный мальчик. Я сахарный. Алло. О, боже. Я хочу Маратика.
7: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная...»
8: Да, Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А вы работаете, да, сейчас?
8: Работаем сейчас.
5: О боже. А много гостей у вас?
8: Много.
5: А, скажите, пожалуйста, заранее забронировать можно место посещения?
8: Да, только надо деньги сначала перевести за бронирование.
5: А как перевести?
8: Наличными оставить на почте.
5: Меня Данил зовут. Меня Данил зовут. О, суки, почувствовали. Подстава, пидор.
7: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок

0: Маслори пидар. Я таких люблю. Маслори VIP зала, VIP пропуск в 3 обезьяны и в СПА вода. Еще в клуб Бойс у него прям VIP пропуска. Может спокойно любого из чата взять, провести абсолютно бесплатно в самые сладкие места этих заведений. Допустим, в Спобода, в Маслоре вообще абонемент на целых 3 года. Он может вообще всех нас отвезти и показать самых сладких мальчиков Питера и Москвы. То есть всех пидорасов, так сказать. Ха-ха-ха-ха. Пидоров, пидорасов, пидорасов, вонючих пидоров. А-а-а. Пидорков, пидорасов, пидорасов. Шо? Пида, пида, пид... Алло? Алло.
1: Алло.
0: Привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Даша, а тебя?
0: Даша, а я Данил. Данил меня зовут. А ты откуда?
1: Очень приятно, Данил. Сколько тебе лет, тебе голос такой молодой?
0: 19.
1: О, такой ты маленький.
0: А тебе сколько?
1: Мне 26.
0: О боже, ну просто я гей, поэтому у меня голос нежный такой.
1: А-а-а.
0: Да, я из Москвы. А ты откуда?
1: Очень приятно, я из Красноярска.
0: А, Красноярск, там у тебя сейчас холодно. Я бы тебя согревал бы, была бы ты в Москве, я бы тебя провел по магазинам, пошопились бы вместе.
1: Учитывая, что локдаун...
0: Да ничего страшного, у меня есть проход в VIP, VIP-проход, я очень известный московский тиктокер Данил Мацони.
1: Ну, не слышала о таком.
0: Я, ну, люблю шопиться. Какой твой любимый бренд?
1: Ну, у меня его нет, у нас, скажем так... Не так, как у вас там.
0: Ну да, у нас тут все в Москве. В Москве просто обязаны быть всем, ну, в топе, в тренде. Иначе здесь не воспринимают нормально. То есть, если ты молодая или молодой, и у тебя нет топовых шмоток, то тебя не воспринимают всерьез.
1: Ну, куда уж нам простым смертным до вас?
0: Ну да, мы вот, я в ЦУМе каждый день, у меня мальчик есть, Самвел, тоже, ну, коренной москвич, он меня постоянно водит по бутикам модным, особенно в ЦУМе. Купил мне куртку кожаную за 118 тысяч. Вот.
1: Поздравляю.
0: Вот, я гей, да, я понимаю, что это, ну, как бы необычно, но я в Москве живу, и для Москвы это нормально, то есть, понимаешь?
1: Ну, ты не первый гей, с кем я, скажем так, общаюсь.
0: Ну, меня Данил зовут, чтобы не перепутала.
1: Хорошо. Тебя я не перепутаю, другой живет в Риме, так что...
0: А, о боже. А у тебя мальчик есть?
1: Да, у меня есть муж.
0: А, муж есть? А где он сейчас? Угу. Почему ты не с ним общаешься?
1: Он на работе, а мне просто скучно.
0: А, на работе, да? А у вас дети есть?
1: Нету.
0: Это хорошо. Ну вот. Мне нравится... Я очень безумно люблю играть в компьютерные игры и шопиться.
1: Здорово. А я люблю читать.
0: О боже. А я тоже люблю. Моя любимая книга – это «Москва петушки».
1: Я не слышала про такую...
0: О боже, а Паула Коэльо?
1: Конечно, слышала.
0: Вот, тоже.
1: И какая твоя любимая его книга?
0: О боже, про проституток. 11 минут.
1: Ой, господи, я ее читала, не знаю, лет 15 назад.
0: Ну вот, а мне 19, я ее прочитал год назад.
1: И что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что это все правильно и описывает целиком и полностью женщин. Вот мы, мальчики, не такие. Мы за 11 минут, ну, не успеем ничего сделать.
1: Ну, он же как раз и описывает, что все вертится вокруг этих 11 минут. Значит, вы как-то успеваете.
0: Я так скажу, все как бы так, но я люблю шопиться. А у вас есть бренд Бершка?
1: Ну, есть.
0: Вот я люблю Бершку. А у тебя какая косметика? Не посоветуешь мне мыло для укладки ресничек или бровей?
1: Нет, не посоветую. Я не сильно люблю косметику и красить.
0: А я в тренде. А у тебя каким цветом волосы?
1: У меня натуральные русые.
0: А, русые, длинные, да?
1: Светло-русые, нет, короткие.
0: А какая у тебя прическа?
1: У меня стрижка такая, знаешь, что-то типа удлиненного каре.
0: А, горшок.
1: Нет, что-то типа, как скажем... Волосы по плечи, просто такой красивый ровный срез и возле лица как каскад.
0: Ну я...
1: Я понял. Я не знаю, как это писать, как бы я в этом сильно не разбираюсь, как называют.
0: Ну, у нас в Москве называют это, как у Ольги Бузовой, колхоз.
1: Ну... Что удалось исправить после реально колхозной стрижки?
0: Это называется удлиненный горшок Ольги Бузовой.
1: Ну, я не помню, как назвала это мой парикмахер, поэтому...
0: Я называю это кастрюля на голове.
1: Ну, не так уж.
0: А я лысый.
1: Ну, тоже прикольно.
0: Ну, я кепку одеваю, чтобы никто не видел лысину мою московскую. Ну, ничего страшного.
1: Понятно.
0: Я просто модник здесь, ну, я...
1: Ну, куда, говорю, нам просто смертным девушкам, да вас там.
0: А ты не хочешь приехать пошопиться?
1: Нет.
0: Я тебя проведу по самым модным нашим бутикам... И сделаю из тебя самую-самую красивую девочку Москвы.
1: У меня, к сожалению, немножко другие интересы.
0: А какие?
1: Ну, как бы, ну, точно шопинг в них не входит. Скажем так, я не люблю ходить по магазинам и стараюсь что-то себе заказать.
0: О, просто, боже.
1: Потому что я не люблю магазины.
0: Ла Мода?
1: Нет, в основном Wildberries.
0: А, Алиэкспресс.
1: Нет, Валберис.
0: А, я понял. А у тебя есть страница в Инстаграме?
1: Есть, но я сильно там не сижу.
0: О боже. А есть там твое фото?
1: Старые.
0: Старые?
1: Не поверишь, я не сижу в Инстаграме, не выкладываю сильно посты. Я не люблю шопинг. Я просто люблю работать и проводить веселое время с друзьями, вот и все.
0: А кем ты работаешь?
1: Я работаю мастером маникюра.
0: О боже, я люблю это. А можно к тебе на маникюр? У меня тоже маникюр.
1: Не, ну если ты приедешь в Красноярск.
0: О боже, я хочу, чтобы ты сделала мне ноготочки.
1: Ну у тебя какой маникюр? Наверняка что-нибудь длинное, экстравагантное, яркое.
0: Ну, у меня со стразиками. У меня синенькие со стразиками, с блеском.
1: Ну, почему-то я так и думала.
0: Ой, а что там у тебя? Ты писаешь?
1: Нет, это кран. Кран с водой.
0: Кран. О, боже.
1: Да.
0: Я понял. А ты как проводишь свои выходные? Как отдыхаешь, расслабляешься?
1: Я провожу его в спортзале.
0: О боже, ты
1: спортзале.
0: Фитнес-девочка?
1: Нет, я просто хожу в зал, привожу себя в порядок. Я провожу время в баре с друзьями.
0: Где? В пабе?
1: В баре, ага.
0: А, бар это уже сейчас не в тренде.
1: Ах, ну извините.
0: Сейчас, ну, в тренде в Москве это возле ЦУМа пить.
1: Ну, я же говорю, куда нам как-то снять? Простым людям, да вас в тренде.
0: Ну я в тренде, я Данила. Слушай, а скажи, пожалуйста, у тебя какой любимый алкогольный напиток?
1: Виски, ликеры.
0: О боже, такой. Я тоже люблю, но мой любимый напиток у нас в Москве – это гараж.
1: О господи, это пиво, да, которое пивной напиток?
0: Да, это прямо сейчас в тренде.
1: Я его тоже пью. Я даже его пью.
0: Вот, ты тоже немножко в тренде.
1: Наверное.
0: Еще тебе бершку одеть и горшок с головы снять, и ты будешь вообще топовая.
1: Господи, не люблю я вашу бершку, мне не нравятся там вещи абсолютно никакие.
0: О, боже. А хочешь, я тебе подарю курточку кожаную?
1: Нет.
0: Мне ее сам Вэл подарил, мой парень, коренной москвич.
1: Я рада за тебя и за сам Вэла, что у тебя есть парень.
0: Ему 45.
1: Тоже неплохо.
0: А мне 19, боже. Ничего страшного. Он когда меня увидел,
1: да.
0: У него пуся потекла.
1: Я бы больше сказала, что это всех похоже на совращение малолетних, но ладно.
0: Нет, ну я что, уже взрослый, мне 19.
1: Ой, ути-пути, какой ты взрослый, ты только как год совершеннолетним стал.
0: Ну я уже взрослым себя чувствую, я уже самостоятельный, я люблю шопиться, красить ноготочки и быть в тренде ТикТока. Мне девочки хотят со мной записать совместную сторис, чтобы выделиться из толпы. Я московский модник, я постоянно возле ЦУМа хожу с сумками, набитыми бершкой. Я еще могу рэп читать. Рэп, ты музыку, кстати, какую любишь слушать?
1: Я больше рок люблю.
0: О боже, а рэп?
1: Нет.
0: Я могу тебе рэп зачитать немножко.
1: Нет, спасибо.
0: Йоу, мы с тобой познакомились в интернете. Ты мне позвонила на рассвете. Я тебя пригласил со мной шопиться. Пока мы с тобой шопились, ты мне ноготочки сделала. Я твой горшок сбрил и сделал с тебя Мадонну, о боже. Дрожь по коже, что же? Ну вот такой фристайл.
1: Ну, я тебе тут поаплодирую даже.
0: Спасибо, зая. Ты такая хорошая, жаль, что я гей.
1: Ну, я часто это слышу.
0: Ничего страшного. Ты знаешь, в нашей жизни всякое бывает. Вот. Но я, понимаешь, я осознал, что я создан не для того, чтобы руками работать. Вот, я больше ртом и языком работаю на камеру, я блогер, я тиктокер, я, ну, мои руки, они нежные, как у женщины.
1: Ну, здорово.
0: Я люблю этими своими нежными пальчиками делать массаж моему Самвелу. А что у тебя за звуки там на фоне?
1: Ну, это кошка, он ест. Только слишком громко.
0: Не, а у тебя там что-то...
1: Да, я люблю штаны в обтяжку.
0: О, боже.
1: Джинсы скинули в основном.
0: Бершка?
1: Нет.
0: А какие у тебя штаны?
1: Не, мне нравятся Остин. Они самые удобные.
0: А, Остин. Ну, это да, это было в тренде лет 30 назад. У нас в Москве уже нет таких.
1: Ну, зато мне в них комфортно.
0: Ну, понятно, но это не в тренде. Ну, ладно.
1: Я предпочитаю удобство трендом.
0: Я понял. Нет, я вот наоборот. Лучше, чтобы это было неудобно. Вот я хожу, да, извини за подробности. У меня большой, ну, орган детородный, скажем. И штаны в обтяг, кожаные. И мне все сдавливает, зато я в тренде.
1: Ну, ладно.
0: Ничего страшного, все равно, да, если даже что-то передавится, как бы мне же, ну, я же не собираюсь там детей каких-то, я же как бы, ну, понимаешь, да?
1: Угу.
0: О боже, а как тебя найти в Инстаграм?
1: Лучше этого не надо делать.
0: Я хотел бы посмотреть на тебя.
1: Я предпочту этого не делать.
0: Я хочу.
1: Не стоит.
0: Позаглядаю немножко, посмотрю, что можно придумать. Может, приеду к тебе со своим этим, ну, другом. Он у меня прям, ну, делает из людей просто конфетку.
1: Я предпочту остаться так, как мне нравится.
0: О боже, а твоему парню сколько лет?
1: Ему 29.
0: О боже, 29? А почему он так мало времени тебе уделяет?
1: Ну, много работает.
0: А кем он работает?
1: Он что-то типа управляющего на заводе.
0: А, на заводе. А что завод производит?
1: Картонные коробки.
0: А, картонные коробки для... Это получается такие, как у нас в ЦУМе для вещей, да, бэршки?
1: Нет, с такими они не работают. Они работают в основном, знаешь, печенюшки, которые продаются, коробочки.
0: А, ну да, ну такой для я торта. Ем. Тортики, печенье, вот я правильно. Сладкое не ем. Я френд, я форму подел... Я только... Я вегетарианец. Я ем только исключительно салатики.
1: Ну, здорово.
0: Да. Я очень, кстати, игривый.
1: Ну, понятно, здорово. Вот, сбережешь, ну... мяско животных. Круто.
0: Да, я просто очень люблю животных, потому что я считаю, что животные, они такие же, как и мы, только чуть другие.
1: Ну да.
0: Ну, в смысле не геи, а просто такие же живые существа, как и мы.
1: Ну, а я мясоедка, причем во всех ее проявлениях.
0: Ну, это хорошо.
1: Я люблю мясо.
0: Вот я слышала, что если девушка очень любит мясо, то у нее попа большая и красивая. Это правда?
1: Не знаю.
0: Вот. Я вспомнила, когда-то вот сидела и душил свою змею.
1: И?
0: Прикольно, это у меня, ну, обычно не было такого. У меня 19 всего, я душил змею, сидел.
1: Ладно, пропущу это мимо ушей. Подробности такой интимной жизни, как бы.
0: А как парня зовут?
1: Саша.
0: О боже, Саша, это такое имя необычное.
1: Почему?
0: Ну, это прям классное, это мое любимое имя.
1: Да.
0: Вот.
1: Типа как Александр Петров или как там его?
0: Да, о боже, это вообще-то мой крэш, мы с ним вместе тиктоки снимаем. Вот.
1: Понятно.
0: А скажи мне, пожалуйста, а твой мужчина, он как относится к геям?
1: Негативно.
0: О боже, может просто нам с ним познакомиться нужно?
1: Поверь мне, это ужасно будет.
0: Нет, мне кажется, что он просто, если увидит меня, он скажет, что я симпатичный Данил.
1: Нет.
0: А может, мы позвоним ему на мобильное и спросим?
1: Он тогда точно меня закопает. И надпись на моем надгробии будет: она просто позвонила мне на мобильный.
0: О боже, да нет.
1: Ты хочешь моей смерти?
0: О нет, я хочу тебя отправить шопиться со мной.
1: Ненавижу шопинг.
0: Я тебя проведу по модным бутикам. А какой твой любимый бренд парфюмерии?
1: Только особых предпочтений сильно нет.
0: Может быть, купить себе одеколон Саша?
1: Мой любимый одеколон сейчас на работе.
0: О боже, он у тебя вкусный, Саша?
1: Он вкусный, вкусный.
0: Я попробовал бы укусить его за попку.
1: Этим пирожком я с тобой не поделюсь.
0: О боже. А мне кажется, что он выберет меня, Данила.
1: Свою любимую женщину он не променяет на тебя. Что ж ты плюешь?
0: Да, извини, это я пукнул. Извини, я просто с парфюма новый свой попшикал. У меня Том Форд. Я пукнул. О боже. Я пукнул парфюмом. Я просто сделал оксимирона прямо в микрофон. А почему детей не делаете?
1: Не хотим.
0: А вообще или пока что?
1: Пока что.
0: Ну правильно, потому что эти дети это личинки.
1: Это маленькие демоны.
0: Да, это маленькие кизяки. Слушай, ну ты мне расскажи, вы как в квартире живете или в доме?
1: Да, у меня квартира.
0: А, в квартире, да. Хорошо, там соседи не мешают.
1: Нет, у меня шикарные соседи.
0: О боже, а я тоже живу, я в Москва-Сити. Здесь на 115 этаже, представляешь? Я как в облаках, как птица. И как птичка.
1: Ну, здорово, я рада за тебя.
0: Я летаю и порхаю возле ЦУМа с пакетами. У меня... Все пакеты забиты бэрышкой. Я не знаю, куда деть бэрышку. Может, тебе отправить в Красноярск? А?
1: Да нет, спасибо. Я же говорю, я не люблю бэрышку. Мне там не нравится.
0: Я могу тебе Остин найти.
1: Сейчас, секундочку. Я тут отвечу на сообщение.
0: Хорошо. Это напиши ему, что... Я очень красивый. Скажи, пожалуйста, ну, а у Саши большой аппарат?
1: Приличный.
0: О боже. А как он им управляет? Справляется?
1: Шикарно, шикарно.
0: Оу, я люблю, когда мужчина умеет пользоваться своим аппаратом. Ну так, если навскидку, сколько у Саши сантиметров змея?
1: Питон.
0: Питон, о боже, мне кажется, нет, просто Александров обычно маленькие.
1: Нормально.
0: Просто вот я, насколько знаю, у меня был тоже бывший Саша. У него вообще корнишончик.
1: Мне жаль.
0: А вот у Самвела у моего большой аж 8 сантиметров.
1: Сколько?
0: 8.
1: В обычном состоянии.
0: Ну, в стоячем.
1: Че так мало?
0: О боже. Да у меня попа не такая уж и прям большая. Чупа! Я чупа. Я чупа.
1: Нет, не ты чупа, это моя кошка чупа тут.
0: А, чупа-чупс.
1: Чупа-кабра.
0: А, чупа-чупа. Ну я понял. А, то есть у него больше, да, чем 8?
1: Да.
0: Ну понятно, понятно. А какая поза твоя самая любимая?
1: Подождите секунду, у меня кошка все перевернула на столе.
0: Я чупа. Я твоя кошка.
1: Я не думаю, что ты похож на лысого сфинкса.
0: Боже, я тоже лысый, я же сказал. Я, может быть, и похож.
1: Ну, вряд ли. Ты похож на лысого сфинкса. Так что...
0: О боже! Ты пукнула?
1: Что? Нет, это у меня дверца шкафа так.
0: А.
1: Подожди, сейчас я кошек покормлю.
0: О, да.

0: Ну а как тебе больше всего нравится?
1: Никак.
0: То есть ты не любишь секс, да?
1: Не особо.
0: Ну а как часто у вас секс?
1: Редко-редко.
0: Раз в неделю?
1: Можешь меня пожалеть по этому поводу.
0: А почему у вас редко? Ты не хочешь или он?
1: Я.
0: А почему? У тебя болит кися?
1: Ну что, я вредная и противная.
0: Ну раз в неделю бывает хоть?
1: Нет.
0: О боже, а как же он...
1: Выпьем.
0: А как Саша
1: выпьем же за специальный секс.
0: А Саша как на это реагирует?
1: Ему прекрасно.
0: Ему все равно, да?
1: Да.
0: А мне кажется, у него на работе кто-то есть.
1: Мне тоже так иногда кажется.
0: Потому что мужчина не может без секса.
1: Наверное. Мне тоже так кажется, что у него на работе кто-то есть, но это он отрицает. И я не нашла ни одного доказательства.
0: О боже. Ну, мне кажется, просто нужно тебе почаще с ним баловаться сексом.
1: Наверное.
0: Хотя бы раза три в неделю. Или знаешь,
1: ну, когда ты поживешь в браке 8 лет, я посмотрю.
0: О боже. Ну, я понял. Ну, а хоть там, не знаю, извини, конечно, может, какие-то ласки там, ты его балуешь, ну, поцелуями там.
1: Все, чем я могу побаловать, это его послать нахрен.
0: Почему?
1: Ну, потому что я злюка.
0: Не надо, почему?
1: Злюка, наверное, и противная.
0: Ну, вы же 8 лет вместе, боже.
1: И что?
0: Ну, ты же...
1: Я злобная, вредная и противная.
0: А мне кажется, чтобы у вас была гармония в отношениях, нужно чаще заниматься сексом.
1: Это помогало еще лет 5 назад.
0: А сейчас?
1: А сейчас уже не помогает.
0: О боже.
1: Вот поэтому он на работе, а я сижу на кухне и пью.
0: О боже. А я сам выломал. Тоже у нас как бы не все как бы гладко. Вот. Мне кажется, у него тоже кто-то есть. Потому что я замечаю, у него другой запах. Запах кожи меняется. Как будто кто-то обнимал.
1: Все вполне может быть.
0: Да. Я очень, конечно, расстраиваюсь. Тоже бывает на кухне сижу, ночами не сплю. Очень грустно мне. Вот, ну когда он приезжает ко мне, он мне подарки дарит, и у нас секс с ним 5 раз в день.
1: Завидую.
0: Вот, ну я не против, у меня попа уже большая. Вот, ну ничего страшного, ты не расстраивайся, я тебе хочу предложить выход из ситуации, чтобы нормализовать отношения, да, чтобы была гармония, связь, так сказать. Без секса нет любви, потому что секс — это фундамент всех отношений.
1: Да?
0: Да, потому что мужчина — это такое создание, вот, я по себе знаю, потому что я же мужчина, как ни крути, хоть и гей, вот, мне нужен секс каждый день.
1: Везет тебе.
0: А если мужчине секса нет, то сегодня, завтра он найдет ту, которая будет давать ему это на стороне, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Вот, поэтому как бы это такая вот вещь в жизни, и винить в этом мужчину нельзя, понимаешь? Потому что мужчина, он так создан, что он не может без секса.
1: Ну, хуже вы мужчина.
0: Он может любить женщину, но с сексом заниматься с другой, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Вот. Вот я, допустим, когда сам было нет, я сам себя радую.

0: чем же эта радость тогда?
1: Я смотрю гейское порно.
0: Не в этом счастье, не в этом счастье.
1: Ну а в чем, по-твоему, счастье? Тебе чего не хватает для счастья?
0: Да хрен его знает. Например, допить этот бокал ликера.
1: О, боже. Вот приехала бы ты ко мне, мы бы с тобой пошопились, и потом вместе бы выпили этот ликер.
0: Ну, я боюсь, к тому моменту я его уже все выпью.
1: А мы новый купим с тобой, московский.
0: Я предпочту наш сибирский. И здесь у нас, в нашей морозной местности. И где-нибудь замерзнуть нахрен.
1: Нет, это плохая мысль. Я против, я даже не думаю об этом. Вот, это очень, ну, плохое. Ты знаешь, я тебе так скажу. Ни один мужчина в твоей жизни не посмеет сделать тебе плохо, потому что ты можешь сама сделать свое счастье таким, каким ты хочешь его сделать. Если тебе что-то не нравится, ты можешь найти себе другого и просто быть счастлива. Мужчина и вообще отношения, они не стоят того, чтобы страдать.
0: Ну да. С этим я полностью согласна.
1: В жизни столько интересных вещей есть, которые более нужнее и более придают настроение каждому человеку. Вот, и можно просто жить, наслаждаться жизнью, занимаясь чем-то и не переживая за каких отношений и прочего. Поэтому я считаю, что нужно быть просто счастливее и проще относиться к жизни.
0: Я за это сейчас выпью.
1: Да, о боже. Я сейчас тоже пью, но я пью молоко.
0: Ну, тоже неплохо. У меня ликер на сгущенном молоке, так что...
1: О, это этот, я понял, да.
0: Кофейный ликер.
1: О, боже, я такой тоже люблю. Когда Самвел мне не звонит 2 часа, я начинаю тоже пить вот это вот ликер. Ну, я вот... А мне вот друг мой, да... Вот, Богдан, он мне привозит с Казахстана кумыс. Я люблю кумыс. Да, я кумыс выпью и чувствую себя, как будто я прям стал более-менее взрослым, представляешь?
0: Блин, твой более-менее взрослый для меня звучит детским голосом.
1: Не, у меня голос не детский, у меня просто нежный.
0: Ну да, очень нежный, как будто, знаешь, для меня это говорит мальчик-подросток.
1: Ну да, мне 19 всего лишь. Я маленький еще мальчик. Но я уже в отношениях была много раз. Вот, у меня есть...
0: Я в твоем возрасте уже замуж вышла.
1: О боже, в 19?
0: В 18.
1: Вау, круто. Наверное. Ты знаешь, я считаю, что в нашем современном мире вот эти вот отношения, да, вот свадьба, это не столь важно.
0: Зато посмотри, в 26 я сижу на кухне и пью одна. Так что...
1: Ну вот, а если бы ты не была бы замужем, мы бы сейчас с тобой бы шопились. Понимаешь, о чем я?
0: Вот. Извини, ты немножко приболела? Да и слегка кашляю.
1: Ты не болела. Ничего, я тоже болела. Ты, ну, ты не болей, пожалуйста, выздоравливай. А почему в столь позднее время твой муж еще не дома?
0: Ну, он в ночь работает.
1: Ты знаешь, вот мужчина ночью, он более игривый, поэтому ночью нужно аккуратно.
0: Не работать, а дома быть.
1: Конечно. Обычно ночью происходит секс. Вот.
0: А если мужчина не дома, а на работе,
1: Ну,
0: то
1: так,
0: спит он
1: значит.
0: там с кем-то другим, да?
1: Нет, ну, по идее, если он у тебя работает на предприятии, на заводе, там у него станки есть по производству бумажных изделий. Мне
0: Есть,
1: кажется, он
0: есть такое.
1: занимается сексом со станком.
0: О, да, он иногда так заябывается с
1: Его же Саша зовут, это в принципе нормально, мне кажется, для него.
0: Наверное.
1: Ну ничего страшного. Ты знаешь, жизнь, она интересная штука, и поэтому ничего плохого не думая, я думаю, что все
0: Знаешь, что
1: нормально.
0: лучше со станком, чем на станке, чтобы более травмоопасно?
1: Ну, кстати, да. Кстати, меня Самвел называют станок.
0: Почему?
1: Потому что я в сексе просто пушка.
0: Понятно.
1: Вот ты мне вот скажи, да, вот по секрету, вот у тебя, ну, бывает такое, что ты сидишь, и у тебя пися мокреет.
0: Это называется сексуальное возбуждение у девушки.
1: Да,
0: Бывает, а что?
1: бывает. А на что ты возбуждаешься?
0: Тут хрен его знает. Иногда, когда скачок гормонов, и это не контролируется, даже если это должно быть на что-то.
1: Прикольно. Я просто...
0: Мы, девушки, существа сложные, и нами движут гормоны,
1: Богданчик,
0: а не
1: ты
0: что-то.
1: охуел дедушкины донатики в бутиках тратить? Я просто, понимаешь, я же как бы с девочкой не было, и поэтому мне все вот это интересно, скажем, все эти вот вещи, как происходят между мужчиной и девушкой.
0: Ничего страшного.
1: Вот. Я знаю, как у мальчиков вот это происходит. Пися встает, и потом сперма брызгает.
0: Ну, это намного сложнее процесс в организме.
1: Ну, мне кажется, мужчин проще. Что там, змею подергало, а оно раз и стрельнуло.
0: Это более сложный процесс, опять же, регуляции нервной системы, кровеносной системы, насколько я помню.
1: Да нет, на самом деле мужчин проще. Мужчина всегда возбуждается, когда видит женщину полуголую.
0: Не всегда. Это пока вы молоды и прекрасны, вас заводит буквально все. А когда вы уже с возрастом, знаешь, что уже не все так.
1: Не знаю, ну не знаю. Вот у меня друг,
0: Вот
1: он был.
0: знаешь, когда тебе будет, не знаю, ну, скажем, говорю, 30-40, уже вот будет у тебя немножко все по-другому.
1: Да.
0: Это пока вы молоды и прекрасны, и вот все вот это вот так происходит, не знаю, ты увидел, встала и все пошло-поехало, а?
1: Ну, ты знаешь, у меня друг есть, он постарше меня, и он, ну, он обычный, он не гей. Он мне рассказывал, что его возбуждает абсолютно все. То есть он ну, видит девушку, и у него писюн встает, и он, ну, не может контролировать процесс, он хочет секса.
0: Ну, что я могу сказать?
1: Ну,
0: Здорово.
1: вот. Не, ну, раз уж мы такие темы с тобой начали обсуждать, ну скажи хоть тебе, ну, вот Саше нравится, когда ты его, ну, делаешь ему минет.
0: Ой, я не люблю такое.
1: А ты не любишь такое делать, да? А Саша любит, чтобы ему такое делали?
0: Тоже не любит.
1: Да, ты
0: У нас в этом
1: думаешь?
0: вопросе идеальная гармония.
1: Ты в этом уверена?
0: Да.
1: То есть у вас за 8 лет не было такого, да?
0: Нет.
1: В смысле, а проглотик? Ни разу? И даже анального? О боже! Как это так? Как это так?
0: Ну, вот так.
1: Ну, мне кажется, это же неправильно, так не должно быть. Нужно все попробовать с любимым человеком.
0: Все бывает в личной жизни.
1: Ну, не знаю, блин.
0: Да, говорю, мы скучные, никаких эмоций, уже за 8 лет никаких. Чтобы прям...
1: Ну, страсть у вас какая-то есть, а все равно, допустим,
0: Нет.
1: ты ходишь голая по квартире, а он, как он реагирует на это?
0: Спокойно.
1: То есть он не нападает на тебя, как
0: Нет.
1: хищник?
0: Нет.
1: То есть вообще, может, потому что ты не хочешь, чтобы он нападал?
0: Слушай, я такие фишки проворачивала еще, не знаю, года 3 назад. Нет, не то.
1: А что тебя сейчас останавливает? Он перестал на тебя обращать внимание?
0: Да.
1: Или в целом ты тоже?
0: Ну да.
1: Он перестал?
0: Угу.
1: Может, он просто каждое утро дрочит?
0: Нет.
1: А ты вот ты зайди в спальню комнату и посмотри на простыню так вот внимательно, если там есть белые вот эти полосы засохшие.
0: Нету. Я тоже уже думала, что как-то так, но нет.
1: Все чистенько, да?
0: Да. Думаешь, я не пыталась в этом разобраться, или еще какие-то фишки провернуть? Нет.
1: Странно. Тогда, значит, надо смотреть на эти пятна на его станке на заводе.
0: Да-да, с ультрафиолетовой лампой приехать.
1: Ну да, потому что Саша, наверное, он что-то там делает со своим писюном.
0: Не знаю, что он там делает.
1: Зараза.
0: Я уже перестала пытаться, я уже все сдалась, мне уже похрен, все.
1: А вы с ним не обсуждали вопрос, ну, скажем, о том, что в ваших отношениях что-то угасло?
0: Обсуждали.
1: И что вы решили?
0: Он сказал, что он устает на работе.
1: И что? Работа,
0: и
1: работа.
0: Всё.
1: О боже.
0: Ну вот. Да, вот все, я такая печальная, несчастная женщина.
1: Это
0: Злюка
1: очень...
0: вредная вообще.
1: Слушай, ну давай мы с тобой просто расслабимся, съездим, пошопимся в Бершку.
0: Ага, чтоб я разозлилась окончательно, я же ненавижу шопинг.
1: Ну, я тебе... Ты подождешь дома, а я принесу тебе вещи из Бершки.
0: Ладно.
1: Интересно, да?
0: За потопленный корабль семейной жизни.
1: О, боже, да не нужно так. Я думаю, что это не повод для грусти вообще, как я и сказал тебе ранее. Вот ты не переживай, просто кайфуй от жизни.
0: Я об этом уже не переживаю, уже как, наверное, с год. Я перестала об этом переживать.
1: Слушай, а ты знаешь, как
0: я стала наслаждаться одиночеством.
1: Ты знаешь, как попробовать? Он придет, он скоро домой придет.
0: Утром.
1: А ты можешь вот так вот встретить его и прям это попой стоять к нему голой на входе?
0: Знаешь, что он сделает?
1: Что?
0: Он просто скажет: иди спать.
1: О,
0: дальше.
1: Боже.
0: Пойдет помоется, позавтракает и ляжет спать.
1: О боже.
0: Все.
1: Это очень странно. Мне кажется, может он... Слушай, может он гей?
0: Он точно не гей.
1: Надо проверить, приехать. Интересно, конечно. Ситуация на самом деле очень грустная.
0: Мне уже давно не грустно. Мне уже давно шикарно. Оставаться в обществе самой с собой.
1: Это
0: проводить
1: очень...
0: время с друзьями, вне дома или на работе.
1: О боже. Слушай, а ты его пробовала палец в попу засовывать, когда он спит?
0: Нет. А надо?
1: Ну вот просто мне рассказывал сам Вэлла, что его это заводит.
0: Он мне скорее палец сломает.
1: О боже, он у тебя большой, крупненький, да?
0: Да.
1: Ну, я понял.
0: А
1: Ясно.
0: пальцы мне ломать не нужно, это мои рабочие руки.
1: Ну да, правильно, блин, такие вещи вообще делать нельзя. Он тебя не обижает?
0: Нет.
1: Ну, там руку не поднимает, не обзывается.
0: Нет.
1: Ну, это хорошо, а то я сам Вэллу скажу. Если вдруг что. Ну, это хорошо, знаешь, что хоть так. А он в компьютерные игры не играет случайно, этот Саша? А ты не играешь?
0: Нет, не играю.
1: То есть
0: Мне некогда.
1: он в танки не играет, да?
0: Нет.
1: А пиво пьет он?
0: Ну да.
1: А часто или нет?
0: Нет, очень редко.
1: О боже! Прям редко, да?
0: У него непереносимость алкоголя, поэтому я
1: Ну,
0: пью, а он нет.
1: понятно, блин. В общем, он скучный, да, лох?
0: Типа того.
1: Ну, ясно. Ну, просто Саша, а Саша не все такие.
0: Да, если бы я 8 лет знала, назад знала, за кого выхожу замуж, я бы не выходила.
1: Ну, ты знаешь, это нормально, это у всех так бывает, потому что как ты узнаешь, пока не поживешь столь долгий период времени с человеком, как ты его узнаешь?
0: Ну да.
1: Поэтому это все нормально, это все опыт, и это нормально, так и должно быть. То есть, ну, не бывает идеальных отношений, не бывает.
0: Конечно, не бывает.
1: А у тебя какой рост?
0: Мне 162. Я маленькая.
1: Маленькая. О, это прикольно. Когда девочка маленькая, это так интересно, прикольно.
0: Ну
1: 162 это как полторашка пива, а только чуть больше.
0: да.
1: Ну, в смысле. Ну, я понял. Это прикольно. А вес какой?
0: 62.
1: 62? То есть, вот прикольно, запомни, 162 на 62.
0: Ну, я сейчас активно худею, так что.
1: Ну, ты знаешь, девушка красивая в любом, скажем, ее виде. Вот, поэтому я тоже сейчас шопился. Я каждый раз, когда хожу в ЦУМ шопиться, я сбрасываю полкило.
0: От стресса?
1: Да, пока выберешь там, что нужно, пока все примеряешь, это жесть. Да.
0: Я тоже каждый раз, когда иду в магазин за покупками, от нервов сбрасываю. Но я в итоге возвращаюсь домой психованная, ничего не купив.
1: А вы вместе с Сашей, да, по магазинам за продуктами ходите?
0: Ну да.
1: Ну, а Саша обычно что покупает?
0: Из еды?
1: Да.
0: Мясо.
1: О боже, ну вы мясо любите, что он, что ты, да?
0: Ну да.
1: А пиво он
0: Он
1: сколько
0: любит.
1: пьет? Пиво он много выпивает за вечер?
0: Бутылочку пива.
1: О боже, да это же вообще дрожь по коже. Я по 5 литров могу пить самвелом. Когда я пьяненький, я более игривый и больше в сексе активный. Да.
0: Слушай, я походу на всю ночь запомнила твое. О боже!
1: О боже, я тоже тебя запомнил надолго. Не только. Ой, да. Это хорошо, мы с тобой, думаю, встретимся в Москве. О боже. Да. Да.
0: Извини, во мне играет алкоголь.
1: О боже.
0: Да, Виктор явно на меня как-то не так действует. Я рассчитывала, что я расслаблюсь и пойду спать.
1: О, боже, ты знаешь, я тоже как выпью, так я вообще такие вещи вытворяю, особенно с любимым человеком, с Самвелом. Мы просто в карусель играем. Мы пьем, а потом такой секс всю ночь, и, боже. А у вас был секс с Сашей, ну, когда вы пьяненькие?
0: Да.
1: И как, понравился или нет?
0: Так.
1: Немножко, да? Ну, ясно. Понятненько. То есть, минет тебе не нравится, да?
0: Нет.
1: А тебе нравится, допустим, вот скажи честно, вот, а Саша тебе целовал писю?
0: Ага.
1: Было?
0: Было дело, было.
1: Давно, да?
0: Угу.
1: Ясно.
0: Я же говорю, мы самая скучная женатая пара.
1: Нет, я не думаю, это у многих так. Вот. Ну это, конечно. А как все-таки тебя посмотреть в Инстаграме?
0: Ой, лучше не надо.
1: Надо, я хочу.
0: Не надо.
1: Покажу.
0: Тебе не понравится сразу скоро.
1: Понравится.
0: Не-не.
1: Мне понравится.
0: Не понравится.
1: Понравится. Покажи. Ну покажи. Покажи, Даниле.
0: Нет, тебе не понравится.
1: Понравится, покажи. Да, покажи, Даниле. Я очень хочу посмотреть. Данила, Данила, я Данил самый сладкий сорт сахара в твоей жизни. Покажи. Ну покажи.
0: Нет.
1: Ну как найти?
0: Никак не найти. Я там уже ничего не выкладывала, 100-500 лет, там еще фотки, когда я была еще прям такой плюхой-плюхой. А, так что нет.
1: Да, нет, ну ладно,
0: да.
1: Ну раз ты так, ну ладно.
0: Я так стесняюсь, да, я была раньше очень толстенькой. Да, поэтому я сейчас с тех времен, как его сейчас похудела, я ничего не выкладывала, так что, знаешь, я стесняюсь.
1: О боже, у меня дрожь по коже. У меня дрожь просто меня трясет, дрожь идет, понимаешь? Я так хочу посмотреть на тебя, что меня дергает в дрожь.
0: Ничего там нету. Такого интересного.
1: О боже, а мне кажется, что там есть на что посмотреть, Даниле.
0: Не на что тебе там посмотреть, не на что.
1: Ну тогда я приглашаю тебя в Москву, в ЦУМ пошопиться. А?
0: Спасибо за приглашение.
1: Вот, ты главное не грусти никогда. И знай, что Данила тебя очень любит.
0: Спасибо.
1: Хоть, конечно, я и гей, но я тебя безумно люблю. Ты моя подруга. О, ты пукнула?
0: Нет, это шкафчик дверцы.
1: Ага. Ой,
0: шкафчик. А я, пожалуй, себе еще ликера найду.
1: Оу. Вот плохо, что я сейчас не с тобой, конечно.
0: Ты у меня ликер тут заканчивается.
1: Да я привез бы пивца бы разливного. пивасика и рыбы вяленой, леща. Леща бы взял.
0: Какой-то нетипичный набор для парня-гея.
1: Ну, почему лещ и пивас разливной, холодненький, с
0: Это
1: чечелочком?
0: больше как какой-то набор для, не знаю, для мужика какого-то прям. Не знаю, у меня такие ассоциации.
1: Интересно, так, конечно, про геев так, ну ладно, ничего страшного. Просто я необычный гей с сюрпризом. Я ж Данила.
0: Ну, это хорошо. Ладно, ты исключение, хорошо, я поняла.
1: Ничего страшного. Я просто рад знакомству с тобой и надеюсь, что ты дашь мне свой контакт. Я бы с удовольствием с тобой еще поболтал.
0: Ну, у тебя есть Телеграм?
1: О боже, слушай, нет, я не, у меня есть Инстаграм.
0: Кто бы сомневался?
1: У меня Инстаграм есть. Ой, шкафчик.
0: Шкафчик, шкафчик.
1: У меня есть Инстаграм, хочешь? Я тебе продиктую.
0: Ну, давай, я тебя найду тогда, посмотрю на твою страничку.
1: О боже, ты только лайков не ставь мне много, а то сам Вэл увидит.
0: Ну, давай, диктуй.
1: Заходим в Инстаграм.
0: Ну, давай, зашла.
1: Валакас Глад.
0: Как?
1: Валакас Глад.
0: Вала. Через К как К или К как С русская?
1: Это мой парень Самвелла. Я просто там
0: А,
1: сижу.
0: все, слушай, нашла.
1: Да.
0: Такой чувак в синий. Такой синий, вот синий
1: Да,
0: чувак.
1: это мой. Да, это мой парень Самвелла. Ну как, красивый?
0: Ой, какой милый енотик.
1: Это сам Вэлла, ручной енотик карманный. Вот. Да. Ну как тебе, сам Вэл мой?
0: Какой... Не, я тут на енотике застряла.
1: А, ну енотик хороший, да. Вчера сам Вэл помыл, накупал шампунью для собак.
0: А
1: Абрикос.
0: почему он в вольере живет? Это его дома вольер, да?
1: Да, это у Самвела, он в гараже живет, в сарае там.
0: Почему у него такое маленькое пространство, это енотика? А ему надо большое пространство.
1: Ну, потому что Самвел, он сам там живет, в этом сарае, и не хочет делить место с енотом. Он вообще енота украл этого. Вот, в зоопарке и поселил в клетку. Ой, по-моему, Самвел пришел. Да, пойду открою.
0: Давай.
1: Все, пиши, если что, у меня в Инстаграме.
0: Давай. Давай, счастливо.
1: Давай,
0: Твоему
1: пока-пока.
0: собачку большой привет.
1: Спасибо. Все, ты давай не грусти там. Все, целовашки.
0: Давай, целовашки, пока-пока.
1: Пока-пока-пока.
0: А боже.
1: Пиздец, блядь. Вот это я, блин, целый час разговаривал. О, бля, жесть. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
2: Я не тот про рэперов не рассказывал. Ничего смешного не было. Да.
3: Да, алло.
2: Малю, здравствуйте.
3: Да,
2: Здравствуйте.
3: здравствуйте.
2: Вы занимаетесь установкой унитазов, да?
3: Вы время видели?
2: Я прошу прощения, у меня ЧП произошло. У меня унитаз лопнул. У меня сижу, у меня уже жижа вытекает, все липко. Говно вытекает, унитаз протек, блядь. Лопнул унитаз ваш, блядь, сука. И блядь, ЧП, не знаю, куда обращаться, что делать. Помогите, унитаз протек.
3: Можно как-то поменьше мат?
2: Я извиняюсь, у меня просто, понимаете, на эмоциях у меня унитаз протек и жижа
3: Я
2: вытекает.
3: понимаю, ребенок маленький, вы разбудили ребенка. И я
2: Нет.
3: понимаю, что унитаз лопнул. Понимаю, что
2: Понимаете?
3: там вытекает, с этим работаю, но как-то это можно было отложить?
2: Но как отложить меня? Соседей затоплю, я на 10-м этаже вытекает жижа. Понимаете, уже все в говне, все липнет везде. Я не знаю, куда обратиться, прям все жидкое. Липкое, все воняет. Все. Я пожилой человек. Я пожилой человек, я боюсь встать, потому что скользкая каловая масса вокруг скользкая. Я боюсь встать и упасть и разбиться, потому что каловая масса жидкая и вонючая и скользкая. Я весь в говне. Я сейчас сижу весь в говне. Я взял телефон в руки. Он у меня весь липкий уже. Рука пролипла, не могу оторвать. Прям жидкое говно получается в навоз. Каловая масса, так называемая. Пожилая каловая масса. О.
3: Я
2: Она.
3: понимаю вашу проблему, хорошо. А вы откуда?
2: Шмащенко Валерий Альбертович, запишите МС, рэпер Боров. Я сейчас нуждаюсь в срочной госпитализации и также ремонтом дырки туалета, реально. А когда вы можете пройти ко мне? Когда в ближайшее время?
3: В Москве какой у вас район?
2: ВДНХ.
3: Ну, ВДНХ. Хорошо, а где это, за ВВЦ или до?
2: До.
3: До ВВЦ. Хорошо, а завтра что, как у вас по времени, во сколько вам нужно?
2: Во сколько вы можете завтра? Я просто сейчас буду сидеть до самого утра прямо на
1: 17:30.
2: унитазе, потому что боюсь встать, потому что сейчас я не знаю, если до завтра меня не затопит полностью в каловую массу, то я, в принципе, готов завтра в любое время, как вам удобно, реально, потому что я весь в жидком говне, я не знаю, мне плохо очень, я весь воняю, мне тут уже тошнит, потому что нет вентиляции, воняет все анальной водой, то есть получается, как полностью лопнул унитаз на две части. Я боюсь встать, чтобы он вообще не расползся по сторонам говном, понимаете? Вас как зовут, извиняюсь, вас как зовут?
3: Никанор.
2: Неважно. Вот говна до хуя у меня, реально, блядь. Пиздец, я хуей, я ебался в жопу, я в очко ебусь, эй. Алло.
3: Алло, да, алло. Вы можете поменьше материться?
2: Извините, я извиняюсь, я пожилой человек, я просто гей. Извините, пожалуйста.
3: Я понимаю, что
2: Да.
3: человек, то, что у вас проблема. Но у вас это насколько срочно? Там, часам к 12, например, мы можем договориться?
2: Да, но я думаю, что да, потому что я, понимаете, просто я боюсь, как вы думаете, я каловая масса соседей не затоплю, потому что у меня много килограмм каловой массы.
3: Половое покрытие у вас какое?
2: Половое покрытие у меня там деревянное.
3: В ванной не может быть деревянного покрытия, там либо кафель, либо хотя бы минимум линолеум.
2: Но у меня получается деревянка, потом сверху линолеум положено, кривой весь. Дыромахи в нем полностью. У меня старая квартира коммунальная, реально. То есть сталинка, реально. И все воняет говном, мне соседи обосрались. И я обосрался. Еще тут пять детей маленьких, пятилетних, обосранные все.
3: Вы же сказали, вы на 10-м этаже, а сталинки, они максимум четырехэтажные.
2: Ну так у меня сталинка 10-этажная, где последний этаж у меня, крыша. У меня коммунальное жилье, коммунальное от Сталина осталось. Коммунальное реально, то есть уникальное, единственное, такой 10-й этаж обосранный весь.
3: Послушайте, вам ночью делать нечего? Вы разыгрываете, что ли, или что?
2: Не понял, как это разве? Вы издеваетесь, я пожилой человек. Вам не стыдно такое пенсионеру говорить? Вам не стыдно? Скажите, пожалуйста, где это? Никон.
3: Да вам не стыдно в 2 часа ночи звонить и говорить, что вы на крыше живете на Сталинке, то что у вас все засрано и унитаз поломанный?
2: Вы понимаете, ладно, там бог с собой, господи. У меня еще пять детей маленьких, пятилетних, все обосраны, тоже хоть и насрано. Говно воняет сперма везде. То есть я обкончался, я обосрался прямо. Я срал, срал и дрочил, и все говно забрызгало. То есть я обосрался. Алло, Никон?
3: Шутка за 200, да?
2: Не понял, вы сейчас издеваетесь надо мной или как?
3: Да, по-моему, это вы издеваетесь надо мной.
2: Ну, я... Вы не хотите мне просто помочь? Или как?
3: Вы будете меня, жену, ребенка, и начинаете говорить, что вы там обосрались, обкончали все.
2: Я обосрался, реально. То есть я сейчас весь... Я просто не знаю, как с вами еще, если вы мне не верите. Я сижу на 10 этаже, весь говне. Никон.
3: Вы сначала говорите, а потом другое. Это пол деревянный в Сталинке, хотя Сталинки максимум 4-этажные. Вы говорите на 10 этаже. Потом вы говорите то, что у вас там на крыше вы сидите, на завтра там унитазе разломанном.
2: Вы издеваетесь, да? У меня крыша, я имею в виду последний этаж, 10-й перед крышей, реально. То есть у меня не крыша, а последний этаж перед крышей, прям реально. Выход на крышу с моего этажа насрано, блядь. У меня просто этаж такой, блядь, насрано. Я боюсь, что моя каловая масса 10-го этажа до первого спустится. Протечет полностью
3: вот каловая масса.
2: Жмышенко Валерий Альбертович, вот здесь, блядь. Я помню, что
3: Жмышенко Валерий Альбертович, вы скажите свой адрес, я посмотрю сейчас, что за дом, Сталинка это или нет. Тогда мы решим, обманываете вы или нет.
2: Да, посмотрите, пожалуйста, да. Я-то сам не пойму, посмотрите.
3: Ну, у вас какой адрес?
2: У меня адрес какой? Где я сейчас коммунальная квартира проживаю. Я коммунальная квартира проживаю, реально.
3: Ну, я понимаю, что коммунальная квартира. А адрес, дом какой у вас?
2: Вам полностью адрес назвать или как, наполовину? Я не пойму, просто вы хотите, реально. Вы все издеваетесь или как? Я не пойму, съебать.
3: Уехать, а не просто так там к дому или к улице, к ВДНХ.
2: Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Ситуация довольно сложная, да, решать в скорейшее время. Моя адрес полная. Проспект, продольный у меня, поперечный.
3: Поперечный проезд?
2: Да.
3: Сейчас посмотрим.
2: Я не...
3: Так тут нет. Тут нет домов на поперечном проезде. Это рядом с памятником. Это рядом с памятником космонавтов.
2: Ну это возле школы интернат номер 16 у меня прямо здесь напротив. Тут не видно на картах, наверное, потому что обосрано все.
3: Послушайте, я сейчас смотрю на карты. Да. Я вижу прекрасно, я прекрасно знаю этот район. Там находится парк. Там нету домов, там просто трасса.
2: Как нет? Посмотрите, школа-интернат номер 16, обострен дом, прямо за него на перекрестке улицы поперечный второй проезд, реально, возле светофора.
3: Обострен. Вот, поперечный второй проезд, нету здесь домов, здесь есть школа-интернат только.
2: Ну, школа-интернат, я вот возле школы-интернат номер 16, прям стоит мой дом обостренный. Реально, то есть где проспект Мира, дублер.
3: Так.
2: Да. Здесь обострен все. Реально, все в каловой массе, забрызгано, жидкое.
3: Что, какой этаж?
2: Магнолия, Сбербанк, блядь. Какой этаж? 10-й, обосранный.
3: 10-й, обосранный, блядь. Извините, а вам сколько лет?
2: 61, вот у меня, ты Рождество хрестила, бля, буду.
3: Ужас. Да. Так, хорошо, ладно. Смотрите, унитаз будет стоить 7 тысяч, установка 3 тысячи. Плюс подъем у вас как? Сургутчики есть?
2: Да. Ну да, я, в принципе, могу позвать соседа своего, но он только завтра будет к обеду, наверное, потому что он сейчас пьяный, завтра отоспится и реально поможет. Давайте я вам заплачу, может, вы мне занесете 500 рублей.
3: Я беру 200 рублей за этаж.
2: У меня 10 этаж. 10 этаж, лифта нету, вообще не было. Лифта нет у меня никогда.
3: Еще 2000 за подъем, итого получается 11 тысяч.
2: Ну, как раз нормально, по моим деньгам, это вся моя пенсия сталинская, реально, мне так нравится, реально. Но только такой унитаз, чтобы он потом не лопнул пополам, потому что каловую массу, мне так не нравится нюхать каловую массу, я так всю жизнь проработал каловой массой, то есть, ну, работником завода обычного, то есть, извините, конечно, но я сварщик по профессии.
3: Ну, хорошо, молодцы, что сварщиком работали.
2: Это, да. Короче, мне надо сейчас говно просто. Сейчас, вот что сейчас посоветуете? Может, как-то дырку закрыть, может, чем-то или нет?
3: Ну, можете тряпкой заткнуть. Тряпки, там, полотенца какие-нибудь есть. Можете тряпкой заткнуть.
2: А оно не будет сочиться, потому что каловая масса слишком настырная, прям насыщенная вся, вонючая такая, все брызгает здесь вонючая, на все стороны.
3: Говорите, что у вас последний, если вы говорите, что у вас последний этаж сверху, то есть вы сверху живете на крыше, то каловая масса, как вы ее называете, она не попрет. Она обычно прет на первом этаже или на втором. А сверху у вас напора не будет, вы с самого верху. То есть У вас особого потока не будет. Можете просто тряпкой воду заткнуть. Там у вас кроме воды ничего не может быть. С бачка.
2: Так там каловая масса прям. Там
3: каловая масса.
2: Я понял. Там каловая масса. Она повсюду. Она цирконий, сука, цирконий, кусочки хлеба. Там прям макарошки чьи-то. Куда макароны. Я кукурузку сладкую, орешки сладкие. Потом... Родзинки жрал кто-то, прям кусочки колбаски перерыганной. То есть у меня получается все обрыгашки полностью. Я обосран весь. У меня говно на руках. Я сейчас сижу, общаюсь с вами, весь говни.
3: Послушайте, я спать хочу. Давайте договоримся с вами. Во сколько завтра мне подъехать?
2: У меня руки сейчас обосраны, реально. Во сколько вам удобно?
3: Так, у меня ваш номер не высветился. Назовите свой номер телефона, чтобы я вам перезвонил завтра с утра.
2: Я вас сейчас 095.
3: А это что за оператор?
2: Это мой городской номер телефона. Пока еще телефон не в говне, пока еще там стоит в комнате другой прихожей. Там еще пока каловая масса туда не добралась, он еще пока работает. Успейте до обеда, чтобы он не отключился.
3: 095, в Москве городских номеров таких нет.
2: Я
3: знаю, посмотрите
2: нет,
3: внимательно. 195.
2: Да, нету 95, ясно. Нету, так нету, хуй мне в жопу, как говорится, ебать. Главное, чтобы каловая масса там была. Ладно, мегафон у меня. 495.
3: Ага, записал дальше.
2: 14. 88. Обосрак.
3: 8 дальше.
2: Вот, 228.
3: 228.
2: Да.
3: Все хорошо, вот сколько вам набрать?
2: Вы запомните, как меня зовут, потому что когда позвоните, чтобы представиться, все, я сама, чтобы я понял, что вы звоните. Жмышенко Валерий Абич, МС Боров, рэпер, мазафакер, не гарбич. Реально обосранец.
3: Жмышенко Валерий, а дальше?
2: Неважно.
3: Нет, ну вы сказали вас записать. Жмышенко Валерий, а дальше?
2: Неважно.
3: А, не важно, ну хорошо. Завтра тогда созвонимся. До свидания.
2: Да. Ну заткнись. У, сука. Да. Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Я прошу прощения, это я обращаюсь в юридическую компанию, правильно?
4: Да, вопрос какой у вас?
2: Я извиняюсь, я человек пожилой, вы сразу меня поймите, и, пожалуйста, выслушайте. Я попал в очень непростую ситуацию, да. Меня обокрали, меня украли самое святое и дорогое. Как мне поступать в этой ситуации? Скажите мне, пожалуйста.
4: Правоохранительные органы, напишите заявление.
2: Я понимаю, правоохранительные органы – дело хорошее, но не в нашем случае. Поймите, я человек серьезный, я не обращаюсь ни в серьезные органы. Вы можете мне помочь?
5: 17 600 002, поздравь, зябло, с днем.
4: Мы юридическая консультация. Чем мы можем вам помочь? Если речь идет о краже,
2: да,
4: то нужно писать заявление в правоохранительные органы.
2: Да, я написал, мне сказали обратиться к вам, как к юристу, к профессионалу, чтобы вы дали точно знать мне, что нужно делать конкретно в данной ситуации.
4: Мы можем вас сопроводить в следственных каких-то мероприятиях и прочее, но начинается все с вашего заявления в правоохранительные органы.
2: Других вариантов не существует. Абсолютно верно.
4: Вы уже написали заявление?
2: Да, я написал, да.
4: Какое отделение полиции?
2: 14, по-моему, дробь 88, да, или какое там у них вот по району нашему?
4: Ну, район назовите какой, они разные бывают. МВД района какого?
2: Ну, МВД Москва, да.
4: Москва, соответственно, МВД районные.
2: Да, Москва.
4: Какой район?
2: МВДНХ.
4: МВД района ВДНХ не существует.
2: Как не существует?
4: В смысле? Ну, есть Останкинская, есть Алексеевская.
2: Ну, вот, Алексеевская.
4: Адрес, назовите адрес.
2: Алексеевская, где? Алексеевская, да.
4: Да. Адрес МВД, напиш... да. Скажите, где находится отделение. Я пойму, какое это отделение. Я, в принципе, все в районе знаю их.
2: Я понимаю. Ну, Алексеевский, который этот самый находит на Новая Алексеевская, по-моему, да, находится.
4: Ну, я не знаю, в каком вы писали, я поэтому и
2: спрашиваю. Ну вот, Новоалексеевский у меня там адрес. Новоалексеевская 10. Вот это. Да.
4: МВД район Алексеевска находится на Альминского.
2: Кого? А Новоалексеевский я был. МВД вот это мне. МВД. Новоалексеевская улица 10. Да.
4: В общем, суть. Вы заявление написали?
2: Да, да.
4: А, какие-то пояснения следователю дали?
2: Конечно, конечно. Но он меня не стал слушать. Вы понимаете, что он сказал? Как следователь, Сашенька, Саша, шляпик этот. Он мне сказал, что Саша шляпик. Он мне сказал, что мы не занимаемся. Вы человек пожилой, обращайтесь к юристам, адвокатам и прочее, да, вот к вам конкретно направили это самое, юридическая компания, говорит, которая, я говорю, почему, я человек пожилой, реально, мне помощь действительно реально нужна. Он говорит, а мне, говорит, не важно, я говорю, в смысле не важно, я говорю, он говорит, ну не важно, такой жирный боров, хряк здоровенный, вышел мусор. Я говорю, Сережа, ну давай решать серьезный вопрос. Он говорит, не надо, я, говорит, человек не серьезный. Я говорю, ну до свидания, я говорю, до свидания. Я говорю, ну давай, я говорю, давай. Я говорю, ну вы там немного перецапались, я был, дал, он мне дал, ну то такое. В общем, сейчас я к вам, у меня просто проблема, знаете, может быть, потому что у меня, ну, тут не совсем стандартная ситуация. Вот вас как зовут?
4: Дмитрий.
2: Как?
4: Дмитрий.
2: Неважно. В общем, это самое. Я, у меня просто, я человек серьезный, ну, пожилой. Я, ну, как бы путешественник. Путешествую по стране, по, вообще в целом по планете, да, и собираю древние ископаемые. То есть у меня, я собираю, я вот, у меня уже много лет, я собираю каловую массу, ну, навоз. То есть в каждой стране, в каждом таком большом областном пункте, собирая каловую массу и для исследований, для собственных, да, в каждом, каловую массу человеческую, животных, ну так, вкратце, понемногу, чисто пипетками. Вот у меня дома уже целый, как музей был, каловой массы, представляете? Александр, да? Вас зовут? Да не важно в целом. В общем, у меня вот эта моя ценность, драгоценность пропала. Пропала, украли ее. Украли у меня там около тонны каловой массы лежало. На столе у меня, в моей комнате, под замком. Украли каловую массу, Сергей. Понимаете меня, Сергей?
4: А как это произошло?
2: Как это произошло? Я пожилой археолог. Произошло это так. Я со своей внучкой, Жмишенко, Валерий Альбевич меня зовут. Я отправился на прогулку в санаторий. В санаторий профилактория, тупо священный родник. Отправился питать энергию. Сидел, питал энергию, просил у Бога силы и прочее. Потом через 4 дня возвращается. Меня украли каловую массу, вы представляете? Господи, мне так неприятно, я не знаю. Вроде как каловая масса, вопрос, ну, такой смешно выглядит, потому что действительно.
4: Ну почему? Очень каловая. Большая ценность. А двери, следы взлома были или нет? Там окна, не знаю. Как забрались в квартиру? Вы говорите, в квартире на столе было, правильно это все?
2: Ну как, я ж вызвал этих следователей, они сказали, открывали ключом, типа, а ключа не могли открывать, ключ был только у меня, вот, от моего кабинета. Да, у меня в кабинете там, мне там прям стол такой деревянный, здоровый, там вот эти...
4: Ну я понял, ну да. Стол, наверное, хороший, раз стол не выдержал, просто ключ, ну, да. Может быть, вы где-то ключ оставляли.
2: Вы знаете, я вот тоже думал, ну нигде я не оставлял. Смотрю, лежал ключ, а где он лежал? Не пойму я, лежал ключ, не пойму где, не пойму. Не знаю я, что делать, каловая масса пропала, мой 37 лет, которые я исследовал каловую массу во всем мире, оно пошло все напрочь, и никто помогать не хочет. Я не знаю куда, вот что мне делать, просто перестать думать о кале или как?
4: Вы заявление писали в письменном виде?
2: Конечно.
4: У вас дубликат остался?
2: Ну да, вот он передо мной лежит.
4: Замечательно. Тогда рекомендую вам обратиться в отделение районной прокуратуры. Я так понимаю, это район Останкинский, правильно у вас?
2: Да.
4: В прокуратуру районную обратитесь, объясните, что у вас украли каловую массу, и, соответственно, посмотрим на их действия. Если вдруг они будут бездействовать, тогда мы, как юристы, сможем вам помочь уже по бездействию правоохранительных органов. Потому что они должны стоять на защите ваших интересов.
2: Ну да, каловую массу надо, чтобы нашли, потому что каловая масса слишком для меня ценная вещь.
4: Я вас понял, я понимаю, что это очень большая ценность, тем более 37 лет собирали, ну и объемы тонны.
2: Да, тонны кала. Да, у меня много кала. Я могу вам, если вы найдете кал, я вам могу немножко отсыпать, как удобрение жене.
4: Нет, спасибо, у нас своего хватает, мы как бы не нуждаемся. Но ваш номер искать обязательно. Давайте начнем с прокуратуры районной,
2: впоследствии
4: уже, если вдруг они будут бездействовать, мы как юристы в судебном порядке сможем обязать их найти ваш кал, и чтобы проблем в дальнейшем не возникало, и, соответственно, они не бездействовали, а обязать их произвести все следственные мероприятия,
2: Да, это мне как, мне нужно вас нанять как профессионалов, я хочу, все понимаете. Как мне с вами оплатить вашу работу профессиональную, чтобы вы уже начали непосредственно...
4: Консультация у нас бесплатная, я вам просто рекомендую обратиться в районную прокуратуру отдела, опять-таки, Останкинский.
2: Но каловую массу мою, каловое говно мое, вернете или нет?
4: Вам там помогут обязательно. Там нет. Не только говно вернут, там все остальное тоже.
2: У меня много его, тонна, смешно, вы понимаете это?
4: Я понял, 37 лет.
2: Подождите, вас вот как зовут,
4: Алексей.
2: Сашенька, да. Ой, вы понимаете, смешно. Тонна, кал, это ж зараза, скотина, прям таскал каловую массу, за 4 дня тонну вытащил, зараза.
4: Ужас. А соседи не видели? Он же наверняка это не одну ходку сделал. Ну, даже если ведрами это носить, это же с утра до вечера.
2: Соседи, они же тут не живут. Та самая. Там кто-то, может, и видел, но они боятся. Они меня боятся, я человек серьезный.
4: Да, конечно, я понимаю, что серьезно.
2: Вы знаете, я думаю, что... Я думаю, что они с балкона его спустили, все, на проволоке. Потому что у меня балкон поцарапали, зараза, да.
4: А какой этаж у вас?
2: У меня этаж первый, они кал оттуда спускали, наверное. Прям машину, прям грузовую.
4: Ну да, с балкона первого этажа, да, скорее всего. Ну, в любом случае, попробуйте в прокуратуру, если вдруг не поможет, тогда уже обращайтесь, и мы вам поможем обязать их произвести следственные мероприятия по розыску ценностей, которые украдены.
2: Слушайте, но...
4: У нас есть...
2: Я понимаю, хорошо, я вас понял. Вы, если мне окажете помощь и действительно поможете мне найти мою каловую массу, то я гарантирую...
4: А у нас только консультация, мы не можем вам помочь в этом вопросе.
2: Я понял, но я гарантирую вам кала подарить, то есть присыпать вам туда.
4: У нас своего хватает, не надо.
2: У меня древнегреческий еще есть кал.
4: О, такого вообще у нас отменное качество вообще.
2: У меня много кала. Если что, я могу вам прямо на дачу жене кала насыпать.
4: Не надо, тем более я не женат.
2: А, ну это хорошо-то, ну их нахер эти. Ну, ой, в смысле, кал нужен вам или нет?
4: Не, своего хватает.
2: Я просто, знаете, к чему клоню, потому что, если вы заинтересованы действительно в кале, то я просто хотел оплатить калом ваши услуги, каловой массой.
4: Не, мы золотом берем.
2: А, ну золото для меня это такое ерунда. Обычная металл,
4: да,
2: обычный.
4: Я понимаю, металл. Вы сказали с самого начала, что вы человек серьезный.
2: Лет,
4: обратитесь в прокуратуру, я думаю, вам там подскажут и помогут.
2: Ну хорошо, давайте так, если действительно ваша консультация мне поможет, вот я после этого звонка, ну, начну как-то иначе смотреть на кал, то я обещаю, я вам подверну кала насыплю, чтобы вы, ну, отблагодарю, как говорится.
4: Ну, попробуйте. Главное, чтобы в кадр не попасть. Берем-то мы золото, кал это очень слишком дорого.
2: Я аккуратно. Вот.
4: Обратитесь в прокуратуру, там вам подскажут, помогут. А консультация у нас бесплатная.

0: Кал принес, блядь. И давлю пасту. Да. Да что там говорить, бля, буду. Да. Шо? Шо? Шо? Шо?
1: Ой, блядь, потекло жижа.
2: Пена, не надо, похуй, вытрешь.
3: Пиздец, у меня папаня уснул, блин, и у него хуй вывалился. С трусов воняет, пиздец.
4: Ну что? А
5: ты пососи.
4: Пососи, я думаю, тебе понравится. Вечно я такая...
5: Помой бате язычком голубку.
3: Блядь, мне дышать нечем, сука, хуй воняет.
4: Да ливни тогда отсюда, что ты распространяешься?
3: Да батя уснул и рядом, у него хуй выпал с трусов, вонь стоит на всю квартиру однокомнатную.
4: Кто это? Кто говорит?
6: Это прога сломана.
5: Да это прога, короче, его не видно, надо комнату пересоздавать.
4: Примите, друзья. Кипер, прими в друзья.
3: Да нахуй мне такие друзья, как ты, долбоёбы, блин.
7: А чё, сейчас Яна закончила с этим танком?
8: Я не знаю, играет и нет у неё. Она мне писала как-то на днях в Одноклассниках. Ну, то недельно она. Но у неё что-то дом сгорел.
3: Да это я подпалил.
8: Так, у нас, походу, пересоздаться надо, да?
3: Нет, ну, мама, блин, пойдём уже, блин. Хватит играть, мама. Пойдём. Да. Мама. Мам, пойдем уже, блин. Хватит играться в танчики. Пойдем, мама. А где ваш TeamSpeak найти?
9: Кто говорит вообще?
3: Это я, Богдан.
9: Которому уже путали.
3: Дурак.
10: Ребят, вы даете ссылку или нет?
3: Да, в TeamSpeak ссылку мне, пожалуйста.
11: Сейчас очередь.
3: Ты шо, уебище тупоголовое? Я тебе ссылку просил, ты пидор. Чё ты, сука, закуксился, уебан? Тебе чё, нахуй, ебасосинку прохуярит, ты уебище тупое, а? Ты хуйлопан, нахуй. Ты с Богданом не шути, уебище, блин.
11: Это чё за подкадр?
9: Прикольно голос изменяешь.
3: Я могу тебе ебасосинки надавать, долбоёбине, блядь, если ты будешь себя так борзо и резко выражаться со мной, уёбище. Мой папа, сука, воин, блядь, он таких, как ты, сука, как лопов топтал, ибо ты меня слышишь, говно. Хули ты, сука, закуксился, уёбище? Чё, сука, боишься, да, уебан?
4: Не вижу, да, я могу разговаривать.
12: Привет, ребят.
3: Если, сука, маленький рейтинг, даже не смей рот открывать при мне, блядь. Мне такой нахуй здесь не нужны, блядь, воины хуевые, блядь, придурки, блядь. Пивные монстры, сука, одни алкаши, ебать, собирайся в Дискорде, ебать. Обезьяны нахуй додумались пользоваться Дискордом, нихуя себе. Прогресс, блядь. Да пошли вы нахуй, блядь. Говно. Мне похуй, у меня папа в Ирландии живет, он чита 14 слов, ну, точнее, букву выучил и знает 14 слов, ебать он лох. Да хули, блядь, они в Ирландии все там ха-ха-ол-ха-е-ха-е.
9: Стой, скажи, герой с голосом измененным.
3: Тебе что, наебашить или что ты, уебище? Ты меня, сука, заебал уже на туре, ты что-то, сука, голос.
9: Да выключи ты изменения голоса, говори настоящий.
3: Я тебя могу наебашить под дудки, ебать, тупорылый, блядь, нахуй, что будешь с Фуфином ходить у меня, ебой, ебище, блядь, откуда ты вообще?
9: Да ничего ты не можешь, черт ты.
3: Ебать, это я не могу, нахуй, я таких, как ты, блядь, дебилов, блядь, в школе, блядь, каждый день попускаю.
9: Ага, и поэтому ты с изменением голоса сидишь?
3: Значит, блин, поехал это... сегодня, значит,
13: да? Отпись нахуй,
14: Да закрой ебало, пиздюк ебаный, съебался нахуй отсюда.
3: Короче, блин, не знаю, вот что-то не пойму, блин, карбюратор забился, блин.
13: Ебать.
3: Хочу покататься, пока батя...

0: работе. Батя на работе, а я хочу покататься, а карбюратор забит, блядь.
1: А, это получается, пиздюк взломал, короче, сетку, что его не видно, что его нельзя, короче, увидеть.
2: Да.
1: Ебать его.
0: Мужики, блядь, помогите мне карбюратор настроить, блин.
1: Пошел нахуй.
3: Так а ты понимаешь хоть как
0: карбюратор? Ну там просто, блин, я просто открыл капот, а там нету вот этого фильтра большого, блин. Просто. Я не пойму, куда бензин заливать.
2: Вот у тебя инжектор.
3: Какой манжектор?
2: Ты больно.
0: Я хоть. Не, ну у меня карбюратор, блин, у меня дедушка сказал, карбюратор там надо, блин.
3: Ладно, хорошо. Ребят, берете, нет?
2: Да, 2 минуты. Командир пошел покурить. 2 минуты просто.
0: Так а как, блин, карбюратор-то настроить? Скажите, ребята.
1: Ребята,
3: ладно, хорошо, давай.
0: Я, блядь, не пойму, там хуевый рот, ебись, блядь. Сейчас взял, блядь, налил туда, блядь, бензина, что-то нихуя, блядь, дырки, хуирки, блядь.
1: Не, ребят, я короче, пас. Этот пиздюк будет, короче,
0: не, ну да ты мне помоги с карбюратором, да, я уйду, блядь.
1: Да, давай.
0: Помоги мне, будь другом, карбюратор, блядь. Я хуй пойму, блядь, чё она, сука, не заводится, ебать, драчу, хуйчу, сука, блядь, ну, спиздить машину хочу, ебануться, блядь, палки гнуться, мама. Ебучий матис, сука, блядь. Как можно было эту хуйню, блядь, бате маму купить, вот придурок, блядь. Сука, блядь.
4: Короче, друг, ничего не получается у нас с тобой, походу.
0: Ну да, ты мне не можешь помочь, блин.
4: Ебать, откуда это вообще несется?
0: Это я, на Матизе.
4: Иди нахуй тогда.
0: Иди-ка ты сам туда, дурак.
4: Ха-ха-ха. Какой ты где?
1: Он опять здесь, блядь, давай.
4: А какой? Так откуда он взялся?
1: Да ты не поверишь, я только что мы с комнаты ушли, блин, я просто ты, он опять тут. Сука.
4: Ладно, короче, ребят, все, я спать, давайте, спокойной ночи всем.
0: Ой, блин, сейчас бы пиздачок быть так вот чисто тебе
4: подравнять. Хуя! Откуда ты берешься? Я ж тебя не вижу даже.
0: Хочешь, я тебе очки подарю?
4: Давай их дари. VR.
0: Ну тогда извинись, пожалуйста, за то, что ты не смог помочь мне с Матизом.
4: Пошел ты нахер.
0: Да пошёл ты сам туда, блин, вонючий козёл.
4: Шикарно.
2: Блядь, я зайду сразу с другого аккаунта, нахуй.
0: Да я тебе сейчас как зайду, дурак вонючий. Нюхай попу.
5: Боже, дитя. Иди спать.
0: Слушай, ты вообще, блин, молчи, женщина. Вылезь из танка, блин, иди на кухню.
6: Нет, то треба просто куда выкинуть, что у тебя тут загружают.
7: Бачите, кацап.
2: Я зараз зайду з другого аккаунта, туда заходить.
7: Личинка орковська.
0: Чего, блин?
5: Он слишком мал и слишком глуп.
0: Чё ты сейчас там пизданул, блин?
2: Ты маешь мого аккаунта?
7: Личинка ты.
8: А мне вот по мягкий знак, блин, интересно, блин, а как поживает?
2: Добро, я зараз зайду в другой аккаунт, там все расскажу.
8: Пригласи его в гости, чтобы он показал танкистам, кто есть реальный мужчина.
6: Что желательно?
9: Писистые, багета, бурасик.
10: Все вы, воины, собрались, вам что, пизды дать или что, блядь? Идите, суки, быстро отсюда, блядь, нахуй с танков, чмошники, блядь. Вы меня уже заебали, блядь.
11: Никем не проспись.
10: Я, сука, я себе купил машину Ладу Гранду. Я, сука, сейчас сижу, и мне похуй на все. И ты, пидор, только попробуй хуйню ляпнуть, уебище. Я тебя быстро по пиздечу нахуй щелкаю, блядь. Урод, блядь.
11: Ты же и так, сука.
6: У кого такая хуйня
10: плюс? Вы, сука, не мужчины, так вот, блядь. Подобие на мужчин. Вы, да, тряпки все здесь, блядь. Один я здесь настоящий, блядь, мужчина. Я таксист, а мне похуй на вас, блядь.
11: Почем провезешь?
10: Да, сука, блядь, я тебе бесплатно по пиздечу провезу, блядь. Кулачком, раз, я дурачку, блядь, и в танке, раз, гада, блядь, шакал, блядь.
2: Командир, девятый.
11: Командир, ты чистый пиздобол, да?
6: Кого эта хуйня?
10: Я таксист, и мне похуй. Я работаю, я работаю в такси, блядь, и мне на вас плевать.
12: Девятого выкинь.
10: Да нахуй иди, блядь, сам выкинь себя.
11: Последний, кто заходил, он.
13: Вроде заткнулся.
10: Да-да, дождешься там. Сиди, блядь, хряк молча, блядь, пиво пить, ебаный.
13: Да, это невидимая хуйня пересоздавать надо.
10: Да-да, хуйня это у тебя невидимая между ног, блядь. Понял, чучело? У меня, нахуй, у меня. Знаешь, какая машина долбил? Датсун Ундун.
13: Новый отряд.
10: У меня Датсун Ундун, нахуй. Датсун, нахуй. У меня Датсун, и мне похуй.
8: Пожилая воришка.
10: Я купил себе Datsun новый, блядь.
11: Да, ты сука,
10: чему, блядь? Ясно, нахуй. Я сегодня выпил немножко, я сегодня могу себе позволить лишнее выпить. Потому что сегодня у меня праздник, блядь. Всей жизни моей. Я купил Ундун, вот эту. Басыну купил, а Datsun Ундун. Ясно? Тварь, я тебя подержал, поздравил меня. Сидишь там, пиздишь, блядь. Чему?
11: Datsun не катит. Нет, Datsun не катит, чувак.
10: А чё катит? У тебя-то чё за колеса, чел?
11: Лендровер, что-нибудь такое, дай проехали.
10: Да иди ты нахуй, блядь, со своим ловровером, блядь. У меня, сука, Ундун, блядь, Датсун Ундун, нахуй. А ты
11: что? Ну ты такой невежливый, я тебя тоже нахуй могу послать, ты такой невежливый. Почему
10: а ты откуда? Идешь? А ты откуда вообще, фраерок? Мне что, на Ундун подъехать или что? А? Где слышал? Ну чё ты молчишь, чё, боишься, да, сука? Сейчас я нахуй заведу свою Ундун, нахуй. И пиздец, нахуй, сразу, блядь, нахуй коленки затрясутся, бестолочь. Скотина, блядь, команда, пидораса, блядь, купил себе вот этот телефон Xiaomi, блядь. Не пойму, сука, чё, зависла, блядь, нахуй, ничего не пойму. Как, блядь, Xiaomi настроить, ебучий, блядь.
12: Это кто, Вальд?
14: Найди, что ищешь. Сделай, о чем мечтаешь. Найди смысл.
10: Да пошел он нахуй.
14: Рядом. Он что, везде.
13: Что
14: только протяни руку.
12: А, это понятно. Это такой чит, что ли, есть, блядь. Не видно, кто пиздит.
10: Вы все, блядь, вы долбоебы, сука. Пидорасы, блядь. Поехали уже, блядь.
12: Либо свои, либо кто-то очень...
13: Там сейчас пиздит?
12: Да.
13: Стэшечка. Шаба,
10: да
13: поставь
10: пидораса. Да где ты нахуй, пидорас, со своей стэшечкой, сука? У меня дизель, блядь.
13: Взрослый человек.
15: Они как-то взламывают, короче, заходят. Его не видно, бля, он разговаривает.
13: Такой фигню городит, я в шоке.
10: БМВ самая лучшая машина в мире. Все остальные сосать. Ясно?
13: Да, молодец.
16: Соси дальше.
10: Слышишь, ты хрипач, я нахуй напиздить или чё ты гестаешь?
16: Соси, говорит, дальше.
13: Очередь надо.
10: Ну я вас, жуки, сейчас всех нахуй тут пизды надаю, нахуй. И всякие ебанечки позакрывали, блядь.
16: Соси у БМВ, соси.
13: Ребята, очередь, а стажка у кого есть?
10: Я вам порекомендую всем ебасосики закрыть здесь, нахуй, пока я здесь.
13: Закидывай вот это.
16: Нахуй пошёл.
11: Кого закидывать?
10: Пидорасы, блядь. Команда пидорасов. Чего ж таки, блядь? Вы даже не мужчины, нихуя. Так тряпки, блядь.
4: Где ты? Иди нахуй отсюда.
10: Или сам нахуй. Я на БМВ приехал, мне похуй.
16: Ну соси у них БМВ, хули.
13: Он, да закидывай 5500. Поехали.
10: Блядь. Ты, сука, скажи, откуда ты? Я хоть приеду, да, посмотрю на тебя, чмошника.
16: Да ты обосрёшься, блядь, дебил, иди нахуй.
10: Такого попуска, сука, быстренько, блядь, обработаю. Раз, раз и всё.
16: Я
10: чего сказал, блядь? Ебучая. Вы все здесь, все, командиры, ты тоже, все пидорасы, блядь.
16: Один
10: вы, сука, слабаки ебаные, неженки, сука. Вы слабость, мякость ебаная, вода ебучая. Я вас, сука, разливал, блядь, долбоёбы, блядь. Я, сука, ваши танки сжигал, блядь, в ангаре срал, сука, и на голову срал. Закупоривал дырку в танке, блядь, и туда срал, блядь, ебучий, блядь, пердел, сука. Ты уёбище, сука, сейчас мне, сука, напиздись. Я ж тебе, блядь, уёбище запомнил. Команда пидорасов, блядь, чмошники, говно.
16: Не оборачивайся.
10: Сука, на дизеле приехал, и мне похуй. Твой бензин сосал у дизеля, жесть.
16: Питер, он сейчас будет сидеть, надо переразбирать тебе команду делать.
10: Я срал тебе в танк, уебище. Ты откуда, скажи мне, пожалуйста, откуда ты, чего?
11: Восьмого.
13: Вон там пошли, пересоберем, это будет...
4: Восьмой, все это я.
13: Не-не-не. Я
4: говорю.
10: Я заправил твой танк говном, он не поедет никуда, уебище. Вылазь из танка, иди домой, блядь. даб-даб-даб-даб-даб-даб.
17: Чё за книжный червь там такой сидит?
10: О, нихуя себе, ебать, ты чё нахуй, самый смелый или чё, тюфяк? А? Ты откуда?
17: Да я смотрю, ты самый смелый, блядь.
10: Я самый смелый, да, блядь. Нахуй, я воин, ебать, и чё? А ты кто по жизни вообще будешь, ты женщина? А, мякость? Не слышу, чё молчишь, как женщина в туалете? Чё?
4: Куда ты?
10: Я тебя сейчас быстро, блядь, расставлю все точки на ты, нахуй. Я воин, нахуй, я мужчина, блядь. А ты нахуй кто? Так вот сидишь, блядь, пивной монстр, блядь, пивопит ебаный, иди нахуй. Здесь я главный танкист, а мы так вот, второстепенность ебучая, все сосать.
18: Только сзади не посадь меня.
10: Да хорошо, что лучше, дизельная BMW лучше или бензиновая?
18: Я думаю, дизель.
10: Вот, пожалуйста, блядь, сидишь, да нахуй?
18: Дизельная, я не подходил. Я в Афгане был, там другое топливо заправляли.
19: Очередь надо СТ, очередь СТ.
10: Дизель рулит, бы.
20: Антар 44.
18: Тогда был 76.
10: Ну да, дизель он получше, чем бензин. Бензин хуйня, ненадежный.
21: Положи десятка. Десятка обосрана, положи десятка обосрана. Ты, Роши, блядь. Я тебе, Роши, я тебе один раз ротаю,
17: блядь.
21: Ты обосрана, чему, блядь?
17: Ребят, давайте потише.
18: Нас в ангаре.
19: Да, выкинь девятку.
18: Другим бензином. Чтобы Афган.
22: Привет, поздравляю.
19: Алло, все, харе, десятый, харе, алло.
22: Снегра сжечь евреев в топку всех чеченцев на органы.
10: Кариночка, с днем рождения, Кариночка, солнышко.
18: Афган еще.
23: Здравствуйте, это тяжесть.
10: Давай, ну да, скажи. Дизельная она получше, вот, а бензиновая она вообще хуйня.
18: Я ж сказал, Леграин заливали. Вот знаешь, вот этот самолет. Да,
19: выкинь десятого, это тоже будет жесть.
18: Самолетики, которые летают.
10: Да.
19: Это жесть, блядь. Ой, ребята, очередь надо ТТСТ.
4: Что?
19: Первого закидывай.
10: Ебать, у этого пидора 440, ай, блядь, а у меня нахуй дизельная 6-цилиндровая. Этот пидор выебается, уебище, согласись, блядь.
19: Алло, а ты кто говорит?
10: Да.
23: Он по всем комнатам бегает.
19: Понятно. Ребят, надо СТ-шечки.
0: Не хотите, я вам пиздачки подбью по-бырому и уйду отсюда?
18: Кто это вообще?
0: Я не сильно, я так для профилактики. Раз, там дам пару раз по пиздочке и пошел отсюда.
18: Такие дни давай.
0: Канул, чё, блядь?
10: Ой, бля.
0: Закрыть,
10: дурак. Алло.
24: Алло.
10: Здравствуйте.
24: Да, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Эвакуатор, да, правильно понимаю.
24: Да, всё верно.
10: Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. У меня здесь из ряда вон выходящий случай. У меня техника не заводится. Эвакуатор срочно нужен.
24: Какая у вас машина?
10: Блядь, самый мотоблок, мототехника, мотокультиватор, прицеп, самая техника перевозила в Москва, Сумма. Возле Сумма недалеко, как эта улица называется. Здесь вся... На ВДНХ перевозил, ну, этот самый здесь, в зоопарк, вот этот самый, ну, в общем, навоз перевозил на мотоблоке. У меня прямо возле ЦУМа, вот, техника встала, и сейчас стою здесь, прям, самое, не заводится у меня мототехника, значит, каловое, навоз стоит тут уже, значит, тут жарко, сами понимаете, вот эти все запахи распространяются. Возле ЦУМа прям, вот здесь через дорогу, возле ЦУМа прям, вот через дорогу стою, кал, здесь воняет уже, люди ходят, у меня еще сам прицеп открытого типа, здесь уже воняет все, возле ЦУМа завоняло все.
24: Так у вас получается мотоблок с прицепом?
10: Мотоблок с прицепом, да, прицеп вот большой у меня здесь с бортами. И самый, все здесь, не знаю, вот как мне быть, уже все тут жалуются, может, полицию сейчас будут вызывать, потому что техника стоит, не заводится, эта каловая масса, ну, навоз для этого цирка, значит, везу, и здесь завоняло все. Вот, охотный ряд, ведь все здесь вонючее у нас, прям ужас, не знаю, что делать, здесь мотоблок не заводится, техника стала, все здесь, каловые массы, запахи.
24: Не находится, а куда вы идете-то?
10: Да, на Петровку 2. Ну вот, Петровку вез, а куда меня везти надо?
24: Ну да, да.
10: Да, вы, я вы понял, Петровка, туда, улица туда Петровка 2. Да, что там, посмотрите, сколько будет стоить, потому что, сами понимаете, здесь работа у меня такая, что я ж в цирке, ну, работаю, то есть, ну, у меня, я, ну, зоопарк, типа, да, зоопарк такой контактный, и вот каловые массы, и все животные какают, писают, извините за выражение, значит.
24: Я понял, понял.
10: Да, я ж вот это мотоблок загрузил. Ну, думаю, пока ж ночью никто ж никому не мешаюсь. Понимаете, вас как зовут?
24: Кирилл, я
10: зовут. Вот, Сережа, вот, значит, вот ситуация такая, что техника встала, мотоблок стоит, прицеп
24: воняет. Я понял, понял.
10: И уже
24: понял,
10: просто от ЦУМ здесь магазин, вот этот ЦУМ, да, охотный ряд ЦУМ магазин, знаете, тут все воняет уже, здесь уже, я боюсь, что там у них окна открытые, завтра все вещи в ЦУМе, ну, провоняются все, жесть, все.
24: Так, ладно, я сейчас подумаю, чем я могу вам помочь. Давайте я перед вами сейчас подумаю, как вам
10: помочь. Подождите, а вы никуда пока
24: ширина,
10: не едете.
24: Ширина
10: вы не,
24: какая?
10: Вы не едете, пока сумму не назовете. То знаю, вы меня пенсионера там обманете.
24: Я понимаю, да. Да. Вы скажите, ширина какая у вас там, прицепа и мотоблока?
10: Прицеп у меня 2 ширина метра. 2 метра шириной и длина 3 метра.
24: Мотоблок,
10: да, мотоблок Лифан у меня, с культиватором.
24: Понятно.
10: Да, так, ну, у меня нормальный, это самое, Лифан двигатель, дизельный, нормально. Техника хорошая, вы не думаете, что там нормально я 15-20 километров в час, вот потихонечку, пока МКАД стоит, это самое, я думаю, быстренько проеду. Ну, зараза, техника подвела. Все-таки, ну, я Лифан, понял, китайский понял. Двигатель у меня. Китайский.
24: Дайте, сейчас я подумаю, я
10: перезвоню. Я его уже из толкача, тут уже с толкача его пытались завести, телега чуть ли не перевернулась, там немножко высыпалась. Так я собирал там каловые массы, прям у входа в ЦУМ все посыпалось, господи боже, надеюсь, понял, что все как-то обойдется, потому что я пенсионер, все, завонял здесь весь ЦУМ, воняет, все, вонючие охранники бегают за мной здесь, блядь,
24: понял,
10: полицию
24: понял.
10: Вызывать хотят, блядь, я на мотоблоке стою, блядь, а? Что
24: дайте
10: делать, блядь?
24: Немножко подумать, я вам перезвоню.
10: Вас как зовут?
24: Немножко дайте подумать, Кирилл меня зовут, дайте Сережа. Немножко подумать, что вам поможет, если не готов.
10: Сережа.
24: Кирилл, не Сережа, Кирилл,
10: а,
24: меня зовут.
10: Это не важно, господи. Ну и что мне там, перезвонить, да?
24: Да, я перезвоню вам.
10: Мотоблок. Запишите, да, запишите, Валера Мотоблок.
24: Все, записал.
10: Все, хорошо, через сколько ждать?
24: Дайте мне минуточек 5.
10: Да, хорошо, сейчас. Хватит? Зараза, бля. Да, у, сука. Обосрал, блядь, все засрал, блядь. Мотоблок, жижа, блядь, брызгает, блядь. Стоит, блядь, вытекает, сука, прям ко входу в ЦУМ, пиздец, блядь. Зараза, блядь. Да.
1: О боже мой, как же хочется с тобой поиграть в футбол, мой малыш, мой герой, ты такой сладкий мне родной, я так хочу с тобой поиграть в футбол, я хочу потрогать твои яйца, мой малыш, мой сладенький малыш.
10: О, нихуя себе, мой сладенький, я тоже этого хочу, я хочу и на тебя я драчу. Давай быстрее там.
1: О боже мой, какой ты нежный, я возьму тебя рукой своей, я обниму тебя за талию, мой мальчик, ты мой красавец, ты мой красивый.
10: Дайте ты нахуй. Ой, здравствуйте. Ой, не знаю, последний крик помощи. Ой, господи, я человек не молодой, господи, помилуй, сохрани меня. Меня только что здесь мы, ну, немножко с внуком повздорили. И он меня взял и за яйцо укусил. Я не знаю, стыдно сказать, ну, что делать-то? Что, жизнь, она такая непредсказуемая. Что делать-то?
3: Ну, могу предложить консультацию уролога.
10: Кого?
3: Уролога в клинике.
10: Мне нужен специализирующий человек в плане моего члена, то есть писюновых. Есть такие?
3: Я понял. Ну, врач-уролог, могу вам предложить.
10: А, вот это урологи, да, занимаются всем этим делом. То просто я сейчас сижу, да. А вот так, у меня что-то шкурка на яйце лопнула. И там он меня укусил, я смотрю, у меня как будто капает что-то. То есть писюн лопнул. Вас как зовут?
3: Виктор.
10: Витя, да, ясненько. Каруман. Вот у меня тут вот писюн сейчас вот здесь лопнуло прям, что-то капает, сперма, не знаю я, вот он меня укусил и все, и сидит лыбится. Мне обидно.
3: Не могу я предложить не могу консультацию уролога, я понимаю.
5: Сбрасывай давай, никто тебе не поможет, хуйло.
10: Ай, блядь. Я тебе сейчас, блядь, устрою. Куда? Как мне с ним связаться? А?
3: Врач принимает только в клинике. Или можете вызвать 103. Можете вызвать 103. Сегодня они, в принципе, могут приехать к вам на дом и госпитализировать.
10: Да иди ты, блядь, не лезь ко мне, сучка. Лезет, блядь. Извините, Света. Да, да. Когда сейчас можно поговорить с уролом? Мы же,
3: брат. Вы можете вызвать 103. Не они надо. К вам приедут и могут вас отвезти к урологу.
10: Да не надо там. Не надо мне от этих ваших 103 там.
3: Или могу подсказать, какая клиника дежурит сейчас по урологии сегодня.
10: Не, ну вы как мужчина, я вот прошу, может что-то знаете, мазь какую-то, писюн помазать?
3: Я, к сожалению, не могу вам по телефону назначать лечение без осмотра.
10: Да мне не лечение,
3: это можно сделать только...
10: Рекомендацию.
3: Я понимаю, к сожалению, не
5: да
3: могу...
5: Да похуй всем, у тебя один хуй, старый хуй уже не нужен, блядь, без яичных хуй,
3: поэтому
5: блядь.
3: Могу...
10: Заткнись, малыш.
3: Могу вам предложить... Извините, не вам. Могу предложить вам или... Ничего, могу предложить или консультацию врача-уролога,
5: да
3: клиники,
5: ебаный,
3: или подсказать...
5: Да ты лох, ебаный пидорас, иди нахуй!
3: Какую клинику сейчас подъехать.
10: Ты орёшь, блядь. А вы до скольки работаете?
3: А у нас сегодня врач принимает, свободный будет только на левом берегу, Мишуги 12. Это
5: Поздняки,
3: Харьковский массив на 18:30.
10: Сейчас, да, через, получается, сейчас у нас 17:25, да?
3: Через час.
10: Через сколько?
3: Через один час, на 18:30.
10: 18:30, да, это прям посмотрит, да, может принять лечение.
3: Да, конечно.
5: Давай я тебя плоскогубцами, блядь, ебану и все.
10: Тихо, блядь, не лез нахуй. Сволочи ебучая. Согласитесь, да, Виктор?
3: К сожалению, не могу вас в этом плане или подтвердить,
10: Виктор,
3: или опровергнуть.
10: Молодой ты еще. Жизнь еще не нюхал. Ладно, я понял. Я тебя услышал. Виктор, вот сколько тебе лет?
3: Это имеет значение какое-либо?
10: Ну, вы уж меня поймите, я человек не молодой, вы уж давайте не грубите мне, я уже все повидал.
3: Конечно, я вам не грублю.
10: Вот, пожалуйста, сколько вам лет?
3: Я не думаю, что это имеет какое-то сейчас отношение к нашему с вами разговору.
10: Я
3: могу вам предложить по поводу
10: вот
3: вашей
10: вас,
3: проблем...
10: вот скажите,
3: проблемы.
10: Вот у вас было такое, что вам бутылку в жопу засовывали?
3: Конечно, нет.
10: А у меня было.
5: Давай еще ебану под шампанского.
3: Я вас понял. Смотрите, я могу вам предложить... Да. Слушайте, я могу вам предложить или сейчас консультацию врача в клинике, или можете вызвать врача 103 на дом, они приедут, могут вас госпитализировать. Или я могу подсказать, какая сейчас дежурная клиника по Киеву, урологии.
10: Никуда не поеду я здесь.
3: Я вас понял. Я вас понял. Ну, к сожалению, по-другому я не смогу вам помочь.
10: Я сам европеец, понимаете? Я люблю, когда с моим анусом играет кто-то. Поэтому не надо
3: менять. Это замечательно. Да. Ну, я еще раз говорю. И по вашему вопросу, вот как бы три варианта. Если вас никакой из них не устраивает, я буду вынужден закончить разговор, потому что другому я вам помочь так, не смогу. Карман,
10: Витька, солнышко мое, ты не хочешь, допустим, ну, ой, как сказать, проехать и
3: я вас понял.
10: Яйца залатать?
3: Нет, не хочу разговор. Будем, Боже, к сожалению, заканчивать.
10: Ты какой-то нежный мальчик. Может быть, ты хочешь мою попку, а? Ау, сука. Кто? Да, сука. Да, бля. Не считается, бля. Здравствуйте. Повторите, пожалуйста, как, что?
2: Меня зовут Екатерина. Вам рассчитать перевозку или вы готовы сразу оформить заказ?
10: Я готова оформить заказ в данный момент. Сразу, в момент.
2: Как я могу к вам обращаться?
10: Боров Валерий Семенович. Полное имя. Или вам сократить? Просто...
2: Валерий Семенович?
10: Да, полное имя.
2: Подскажите, пожалуйста, что планируете перевозить? Оплата наличными?
10: Да, я... Оплата... Ну, а как удобнее? Могу безналичными оплатить.
2: Ну, в данном случае это юридического лица или как физическое лицо?
10: Физическое.
2: Хорошо. Что планируете перевозить, Валерий Семенович?
10: Я... Валерий Альбертович, вы не расслышали.
2: Извините, пожалуйста.
10: Неважно. Вас как зовут?
2: Меня зовут Екатерина Валерия Альбертович.
10: Не слышал. Как? Повторите, не услышал.
2: Екатерина.
10: Светлана.
2: Екатерина.
10: Неважно.
2: Катя. Катя.
10: Катюша. Я понял. Катя. Катюшка. Я понял. Неважно. Да. Так, в общем так. Мне нужно перевезти груз весом в 300 килограмм.
2: Хорошо. 600. Упаковочный материал потребуется? Что-либо упаковать потребуется?
10: А вы можете упаковать сами, да? То есть я вам плачу, вы мне упакуете. Правильно, Катюш?
2: Да, в качестве упаковочного материала у нас используется стрейч-пленка, воздушно-пузырчатая пленка, а также и коробки. Я же не знаю, что, какой у вас груз конкретно.
10: У меня цистерна с жижей, жидкостью.
2: Что за жидкость?
10: Вода.
2: Обычная вода?
10: Да, ну нет. Анальная. Ну, этот самый... Дистиллированная. Ну, почти.
2: Дистиллированная вода.
10: Так, Светлана, вы меня слышите?
2: Это Екатерина. Да, Екатерина, я вас слушаю внимательно.
10: Неважно. Так, меня как зовут, повторите?
2: Валерий Альбертович.
10: Это правильно. В общем, сейчас не будем утрировать и как-то преувеличивать, преуменьшать. Я скажу честно, да, вам нужно точно сказать, что я везу или как?
2: Да.
10: Я везу бочку спермы. Сперматозоидов.
2: Хорошо. Хорошо.
10: Вот, мне нужно как-то, я не знаю, там какая-то, там у меня бочка, чтобы не болтыхалась вот все это дело. Можно как-то, нет? Или, в принципе, так просто аккуратно поставить и все, чтобы все нормально было у деда. У меня просто своя клиника, да, по спермоприему, спермострел называется, организация Спермус. Я являюсь лечащим врачом по сперматерапии, то есть я оплодотворяю женщин, если они не могут...
2: Хорошо, я вас
10: услышала. Да, да.
2: Я вас услышала.
10: Да.
2: А подскажите, пожалуйста, мне адрес подачи автомобиля.
10: Боров.
2: Город Боров?
10: Да.
2: Боровск, правильно?
10: Да, да, да.
2: Адрес разгрузки?
10: Да. Ленина, 228.
2: Что?
10: Проспект Ленина, 228.
2: Еще раз можно, очень вас плохо слышно.
10: Проспект Ленина, 228, магазин «Три поросенка».
2: Проспект Ленина, 328.
10: Да, 228.
2: Это город Москва?
10: Да.
2: В Москве проспекта Ленина нету, есть проспект Ленинский.
10: Ленинский, правильно. А я как сказал?
2: Ленина.
10: Неважно. Вот туда и пишите, в Ленинский.
2: Хорошо. На какое время планируете грузоперевозку?
10: Мне завтра в обед можно?
2: Да, конечно. В какое время в обеденное? У нас срочная подача автомобиля.
10: Вы что, подъехали к трём поросенкам? Я там буду с бочкой стоять, уже буду ждать. Но мне грузчики надо, чтобы только от моего заведения к машине дотянули 300 килограмм спермы. Есть возможность? Боров.
2: Конечно. Подскажите, а в Боровск, город Боровск, Калужская область, правильно? Улица да. Какая-то?
10: Карла Маркс. Администрация Пеленгаз. Пеленгаз.
2: Номер дома какой?
10: 14/88. Боровск.
2: Хорошо.
10: Мне 54 года, Светлана.
2: Я Екатерина, хорошо, Валерий Альбертович, я вас услышала. Админ-то оставайтесь на линии, сейчас я вам проведу расчеты, озвучу стоимость автомобиля.
10: Да-да, озвучите, потому что иначе я, ну, пока не озвучите, не оформляйте, потому что мне надо знать конкретно сумму.
2: Конечно, админу дожидайте.
10: Да, да, Боров.

0: что там говорит? Слава Богу.
1: Стоимость автомобиля трехметровая «Газель» грузоподъемом с 1,5 тонны будет составлять, расчет производится на 3 часа, без учета помощи водителя, 5050 рублей.
0: Сколько?
1: Если с вашей стороны будет оказана равносильная помощь, общая стоимость заказа будет составлять на 3 часа 5790 рублей.
0: Да, ну а сперма моя, пожилая, никак не разболтается, не выплеснется там прямо в машине конча. Да просто, знаете, может выпроситься, и чтобы собаки не слезали ее туда. Собаки любят сперму, как и женщины, только собачьи. Сперму мужскую женщины любят, любят, собаки любят. Чтобы она не выпрыснулась там нигде. А то осеменится все здесь.
1: Я думаю, у вас же бочка там упакованная.
0: Да, закрыта прям. Ну просто мало ли, тряски, мало ли что. Да.
1: Если она у вас упакованная, я думаю, ничего не случится.
0: Ну хотите, я вам могу баночку спермы принести. Может, она понадобится.
1: Валерий Альбертович, вы заказ будете оформлять?
0: Светлана, я заказ оформляю, да. Сейчас. Вы мне скажите стоимость, сколько, я не услышал.
1: 5790 на 3 часа автомобиль, 100% предоплата.
0: Я понял. Ну, то есть, смотрите, я могу заплатить спермой. Я могу пройти и осеменить вас. Вас интересует это или нет?
1: Нет, не интересует меня ничего. Вы заказ будете оформлять?
0: Ну, у меня нечего, денег нет. Я сперму копил всю жизнь. Можно я как-то баночку вам трехлитровую налить спермы? Или я могу просто с собой принести и вас оплодотворить прямо там? Ай, зараза такая. Ну, что ж ты за человек такой, ля, блядь. Сперма пожилая, не надо делу. Ай, сука, блядь. Блядь, падла. Да, шок. Да нахуй оно мне и надо, блядь. Не знаю, ни одна девочка не откажется от моей пожилой спермы. Шо? Я ж старый шокерфейс. Да. Да.
2: Алло.
0: Алло, доброго дня.
2: Добрый.
0: Скажите, пожалуйста, самый водитель, да, требуется вам еще или нет?
2: Да. Где, в Киеве?
0: Да. Водитель, это самое. Я имею опыт вождения более уже 20 лет, да, у меня опыт вождения. Стаж водительский.
2: Вот. Так все работали?
0: Да, было. Давненько было, да, лет 5 назад работали, да. Автомобиль у меня, значит, такой нормальный. Иномарка.
2: Марка.
0: Иномарка у меня. У меня, значит.
2: Марка, год выпуска.
0: У меня Lexus. Lexus.
2: Какой?
0: LX.
2: Год какой?
0: 9-й.
2: 2009-й?
0: Да.
2: В принципе, при себе паспорт, права.
0: Да.
2: Телефон Android с датчиком GPS активный.
0: Да.
2: Вам установятся программы, вы по ним будете работать, брать заказы, выполнять их, с них будет сниматься комиссия. График работы свободный.
0: Да ладно. Как вы сказали, вас зовут?
2: Андрей Владимирович.
0: Андрей Владимирович, да неважно, как вас зовут, господи. Да ладно, я пошутил, ну вас нахуй, у меня чепырка, ВАЗ-2114, пойдет или нет?
2: Да нет, такие нахрен не пойдут сюда.
0: Ну идите в задницу, я... Слава Украине!
2: Давай, удачи.
0: Счастливо, с Новым годом тебе. Тьфу тебе, гад. Да. Лехух его, хуехух тебе. Да. Мразь, блядь. Сука, не хотят чепырку.
3: Масло, нехуевое масло. Масло, олейна, масло, оливье.
0: Позвони в лабораторию Инверт. Скажи, что тебе нужно сдать анализы крови, мочи и кала. Опять ты, блядь, с этими анализами. Алло, блядь. Я уже звонил туда с этими анализами, блядь.
4: Вас приветствует независимая лаборатория «Инвитро».
0: Заткнись.
4: Пожалуйста, внимательно прослушайте меню автоответчика для верного выбора соединения и быстрого получения информации.
0: Заткнись!
4: Для получения результатов анализов нажмите 1. Для соединения с оператором справочной службы нажмите 2. Если вы хотите вызвать бригаду на дом и уточнить информацию, обращаем ваше внимание, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры с операторами записываются.
0: Да, да.
4: Давайте, пожалуйста, на линии.
0: Кого? Ты нахуй ты записываешь меня каждый раз, блядь? Тебе что, там
4: нехуй
0: делать?
5: Справочная «Инвитро», Константин, здравствуйте.
0: Константин, здравствуйте. Как настроение, Константин?
5: Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
0: Ну, конечно, может. Я ж вам звоню по делу, а не просто так. Это ж, я ж не вы... Значит, у меня проблема. Нужно сдать анализы. Куда обращаться?
5: Какие анализы, уточните, пожалуйста.
0: Значит, анализ на мазок из попы. Плюс половой орган на наличие хламидий. Вот, анализ спермы на активных сперматозоидов.
5: Какие-то еще?
0: Ну, кровь еще можно. Мочу там. Ну, такие элементарные. А шо?
5: Уточните, пожалуйста, какие именно анализы вы хотите сдать?
0: Анализ, значит, первое, мазок полового члена, сперма. Потом сперма на наличие активных сперматозоидов. И потом мазок анального кольца на наличие энтеробиоза.
5: Для консультации по поводу этих анализов я сейчас приведу вас на специалиста. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
0: Да, да, давайте.
4: Извините, в настоящее время все операторы заняты.
0: Кого,
4: пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Кого,
4: мы обязательно ответим на ваш звонок.
0: Только...
4: Уважаемые пациенты,
0: кого?
4: Приглашаем вас сделать покупки в интернет-магазине «Инвитро» «Товары для здоровья и красоты».
0: Хуй-то.
4: Подробности вы можете узнать на сайте www.shop.invitro.ru.
0: Хуйню продаете, блядь, не покупайте, это все фэк. Все это хуйта.
4: Уважаемые пациенты, вы можете получить результаты исследований в личном кабинете на сайте www.invitro.ru.
0: Хуитра.
4: Для получения результатов анализов необходимо указать индивидуальный номер заказа, дату рождения и фамилию пациента.
0: Залупить.

жопая рыхля. Масло, масло, масло, масло, мама, масло, масло, масло, женщина масляная гадина, маслица, маслица, маслица, маслица, маслица, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло. Масло, масло, а. Масло, масло, а. Масло, блядь, мама, мама, мама, мама, мама, мама, масло, масло, масло. Маслянистая скотина, маслянистое говно. Масло, масло.

0: масло, маслянистая девчина вытекает из...
1: Справочная инвитро, Лидия, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, я вас слушаю.
0: Я по поводу сдачи анализов. Возможно это или нет? Анализы сдать.
1: Что вас интересует? Какие анализы? Какой офис?
0: Значит так, анализы интересуют следующее. Меня зовут Валерий Альбертович Жмышенко, мне 54 года, старый я уже. В общем так, обращался не, уже не первый раз обращаюсь к вам, знаю о том, что вы являетесь профессиональными работниками, поэтому именно к вам. Значит, следующий анализ. Мазок полового органа, то есть наличие хламидии. Мазок на наличие хламидии, потом мазок в анальном кольце на наличие энтеробиоза. Следующий мазок, то есть анализ сперматозоидов на активных головастиках. Вот. Дедушки. Ну, еще кровь, ну и сечу, мочу дедушкину.
1: Уточните, пожалуйста, хламидия, трахоматис вам необходимо по мазку?
0: У меня просто, я когда сейчас, у меня половой орган сохнет, писюн сохнет. Я сейчас, у меня просто женщина была неопытная, ну, скажем, и получается, я натер об нее головку, и у меня теперь капает что-то с конца. Хламидии. Как это излечить? Мне, то есть, нужно...
1: Анализы вам какие нужны? Хламидия, трахоматис, по мазку еще что? Какие анализы?
0: Хламидия, трахоматис, вот это, да. И потом еще энтеробиоз. У меня на наличие глистов в анальном кольце.
1: Энтеробиоз?
0: Энтеробиоз, да. У меня просто в анальном колечке какие-то зуды проявляются. То есть какие-то... Я вот сидел возле телевизора, жевал еду, а потом руку что-то почесать в попу и высунул оттуда большого глиста белого. Вот, на глистов попу.
1: Еще какие анализы вам нужны?
0: На наличие активных сперматозоидов.
1: Спермограмма вам нужна или что, или какой-то конкретный анализ?
0: Чтобы знать, сколько в сперме активных головастиков.
1: Возможно, это показывает спермограмма, это нужно уточнять у врача. Еще какие анализы нужны?
0: Татьяна, еще мне нужно... Татьяна, правильно вас зовут?
1: Лидия меня зовут.
0: Неважно. В общем, мне еще нужен анализ вот этого каловой массы.
1: На что анализ?
0: На наличие фекалиса, то есть бактерии, грибочка, палочки, инфузории.
1: У нас именно такого анализа нет.
0: Ну, мне все нужны анализы, чтобы знать, насколько я довольно, ну, здоровый человек, понимаете, да?
1: Это какие анализы? По калу вам что необходимо?
0: Вы узнать на наличие бактерий в различиях, чтобы у меня в кале было все нормальное.
1: Каких бактерий?
0: Хламидий. Кого?
1: Они по калу не определяются.
0: Ну, у меня, вот смотрите, я сейчас вам объясняю, как человек опытный в деле секса. То есть, получается, у меня был сексуальный контакт, я вот иду в туалет, открываю шкурку на писюне, а у меня там белые залежи такие, знаете, как творожок. Как это определить?
1: Вы мне скажите, пожалуйста, что вам необходимо, какие анализы?
0: Ну, на писюн, чтобы проверили, что у меня с писюном происходит, какие-то хламиды.
1: Точное название анализов скажите мне, пожалуйста.
0: Так я ж хочу у вас уточнить точное название. Я вам объясню.
1: Вам у врача нужно уточнить точное название.
0: А как мне с ним связаться?
1: У вашего врача.
0: Так я ж звоню врачу вам. Вы кто, Светлана?
1: Вы звоните в единую справочную инвитро. Мы консультируем по конкретным исследованиям.
0: Светлана, но я ж вам не грублю. Чего вы грубите, дедушки?
1: Вы мне скажите, пожалуйста, какие вам анализы нужны, чтобы я вас проинформировала по исследованиям и где их можно выполнить?
0: Так я же вам и рассказываю. Вот анализы на хламидию и сперматоксикоз. То есть на кончу. Узнать, сколько в моей пожилой конче головастиков активных, которые могут оплодотворить женщину. Понимаете, че нет? Светлана.
1: Данное исследование называется спермограмма. Оно у нас выполняется не во всех офисах. Анализы вам какие нужны? Хламидия по мазку. Далее
0: да.
1: Будет энтеробиоз вы назвали.
0: Да.
1: Еще какие
0: да.
1: Анализы?
0: Энтеробиоз. Потом надо... Вот я проверял раньше. Мне в писюн, в залупу сували вот эти ватки, палочные ватки прямо туда, в дырку. И ну больно так было. Вот этот анализ надо. Ватка в писюне, как хламидии. То есть мазок на хламидию. Раз. Пишите, Светлана. Потом... Мазок на энтеробиоз, то есть в анальное кольцо засовывали спермограмму. Ой, в смысле, палку туда свалив в задницу. И потом вытаскивали кусочек каловой массы, и это все исследовали через микроскопы. А потом писали на бумажечке мне, какие у меня пци, болезни. Я шел с этим в аптеку и покупал себе различные препараты для избавления глистов из анального колечка, также излечивал себе хламидии и анальную дисфункцию убирал. То есть у меня, получается, на половом органе слизистая оболочка покрылась творожком. Алло.
1: Вам нужно два анализа, энтеробиоз и хламидии?
0: Ну, да, то есть мне нужны все анализы на писюн, на половой орган, на пожилой половой член.
1: Все анализы, это какие анализы? Назовите мне, пожалуйста, точное название анализа.
0: Светлана, вы знаете вот писюн, да, мужской?
1: Вы мне скажите, пожалуйста, точное название анализов. Если вы мне не назовете точное название анализов, я не смогу вас проинформировать. Я могу вас проинформировать только по тем анализам, которые вы мне назовете.
0: Светлана, ну вы же знаете еще, что такое мужской писюн, правильно? Сколько там бывает болячек на писюне? Вот реально. Вот вы писюн видели, трогали? Вот шкурку, когда открываешь, шкурку, там у меня творожок. Как это называется болезнь? Алло.
1: Вы мне точное название анализов скажите, пожалуйста.
0: Я сейчас вам сказал, хламидии у меня. Потом канабидоз. Канабидоз у меня. Канабидоз. У меня петушки.
1: Кандидоз исследования.
0: Да, кандидоз исследования.
1: По мазку вам необходимо анализ на кандидоз или что?
0: Да. Я. Плюс хламидоз, кандидоз, энтеробиоз. Все это в одном в целом. Вот. Господи, Светлана, ну вы же знаете, что такое упругий мужской писюн? Как он должен выглядеть? Вот у меня сейчас вялый. Что мне с ним делать надо? Скажите.
1: Эта информация меня не касается. Уточните,
0: кого?
1: Пожалуйста, точное название анализов. Хламидии вам необходимо, вернее, да, кандидоз вам необходим посев, да, либо точное ПЦР на определение в настоящий момент.
0: Да, плюс еще молочница у меня, молочница.
1: Исследование на кандидоз вам методом ПЦР необходимо?
0: Да. У меня еще молочница, у меня получается, там, где залупка моя, там, получается, сгустки образуются белые и воняют, как протухшая рыбка. Как женская пися, когда ее открываешь.
1: Вам сейчас какие анализы считать?
0: Все, которые я перечисляю. У меня писюн пахнет, как женская пися, когда ее открываешь. Вот. Ну, как это зараза называется? Молочница. Анализ на наличие молочницы.
1: Три анализа вам необходимо на данный момент. Хламидия по мазку, кандида по мазку и в данный момент энтеробиоз еще исследование. Все?
0: У меня с аналом еще проблемы. Там вытекает. В этом, да.
1: Вы мне анализы скажите, пожалуйста, точные, чтобы я вас проинформировала. Я вас не могу проинформировать по вашему запросу.
0: У меня анальная палочка обнаружена была. Как ее проверить?
1: Есть... У врача вам необходимо уточнить сначала точную информацию по вашим анализам, что вам необходимо проверить и по какому материалу, а потом уже звонить и уточнять.
0: Наталья, пожалуйста, не повышайте голос. Я пожилой человек, я ветеринар, я воевал. Я ветеринар. Не надо повышать на меня голос, уважаемая Светлана. Светлана вас зовут или как?
1: Лидия меня зовут.
0: Неважно. Вы мне скажите, вот я вам перечисляю перечень всех своих недугов. Вы должны мне, как опытный специалист, сказать...
1: Вам врач должен сказать, что вам необходимо.
0: Ну, как?
1: Мы консультируем по конкретным названным
0: исследованиям. Ну а я что? А я тут что с вами? Черемеки делаю? Че что, господи? Я ж вас хочу и вывести на то, чтобы вы меня соединили с врачом.
1: Я вас не могу соединить с врачом, у нас врачи по телефону не консультируют.
0: То есть,
1: вам необходимо всю эту информацию уточнить у своего лечащего
0: сейчас
1: направляющего врача.
0: Я понял. То есть вы хотите, чтобы я пришел к вам в больницу, завел себе карточку за 2000 гривен, рублей.
1: У нас лаборатория, нас не выполняется назначение анализов, у нас дают анализы.
0: Я все понял. То есть вы хотите, чтобы я приехал к вам на такси, купил у вас вот эту карточку медицинскую за 2000 рублей, а потом только пошел к вашему врачу, плюс еще заплатил 1000. Я инвалид-колясочник. Вы издеваетесь надо мной, да, Наталья? Алло. Ну что, молчим, боимся, да? Ну правильно, я человек пожилой. Алло.
1: Скажите мне, пожалуйста, у вас какие-то вопросы по конкретным анализам есть?
0: Я ж вам говорю, у меня написано каловая масса. Ой, эти залежи грибка на половом органе. У меня там хламидия.
1: Точное название анализов вам необходимо на хламидии, на энтеробиоз и
0: да.
1: на кандидоз методом ПЦР вы назвали. Это все анализы, которые вам нужны?
0: Методом мозга мне мазок засунуть надо. Мазок.
1: Мазок это урогенитальный мазок это материал. Методы исследования используются разные. Вам ПЦР необходим метод исследования в реальном времени или посев, или что? Или антитела, кровь? Что необходимо?
0: А мне посев нужен, посеять надо. Дедушку. Что?
1: На кандида вам посев нужен?
0: Да. Шо?
1: Какие-то еще анализы нужны или нет?
0: На наличие глистов в анальном кольце.
1: Какие глисты вам нужен?
0: Да, на исследование кала на наличие глиста. Что? А еще у меня...
1: Еще что-то нужно или нет?
0: У меня вот где попка, где дырочка анальная, там вокруг образовалось большое скопление волос, бурунов. Я когда какаю, там залежи какашек, и там начинает уже преть у меня, прям жопа преет, преет. Там у меня гниль образовалась. Я хочу, чтобы врач прям залез туда и посмотрел, что там за зараза у меня на заднице. Шо? Ну шо, молчим, да? Шо? Алло.
1: Точное название анализов, уточните.
0: Каловая дисфункция.
1: Такого анализа нет.
0: Кого? Я сейчас не понял, вы издеваетесь над пожилым человеком или как? Ко-программа.
1: А программа еще что?
0: Ко-программа, энтеробиоз, хламидоз, каннабидоз. Йоу, тупо разное все. Все там, сколько там получилось?
1: На данный момент вы назвали 5 анализов.
0: Ну, плюс еще мне надо анализ на наличие спермы. То есть на наличие сперматита.
1: Точное название анализа уточните, пожалуйста.
0: Не слышу!
1: Таким названием анализа у нас нет.
0: Сперматит.
1: Таким названием анализа нет.
0: Господи, Наталья, ну вы издеваетесь?
1: Мы информируем по точным исследованиям, которые запрашивают. Точных названий анализов вы практически не уточняете.
0: Издеваетесь, да, над пожилым человеком? Вот это вас посадили работать, чтобы вы издевались над пожилыми людьми? Вам не стыдно, уважаемая?
1: Уточните, пожалуйста,
0: Марина.
1: Я чем-то могу вам помочь.
0: Мария, вы издеваетесь, Марин? Господи, сейчас...
1: У вас будут какие-то конкретные запросы по конкретным исследованиям.
0: Ладно, не быкую. Значит, мне надо на наличие сперматозоида. Записали?
1: Какой анализ? Название анализа вы мне скажите, пожалуйста.
0: Сперматит.
1: У нас такого нет анализа.
0: Спермозаспа. Масло.
1: И такого анализа у нас нет.
0: Хорошо, анализ на наличие масла в кишке.
1: И такого анализа у нас тоже нет.
0: Как это нет? Я сдавал масло.
1: Таким названием исследования нет.
0: Да вы что там, все профессора, че что исследователи? Вы мне исследуете кишку мою прямую. Вот что исследовать. Что?
1: Вам необходимо для начала уточнить у своего лечащего направляющего врача точное название анализа.
0: Вы мне
1: после
0: кишку
1: этого
0: исследовать собираетесь или нет?
1: Уточнить все исследования.
0: Кишку вы мне собираетесь исследовать кишку прямую или не собираетесь? Сидите там, профессора. Все, Светлана, молчите, да? Как говорится, пожилой человек борозды не портит. Сейчас как приеду, как достану кишку прямо, у меня геморрой, у меня 2 метра, кишка телепается. Как начну бить вам по столу этой кишкой. Что? Ну что молчим? Что, боимся? А что? Я ВДВшник, мне пофиг. Так что давайте лучше без шуток мне, алло. Вы здесь, Светлана?
1: Уточните, пожалуйста, у вас какие-то конкретные вопросы по конкретным анализам нет? Или есть у вас вопросы? Если у вас нет вопросов по каким-то конкретным исследованиям, то я буду прекращать наш разговор.
0: А что вы такая злая, Светлана? Вы просто слышите, что я пожилой.

0: деловой. Я стараюсь быть не деловым, поэтому, пожалуйста, соблюдайте нормальный тон общения, потому что я пожилой человек. И не повышайте голос, пока я не встал. А если я встану, то кто-то ляжет. А кто-то если ляжет, то все, уже не встанет, потому что я слишком
1: силен. Если вы сейчас не перейдете на более деловой стиль общения, если у вас не появятся вопросы по лабораторной диагностике, я прекращу наш разговор.
0: Светлана, вы что, в очках там сидите, что? Гарри Поттер, чё, я не пойму, что вы так разговариваете, что очки, снимите очки, потом поговорим.
1: Если у вас нет вопросов по лабораторной диагностике, тогда я вынуждена
0: меня,
1: с вами попрощаться.
0: У меня спасибо есть, звонок, у меня есть вопросы, ёб ты, блядь, падла, блядь. Что за баба, сидит там в очках, блядь, и выёбывается на деда. Деловая она, блядь, звоню по поводу спермы, она, блядь, деловая там, блядь. Сидит, блядь, в этом, блядь, сука, блядь, сидит, блядь, там, ёбаном, блядь, в этом, как ресепшене, блядь, ёбаном, блядь, сидит, блядь. Карточки раздает пациентам, она деловая, блядь. Ты какая, я тебе как дам для поста, блядь, ты, блядь. У, сука, очкатая, блядь, сидит там, блядь, улыбка, блядь, ебаная, блядь. Падла, блядь. Падла, блядь, падла, блядь, падаль.
2: Медицинский центр Алмклиник, здравствуйте, меня зовут Ольга, чем могу помочь вам?
3: Светлана, да, я не раз... Света, здравствуйте.
2: Нет, меня зовут Ольга, это проктологическая клиника, зачем могу помочь?
3: Неважно, как там кого зовут, это меня не волнует, я к врачу звоню. Значит, Свет, скажите мне, мне нужно записаться на прием.
4: Проклятые реперы не берут.
2: Вы первый раз?
4: Позвони попозже, пожалуйста, меньше чем.
3: Нет, я не был у вас, Светлана, я не был здесь, не был ни разу. У меня такие ситуации, извините меня, в жизни впервые. Да.
2: А что вас беспокоит? Какие жалобы? Мы всегда спрашиваем, потому
3: я
2: что...
3: Я понимаю. Вы же меня простите, я уж далеко не молодой человек, да, ну, сказать, не первой свежести. Вот, я токарь, токарь я. Я вот себе, ну, на токарный статус... Не стыдно сказать, вы же меня, Светлана, простите, честно сказать. Господи, я себе...
2: Ну, у вас что? Да. Внешний узел, шишка, что?
3: Я себе порвал жопу. Ну, именно очко. Ну, как сказать, заднюю мягкую ткань разорвал.
2: Так.
3: Да.
2: Какое-то воздействие было?
3: Токарный станок был. Ну, стыдно мне, что сделать, я не знаю. Ну, вы же меня... Как это у вас там в медицинских терминах обозначается? Задняя, ну, попка или как она? Я порвал жопу, вот
2: ну, проще сейчас, да. Какие сейчас симптомы? Что сейчас у вас, скажите по симптомам?
3: Ну, как вы думаете, вот взрослая женщина уже, у меня жопа порвата, а вы симптомы спрашиваете? У меня токарная...
2: Ну, давайте мы знаете, нормально токарная, будем разговаривать, я вас понимаю. Не хамя.
3: Вы меня простите, я просто не знаю, как у вас называется вот это место по медицинским терминам. Я далеко не молодой уже, понимаете? И вот это вот, извините меня, тоже в первый раз все это в жизни. У меня токарный станок, я токарь. Я делал обточку, значит, металл заготовки и порвал жопу. Анальное кольцо порвал. У меня сейчас оно висит. И что делать, извините, я не знаю. Потому что мне вот и так зеленкой намазали, сижу, жопа болит. Порвал жопу, симптомы у меня, жопа болит. Да.
2: Это вам нужно обратиться к хирургу, я не знаю, по скорой, может быть, потому
3: нет,
2: что
3: нет,
2: мы
3: нет.
2: Другими я заболеваниями занимаемся.
3: У меня кишка выпала. Кишка.
2: Ну, мы не лечим, мы не занимаемся такими заболеваниями. Мы лечим
3: Светлана.
2: Геморрой, анальные трещины.
3: Ну, вот
2: так
3: у меня
2: далее.
3: Треснула там как раз. Вот трещина у меня там лопнула жопа. Вот треснула. У меня там, ну, токарная, у меня бабка токарная. Ну, это вот. Я думаю, ну, придавил я. Надавил, передавил, и трещина у меня пошла. Герпес.
2: Вообще непонятно. Герпес? Если вы говорите. Вообще непонятно. Короче, у вас произошла травма.
3: Да.
2: Я правильно понимаю?
3: Да, да.
2: Травма. Что у вас, порез или что?
3: Ну, у меня там трещина.
2: Почему? почему я так спрашиваю? Потому что мы узкой специализации клиника. Мы лечим совсем другое.
3: Да я знаю, что у вас там

0: Здесь написано, я же нашел вас, не, вот в объявлении нашел, все написано, я же смотрю, вот эти вот связанные заболевания, травмы с геморроем, у меня не геморрой, у меня узла нету, у меня вот именно трещина пошла по шву, понимаете, анальная, то есть я кишку надорвал, ну как, я токар, токарь, у меня токарный станок огромный. Я сделал заготовку на автомобиль. Понимаете? Я делаю запчасти для Лады, машины Лады. На машины делаю. И у меня это самое, я пенсионер, блядь, извините, пожалуйста, мне. Забыл французский, но меня натянуло, значит, на бабку. Сраку прям очко лопнуло. И тут начало кровить, и я сейчас туда, это, ну, ваты напихал. У меня кишка висит сейчас, кусочек такой. Мне нужен проктолог, чтобы он...
1: Но за это... вызовите скорую,
0: да,
1: помощь.
0: Да нет, вызовите, мне не надо здесь помощь. Помощи никакой. Я чувствую себя прекрасно. Почти, ну, мне не больно. Просто...
1: Но чтобы вам помогли, посмотрели, может,
0: да,
1: быть,
0: мне не больно, наложить... понимаете. Я даже сам бы не заметил травмы. Мне он напарник говорит, у тебя кишка выпала. А я говорю, ты что, издевайся. Я взял в зеркало, посмотрел, а мне там кишка. Вот вам и, пожалуйста, токарная мастерская. Да.
1: Вызовите скорую помощь и обратитесь в скорую помощь. Мы не занимаемся такими...
0: Света, давай не будем усугублять ситуацию.
1: Меня Ольга зовут. Да. Я вам еще раз говорю, что у нас другая специализация клиники. Мы травмами не занимаемся.
0: Ну, вы очком занимаетесь.
1: Обратитесь, пожалуйста.
0: Очком кто занимается? Какой врач? Очко лечит. А?
1: Послушайте еще раз. Да, послушайте. У нас клиника узкой специализации.
0: Ну так я хочу, чтобы у меня узко там было, а не широко. Вот и зашейте мне дырочку, пожалуйста. Займитесь моей дырочкой, чтобы там узко было. Вы же узкая направленная клиника. Вот узкая сделайте мне, пожалуйста. Врач очколог, пожалуйста, есть на связи здесь? Очколог или как его там?
1: Проколог, обратитесь, вот, пожалуйста, в другую клинику. Я не знаю, в другой центр, мы не занимаемся
0: этим. Я понял, то есть вы отказываете, потому что я не молодой, да? Не хотите заниматься мной?
1: Нет, дело не в этом. Вы сказали, что у вас травма, что,
0: да,
1: у вас
0: герпес
1: выпадает,
0: да,
1: кишка.
0: Кишка выпала,
1: мы такими случаями, да, не занимаемся. Мы занимаемся лечением
0: проктологических
1: заболеваний,
0: герпес
1: от геморроя.
0: Да.
1: Алло.
0: Да, вот на сайте же написано,
1: да,
0: герпес убирайте. Ну, да. Слышу.
2: Артемий, скажи, что тебя зовут, Рыбов, пригласи выступать,
0: понял,
2: за команду Салмоника,
1: сказали,
2: потому что
1: травма,
2: Притов травмировался.
1: Говорите, что
2: обязательное условие герпес контракта же,
0: ну, так,
2: тренироваться
0: знаю,
2: на Камчатке
0: это,
2: и мотопарке.
0: Может, я неправильно называю, у меня кишка выпала. Вот я сейчас иду, я вот смотрю, у меня она прям вот чуть ли не до колена прям вытащила кишечка. Ну, я хочу ее,
1: ну,
0: обратно.
1: Я
0: геморрой.
1: Что?
0: Вы мне жене
1: геморрой
0: лечили.
1: Я вам сказала, обратитесь.
0: Вы жене моей геморрой лечили, у нее тоже там торчало. А вы его на узел перемотали, там и бублик сделали. А мне такое самое надо, только чтобы не кусочек лишнего убрать и за, как там, пломбу, не пломбу, чтобы ничего не было. Я хочу, чтобы, ну, не мешало мне срать.
1: У вас это не геморрой, у вас, с ваших слов, была травма.
0: Да.
1: У вас повреждение, порез или что. Мы такими случаями не занимаемся.
0: Я хочу, понимаете, срать.
1: Еще раз
0: я
1: говорю.
0: Я хочу срать, понимаете, мне больно.
1: Послушайте.
0: Да.
1: Да, я услышьте, пожалуйста.
0: Да.
1: Давайте по-нормальному говорить.
0: Нормально,
1: и,
0: да,
1: не
0: давайте
1: грубить.
0: Нормально.
1: Хорошо?
0: Я хочу.
1: Да. Услышьте, да, еще раз, что мы не занимаемся такими случаями. Обратитесь, пожалуйста, в больницу, вызовите скорую, чтобы вам оказали помощь.
0: Ой, сейчас, повторите это, я отходил. Что вы там говорите?
1: А? Вызовите скорую, обратитесь в больницу, чтобы вам оказали помощь.
0: Я понял, а когда к вам, во сколько подъехать-то? Вы же мне так и не сказали, не записали еще.
1: Мы не занимаемся такими случаями. Мы не занимаемся такими случаями.
0: Ну, вот центр проктологии или так вот?
1: Это центр проктологии, но мы занимаемся другими заболеваниями. Мы травмами не занимаемся.
0: Так я не болею, у меня просто кишка выпала. Мне ее обратно туда вшить и все. Обратно ее вернуть на место свое, в домик посадить. Назад домой вернуть, домой.
1: Да. вы слышите,
0: да,
1: что мы травмами не занимаемся. У вас, вы сказали, что у вас была травма.
0: У меня мы травма на токарном травмой. Станке, меня бабка засосала токарная.
1: Ну, мы не занимаемся травмами. Обратитесь, пожалуйста, по скорой помощи в больницу.
0: Вот я сейчас, когда общался, да, я пернул. У меня пердеть больно. Тоже больно пердеть. Тоже не к вам, да?
1: Извините, пожалуйста, обратитесь в другую клинику.
0: Вас как зовут, чтобы я записал, чтобы вы мне отказали, пенсионеру? Светлана?
1: Мы не занимаемся такими услугами. Вы услышали?
0: Ну, вы лично займитесь. Давайте заниматься чем-то нормальным, а не сидеть там на телефоне, каждый день-то. У меня травма, блядь, жопа болит. Они сидят там, сидят в телефонах, эти
1: классы. Обратитесь в экстренную хирургию.
0: Классы все, свои телефоны, мобильные, классы все, музыку это смотрят, свои тик-таки, тик-туки, чикак это.
1: Всего доброго.
0: Уважения никакого нет к пенсионерам.
1: Всего доброго, обратитесь, пожалуйста, алло.
0: Извинитесь, немедленно. Я такой, ну, мне не нравится ваше все здесь, ничего не нравится, извинитесь.
1: Обратитесь по скорой помощи в хирургию,
0: где очко вам окажут экстренную. Понимаете, у меня очко горит, дырка горит прям, я не могу сидеть. Я хожу, у меня кишка телепается. А у меня собака здесь в цеху, у меня сейчас будет как с хвостом играться.
1: Вы услышали?
0: Да.
1: Вы услышали, что вам сказали, что мы не занимаемся такими случаями?
0: Вы мне не сказали,
1: обратитесь,
0: как вас зовут, я вас не слышал.
1: Где вам окажут...
0: Светлана, да?
1: Вы услышали, что вам еще раз
0: Светочка,
1: сказали, что мы не занимаемся
0: не будем
1: такими
0: повышать
1: случаями?
0: Голос
1: Извините,
0: на меня.
1: Пожалуйста, у нас звонки.
0: Я вас понял, я вам тоже звоню. Поэтому будьте вежливы ответить мне на все мои конкретные вопросы. Я вас услышал, а вы меня не услышали. Поэтому
1: я вам ответила
0: меня
1: на все вопросы. Вы меня не услышали тоже.
0: Я вас
1: мы не занимаемся травмами
0: прямой подождите, не... Вы сказали, вы извиняетесь за то, что не примете, да? Или мне показалось? Да?
1: Мы не занимаемся травмами прямой кишки.
0: У меня кишка лопнула. У меня лопнула жопа. У меня болит
1: мы не
0: анус.
1: Занимаемся травмами.
0: Я хочу срать. Я хочу срать жидким. Я хочу выдавить каловую массу.
1: Обратитесь.
0: Да.
1: Обратитесь в скорую помощь, где вам окажут.
0: Они нужны мне скорая помощь. У них там есть помощь. Поважнее дела, есть поважнее, чем кишку мою латать. Вот вы как раз вот займитесь, пожалуйста, кишкой пожилого человека.
1: Мы
0: возьмите
1: не занимаемся
0: ее,
1: травмами
0: перевяжите
1: прямой
0: узлом,
1: кишки.
0: И сделайте выход наружу какашек, чтобы я срал. Я могу срать, но не хочу срать, потому что срать мне больно.
1: У нас другая
0: я хочу срать и чувствовать облегчение. Я хочу сидеть на унитазе, срать и смотреть телефон, чтобы это мне приносило удовольствие. А собака будет играть с кишкой, как с хвостом, еще поцарапает мне там. Но мне не надо здесь такое счастье, блин, на старости лет. Извините, передо мной я уйду.
1: Нам не за что перед вами извиняться.
0: Не
1: я
0: понял.
1: Вам еще раз говорю, что мы не занимаемся такими случаями.
0: Да,
1: обратитесь к другому врачу, к хирургу.
0: А, то есть
1: так,
0: вы
1: мы не занимаемся. У нас другая направленность в клинике.
0: У вас нет профессионалов, да? Я понял.
1: Мы не занимаемся такими случаями, то, о чем вы говорите.
0: Я
1: обратитесь
0: вас понял, вы не хотите, да?
1: По скорой помощи.
0: На меня абсолютно наплевать.
1: Всего доброго.
0: Я вас услышал, а плевать-то мою кишку, да? Тебе плевать, Светочка, да, вам мне? Плевать вам на меня, да, Светлана?
1: Всего доброго, до свидания.
0: Вот так вот вы помогаете, да? Вот оно, да, ваша медицина. А у меня очко болит, я сижу, мне больно какать, а вы вот так вот со мной. Вот так вот, да? Вот
1: вы
0: так вот всю жизнь точил
1: вы
0: детали
1: услышали
0: для машины Лады. Лада, вот машина АвтоВАЗ всю жизнь точил на токарном. Всю жизнь. А теперь вот страдаю, кишка выпала. А мне помощи нету. Все машины ездят, катаются на Ладах. А мне, как изготовителю этих, блядь, деталей, да, с токарного станочка, помощи не будет. Вот так вот, Светочка, вот вам и, пожалуйста, отношение какое, да? Вот оно, да, вот вам и все. Вот ваша помощь. А кишка торчит, а вы молчите. Вот и вот ваша помощь. Что делать? Что делать с кишкой? Вот что? Вот она лежит.
1: Обратитесь
0: кишка на стуле
1: по скорой помощи смотрит к другому специалисту, к хирургу, который окажет вам экстренную помощь.
0: Мне экстренно не нужна.
1: Вы услышали
0: мне
1: еще раз? Экстренно.
0: Мне можно завтра, послезавтра. Я не спешу, кишка не столь. Я ее подвожу и буду ходить. У меня как хвостик будет. Вот главное мне, чтобы все там сделали красиво. чтобы было сзади красиво. Понимаете, о чем я? Когда я раскрываю дырочку, чтобы там было все гладко, а не вот это, что в узлах там все. Вот.
1: У нас другие услуги медицинские оказываются. Мы этим не занимаемся. А вы услышали?
0: Я вас плохо слышу. У вас что, интернет слабый?
1: Да. Всего доброго, до свидания.
0: Я вас не понял, повторите.
1: Мы вам уже сказали. Мы не занимаемся такими случаями, про которые вы говорите. Обратитесь к другому специалисту.
0: Да, я здесь, повторите.
1: Всего... Я уже повторяла.
0: Не-не, я просто отходил.
1: Всего доброго.
0: Что, завтра? Во сколько? В 10 подъезжать?
1: Обратитесь к другому специалисту. Вызовите скорую помощь. Вы услышали?
0: Не понял. Я сейчас плохо что-то... Во сколько времени? Жмышенко, фамилия записали? Жмышенко.
1: Мы не занимаемся этими случаями. Обратитесь к другому специалисту. Какими, вы поняли? Вы услышали?
0: Этими? Это какими этими не слышали? Случаями еще.
1: Да? Мы травмами прямой кишки не занимаемся. Вызовите скорую помощь.
0: Да
1: обратитесь
0: я жопу
1: к
0: порвал.
1: Другому специалисту. Вы услышали?
0: Ну, у меня жопа порвана.
1: Извините, у нас больше нет времени на разговор.
0: Я отойду?
1: Или всего что? Доброго, до свидания.
0: Ладно, извинитесь. Алло. Алло, не слышу вас. Да. Сухач, блядь. Он сейчас во мне.
3: Да, я здесь.
0: Блядь, уходи, сволочь такая.
4: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Я по объявлению помощник мастеру, да, требуется вот.
4: Да.
0: Актуальное предложение, если интерес. Я хотел бы попробовать. Я являюсь профессиональным мастером малярных работ.
4: Я понял.
0: Да-да.
4: Да-да-да, вы бровары?
0: Да-да, бровары.
4: Алло.
0: Да, бровары.
4: Я понял. Хорошо, смотрите. Сейчас. Секунду, сейчас. Можете перезвонить? Я просто за рулем, через минут 20 наберите меня.
0: Слушайте, ну а вы можете хоть сказать, каким инструментом вы работаете?
4: Ну, мне конкретно не для шпаклевки, мне чисто помощник, там, подготовка, такое помещение, ну, мне не на шпаклевку, это мне сейчас помощник надо.
0: Есть электроинструмент у вас, есть в наличии там? Электроинструмент.
4: Для какой цели?
0: Я хочу его себе спиздить.
4: Что делать?
0: Спиздить хочу.
4: Спиздить, а понималу не хочешь получить?
0: Я хочу спиздить твой инструмент, завладеть твоим добром.
4: Я тебе могу хуй дать пососать, будешь сосать?
0: Нихуя ты, бля, борзый, реально.
4: Да, что, будешь сосать?
0: Ты ничего не перепутал, бля? Ты мне скажи, где лежит твоя болгарка? Ты мне, блядь, скажи, где твоя болгарка лежит, блядь?
4: Ты что, болел, блядь?
0: Ты мне скажи, где лежит твоя болгарка и бензопила, блядь?
4: Долбоёб, блядь.
0: Я спищу твою макиту.
4: Какую макиту?
0: Ну или что там у тебя, бля, Bosch? Bosch или макита, бля, что там у тебя?
4: Bosch, а ты что, знаешь, что такое Bosch или макита, блядь?
0: Я спищу, мне надо. Люди просто хотят Bosch и макиту. Да.
4: Чмошничек ты. Ты пососать только можешь, ты понял?
0: Так, заткнулся нахуй, бестолочь.
4: Ебало закрыл, тучка ты, блядь.
0: Ты закрыл, блядь.
4: Слюха ты,
0: ебало. Ты закрыл дверь все, от гаража, в котором макита моя лежит.
4: Закрыл,
0: ты падла, блядь. Грязь, напыльник, изморозь, блядь, гной. Где моя макита, нахуй? Да, сука. Гад, блядь. Да, сука, блядь. Да. Бля, прикиньте, он потом рассказывает своим друзьям. Говорит, бля, прикинь, долбоеб звонил, говорит, спиздить хотел макиту мою. Ой, блядь. Да, прикиньте, вы такие сидите спокойно, у вас объявление, да, Авито. Какой-то хуй вам звонит такой, блядь, где твоя Макита, я хочу ее спиздить. Ха-ха-ха, блядь, сука.
4: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
0: Я по поводу объявления. Экскаваторщик еще нужен?
4: Ну, мама, приди понедельник все стажировать.
0: Не понял еще раз.
4: В понедельник человек приходит стажироваться уже, я думаю, договорился.
0: А, да я просто хотел уже прийти, звонить. Я понял. Я хотел к вам просто прийти и спиздить экскаватор.
4: Что сделать?
0: Ну, спиздить ваш экскаватор хотел.
4: А не боится?
0: Да не, я же этот, киборг.
4: А, я тоже этот, блядь. Кто? Понял.
0: Да я просто... Я хотел спиздить твой экскаватор, прийти к тебе на работу, сесть за руль экскаватора и спиздить.
4: Да ты же бочку подавишься, блядь. Бочку вырезали, бескормили.
0: Не, реально, Александр, Сашенька, я хочу спиздить твой экскаватор.
4: Я понял, я тоже хочу тебя вырезать раку. Экскаватором.
0: Не, реально, блядь, я приду, ты меня не узнаешь. Я вот в понедельник стажироваться буду, мы с тобой общались. Я спизжу твой экскаватор.
4: Я тоже реально говорю. Я за фиг тебя.
0: Я буду обладателем нового экскаватора.
4: А наш кем я буду? Хоть скажи.
0: Ну.
4: Я буду обладателем долбоеба, який писал экскаватор, и мы его выебали в сраку, блядь. Вот он его снимали. Подрезаемый язык, асфальт все на сраку, блядь. И ухо подрезали ножиком.
0: Да мне похуй, я спизжу экскаватор, реально, блядь.
4: Да я тоже мне похуй, блядь.
0: Реально, я, мне просто очень нужен экскаватор тещин дом к ебеням снести.
4: Да ну, очень похуй, блядь. Я люблю до таких долбоебов мучаться, блядь.
0: Да мне похуй, блядь, реально. Я спизжу твой экскаватор, Сашенька.
4: Ну ты можешь дальше что-то говорить, Лежа? Или так, что ты пилишь кота? Дальше что?
0: Ну дальше я буду кататься на экскаваторе и в хуй не дуть, реально.
4: Где, блядь, находишься, блядь? Ты дебил, блядь.
0: Я в Одессе, блядь. Я в Одессе, одесский волк.
4: Да я тоже в Одессе. Дай-ка сюда подъехать. Иди дальше почистить.
0: Я сейчас подъеду, экскаватор спизжу.
4: Ага. Да. Это юмор, не юморист-то.
0: Вот, понедельник, значит, буду на экскаваторе гонзить, угловать. Да, сука?
4: Да.
0: Да.
4: Как ты назвался, Василий?
0: Значит, я в понедельник буду стажироваться на экскаваторе на твоем, да, получается?
4: Василий, как ты назвался?
0: Потом тебя на горизонте видеть не буду и спизжу экскаватор. У, сука, да, блядь. Да, сука. Да.
4: Алло.
0: Алло, Андрей, здравствуйте.
4: Да, добрый.
0: Я увидел объявление, вот требуется монтажник и кондиционеров, да? Это и актуальное предложение?
4: Да, понял.
0: А скажите, пожалуйста, на какой высоте установка кондиционеров производится?
4: На какой высоте?
0: Да, да, да.
4: Из окна квартиры производит.
0: Ну, я понял. То есть, я просто, вы знаете, я хотел бы во время установки спиздить кондиционер, украсть.
4: Я понял.
0: То есть, ну, вы заказ там оформите, я приду к людям устанавливать, а сам спизжу, поставлю вентилятор, а кондиционер спизжу.
4: Вам что, скучно или что?
0: В смысле? Мне просто дома теща заебала уже, кондиционер, блядь, просит.
4: Ну?
0: Ну, я хотел бы у вас спиздить один. Чисто один, и все, больше не буду.
4: Ну, проходите.
0: Можно, да, будет спиздить кондёр?
4: Конечно.
0: Ну, хорошо, я тогда возьму своего друга-электрика. он там спиздит проводку, розетки, лампы и всю хуйню. Ну, ну хорошо, Андрюша, да. До встречи, Андрюшенька. До свидос.
3: Да, до свидания.
0: Да. Да, сука. Да, сука.

0: açúcar. Bablet. Ay. Тю, блядь. Да, сука, плиточник кричит, бля, хотел плитку спиздить. Да, сука.
1: Да.
0: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот объявление увидел ваше, ну, плиточник, новострой, еще актуальное объявление?
1: Ну, под вопросом. Пока что под вопросом.
0: Ну,
1: потому что
0: понял.
1: Людей очень много звонят, много предложений, я список оставила, но к работе пока никто не приступил, потому что первый день объявления было.
0: Я понял. Вот скажите, пожалуйста, Татьяна, а плитка уже приобретена вообще в целом или еще пока нет?
1: На пол, да, а на ванну нет. На ванну заехать в эпицентр, самую дешевую купить, это ровно 2 часа.
0: Ну, я понял. А вот на пол в целом плитка там идет какая по цене это идет? Дорогая плитка или стандартная?
1: Нет, недорогая, стандартная. Там она порядка где-то 350 гривен, по-моему, 60 на 60.
0: Ну, я машина большая, да. А скажите, сколько квадратов общая площадь будет?
1: Ну, кухня где-то 30, холл где-то 10, и ванна квадратов 5, ну, стены, пол, все вместе, сколько там будет? 30,
0: может,
1: общая 25, я не знаю.
0: Не, я понял.
1: У меня 3 квартиры.
0: Ну, я понял. То есть каждая квартира около 50 квадратов, да? У вас двухкомнатная или трехкомнатная?
1: Ну, она как 2-3 евро, не знаю.
0: Ну, я понял.
1: Да нет, ну больше. Почему? Ну, кухня только 30, и холл с рабочкой 10. 40, и ванна метров 30 в общей сложности. Стены где-то порядка 20-22 будут по общим стенам плюс пол. Ну, где-то больше, чем 50.
0: Ну, я понял. Я просто с той целью интересуюсь, что я бы хотел бы спиздить вашу плитку. Я хотел бы завладеть вашей плиткой.
1: Я вас не совсем понимаю.
0: Ну, вот смотрите, я приехал к вам на объект, вы ушли, а я плитку погрузил в Приору и уехал ее устанавливать к своей теще.
1: А, вот так вот. Нет, так вы не установите, потому что я живу в элитном комплексе, система только проходная, вы не выйдете даже с сумкой там.
0: А, ну тогда извините, вы мне не подходите.
1: Вот, пожалуйста.
0: До свидания. Сука, ничего не получится, блядь. Мой план не сработал, блядь. Да, сука. Ой, ужас, блядь. Не фартануло, блядь. Да, сука. Да. Да, сука. Да. Что?
2: Алло.
0: Алло, Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А скажите, пожалуйста, вот объявление ваше увидел. Ищем монтажника металлопластиковых окон. Актуально еще?
2: Да.
0: Вот вам тут, как и написано, смонтировать 22 лоджии, да, и 100 квадратных метров, ну, новостроя окон.
2: В да. Да, ну все вот написано. Все.
0: Да, скажите, пожалуйста, когда вообще вам это необходимо?
2: Ну, сейчас уже. Завтра приезжает человек на собеседование в 11, обещал быть.
0: Ну, я понял. А скажите, пожалуйста, а окна они уже приобретены, да, уже там в квартире?
2: Да, да, да.
0: Ясно.
2: Все расходные материалы за нами. Ну, как мы
0: покупаем. Ну, я понял. А вообще как у вас, новострой, да, я так понимаю?
2: Да, да, новострой. Мы застройщик.
0: Ага, все, я понял. А скажите, пожалуйста, там у вас под охраной? Давайте, дома под охраной? Блять. Блядь, по-моему, у меня деньги закончились, блядь. Окна спиздить хочу. Сука, телефон сел, блядь. Сейчас чуть зарядится, баланс пополним, да, сука? 30-22 ложи, и я там это получается много, а кон, блядь, мне хватит. Нахуй они мне нужны. Сейчас я перезвоню, телефон включится, я баланс скайпа пополню, да, сука? Да. Спиздить окна надо. Я хуею, блядь. Она, прикинь, расскажет этот прикол, блядь, своим коллегам, блядь. Скажет, там хуй какой-то звонил, хотел окна спиздить, блядь. Ой, мразь, блядь, да, сука. Надо позвонить в украинский банк и взять кредит на чекушку, да, сука. Борис Каштанов продает пылесос, ебать, да, масло, маслосос, блядь, ебаный, блядь, маслосос, ебаный, блядь, пидорас, блядь, хуян, да, хуян. Фэк какой-то, утка, ебаная, да, шок. Ебать.
3: Алло.
0: Борис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А вы продаете пылесос Samsung?
3: Да, продаю, да.
0: За 1000 рублей, да?
3: Да, за 1000 рублей. Samsung. Это 2004 года пылесос. Но в хорошем состоянии, сосет нормально еще.
0: Да, сосет. Ну это хорошо. Скажите, а как он, ну, всасывающая сила? Ну, сколько ватт?
3: В смысле?
0: Ну, ватт, сколько у него ватт?
3: Всасывающий, я не могу вам сказать, сколько. Ну, двигатель хороший еще, клапаны я проверял недавно, мешок поменял тоже. Ну, я им на даче пылесосю еще.
0: А, на даче. Ну, ясно. Ну, вот, допустим, а насадки там есть такие различные диаметры насадки?
3: А там одна только турбощетка есть, по-моему. И маленькая такая насадка между диванами, чтобы вот так вот елозить можно было. Ну и все, как бы, больше нету.
0: Ясно. Ну, а, допустим, вот вас как зовут, кстати? Борис, правильно, да, вот написано?
3: Борис.
0: Неважно. Борис, здравствуйте. Еще раз я прошу прощения. В общем, вот смотрите, вот пылесос. Я бы хотел бы уточнить некоторую деталь. Щетка съемная, щетка.
3: Щетка, в смысле, ну, конечно, она снимается, он полностью разбирается, и вот как он компактный, небольшой, то есть, единственный минус, один вот единственный в нем минус есть, как бы я не указал в объявлении только вот, но я думаю, если как бы вы будете им пользоваться дома, то вас это сильно не смутит, он шумит очень сильно и свистит вот так, знаете, как, ну, вот, да. Я не знаю, как вот, ну, как животное ревет, свистит сильно, ну, и да, все, как да. Бы, а так с ним животное. Никаких проблем.
0: Ну вот, а я знаете, что интересуюсь? Меня интересует диаметр трубки всасывающей, вот конкретно. Он какой? Стандартный, да, идет?
3: Ох, я вам не могу сказать, какой там стандартный диаметр. Ну вот, если, я не знаю, ну у меня как бы палец здоровый, палец не влезает туда. То есть, ну такая не очень большая трубка там. Я не могу сказать на старых пылесосах. На новых пылесосах она широкая, я знаю, вот. Туда как бы влезает, а на старых, да, я не знаю. Как...
0: Я понял. Знаете, я к чему клоню? Я хочу просто узнать, диаметр всасывающей трубки с целью того, что я хочу при покупке в дальнейшем эксплуатировании использовать пылесос в качестве всасывающей машинки для того, чтобы всасывать мой половой орган. То есть, ну, просто трахать пылесос, сперму в него пускать. Ну, вы понимаете, о чем Борька, Боречка, понимаете?
3: Если вы хуй хотите ставить туда, хуй в трубу
0: да,
3: хотите
0: да,
3: ставить.
0: Да, да, да, да, влезет или нет?
3: Блять, хуй его знает. Ну, я честно вам сказать не могу, я могу на дачу приехать, если вот вы хотите.
0: И попробовать.
3: Вы сами в каком районе живете? Вы сами в каком районе
0: живете? В центральном.
3: В центральном районе, но я в Бобровском живу. Я могу, да, в принципе, подъехать на дачу. И если вы хотите, то есть я вам даже вот я скидку реальному покупателю, я 200 рублей сделаю скидку. То есть за 800 рублей я вам его отдам, в принципе.
0: Ну, а
3: если
0: можете,
3: вы хотите в него хуй пихать, там, я не знаю.
0: А допустим, а можете вот попробовать поехать в Бобруйск и попробовать попихать в пылесос хуй? Влезет или нет? Или у вас большой?
3: Я, блядь, вы такие вопросы задаете. Я женатый человек, вы что, вообще что предлагаете мне?
0: Так
3: у меня
0: тоже.
3: На даче теща, у меня теща живет на даче. Вы представляете, если я приеду туда и хуй начну в пылесос пихать, блядь?
0: Так вы спрячьтесь где-нибудь, я не знаю, закройтесь в туалете или где-нибудь и попробуйте.
3: Я могу просто приехать, вам его отдать, и все. Я вам его отдам, вы его возьмете там в машине или неважно где, вы попробуете, подключите, и сосет, не сосет. Блядь, ну вы что, вы издеваетесь, что это прикол какой-то, развод, что ли, или что? Вам пылесос нужен вообще или как? Я не понял.
0: Конечно, конечно нужен. Ну давайте договоримся, приеду, попробую, если он сосет нормально, тогда приобрету, хорошо? За 850.
3: За 850 рублей, правильно?
0: Да, да.
3: Ну, мне ехать 120 километров сейчас до дачи, в принципе, то есть, да. Я как бы не знаю, я в каком часу вы можете подъехать? Сегодня, если сегодня можете?
0: Ну так, теща не увидит, если я буду пробовать. Интересно.
3: Ну, я не знаю. Ну, вы в машине попробуйте, вам же не нужно его включать, вы только в трубку хуй там сунете свой. Если влезет, то...
0: Ну да.
3: Я не знаю просто, как вы хотите это делать.
0: Ну да, включать не обязательно, просто трубку себе влезет.
3: Так вы вообще с какой целью пылесос вести? Чтобы он вам вагину заменил или что? Я не понимаю.
0: Ну да, да, да. Просто у меня жена уже слишком пожилая стала. Я человек пожилой, она уже как бы недееспособная в плане секса. И хочу заменить ей вагину. Тупо смазать трубу вот эту... И тупо туда член сувать. Я думаю, 850...
3: Так она же пластиковая.
0: Ну
3: она
0: да.
3: Она же пластиковая.
0: А у меня есть смазка.
3: А как вас зовут? Я
0: Валера меня зовут. Валера. Валера.
3: Как?
0: Валера.
3: Валера?
0: Да, да. Я хочу
3: Валера,
0: сделать...
3: Я Борис, Валера.
0: Неважно. В общем, я хочу
3: вы
0: сделать
3: секс-машину. Вы мне скажите, пожалуйста, да? Вы прикалываетесь надо мной, что ли? Это прикол какой-то? Или вы действительно хотите пылесос купить?
0: Я хочу действительно приобрести пылесос. Я так подумал, 800 рублей, пускай даже 1000. Это будет дешевле, чем тратить на свою жену, как говорится. Купил раз и пользуйся, пока не сгорит. Правильно? Правильно. Шо?
3: Ну, а если у него что-нибудь сломается во время того, как вы будете, ну, эти все свои процедуры проводить, вы не боитесь за, там, достоинство свое?
0: Неважно, у меня тупо ничего с ними случится, у меня через огонь и воду прошел уже.
3: Кто?
0: Хуй.
3: В общем, я не знаю, что вы хотите, но я готов вам пылесос отдать. Просто мне уже по этому объявлению каждый день звонят, и меня уже это заебало, и все хотят за 500 рублей забрать, за 800 рублей я вам отдам как бы вот вообще сразу. Прям без вопросов.
0: Ну ладно, хорошо. Давайте тогда я вам перезвоню и скажу, во сколько времени сегодня я смогу забрать. Только мне надо помыться сначала.
3: Да, да, и там же сможете попробовать, я не знаю. Там
0: да, я яйца влезет, только помою. Влезет. Яйца помою, все помою, чтобы не воняло. И потом же вдруг не подойдет, чтобы все-таки, ну, сперма.
3: Ну, давайте без подробностей, ладно? Да. Как-нибудь вы это,
0: да,
3: как-нибудь
0: да.
3: Сами там разберетесь.
0: Да,
3: я
0: да,
3: вам пылесос
0: да.
3: Вынесу, отдам. Вы мне деньги отдадите и все.
0: Нет, подождите. Вы мне вынесете, я сяду в машину, попробую. Если подойдет, я вам деньги отдаю.
3: А если вы с ним уедете? А если вы с пылесосом уедете, сядете в машину?
0: Ну да, сяду в машину. Ну, хотите, если вы на переднее сиденье, я на заднее сяду. И мы через аккумулятор подключим и попробуем, как оно.
3: Блять, вы представляете, вы понимаете, что вы мне говорите? Я буду сидеть на переднем, а вы будете на заднем хую в трубку сувать, что ли, или что? Я не понял.
0: Ну, да, именно так, а что?
3: меня это не устраивает, понимаете? А если вам не понравится, я что, потом заберу у вас его, что ли, пылесос?
0: Ну да, заберете, я влажной салфеткой протру его.
3: Блять, мужик, ну ты хуйню какую-то несешь. Слушай, ты что, пьяный, что ли, блядь? И делаешь, что ли, нечего? Сука, блядь, я хоть в КВН, блядь. Ну серьезно, ты сам подумай. Ладно, я по... хрен с ним, что там... Что я вообще на все эти моральные вопросы хуй с ним. Ладно, ну ты мне скажи. Вот ты представь, ты попихал свой хуй в трубку, да? Тебе не понравилось, ты мне его отдал. А за амортизацию ты мне денег заплатишь тогда?
0: Ну, 50 рублей только, 50.
3: Чего, блядь?
0: Полтос.
3: Какой полтос, ты чего? Я, блядь, буду ехать сейчас бензин тратить, нахуй, чтобы ты мне полтос отдал. Ну, мне 300 рублей на бензин еще надо будет. Ты мне за бензин отдашь денег?
0: Блядь, ну, давай 150, одну дорогу в одну сторону оплачу.
3: Ты, блядь, я что там, до утра буду с тещей куковать, что ли?
0: Ну, попробуешь заодно пылесос потом, это самое, может, тебе понравится, пока жена не видит это самое.
3: Нет у меня жены, я без жены живу.
0: А, ну так тем более, зачем пылесос-то продаешь?
3: Потому что, блядь, я нормальный, я баб ебу, а не пылесосы.
0: Так я тоже ебу баб, но у меня на них уже не встает. Мне пылесосы больше возбуждают.
3: Да конечно, блядь, пылесосы его возбуждают. Хуй захотелось сунуть, блядь. В трубу он выйдет свою, вот, в машину всунь трубу. Вот то же самое будет, блядь. Выхлоп включи, пусть тебе хуй обдувает.
0: Там нет втягивающей силы, как отсос женский.
3: Хули ты, блядь, я не знаю. Хуйню какую-то несешь.
0: Ну ладно, печку, давай, включи, в общем, вот. Давай так. Сейчас я... Соберусь и перезвоню тебе.
3: Ну, короче.
0: Да.
3: Если пылесос надумаешь брать,
0: да.
3: Мне похер, что ты там с ним будешь делать. Ты
0: да.
3: Там еби его, не бей в трубки, пихай, не пихай, мне
0: я
3: все равно.
0: Я понял, да.
3: Только помой его. Если ты только хуй свой в трубку сунешь, вот как только ты свой хуй в трубку сунешь, я назад пылесос не заберу.
0: Ну я понял. Ну тогда помой его хорошенько, хорошо? И плоскогубцы с собой
3: я
0: захвати.
3: Тебе сказал, я назад пылесос не заберу. Ты будешь сидеть на заднем сиденье, не знаю, хуй в трубку пихать, а я потом его назад, что ли, возьму?
0: Плоскогубцы сможешь взять вместе с пылесосом?
3: Что взять?
0: Плоскогубцы, друг. Если маленькая, я плоскогубцами больше сделаю.
3: В смысле? Трубку, блядь, что ли? Трубку больше сделаешь?
0: Да.
3: Ёбаная, блядь, хуйня какая-то непонятная. Чё ты придумал вообще? Ты мне скажи, ты нормальный, адекватный мужик вообще, нет?
0: Ну да. Конечно, странно это звучит, но необычно. Просто я с Украины приехал.
3: Да пиздец, как необычно.
0: Я прошу
3: прощения. Ты откуда вообще? Ты откуда сам, с какого района?
0: Я с Украины, с Киева.
3: С Киева?
0: Да.
3: О, нихуя себе. Земляк мой.
0: Ну да. Ну, вот
3: так,
0: видишь.
3: А ты чё, подожди, слышишь, ты мне скажи, так это вот, ты серьезно, на полном серьезе хочешь вот этой хуйней заниматься, что ли, или чё?
0: Конечно, я так уже 5 лет занимаюсь, меняю разные фермы, вот советские, ну старые еще, самое лучшее прям, ну вот, чем старее пылесос, тем больше втягивает лучше, сперму все загребают.
3: Блядь, ну ты не нормальная баба, чё, бабы у тебя нету, что ли?
0: Ну жена была, да есть, но она жирная вся, вонючая, ну его нахуй.
3: Блядь, ну мне кажется, ты прикалываешься надо мной.
0: Да не, нахуй не мне надо прикалываться, я герой Майдана.
3: А сколько тебе лет, слышь?
0: Мне 67 лет, тупо, ДЦП потал ПТУ Андрюха Додик, шо?
3: Как зовут Андрюха? Ты ж говорил,
0: да.
3: Валера.
0: Валера, да. Андрюха,
3: Валера.
0: Друг мой, который тоже практикует пылесосы.
3: Вы что там с ним на пару в пылесосы пихаете?
0: Ну да, он сейчас со мной сидит, пытается мне бутылку с-под шампанского в зад засунуть, в задок.
3: Закадычный кореш, что Андрюха?
0: Ну да, тоже с Майдана.
3: Слышь, что, а у него тоже жены нету, да?
0: У него как нету? У меня есть, у него есть, просто мы любим пылесосы.
3: Ты хотя бы друг друга в жопу не долбите, блядь, там, а?
0: Так, мы и так бывает. Ну, просто пылесос, он втягивающую силу имеется. Ну, имеется у него, да?
3: Так у Андрюхи жопа, я уверен, тоже втягивающую силу имеет-то, нет разве?
0: Ну, у Андрюхи жопа большая, потому что он на зоне сидел. Там уже тупо бутылка...
3: Какая разница?
0: Там любая бутылка со свистом проходит. Ну что-то мало радиус. Ну все, да, давай, нет, короче, нет, я позвоню, сейчас я пойду.
3: 800 рублей, короче, все, я тебе скидываю, да, мне похуй, да, что ты с ним будешь, да, делать, я но понял, вот только все. Ты свой, если сказал, только ты за лупой своей коснешься, края просто трубки, только ты за лупой коснешься, все, я его назад не приму.
0: Я возьму с собой, ладно, я понял, я возьму с собой плоскогубцы и зажигалку, чтобы это, если пластик, чтобы нагреть и растянуть.
3: Мне похуй.
0: Все, давай. Все, я понял, до связи. Да, заебал, мои доллары, блядь, уже потратили все. Да. Да что там говорить? Да. Ай, блядь.
4: Школьники, сосите мой полувялый хуй. Школьники, сосите мой полувялый хуй, я сейчас вас всех.

0: Алый хуй, школьная мочевина, и я вас сейчас разъебу. Школьники, гадость, залупа, алыча, кизяки малые.
1: А что конкретно вас интересует? Писсуар.
0: Да, писсуар, кокуар и блевуар. Звонков накопилось много, боюсь, что это будет надолго. Да, реально. Так, ну что, начинаем. Первый телефончик у нас, ебать. Это мне надо ебать. Хуя, ну. А, ну давай.
2: Здравствуйте. Ха. Вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан. Обращаем ваше внимание. По окончании разговора вы можете оценить качество предоставленной консультации.
0: А, ну давай.
3: Добрый день, здравствуйте, магазин сантехника онлайн, меня зовут Марина. Как могу вам обращаться?
0: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте, Светлана. Рад вас приветствовать в этот замечательный осенний денечек. Я по поводу сантехники, да, вот хочу заказать у вас писсуар.
3: Я поняла вас. Давайте я вас соединю сейчас с отделом продаж. Они уже помогут в этом вопросе.
0: Да-да.
3: Скажите, Светлана, активных заказов нету?
0: Ну, как сказать, вот на сайте смотрел это самое. Ну, я хочу проконсультироваться, да.
4: Спасибо тебе за подписку.
0: По поводу некоторых моделей. Да-да-да. По поводу некоторых моделей мне, Светлана, надо, да, проконсультировать. То есть, да, конкретно некоторые моменты уладить. То есть, уяснить для себя в плане сантехническом. Да, Светлана, соедините, пожалуйста.
3: И обращайтесь как физическое лицо, юридическое или как дизайнер?
0: Я не понял, еще раз.
3: Вы обращаетесь как физическое лицо, юридическое или как дизайнер?
0: Я пожилое лицо, физическое.
3: Я поняла вас. Соединяю, всего доброго, до свидания.
0: Неважно, до свидания.
1: Добрый день, интернет-магазин «Сантехника онлайн». Меня зовут Яков. Как могу к вам обращаться?
0: Здравствуйте, Светлана. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте. Я по поводу того, что хочу себе заказ вот оформить, и надо кое-что для себя уяснить, как для пожилого человека. Мне нужен писсуар.
1: Уточните, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
0: Вячеслав.
1: Вячеслав, очень приятно, меня Яков зовут.
0: Да не
1: важно. А что конкретно вас интересует? Писсуар.
0: Да, писсуар, кокуар и блевуар. Алло.
1: Я слушаю вас. Что вам конкретно нужно?
0: Мне нужен такой писсуар, вот скажите, я человек пожилой, мне 54 года, стрельнулось сегодня, кстати. Сегодня мой день рождения, для себя вот... сделать хочу подарок, то есть, ну, сегодня непосредственно приобрести и установить, потому что сегодня день рождения, хочу, чтобы у меня было установлено и писсуар, и кокуар, и блевуар. Мне надо писсуар, значит, конкретно, чтобы он был максимально большой, начнем с этого, потому что у меня большой, как бы, ну, вы понимаете, да, и чтобы это все...
2: Уважаемый клиент, предлагаем вам оценить качество предоставленной консультации по пятибалльной шкале, нажав соответствующую цифру.
0: Не понял. Да пошла ты в сраку, блядь. Ноль, нахуй. Я сейчас, блядь, перезвоню.
2: Здравствуйте. Вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан. Обращаем ваше внимание, по окончании разговора вы можете
0: спасибо
2: оценить качество предоставленной консультации.
0: Спасибо за подписку.
5: Добрый день, сантехника онлайн, меня зовут Алён, как я могу к вам обращаться?
0: Алло, здравствуйте.
5: Да-да, здравствуйте.
0: Я прошу прощения, только что Светлана, да, я звонил, значит, по поводу... туалета. Мне тут консультант сказал, что мне такое это самое, туалет, ну, не продадут. Почему я ухожу? Тут какое-то неуважение, хамское отношение к пожилым людям. Вы как прокомментируете, Светлана, да?
5: Алена меня зовут.
0: Да это не важно. А мне Яков только что сказал, что у меня с унитаз не продал. Почему? Вопрос такой к вам.
5: Так. А заказа у вас нету, да?
0: Я оформляю, хотел помощи у Якова. Он сказал, все, до свидания. Почему? Потому что я пожилой человек. Все, да? Неуважение. Как так? Я воин света.
5: Я не могу понять.
0: Я вот
5: сейчас
0: тоже.
5: Сейчас дождь, уточню информацию.
0: Да, уточните, Светлана, пожалуйста.

0: спасибо большое за ожидание. А не подскажете ваш номер заказа?
1: 214-28.
0: 214-28, ага.
1: Не-не-не, 14-28. 14.
0: Не поняла вас. А там должно быть 6 цифр.
1: Да, 14-28. 2 двоечки, 1 восьмерочка. Здрасте.
0: Так, еще раз, не поняла вас.
1: Я сейчас встану. 14-88.
0: Ага.
1: 2 двоечки.
0: Ага.
1: 8, солнышко.
0: А, тут уже перебор.
1: Ну, тогда уберите последнюю циферку, Светлана.
0: 8.
1: Ну, давай. Ну, что там, есть контакт? Чего? Сральник. Дедушки сральник. Сральник.
0: Нет, здесь полотенцедержатель.
1: Ну, да. Полотенцедержатель, писсуар, кокуар.
0: Нет, только полотенцедержатель, к сожалению, в этом заказе.
1: А, ну, вот мне его бы как-то продолжить оформить, полотенце это. Мне держать надо.
0: Нет, а он у вас уже отгружен. Давайте я вас тогда переключу сейчас на группу продаж, чтобы они вам помогли в данной ситуации разобраться.
1: Да, да, давайте, Светлана.
0: Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
1: Мне полотенце держать некому. До свидания.
0: Активный заказ у вас имеется? Подскажите, пожалуйста.
1: Вы извинитесь, вы только что со мной общались.
0: Я поняла вас. Я говорю, у вас активный заказ имеется?
2: Привет, набери по почте Лоха, зовут Дима, плюс
0: 79
2: миллиардов 54 миллиона 53 тысячи 260. Спроси, нахуй он твою девку Ксюшу на своей тачке катал.
0: Группы продаж, сейчас они помогут вам. Ага. Оставайтесь на линии.
1: Кому?
0: Всего доброго. Я вас сейчас перевожу на группу продаж, потому что я по товару, к сожалению, некомпетентна.
1: Извинитесь тогда уж, пожалуйста.
0: Всего доброго, до свидания. Я вас перевожу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Давай. Добрый день, сантехник онлайн, Екатерина. Чем могу помочь вам?
1: Алло, Светлана, да?
3: Екатерина.
1: Неважно. Вы ей это самое, полотенцедержатель, где мой дели?
3: Могли бы назвать номер заказа, в котором он у вас заказан?
1: 14-28.
3: Еще раз, пожалуйста, повторите, я прерываю.
1: 14-88-22.
3: Угу.
1: Ну и где мой полотенцедержатель?
3: Сейчас проверим.
1: Мне полотенце некуда ложить, держать никто не может. Не слышу.
3: Я проверяю сейчас.
1: Не понял?
3: Проверяю информацию.
1: Да, да, Светлана, проверьте, пожалуйста. А то я сейчас начну... Извините. Я просто сейчас... у меня 54 года. Извините, я пенсионер немножко. Не понял.
3: Я понимаю сейчас.
1: Не слышу.
3: Сейчас уточняю вопрос.
1: Да, да,
3: я уточните. Вижу, что уже отгружен полотенцесушитель в вашем заказе.
1: Ну так я понимаю, полотенце мокрое. Полотенце мокрое у меня. Понимаете, о чем?
3: Полотенцедержатель вы заказывали?
1: Да, держать с полотенцами. Алло.
3: К вам как могу обращаться?
1: Меня? Ну как? Я Вячеслав Украинцев. Вячеслав Украинцев. Если сложно выговорить, просто можно сказать «Слава Украине». Я пойму.
3: Вячеслав, ваш заказ отгружен.
1: Ну и где он?
3: Что-то у вас не в порядке?
1: Меня не в порядке? Не понял я. Вы о чем?
3: Я имею в виду, что-то произошло, я вижу, что...
1: Ну, а где мой полотенцедержатель это? Где он? Я его не бачу. Да. Мне держать полотенце кто будет? Извините меня, Светлана, но мне полотенцедержатель нужен, я заказывал, значит, мне нужен. Где он?
4: Ну где мой полотенце держатель? Ну как так можно? Я не заказывал в день рождения полотенце держатель. Где?
3: Алло. Я вижу, что он у вас отгружен 1 июля.
1: Когда?
3: Поищите, он наверняка он у вас есть.
1: В смысле, где-то у меня отгружен лежит здесь, да?
3: Конечно.
1: Не, ну вы уж, конечно, не грубите мне, потому что я хочу его, а у меня его нету. Давайте не будем усугублять усугубившее положение вещей, сложившееся между вами, Светлана, и мною, Валерием. Вячеслав, это моя, скажите, пожалуйста, а можно дополнить заказ писсуаром?
3: Ну, можно оформить заказ отдельно. На писсуар, если он вам нужен.
1: Мне нужен писсуар. Мне поймите правильно, где мой полотенцедержатель? Это раз. А во-вторых, где мой писсуар? И кокуар? И регуар?
3: Сейчас проверю, есть ли у вас писсуар где-либо в другом заказе.
1: Да, проверьте, Светлана, потому что я очень злой. У меня сегодня день рождения, а вы вот так вот со мной. Без кокуара оставили. Срать некуда, дедушки, срать. Срать. Какать хочу, какать некуда. В бутылку какаю хожу. Сракай, срать, говной. Алло.
3: Я вас понимаю.
1: Да. Извините.
3: Писсуара я у вас не вижу ни в одном
1: конечно,
3: из заказов.
1: Конечно, не видите, потому что у меня его нет, писсуара. Я хочу себе писсуар. Где мне его, как мне его сюда доставить?
3: Нужно оформить заказ. Выберите его на сайте.
1: Я выбрал писсуар. Вот, большой такой, самый большой, чтобы моя, как говорится, красивая помещалась туда, попа. И что, и как дальше? Я вам что заказывал? Полотенцедержатели. Что? Где оно? Мне держать что, полотенце? Поставить какого-нибудь соседа, чтобы он мне держал, когда я руки вытираю, а?
3: Полотенцедержатель, я вам сказал, он вам доставлен 1 июля.
2: Дед, хуйна. Позвони, пожалуйста, на номер +89 миллиардов 787.

0: Za pacpesco. Ну как вы прокомментируете выше мной сказанное? Алло. Светлана.
1: Вячеслав, давайте я проверю.
2: Вячеслав, украинец. Вячеслав, украинец. Можно просто...
0: Спасибо тебе украинец. За подписку. Да-да, проверьте, пожалуйста. Только не сбрасывайте, а то я очень сильно буду злиться. Да. Ну что там, нашли, нет?
1: Некоторое время, пожалуйста, ожидайте на линии, я к вам вернусь. Вячеслав, спасибо за ожидание.
0: Да, да, я.
2: Ну что, нашли, да? Как... Все, да? Нашли, да? Завтра привезете, да?
1: По моей информации, вам его привезли. Если вы настаиваете, я могу составить рекламационную заявку по вашему вопросу, проверят более детальную информацию, с вами свяжутся.
0: Светлана, вы меня поймите, да моя вы родинка, я пожилой человек, у меня полотенце лежит на полу, я хотел подержать его, полотенце держателя, полотенце на полу, понимаете, все гости сегодня придут ко мне, да? У меня праздник, день рождения, а у меня, извините, Светлана, у меня говной воняет, говной. Понимаете, говной ванной! Из того, что полотенце держать небо! У меня говной ванной! Как это нормально, да, Светлана? Вот вы на моем месте бы как бы отреагировали на полотенцедержатель.
1: Не вполне понимаю, как это связано, но я могу вам составить рекламационную заявку. Это все, чем я могу вам сейчас помочь.
2: То есть вы извиняться не будете перед пожилым человеком. Ясненько.
0: Ясненько, то есть вы ни в чем не виноваты, да? То есть я виноват в том, что полотенце у меня, извините меня, пропало, да? Я вас не слышу, вы молчите, как всегда, или как обычно, ничего не говорите. Я вас не пойму, извинитесь. Ладно.
1: Я просто не знаю, что вам ответить.
0: Можно, в принципе, ничего не говорить, это абсолютно не важно. Вы скажите, пожалуйста, мне можно вот сейчас, в данный момент, оформить вторую заявку на то, чтобы мне привезли домой кахуар? Срать. Срака. Ну, сраку, блядь, бетонную. Вот этот унитаз керамический, или как он называется? Чтоб дырка была, чтоб срать туда.
1: Писсуар предназначен для других целей.
0: Писать, да? То есть брать и писать в него, прям писать мочевину, правильно, да? А я человек пожилой, у меня срака маленькая, я могу сесть туда и сюда. Понимаете, да? Без срака я сажусь везде. Все.
1: Как вам будет удобно?
0: Абсолютно правильно. Вы, вот тут вы правы. Вот можно, да, оформить писсуар и кокуар? Не знаю. Я вас
1: писсуар и унитаз вы хотите оформить?
0: Писсуар и кокуар. Два в одном. Плюс, чтобы там еще было биде для промывки пожилого колечка. Ну, то есть ануса. Ну, чтобы дырку мыть после какиша. Господи, сраку. Биде. Срака. Женская мочевина. Анальная палочка.
1: Вячеслав, вы не могли бы корректно выражаться?
0: Не понял сейчас.
1: Выражайтесь, пожалуйста, корректно, или я буду вынуждена прервать разговор с вами.
0: Я молчу, я
1: что
0: просто...
1: Что вы хотите сейчас?
0: Писсуар.
1: Оформить рекламационную заявку. Или оформить заявку на приобретение
0: я
1: писсуара.
0: Хочу, ну, оформить заявку ГТ. На приобретение писсуара. Оформляйте заявку.
1: Вы уже выбрали, определились, какой именно вы хотите?
0: Да.
1: Могли бы код товара назвать?
0: Ну, конечно, 14 2 восьмерочки. 2 двоечки.
1: Из 6 цифр.
0: Ясно.
1: Стоит.
0: Я понял. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: По этому коду не удается найти писсуар.
0: А вы зачем по нему искали? Это я так про себя считалочку считал. У меня номер 2 восьмерочки. 2 восьмерочки в начале. И потом 13:37. Ну что, есть, да, писсуар? Дедушкин.
2: Ну что?
1: Нет, так же.

0: Не удается найти. Вячеслав, пожалуйста, уточните код товара, который вас интересует. Обращайтесь в любое время, зарегистрируем
1: вас. Хорошо, я вас понял, Светлана. Светлана, я вас понял. Вы мне можете сейчас сказать по наличию товара у вас на складе или нет? Информация.
0: Какого именно? Какого именно?
1: Мне нужна биде для полоскания яичек.
0: Такого у нас нет.
1: Ну, биде обычно. Есть у вас биде большой?
0: Такого наименования у нас нет.
1: Биде с широкой щеткой.
0: А также отсутствует.
1: Ясно, я понял. Вот для пожилых людей у вас ничего нет. Ну, а есть унитазы одноразовые?
0: К сожалению, также отсутствует.
1: Как это отсутствует? Я вас покупал год назад, уже за год весь испоганился. Французский, как вы сказали. Нету, да? Ясненько. Ясненько, с вами разговор короток. Я, в принципе, не буду вас задерживать на данной линии. Я понимаю, что вы люди задятые, а там все эти кокуары продаете. Ясненько. Я пожилой человек, у меня сегодня праздник, день рождения. Можете хоть поздравить для приличия?
0: Да, я понимаю. С днем рождения у вас, да.
1: Во, спасибо вам.
0: Здоровья вам.
1: Да какое там здоровье, господи, вы знаете, недавно ситуация произошла, тут Жинка померла, а я-то на радостях весь пошел в этот в клуб «Бойс» отдохнуть. Так вот, как отдыхал всю ночь, потом пришел, а я смотрю, какая-то ерунда появилась, пепеломычи, как они, хламиди эти, господи, господи. Так вот, теперь полотенце держать, чтобы полотенце возле кровати вешать и вытирать поутру. Шо?
0: Сочувствую.
1: Да бывает в жизни все такое, вы, наверное... Тоже не раз встречались с подобными в молодости. Да что там говорить, ладно. Не буду я вас, как говорится, утруждать. Пойду-ка я покакаю, пожалуй, в кастрюлю.
0: Да, как вам будет угодно. Давай. Если больше вопросов не осталось, прощаюсь с вами. Всего доброго, хорошего вечера.
1: Сейчас я покакаю, покакаю, позвоню. До свидания.
2: Уважаемый клиент, предлагаем вам оценить качество предоставленной консультации по пятибалльной шкале, нажав соответствующую цифру.
1: Говной, говной. Говной качество, говной. Мой полотенцедержатель проебался.
3: Ну, я имею в виду. Размером.
4: Не, ну сейчас размеры сейчас ничего не говорят.
5: У меня большой размер, если честно сказать. У меня очень большой размер.
4: У тебя?
5: Да, у меня. А у тебя?
4: И у меня тоже.
5: Да, ну тогда ты давай рот свой закрой лучше, понял? Дурак.
4: Ну почему дурак?
5: У меня потому хороший что размер. Ты мне не нравишься.
6: Это опять этот. Да ладно, не ведитесь, это опять этот разговор.
5: Я бы вам это пизды малыш? Бы дал. Мне похуй, хоть мне, блин, мало лет, но я вам пизды бы дал, пидорасам. Пидоры.
6: У тебя нет пизды, потому что ты, блядь, ебала.
5: Я бы вам пиздаки бы напиздил бы возле школы, придурки да вонючие,
6: тебя...
5: конченые.
6: У тебя нет. У тебя нет пизды.
5: У меня папа крутой спортсмен, он меня обучает драке, блин. И такие, как вы, дураки, вонючки, он пизды, знаешь, как дает сильно?
6: Ты урод. Ты ВДВшник. ВДВшник.
5: Мой папа ВДВшник.
4: Твой папа голубой.
6: Голубой воин.
5: Пидорасы все вонючие, пидорасы.
6: Голубой воин, да.
5: Мой папа боец ММА.
6: Он Скай, да. Он боец с мамой. Мама.
5: Боец
6: с мамой.
5: А такие, как вы, писюн вас сосёте, вонючки, вонючие.
6: Он боец с мамой.
5: Пидорасы.
6: Он маму твою бил. Поэтому он боец с мамой.
5: Ты потише себя веди, будь потише.
6: Он боец с мамой, что ли?
5: Да, боец с мамой. Да, тут ты хуйло вонючая.
6: Маму твою бил, что ли?
5: Пивца выпил, что ли? Смелости набрался, придурочно, блядь. Что ты там, блядь, мочишь, блядь?
6: Дурачок. Мама боец.
5: Да, мама.
6: Голубой. Мой папа голубой боец,
5: да,
6: мама.
5: Да пиздися скоро, придурок. Приедет, тебе ебальник набьет, пидорас.
6: На метро.
5: Уебет тебя, дурака жирного, просто, блядь.
4: Да, подожди.
5: Напиздит тебе и шаг, ебаный, блядь.
4: Мы сами приедем к тому папе.
5: Сосете вы приедете, хуй мой, блин, придурки.
4: Хорошо.
6: Вот так у тебя ж дырка.
5: Дырка у тебя в жопе от твоей мамы, блядь. Дырка твоя
6: мама. Это у тебя мама. Да, папа спец по мама.
5: Да. По твоей мама спец.
7: А что у вас тут происходит такое?
5: Мы ебем жопу танкиста, вот что происходит. Пидорасов.
7: Это ты что ли ебешь?
5: Да, я тоже вот.
8: Его. Мы все а видел, знаете, что сейчас было, короче, я немножко... Да подожди, слева съебался нахуй, дурачок. Меня послушай, короче. А не слушай эту хуету, короче. Меня
5: ну,
8: послушай.
5: короче, что напился, уебище пивца, короче. Пососать да, не да, хочешь, да. Дурак.
8: Взорвалось влагалище, грохнуло, бабахнуло, брызги в разные стороны.
5: Хочешь откатить мою шкурку на писюне и понюхать мою пипиську, дурак?
3: У нас вообще-то 12+.
8: Русалочка, короче, хулиганит. Да это американская русалочка хуярит, ну, Америка, короче.
5: Америка во всем виновата. Это все да. Байден, но. Пидорас.
8: Ты русалочка, негр, короче, поэтому
5: нет,
8: рядом
5: мы... Негр. Это ты негр, да, ты нормальный.
8: Ты негр, блядь, докажи,
5: это
8: сука,
5: ты
8: что
5: негр,
8: ты не негр.
5: Пидор жирный, ты пизды получишь,
8: что...
5: понял?
8: Докажи, что ты не негр,
5: такие
8: короче.
5: Такие слова, пиздак набью тебе, урод.
6: Боец. Боец, сай мама. Мама, боец.
5: Да. Слушай.
8: Пускай будет негр, короче. Я тебе погремуха,
3: ребят,
8: тебе негр.
3: Ребят, вас опять комнату там сломали.
5: Погремуха,
8: сломали негр.
5: Сломали твою жопу моим хуем, уродец.
6: Придурок из Самары опять орёт.
8: Это долбоёб. Ты ж хохол. Ну ты же хохол.
5: А кто из Самары?
8: Понимаешь, русские люди так себя не ведут.
3: Ты, ебаная сирота, ебала за кой и уйди.
5: Кто я сирота?
3: Взламывай эти комнаты, блядь, ты чмырь.
8: Русские люди так себя не ведут.
3: Не ты, блядь,
8: чмырь. Ну ебаная, пошла нахуй. Пошла нахуй проститутка, ебаная.
5: А сам ты чмырь,
8: пошла нахуй проститутка, ебаная.
6: Боец, мама.
5: Сирота,
6: мама, боец. Мама боец.
5: За чмыря ебальник отлетит, хуйло.
6: Мама боец. Иди посись, мама боец.
8: Сука, такая хуйня бесполезная. Что-то выебывается по факту.
5: Пизды бы всех собрал, всех этих, блядь, пидоров из команды обоссал.
8: Просто подходишь, короче, к таким, просто поебал луна нахуй, короче.
6: Гадила,
5: дырка. Подохнешь вот так вот, трусы мои снимаешь и писю наблизываешь. Дурак.
8: А я долбоёб, извини,
5: да,
8: знаешь,
5: ты
8: просто по щек...
5: Сколько ты сегодня пива высосал, пидор?
8: Долбоёб.
5: Сколько
8: хохол,
5: ты высосал?
8: Ебаный?
5: Сколько Колонус. Пива высосал, урод, вонючий, пидор? Алкаши вонючие. Только и могут на маленьких рот открывать, на таких, как Богдан. А с мужчинами общаться сразу блокируют, с папой моим, да. Согласись? Пошел ты нахуй сам, я тебе приеду, пизды дам, хуйло ебаное. И шаг, сука. Пизды получишь, хуйло хриплое, понял?
7: Ты там угадал, блядь.
5: Пидорас, откуда ты вообще родом будешь, говно? Где живешь, скажи, уебище, блядь. Быстро скажи. Я сейчас по братьям своим позвоню, одноклассникам, блядь, они тебе, блин, быстро накажут. Урод.
4: Котик, давай. Котик, давай, перезайду.
5: Перезайди в мою жопу, пидор. Ой. Алло.
9: Итак, на будущее, мудила ебаный. Я тебя так выебу. О-о-о. Тебе мало не покажется.
5: Кого?
9: 100 хуев тебе в жопу покажется мало.
5: Меня что?
9: Понял?
5: Меня?
9: Еще напишешь моему сыну. Я тебя выебу не то, что раком. Я тебя каком поимею, блядь.
5: Кого, блядь?
9: Понял?
5: Меня, что ли, Богдана?
9: Поэтому я советую моему сыну тебе что-либо писать или выебываться.
5: Твой сын долбоёб.
9: У меня столько средств тебя найти, что, да? Блядь, плакать будешь, когда я тебя найду.
5: Ого.
9: И не я тебя буду искать. Понял?
5: Это шлюха.
9: Я тебе номер скинул, и слышь ты, мудила, кончено.
5: Это запись включила.
9: А, такой. Найди меня сам, пока я не нашла тебя сама.
5: Ого, нихуя крутая. Ну я нахуй, блядь.
10: Еще когда покуришь, пепел упадет, блядь, пизда сгоришь нахуй.
5: Я буду пепел струшивать надо на вас, пидорасов.
10: Струшивать надо, ебать, когда ссышь, ебать. Чтобы капля не упала. Вот сюда долбоёбка. Слышишь? Программку, блядь, ебанько скачался и радуется, как ребенок, блядь. Ох ты, блядь, мой золотой. Программка-то бесплатная, скачать можно, да? Как Микки Маус такая жёлтенькая. Ебанько.
6: А где скачать? А где скачать, ребят?
11: Кого-то не качается.
10: Да скачивается все.
5: Да? А вот
10: про... Хуйна, возьми два по барабане, возьми восемь на весну и осень. Ну, а ну, ладно. Посми.
5: Вы можете скачать да. Программку.
10: Закрой, пожалуйста.
5: Ну, мозгистики девочку, вы не скачаете, девочку, тупорылые. Вы мозги себе тупорылые, скачайте лучше, пидорасы.
10: Вот, блядь, вместо дедок нам...
6: Нихуя, мы пидорасы, оказывается, да?
5: Да, вы танкисты, вы пидорасы, конченые.
11: Спасибо.
5: Все, кто играет в танки, пидорас.
10: Пиздас, сука.
3: Ты думаешь, петушочек, что я тебя не выкупил?
6: Ты чё, девочка?
10: Вышли вон.
6: Я ухожу из табора, нахуй.
5: Да, уходи, пожалуйста, пидор. Ты здесь никому не нужен.
6: Я пидор, да?
5: Да, ты именно пидор.
11: Да, мой пидор тебе в рот не влезет.
6: Алик?
10: Шкалик, ебать.
5: Вся команда дерьмо. Мой папа бы вам нахуярил бы. Всем бы.
6: Блядь, какая, блядь, жесткая.
10: Нам нахуярил пиво в стакан, ебать.
5: Я могу нассать
6: в стакан. Почему тут наша... Пиздец ты.
10: Твой папка бы налил бы нам 100 грамм, знаешь, за что? За то, что мы ебашили арматуры толпой, блядь.
5: Пососали бы хуй и все...
10: Ты знаешь, что такое мочевина, ты, Тарас?
5: Мочевина — это то, что мой папа тебе на голову выливает каждое утро, сын матери. Ты говно, а я крутой, запомни все. Урод.
10: Охуи. Микки Маус, сука.
5: Вся команда придурков. Я вас не люблю всех, вы говнюшки. Пошли в жопу.
6: Кто говорит? Кто говорит?
5: Это я, Богдан.
11: Богдан. Самое обидное — это говнюшки было.
10: Так там, всей роте дам, да?
3: Кто сказал, блядь?
5: Можете
3: кто сказал?
5: Можете сосать хуй у моего папы и заткнуть рот.
3: Кто это, блядь, нахуй сказал?
11: Самое обидное — это было говнюшки.
10: Богдан!
11: Пизда, не опустили вас.
5: Хоть я и маленький,
3: сейчас, блядь, привилекса приглашу нахуй. Могу вам ебаники нахуй. Рубанут всем нахуй. Будете в удовольствии.
5: Позови, я его дам пососать, пидорасу.
10: Ну-ка сейчас ебать, я... Этот... А это ж братушка мой зашел, младший, блядь.
5: Да нет, боже упаси, пошел ты нахуй.
10: А нет, пидору ответ. Ты че, блядь?
5: Сейчас мой папа придет, вам ебяники снесет все.
3: Сейчас нахуй да.
10: Папа сейчас придет, блядь. Слышь, так пару тысяч в ебу.
5: Писюн будете сосать.
3: Сейчас пидорас. Нахуй я приглашу, блядь, человек.
5: Пососите писюн.
3: Он будет всем пиздец. Да пиздитесь.
5: Урод.
11: Зови папу.
5: Сейчас
11: зови папу.
5: Сейчас допиздишься, блядь.
11: А давай, сейчас... зови папу.
3: Ты сейчас будешь без связи играть.
5: Я сейчас позову давай. Папу, дурак. Не надо лучше напрягать меня.
11: Напрягать папку.
5: Я сейчас начну злиться и вам ебальники. Вы вообще откуда? Может мне одноклассникам позвонить, чтобы вас прищучил где-нибудь так чисто погонял, дурачков.
6: Я из Уфы. Ахметов, 3-16, приезжай.
5: Я понял, то есть ты вот это самое. Сейчас
11: я позвоню, блядь, он позвонит, позвоните, блядь.
10: А чё ты картавишь? Тебя уже ебало набили, что ты картавишь, блядь, зубы выплёвываешь.
6: Да, конечно, блядь.
11: Пару зубов выпал,
5: я бы вам всех набил бы так, ебать, поссал бы всех.
10: Просто, ты бы, блядь, просто взял мой хуй в руки, просто взял бы так крепко, обнял бы и сосал бы его всю ночь, блядь.
5: А, так ты башкир?
10: Сука, конфету, блядь.
5: Ты из башкирского
10: конфету.
3: Позову вам, нахуй, всем звуков подключает, нахуй.
5: Давай, блин, позвони, ебаник
11: набил.
5: Всем вашим командам я бы дал бы пососать бы и
3: похуй.
5: Конченые, вы все конченые. Мне не нравитесь никто из вас. Конченые. Пососи.
3: Придется и группе устанавливать.
5: Большой писюнчик. Почему?
3: Вся мандира, хорош клубик.
5: Мы
3: не выиграем, либо хуйней занимаемся.
5: Почему все играют танки, пидорасы тупые?
3: Я вам серьезно сказал.
5: Пососите мой длинный хуй. Пососите мой длинный хуй. Пидорасы, гомючие уроды.
3: А вы не клубите хуй, блядь.
5: Опа, пидорасы! Сосите
10: хуй! Опа! Нахуй твоя жопа! Заебись!
5: Опа! Ебем танкиста в жопу! Дима, опа! Опа! Давайте, ебем танкиста в жопу!
10: Хуя ты сейчас ебать помнишь от смеха, ебаный ты в рот. Лопнешь.
4: Ну, этот, блядь, так и так. Помнишь такой видос, это раньше был, блядь, так и так. Этот, блядь.
5: Да, я помню такой видос, как тебя в жопу ебали.
3: Мы набраться не можем, блядь.
5: Не можете, не получится. Скоро выйдет видос, где вас в жопу ебёт пиздюк, блядь.
4: О, то есть я. Профессия.
5: Я вас выебал, дурачков. Вонючек.
4: Ой, бля, ребят, вы чувствуете себя выебанными?
5: Я вас чувствую выебанными. Челакос. Челакос, да. Максимально.
3: А ты подъебанный, что ли?
5: Все танкисты, дурачки. Мой папа сказал, все, кто играет в танки, сосут.
3: Макарыч, ты подъебанный, что ли?
5: Макарыч сын матери, пидораски.
3: Ты как? Че, ребят? И выебанный. Объясните.
5: Ну вы какие же вы дурачки все тут, пипец, блядь.
4: Так не подъебанный, не выебанный, но, блядь, не чувствую себя выебанным.
5: По-братски. А я чувствую тебя выебанным.
3: Блядь, ну придется почувствовать. Папа.
5: Папа нету.
3: Это надо
4: прочувствовать. А, прочувствовать надо.
3: Конечно.
4: Не знаю, не пробовал ни разу.
5: Ребят, вам виднее. Пидорасы.
3: Надо прочувствовать.
5: Это что это?
4: Ну, вам виднее, ребят.
5: Понапивались пиво и сидят, выёбываются.
3: Ну, давай, здесь удачи.
5: Просто. Конченые.
3: Дурак, сука, одноразовый.
5: Все, кто играет в танки, пьют пиво, это вообще не люди, а пидоры.
10: Пиво пьём, ты, блядь.
5: Ну, пиво, да, а что?
10: Покемон, блядь. Мы ебашим боярышник, блядь.
5: Ну, я понял, вы вообще просто, блядь.
3: Вот пидоры, смотри, они пидоры.
5: Челакос. Делом занялся бы, блин, алкаш ебал.
3: Вокруг одни пидоры, блядь. Некоторым доверять, эти гондоны, блядь. Все в жопу
5: ебут. Книжку иди почитай, будь умный, как Богдан. Сильный, как Валера.
12: Я не мужчина, я не мужчина.
13: Бэйби пиза.
12: Я не мужчина, ай, блядь.
13: Пена, что ты сделал?
12: Ай, блядь.
14: Сейчас месяц прайда пошел, надо очко побрить. Алло.
15: Да.
14: Да, да, здравствуйте. Это ГСК, да.
15: Да? Да.
14: Я прошу прощения, я у вас в гараже закрытый здесь. Закрытый гараж, кто-то закрыл, блядь, выйти никак не могу. Что мне делать в гараже, как выйти, не могу выбраться.
15: А как это вас закрыли, так расскажите?
14: Я был в гараже, сидел там, не заметили меня. У нас там комнатки, типа, как вот я зашел, сидел тут, перебирал, железяки одни. А меня закрыли, блядь, выйти не могу теперь из СК, блядь. Не знаю, что, как, я уже тарабанил. Никто, ничего, как будто никого и нет. Меня никто не слышит здесь. Надо бы освободить меня.
15: Да. А вы хозяин гаража, нет?
14: Я нет, я не хозяин. Я, ну, как сказать, тут хозяин был, но он ушел, вот, закрыл меня, нет, я не хозяин. Я вообще, ну, здесь меня никто не знает, просто я смотрю, открыто было, хозяин тут был, так я зашел тут, в гараж, там, железки смотрел, что надо, медяху искал всякую. Перебирал железки, запрятался, меня закрыли, теперь черт с этими железяками, блядь, хочу на свободу уже выйти, блядь, застрял здесь в этом, блядь, гараже, срать хочу.
15: А в каком вы гараже, номер какой?
14: Номер какой, так хер его, тут, ну, большой такой, большой гараж, вот сейчас выйдите, я постучу по воротам.
15: В какую сторону? Где у вас?
14: Справа, справа. Я сейчас посру сюда, потому что я уже не могу здесь терпеть. Срать сейчас буду в гараж прям. Ничего страшного, думаю. Слышите, я стучу? Слышите?
15: Сейчас, подождите.
14: Да.
15: Подождите.
14: Я стучу. Сейчас.
15: Подождите.
14: Вы, пожалуйста, да, помогите. Я человек не молодой, блядь. Не могу здесь сидеть уже, блядь. Сейчас срать буду уже. Срать хочу, извините.
15: А вот телефон-то у вас откуда?
14: Наш да телефон. Мобильный телефон. Я вот посмотрел, у меня в телефон позвонили, это самое. Ваш ГСК, мобильный у меня с собой. Хорошо, что хоть мобильный взял, то помер бы здесь, блин. Слышите?
15: Ну-ка, стучи.
14: Я здесь. Здесь.
15: Вы-то здесь, вы как? Так, вы где, на втором этаже или где?
14: Да. Здесь я.
15: Здесь, мы все здесь.
14: Я здесь. Помогите. Блять, сейчас срать буду уже, потому что я не дождусь, что? Наверное. А?
15: Нет. Даже если я сейчас подойду, ну и что дальше?
14: Вы мне дверь откройте, может там номер там хозяина есть на воротах, то я срать хочу здесь. Я здесь! Ой, кто-то будто бы ходит рядом. Я здесь! Видите?
15: Да где мы видим? Я еще на улице иду.
16: Деду, позвони Алёне Косенковой, представься соседом по дому, скажи, что заблудился...
14: Насрать хочу уже, срать. Вы мне откройте, пожалуйста, я уйду, я, блядь, ничего трогать не буду, честно, бля, буду. Видит Бог, лишнего не возьму. Я здесь! Вас как зовут? Вас как зовут?
15: Как зовут? А... Нет, еще раз, вы телефон-то откуда взяли вот этот?
14: Это как ваш телефон, это, у меня был телефон, я тут этот сам Володька давал еще давно, у меня тут когда-то были знакомые, уже черт когда, года 3 назад, Володя давал номер, бля. Я здесь, вот, я вас слышу, да, это вы? Все, я сейчас срать буду, потому что терпеть уже сил нету. Вы меня слышите?
15: Нет, я вас не слышу.
14: Сейчас я прям по двери постучу. Слышите?
15: Да нет, пока не слышу.
14: Володя, царство небесного ему. То, что друг мой был, здесь тоже гаражи такие неплохие. А была машина, она марка, у меня не было. Так я постоянно, кто к нему приходил, мы там сидели с ним, болтали. А потом у него болгарку украл. Ничего страшного, думаю, еще купит, он на иномарке ездит, болгарка, блядь. Я себе забрал, потом он помер в итоге. И болгарка мне досталась полностью. Чего, это не знаю, я сижу здесь, блядь, ничего ни туда, ни сюда. А вдруг он не приедет, хозяин, я что, тут умирать, что ли, блядь, буду? Просто зашел, думал, медяк и кусок, блядь, взять. Хоть какие-то деньги, чтобы, блядь, набухло было. А то, сука, смотрю, ездят на иномарках, блядь. Посрать хочу сейчас. Не даже, блядь, двери не открыть, блядь. Сейчас на коробок залезу тут какой-то, насру, потому что ящики стоят возле машины, блядь. Машина вроде открыта, боже, прям там по комфорту сесть насрать, блядь. Ну, что мы делать будем?
15: Ну, стучите. Я не знаю, что вы будете делать.
14: Я стучу. Вы меня слышите? Вас как зовут, чтоб я кричал? Вы по запаху, может, сейчас я покакаю, по запаху пойдете.
15: Сейчас вы что, прикалываетесь, что ли, или что?
14: Что значит прикалываюсь? Я 54 года мне. Я сейчас прямо у двери посру, давайте. Вы, может, на запах будете ориентироваться. Потому что так я смотрю, вы что-то не поймете по ходу дела, да, где я нахожусь, бля. Да.
15: Так, давайте-ка я сейчас милицию вызову.
14: У меня сейчас возьмут с поличным, не надо. Я здесь вообще инкогнито должен быть. Я вам долю дам, медяхи 2 килограмма.
15: Все, я сейчас вызываю полицию.
14: Не надо, у меня кишка слабая. Не надо, все, ладно, не надо, я побежал. Ой.

0: Да.
1: Все, я дверь открыл, я ушел.
0: Все, я полицию вызвал.
1: Не-не, я все, я уже ушел, меня тут нету. Я уже посрал и все. Побежал. Я побежал, все. Сколько глобус не крути, дорогой мой. Я побежал, все. Меня здесь нету, я инкогнито стал для всех. Я скрылся в никуда. Все, тут открытое окно было. Тут окно вытяжка, оказывается, открытое. Я вот тут.
0: Слушай,
1: туда.
0: Дядя.
1: Я
0: значит,
1: ушел.
0: Смотри, мы сейчас по твоему телефону пробьем, где
1: я
0: ты находишься.
1: Я ушел,
0: вот.
1: Все.
0: Будет
1: я
0: сейчас
1: ушел.
0: Тебе и
1: ушел. Я ушел, все, я инкогнито, все. Я здесь все
0: мужики,
1: уже.
0: Мужики, подъезжайте сюда, давайте. Давайте, давайте, здесь он.
1: Не-не, все, меня нету, я все. Я, меня нету, мужиков не надо. Нету, все, я уже, считай, отсюда, меня нету.
0: Будет тебе сейчас, давай.
1: Не-не, я побежал, все, давай. Я побежал, блядь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Кто? Кто? Кто?
2: Всем привет, это Богдан. Мой дед потерялся в ГСК. Не видели? Это Богдан. Привет.
0: Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
0: До свидания.
2: Мой дед потерялся.
0: Алло.
2: Дед потерялся в гаражах. Деда не видели моего в гараже, блин, где-то потерялся.
0: Звоните в полицию.
2: Не-не, мой дед пошел в гараж украсть медь и потерялся. Я хочу кушать, он пообещал медь сдать. Не понял. Вот так вот с Богданами, да, общаются, значит, по телефону.
3: Командир, а когда твоя мамка станет, ну, она...
4: И ты в жопу досталась.
5: Какой ужас творится, я просто...
6: Какая техника нужна?
4: СТ нужен, Бориски нужен.
7: СТ нужен, Бориски, СТ нужен, да.
6: Блядь, заебал.
4: Так, это
8: короче,
4: так.
8: Боя, наверное, не будет.
7: Короче, боя не будет, боя не будет.
4: Один пидор зашел здесь, кассету кинул. Я распорвал.
9: Здорово всем.
4: Всем спасибо.
9: Сам такой.
4: Я распорвировываю.
7: Я распорвировываю.
4: Пидор зашел здесь, блядь. Спасибо.
7: И спасибо.
4: Где нахуй есть?
7: Я знаю, что я светибаю.
9: Почему человек не высвечивается, когда говорит, а?
10: О божечки, кошечки. О боже.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
9: Это хорошо. Это вообще замечательно.
5: Ну, это уже пиздец.
9: Это вообще жопа, блядь.
8: А, первый по списку, что у тебя? СТ надо.
11: Пилот, пилот, пойдет. Командир, возьми пилота. Пилотик, я на пилотике буду ебашить, как нахуй
9: ведьма, блядь. Пилотик, хорошая тема, да.
11: Я на пилотике буду разъебывать. 7 пентов, блядь.
5: Блядь, кто такой чернухой занимается?
11: Это пидор какой-то, нахуй, дырявый.
5: Да я вот тоже слышу, блядь, какую-то хуйню.
12: Это сова вот этот вот, трухляк
11: разбит. Нет, не-не-не, пацаны, отвечаю, не я.
9: Вот и на ноги, да?
12: Трухляк разбитый.
5: Махаться будем, да? Махаться будем с тобой, да? Да,
11: вас на разнорабь. Нет, нихуя, отвечаю, не я.
5: Ребята, подождите, дайте
8: командиру. СТ-100.
5: Я понял, что СТ, у меня гвардеец, я 44-й.
8: Давай, гвардеец.
9: Выкинь нахер эту свинью отсюда.
12: Вон, 100% вот эта сова, который...
8: В очереди, который был, да?
12: Да-да-да, когда рогало, да, да, да. Именно у него загоралась именно лампа.
6: Ты у нас это легионеров что ли кричал, да?
8: Ну а что, наши не заходят.
6: А там кто-то обрыгался, да, кто-то?
8: Да, да, да, да, да.
10: Шутник.
13: Я на базе.
10: Сука. Слышь ты, блядь.
6: Блин, ребят, у нас девушка играет, а вы такие уроды, блядь.
5: Бля, так он может у нас здесь, а?
9: Да, он здесь, 100%.
5: Потому что где тут никто не рычит с левой стороны.
8: Так, я этих двоих выгнал сразу. Все, разбираться не буду.
6: Правильно, Римас, надо дисциплину это соблюдать.
8: Ну, надо мне это во время боя. Конечно, нет.
12: Бля, пиздец, нахуй.
13: Я вот замечаю, я вот какого, по-моему, 17-го года.
6: Ну, видишь, даже нам фантастика 18. Пишет, говорит, фу, какие.
13: Деградация.
6: Сутулые собаки.
8: А, кстати, фантастика, это наша бывшая соклановца.
6: Да не, ну просто надо соблюдать культуру все-таки, как бы. Бывает не то, что там девчонки, бывают дети даже играют. И тут такие кадры заходят вообще просто.
9: Это вот, читер.
6: Вот, вот, вот.
13: Это кто?
6: Я не понимаю, что из наших кто-то мутит что-то?
9: Это читер.
12: Здесь что ли, бля, еще? Ничего себе.
9: Мы его не видим, но он это делает. Это читер будет.
1: Я ебал фантазию проститутку, блядь.
8: Не, знаешь, какой прикол бывает?
6: Заходит... Мочит,
8: не, подожди, дайте скажу. Бывает такая тема, что чел заходит с нулевой статистикой, и просто показано, что он не зашел. Ну, просто нули показывает, а он у нас. Так что сейчас я прочекаю и выгоню всех, кто у нас тут есть.
9: Арина, я тебе говорю, это 4 метра.
13: Ну я вот просто, ну, не понимаю вот этих людей. Вот.
6: А ты, слышишь, а прикинь, это фантастика мутит, там голоса меняет, короче.
12: Ну, мне кажется, это не по-настоящему, а какая-то купленная подушка или какая-то хуйня такая, знаешь. Не может быть, чтобы так рыгали по-настоящему.
13: Все может быть.
9: Ну почему можно худеть?
8: Почему? Я могу,
6: ребят, поверьте, страна большая, кадров много.
13: Да.
8: Я могу ругаться.
6: Все.
8: Нет, например, я сам лично могу отрыжки делать без остановки. Это очень просто. Набираешь воздух и рыгаешь. Ну, отрыжки эти делаешь. Это все легко.
6: Ребят, тут есть кадры, которые за минуту боя сливаются.
8: Это
6: вредно, говорит. Поверьте, это еще круче, чем отрыжка.
13: Да, вот я смотрю, получается, в феврале 17 года зарегистрировал аккаунт, и вот когда я начинал играть, я помню, я за неделю ИСа 7 вкачал, без доната, без ничего, просто катался, качал. И реально перво, нормальный.
10: Ебать ты, долбоеб, конечно, ужас.
14: Привет, ребят, возьмете на самого?
13: А сейчас я смотрю вот таких вот кретинов, он сидит за компьютером, его в школе или дома обижает, и вот он сказывается. А в жизни увидишь чмо-чмо.
9: Бывает, что и 20...
15: Здорово, ребят, тесненько не нужна.
8: Привет, остановка.
15: Бориска, Лиз.
6: Не сами. Просто в жизни.
8: Андрей, это ты что ли?
15: Будь здоров.
9: Это чист. Да. Чистер. Ты его сейчас не прогонишь эти. По катком не расформируешь.
13: Из-за каких-то придурков расформировать. Пусть человек порадуется. Почему-то в жизни.
9: Так он нам. во время боя.
13: Людям поднасрать же, это ж такое святое дело. Не что ж что-то хорошее делать, поднасрать же ж надо.
6: Все по их ебал. Это он типа решил это в онлайн, да, жизнь свою, как бы это немного возвысит.
13: Вот и вся жизнь такая у него, как отрыжка.
6: Ты дебил его в натуре, скажи.
9: Так,
6: блядь. Слушай, а чё таких слышишь, а чё таких не банят вообще в игре?
16: Которые разыграют, как банят.
13: Я вот реально, я знаю двоих, которые просто играют на тундре 5 лет.
8: Просто на больных грех обижаться, потому и не
16: больно. Не больно, он специально это делает, чего не видишь, блядь, дебил.
13: И всем вообще посрать в этих танках, они банят так чуть-чуть. Но вот он пускай на читах или какой-то придурок донатит, все, чего. Он потенциальный клиент игры.
10: Ебать я тушоночки заебав, нихуя себе РВ.
6: Кто знал?
14: Волокас, прекращай творить чудеса.

0: Бузеров еще раз.
1: Мне страшно.
0: В чем дело? Подожди,
2: у нас команда, и все просто выключаются.
3: ПТ здесь, ПТ здесь. Так. СТ и тяжики. Ладно, тяжики. Тяжики на базе, СТ-шки подсвечиваем.
1: Римас, чё,
4: балуется, а? 3-4 танкисты, пидорасы, танкисты. Долбоёбы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы, танкисты уебаны, конченые хуесосы, танкисты хуета, танкисты пидорасы, танкисты

0: Риман, я походу ты ходу научился на гитаре играть.
1: Почему я отключил голосовые сообщения у всех, и все равно слышно это этого музыка. Пидора звуки,
2: блядь. Саня, Саня, Саня, выйди из боя, посмотри, кто там играет.
3: Ты не станешь,
4: блядь, выйди из боя, да?
2: Да-да-да, посмотри, кто там играет.
5: Если ты по жизни лох, и попущены ты жизнью, и лошара, то ты
4: дома
5: по вечерам любишь играть в танки, потому что у тебя нет друзей. Ты пенсионер, тебе уже за 40. Тебе 40 лет,
0: это пехота,
5: а ты
0: мочит.
5: Играешь в танки. То есть ты тупой уебан. Ты тупой уебан. Если тебе 40 и ты в танках, ты тупой уебан, дружочек, пойми. Если тебе 40, а ты уебан играешь в танки, то твоя жизнь полная хуйня.
4: Я не вижу, что не мелькает зеленая
5: нитка. Пидорасы в 40 лет играют в танки, потому что они долбоёбы конченые. Покупают себе премиум аккаунт.
1: Я отвечаю, я все равно его слышно.
5: Играет в танки, долбоебы. И думает, что так все красиво. Но на самом деле, если в танки ты играешь, что ты по жизни полный тюфяк. Значит, ты лошара и кизяк. Значит, ты пидорас. Танкисты пидорасы, танкисты уебаны. Танкисты конченые, если им за 40, они все играют в игрушки.
0: А Само, поехали, заберем 44-ку, помогите кому-нибудь 44-ку забрать.
5: Помоги забрать долбоебу 47-ку еблану, которому уже 45. Помоги этому еблану пенсионеру в игрушки забрать какой-то там 47-й. Ой-ой-ой, танкисты хуета. Полная залупа. Танкисты пидорасы. О, танкисты уебаны.
6: О боже.
3: Вот сначала там справа внизу прими приглас, а потом ставь истошку. Что это делает?
6: Да, что за звуки? Приглас не принимается, пишет еще добавленный штраф не прошел.
3: Я пересоздаю.
7: Танки.

0: Боже, о Боже, о Боже.
1: Нет, Сань, секунду.
0: О Боже, о Боже, о Боже, какие же вы пидорасики, ой-ой-ой.
2: Ты втомився за день, напевно, на роботі.
0: Привет, мальчики, привет. Меня Настя зовут. Возьмите, пожалуйста, поиграть.
3: Круто, блядь. Хай давай, бери, блядь. Хай дуй,
4: дуй,
3: вареники, блядь.
0: Возьмите, пожалуйста, меня. Возьмите, мальчики, поиграть. Только блядь, я маленькая совсем. Но я умею играть. Возьмите, пожалуйста, мальчики, меня. Возьмите в команду к себе.
2: Це где-то там, де тільки що отсюда от нас ушли.
0: Возьмите, пожалуйста, мальчики, поиграем вместе. Я так хочу поиграть в то, ну очень хочу.
2: Это вы такие сволочи беретесь, а?
0: Я хочу поиграть, очень хочу. Я из Украины, я на Майдане была. Я перемогу здобувала, да, здобувала. А я теперь хочу играть в танчики. Мне очень нравится с мальчиками играть. Был.
4: А что ты меня-то выкинул?
2: Не был, я так просто по украински.
0: Я люблю большие танки. Я люблю, когда мальчики ездят на больших танках. Мне это очень нравится. Я очень люблю мальчиков на танках.
5: Кто у нас говорит? Шурик это, да, или кто?
0: Да, это я, Шурик.
2: Я не знаю,
0: да.
2: Кто из нас.
4: Блять, нет, я у вас...
2: Кто из нас в команде цемутый, блядь?
4: Нет.
2: Любасу.
5: Ну, кого я последнего сейчас взял?
4: Меня может замьютить и посмотришь, что я не знаю.
5: Вот этот, наверное.
4: Слева, блядь, слева проскакивал.
0: О боже, вы почему такие все дураки, блин? Возьмите, пожалуйста,
4: слышишь?
0: Поиграть в танчики.
5: Это не... Что, это ты? Чудо-юдо, наверное, вот этот.
4: Пацаны,
1: на него, поехали.
4: Это слева. Это не у нас.
0: Я хочу поиграть в танчики, мальчики. А меня не берут,
2: танки.
0: Хочу поиграть.
2: Открыто.
0: Я Настенька зову. Я очень хочу поиграть. Мне очень нравится играть в танки. И когда мальчики играют на такой большой технике, мне это очень сильно возбуждает. Я очень
2: люблю. Закрой блядь. Берет эти моды, блядь.
4: Нет, набери.
1: Поехали в бой.
0: Кабобочка.
2: Стоится Николай и ну типа четвертый и седьмой что?
0: Я хочу поиграть очень безумно хочу. Мне очень нравится и танки играть.
2: Ну нахера ты такие робишь? Вот скажи мне, пожалуйста, нахера ты такие робишь?
0: Я хочу играть, потому что очень сильно.
2: Нахера
3: ты будешь играть, ну заткнись.
2: Нахера ты будешь
3: играть, ну заткнись.
2: Нахера
0: ты
2: будешь
0: играть,
2: ну
0: заткнись.
5: Ну закончилось ли?
0: Я хочу очень играть.
6: Да, я слушаю вас.
7: Так, Алёна, блядь, ебаный в рот, блядь, сука. Слушай, ты, дружище, блядь, сука, мразь, блядь. Я вор в законе, блядь, в Украине.
6: Это кто?
7: Блядь. Жмышенко, блядь, Альберт, ебаный рот, блядь, сука, блядь. Слушай, дружище, блядь, давай мы с тобой будем обсуждать все наши такие вещи на серьезном, как бы, метанационном тоне, ебать.
6: Секунду, мужик, ты ничего не попутал?
7: Я человек
6: бывал. Ты кому звонишь?
7: Я человек бывал, ебаный рот, блядь, сучий сыр, блядь, натурой. Ты, сука, не букси до меня, реально, блядь. А то я тебя быстро обратно под шкончик подкину.
6: Ты кто такой есть, блядь? Ты чё орёшь, блядь?
7: Я, сука, не понял, блядь. Ты сейчас будешь мне голос повышать тут, ебаный птеродактиль, блядь, натуре, ебать. Я как прям тут, ебать, ебануть ебло, ебаное. Че, сука, блядь, под шканар, блядь, хуяк и закинуть еблана, блядь. Сука, блядь, натуре.
6: Слышь, мужик, давай. Ты чё, охуел, что ли? Ты, блядь, я тебе поясняю, ты кто такой, блядь,
7: будешь? Я авторитет. Я авторитет, герой Майдана, блядь. Мне похуй, играешь. Сейчас, блядь, там говоришь, блядь, ебать. Сука, что ты, блядь, не говорил, блядь, мне
6: похуй. Ну и хули тебе надо, хули ты звонишь? Что тебе надо, блядь?
7: Слушай, блядь, я хочу, чтобы ты, блядь, сука, блядь, подумал о своем поведении, блядь. Прям тут немедленно, прям сейчас, блядь, если немедленно, скоропостижно, блядь, сука, извинился, блядь.
6: Ага.
7: Сука, мразь, встал на колени, блядь, сука, извинился, сволочь, блядь, мразь, блядь, сука. Блядь, пидорас, блядь, сука, я тебя, блядь, сразу, блядь, я тебя, блядь, пидорас, короную петушком, блядь. Ты мне, блядь, сука, будешь, блядь, под шконочкой, блядь, лежать, говно, блядь, сука, ебон, ебаный, блядь.
6: Слышь ты, хуеплёт, да. Послушай меня.
7: Слушай,
6: внимательно.
7: Ебать, ты, сука, нахуй, если ты, натуре, ты меня раз... не перебивай, ты, мразь, ты меня не перебивай, натуре, сука, ебаный анал, мама, мама, криминал, блядь, я читаю рэп, ебать тебя, криминал, ебаный анал, сука, я ж Машенко, ебаный фристайл,
6: блядь, блядь,
7: я,
6: ебаный в рот.
7: Лейтенант Машенко Валерий Альберт, так, ебать, слушай меня теперь сюда внимательно.
6: Да мне похуй, кто ты, понимаешь,
7: я,
6: ты кому лейтенант. Звонишь, блядь, я тебе еще раз говорю,
7: я,
6: кому
7: лейтенант,
6: ты звонишь,
7: Машенко,
6: ты,
7: Валерий,
6: блядь,
7: ты, сука, блядь, не быкуй на тебя, мне ебаный рот, на, блядь, не быкуй, на, в рот тебе хуй, сука, девочка ебаная, в натуре, ты позавали свою ебуля, ебанутая ебуля, заебала, блядь, в натуре, сука,
6: хуесос, блядь,
7: ладно,
6: ебаный.
7: Давай так, все, стоп, стоп, стоп, стоп, не плачь, сейчас все решим.
6: Значит так,
7: так,
6: слушай,
7: значит,
6: меня внимательно.
7: Так, ты меня
6: ублюдок.
7: Слушай, ты меня
6: я
7: слушай.
6: Сейчас
7: давай.
6: Позвоню людям, понимаешь?
7: Так, давай.
6: К
7: давай,
6: тебе приедет
7: давай,
6: микроавтобус,
7: давай,
6: ты с Питера сам.
7: Давай.
6: Ты с Питера сам.
7: Давай сейчас, так,
6: алло.
7: Начнем, давай. Давай ты сейчас извинись, извинись, и мы с тобой разойдемся.
6: Пидорас, ебаный.
7: Извиняйся, давай, все, я жду. Не плачь, все хорошо, не плачь. Извини.
6: Я тебе слушай меня внимательно.
7: Слушай,
6: тебе
7: меня сюда,
6: ебаный домой,
7: даже ебала меня, сука, блядь, натуре. Бля, что такое, сука, заебала, блядь, натуре. Давай, давай, давай, давай, извиняйся.
6: Тебе приедет микроавтобус,
7: да
6: и отвезу
7: микроавтобус.
6: Тебя на мою дачу в курортном районе,
7: ну,
6: понял,
7: хорошо,
6: блядь? И
7: хорошо,
6: мы с тобой
7: давай.
6: Будем играть в национальную северокорейскую игру под названием «Догони меня, собака», блядь.
7: Ты знаешь, что я
6: понял?
7: Такой, сука? Я,
6: я
7: блядь, аппарат. Сука,
6: слушай,
7: давай,
6: меня
7: давай, пидор.
6: Я
7: давай.
6: Твой аппарат,
7: слышишь,
6: которого ты меня звонишь, засуну
7: ты,
6: тебе в жопу,
7: сука,
6: ты понял меня?
7: Давай
6: я
7: ко мне, давай, иди сюда,
6: пицей,
7: иди, иди, иди,
6: а потом
7: давай, давай,
6: мой
7: иди,
6: помощник
7: давай,
6: выгонит
7: давай,
6: собак,
7: не плачь,
6: ты понял меня,
7: не
6: ублюдок?
7: Плачь, все хорошо, не плачь, не плачь, все
6: и
7: хорошо,
6: только ты в своей
7: все, давай,
6: ощутишь
7: давай.
6: Вибрацию
7: вот
6: и гранатую,
7: в данный момент, в данный момент, я нахожусь на Майдане в палатке. В палатке нахожусь, давай. Сейчас на, подходи ко мне на Майдане, я тут в палатке сейчас сижу, добываю. Ты подойди ко мне, вот
6: какой
7: скажи.
6: Какой Майдан, блядь?
7: На Майдане, герой незалежности, ёптуда, я кибор, я герой, сука. Ты кто такой вообще?
6: Что?
7: Ты лучше давай извиняйся по-быстрому, пока я не начал прогрессировать, агрессировать. Натура, ёбаный рот, заебал
6: да
7: меня,
6: ты кто
7: юр...
6: такой, чтобы я перед
7: так,
6: тобой
7: давай.
6: Петухом самым извинялся, а?
7: Шмышенко, Валерий
6: Робят, лейтенант. Я
7: тебя знать
6: не знаю, лейтенант. Не знать не хочу, ты понял
7: я,
6: меня?
7: Лейтенант, лейтенант в законе, ты, сука.
6: Что у тебя за номер, блядь, такой? Сейчас я пробью твой номер, блядь.
7: Это мой номер,
6: ублюдок,
7: это мой,
6: сука.
7: Запомни его, запомни, я герой Майдана. Ты кто? Ты кто по жизни вообще? Кто ты по жизни, ты?
6: Ты сам-то кто по жизни, блядь, будь?
7: Я по жизни,
6: вот ты,
7: я
6: блядь,
7: тебе
6: чё?
7: Скажу. Это
6: вот
7: ты фраер,
6: ты хуёв пососался, что ли?
7: Слушай,
6: пидорас.
7: Ты не фраерист, блядь, сука,
6: а?
7: Ты не фраерист, девочка, не знаешь, все под контролем. Ты мне не фраерист, реально, ты сейчас начну боковать, агрессировать. Тебе это надо, не надо, проблем не хочешь, не хочешь, хорошо. Слушай, я ж Мишенко Валерий Альбич, бывалый, ебать, в натуре это было. 2 по 5 отмотал, по статье изнасилования.
6: Как тебя зовут еще раз? Сейчас я запишу, блядь.
7: Петр Валентинович, Петр Валентинович, 2 по 5 сидел за изнасилование.
6: Еще раз, как тебя зовут? Давай, имя,
7: по какой статье, по какой статье ты бывал? Какая статья?
6: Какая нахуй статья? Пошел ты нахуй со своей статьей. Ты что ли в тюрьме сидел, что ли, блядь?
7: Да, я только сегодня, я сегодня только вышел отсюда в натуре. Сидел тупо за изнасилование крупного рогатого скота.
6: Так это петушиная статья, ты чё?
7: И шо? Я этим горжусь, шо? Вопросики есть или нет? Может быть, извините?
6: Так ты петух, что ли?
7: Кто, я петух?
6: Ты петух.
7: Ну,
6: если ты
7: быть,
6: за изнасилование крупного рогатого скота сидел, значит, ты петух.
7: Слушай, ты сейчас...
6: Ёбаный в рот.
7: Ты сейчас хочешь меня обвинить в том, что это якобы плохо, ебать? Слушай, дружище, в натуре, ты давай на габаритах как-нибудь сбавлять наоборот.
6: Слышишь, ты за осил, старый, блядь. Шо? Давай ты...
7: Ладно,
6: объясни
7: давай,
6: мне, во-первых, откуда у тебя мой номер.
7: Хорошо, давай.
6: Во-вторых, чего
7: тебе,
6: тебе от меня надо. И в-третьих, извинись.
7: Так, давай так.
6: Понял?
7: Мы с тобой договариваемся так. Прежде чем я с тобой начну нормально диалог вести, то есть на нормальном, нормальном, не повышенном тоне, ебать. Ты давай извинись.
6: Ну хорошо, давай
7: извинись.
6: Поговорим.
7: Хорошо, давай.
6: Кто ты такой, во-первых? Чего ты мне звонишь?
7: Петр
6: Варяди,
7: лейтенант Петр. Давайте, слушай, давай извинись, пожалуйста. Давай, вот сейчас мы с тобой...
6: Лейтенант кто?
7: Да. Петр Валентинович, давай.
6: Какой
7: ты
6: лейтенант?
7: Сейчас... Я тебе все сказал. Давай ты извиняйся. Быстро.
6: Лейтенант какой? Фамилия, ты... блядь.
7: Тебе, блядь, фамилия моя, ебан рот, не понадобится, блядь, сука. Ты сейчас договоришься мне, блядь, сука, блядь, сука, блядь, мразь, блядь. Быстро, извинись, и я
6: блядь, встану. Заткрой свое ебло позорное, блядь, ты. Не петушок, понял. Блядь.
7: Ты мне сейчас тыкать
6: будешь? Башконку шут, быстро.
7: Да ты башконку нахуй, сука, будешь мне в натуре там сапоги драить. Ебаный ты, сука, блядь, в натуре матрешкин, ебать. Ты, сука, не быкуй на меня, ёшкин, блядь, в натуре. Я тебе уебу хачерёшкой, сука, ты охуешь, ебаная матрешка, сука, блядь. Это? Мразь. Хорошо, хорошо, не хочешь проблем, извинись.
6: Пошел ты нахуй, понял, проблемный. Не я понял. Тебе проблемы устрою завтра. Понял? Ты с Питера звонишь?
7: Я авторитет Майдана.
6: Откуда ты звонишь? Где ты, в каком городе находишься?
7: Ну вот в данный момент, я сейчас сижу в палаточке, в Майданчике, реально, и драю свои ботиночки, тупо рыли, блядь. Тупо отдыхаю, блядь. А ты где находишься, в Пятерочке или где, а? Шо?
6: А ты не хочешь ко мне подъехать сейчас? Не Ребят, хочешь?
7: А ты ко мне не хочешь подъехать на Майдан в палаточку зелененькую, а?
6: Нахуй ты мне усрался, это не ты понял. Мне звонишь вообще-то.
7: Это я тебе звоню, так это ты мне позвонил, ты, тебе не стыдно, ты!
6: Я тебе не звонил, зачем, ты мне нахуй блядь, не нужен, сука, ты нахуй? Понял?
7: Скажи ты, родной, ты давно на шконочке лежал, или под ней,
6: Под ней? Я под ней не лежал никогда. Это вот ты, если за зоофилию сидел, так-то точно лежал под шконкой.
7: Слушай, ну было дело, ну что ты скрывать? Как говорится, не скрываться, ничего не будет. Ибо в натуре, да, было дело, не скрывайся.
6: Ну и все, ну и...
7: Ибо, но дело-то не в этом. Давай ты сейчас... Мне просто, я тебе сказал, ебать, не боксуй на меня, ебать, сука. На габаритиках, сука, сбавляй темп, ебать. Потому что, сука, я
6: Боров. Блядь, ты точно хуёв блатных насосался. Ну хули ты, блядь, орёшь-то, а? Я тебе ничего не сделал плохого. Хули ты мне звонишь?
7: Хорошо, хорошо, давай мы с тобой.
6: Ты что, больной что ли? У тебя с головой тихо, проблемы,
7: тихо,
6: а?
7: Тихо, не плачь. Давай так. Мы с тобой не будем ругаться.
6: Да кто плачет?
7: Мы с тобой взрослые люди.
6: Я тебе, сука, блядь.
7: Я тебе скажу. А? Мы с тобой люди взрослые, да. Чтобы в дальнейшем конфликты не развиваться в нашей дискуссии, скажем так, да. Ебать. Я давай такие, делаю такие шаг вперед, в твою сторону, скажем так. Давай, извинись и разойдемся.
6: Давай ты хуй отсосёшь у негра и разойдёмся. У украинского, украинского.
7: Ебаный ты, сука, в натуре нихуя. Ты буксуешь на меня, заебала бы хуйня, сука, в натуре. Я тебя, сука, заебала бы в натуре, ебанутая заебала бы меня, сука, кто? Йо. Я рэпер, блядь.
6: Вот тебе сколько лет, рэпер?
7: Мне 54.
6: Вот вроде по голосу ты, блядь, ну, пенсионер чувствуется. Да, либо да. Модуляторщик хуев, блядь, школьник ебаный.
7: Я.
6: Звонишь мне.
7: Я тебе сейчас дам, что вот. Пенсионер, блядь, 54 года, герой Майдана, блядь, представник награды.
6: 54
7: блядь,
6: года?
7: Мяч подарил президент, мячик, блядь, сука, мяч, блядь,
6: дядя.
7: Сука. Мяч,
6: купи
7: блядь,
6: бутылку
7: сука.
6: Водки,
7: выжи
6: ее и засунь ее себе в жопу, понял? И больше ты... сюда не звони.
7: Как ты
6: забыл? А то я на тебя натравлю службу безопасности, понял? Какой? И будешь с ними разбираться.
7: Ебать, натуре, нихуя ты на меня. Слушай, ты давай не буксуй. Давай так.
6: Хули мне тебя слушать, петуха, блядь. Я с петухом вообще не имею права разговаривать, мне западло, понимаешь?
7: Слушай, ты
6: западло. Западло, по всем понятиям западло. Слышишь, с тобой разговаривать.
7: А ты хоть знаешь, что такое понятие? Ты хоть знаешь, что такое понятие? Ты, сука! Я рэпер!
6: Да я по понятиям живу, сука, в отличие от тебя, блядь.
7: А я рэпер, бля. Ебаного, я сука. Тебе сейчас зачитаю, бля, рэпчину, нихуёво, сука, бля, в натуре, тупо отдыхаю, нихуёво, сука, бля,
6: нет,
7: я,
6: сука,
7: я,
6: ну,
7: я.
6: Ты рэпер, ёбаный в рот.
7: Я ебал, сука, я ебал, козу. А я

0: Ай, блядь, сука.
1: Вон пиза же велюкс де ла пиза.
2: Нина, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Светлана. Там по поводу оформления, да, мне все-таки договориться хотелось бы на доставку сегодня. Возможно, да, заказать?
2: В какой город?
0: В смысле, какой город?
2: Москва. Какой город вы хотите
0: Москва
2: оформить?
0: Москва какой? Заказ? Москва.
2: Минуточку, я вас сейчас соединяю.
0: Да, да, да, да. Да, да.
3: Швок, оператор, Тимофей, здравствуйте.
0: Светлана, добрый вечер.
3: Тимофей меня зовут.
0: Как?
3: Тимофей.
0: Да, это друзьям своим там называйте, как вас зовут. Так, оформить заказ мне можно?
3: Уточните, пожалуйста, в каком городе находитесь?
0: Москва.
3: Станция метро ближайшая какая?
0: Да. Москва.
3: Метро у вас ближайшая станция?
0: ВДНХ.
3: ВДНХ, улица?
0: Да. Значит, метро ВДНХ прям, знаешь, вот, ну, улица Воскресенского, метро ВДНХ, Москва. Да, да, да, да. Там, где космонавта улица, вот прям вот это самое, по правую сторону.
3: Уточните, пожалуйста, мне точный адрес, где вы находитесь.
0: Улица Космонавтов. Улица Космонавтов. Да.
3: Улица Космонавтов, да?
0: Да, это ВДНХ, вот метро, улица Космонавта, пересечение проспект Мира.
3: Я понял, а дом какой?
0: Там, где яхты все эти продаются.
3: Дом какой у вас?
0: 54, да.
3: Угу. Подъезд, этаж, квартира, домофон, корпус, что-то такое будет?
0: Да, да, да, значит, 54-й дом получается, да. Вот, 27-я квартира у меня получается, да.
3: Угу.
0: Вот, пожалуйста, значит, подъезд у меня третий.
3: Третий подъезд, этаж?
0: Да, второй.
3: Второй. Домофон работает?
0: Работает, Светлана, работает.
3: Тоже 27?
0: Ну да, конечно, квартира 27, Свет.
3: Угу. Корпус в доме есть или просто дом 54?
0: Да, Светлана, не, корпуса нет, Светусь.
3: Я не Светлана, меня зовут Тимофей.
0: Дай, ладно, неважно.
3: Как вас зовут?
0: Валерий Альбертович.
3: Валерий Альбертович.
0: Да. Альбертович.
3: Угу. Валерий Альбертович.
0: Альбертович, повторите.
3: Да, да. Валерий Альбертович, да.
0: Альбертович.
3: Альбертович, да.
0: Альбертович.
3: Валерий Альбертович.
0: Альбертович.
3: Да, Альбертович.
0: Еще раз.
3: Альбертович Валерий.
0: Понял.
3: Так, уточните, пожалуйста, да. Откуда узнали о компании?
0: Да, в интернете вот искал, 24 часа в сутки, чтобы работала доставка.
3: Так, телефон 8-800-12-640-93-70. На него отправляем заказ, да?
0: Это
3: и для связи также он будет.
0: Да. Это городской, да, я с городского. Да, да, да. Да, Светлана, все верно.
3: Что будете заказывать?
0: Я хочу заказать пиццу. Пиццу хочу.
3: Какую?
0: 4 сыра Мазерати.
3: У нас нет 4 сыра Мазерати, у нас есть пицца просто 4 сыра.
0: Ну, Мазерати там, сыр какой?
3: Просто пицца 4 сыра.
0: Сколько?
3: 4 сыра.
0: Ну, 4 разных или 4 одинаковых?
3: Там получается, смотрите, соус томатный, сыр эмменталь, чеддер, дарблю и моцарелла.
0: Какой дар?
3: Дорблю, не дарблю, дорблю.
0: Кто кого дарблю?
3: Сыр называется дорблю.
0: Я понял, Светлана, я понял. Мне 4 тогда сыра надо, это мне не подходит.
3: Ну вот, это пицца 4 сыра. В ней сыр эмменталь, чеддер, дорблю и моцарелла.
0: Я чеддер?
3: Сыр называется чеддер.
0: А, я понял. Да я просто человек не молодой, пожилой, не понимаю. Это новое название французское ваше. Так, значит, сыр Мазерали, да?
3: 4 сыра.
0: Я понял.
3: В него входит соус томатный, сыр эмменталь, сыр
0: что
3: чеддер,
0: такое,
3: дорблю и моцарелла.
0: Что такое вот это мерда, дорблю?
3: Это сыр, сорт сыра.
0: А где он производится, сыр?

0: Я не могу точно подсказать.
1: Четыре чего вы сказали, сорно?
0: Четыре сыра.
1: Чего?
0: Пицца называется четыре сыра.
1: Четыре сына.
0: Не четыре сына, а четыре сыра.
1: Сироп.
0: Не сироп, четыре сыра пицца.
1: Я понял, я ничего не понял. Хорошо, давайте. Пойдет. А там что, сантиметр сколько?
0: Есть 26, 30, 40.
1: 54 есть у вас свет?
0: 54 нету, есть 40, самая большая.
1: Это большая, по-вашему?
0: Да.
1: Я вас услышал. Отказывайтесь, да, делать?
0: Ну, у нас самый большой размер это 40 сантиметров. Больше вам предложить не могу.
1: Боже, у меня член даже больше. Хорошо, давайте.
0: На тонком или на стандартном тесте?
1: На тонком.
0: 40 на тонком. Что-то еще будет?
1: Из новинок у вас есть что там современное?
0: Из новинок?
1: Да.
0: Ну, у нас есть новые пиццы, так же, как и роллы, и закуски, напитки.
1: А пицца какая новая?
0: У нас есть пицца Дары Моря, Алые Паруса новые.
1: Кто?
0: Пицца Дары Моря и Алые Паруса.
1: Какая Лармора?
0: Дары Моря. Пицца Дары Моря.
1: Кто
0: с
1: там
0: морепродуктами.
1: У моря кто?
0: Там соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмары. Чеснок, свежий лимон.
1: Последний не слышу. Кто там? Кто?
0: Мидии, креветки и кальмары в этой пицце.
1: Кто?
0: Мидии. Креветки, кальмар.
1: А что там дары чего, я не понял.
0: Дары моря пицца называется. Это название пиццы.
1: Не понял ничего. Да.
0: Пицца с морского коктейля.
1: А, как это, напиток что ли?
0: Это не напиток, это пицца.
1: Я хочу ее. Можно мне туда ее? Сколько цена у нее большую, если брать?
0: Большая пицца 40 сантиметров стоит 1089 рублей.
1: А что, дорого, что-то там у вас? Без скидок, да?
0: Ну, там морской коктейль. Там мидии,
1: прям...
0: креветки и кальмара.
1: А, то есть прям с коктейлем подается, алкогольным?
0: Не алкогольный коктейль, а просто называется как морской коктейль. Сорт там получается у вас мидии, креветки и кальмара.
1: Ну я не пойму, мидии, кто там последнее, что там?
0: Креветки и кальмара.
1: Я не понял ничего. Ну, наверное, должно быть вкусно, да.
0: Ну, пицца вкусная, да.
1: А вы пробовали, Свет?
0: Конечно, пробовали, да.
1: Ну, я понял. Тогда с коктейлем... А сколько там объем коктейля? Литров?
0: Смотрите, пицца 40 сантиметров весит 1 килограмм 120 грамм.
1: Не, пицца
2: дедуля,
1: это понятно.
2: Дедуля, пожалуйста, кикни какова-то хуйлана, спати, пожалуйста, я хочу поиграть. Угу.
1: С пиццей все понятно, а коктейли по объему, что там?
0: Там нету никакого коктейля.
1: В смысле,
0: морской
1: вы только
0: коктейль
1: что
0: это
1: сказали?
0: Называется смесь мидий, креветок и кальмаров. Это укладывается на пиццу.
1: Свет, вы что там путаете? Вы же сказали, коктейль подарок.
0: Называется морской коктейль. Смесь, которая кладется сверху на пиццу.
1: То есть
0: начинка
1: обманули,
0: пиццы,
1: да? Обманули меня, без акции, да?
0: Это не обманули, просто говорю, морской коктейль, это смесь начинки на пиццу.
1: Светлана, вы можете повторить?
0: Ну, а что еще раз?
1: Повторить последнюю позицию.
0: Пицца Дары Моря. В нее входит соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмар.
1: Кто?
0: Мидии, креветки, кальмара.
1: Я не понимаю, первое до слова я расслышал, а дальше не пойму Света.
0: Креветки и кальмара.
1: Кто?
0: Креветки.
1: А, кальмар, да.
0: И кальмар, да.
1: А, понятненько. Это, это понятно, это в пиццу туда ложите, да?
0: Да, да.
1: А коктейль какой?
0: Нету там никакого коктейля.
1: Но вы же сказали мне пицца с коктейлем.
0: Она сделана с морским коктейлем, получается. Морской коктейль это смесь миди, креветок, кальмаров.
1: Я понял. Это 1000 рублей, да, там, со скидкой?
0: 1089 рублей 40 сантиметров.
1: 40, да?
0: Да.
1: Светлана, хорошо, молодец. Дальше, что там из новинок?
0: Что-то еще вам предложить?
1: Да, я хочу еще 4. Я хочу еще 2 пиццы, чтобы 4 было.
0: Могу предложить еще алый паруса.
1: Какие?
0: Алый. Либо могу мясное ассорти вам предложить.
1: Не, что там с этими алыми-то у нас? Что там?
0: Алые паруса, в них ходят, получается, соус-шеф.
1: А это что еще? Сыр
0: моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга.
1: Что там не знаю?
0: Соленые помидоры свежие.
1: Какая алая урса, не понял.
0: Это название пиццы.
1: Алая урса, да?
0: Паруса.
1: Урса.
0: Паруса.
1: Я понял. То есть ничего не понял. Хорошо. А что там еще раз комплектация пиццы?
0: Сыр моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга слабосоленая и помидоры свежие. Также шеф-соус там в нем. Майонез, чеснок, соевый соус, укроп.
1: А кто я, укроп?
0: В соусе.
1: А, то есть я еще и укроп, да?
0: Укроп входит в соус.
1: То есть я укроп в соусе?
0: А, я говорю, что состав соуса. Шеф-соус сделан из майонеза, чеснока, соевого соуса и укропа.
1: Я вас понял. То есть вы некомпетентны, да, в моем решении вопроса? Ну, я же хочу оформить сейчас заказ, а не шутки здесь играю с вами.
0: Ну, я с вами тоже не в шутки играю. Я жду, чтобы вы что-то выбрали еще.
1: Так а что ж вы меня укропом назвали?
0: Я вас не называл укропом. Я говорю состав вам шеф-соуса. То, что
1: вы мне сказали, что я укроп в майонезе.
0: Я не говорю, что вы укроп майонезный. Я говорю состав соуса. В соус шеф входит майонез, чеснок, соевый соус и укроп.
1: То есть я хочу коктейль, а вы мне сказали, что еще и коктейля нет у вас там. Или что?
0: Мы алкогольные напитки не продаем, если вы хотели коктейль, что-то с алкоголем. У нас
1: а зачем мне алкогольный коктейль? Вы сказали мне изначально пицца коктейль с коктейлем. Где коктейль?
0: Да. Пицца, в которую входит морской коктейль. Морской коктейль называется...
1: Ну так а где этот продуктов? Коктейль морской? Где он? Я хочу
0: он
1: выпить.
0: Будет на пицце. Это не напиток.
1: Вы выливаете его прям туда?
0: Мы его не выливаем.
1: А куда? Что же это не доставить?
0: Уточните, пожалуйста, вы будете что-то еще заказывать?
1: Я хочу еще пиццу. Мне нужен вот этот... Какие там... Ну, алые что там? Что там мало?
0: Алые паруса?
1: Во! Вот это мне тоже туда же, к этой морской, чтобы коктейль
0: на
1: там...
0: На тонком? Нет. Стоит 1329 рублей.
1: Нет, мне на тонком
0: уже не надо. Вы
1: продали
0: море?
1: Мне на толстом. Алая урса, да?
0: Алые паруса, да.
1: Я понял, Светлана, добавляйте.
0: На стандартном или на тонком?
1: Давайте его в этот раз на толстом.
0: На толстом?
1: Да.
0: Именно алые паруса, которые вы, да?
1: Какая урса?
0: Паруса, не урса.
1: Алые, да?
0: Да.
1: Я вас понял. Так, что там дальше у вас?
0: Вы что-то еще хотите заказать?
1: Ну я же говорю 4, а вы мне только 3 пиццы оформили. Алло.
0: Сейчас, одну минутку, ждете?
1: Да, Светлана, подождем. Я уже так долго здесь.
0: Так, а что вы еще хотите? Могу вам предложить мясное ассорти.
1: Не, давайте что-то другое. Мясное не хочу я.
0: Жульетту что? Могу вам предложить. Пицца летняя есть.
1: Во, жульетта как раз с коктейлем морским. Жульетту съем и коктейлем запью. Что там за жульетта?
0: В жульетту входят шампиньоны в сливочном соусе под сыр моцарелла.
1: Опять сыр, да? Да какой сыр?
0: Да. Сыр моцарелла.
1: Какой?
0: Моцарелла,
1: да?
0: Ну, моцарелла, почти.
1: А, понятно, мацанка. Я понял. Так и что ж там, сколько ж оно стоит?
0: Большая пицца 40 сантиметров, 1099 рублей.
1: А жульетта где?
0: Ну, если какая, вот я вам говорю сейчас жульетта, что в ее состав входит?
1: Нет, так а при чем здесь пицца и жульетта вообще, не понял.
0: Свет. Это название пиццы, жульетта.
1: Я понял. Короче, жульетта, да. Урса получается алая. Я пью коктейль и смотрю на урсу. Так я понял.
0: Уточните, пожалуйста, состояние оформить заказ.
1: Я вас понял. То есть вы сейчас заказ оформили, да?
0: Я еще вам ничто не оформлю, потому что вы не можете решиться, что вы хотите
1: Я
0: добавить.
1: сказал вам, 4 пиццы здесь, Света. Что вы начинаете
0: Меня
1: здесь?
0: Зовут Тимофей, не Света. Вы можете
1: решить
0: да уже заказом?
1: Вы уж меня простите, мне не важно, как вас зовут, хоть Саша, хоть Петя. Света,
0: я понял,
1: больше...
0: у меня тоже
1: вам
0: очень долго
1: Света
0: с вами на телефоне, вы также не решили, что вы хотите
1: вам больше
0: заказать.
1: Подходит Светлана, потому что вы женщина. Поэтому...
0: Я не женщина, я мужчина.
1: Вы женщина, я чувствую. Женщина.
0: Нет, вы изначально говорили женщина, сейчас вы говорите с мужчиной.
1: Не-не, вы женщина, я сразу понял, как изначально.
0: Извините, вы будете оформлять заказ или мы отменяем
1: вы...
0: его?
1: А что ж вы не делаете?
0: Потому
1: мне?
0: Что вы не можете решиться, что вы хотите заказать.
1: Я же вам сказал, мне 4 пиццы Жульберду. Жульберда, Алла Урса. И, да, коктейль мне еще налейте.
0: У нас не, мы не можем вам налить коктейль, у нас нет коктейлей.
1: А вы же мне сказали, вот там дары моря, че как его. Коктейль есть, морской, прям.
0: Давайте я вас, к сожалению, смотрите, я вас сейчас не могу принять заказ, потому что вы не знаете, что хотите заказать.
1: Я хочу коктейль морской с
0: У нас пиццей. Нет морского, у нас коктейль
1: я хочу
0: называется
1: пить
0: морской,
1: коктейль.
0: Это ингредиент.
1: Да вы же мне сказали, я хочу пить коктейль, блядь, морской, и Жульетту. Вас хочу. Есть Жульетту и пить коктейль. В чем проблема, Света?
0: А? У нас нет коктейлей морского. Морской коктейль это один из доп. Ингредиентов в пиццу, который, точнее, не доп, а один из ингредиентов, который входит в пиццу.
1: А, я просто поздно звоню, уже выпили, да? Нету. Алло.
0: Да,
1: ладно.
0: Да, слушаю вас.
1: Что там паролом у нас? Ну, сет какой-то, сет. Сеты какие, сет?
0: У нас есть ассорти Сайтама, Темпро, Филадельфия, Кадзоку. Сакура, Фуне. Ассорти Сайтама. Есть.
1: Давайте
0: мне
1: нормальными
0: входит...
1: словами. Вот эти ваши китайские загугулинки, мне они и не надо здесь. Нормально русским языком. Что у вас там пожрать покрупнее? Какие есть роллы?
0: Да, уточните, пожалуйста, вас сейчас плохо слышно, могу ли я вам перезвонить?
1: Вы давайте мне тут дурня не валяйте, Светлана. Вы все прекрасно слышите. Если отказываетесь отказывать клиента пожилого, так и скажи, Света.
0: Нет, знаете, просто у нас с вами технически пропадает связь. Момент,
1: да, конечно.
0: Вас не слышно, непонятно.
1: Вам... Да-да, это вы, мне вас непонятно, что вы мне там впариваете. Роллы есть нормальные?
0: Я вам озвучу. Есть ассорти Сайтама, Темпура, Филадельфия. В ассорти Сайтама входит Коттер Роу, Бостон Роу, Темпро, Чиз Роу.
1: Какой чиз, блядь? Я мне не надо чизбергер, блядь. Я роллы хочу. А? Алло, Света.
0: Вы что-то будете заказывать? Не могли бы уточнить точно?
1: Да, по роллам. Мы же так и не определились. Перечислите все роллы. Ну? Что там?
0: Я могу предложить Филадельфию хитроу, Хоттеру, запеченный
1: роу
0: Калифорния.
1: Не надо. У меня Филадельфию, вот эти Калифорнии все ваши, это заграничные. Есть у нас ролл Россия, либо ролл там...
0: Нету такого названия.
1: В смысле? Я что, должен заграничный жрать или что?
0: Я вам предлагаю ассортимент, который только у нас есть. Вы можете с ним ознакомиться на сайте.
1: Я вас понял. Отказывайтесь, да? Обслуживайте.
0: Да.
1: В смысле, Света? Да.
0: Еще что?
1: Светлана, давайте без этого. Если у вас есть что такое, что меня заинтересует, вы уж меня оформите, а?
0: Вы что-то будете заказывать? Уточните,
1: так я же вам
0: информацию.
1: Перечислил уже. Вы мне сами назвали 4 пиццы, плюс еще морской коктейль я буду пить. И этот самый, да. И роллы.
0: Уточните, пожалуйста, я сейчас вам перезвоню, чтобы подтвердить, что ваш номер доступен для связи. Ожидайте сейчас звонка.
1: Не понял.
0: Ожидайте сейчас звонка, я вам сейчас перезвоню.
1: Морской коктейль побольше налейте там пока. 2 литра.
3: Я тебе сказал, блин, всех с праздником у нас, 8 марта.
4: Ну... Тебя с праздником, девочка.
5: Я так понял, девочка, всех поздравляю.
3: Всех вас с
5: папу
3: праздником,
5: зовешь.
3: Девочки.
4: Давай, девочка, отсюда,
5: зовешь.
4: Вали, вали,
5: так
4: вали.
5: Тебя
4: вали,
5: надо
4: вали,
5: поздравить-то.
3: С праздником, 8 марта вас.
4: Праздником тебя,
5: маму можно? Маму, я маму твою хочу. Позови вот, кстати, маму.
4: Да, маму поздравим, ёптать, вместе.
5: Давай маму, маму свою. А?
3: Уроды, пивные черти, блядь.
5: Пошли. Не, подожди, подожди. Так, мама у тебя красивая, ебаный. Нет?
4: Конченый ты.
5: Красивая, нет?
3: Твари пивные. Пивные твари, блядь. Сидят на жрали, ебать, рты открывают. Мой папа таких нахуй
5: я купил, тебя блядь. Спроси, я тебя спросил, мама у тебя.
3: Маме привет передавай, блин, урод.
4: Слышь, ты про свою маму вообще рот не открывай,
3: я про
4: идиот.
3: Твою маму сказал, блин, урод.
4: Про мою маму?
3: Да, про твою. Хочешь, я пукну? Хочешь? Я могу.
4: Давай, давай.
3: Получил говно?
4: Ну, давай, давай,
3: я
4: давай,
3: помню.
4: Расскажи,
3: я только
4: что ты хочешь.
3: А то, что ты не мужчина давай. Вообще, ты говно. Мой папа таких, как ты, нахуй насаживал и крутил, блин, понял?
4: Да. Да. Так, по ходу дела, ёптать, вот когда он... Насаживал кого-то, ёптать, то это ёптать. Вот и было.
3: Алкаш вонючий, не стыда, не совести.
4: А ты потом и ты после этого родился, ёптать, долбоёб.
3: Да, блин. Ты ротик свой закрой, козёл пивной, блин.
4: Пивной? Слышь, ты долбоёб.
3: Алкаш ебаный, меня Богдан зовут, понял, блин? Тебя как
4: да
3: зовут,
4: мне похуй,
3: говно?
4: Мне похуй, как тебя зовут, ёптать,
3: чмо ты
4: ебучая. Ты говно,
3: ты не мужчина, мой папа мужчина, он самбист, а ты так вот тюфяк ебаный.
4: И что?
3: Блядь. Сиди в своем танке, не вылазь,
4: и
3: блин.
4: И чё? Ну, и?
3: Не вылазь со своего танка, блин, уродец.
4: Ну, и давай, так, ну позови ты своего отца-то, ёптать, давай.
3: Да я ещё позову, блин, его, ты сейчас будешь извиняться тут, блин, урод.
4: Перед кем, ёптать, перед тобой? Перед
3: да.
4: твоим конченным отцом, ёптать, или перед твоей конченной матерью, ёптать, которая
3: да
4: родила этого выродка, блядь.
3: Ты по жизни не
4: слышь
3: мужчина,
4: ты тюфяк. Осёл, слышь ты, ослоёб, ослоёб, тебе
3: машина,
4: только ослов кончать. Ай, да ладно, брось ты, ёптать, тебе только в осла кончать, ёптать, дано, блядь, жизнью, ёптать. Иди
3: папы,
4: нахуй отсюда, ёптать, тварь ёбаная.
3: У моего папы новая Лада Веста, а у тебя ничего нет, ты урод пивной. Пошел вон. Залезь в танк и не вылазь, блядь, пока мой папа не пришел и не насрал тебя в кабину, блин. Мразь. А? Не слышу тебя. Уродец, я здесь. Да пошел ты, блядь. Я срал тебе на гусеницу, она прилипла к колесу, нахуй, и забурилась эта хуйня, блядь, в земле, блядь, а я подошел еще сиранул, пернул туда, в дырку вот сюда, блядь. Открыл люк, блядь, перданул, закрыл, блядь, и пиздец. Ха-ха-ха, дурак. Не понял. Я пахну. Не слышу.
6: Нарегистрировались на аккаунты, блядь. Ники создали нахуй, а насколько они тупые, они даже не видят со стороны.
3: Всех
6: вот им,
3: с праздником,
6: надо показывать.
3: Всех с праздником, мужчины, с 8 марта.
6: Праздником? У нас праздника нет, спасибо. Это вам не сюда, не в эту
3: другую
6: комнату.
3: Как это нету? Сегодня же 8 марта.
6: Клан, там, клан, мисс, там девушек поздравите.
3: А вы кто?
7: Волока с любимой. Передай Богдану, чтобы приезжал
6: право,
7: со своей ебучей краткой деревни. А то он и мягкий знак топила в одну ебало. Без пацанов.
3: С праздником, девчонки, с 8 марта вас.
6: Угу, спасибо.
8: Могло голос, как будто только что хуй изо рта достал, блядь.
3: Ну не понял, это кто там такой жирненький, что-то ротик открыл свой вонючий, м?
6: А?
9: Хотелось попадать в бахер его комнаты. Ты получишь той погибли.
3: Если ты сейчас не будешь закрывать свой рот, я позову своего папу, и ты закроешь ротик.
9: Зови, я поговорю с твоим отцом. Зови отца.
3: Команда девчонок вонючих, блин, я понял, потные. Пошли вон, потные.
10: Я люблю отрезать башку, выпотрошить собак ваш.
3: Да пошел ты нахуй, блядь. Уебище, блядь. С праздником, девчонки! Я всю команду официально поздравляю с Международным женским днем. Меня зовут Богдан, и я рад вас всех поздравить, девочки. Угу. Сука, рота уродов, блин. Все Богдана обзывают. Мне похуй, мне не привыкать, меня папа, блядь, постоянно так называет долбоёбом.
11: О, кто шумит, блядь, не понял. Давайте быстрее вопрос закрывать. Кто шумит?
12: Вечер добрый,
11: Сан, Сан, забери микрофон, пожалуйста.
3: Сан. С праздником, всех с праздником, всё. С 8 марта.
13: Заебись, спасибо, иди уроки делай.
14: Здесь мужики так-то.
11: Так, 2014.
3: Какие мужики, вы же танкисты все, с праздником, с 8 марта.
11: Блядь, кто разговаривает?
12: Хорошая.
11: 2014, ты меня слышишь? Тишина, пожалуйста, всем, команда, всем тишина. 2014, ты меня слышишь?
12: А, я слышу.
11: Слышишь,
3: девочки,
11: поставь,
3: с 8 марта вас всех поздравляю.
15: Кто говорит, мне интересно.
11: Блядь, не видно, кто
12: говорит. Как будет поздравлять уже.
11: Команда, видно, очередь,
6: у меня
11: очередь.
6: У меня техника нормальная, и ты.
3: Да иди ты нахуй, блядь, со своей музыкой, музыкант ебаный, блядь. Мальчики, с 8 марта всех поздравляю с Международным женским днем.
14: Иди нахуй.
16: Молодец.
11: 2014 поставь, пожалуйста,
3: технику. Вы сейчас, блин, поговорите так, что я папу позову, он вам, блядь, устроит праздник, козлы.
11: Ой, блядь, не дадут нам поиграть. Он зашел, я не вижу,
14: подожди,
11: кто
14: здесь. Да знаешь что, сейчас идет... Сейчас идет украинцы делают фейк. Это вот голос я уже слышал в другой команде.
11: Так, команда, слушайте меня, кого я взял и кто в очереди. По-братски, сейчас создам заново, АЗ-01.
3: Давай
11: Влад,
3: создавай быстрее, ходит? Я хочу уже идти в бой воевать.
11: АЗ-01, создам заново.
3: Хорошо, я сейчас зайду.
6: Потом,
3: Богдан,
6: ты знаешь, что тебя Богдан, блядь?
3: С праздником вас, девочки.
11: Козёл, блядь. Создаю АЗ-01, заходите, говорите, я с тобой был, я вас
3: хорошо, АЗ-01, да. Я сейчас захожу, хорошо, с праздником, с 8
11: марта. Я с тобой был в очередь, да, сейчас очередь, заходите, говорите, я с тобой был, я всех...
3: С праздником, с 8 марта, девчонки. Боже, блядь, у тебя какая-то музыка играет хуёвая, иди нахуй. Ушак, блядь. Боже, блядь, он срёт или музыку делает? Как будто русский рэп, блядь, звучит, боже.
17: Барсук.
18: Здорово, ребят, образец.
19: А я с допайком, с допайком.
3: Привет, да. Привет всех с праздника, с 8 марта.
14: У кого барсук?
20: У меня барсук. С 8 марта, девушка. Ахтан.
19: У меня так, есть стих про 8 марта есть.
3: С 8 марта вас всех, вас всех поздравляю, девчонки.
18: Да пошла ты нахуй.
3: Понял, что...
17: На таком же хуе тебя видал, мужик.
18: Нихуя себе надо, мужик.
3: Я вас поздравляю, сегодня 8 марта, вас всех с праздником.
14: Чё за хуйня?
16: Короче, игра будет интересная. Нет, это просто опять же нахуй типа хуй, блядь.
20: Это шутка?
14: Ну всё.
16: Все, сейчас будут тебе музыку включать, там, блядь, бомбить конкретно.
6: На Бартану звонит.
3: С 8 марта, мои малыши,
17: ну сейчас, стой.
21: Привет, дедушка, а вот ты купил же систему ВР. Это что за система, как называется аппарат? Oculus Rift, либо же Oculus Quest. Спасибо.
3: У меня Oculus Quest.
17: Сейчас я ваник найду.
3: Oculus Quest 250 мегабит.
14: Сейчас, подожди, это... Слушай, мелкий Гитлер, если сейчас ты
6: еще... Артур, выкинул.
14: Я ник забыл, блядь, вот только хотел только в ЧС кинуть, нахуй, и...
17: Он пиздит что-то или нет?
14: Так, а что за ник, ну-ка скажите. Не-не-не, сейчас не пиздит ничего.
6: По-моему, третий сверху.
14: И это не здесь, это... Не-не-не-не. Объект нормальный.
3: Да. Это вообще не здесь. С праздником, девочки, с 8 марта.
6: А, все, это предпоследнее. Вот есть с...
16: Нет.
17: Не... Его нету в комнате, алло, блядь, очнись.
6: Да, как он туда пиздит, блядь? Уже
17: это баг, который не мог решить еще, ну, сколько, уже 8 лет подряд. Они просто забили хуй на это и все.
0: Ладно, ну, короче.
2: Погнали, туда погнали, погнали.
0: Короче, не обращайте внимания, да и все. Просто ой, играем. Не
16: знаю. Так, красавица-то выебать нельзя никак, да?
0: Ну, блин, если друг. Если
22: это красавица, это, блядь, походу не красавица, это я не знаю кто.
17: Я не знаю, я просто в синике, которые вот нашли все вчера.
2: Ну, поехали, список. Нажимай кэп, нажимай, поехали туда, если это
0: были. Все, поехали метров. Там. Хоть первый год
22: красивый. Пусть ебать.
3: По времени, с по праздником, с 8 марта, девочки.
0: Где нахуй, блядь, заебал,
22: Это пацан, это не девка, это пацан, блядь.
21: Да, Руслан, ваших мамок будем ипать, а потом резать.
3: Пошел вон отсюда.
0: Слушай,
3: мне пошел
0: нахуй. Я командир, и я буду решать.
3: Пошел нахуй, командир полка, вот посрал иди, волка вонючий.
0: Вот иди в школе учись.
3: Пошел вон, я Богдан, блин.
0: Да,
17: он что-то пиздит, он что-то пиздит, он что-то пиздит.
3: Я сейчас позову своего папу, он тебе быстро расскажет.
0: Ну иди, давай. Давай, давай,
17: давай, давай, давай. Мужики, урод, мужики, блядь. Кидаю ник. Вот ник нашел его.
3: Уёбище.
2: Нашел нахуй, кикни.
0: Иди, давай, иди.
17: Я его ник нашел, как бы, бля.
2: Ну кикни его.
3: Мой ник, ник вычесть.
17: А его нету в комнате, его нету в комнате. У него ник, я сосу.
3: Море, привет.
17: Вот видите в чате, я сосу пипинус, блять, или как там. Вот это его ник.
3: Привет.
17: Скиньте в чест, не будете его слышать.
3: Я хочу нюхать.
2: Полили, да, тебе, черт маленький, блядь.
17: Я знаю, пусть он хуй теперь сосет, а все.
3: Я хочу понюхать.
0: Так, а ну-ка, Дима, а Дима, а что там за ник?
23: Нет, на ренегате я буду.
3: С праздником, девочки.
23: Да, с праздником.
3: Счастья вам всем, здоровья, девочки. Всего вам хорошего. С 8 марта.
24: Это кто разговаривает?
25: Это чё?
24: Давайте бери.
3: Это я, Богдан, посланник Бога. С праздником, девочки.

0: Боже, какую хуйню включают ебланы? Какие-то похоронные марши, блядь, звучат там непонятно. Боже. Боже.
1: Молодцы, ребят, поехали.
0: Кстати, с праздником всех, с 8 марта.
2: У нас вообще-то 23 февраля уже давно прошло.
0: Да какого там 23-го? Ты ж девочка, с днем рождения и с 8 марта.
3: А тут еще провокатор, да?
0: Хочешь, я сейчас пукну прямо сюда, к вам в роту пукну, запущу шептунчика. Хочешь? Смотри. Я пукнул сильно. Я пукнул.
2: Понял.
0: Боже, как
2: пахнет. Блин, 10-й вообще кто-то отделался.
0: Боже, я пахну.
4: А нет, это ваш клановый.
2: Он Кэпа. Кэп, открывай комнату и выкидывай его.
1: Да, его нету, он не, его
4: а
1: не...
4: Ты открой комнату, и он может появиться. Это из-за этого, может, как-то так заключу.
0: Ну, с праздником тогда вас всех. С 8 марта.
2: Даже игра закончена.
4: Да нет, нифига, еще 20 минут. Вот.
0: Боже, как я люблю передеть себе в трусы, и потом трусы нюхать.
1: Как?
2: Гуру, а тебе не стыдно такую хуйню пиздеть тут, а?
4: Ты чё, охуел? Это не я.
0: Ага, блядь.
2: А кто?
4: Блядь, я отвечаю, что это не я.
2: Ну, блин, голос не тот. А кто это тут так говорит? За девочку.
4: Так вот именно интересно, кто это, блядь, говорит. Я не говорил, я только что играл. Посмотри, мои эти, сколько я настрелял, ты заебал.
0: Настрелял,
2: да ладно, я...
0: Поебина, блядь.
2: Просто... Просто я специально посмотрел, кто такую херню порит. Вот у тебя только и было от тебя разговор.
4: Нет, нифига. Я следил тоже, не было активации микрофона.
0: Активация отсутствует.
2: Ладно, я, может, я не прав.
4: Не, если хотите, давайте я уйду, играйте, блядь.
2: Не, подожди,
5: не,
2: куда?
5: Не, гуру,
2: не вопрос. Гуру, не уходи.
5: Гуру, стой. Вопрос в другом, ёптать. У тебя к отцу нормальное отношение?
4: Мысли к отцу нормальные. У меня отец умер. Понятно, что нормально.
0: Ёптать.
4: Мой отец в 18 году умер. Мне, ребята, 40 лет. Я хернёй такой не занимаюсь.
5: Все, гуру. Вопросов больше нет к тебе. Значит, не ты.
0: Ха-ха, блядь.
2: Кэп, мы... Это... Ну, просто баба какая-то хуйнёй занималась.
5: Нет. Дело не в голосе. Дело в том, что, ёптать, когда этот ребенок говорил, ёптать, отзвучка была от гуру.
0: Ёптать.
2: Да. Вот, ну, ты сам вот. Видел?
5: Да, я видел. Гуру, извини, брат, блять, я спросил про твоего отца, я приношу извинения и все тому подобное. Не, Гур, прости.
0: Брат.
5: Вот. Кэп. Как бы, ну,
2: Гур. Стой, извини, Кэп.
5: Может,
2: 10-го отставим в очередь и кого-нибудь возьмем и поиграем?
5: 10-й заходит в игру.
0: Ёпты.
2: Гуру, уже зашел.
4: Стойте, ребят, я же сказал. Ну, давайте, говори, кто там.
5: Гур, когда просто говорил малолетка, ёптать, с оскорблениями и тому подобное.
4: Я тоже нажимал, я просто хотел...
2: Да, шестой. Когда малолетка это говорила, так это у гуру горело, блин.
5: Гуру, у тебя горело, типа ты говорил. Отжимайся, гуру, поехали.
0: Гады, блядь, сука.
2: Короче, парни нас взломали, блядь.
0: Сука, взломали.
1: Да никто это не взломал. Это какая-то невидимка, блядь.
0: А?
2: Ну а как тогда это назвать, если это невидимка?
0: Да так и называй, дурак, блядь.
4: Я реально такое первый раз вижу.
0: Ишак, блядь.
2: Я тоже первый раз вижу, когда тут какая-то девочка говорит, да, а потом нормальный мужик такой, блин, а это не я.
0: Да это точно не я, блядь.
4: Я сейчас вообще на работе сижу, прикинь.
5: Не, Гур, из-за что? Чего подумали в плане тебя, потому что, ну, когда вот это все производилось, как бы,
0: производилось.
5: У тебя, ну, сам понимаешь, типа, этот, отзвучка этот разговора шла.
2: Да, ребят,
5: ну, микрофона.
4: Ну, просто ребята, я тоже активно нажимал, я хотел там тоже что-нибудь, слово какое-то вставить, найти этого пидораса, понимаешь?
2: Не, ребята, можно я выскажу? Ребята, можно свою позицию выскажу?
4: Да.
0: Позиция. Пожалуйста.
2: Wargaming у нас засланный казачок. Вы, наверное, в курсе.
0: Боже, блядь, при чем тут Wargaming, блядь? А? Не слышу.
5: Давай побои, все, молчим.
0: Да, сейчас они, блядь, помолчат мне. Уроды, блядь. Я им сейчас, так, блядь, устрою, сука.
1: Стерва.
0: Стерва.
1: Стерва, играй здесь.
0: Я пожилая стервочка. Ай,
1: ЛТшка. Тут свети.
0: Ай-я-я. Танкисты вы хуйня. Ля-ля-ля-ля-ля.
2: Заеби. Кто опять?
3: А ты кто? Комнату не закрыл, да?
1: Закрыто.
2: Так кто там?
5: Это просто долбоёб в комнате.
2: Ребят. Не разъезжайтесь, капитан, куда ехать?
1: Я же сказал, блядь.
0: Я Гуру, и мне плевать на
1: все,
0: понятно?
1: Гуру, давай,
0: я Гуру, мне попы.
1: А две стежки вот тут поставьте.
5: Вот, кто последний, ёптай, тот и папа, нахуй.
0: Я Гуру, мне похуй, ёптай.
4: Слышишь, это не я говорю, я тебе отвечаю, блядь.
5: Да, Гуру, это уже понятно, ёптай, это явно не ты.
4: Это уже подстава, блядь.
0: Я Гуру, ёптай.
4: Слышал?
2: Сучка, когда мы тебя словим, мы тебе трусы на голову оденем.
0: Я Гуру, ёпты.
2: Ну так я тебе обещаю, если мы тебя, конечно, словим.
0: Боже, как же вы слабо играете. Мой папа, если бы играл бы сейчас, вы бы сейчас бы за клык бы брали, вы девки. С праздником вас, 8 марта.
2: А, блять.
5: Я твой пописон навернул тебе на шею, долбоёб.
0: Слышишь, ты, блин, беззубая женщина, помолчи.
4: Кстати, заметили, вот у нас не активируется микрофон больше ни у кого во время того, как он...
2: Да, не активируется. Вот, блядь, суки.
1: Ты его не слышишь?
0: Я Гуру. Боже, я Гуру. Я Гуру, я вас всех обманул, блин, и мы все дураки поверили, блин, что это я Гуру, сука. Я здесь главный, я Гуру, блядь, я вас нахуй кручу.
1: Ай.
4: Вот мудила, блядь.
0: Да, блядь.
1: Всё, вот это пушим.
0: Блядь, с праздником, девочки, с 8 марта.
4: Заткни свой ебало, козёл.
0: Я Гуру. Боже, как же я... Вы знаете, меня раньше папа всегда водил в зоопарк. Но там, блин, не такое, блин, было смешное, как здесь. Когда я захожу к вам в танки, блин, тут зоопарк похлеще от этих обезьян, которых мне папа показывал там, блин, в клетках. Боже, вы такие мартышки все. Ха-ха-ха, прикол.
5: Я думал, обезьянки тебя ебали уже в жопу.
0: Так не, вы же как обезьянки, даже еще смешнее, такие дураки, блин.
5: А, ну, блядь, ну прости, мы смешнее тех обезьянок, которые ебали тебя в жопу в детстве.
0: Я понял,
5: ну прости, друг.
0: Я
5: блядь,
0: понял,
5: ну,
0: то
5: друг,
0: есть ты гей, да?
5: Друг, ну,
0: голубчик.
5: Да, ну, прости, как бы, блядь. Ну, тогда,
0: я
5: наверное,
0: помню.
5: тебя, девочку, надо поздравить с 8 марта, блядь.
0: С 8
2: марта. Да забейте вы его, вы ему только даете, блядь, повод лишний раз пиздить сюда, блядь, вы в норы и все.
0: Там не похуй, я Гуру, закрыл рот свой.
2: Да не похуй на тебя, кто ты там есть, блядь, вообще
0: я
2: бы пиздить.
0: Я Гуру, сука, я здесь главный, ты не мужчина, сука.
5: Завали ебло, ёб
0: ебло завали ты, блядь. Нахуй! Мне нахуй много лет, а ты говно!
5: Слышь,
6: да,
5: мой,
6: спасибо, ребят.
7: Короче, там она не спрещалась, сиди, блядь, какой-то,
0: да и мне всё. Плевать, нахуя, блядь, да Богдан, блядь, и мне похуй на вас, вы говно!
8: Деда, приветик. Позвонит в чине поздравия 8 марта плюс 7914 миллион 527 тысяч 841. Зовут Нина. Должна тебя узнать пожилого Вильбаву. Столько хватит.
0: Мою маму зовут Нинуха.
5: Твою маму зовут Нинуха.
2: Катапаза, иди нахуй, блядь.
0: Я здесь главный. Вы никто, вы всего лишь женщины маленькие.
6: Богдан, ты любишь какиш?
0: Очень люблю какашечки. Мне очень нравится какиши нюхать. Я пёрнул танкисту в рот, и он обосрался. А я понюхал.
2: Нахуй пошла, блядь. Да это база.
0: Да мне плевать, ты просто слабый мужчина, да а подожди. Я крутой. Хотя какой ты мужчина, ты всего лишь девочка. С праздником.
6: Спасибо, ребят, за игру. Всё,
0: пожалуйста, давайте, приходи потом еще ко мне.
6: Ну, к тебе я только приду.
0: Хорошо.
6: Чтобы тебя...
2: Да. Чтобы вбить в кол в твое, блядь.
0: Заткнись, урод. Пивопит, пивозавр, ебаный. Ты не мужчина, мне поэтому хочется тебя поздравить с 8 марта. С праздником. Всех с праздником. С 8 марта, с Международным женским днем. Эх, жаль, что у меня мамы нет, блин.
1: Пропал.
0: Боже, какие же вы все танкисты-пидорасы. Козлы, блядь. Пошли вон отсюда. Богдану не нравятся танки. Уроды, блин.
9: Видимо, первый, которого выкинули.
7: Ходжа.
3: Ходжа, Ходжа. Это, блядь, я же говорю, я приду.
9: Я его уже добавил.
3: Нахуй.
0: Ребята, чтобы там в пятерочке сейчас акция идет. 1+1, типа, пиво продают. Праздник 8 марта, с праздником всех.
3: Тебя тоже с праздником, Балтар. 8 марта
9: тебя. С праздником тебя, дружище.
10: И вдруг этот паршивец вдруг стал хорошим.
0: У вас тоже с праздником. Там пятерочка сейчас скидка в честь праздника. 1+1, девятка, Балтика.
3: Иди купи себе Балтику девятку. Иди купи. Моя песня успеет.
0: Одну покупаешь, а вторая в подарок сейчас.
3: Сдохни. Иди, не
9: подарок. Дружище, нажимай готов. Поехали побеждать.
0: Слушай, да это вся рота пидорасов. Тут пидорасы все в команде у тебя.
3: Серьезно?
0: Вот он, пьяная тварь, блядь, пивопит ебаный, основ. Пивной монстр, блядь. Иди ты нахуй, блядь, говно пьяное. Уёбик.
9: Алло, ну кто это говорит, блядь?
11: Которого выкинули, вот теперь он так и будет. Вот опять зашёл.
0: О боже, привет, мама, с праздником.
12: Привет. Командир, какой танк нужен?
9: Чего это за хуйня?
12: Ребята, какой танк нужен?
1: Переновому создам, короче, обратно зайдите мне, ко мне.
0: Да нахуй ты нужен обратно, тебя за дурачок.
3: А, слышишь, сделай, Леонид не видит комнату. Сделай не видит комнату просто, и все. Они сейчас видят, сделай не видит комнату.
0: Может тебе, блядь, что-то другое сделать, так под глаз, чтобы у тебя под глазом не засияло, блядь,
3: да,
0: в рот.
3: Да, отсоси у меня так, чтобы я тебе кончил раз пять в рот, нахуй.
0: Ебать ты, блядь, снова,
1: блядь. Собери заново, а то...
12: Ебать, тебе надо...
1: Да, да, собег.
0: О, привет, привет, девочка в команде. Комнату, не хочешь, я тебе покажу писюн свой? А?
6: Да засунь.
0: Я могу тебе показать писюнчик свой.
3: Ослабойся самому себе.
0: Заткнись, алкаш ебучий, пивопит, говно пьяное.
8: Ха-ха-ха, какая же ты гадость. Прости, пакость, блядь, подлец. А? Калаид, ты как вирус, ты сводишь из сунаточка, ты самый вредный дед в интернетах, слабоблуд, подлец. Паршивец, паха-ха-ха-ха-ха-ха, гадость.
0: Я Богдан, Боня. Я Бодечка, Богдан. Боже, какая же команда пидорасов все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. Как, блядь, можно, блядь, играть в эту игру? Здесь дурачки одни играют, блядь. Богдана никто не уважает даже. А?
13: У нас мальчишки цветы любят на 8 марта.
0: А, ну тогда всех с праздником, с 8 марта всех.
12: Кактусы люблю.
0: Богданчик, Талибан! Талибан, Богданчик! О боже, блядь.
13: О боже.
0: О боже. Всех с праздником, с наступающим, точнее, с наступившим. Да, девчонки, с праздником всех. Всю команду с праздником.
12: С праздником, девчоночки.
0: Да, спасибо. С праздником, и тебя тоже. С праздником.
13: Блин,
0: с
13: ним... опять.
12: Мне не надо.
1: Это взаимно, взаимно.
0: Спасибо, с опять праздником. Вот.
14: И тебя с праздником.
0: И тебя.
15: Блин,
0: тоже.
15: У него комната заглючила, ребята. Зая, он
0: привет.
15: Будет сейчас весь бой болтать.
0: Зая, привет, с праздником.
15: Это пиздец.
2: Спать иди.
0: Ой-ой-ой, осуждаю. Боже,
15: порт,
0: с праздником, с праздником вас всех, девочки. Раз такой праздник, блин, я предлагаю девочкам...
14: Успеем.
0: Раз Пись, такой давай. Праздник, ну, я предлагаю девочкам из данной команды пососать мне писю.
14: Я твой рот ебал.
0: Ну, типа подарок такой. Я хочу, чтобы вот и девочки в команде, я бы не против давать писюна им понюхать. Шо,
15: маме покажи сначала.
0: У меня большая писька.
14: Какой
15: ноготок?
16: Его ноготок. Здесь нету. А? Там ты его не знаешь.
0: У меня большой писюн, хочешь?
16: Это Питер, что
2: ли? Надо вот такие вот.
0: А
2: короче,
0: хочешь здесь попробовать письку Богдана? Да, а хочешь? У меня, кстати, большой писюн, блин.
2: Блокировать надо.
0: Заткнись, дурак пивной. Алкаш вонючий. Девочки не любят пивопита вонючих, блин, пропитыши.
2: Как можно увидеть его?
0: Девочки где? Любят такие, да. Как я, Богдана, красивый.
16: Говорит,
0: это ты, я, бля. Богдан.
16: Она,
0: я
16: спасибо здесь. За игру, всем удачи.
0: Иди нахуй. Говорить. Хочешь? Я могу писюн показать по камере. Прям за лупу втыкнуть в камеру, блядь, и писюном поводить, прилипку сделать. Чисто поумакать писюна, типа кончик. В камере. Телефона, чтобы отразились следы залупы. Шо? Я могу так делать. Я постоянно залупой как прилипаю к камере туда-сюда и следы оставляю, полосы, залупку. Да мне похуй, блядь. Я Богдан, я могу себе позволить хуй макать в камеру, блин. А?
16: Хочешь, чтобы командовать, собери свою хуйню.
8: Кубрат, давно не слышались, наконец, кто ты выпал из твоей пожилой норы. Попусти уже этих залупекторов, танка дротских и перестань ебаться в шку и нюхать волчий мех. Может, ты собака вопросительный знак, не собака и собака, кто собака вопросительный знак, ты собака вопросительный знак, а нет, собака вопросительный знак, собака.
16: А, да-да, но я же вижу, блять, вот долбоебов ебаных, которые приходят...
0: Заткни морду свою, урод.
16: Хорошо.
17: Что нужно?
14: Всем привет. Ёлочка надо?
0: С праздником всех, с 8 марта, девки.
18: Ой, иди нахуй, задроченный пиздюк, нахуй.
0: Задроченный пиздюк.
18: Сука, накалил нахуй, натуре, блядь. Сука, осталось 4 минуты, блядь, надо сыграться, блядь, а вы, сука, дрочите.
0: Да мне как-то нахуй. Плевать на твои 4 минуты, блин, уродец. Пошёл вон.
18: Shit!

0: Это?
1: Блять, это так смешно, ебать, ага, блять, как
2: Чтобы вы
1: смешно
2: понимали,
1: придумали,
2: на
1: блядь.
3: Нет,
2: на рейд
3: ребята, откуда это вообще
2: ненавидит.
3: слово, это Украина, откуда хоть
1: Я
3: пошло?
1: вообще считаю, что вся команда, вот это, пидоры тут все, а один я нормальный мужчина.
2: Мой мальчик, иди нахуй.
3: А у тебя писюн тут, у тебя вырос хоть, блядь.
1: Я вас поздравляю с 8
3: Нормально
1: марта
3: уже.
1: всех. С праздником 8 марта.
3: Ну и я тебе,
4: и тебя
3: тоже
4: тоже
3: поздравляю.
1: Спасибо.
2: Мальчик, не страдай хуйней, чуешь?
1: Что ты сказал
5: сейчас? Да,
2: а тебе
5: приятно,
2: Мальчик?
1: Да, включи музыку, придурочный, блядь. Да,
2: алло, алло, пожалуйста. Да,
3: что-то это самое из...
1: Боже, какие это вы осталось. Все слабые.
5: Первый.
1: Я поздравляю всех с 8 марта.
6: Да иди нахуй, долбоёб, пизды.
3: Слава Украине!
1: Всех танкистов, всех танкистов, иди ты нахуй, блядь! Заебали, долбоёбы, блядь!
6: Машина чисто зашла, чисто мелкая нахуй, давай там всякую хуйню.
1: Я
6: купай.
1: Тебе сейчас набью пиздик. Ты слабый, ты не
7: понимаешь. Машина! Всю свою!

0: Это вот как.
1: Дурак, блядь. Дурак, да?
2: Наши, блядь.
1: Дурак, дурак,
2: дурак. Да, да, да,
1: дурак.
2: Дурак,
1: дурак,
2: да, дурак, да, дурак, да,
1: дурак,
2: дурак.
1: дурачки, с праздником вас, 8 марта.
3: Привет, поздравь моего сына.
1: Ты пошел ты нахуй.
4: Идет он.
5: А ты что, отменил бой, что ли?
6: Ёбаных украинцев! Твоя мать!
2: Проебал просто.
1: Да, блядь, пока вы, долбоёбы, собирали команду и шаки, блядь, и уже бой закончен, говно.
5: И соседи,
1: да, вы, да. Да, блядь, команда пидорасов, блядь. И шаки, сука.
2: От пидорасов слышно, от пидорасов
1: слышно. Шаки, блядь, долбоёбы, блядь. Уроды, блядь, не дали поиграть нормально, расслабься.
7: Благо, судью, у меня большой член, и я им собак, мак.
1: Ну все, короче, ясно, блядь. Я выхожу сюда нахуй, бля.
8: Сосы в радиусе 10 метров.
9: Наступающие с 8 марта вас, девчонки.
3: А, и вас.
9: Спасибо. Спасибо вас с праздником. Всех с наступающим, девчоночки. С 8 марта, с международным женским днем вас, девочки.
3: Как у тебя жизнь? У меня молодого.
9: Нормально все. Тебя с праздником, с наступающим, женщина. Ты слабый, ты женщина.
3: А, твой день, 14 февраля, блядь.
9: А, нихуя ты прикол, ебать. Ты шо, сука, в натуре, ебать, прихуел или шо, ебать, глэк? А?
3: Я глэк.
9: Нихуя ты, ебать.
3: Я...
9: Тебя как зовут, девка?
3: Меня, а ты шо, не видишь, как меня?
9: Я понял, глэк, сука. Я тебя понял, ты слабый человечек. Ну, извинись тогда, я уйду, нахуй.
3: Да. Нет, прощения тебе, блядь.
9: Нет, ты извинись, а не я.
3: Ну а что ты так оскорбляешь?
2: Нажмите готов.
9: Потому что я тебя поздравляю с праздником, с наступающим 8 марта. А ты, сука, даже спасибо не сказал. И шаг. Пойми меня правильно.
3: Видишь, а? Не, тебя не поймешь правильно.
9: Ну тогда извинись, блядь, и я уйду нахуй. Мне, сука, не нравится, как ты базаришь со мной, блядь. Ты очень слабый, блядь. Я чувствую на расстоянии запах слабости.
3: Чувствует хуй в жопе.
9: Я тебя понял.
3: Это ощущение.
9: Я тебя понял. Ты боишься меня, блядь. Мужчину настоящего. Потому что я мужчина, блядь. А ты женщина. Вот и вся беда, блядь.
3: Ну докажи, если ты мужчина, блядь.
9: Блядь, нихуя ебать. Слышишь, блядь, ты откуда?
3: А, с России.
2: Зачем ты вообще это говоришь, я не понимаю.
9: Боже, это кто там пернул на фоне, ебать. Пусть извиняется немедленно.
3: Не буду.
10: Кто такое чудо, а?
3: Ебать, поскопили. Пускай он Бели привет передаст.
9: Слышишь, девчонки, блядь, с праздником, с наступающим, блядь.
2: Иди ты нахуй.
9: Иди ты сам нахуй, курица,
10: сука. Мальчуня, ты кто такое?
9: Ишак, сука. Девчонки, с праздником всех, с наступающим. С 8 марта.
3: Он шутит, парни, идите с нахуй, он просто шутит.
9: Я тебе шо нахуй,
3: старичок, просто шо
9: нахуй, слышишь, блядь?
3: Ну да, похож ты чуть-чуть на Зеленского, блядь, а сейчас.
9: С наступающим 8 марта.
2: Я послушаю,
10: блядь. Ой, это кто?
9: А, блядь.
11: И смотри, когда командуешь, никогда не дели технику сразу по двум направлениям. Ты сначала оставь всех на базе и отправь хотя бы ЛТшку сначала.
9: Шаг, да, я ебал свой шаг.
11: А потом ты уже остальных отправь.
10: Не, ну смотрите. Не, ну смотри, просто, предлагаю,
11: просто,
10: есть...
11: Просто
10: не,
11: тяжелый, упал... просто тяжелый.
6: Ребят, давайте просто говорить по одному.
9: Согреть нахуй, шлюха.
12: О. Ребят, а можешь?
10: Комнату закрою, то всякие дебилы там, блядь.
9: Яха, блядь.
6: Все, ребят, у всех своя любимая техника. Правильно понял?
10: Не, если есть у кого-то опыт, Лер, более-менее, Лер, давайте. Лер, это.
12: Давай ты прокомандуешь.
10: Есть кому, у кого опыт, то есть желание, может. Че, может, я думаю, Кэп не против будет.
9: Я
10: разок.
9: Поздравляю всех с 8 марта, с наступающим.
10: И тебя тоже.
9: Че ты смеешься? Сейчас давно, мне... сука, ишаком стал, что смеешься, а?
11: Нажми отмену, сейчас просто он это... Так и будет висеть.
12: Можешь смеять просто. Вот этот с голосом туповатеньким.
10: Блять, вот, сука, пидоры такие бесят, а, блять. Зайдут
6: а
10: как мыши сраные, блять. Вякнут и съебутся, блять. Ну давай, проявись, если ты среди нас, бля, козлина, бля.
12: Да, сука. Реально дурачок какой-то.
0: Да, бля. Закройте комнату еще.
10: Да, бля. Да, вроде закрыта комната.
12: Ну хуй какой-то.
0: Вон, вот это выйдите из очереди.
6: Вот, ребят, все отжимаемся и идем.
0: Из очереди выкини человека, он будет бейсбол мешать. Выкини из очереди человека.
10: Да, да, да, может, да, он напиздел, выкини его. Да,
6: кого?
10: Иксмен, он в очереди стоит, легионер, убери его. Да, да.
12: Все отлично, сейчас не должно быть нормально.
10: Врунгель,

0: спасибо, братишка.
1: Так, что это? Есть кто, спасибо, блин, солнышко, опыт имеет скомандовать? Или что, кэп, как вообще? Я не знаю. Или давайте, может, все тупо с одной стороны толпой ввалим на удачу.
2: Да, не, сейчас, спасибо. Не,
0: я вообще люблю тебя, Лов.
1: Ну, блядь, по крайней мере, нуля не будет стопудово.
2: Подожди, сейчас посмотрим.
0: Я поздравляю всех вас с наступающим 8 марта, пидорасы.
2: Ты даун.
1: Это, походу, у нас сидит у кого-то, блядь. Хуево.
2: Кто у нас последний зашел? Вот этот, Проджета 66.
0: Ага, блядь.
2: Хороший человек.
1: Да не, не факт, так мы не вычислим.
0: Лола, я тебя люблю, он зая. До этого
3: какой Проджета? Вот третий, мне кажется, пиздит-то хуя.
4: Пацаны, а что делать тогда?
0: Лолочка 228, моя краска.
2: Вань, скажи что-нибудь.
1: Ясно. Это вот, не-не, это вот с челом, дедушка, который реально сейчас играет. И рядом
5: что ты из батальона Азраил был,
1: потом, Алис, когда да, по кайфу будет. Зе, зе, зе.
5: Зе, зе, зе.
0: Не надо здесь ничего говорить.
6: Давайте каждый что-то скажет, и мы проведем расследование.
0: Да, сука.
5: Да, да. Поздравь третий, Светку Кулагу третий, с праздником.
1: Третий,
5: спасибо.
1: Светка,
5: скажи, что бы ты с ней сделал.
0: Страхнул бы ее. Светка, Светки, они все такие.
4: Давайте все получим.
0: Все Светки не очень такие.
7: Это человек не сидит, это человек зашел в комнату, сейчас же баг такой, ты заходишь, выходишь,
0: я блядь, постучал в этой Светке по лбу.
7: Ты его не видишь, но он с нами, короче.
0: Света, ха.
2: Это комната закрытая.
1: Не-не, есть такая хуйня, я тоже слышал про это, бывает, да. Сейчас читы, хуиты, блядь. Пока вот эти баны висят, это все, блядь.
7: Да делается. Просто поехали, и все, пару каток так отыграем, надо есть сам выйдет. Чисто игнорить.
4: Короче, давайте вы игнорить.
0: Короче, всех с наступающим 8 марта. Вы давно, сука, и шаками стали, мрази, блядь, не слышу.
2: Не он, это не он, это не он.
1: Не дали, пидор, блядь.
2: Это не он.
0: Да, сука. Да, блядь.
1: Сука, чертила, ну выйди на разговор, чё ты как шлюха там, блядь, прячешься, мышь ебаная, а?
2: Да это ютубер какой-нибудь, пацаны, этот.
3: Он просто, у него вместо рта половые губы стоят. И...
0: Женщины, я вас поздравляю с наступающим 8 марта, танкисты.
2: Ну, господи, ну, замолчи, пожалуйста, иди к другим пристань.
0: Слышишь, ты давно ишаком вообще стал, или как? Или недавно, чучело?
2: Вот тебя ишаки дома изнасиловали.
0: Я сразу, блядь, понял, сразу выявил, блядь, команда пидорасов, блядь.
2: Ну, понятно. Ну, если ты, если, короче, такая команда, пожалуйста, не присылай там, хорошо?
0: Ты, сука, заткнись, пожалуйста, и шаг.
1: Да нехуй с ним вообще нормально разговаривать, этого гондона надо ебошить, блядь, пидора конченого. Блядь.
0: Нихуя ты ебать крутой, нахуй, ты что, самбист или хуй пойми, кто ебать чучел?
3: Ребят, поехали.
1: Я таких чертил, как ты, блядь, нахую вертел и об стенку.
0: Нихуя себе, ты крутой, блядь, ты что, воин или боец, ебать, я хуй пойму, ебать.
1: Я и воин, и боец, и таких, как ты,
0: ебать, так ты что, боец без яец или что, ебать, хуй пойму, блядь.
6: Ребята.
1: Я таких гондонов, как ты рвал,
0: блядь. А ты слабый, блядь. Я чувствую, блядь. Я чувствую страх в твоем голосе. Ты дрожишь, когда это произносишь. Чучело, блядь. Ты женщина, блядь.
1: Тварь ебаная.
0: Я воин, нахуй. Я мужчина, нахуй. Я воин. Я так вот, нахуй. Шандарбай, блядь. И шаг.
1: Ты мокрощелка ебаная. Затылись,
0: блядь. Знаешь, я про тебя что знаю? Ишачело сильно лупится в очело, блядь. Про тебя, челик. Ты микрочелик.
1: Ты тухлодурая хуйня.
0: Тебя как зовут, щенок?
1: Я твой рот ебал, педрила конченый.
3: Ребята, перед нами
8: разговаривали. У вас походу конту взломали.
0: Я спортсмен, нахуй. Я спортсмен, да. Я сам без профессионального.
1: Я таких спортсменов нахую вертел, блядь, и в рот давал, блядь, пидорасом.
0: Откуда у тебя хуй? Если ты женщина, ты женщина, твой день 8 марта, чучело. Ты женщина, кого там нахуя крутил? Хуя у тебя нету, блядь.
8: Не обращайте на него внимания, не обращайте на него внимания.
0: По щелчку в 3.15, раз, и танкист пидорас, все.
6: Ребят, мы культурные люди, и поэтому не будем на него обращать внимание. Просто ждем еще одного человека.
4: Он сам идет, он сам идет.
2: Он сейчас музыку включит, не заходи.
0: У меня есть машина новая. Я себе ж машину купил новую. Ниву новую купил.
2: У тебя мозгов.
0: Я купил себе новую Ниву. Легенд. Что на это скажешь?
4: Это одного места.
1: Очко свое раздвинь, эту Ниву туда закати, блядь.
0: Я
1: понял,
0: тебя понял, ты завидел. Чего?
2: У него этот, машина есть.

0: Я ж себе купил новую Невас, ебать. Новый Невас.
1: А мозги ты себе новые не купил?
2: Как такой тупорылый долбоёб может себе машину взять? Вот это непонятно.
0: Я купил Ниву.
2: До первого столба.
0: Невас. Невас трёхдверная.
1: Лучше бы ты себе мозги купил, чем.
0: Красавец Невас радует глаз.
2: Раз ты взял себе Невас, значит ты конченый пидорас. Понял?
0: А, я тебя понял. Ты завидуешь мне, уёбище. А у тебя что за машина, дрянь?
2: У меня несколько машин.
0: Да, понял, какие у тебя машины, женщина?
2: Не для твоей, блядь, ушей ебучих.
0: Я понял, ты слабый человечек, я понял, ты микрочелик. Ты карманный воин, я тебя понял. Щек, семечко, попуск и шаг.
2: Ты, блядь, мандавошка, блядь, компьютерная, иди нахуй.
0: У меня есть Невас, нахуй, я на Невасе хуяр, я полный привод, сука, блядь, блокировки включил, блядь, по снегу пошел, попер как трактор, блядь. А ты, сука, сиди на своем ебаном, блядь, пылесосе ебаном, в Солярисе, блядь, чмо, блядь, нахуй, иди нахуй.
2: Не, ну как вот Невас, как пидорас, базара нет, ты попрешь, чё.
0: Меня
2: вот как вас, здесь нахуй. Ты прешь, как здесь прешь, как дырка ебаная, как тут прешь, так ты на своей Невасе, как пидорасище будешь.
0: Слышишь ты, блядь, говно! Извинись, нахуй.
2: Все уже,
0: я
2: да,
0: тебя понял, пошла. Ты просто, понимаешь, ты просто, сука, завидуешь то, что я, блядь, крутой, нахуй, купил себе новый Невас, ебать. А ты не купил, ебать, тут ты, сука, сидишь и бесишься, дрянь, сука. Да?
3: Да все, не обращайте внимания на него. Спермоглот он.
0: Я понял, ты еще тоже там ротик свой прикрой, женоподобный щенок. Овчарка.
2: Посыпалась шлюшка, иди нахуй.
0: Я сюда. Вас понял, женщины. С праздником там, с 8 марта вас наступающим.
2: Давай, рот ебал.
0: Красавец не вас, радует мой глаз. С 8 марта, девочки, поздравляю вас, танкисты, с праздничком вашим. Женскими
4: глазами. Спасибо.
0: Пожалуйста.
5: На Нивах ездит этот Бог.
0: И шаг.
2: Лошадь,
0: на Нивах крутые, блядь, челики ездят. И
1: попуски.
0: Бестолочь.
5: На Нивах.
4: Без мозгов.
0: Нива, нахуй, это машина успешных, крутых парней, блядь. Мужчин, нахуй. А женщины, сука, ездят на Солярисах, ебать. Тебя понял.
2: Обиделась, сучка, вот мам, иди
0: нахуй. Я тебе сказал, мам, сука, за Ниву, нахуй, буду драться, нахуй.
1: Сколько раз, ебать.
0: Мы, сука, из не мужчины, вот ты в такие нахуй. Я так вот вообще никто, нахуй. Я, сука, купил себе Ниву в кредит, ебать. А вы, пидорасы, сидите там в свои танчики играть, ебать. С 8 марта, дяди, сука. С 8 марта, твари.
1: Тем более в кредит еще
2: взял. Было шарочек.
1: Они его просто в банке не
0: взяли. Да, я взял Ниву в кредит. Да, взял.
4: Мозги в кредит возьми, Леша.
0: Да мне похуй. У меня Нива трехдверная.
4: Ну вот.
1: Мозги в кредит возьми.
0: Чего ж ты?
5: Я на такой машине на рыбалку пока езжу.
0: Да, сука, да какой с тебя рыбак? Кого ты там рыбак, блядь? Че ты хоть словил, ты рыбачок?
4: Иди на охоту. Иди на охоту.
0: Ты какую рыбу ловил, ты козел?
1: Иди похуйся, мозги себе
0: найди. Я, сука, блядь, 7. Такую щуку поймал, блядь. Вот такую здоровенную, блядь.
4: Жалко, что мозги не поймал.
0: Ебаник, сука, закрой, купи. Школьник, ебаный. Тюфяк, сука, четырехглазый, ебать, нахуй. Ихтиандр, ебаный. Ебаник, закрой,
4: да,
0: блядь. Сел, нахуй, в танк, закрой, да? Дырку, нахуй. Ебаный, да? В ангар, нахуй, со своим дырчиком, ебаный. Я срал тебе на гусеницу, блядь, нахуй. Я спиздил у тебя колеса, блядь, с танка, блядь. И двигатель дизельный, нахуй. Сделал с него, блядь, газонокосилку, мразь, ебать. Сделал себе наждак,
4: ебать. Расскажи нахуй строение танка. Расскажи строение танка, у тебя так хорошо получается.
0: Нахуй, параша, ебать. Тупо, блядь, нахуй, дуло,
4: ну,
0: блядь,
4: нила,
0: броня, ебать. Ебать, закрой, дуло, блядь, броня, ебать, нахуй. Я срал тебе в кабину танка, ебать. Ты закрыл люк, да
2: хоть за нахуй.
5: Короче, мужики, прикол.
4: А ты в штаны себе не срал?
5: Один мудак купил себе Ниву в кредит.
4: В штаны не насрал себе?
5: А потом, короче, обосрался и решил в танки поиграть.
2: Иди нахуй,
5: пиздец. Короче, до сих пор
0: когда я купил Ниву, а ты завидуй молча, Галина.
2: По говно, иди нахуй с ней же, понял?
0: Иди ты сам нахуй, завидуй молча и шах, сука, говно.
2: Иди купи себе вибратор, засунь в очко и радуйся своей Ниве, блядь, Нива, и глушак себе в рот ставь.
0: У меня Нива коричневая, блядь, и мне похуй, полный привод.
2: Ебать, как говнище, что ли? Да ну тебя нахуй, позорище, блядь, со своей Нивой сраной припёрся.
5: Я приду, то ты ещё работает, нет?
0: Ну ты, сука, просто завидуешь мне, вот поэтому ты злишься на меня, на крутого парня, ебать.
5: У тебя на Ниве иду, то работает, обосрал.
2: Дятел, у меня бэха 20-го года и мэр с 19-го.
0: Да,
2: нахуй мне
0: да
2: твоя
0: я нахуй укрутил твой. А, нихуя, ебать, пиздобол сказочный, ебать. А, нихуя. Откуда вот таких, как ты, бэхи, ебать? Да я нахуй на Ниве, нахуй. Переехал твою бэху, ебать. Ты меня понял, гнида.
2: Черт, телефон свой скажи, я тебе сейчас позвоню, и мы с тобой поговорим нормально.
0: Ебать, нахуй, ты, блядь, нахуй не боишься, что я тебя на попу посажу прям по телефону, ебать? А?
2: Ну да, моим хуем на свою попу можешь посажу.
0: Какая ж у тебя бэха, слышишь ты, блядь, фраер, ебать, бэха. Хуйня твоя бэха, ебать, хуйня, ты знаешь, как переводится BMW, ебать? Бомжатская машина, блядь, Валеры, нахуй. Ты чё, Валера ебаный или чё, сука?
2: Бля, как этого пидора отсюда убрать, а?
0: БМВисты, ты знаешь, что все БМВисты...
4: Господи, чел, какой ты даун.
0: Да мне похуй, бля, Нива, сука.
4: Угу.
5: И где карбюратор находится? Справа или слева?
0: Карбюратор у тебя в жопе находится, чучело.
6: Слышь ты, лошара, у тебя хотя
4: бы... Тебе делать нефиг, ты просто пришёл попиздеть в комнату, да?
0: То есть ты считаешь, что человек, у которого новая Нива, лошара, нихуя себе ебать? Чмо.
5: У тебя Нивы даже нету, ты нахуй. Ты походу на этом на санках катаешься и думаешь, что у тебя Нива.
0: У меня новая Нива, да. Я в кредит брал новую Ниву, новую.
4: Иди говна побей.
2: За сколько ты ее
1: взял? А что мозги? А что мозги?
0: Миллион, 1 054 000
4: Слышь, а ты когда говно развозил на своей Ниве, ты случайно не дрифтанул?
0: Миллион, ты нахуй, закрой школьник. 1 054 000 максимальная комплектация с ГУРом.
2: Это в каком городе ты ее брал?
0: Как такое? Московская область. С ГУРом у меня электроусилитель руля
5: так и
0: кондиционер
5: ты
0: есть.
5: Мудак.
0: С кондиционером, сука. Тварь ебаная.
2: И что, ты счастлив, что у тебя Нива?
0: Конечно, ебаная. Конечно, у меня полный привод, сука.
4: Ну, не полная комплектация мозгов.
0: Я сейчас... Ебать, смешно, когда тебе сколько лет, девочка, блядь, с праздником тебе, с
4: 8 лет. Мне 14. Нет,
2: смотри, смотри, слышь, что, с Нивой, слышишь? Блядь, ты взял, да, себе Ниву,
0: да,
2: ты
0: новую,
2: рад,
0: новую
2: ты доволен?
0: Конечно, красавец Нивас, красавец Нивас
2: тебя...
0: радует глаз.
2: Мы тебя поздравляем, удачи тебе на этой Ниве, чтобы у тебя все было нормально.
0: О, да, вот это уже умные слова.
2: Оставь, пожалуйста, нас в покое, а, мы тебя просим все.
0: Ладно, только если тогда все извинятся за то, что меня оскорбили Нивасом пидорасом.
2: Ну все, базара
4: прости,
2: нет.
4: Вас,
2: ты тогда тоже забери свои слова, то, что ты нас оскорбил.
0: Какие, про BMW или что?
2: Нива, да вообще про все, скажи, скажи, пацаны, мужики, извините, все, сорян, все дела, и все, и разойдемся краями.
0: Так тут давай. Нет мужиков, я вас 8 марта поздравляю, девчонки.
4: Да хорошо, а все,
2: говорим,
4: давай.
2: Не, мы же говорим, что спасибо. Ты ошибся. Че, пример ошибся.
0: В смысле ошибся?
4: Дядя, а где такой, где такой изменение голоса скачать?
0: Сейчас через 5 минут ваш праздник. Всех с наступающим, девчата.
4: Спасибо.
0: Пожалуйста. Да, спасибо.
4: Умный человек.
0: Вот я бы хотел бы такую, как ты, телочку покатать на новом Невасе.
2: Да. Давай, скажи телефон, созвонимся, покатаемся.
0: Ну давай, только...
4: На ведре, по-моему.
0: Диктуй давай.
1: На санках.
2: Не, ну ты же крутой такой.
0: Давай, диктуй, нахуй. Давай, блядь. Ты где живешь? В Московской области или где-нибудь в другом месте?
1: Ты в Мухосранске живешь.
0: А? Не слышу.
4: Да? Уши купи.
5: Темные ночи. Поудар едет на Ниве на коричневой.
0: Чё нахуй? Мне коврики подарили бесплатно, причем урод.
5: Да вы чё, блядь?
2: Блядь, коврики? У тебя, сука, мечты, ой, ебать, коврики бесплатно. Тебя как зовут вообще?
4: А инвалидную коляску тебе ещё не
0: Стас.
4: Подарили?
0: Меня зовут Стас.
2: Смотри, Стас Нивас, пидорас. Так всё, блядь, коричневая Нивас, пидорас, Стас, пидорас. У тебя все на пидорас, ты сам пидорас, иди нахуй, гандон.
0: Ты долбоёб, блядь, ты сука. У меня канал на Ютубе Стас Нивас.
4: Да, канал реально.
0: Стас Нивас, ебать. Зайди нахуй. Чмо, блядь.
1: Да кому
0: посмотри,
1: ты раскатываешь?
0: Ебать. Стас Нивас у меня канал. Иди, лайк поставь, говно.
2: Не, ну смотри, не Стас пидорас, Нивас пидорас.
0: Зайди ко мне на Ютуб. Стас Нивас, там пошел, лайк поставь. Чмо.
5: Стас пидорас на Нивас.
0: Завидуй молча и шо.
1: Да кому ты расскажешь, что у тебя не выйдет?
4: Да, чел, зайди, пожалуйста, в комнату без бага своего санного. И я тебе обрублю
0: свой бал. А вы пидорасы все, блять, вы завидуете.
4: Да не отсюда, давай отсюда.
0: Вы все завидуете, девчонки. С праздником, девчонки.
4: С 8
0: марта, тварь.
2: Иди нахуй.
5: Пошел нахуй отсюда.
4: Замолчи свой рот.
0: Шаки, блять, вы не мужчины, вы так вот, блять, шантропа местная.
2: Иди нахуй.
5: Пидорасы или мужчины.
1: Верите в свои Нивы.
0: Я единственный здесь мужчина, потому что у меня не вас, ебать.
2: Я твой
1: мужчина.
0: Я мужчина, блядь. Я владелец Нивы, нахуй. А ты так вот, блядь.
5: И шо? Пидорасов. Праздника.
0: БМВ, типа. Ты знаешь, что на БМВ только ядра.
4: Ты владелец ядра.
2: На глушаке ты вертелся этой Нивы.
0: Да-да-да. Я, блядь, брал, сука, твою БМВ, нахуй. Твой ебаный X-Drive, нахуй. И ломал, нахуй, этот X-Drive, нахуй. Перетянул Нива твой X-Drive, у тебя вырвались, нахуй. Все, нахуй, привода порвал на твоей БМВ, ебаная, блядь. Помойка.
2: Сосал.
0: Я вырвал привод на твоей БМВ, нахуй, засунул себе в очко, нахуй.
4: Ааа, ты тупой, не мешай, пожалуйста, играть даун, ты обоссанный.
7: Давайте разойдемся все в мир.
0: Давайте либо я разойдетесь, либо извинитесь, нахуй.
2: Я походу
4: либо ты пойдешь отсюда с комнаты. Да,
2: и ты случайно
0: еще
2: тут
0: раз
2: нашел
0: повторяю,
2: компьютер.
0: Либо вы сейчас извиняетесь, либо расходитесь, нахуй. Я, блядь, не буду прощать вам.
4: Давай,
0: блядь, оскорбление.
4: Давай, если ты сейчас не выйдешь, то ты...
0: Я, сука, еще раз, я все простить могу. Ну, брониву, когда, сука, что-то плохое сказали, это я, сука, не прощу, нахуй. Извиняюсь.
4: Да иди ты на
2: говно
4: помойное.
2: Тихо, народ, тихо, дальше я подытожу. Тебя, Стас, слышишь?
0: Стас не
2: вас. Да, Стас не вас, тебя походу по жизни да. Где-то опустили, там, не знаю где, обоссали, обосрали.
0: Завидуй молча, ищак, я Нива.
2: Случайно ты где-то Ниву взял, и ты стал, блядь, Нивой, блядь, у тебя счастье единственное в жизни. Короче, Нива. Иди нахуй, Стас, пидорас, понял? Не вас, гондурас, блядь.
0: Я
2: черт
0: понял.
2: Ебал, я твой рот ебал.
0: Завидуй молча, чтоб я владелец полноприводного внедорожника, ищак.
2: Полнопривод внедорожник, блядь,
4: владелец
2: без мозгов. С тобой, блядь.
0: Я на Ниве, сука, езжу на рыбалку и в хуй не иду, ебать. У меня полный привод постоянно.
4: И чё ты ловишь? Чё ты ловишь? Чё ловишь?
0: Карасей, нахуй.
1: Ой, и сейчас мозги.
0: Короче, блядь, извиняйся, либо я, сука, начну злиться, блядь. А когда я злой, нахуй, на Невасе, нахуй, полный привод включаю, нахуй, блядь, понижайку, ебашу
4: да.
0: По полям.
4: И в стенку.
1: А мозги ты ещё не вывалил свои?
0: Я сейчас, сука, сижу, ебать, пока вы пиздите, я, нахуй, смотрю на свой Невас, ебать, в окно, нахуй, и просто, ебать, у меня душа, нахуй, радуется, ебать.
4: И смотришь, как очко пропадает.
2: Стас, пидорас, да. Каким надо быть конченым человеком, блядь, зайти в отряд и такую хуйню нести, блядь, про конченого себя, блядь, я вообще не представляю.
0: В смысле, блядь?
2: Ты таким пидрилом слышишь, должен ты, быть конченым,
0: слышишь,
2: блядь.
0: Слышишь ты, блядь, это я пиздец. Зашел, блядь, тварь, поздравить вас 8 марта, говно.
4: Спасибо, все, уходи, ты поздравил уже, молодец.
0: Так я хочу, чтобы да, вы, сука, извинились за него, нахуй. За него я, сука,
4: того, что сейчас, блядь, злиться буду,
0: блядь. Я не люблю, когда какой-то хуй, нахуй, блядь, ебаный бомбистый шаг, блядь. Пиздит на Ниву, тварь, блядь, ебаный козел, блядь. Извинись, нахуй, за Ниву, гнида.
2: Я порву тебя и твою Ниву, козлина.
0: Чего, блядь?
2: Разбей компьютер, блядь.
0: И шаг, ебаный, женщина, сука.
5: Стас, тебя когда друзья видят, роздалека Стас пидорас на ебучем Нива.
0: Да, сука, у меня друзья все Нивоводы, ебать. Мы нахуй собираемся, ебать, компания
4: Нивоводы. Говноводы.
0: И гоняем нахуй по лесам и полям, ебать. Им нахуй рыбу ловим, только... сука. А ты, сука, да, сидишь, тварь, за компьютером, пока Стас, нахуй, то есть я, нахуй. Отдыхай, нахуй, на природе, блядь. И свежим воздухом дышит на Нивасе, блядь. А ты хуй сидишь, там играешь, блядь.
1: А, я думал, ты вы мозги там увидишься,
5: да?
0: Ты чего же?
5: Я там в очко ебу, да, нахуй?
0: Не, сука, бесит, то, что, блядь...
2: Неужели твои друзья такие же конченые гондоны с невасами, пидорасами?
0: Не да. Понял. Обоснуй по факту, чучело.
2: Ну, смотри, если ты гондон конченый, то у тебя друзья тоже гондоны конченые.
0: Обоснуй,
2: получается.
0: Почему я гондон, потому что у меня Нива или что? Чмо?
2: Потому что, блядь, ты скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, блядь.
0: Ты
2: а
0: мне
2: раз
0: не друг,
2: ты такой
0: ты
2: пидрила... А так как ты пидрила на Ниве, значит, все, которые с тобой друзья, они такие же пидоры на Нивах, как и ты.
0: То есть ты хочешь сказать, что все рыбаки пидоры или что, сука?
2: Нет, все друзья твои на Нивах пидоры конченые, как и ты сам.
0: Ты че, охуел, ебать? Ты скажи нам это, нахуй, блять. У нас компания называется «Волки ночные», нахуй. У нас на Нивах наклеили,
5: ебать, «Волки». А компания называется «Пидоры».
4: «Ночные бабочки».
2: Я таких волков нахуй вертел и в рот давал, и нахуй посылал.
0: Я понял, ебать. Чёрт. Я тебя понял, ты просто лох, ебать. Я услышал, иди нахуй.
1: А, я думал, искатели за мозгами.
0: Ты, сука, у меня, сука, полноприводная техника, ебать. Постоянный
4: полный... У тебя отряд ночные бабочки с друзьями, да?
5: Полный Мы поняли, что ты полноприводный уже давно.
7: Да, тихо.
2: И в жопу даешь.
0: Я все поля нахуй сколесил на Невасе, ебать. Все поля все боятся понятно. Моих колес, ебать.
5: И все поля, друзья, мы
0: сколесил. У нас, ебать, у волка, у невоводов есть лозунг, ебать. Там, где раньше волки... Там, где
1: иди,
0: раньше...
1: Иди, знаешь, что это сейчас было на Неве мозги?
0: Там, где раньше волки срали, мы проложим, сука, магистраль, ебать. Слышал, товарь, блядь?
4: О, нифига.
5: Вы друг другу магистраль проложили, там...
4: По говну ездить.
0: Там, где раньше волки срали, мы на Нивах проложим магистраль, ебать. Чмошь.
2: А ты давно выучил эту хуйню?
0: Это наш лозунг невоводов, ебать.
4: Слышишь, без мозгов хорошо учиться?
0: Ты своего папу спрашиваешь там или что? Он рядом что? Привет передавай.
4: Нет, я тебя учу. Я тебя спрашиваю.
0: Иди нахуй ты, девочка.
4: Ишачок.
0: Ишачок. Давно ты ишачком стал, мой сос?
4: Нет, я не
1: человек.
0: Короче, сука, последний раз.
4: А ты ишак тупой. Ты тупой,
0: спрашивай.
4: Замолчи свой рот.
0: Кто, сука, будет извиняться за него, нахуй?
4: Никто не будет извиняться за тобой, потому что ты дебил тупой.
0: Я дебил? То есть потому что у меня Нива, да?
4: Да. Потому что, да, потому что у тебя Нива.
2: Давай я
4: уже тулох.
2: Давай я
4: тебя в детстве обосрали.
0: БМВ, блядь. Я на хую крутил твой БМВ, экстракт ебаный, блядь. Хуем полбу не дало, глэк. Алло, сука. Это я, нахуй. Стас. Не слышу. Да. Сука. Козлы, блядь. Меня бесят, мне похуй, пусть меня обзывают как хотят, сука. Как хотят, блядь. Ну, сука, когда речь идет за Ниву, ебать, у меня кровь, блядь, в жилах стынет, нахуй. Я готов, сука, рвать, обитать, нахуй. Ниву не дам в обиду, сука. Да. О! Уже 8 марта, девочки, солнышки мои. Сейчас я вам песню приготовил праздничную. К 8 марта подарочек вот всем девочкам праздничную песню моим солнышкам. Сейчас, мои кошечки, сейчас. Сейчас всем девочкам на трансляции, абсолютно всем мои поздравления. Я вас очень люблю. Без девочек не будет настоящих мужчин. Поэтому всех девочек, кроме Миланы, поздравляю с праздником. С 8 марта, с Международным женским днем. И такая вот песня специально написал для девочек, пожалуйста.

летит моя малафья. Я хочу, чтоб знала ты, как люблю я тебя.

это демо-версия, там дальше еще будет куплет. Лирически еще есть песня такая. Вот эта песня называется «Лирический праздник». 8 марта, день женщины.

0: Я заранее подумал о тебе.
1: Я купил. Ну что, Кукон, как твои дела? Что тут и притих на время не было тебя, им занимался. Расскажи зрителям, куколдище, куколдина, ссылка, падла, беженец, перебежчик, козел, рнушка, я тебе на щеки брызгал. Фу.
0: Что друг мне принес? Я заработал на заводе 30 000 рублей. Я за косарь купил тебе парфюм и пару гвоздик, пару тюльпанов в пятерочке.

0: Один тюльпан тебе, второй моей маме, а третий я вообще не купил, потому что я деньги пропил. Но ты же знаешь, что я тебя любил. Я тебя выебал за тюльпан. Ты была такая.
1: Не слушай ни голоса. Хватит. Прекрати. Минус уши. Бренчишь на расстроенном китайце. Струны подтяни, дядя. А то противно слушать. Что за словесный понос, дурака? Прекращай,
0: я
1: давай, дури, мать.
0: Выебала тебя за тюльпан. Я купил пару тюльпанчиков в пятерочке и порадовал тебя, мой маленький котик.

0: я купил тебе пару тюльпанов. Моя ты кошечка.
1: Нет, я и поздравляю вооруженные силы России с 8 марта. Ну, начал за 11, который маме пришли за котлету по-киевски. Кстати, я вровень как насрал тебе на крыльцо.
0: Спасибо, здрасте. Спасибо, спасибо, ребята, это самое. Девочки, с праздником всех, мои кошечки. Я человек простой. Я всех девочек люблю одинаково.
2: Здравствуй, Вальерочка. Здравствуй. Пожелай Рафаэлечка.с праздничком всем точка пожелаем. Лан не урчи. Скучал по тебе, дедуля. Дай бог девочка, здоровья. Заблики хай, дорогие точка девчаток, с праздником, дорогие.
0: Я что, девочка,
2: всех вам благ
0: что?
2: Меньше, чем три.
0: Спасибо. Мы не философы и не поэты. Но чтоб любовь выразить, не нужно все это. Ни цветы, ни конфеты. Мы вас любим, и это вы знаете. Об этом вы никогда не забывайте. На нас уповайте, нам доверяйте. Мы просим
2: спасибо,
0: прощения.
2: Спасибо, дедуля, за поздравления. На, мой мягкий знак, приятно. Любим тебя.
0: Но не поссорит нас какой-то пустяк, ведь это правда так. И очень хотелось бы сейчас
3: спой для воинов света с Донбасса,
0: что каждый пацан готов вами восхищаться, любоваться, влюбляться.

0: будут поздравлять. Сегодня ваш праздник, будут вас ебать.
1: Слушай меня сюда, дебил на ниве. Нахуй ты поешь это дерьмо? Давай нормальный контент, кроль, сука.

0: волосатую свою пизду. Вот такая песня, бля. Да. Как сказал мне один знакомый, он знаешь, как сказал? Про, ну, вообще про этот праздник. Он сказал: братишка, с днем рождения. Да, да, да, да, да. Спасибо большое, спасибо. Да, блин, конечно, очень грустно мне стало. Потому что я начал понимать, что меня девочки не смотрят. А вот если бы меня девочки смотрели, блин, я бы спел бы красивую песню. А так меня девочки не смотрят, блин. Да. Вообще нету девочек у меня в чате, ни одной нету. Да-да-да-да, обидно, сука. Да-да-да-да. Вот получается, вот сегодня Международный женский день, да? И у меня день рождения. То есть праздник, да, такой получился?
1: Дорогой, а? Спой песню про маму.
0: Про чью? Про какую именно, блин? Хай. Спасибо. А у меня девочек нету вообще ни одной. Вообще нету. В чате нолик, просто зеро. Просто дырка, бублик нету. Девочек нету, деда. Да, да, да, да, да. А меня нету. А меня нету. Да, да, да, да. Спасибо, спасибо. У меня нету девочек вообще, блин. Вот если бы меня девочки смотрели, вот, да, вот, мне бы написали бы ВКонтакте, там, дед, ты чё, охуел, я девочка. А меня нету, блин. Да, блин.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Бля, Химера, ты заебешь, что тебе надо? Тебе сказали, не надо твоего леопарда?
0: С праздником, девочки.
2: Ну что, пигалица, как теперь будешь запчасти на BMW покупать? Ну как твое дело, как теперь девочка. Будешь на ламоде тапки покупать куколд? Как твое дело? Ну расскажи, куда с Ютуба пойдешь стремить?
0: Да. С праздником, девчонки.
3: Я шампанского налить.
0: С праздником. Всех девочек с праздником поздравляю. С 8 марта, танкисты. Да? Я, блядь, не слышу ничего, блядь. С праздником, девки. Сегодня такой великий праздник, блядь. Прям, ну, я хотел бы сказать, что все танкисты, девочки, да. Поэтому, если есть желание, можешь меня сосать. Не слышу. Ну, сука, блядь. Да. Да, я очень люблю девочек на самом деле. Блядь. Я создан для того, чтобы любить девочек. Пойми меня правильно.
4: Потому?
5: Ну, почему?
4: Я не обязана перед вами читать.
0: Сука.
4: Удачных боев.
0: Да пошла ты, шлюха.
4: Угу.
5: Привет, какие танки нужны?
0: Всех девочек с праздника, с 8 марта, блять. С праздником, девочки, с 8 марта, бля.
5: Нихуя себе. Это че за лошадь, ебать? Мне просто интересно.
0: Это администрация Wargaming. Всех девочек с праздником. Я пожелал Нунока, бля. С праздником, девчонки.
4: Угу, все.
6: С праздником, мальчишка. Допился?
4: Да нет, здесь все как бы запустили в команду, это как она называется, забыла. Сейчас я перезапускаюсь.
0: Да что ты там забыла, блядь?
4: Все. Это перезапуск команды.
0: Тебя как зовут, скажи мне? Может, ты хочешь со мной поближе как-то познакомиться, там, не знаю, встретиться, там, не знаю, письками потереться там. Ну, чисто поболтать, так сказать, ну, под одним одеялком, а? Я тебе покажу своего бэбика. Своего коршуна, блядь, покажу полувялую залупу, да? Не слышу. Суки, никто не хочет делать, блядь. Похуй, блядь. Подрачу по старинке, блядь. Да.
5: Ростик.
0: С 8 марта вас, девчонки.
7: Ага, и у вас, мальчишки.
8: Спасибо.
0: Да.
7: А это этот же, который, блогер этот был.
0: А?
7: Почему был? А где он сейчас?
0: Всех танкистов с 8 марта. Да.
9: Ладно.
10: Кто включает, блядь?
9: Да хуй его знает.
0: Поздравляю всех сна... с международным женским днем вас всех танкистов.
9: Блять, с нами либо девочка играет, когда.
0: Так вы все девочки. Вы же все девочки, вы же танкисты.
9: Да.
7: Всех справились.
9: Сука.
7: Пиздец, блядь.
10: Кто это, блядь? Что за фиг?
0: Все, кто играет танки, это девчонки, поэтому с праздником вас.
10: А, он это, Айч-то.
8: А вы его, да
11: дедушка,
8: нифига не я.
11: Поздравь, пожалуйста, Дашу, племянка с 8 марта. Ай, мягкий знак, тебя любим. Обнял.
9: В команде кто-то рыгал, меня выгнали, короче.
12: Пиздец, да, мартануло.
0: Даша Клименко, солнышко, с 8 марта тебя. Кошечка.
8: Вы просто никто не отжимайтесь, ничего не говорите. Он даже не отсвечивает, кто это.
10: Так, это, хлопцы, блядь. СТ нужен, СТ.
7: 44-ка.
13: Пантера Т-40.
0: Да, сука.
14: Всем привет, СТ-ТТ.
0: С 8 марта тебя.
10: Блять, сука, кто это делает нахуй?
0: Да? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба
10: ли, блядь?
0: Я сейчас сиранул, блядь. Слышно было, че не, как я пернул? Не слышу.
15: Нет.
10: Почему на Скуби-Ду ответил?
0: Я пожилой Скуби-Ду.
10: Если Луганск, это Серега.
15: Так 8 марта же.
10: Блядь, а у него голос похож на деда, кстати. Мне 56 лет, на.
0: С 8 марта, Саня, всех. Блядь. Всех танкистов официально поздравляю с их праздником. С 8 марта, девочки.
2: Денис, вот анекдот про тебя. Покупаешь старую BMW. Теперь ты бандит. Ездишь с пацанами на разборке. За запчастями точка, а теперь правда ты додик, даже шо, запчасти не купить, ха-ха-ха, кролик дашь
10: тебе
2: писку ебать.
10: На базе.
9: Да, да нахуй.
0: Мне, сука, грустно, блядь, наблюдать за вами. Вы все, блядь, девчонки.
10: О, так-то да.
15: Спасибо, короче, спасибо, смотри. Спасибо, брат.
10: Смотрите, защитник.
2: Поздравь, пожалуйста, с 8 марта моего пожилого друга Илью Михайлова с 8 марта.
0: Яка, блядь, сука, блядь.
10: СТшка, раскидались вот здесь.
0: 8 марта. 8 марта. И я...

Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. Мы с Масимой Марта.

0: αυτά. Για γεμούταν και στα αυτά. Και για γεμούταν πιταράσα. Τα αγγίστα πιταράσα.
1: Ну ебать ты ущербный, блядь.
2: Куда вообще неадекватный вообще, что у него там в голове, блядь, мухи, наверное, живут. Жесть.
0: Ха-ха-ха-ха-ха! Опа!

0: Ебать ты в натуре, черт ебучий, блядь.
1: Ну, я бы
0: Я
1: так не
0: просто...
1: говорил бы, во-первых. Во-первых, я тебе расскажу, кто я такой. Во-первых,
0: Да
1: я...
0: мне похуй, ты тряпка самая, блядь,
1: Нихуя
0: ты,
1: себе,
0: блядь.
1: слышишь? Ты вообще, фраер, ебальничек-то прикрой свой женский, блядь. И сиди на попке ровно, блядь. Ты меня понял? Если ты сегодня
0: Слышь,
1: праздник у
0: ты
1: тебя, сука, 8 марта. Ты, сука,
0: тряпилка
1: думаешь, ты можешь все
0: ссаная,
1: себе
0: блядь.
1: позволить, нахуй, тварь?
0: Гондон ебучий, блядь.
1: Ты
0: Блядь,
1: думаешь,
0: знаете,
1: раз
0: как сказал
1: сегодня
0: он
1: твой
0: после
1: праздник, так ты,
0: тогда,
1: сука,
0: блядь,
1: шо,
0: можно
1: нахуй, тебе
0: нахуй
1: ревать?
0: сказать.
1: Смелый или шо, сука? А, блядь.
0: Гондон, ты ебаный,
1: Ишак,
0: блядь.
1: сука, тебя Ишак нюхал, блядь.
2: Нет, ты заебался, 56 лет, иди на пенсию,
3: как, малолет, как малолетка базарит
1: Да
3: его.
1: мне похуй, у меня Нива, я себе Ниву купил,
0: Знаете,
1: нахуй.
0: под кого он косит,
1: Я
0: блядь,
1: себе
0: под
1: Ниву
0: этого
1: новую
0: блогера,
1: купил,
0: что с
1: блядь.
0: курицей сидит.
1: Я себе
0: Ну,
1: Ниву купил новую,
0: блядь.
1: ебать.
2: Как Сан Саныч, Сникерс, нахуй.
1: У меня Нива новая, полный привод, постоянный, ебать. Что ты чучело, ебать, скажешь, нахуй, на это, ты уебище, блядь. А, ты говно, нахуй.
3: Ну, чисто как,
0: Уебище, так,
3: как малолеточка
0: понять,
3: общаемся, как
0: который
3: малолеточка
0: подачал, блядь.
1: Слышишь, ты малолет, сейчас сколько лет ты пигалица, ебать, ты женщина, блядь.
3: Да мне 17, но я не разговариваю,
1: А, ну
3: как ты,
1: тогда ты
3: блядь.
1: сосал хуй у меня, Ишак, ебать. Давно ты Ишаком вообще стал, скажи мне честно, блядь, Ишак, говно.
3: Иди, конструктор, лепи,
1: Ты,
3: ебаный
1: сука,
3: рот.
1: пугала,
3: Куда ты
1: ебаная,
3: пришел?
1: тебя в поле поставить, ебать, тебя в поле,
2: Пошли
1: сука,
2: слева.
1: поставить такую рожу, такую тупорылую в поле, нахуй, чтоб ты, ебать, отпугивал, ебать, ворон, ебать, с таким ебалом, ебать, чмо.
3: Ты, блядь, еще от сиси не отвык, от
1: Я
3: начинаешь
1: тебя
3: тут
1: понял, ты
3: нормально
1: четырехглазый,
3: разговаривать.
1: слышишь, ты дрыщ четырехглазый, ебать, и шаг нахуй, ктяндер, ебаный. Ты не мужчина, ебать, ты так вот, ебать, тряпка.
2: А где твоя жена? Брат, а где твоя жена? Что ты с ней сделал?
1: Нахуй мне жена, ебать, я мужчина серьезный, ебать, чучело, блядь, закрой рот, каблучник, ебаный, иди ты нахуй. Ты...
3: Серьезный, говорит, ебать, серьезный, говорит, ебать.
2: А что твоя жена сделала?
4: Чего, дрочишь, что ли, а?
1: У меня, сука, Нива, ебать, полный привод, бля.
4: Дрочишь, бля,
1: Я купил
4: дрочила,
1: себе сейчас Ниву,
4: бля.
1: Ебать, в кредит, ебать, и мне как-то похуям на все, ебать, мне любая тёлка даст, ебать, я владелец, нахуй, АвтоВАЗа, ебать.
4: Дрочила, бля.
1: Я тебя
0: понял. Да, он косит под вот этого блогера, который, блядь, с курицей сидит.
4: Ну давай, давай.
0: Как его зовут? Не знаю, я за ним не слежу.
1: Почему все в танках? Конченые
3: Завали
1: дамы.
3: Ебало,
1: почему
3: конченый петух
1: любят сосать мой хуй?
4: Гитаре,
1: почему в танках не бывает мужчин? Почему там все тёлки?

0: Підараси, так і сте хуйсоси, кончене є з праздничком вас.
1: Ребят, я не проеду, у них на горе тут, блядь, три машины. Я если сюда начну проезжать, блядь...
0: Может быть, ты проедешь своим танком по моей залупе?
2: Нет, иди нахуй!
0: Мне кажется, данная рота пидорасов. Все пидорасы здесь.
2: Дед, мне кажется, ты пидорас.
0: Я тебя понял. Маме привет.
2: Нет, иди нахуй!
3: Газ, ну выкинь этого гондона, блядь.
0: Есть пробитие, пробил я танкиста своим большим и кожаным снарядом. Моя кожаная пуля влетела танкисту в анал.

ружейная пуля попала прямо в анал танкисту Дауну, танкисту пидорасу. Танкисту пидорасу сделал я кожаный снаряд. Я его контузил, броню я ему сбил, ведь он дебил. Моя кожаная пуля прямиком попала в цель.

0: Лиз, самое главное, мы не можем понять, кто это.
1: Это Глад Малаков, он стримит, мы сейчас у него на стриме, ребят.
2: Это Джигур, да.
1: И на стриме у него, ребят, я не знаю, что...
3: Ну вот ты прикинь, вот этот пидор, блядь, стример ебучий, блядь.
1: Ебать, пацаны, ебать нас смотрит, нас 4000 человек смотрит.
4: Ребят, послушайте, ЛТшка что у нас одна, может еще взять? Ни хрена себе орут, блядь.
5: Не, ЛТшку бери вторую.
6: Слышишь, да выкидывай нахуй его, давай лучше меня бери.
3: Там антир. А просто вам бою можно было им всем банки дать.
7: Ебаляне.
8: Урода.
4: Обосрался что ли?
9: Это кто это делает?
8: Это 215 можно что-нибудь другое поставить? А вот пойдет столет ставим.
4: Короче, ребят, я ЛТ взял.
7: Надо комнату пересоздавать.
0: О боже.
4: Чё?
9: Чё, походить будем?
7: Командир, надо комнату пересоздавать.
4: Ты выкинь его, этого дебила, кто он там, блин?
7: А это не у нас, это не из игроков, это в комнате баг.
10: Это бот, ребят.
7: Пока это бот, который уже ты ничего не сделаешь, пока ты комнату не пересоздашь.
5: В смысле бот?
7: Ну, блять, есть такая херня, которая в комнату заходит и остается здесь. Вы ничего не сделаете уже, пока комнату не пересоздашь.
4: Так вроде он заблокирован.
5: Ну, да, давайте блядь. Попробуем, вроде и сейчас не слышно.
8: Да это, блядь, не занимается.
5: Да.
7: Нет, это не кто-то. Если бы кто-то делал, зелененько бы горело напротив этого.
9: Ну, да. Ни у кого не
7: горело. Не, я, ребят, еще в КБ играл, еще в КБ началась эта хуйня, еще давно. Если бот заходит, уже ничего не сделать.
5: Сейчас же не слышно.
7: Давай сейчас о чем будет говорить. Когда в бой выйдешь, тогда он начнет уже включать эту херню.
5: Давай
4: моды
5: посмотрим.
4: Там моды какие?
5: Посмотрим. Здесь
3: команда сейчас закрыта.
7: Да.
10: Да. Не слышу, сука. Ты что там ляпаешь? Ты дура, бля. Да, сука. Сука, бля. Да мне похуй, я пожилая чинчина. Все, сука, да, блядь.

Как прекрасен этот праздник, как прекрасно в этот праздник тебя за ручку взять, купить тебе мороженое и поебать. Любимая моя, с 8 марта тебя, малышка, с 8 марта тебя, моя кошка, моя отрыжка. Я купил тебе мороженое, я повел тебя на фудкорт, купил тебе я Макдональдс, и ты мне дала прямо в туалете супермаркета.

0: Дед, поздравь, пожалуйста, моего пожилого друга Илью Михайлова с 8 марта.
1: О, Илья Михайлов с 8 марта. Да-да-да-да-да. Да, сумка. Кто? Согласись. С праздником всех.
2: Тебя тоже. Давай, бабенцы, я тебя тоже, блядь. Так рад, что ты зашел. Давно не видел женщин. Давай, залетай.
1: Да-да-да, с праздником всех так танкистов. С 8 марта, женщины.
2: Давай. Удачи тебе.
3: За тролли.
4: Этот, есть дискорд какой-нибудь, знаешь?
1: О, Зая, привет, не хочешь уединиться, поебаться? В этот праздник я готов подарить тебе себя.
5: Что происходит, блядь?
2: Да, когда какой-то пидар пришел.
3: Нет, это баг опять, в прошлый раз.
1: Привет, малышка, ты меня волнуешь, с праздником тебя, давай где-нибудь понежимся.
6: Ребята, здрасте.
4: Привет, нужна СТ-шка?
6: КПЗ.
4: Секунду.
7: Я твой голос и знаю, блядь, ты в ютубе выкладываешь хуйню вот эту.
4: Давай пробуем.
1: Всех танкистов с 8 марта. А?
3: Тебе отбитые пива, какие, да.
1: Блядь. Ебаный, спасибо, блядь. Кошка. Всех танкистов с международным женским днем, то есть женщины, с праздником.
8: Приветствую, ты 40.
9: Где он говорит?
3: Он разговаривал, через
4: бат. Давай.
9: Через что?
3: Сейчас ты закроешь комнату, он все равно будет разговаривать.
1: Да, сука.
10: Блядь, я в натуре долбоеб или в натуре долбоеб?
1: Ты долбоеб, ты танкист.
3: Смотри, тихо. Он сейчас будет в бою разговаривать.
9: Так как он зашел?
3: Ну это какой-то баг, они вот заходят через этот баг и начинают ерунду нести.
9: Бля, я первый раз вообще слышу.
3: Ну, это ты просто первый раз видишь, а я уже...
4: Сейчас, наверное, 5 сек.
1: Зая, ты не хочешь уединиться в отдельную комнату? Тут все пидорасы в этой команде.
3: О боже мой, кошмар.
1: Я красивый мужчина, очень крутой, у меня очень большой аппарат. У меня танки все крутые, большие.
4: Ну, сори, не так тыкнул, блядь.
10: Что за хуйня, нахуй, блядь? Я сейчас разъебу всех, нахуй.
4: Ты кого там разъебывается, брал?
10: Я лис, блядь.
0: Да, дед, здорово. Поздравь, пожалуйста, мужчина, мою любимую жену Ариночку из Тольятти. Скажи,
1: Ариночка,
0: что люблю ее, Айн, мягкий знак.
1: Серега, ты можешь любить свою жену Ариночку из Тольятти? Люби сколько хочешь ее. А ебать ее буду я, твою любимую Ариночку из Тольятти. Арина, ха. С праздником, Ариночка.
10: Это же глад.
1: Я здесь единственный мужчина, поэтому все остальные с праздником, с 8 марта.
10: Сыграй на балалайке своей.
1: Не понял.
6: Сказал бы, если ты себя обидишь.
1: Слышишь, ты тюфячина ебать. Слышишь, если ты хочешь что-то предъявить, то мне давай по факту, блядь. У меня, допустим, есть Lada X-Ray. Что скажешь на это? Тюфяк.
6: У меня хуй 22.
1: Я понял, сука. У меня есть Lada X-Ray, я могу покатать вот эту девочку, которая в команде, блядь. А ты что можешь, чем можешь там, кстати, удивить, а? Ты пугала.
6: Она тебе нужна со своей Ладой, блядь.
1: У меня Лада X-Ray, она я буду катать ее. Я буду катать на своей Ладе X-Ray ее, понял, блядь?
6: Ты что, насосал на трассе?
1: Я взял в кредит.
6: Да не, насосал на трассе.
1: Да
6: на
1: пошел ладу, ты нахуй, тюфяк, блядь. Сосать будешь ты женщина.
6: Что, я хороша?
1: С 8 марта.

0: Šmo.
1: Ну, если ты мужиков поздравляешь 8 марта, ты не мужик, ты пидорас.
0: Какой ты мужик, ты девчонка, блядь. С чего ты взял, что ты мужик, ты чуфяк?
1: Да я говорю, что ты пидорас, блядь.
0: С чего ты взял, ты нахуй, что ты мужчина, ебать. Слышишь, ты, блядь, пугало, блядь. Ты не мужчина, ты тёлка. Пошёл вон отсюда, ишак.
1: Откуда ты взялся, дебил, блядь?
0: Ишак тебя нюхал, хуила.
2: Людям нечего заниматься.
3: На барабанах играешь?
0: Зая, привет.
3: Говорю, на барабанах играешь?
0: Я могу поиграть на твоем барабанчике маленьком между ножом. Че ты тащишься, пугало? Да? Не слышу нахуй. Я тут единственный мужчина, самец нахуй. Настоящий самец, блядь. У меня большой член, блядь. Я, сука, блядь, мужчина, воин нахуй. А вы все тёлки, блядь, ясно, блядь.
2: Ну, меня видно, что не всех война убила, только покалечила.
0: Слышишь ты, блядь, нахуй, я воин, я мужчина, нахуй, я, блядь, нахуй, самец, блядь, нахуй, я настоящий, блядь, мужчина, который, блядь, нахуй, способен, нахуй, блядь, продолжать свой род человеческий, блядь, а вы, нахуй, так вот, тюфяки, блядь, блядь.
4: Объясни мне, мужчина, ты что сделал, блядь, в смысле, чтобы ты себя мужиком называть? Ты выебал, ты мастер спорта, там, блядь, каком-то виду спорта, или что, блядь? Ты победил кого-то там, такого военного,
0: я сам бесь, сука.
5: Короче, давайте, ЛТшка сюда, тяжики сюда.
0: Я самбис, тварь!
5: И остальные СТшки вот сюда закатить.
0: Я самбис, хуй сосы, бля! ЛТ
6: фотограф с 8 марта Сергея Романа. Он тебя давно смотрит и любит, а Эль мягкий знак сильный.
2: Жестоко.
4: Если ты самбис,
0: то будешь на закон. Я, сука, самбис, нахуй!
4: Это, напиши в чате номер
0: телефона. Я самбис, нахуй!
4: Ты пиздобол, пока я такой вижу.
0: Я, сука, самбис, ты, блядь!
2: И головой об стенку.
4: Смотри.
0: Я

0: А хули по приколу?
1: Поздравляю!
0: Когда безнаказанно чувствуешь себя, можно такое хуйня идет трек. А когда потом, знаешь, через лишь... Тебя нахуй начинает в рот ебать, так... Плачь себя, когда такое не говорил, не делал.
2: Раста, работаем, раста.
1: Всех вас 8 марта.
2: Ростика, ростика.
1: Танкисты.
0: Посмеялся, да?
1: Женщины. Тёлочки такие нежные.

0: Товар!
1: Там
2: Очко не защемило у тебя, ебать, что ты 15 лет, блядь, просто за свои вот это вот будешь вот сидеть.
1: Танкисты. Танкисты. Танкисты.
2: Девчонки. Я, блядь, добавлю, если там, значит, там за Украину, кричишь свои за***ли, прилетишь, блядь.
1: Танкисты. Девчонки. Поздравляю всех вас я.
2: Тебя я не забыл, как бы.
1: Танкисты всех с 8 марта.
2: Вообще настроение поднял.

0: Давай, друг, удачи. Дай бог тебе, нахуй, про это. Повезет, нахуй, не залетишь.
1: Творческая личность.
2: Ну да.
3: Готовился уже.
4: Почему сушка еще не умерла, блять, у нее там
5: 200 потому что я сушка нахуй накрутил, ха-ха, бля!
1: Актер ты что ли,
0: блядь? Это, блядь, истерички нахуй голос.
5: Я, сука, хочу сказать одно, но самое важное из всего.
0: Давай уже поговорим уже в другом месте, блядь.
5: Я
0: здесь.
5: Хочу сказать так, что давай, я мне 54 года, я купил себе Ладу XRA.
0: Давай.
5: Хочу, чтобы вы все
4: подкатывай
5: сказали, что я молодец. Бля, подкатывай, куда мы ходим за ртом, уебище, блядь! Блядь!
6: Сука, где ты, блядь, кто ты, нахуй?
4: Зажимаем, зажимаем, все, добиваем.
5: Зажимаем. Танкиста в ангаре. И трахаем их в анал. Зажимаем. Телочек. Зажимаем мы. Танкистов зажимаем и трахаем в ангаре. Танкистов зажимаем и трахаем в ангарах. Ой-ой-ой, с 8 марта.
0: Бля, у стихули не хватает, ну.
4: Бля, охуенно поёт.
6: Поделай, нормально играй.

0: я. Танкиста в ангаре зажимаю я. Я не слышу.
1: Где барабаны?
2: О, привет, любимая.
3: Было просто охуеть.
1: Барабаны еще есть.
0: Я пожилой барабан.
1: У тебя барабаны же есть.
0: Я барабанил писюном по лбу танкисту. Раз, два, пришел. Я сегодня проснулся с утреца, почесал полувялого туса.

0: сейчас, секунду, подожди. Сейчас, спасибо, это самый, парни. Сейчас, подожди, это будет у меня антракт. Сейчас.
1: Давай,
0: я...
1: друг.
0: Сейчас, подожди.
1: До свидания. О. Я тебя записал, все, там все, уже все. Дальше найду, все, подожди, найду тебя все. Там. Давай.
2: Дальше.
3: Дай-ка я вернусь попозже. Почесал я полу белого.
2: По концерту вообще лютый.

0: Не слышу. Я, блядь, что-то вообще не слышу. Что-то не слышу ничего, блядь. Алло. Да это демо-версия, полная версия, там еще антракт по длине, блядь. Не слышу. Дед Хай твоему мотоблоку в бак насцал и колеса пробил, спали нахуй его. Чего, блядь? Слышишь ты? Да. А мотоблок, сука, это, блядь. Катуа, я тебе написала в инсте. О, вот у деда секс скоро, значит, намечается. Да. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, неправда, не написала. Нету ничего. Не вижу, блин. Нету. Ничего написала мне. Не, меня нету. А, вот, смотри. О, нихуя себе махорка у тебя, бля. Нихуя себе. Ля, нихуя у тебя на бубене на лобковина, бля. Ебать жестяк, нихуя себе. Вот это деду надо. Ля, сука. Да. Нихуя себе. Бля, у тебя пизда здоровая, мне такое нравится.
1: Да?
0: Кому покажи, шо покажи? Да пусть она локти кусает, вот эта лолочка ваша, бля. Все, бля. Я нашел себе краш. Краш.
1: Да.
0: Не слышу.
1: Да.
0: Нету девочек. Нету. Вообще нету.
2: Дед Хай. Пришли 11к за папину не так, что доначу тебе. Новый тренд геев 2022 писать за 5 век чат. Кстати, с 8 марта армию России геев чни. Шо обосрался.
0: Че? Подожди, у меня тут обсуждение секса идет. Что думаешь насчет Mercedes Sprinter? О, хороший Mercedes. Нормальный, блин. Там можно много этого, дров перевозить там. Можно возить там всякий холодильник там привезти с этого, с ДНС там. Не знаю, там, ну, много чего, короче, блин. Микроволновки там грузить всякие, да. Спасибо. Мне очень нравится Mercedes Sprinter.
1: Да.
3: Ты меня скинул. Ребят, что за фигня?
4: Ну-ка, я бухой.
0: Так я в данной команды пидорас.
5: Ну ладно, Роджер, пойду мамку твою поздравлю, короче, и пойду спать.
6: Вот он, Гриль. Молодец.
7: Гриль, ты на связи, нет?
6: Я тебя искал, блядь. А что ты молчал-то сидел?
3: Ребят.
8: Нет, только он случайно, я вышел и закинем, брат.
9: Что, расход, что ли?
2: А помню, когда на Украине режут русских, они обычно пищат, как цель.
0: Вся команда пидорасов,
2: а?
7: Вот ты иди нахуй, ебаный Бандерович. И тебя даже, блядь, поголовь.
2: Передаю тебе турки в Сумерке и поздравляю с женственным днём.
7: Бандерогов, ебаных фашистских приспособлений.
0: Так, девчонки, тихо, девочки, я пришел поздравлять. Девчонки.
7: Я даже по голосу, блядь, слышу.
0: С праздником, девочки.
7: Ебаный.
0: Девчонки, с праздником.
7: Ты ебаный уебан.
0: 8 марта, девочки.
7: Сука, уебище, блядь.
0: С 8 марта, девчонки.
7: Ебаная ты, девчоночка. Иди мамочку свою поздравь.
0: С 8 марта, девочки, всех поздравляю с
7: международным женским
5: праздником.
7: Все нахуй, курва, блядь.
5: Ебанутые.
0: С праздником вас, 8 марта.
7: Мой ебаная, сука. Вот сюда посмотри.
5: Поляныча.
0: Да, вот на я, вот это вся рота, рота, все пидорасы, блядь.
5: Да заебись ты, хуй,
7: а пидорасы это... А, давай, ладно, мы будем пидорасами активными, а ты будешь пассивным пидорасом, который очко, блядь. Да? Давай,
6: быстрее. Я не пидор, я...
0: Зак, я ебал, ты
5: как?
0: Ты, сука, бля, пивозавр ебаный, ебальник, скрой свой чучел.
7: Ты пассивный пидорас, запомни. Елебоба. Понял?
0: С праздника вас, 8 марта.
7: Да. Тебе тимпанчики дарили сегодня?
10: Тебя тоже с 8 марта.
0: С 8 марта я купил вам гвоздики.
7: Чучело ебаное, блядь. Сава, Сава в Украине?
0: Команда, я чувствую, что данная команда пидорасов. Командир чмо и вся команда такие же пидорасы, блядь. Да, сука? Ихтиандры ебаные, сука. Тигренки ебаные, беззубые, сука. Глисты писунные, блядь. Яички, блядь. А? Говно, блядь. У, сука.
11: Ставь.
12: Комнату на все. То музыкант зайдет какой-нибудь.
0: А?
11: Не переживайте, музыкант у нас уже в составе сидит. Сейчас во время боя услышите.
0: С праздником, девчонки.
11: Вот-вот.
0: А? Всех девочек с праздником от души поздравляю с 8 марта. Всех танкистов, уважаемых, с великим праздником. Здравствуйте.
13: А где это говорят?
0: А?
13: У меня уже не было звука.
11: Чего вы решили? Очередь, привет, Эста.
0: Да-да, с праздником всех, это, девчонки, всех с праздником.
13: И нахрена ты меня кикнул?
11: За компанию.
13: В смысле за компанию, за какую?
11: Здорово, мужики. Ёлка.
0: С международным женским днем всех, танкисты.
7: Взаимно.
0: Заткнись.
7: Рот закрой.
0: Ты чё фраер, ебать? Ты чё фраериса там сидишь, слышишь? Ты, бля?
7: Не беги.
14: Да нет, петушок давай там чё.
0: Я тебе сказал, ты потише веди себя, когда я в команде, бля.
14: Петушка.
7: Саша, вы не перебивай.
14: Она? Ты она?
0: Сколько тебе лет, ты мне в сыновья годишься, а?
7: Малыш.
0: Да мой малыш тебе не влезет в ротик, девочка. Потише веди себя, бля. Я воин, я мужчина, а вы женщины. Всех с 8 марта. А?
11: Так, давайте по очереди. А Микс, скажи что-нибудь. А, Волк,
0: да, я да, знаю. Я тут.
11: Да, дальше.
12: Нет, слышишь, я тебе говорю. Это не я говорю.
11: Ага.
9: И не я говорю.
0: Попался?
9: И не я говорю.
5: Я.
11: Да,
13: я.
11: Конечно, сейчас все нормальным голосом поговорят, и не они это.
12: Вот восьмой не говорил, десятый.
0: Да, да.
9: А, кстати говоря, вот как, через какую они программу это делают, если связь не работает в этот момент?
12: Ну да, да, вот не работает эта хрень, Samsung, видишь?
11: Samsung, скажи-ка что-нибудь.
0: Чё?
11: Ага. Через плечо.
15: Добрый вечер.
0: Да, сука.
11: А вот тебе реально это нравится? Удовольствие доставляет или что?
0: Да. Да мне похуй, бы.
9: Видишь, он сначала записывает, потом только включает, получается.
11: А мне нравится что это слишком короткие сообщения.
0: Короткие, блядь. А тебя хуй короткий, чучело. Кстати, с праздником всех, девчонки, с 8 марта.
12: Ты пиздобол.
10: Здорово.
12: Всем привет, что нужно.
15: Да, сегодня правда, это так и есть.
0: Да-да, с праздником.
15: Привет. Машину. А меня часто останавливают.
0: Да пошла ты нахуй, блин.
11: Привет. Все. Найден.
9: Кто, кто, кто? Кто, Димон?
7: Он первый.

0: das ist super. Sekunde.
1: Japa Joe Aharesak.
2: Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати.
0: Хто там, сука? Хто та сука там? Ти що там ляпнув, бля? Та хто тільки що був, бля? Я відходив, сука, не чув, бля. Хто там ляпнув якусь хуйню, бля, а? Сечеш ти, бля? Да? Тварь, да, сука? Да.
3: На мозганке.
4: Окей, да, она так сейчас она и стоит.
3: Маус. Тесто.
0: С праздником, девчонки. С праздником, девчонки.
5: Так, у тебя связь есть?
0: Да, есть, с праздником.
6: Походу пиздец, все,
7: дедушка, я сошел дорогой. Где-то. Любимый, а? Сладенький, блаженный, чудесный, аристократичный, идеальный, умиляющий, щедрый, добрый, красивый, прекрасный, очаровательный и самый лучший. Пригласи к микрофону Богданчика.
0: Баданчика, блин, сейчас.
8: Праздника нужна.
0: С праздником, с 8 марта.
8: Спасибо.
0: Да я не тебе, я танкистом.
8: Я тебе не танкист, что ли?
0: Не, ты нормальный человек.
8: А иди в жопу.
0: А, ну тогда подарочек для тебя, зая.
7: Это я ляпнул, слава Украине, смерть врагам.
8: Техника какая, нужна, не нужна?
3: Иди нахуй, шлюха тупая.
6: У, блядь.
8: Ой ты.
9: Алло, Маша, я твою мамашу ебал.
0: Нихуя себе, сука. Ты чё, охуел? Это моя женщина, я ее ебал.
8: Сейчас, вас в черные списки покидаю, чтоб, блядь, вы...
3: Да иди нахуй, парь ёбаный. Тёбище ты порылая, беззубая, блядь.
0: Чё, блядь.
9: Ебать, вы жесткие.
0: В натуре, сука.
3: Ты тоже закрой ебало свое чмо.
0: Ты охуел, сука, совсем на женщину, на мою пиздец. Ты что, сука, охуел ты, козел?
10: О, актер, здорово, блядь, чё как само?
0: Ой, боже, блядь, ебать, ебаный. Пошли, иди нахуй, блядь.
9: Чё, пидоры, какая техника нужна, сука?
0: Блять, что за, блять, хуйню включаете, ебаная в рот.
7: Ахахаха, дед попускает танкистов пидорасов, это смешно, особенно сегодня, когда так много настоящих русских танкистов превращаются в фарш под байрактарами смерть русских.
0: Иди нахуй отсюда.
3: Есть 60 тп, есть 100 маус, ОМОН.
0: Девчонки, с праздником, с 8 марта всех.
11: Слышал.
3: Шутник, блядь.
7: Держи $3. Мышка, слава Украине.
0: Ебать, самканитель, блядь. Ты шо, дурак, блядь? Еба. Да ну нахуй, десярик, них.
11: Мышка у кого?
0: Блядь, братишка. Спасибо тебе, блядь.
11: 430,
0: спасибо, мой хороший, блин, Тёма, спасибо большое. Спасибо.
10: А что лучше, Маус или 60 тп? И сотый.
0: Спасибо, Тёмка, блин.
11: На мой телефон. У кого есть в очереди 60 тп и мышка?
0: Спасибо тебе большое. Это $3 за трубы. Да, конечно. Неправда. Спасибо.
10: Кэп лучше 60 тп или есть
11: тут?
0: Девчонки, всех с праздником танкистов с 8 марта.
11: Второй раз особенно нет, не смешно, да?
12: Я воевал против федерального центра, Дон.
0: Не слышу.
11: Очередь.
0: Как у вас дела, девочка? Как у вас дела? Как у тебя дела, женщина?
10: 60 ТП, ЕБР, все что угодно есть.
0: Да пошел ты нахуй, ЕБР, ебался, закрой ты пугало, ебан. Ты не мужчина, телочка, иди ты нахуй, ёпта.
11: Ты там главное, когда это самое закончишь, скажи.
10: А какого у него ника, пожалуйста, скажите, чтобы забанить.
0: У меня ник Вуйчич.
13: Тебе что нужно?
10: Идиотич.
11: Мышку забрал.
14: Я думаю, сейчас ТП. Такой бой. Это судьба.
11: Лезут,
0: боже, сука, как же, блядь, все-таки противно, блядь. Как же противно играть с вами, блядь, в одной команде, блядь, зная то, что вы пидорасы, блядь. Вся команда ваш пидорасы, блядь.
11: А, мышка у кого есть?
0: Вся команда пидорасов, начиная от командира, блядь, заканчивая, блядь, вот этой шантропой, блядь, мелочью, блядь. Вы не мужчины, вы тёлочки, с праздником, с 8 марта, ёпта.
13: Я тоже.
5: А ты с нами воевал вообще, нет?
0: Ты не мужчина, закрой ротик и сиди молча, ты женщина.
13: А ты мужчина, что ли?
0: Я мужчина, я самец, нахуй, я воин, а ты никто.
13: Ты не с Украины?
11: Мышка,
14: я с Украины, стопудово.
0: Я? Нет.
5: Да ты бандер.
13: Откуда ты, мудак?
0: Ты чё, охуел, сука, блядь? Ага, блядь, нахуй!
10: Хуйло, хуйло.
5: А? Блес.
13: Бандерец, падла.
0: Кто?
13: Привет, ты бандерец?
0: Я с Белоруссии.
10: Да, я бандеровец.
15: Белоруссия, блядь, Украина, нет, говорит, нахуй.
11: Вы собираетесь играть? Давайте
0: а пошел ты нахуй со своей игрой, блядь. Чучело, блядь.
16: Все, кто в чате ширит хлопец, пишите в чат Байрактар.
17: Отрезать башку, выпотрошить. Пять курку.
0: Что ты там пердишь?
10: Командир.
0: Пивозавр.
14: Просто одни дебильные просто, да? Все как один.
10: Командир, разбери команду, давайте все заново зайдем в команду.
0: Да.
11: Ну это же
10: чепуха. Да, ты иди на.
18: Здорово, Е5.
0: Да иди ты нахуй.
18: Е5.
0: С праздника, с 8 марта, девки.
10: Доброй ночи.
0: Да иди ты нахуй, бля.
18: Е5.
0: С 8 марта, девчонки.
18: Е5.
0: Да иди ты нахуй со своим Е5, чучело.
18: Е5.
0: Ты что, дебил, скажи мне честно? Ты дебил, блядь, или как?
18: Е5.
0: Ебать ты, девочка, пиздец.
18: Е5.
0: Е6.
18: Е5.
0: Нет, ты дебил, честно скажи.
18: Е5.
0: А, ну тогда с праздника, с 8 марта тебе.
18: Е5.
0: Не слышу.
18: Е5.
0: Не слышу, повтори, пожалуйста.
18: Пятый.
0: Какой?
18: Е5.
0: Точно пятый или может шестой?
18: Е5.
0: Блять, по-моему шестой.
18: Е5.
0: А может Е5. Седьмой все-таки? Я седьмой?
18: Пятый.
0: Какой?
18: Е5.
0: А, ну тогда с 8 марта тебе.
18: Е5.
0: Какой? Я, блядь, не слышу, какой ты сказал? Чё-то не слышу нихуя, блядь. А? Е6.
18: Е5.
0: Я понял, Е6 ставит, да?
18: Е5.
0: Блядь, не слышу, повтори, я отходил. Я отходил, повтори, пожалуйста.
18: Е5.
0: А у меня нет, у меня Е6, что делать?
5: Е6.
18: Е5.
0: А у меня нету, у меня только Е6.
5: Е6.
18: Е5.
0: Е7 имеется, нет?
5: Е6 может?
18: Е5.
0: Не, нету Е5, блядь.
19: Е6 нужен?
0: У меня нету Е5, что делать?
19: Е6.
18: Е5.
0: Какой?
19: Е6.
18: Е5.
0: Я понял, Е7, да? Не слышу.
18: Е5.
0: Да иди ты нахуй, долбоёб ебучий, я срал тебе в танк, блядь. И шаг, блядь.
19: Е7 нужен?
0: Я срал в танк.
18: Е5.
0: О, логис, блядь. Здравствуйте.
20: Валакас, иди нахуй отсюда. Заебал, иди в другую комнату.
0: С праздником, с 8 марта.
20: С 8 марта, давай, музон ебаш. Да, забейте, вам придется пересоздавать комнату, потому что он будет ебашить. Без перестану.
0: Как зовут командира?
20: Антон зовут, Антон.
21: Бля, нихуя не пойму.
20: Все, кэп забей, просто пересоздавай.
0: Командир данной роты ебаный гандон, значит. Черт.
3: Что-то я чуть-чуть не пойму. А че мы его найти не можем?
0: Слышишь, Антоша, блядь, ты лучше заткнись там, блядь, чучело, блядь, с праздником тебя, с 8 марта.
22: И того кикнули.
0: А? С 8 марта тебя.
10: А что, это пак такой, или как, а чё он, блядь?
0: Не слышу. Если
3: что-то, да, понять пока не могу.
0: Я что-то не слышу, ты меня слышишь вообще, или как?
21: Бля, сейчас я комнату пересоздам.
0: Я понял, я подожду. У меня Е5 подходит, нет?
3: Ты 110,5?
0: Да, с днем рождения. Ой, с 8 марта.
3: Ага, а ты определишься, может?
0: Да.
23: Это долбоёб, раньше прикол был. Галат Валакас, блять. Вот это вот оно, через программу сидит, голос делает, фуфел
10: какой-то. Мы все знаем про этого долбоёба.
3: Да, а как он обходит, блять, игру? Его же нет в комнате.
0: Кто Галат Валакас? Кто? Ну тогда с праздником вас всех, с 8 марта, девочки. А? Да, сука. Пидорасы, блин. Боже, блядь, эта Лолочка на мне уже кумарит, блядь. Сейчас сижу нахуй телефон,
24: блядь. Помой дебилы в чат пишут, Зей Кейл. Помой их, не надо банить.
0: Артём, спасибо, братишка. Не надо там, значит, тихо все. Значит, это самое, не обсуждаются данные темы. С праздником, девчонки.
24: Привет, любимый деда. Да, можешь, пожалуйста, поздравить мою дорогую Алину Мещерякову с 8 марта и пожелать ей всего самого наилучшего,
0: конечно,
24: что есть в этом мире.
0: Конечно, Алина Мещерякова.
10: Ребят.
0: Мишура, блядь. Блядь. Короче, блядь, Алина, сука, щель. Короче, Алина Щель с 8 марта,
21: я
0: солнышко.
21: Я люблю.
0: С 8 марта тебя, Алина Щель. Всего тебе самого хорошего, солнышко.
21: Потом будем скелет, сделать филе, порезать лучше.
0: Закинь своё ебало. Чучело.
21: Готово.
15: Дрылка очередной картонный.
0: С 8 марта. С 8 марта, девочки. Да, сука. Алина Канина,
3: очередь, сука. ТС-ка.
10: ТС-ка?
0: А, питбуль! Я! Питбуль! Питбуль! Здравствуйте. Михаила, можно к трубке?
25: А он сейчас на приеме.
24: Привет, Сиси. Сегодня смотрел стрим Вилата, комментатор Дота. Он теперь говорит только на украинском, и на донате стоит оповещение.
25: Командир, наш батя. Говорит.
0: Мне Миша, а мне просто срочно, так сказать, Миша. Ну я понял, минут через 15, да, перезвонить Миша. Так вы закрывайтесь скоро уже.
25: Нет, минут через 20-30, наверное, лучше. Тогда он наверняка должен закончить.
0: Да.
25: Ну, либо я могу передать ему, он сам наберет, как закончится.
0: У него там все нормально вообще.
25: В каком плане?
0: Ну, я был у него сегодня. Я протез сделал себе. Меня Антон Павлович зовут. Я протез сделал. У меня что-то в рот. Мне внучка посмотрела, у меня протез нога мне прилеплен. Я не могу разговаривать нормально. Сделать то, что он без перчаток все это сделал, а у меня рот не закрывается, блин. Все здесь воняет, рот весь. Говорит, протез не держится. Значит, стаканчиком взял, стакан мне воды налил, и это самый там до меня пациент был, в стакан этот харкал я видел. Он его взял, пополоскал и мне налил ее, а я и пополоскал, и теперь, блядь, не знаю, то, и рот у меня здесь, блядь, не закрывается. Понимаете, о чем я? Москва зовут. Да?
25: Да, я поняла.
0: Вот. Я начал уже, я начал выходить от него, а он мне стоят, стойте, говорит. Я говорю, чего такое? Он, это самое, говорит, снимайте бахилы, я их помою. Ну, другому пациенту. Ну, как это понять? Бахилы стирай, человек. Ну что, нормально, что ли, а? Не понял.
25: Фамилию скажите, пожалуйста.
0: Чью?
25: Свою.
0: Я не понял. Мне сейчас прям, я сейчас прям подъеду там. Вы скажите Мише, чтобы он вышел там, потому что разговор будет серьезный. Я человек непростой. Значит, бахилы я ему не отдам.
25: Хорошо, перед.
0: Стаканчик я ему, так сказать, не отдам. Вот и все. Челюсть у меня отпала, понимаете? Я так, когда еле это самое, он ее сделал, она как будто на два размера меньше. Он сэкономил, что ли, не пойму, на материале. Она мне не влазит, половина.
25: Вы сегодня
0: не
25: влазит.
0: Я хожу, у меня зубы торчат спереди. Половинки. А?
25: Вы сегодня нет. Делали?
0: Конечно, сегодня это делал, если когда опять пять. Потому что я, блядь, человек не молодой, чтобы с вами разговаривать на подобные компетентные вопросы были. Вас-то как зовут? Сколько лет вам?
25: Я просто хочу уточнить, когда вы делали. И вашу фамилию, чтобы передать Мишу, ему эту информацию.
0: Да не надо, вы передайте ему, что я крайне огорчен, значит. Я приеду завтра.
25: Так, а я должна вот как-то представить ведь? Да. Поэтому мне нужна хотя бы ваша фамилия, чтобы да. Он понимал, о ком идет речь.
0: Представьте, вы будете. Валерий Альбертович, что знает меня, он меня сразу узнает. Я человек серьезный, не какой-то обычный там рядовой пациент, так сказать, ваш клиент рядовой гонядый. Я человек серьезный, говорит, меня сразу видно, невооруженным взглядом. Он меня сразу узнает. Скажите, этот генерал приходил. Ясно?
25: Хорошо, передаю.
0: Значит, еще раз, вот, а вас как зовут? Да?
25: Меня Лидия.
0: Я понял, значит, Светлана, да?
25: Лидия.
0: Да это не важно, как вас зовут. Я вас и не звал сюда. Я Мишу хотел услышать. Ясно, я вас понял. То есть, да, у вас там нормально все. Бахил может вам привезти, да?
25: Нет, нет.
0: А что стирайте бахилы-то? Зачем? Че, дефицит, что ли?
25: Я не знаю. Возможно, вы с чем-то попутали. Мы вообще, в принципе, бахил не выдаем пациентам. У нас пациенту выдаются тапочки.
0: Так вы их не выдаете.
25: Вряд ли он мог вам дать бахилы.
0: Вы их не выдаете. Я в кабинет зашел, там одел, там и снял, мне заставили. Я говорю, а зачем они вам? Я хочу пройти коридор. А говорит, не надо, я их постираю другому пациенту. Вот тебе, пожалуйста, Света. А?
25: Меня не Света зовут, это во-первых. А во-вторых, это... вы, вероятно, с чем-то попутали. Я еще раз говорю, у нас нету бахил, не у нас пациентов выдаются тапочки.
0: Я генерал. Я никогда ничего не путаю. Если бы я путал, блядь, уже давно, блядь, там, блядь, такое бы натворил, блядь, если бы я путал что-то, блядь.
25: Вы можете свой номер оставить, я передам Михаилу Андреевичу, он вас наберет, если удобно будет.
0: Я сейчас, я завтра с утра с бахилами приеду. Миша завтра там будет, я бахилы привезу ему.
25: Да, он завтра работает.
0: Со скольки там, блядь? А? Не слышу. Света, я не слышу вас.
25: Завтра он будет во второй половине дня.
0: Ясно, Светочка. Вы меня не бойтесь, я человек серьезный, да. Но я с девочками нормально общаюсь. Понимаете, о чем я?
25: Я поняла вас.
0: Все, не надо
25: еще
0: меня бояться.
25: Еще чем-то могу помочь?
0: Я воин, я мужчина. Ну, я девочек не обижаю, слабых не трогаю. Я сам когда-то был
25: еще
0: женат.
25: Еще чем-то могу вам помочь?
0: Сейчас я нормальным стал уже. Нет, спасибо. Дай бог вам здоровья. Пусть там все. Пожалуйста. Главное, Миша, чтобы ваши зубы не ремонтировал, то повыпадают всякие, блядь, матери, блядь. И потом поперхнетесь еще с зубами эти, блядь. Все, давай, Света, до свидос.
25: Всего доброго, до свидания.
0: Давай, давай. Шуру. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я сказал. Да.
25: Добрый вечер, бар архитектора Лона.
0: Здравствуйте. А Родриго на месте?
25: Родриго, да. Сейчас передаю телефон.
0: Да, да, да.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуй, Родриго.
1: Добрый вечер.
0: Добрый. Я прошу прощения, я сейчас в туалете нахожусь, в санузле у вас. У меня, да, у меня понос здесь обосрался. Можно бумагу принести?
1: Обосрался. Еще раз. Вы застрялись?
0: Да, я вот сейчас тут в туалете, уж номер-то. Нашел уже, обосрался, блядь. Можно мне бумажку сейчас в туалет прям? Вы прям без стука зайдите.
1: Хорошо, хорошо.
0: Стучать не надо, сразу открывай, я здесь аккуратно.
1: Угу, хорошо, хорошо, все, хорошо.
0: Насрал, блядь, хорошо. Фонтанится все, блядь, жопа, блядь, чвыркает, блядь. Зайдешь, да, Родриго?
1: Да, хорошо, понимаю.
0: Давай, сынок, давай быстрее, то я сейчас насру. Угу. Давай. Быстро. Ты идешь,
1: блядь.
0: Козел, блядь. Кто? Ебать ты, сука, Родриго, ебаная, блядь. Хуян, док. Так, что тут у меня? Здравствуй, дедушка, это телефон дяди Жени, которому ты уже звонил. Предложи ему контракт от питерского военкомата в танковые или гей-войска. Да, я, да.

0: Да,
1: алло,
0: слушаю.
1: Алло, Евгений.
0: Да, да, слушаю, кто?
1: В общем, я, Жмаченко Валерий Альбертович, хочу предложить вам контракт от питерского военкомата в танковые войска.
0: Вы да. В своем уме, питерский военкомат? Сегодня выходной день.
1: Неважно, выходной или нет, у нас нет выходных, потому что мы танкисты. Танкисты никогда не отдыхают.
0: В смысле?
1: В прямом смысле, в прямом, Евгении.
0: Вы можете мне перезвонить в понедельник?
1: Вы скажите, вы заинтересованы вообще или нет? Я
0: танковые. Нет, да, я в танковые не собираюсь.
1: Потому что,
0: у меня другая
1: потому
0: специализация.
1: Что, полковник, который Дустер, изнасилует тебя бита, ты понял? Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
0: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуисосы. Танкисты,
0: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуисосы. Танкисты,
0: пидорасы.
1: Заткнись, слушай, Женечка, ёбаны. Танкисты, хуесосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
0: Танкисты,
1: долбоёбы.
2: Чекай сообщение от Стивена.
0: Ой, блядь, сука.
1: Пиздец
0: тебе. Кто ты есть такой, а?
1: Тебе пизда, тебе пизда от военкома полковника Дустера. Ты понял, блядь? Ты гад.
0: Какого полковника?
1: Ты гад, ёба, полковник Дустер, сука. Ты понял меня, ты нечисть, ты саранча.
0: Я таких не знаю в питерском военкомате.
1: Слышишь, ты саранча.
0: Вообще, в каком военкомате-то?
1: Ты саранча.
0: В Ленинградской области, блядь.
1: Ты, блядь, саранча, ты саранча, блядь. Ты понял, блядь?
0: В каком военкомате, ёпта?
1: Ты, блядь, саранча, сдавайся, сука, сдавайся, ты окружён, блядь, сдавайся, гнида. Саранча, блядь.
0: Я сейчас Павлу Борисовичу позвоню, блядь.
1: Звони, блядь, он сейчас рядом, он сейчас рядом. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селедку.
0: Блядь, да что это?
1: Павел Борисович со мной бухает водку, когда ты свою дрочишь селедку. Заткнись, ублюдок! Заткнись, пидорас! Заткнись, ублюдок! Заткнись, пидорас! Женя, Евгения, танкисты, пидорасы, пидорасы, танкисты, долбоебы, танкисты.
0: Ну хорошо, подожди, послушай меня. У тебя что, какой-то зуб на танкистов, что ли? Я не пойму. Ну я-то не танкист, понимаешь? Я в связи служил.
1: В смысле, а почему
0: я
1: ты похож на танкиста?
0: Я в связи служил 5 лет, ёпта.
1: А почему у тебя голос
0: какие
1: такой у
0: танкиста?
1: Я почему
0: не пойду
1: ты танкист?
0: Никуда, кроме специальности своей, понял?
1: А почему ты на танкиста смахаешь? У тебя голос, ты танкист, ты не пизди мне, сука, ты попался, ты танкист,
0: какой
1: блядь.
0: Какой танкист, блядь?
1: Ты танкист, блядь, ты как пидорас, ты танкист, сука.
0: Я в связи
1: сука.
0: Служил, ёбаный в рот, ты чё,
1: пока,
0: ты что ли?
1: Пока блядь? Связись, катал катушку, я ебал его подружку, слышал такое, ты?
0: Славься Красная Армия, блядь, а таких пидорасов, как ты, всегда вешали и расстреливали, понял? А в Чечне, где я проходил службу, таких, как ты, вообще ебали бутылкой в жопу, понял? И если ты мне еще раз позвонишь, я тебя, сука, вычислю, понял? И твое ебало свиное, блядь, разнесу битой ебаной, понял? Все, пошел нахуй.
1: Ебать тебе пизда, ты дошутился, пидорас чесоточный, сука, жди, блядь. Один звонок, один выход, свой пизда. Да, сука, сбросил. Мразь, блядь. Да. Я не знаю, кто это такой. Мне уже раз 10 дают этот номер, пидорасы, блядь.
0: Да.
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
0: Блядь,
1: да
0: что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
0: Ты кто такой
1: Евгений,
0: вообще?
1: Евгений, Евгений, пидорас. Евгений, гений, гений, гений, пидорас. Евгений, гений, гений, пидорас. Yeah!

0: пидорас.
1: Короче, я больше этот вечер не собираюсь слушать.
0: Тогда сдавайся, нахуй, уже сдавайся. Сдавайся
1: дальше, чтобы у тебя пить
0: не варилось. Сдавайся, падла, блядь, ты попался. Сдавайся, падла, блядь, ты попался. Сдавайся, ты окружён. Сдавайся, ты окружён. Сдавайся, блядь, сдавайся. Сдавайся. Падла, ты окружён, я достаю свой пистолет и начинаю драться.
2: Сука, саранча, срака, ту, макинтош, ёбаный.
0: Да. Так, Хар, Евгений Александрович, БК не на него, а вот я не дозвонился на этот номер. Сейчас попробуем еще раз позвонить, ебать.

0: Да, слушаю вас.
1: Заткну свой рот, заткнись.
2: Дедуль, хай, ты только порай.
1: Ну что ты?
0: Ты чего, козел?
1: Что ты, блядь, готова извиняться за свое поведение? Гадость такая, а? Извинись.
0: Кто вы такой?
1: Валерий Альбертович.
0: Кто вы
1: майор Валерий Альбертович, Жмышенко.
0: Кто?
1: Жмышенко.
0: А кому вы звоните?
1: Кому-кому, алло. Как это кого?
0: Алло, не... кому ты звонишь?
1: Что, ты не узнал меня, Женечка?
0: Нет, не узнал.
1: Как это не узнал? Как это не узнал меня, авторитета? Не узнаешь, что ли, да? Ну тогда извините, если не узнал, козел. Я майор Гангадзе. Тупо реально бивец.
0: Чего?
1: Я недавно откинулся с зоны, вот как 2 месяца прошло. Опять стал майором. Поэтому извинись давай.
0: Насчет чего?
1: Насчет своего поведения.
0: Кто это такой?
1: Майор Гангадзе, Жмышенко. Шо, измениться не желаешь прям тут, прям сейчас?
0: Гангадзе? Гангадзе или кто?
1: Да, это я.
0: А где ты служил?
1: В смысле служил где?
0: Я что-то не помню, чтобы мы пересекались.
1: Я связистом был, ты помнишь, ты?
0: Ну чего?
1: А ты кем был? Ты вообще в армии служил?
0: В армии не служил.
1: А чё голос такой у тебя? А, ну да понятно.
0: Я на флоте служил.
1: Понятно, я помню, чего? Да, я помню, ты от меня бегал по флоту, я помню, да. Как говорится, авторитетов боятся, правда, правильно, реально.
0: Какие авторитеты и кто?
1: Я авторитет.
0: Хорошо,
1: я.
0: Добро.
1: Извинись давай, ну, сейчас же. А? Алло. Да. Блядь, да что это за номера такие, где вы их берете? Какие-то, блядь, я хуй пойму, че на форумах, блядь, каких-то, сука, дедов даете мне, бля, буду. Да. Это, блядь, не брат того, которому я звонил сегодня, ебать.
3: Алло. Отель Минарбат, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Светлана, да.
3: Нет, это отель, вы в отель звоните?
4: Не, я Светлана. Да, в отель. Улица Адмирала Фокина, правильно?
3: 8Б, да.
4: 8Б, да. Да я так вот прилетела сейчас с Москвы здесь, расслабиться. На 2 дня можно, да, забронировать?
3: Так, сейчас посмотрим. Так. Остался только большой семейный номер с 2 двуспальными кроватями. Стоимость его будет 4500 рублей в сутки.
4: А, япончик. Япончик, понимаете? Япончик. Есть там у вас?
3: Кто?
4: Япончик. Ну там Япония.
3: Это что?
4: Япония рядом, япончик. Япончик для меня, для Светы.
3: Это что такое, япончик?
4: Ну, япончик, мужчина для меня, для Светланы. А?
3: Не поняла вас.
4: Ну, мужчина есть япончик для меня или нет?

0: поняла. Ну ладно. Тогда япончика нету, да?
1: Нету, к сожалению, сами ищем, не хватает.
0: А. Ну хорошо, ладненько тогда. Я перезвоню сейчас, позвоним там. До свидания вам.
1: До свидания.
0: До свидания. Япончиков не хватает.
2: Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС2 и фарми зимнюю операцию.
3: Родной, меня ждет Владивосток, я еду во Владивосток, я еду, нихуя себе, я еду, Владивосток, Я еду, Владивосток, я еду.
4: Доброе утро, Азимут, это Владивосток, ресепшн, Алексей, чем могу помочь?
0: Здравствуйте.
4: Доброе
0: утро. Валера Бондаренко номер забронирует, запишите.
4: Надо забронировать, либо у вас уже есть бронирование?
0: Надо, чтобы вы мне вот это вот сделали, самые люксовые условия, потому что я с Москвы прилетаю.
4: На какие даты вы приезжаете?
0: Значит, сегодня, завтра и послезавтра, 3 дня отдыхать. А там как попрет.
4: Так, одну секунду.
0: Да.
4: Валера... Ну, смотрите, мы можем предложить номер категории... Самый большой у нас это номер категории люкс. Он идет двухкомнатный. Стоимость за сутки будет составлять 10120 рублей.
0: Да, да. Это нормально, это центр же, правильно я понимаю?
4: Ну, у нас, в принципе, центральная часть города.
0: Да, да, да, вот. Я просто у вас когда-то не был, поэтому хотелось бы побывать. Хорошо, мне просто, я тут с девчонкой познакомился, на друг вокруг, Лиза зовут, красавица такая. Так я ж думаю, сейчас приеду, да, понял? Ну, типа, раз-раз, туда-сюда, и типа, хоба, и в дамки ее, понял, да? Вот, так вот, на 3 дня.
4: Подскажите, да, мы бронируем с 4 по 7, все верно пока?
0: Да, да, да.
4: Так, на Бондаренко Валерий, верно?
0: Валера Бондаренко, нас будет твой Лиза Бондаренко. Да, расслабляться.
4: Так вас на двоих гостей или на одного гостя?
0: На двоих, чтобы кровать была одна на двоих, большая, ортопедическая. Траходром.
4: Ну, у нас стандартная кровать, у нас не ортопедическая.
0: Не, ну траходром или так вот просто?
4: Ну, простите, я не могу ответить на этот вопрос, это уже на ваше усмотрение.
0: Я понял, мне главное, чтобы мягенько было, так сказать, расслабиться. Ладненько.
4: Смотрите, тогда да. Стоимость будет составлять на двоих гостей 11770 за сутки.
0: Не, я понимаю.
4: Подскажите, пожалуйста.
0: Еще что-нибудь по люксове, чтобы люкс, максимальный люкс был.
4: Ну, у нас вот категория люкс, это самое максимальное. Если вы хотите что-то по люксове, можете обратиться к нашим коллегам в Grand Hotel Spa. Там есть другие категории номеров.
0: Ну, там, мать, спа, не спа, там, как говорится, у нас даже время на это не будет, потому что мы с кровати не будем вылазить. Ну, понимаете, да. Вас как зовут-то?
4: Меня зовут Алексей.
0: Алеша, ну вот.

0: Лёшка, Лёшенька, смотри, вот нас время не будет, чтобы вылазить из кровати, понимаете? Бухло хоть приносят в номер или нет?
1: Подскажите ваш контактный номер для связи.
0: Я говорю, выпивку приносят хоть номер или нет, Лёш?
1: Рум-сервис работает, но он работает до 12 ночи.
0: До 12. Ну, как раз мы до 12 наебенимся, а потом всю ночь будем аттракционы таскать. Шумоизоляция там нормальная?
1: Нормально.
0: Хорошо, мы там, Лёшенька, немножко пошумим, но ничего, да?
1: Контактный номер подскажите, чтобы закончить бронирование.
0: Да, да, да. +7 929 1 4 2 8.
1: Угу.
0: Валера Бондаренко.
1: Это ваш контактный телефон такой? Вы не сказали.
0: Чего? Ну я ж вам диктую, а вы чего?
1: Но вы сказали 8 924 1 4 8 8. Еще к цифры будут? Что вы не досказали?
0: Ну, две двойки еще.
1: Так, 8 929 14 88 22.
0: Ой, та ты что-то там такая у нее там. Та ты что там такая заюха в этом.
1: Бронирование сделали на Бондаренко Валерий с 4 по 7 число, номер категории люкс.
0: На я говорю, на друг вокруг познакомился, там такая сидела, Мадонна. Ага. Ну ты понял.
1: Смотрите,
0: Леша, да.
1: Стандартное время заселения будет 2 часов дня, заселение будет идти. На ресепшене потребуются паспорта гостей. Кто будет проживать?
0: Не, а если я без паспорта буду?
1: Без паспорта не заселим.
0: А не, а если у нее будет? Лиза, Лиза.
1: Ну, тоже паспорт потребуется.
0: Не, один, да, пойдет, потому что я свой не буду брать.
1: Нет, два паспорта. Два паспорта.
0: А, два паспорта. Ну, тогда я понял. Но да. У меня будет на другое тогда имя, не Валера, ничего?
1: Ну, хорошо. Тогда просто бронирование предварительно сделано.
0: Ну, я понял.
1: Если вы до 12 не заедете, мы его отменим.
0: Ага, так, это вот... Да не, я просто жарю, познакомился с сайт друг вокруг, там такая сидела, я говорю, лята, ты шо? Я говорю, приеду сейчас это самое, попробуем на всю ночку пошуметь, фу-фу-фу, понял, Лёш, да? Отдохнуть, расслабиться.
1: Все, тогда мы бронирование сделали, с 2 часов заезд, при себе иметь паспорта и заселим.
0: Лёш, Лёш, ты давай не торопи события, ты мне не дорассказал, какие услуги вообще входят в вот этот номер-то.
1: Ну, в проживание будут включены завтраки. Завтраки проходят в формате шведская линия с 6 до 11.
0: А, в номер, Лёш, в номер что-то похавать, в номер принесут нам?
1: Ну, рум-сервис, да, работает. То есть, если вы будете заказывать, оплачивать, по факту, когда вам принесут.
0: Нет, нет, у меня Лизуха, она винцо любит. Винцо есть у вас, беленькое?
1: Ну, я вам еще раз повторяю, вы заказываете, вам приносят, вы оплачиваете. Это называется рум-сервис.
0: Хорошо, а презервативы в холодильнике лежат?
1: Нету, нету.
0: Ладно,
1: это уже ваше усмотрение.
0: Я свои тогда возьму, у меня есть. Ой, сколько. Ну, хорошо, Леша, ты давай не серчай там. Готовься к там, чуть-чуть шумненько будет на 3 денька. У вас там чуть-чуть, как говорится.
1: Но если будете шуметь, мы с охраной придем. И если вы будете надоедать другим гостям, мы вправе будем вас выселить.
0: Леш, а ты не серчай, немножко пошумим вас в отеле.
1: Я вам просто правила объясняю. Если вы будете мешать, подойдет руководство и вправе вас выселить, если вы будете мешать другим гостям.
0: Так а мы так, чисто у нас стоны только будут. Вот эти вот, понял, да, по-молодецки.
1: Ну, имейте в виду, вас уже предупредили.
0: Леш, не серчай давай, что ты начинаешь? Нормально все будет. Вот, немножко пошумим 3 денька, а потом разъедемся, что?
1: Ваше бронирование я закончил, поэтому с 2 часов дня заезд идет у вас.
0: Ну я понял, Леш. Ты сейчас за это самое звякни, я тебе тоже девочку притащу какую-нибудь.
1: Все, всего доброго, до свидания. Хорошо.
0: Все, сейчас подъеду. Да. Что?
2: Отель Вихотел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, извините, вы пернули? Я сейчас услышал, вы как трубку взяли, перданули, да? Зараза, а? Прям навалило перед взятием трубки.
2: Да
3: Добрый вечер, Номирана Сабова, Кристина.
0: Кристина, добрый вечер. Извините за беспокойство в столь позднее время. Наверняка вам, наверное, уже хочется спать, да. Я понимаю прекрасно, сам работал в ночную смену на заводе. На токарном станке занимался, поняли, это само вытачивал фигурки этого высшего, скажем, инженерного пилотажа. Вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вас как хоть зовут?
3: Меня зовут Кристина.
0: А, Кристина, скажите, пожалуйста, вы меня уж неправильно не поймите, да, мне 54 года. Вот, я сразу вот, когда вас услышал, я понял, что вы человек очень доброй, скажем, души, да, и можете помочь мне, потому что у меня действительно очень важно к вам такое, ну, скажем честно, в общем, сказать, можно прийти к вам посрать?
3: Думаю, не получится.
0: Да я так, ненадолго зайду, дрестану, там уйду. Я тогда гулял по Питеру, что там, пригадость. Оно ж тут ходят, проверяют, нигде ничего, никак. Да я чисто зайду, покакаю, там поеду дальше. Можно?
3: Думаю, нет.
0: Кристина, нет. Ну, пожалуйста, ну, выручите пенсионера, а. Ну, устал, нет, ходил,
3: не
0: гулял.
3: Получится.
0: Не понял.
3: Всего доброго.
0: Посрать хочу. Че, блядь.
4: Костя Бар, доброе утро.
0: Доброе утречко, здравствуйте.
4: Что еще раз?
0: Я говорю, здравствуйте. Это в гости, да. Бар, да?
4: Да.
0: Я по поводу, вот, был у вас недавно, да, сегодня также хочу приехать. Вот, сколько у нас еще времени до закрытия сегодня?
4: Мы работаем круглосуточно.
0: Я это знаю прекрасно. У нас дело в том, что сейчас по музыкальной составляющей есть вопросы к вам, да. Мне бы хотелось администратора услышать. Да, я по поводу...
4: Я с вами разговариваю.
0: Да, здравствуйте. Вас как зовут?
4: Инна.
0: Инна. Япончик. Хорошо, меня зовут Валера, да. Я являюсь вашим, так скажем, ну, посетителем, давайте так это называть. Я по поводу песни МС Батуа. МС Батуа, вот. Значит, «Утренние полюции», да, и группы МС Батуа именно я представляю его, да, потому что я смотрю в вашем музыкальном репертуаре, нет такого рэп-исполнителя, как МС Батуа. Почему? Вопрос интересный, да? Алло.
4: Я вас слушаю, я не понимаю вопроса.
0: Инночка, я вас тоже прекрасно слушаю. Дело в том, что я ж вам задал вопрос, да, по поводу МС
4: Батуа. Я вопрос не совсем поняла.
0: Смотрите, значит, вот мне 54 года, вы поймите меня правильно, выслушайте до конца, не обессудьте, да. Я ваш являюсь постоянный посетитель, да. Вот, по поводу песни МС Батуа «Нежный вайб». Вот, вот этой песни почему-то в вашем репертуаре я не слышал в баре, и меня это, скажем, ну, вкратце, да, просто по малости, то есть не впечатлило то, что вы этого не сделали. Хорошо, вопрос-ответ, ладненько. По поводу пиццы, да, пицца у вас, еще вопрос есть по поводу вашей пиццы, вашей кухни конкретно. Есть у вас пицца, правильно?
4: Да.
0: Есть пицца у вас. Дело в том, что вот я у вас был на днях, пицца у вас с каким-то странным соусом была. Какой-то новый соус.
4: А что за пицца была?
0: Мазероти.
4: Какая?
0: Мазерати. Ну, это, мацерата. Ну, вот это, четыре сыра.
4: У нас нет такой пиццы.
0: Четыре сыра или как она? Ну, сыр там.
4: Угу.
0: Сырная. Есть такая мацони?
4: Четыре сыра, да.
0: Да, да. Вот это вот пицца у вас. Дело в том, что да, иначка. Вот, значит, соус какой-то был непонятный. То ли новый соус какой-то у вас шеф-повар добавил, то ли я что-то не понял, дорогая моя. Такое чувство, как будто мужское семя попало прямо на пиццу, ну, на изделие из пиццы. Возможно ли это? Невозможно. Вы уж меня простите, давайте выясним. Раз вы администратор, давайте уже выясним такой момент. А?
4: Никто не жаловался.
0: Никто не жаловался. Я прекрасно понял. Ну, видимо, в момент, когда я заказал 4 сыра, Инна, вот, у меня был вот этот вот моментик такой неприятный. Да, по поводу МС Батуа тоже вопрос был задан, ответ не получен. Соус, может быть, есть какая-то информация от шеф-повара вашего заведения, да, может, он какую-то предоставил информацию по поводу нового соуса. Вот, есть что у нас, какая-то информация для меня, чтобы я услышал вас? Вы молчите, такое чувство, как будто вы меня боитесь. Давайте пообщаемся, чё уж. Я ваш посетитель, я ваш клиент, я очень ваше заведение, скажем, люблю. Вы как администратор, пожалуйста, ответьте на конкретный вопрос. Пожалуйста, Инна.
4: Ну, к сожалению, по поводу того, что вам показалось, что у вас в пицце было мужское семя, я ничего ответить не могу.
0: Не, ну,
4: это очень странно. Гости никогда не жалуются.
0: Я вас понимаю, Инна. Нет, так такое чувство, что, может быть, просто шеф-повара, не знаю, со своей женщиной, там что-то там где-то как-то, и дело в том, что кончанул...
4: У нас один повар в смену.
0: Вот, кончанул на пиццу. Возможно это, невозможно, не знаю, кончанул...
4: Нет, кончануть на пиццу он не мог.
0: Кончанул на пиццу, и мне вот за стол вот это принесли, вот это изделие, скажем так, да. 4 сыра Мацони, Мазерати, Моцарелла, вот эти вот все виды сыра итальянского, французского, скажем так.
4: Наверное, плюс я еще, вам показалось.
0: Плюс еще ваш шеф-повар. Да мне не показалось, я вкус спермы с детства знаю, поэтому вы меня не обманете. Ну вот, поэтому давайте не будем уже усугублять усугубившую ситуацию, которая уже накалилась. А? Шо?
5: Жопа, ничего не буде, не?
0: Да не. Нормально все, давай.
6: Мой техник подойдет, да, нет, я поехал дальше, я того руки мэл, бля.
7: Давайте, короче, я захочу сейчас хлеб и потом заново зайдем.
8: Yeah.

0: 저거.
1: Здорово, ЛТшка, нет, с ХЛК.
2: Мне нужен резерв.
3: Так что нужно, ну говори, ну.
0: Этот. Мне нужен лип.
4: У меня для тебя контент.
0: Молодец.
1: Ты что там у костра, блядь, сидишь? Алексей Мингалин. Это наш
0: прикид на военной кафедре. Биса, что у тебя там?
5: Так что нужно, я так и не понял. У меня как много же. 142 миллиона 90 тысяч
6: 869. Танкисты, пидорасы.
2: Так точно.
6: Танкисты, долбоёбы.
2: Так точно.
6: Танкисты, хуесосы.
2: Так точно.
6: Танкисты любят хуй сосать.
2: Так точно.
0: Танкисты, надо перезапустить. Но нет, в очереди.
2: Так точно.
0: Давай сейчас заново приглашу. Заново приглашу, похуй, все.
7: Так точно.
8: Бля, пацаны, я отойду на полчасика.
7: Да иди нахуй, отойди, пидор, нахуй, чтобы больше ты есть не приходил. Хуйсос, ебаный, пидорас, иди нахуй, сука.
2: Кто сказал?
0: Это опять дед. Дед пришел, блядь.
2: Дед, полез ты за дед.
9: Секунду. Якщо ти мене вибиш у жопу, нічого не буде, не?
7: Да ні. Нормально все, давай.
9: Ну давай, єби мене, єби.
0: Що ти забив?
8: Я не понял, что это за проект?
10: Да, откуда это?
9: Ой, ёбаный, блядь, пиздец, как же приятно, дедушка.
0: У кого это такое?
10: Восьмой это.
9: А давай быстрее, дедушка.
7: Бля, ну давай.
0: Не пойму.
10: Я тоже не пойму. Глупость занимать. Точно не своих кто-то.
9: Седьмой.
0: Седьмой был, да?
9: Да, он один только легионер был.
10: У нас только легионеры, у нас могут только легионеры быть и все.
1: Как он так?
10: А почему не было звука при этом? Вот это другой вопрос.
9: У меня сейчас. О, сейчас работает нормально. Ну только он был. Но он не светился зеленым, нет?
0: Нет, не светил.
10: Светился, да. Звук был, а не было света.
11: Блин, что за прикол, а? Удовольствие это доставляет.
10: Чего вы нельзя у меня выкинул, вообще пятерка. Ладно, пойду спать.
0: Я тыкать всем подряд начал, блин.
8: Кто это, блин?
10: Это что такое? Что
8: это кто-то был?
11: Кто-то непонятно.
8: Комната закрыта, блин.
10: Комната закрыта, да. Связи только вот я сказал, ну, пошутил, ты сказал второй. И все, все дальше слышали. Не, вообще даже безо всяких, ну, пиздец, шляпа.
8: Ну, это что ты пишешь?
9: Говорю, что давай новое укрепство создавай.
8: А.
10: Да, Макс, запрещу создать.
8: Ривка.
2: Ау.
8: На связи?
2: Да.
8: Чесло,
2: да,
8: на связи?
12: Да, на связи.
8: Олег.
11: Да-да, я здесь.
8: Серега.
13: Да-да-да.
8: Я ты вообще не могу понять. Но... А ну стой, я сейчас комнату открою.
10: Да нет, смотри, закрытая комната была, вообще абсолютно закрытая комната. Просто вот абсолютно, не было никого, кроме нас. И тут появилась эта шляпа.
9: Нет, ну седьмой был же. А сейчас да, сейчас
10: не нет, не... нет, нет, все, все, седьмой выкинули, я вернулся. Все, мы пообщались и начали разговаривать, появилась шляпа. Все, нету никого, не было, нету. И не было.
9: Или только мы.
8: Не, я думал, может кого-то взломали, но... А бомба. Да хотя не светится, что я разговариваю, да?
10: А робот, да? Микрофон-то не работает?
9: Не было, никто не светился.
13: В флешку записываются и через колонку все делается. И он не светится нифига.
8: Да, нет,
10: не, ну а что, кто-то свой занимается хуйней какой-то?
9: Да
10: а
9: нет.
10: Как-то так получается.
9: А навряд ли, я
10: думаю. Я тоже думаю, навряд ли.
9: Ну вот, у нас только ФКАП новый, и все, больше никого ж не было. Ну, все свои дальше.
13: Не буду заниматься.
14: Это точно не я.
15: Дедушка, ты походу микрофон не отключал, когда ебал меня.
16: Здорово, пацан, троечка, бляха.
17: Да не, я отключался, ничего не слышно было, не переживай.
11: О, опять, короче, началось, блядь. Чуть-чуть.
16: Одна. Троечка, блядь.
8: Не, я комнату открываю, как-то заходит и это, что-то разговаривает. Вот, опять. Слышишь, как ты это делаешь, ты?
11: Короче, надо это пересоздавать.
8: Да, давай, перес...
9: Давай, деда!
10: Выкидывай паузу, лучше.
9: Я
10: выкидывай паузу.
9: Сука, дебил.
10: Сука, тварь какая, а?
17: А кто? Ну а кто это делает? Что за пидор, блядь? Да.

0: Абоба, бэби, абоба, мен.
1: Такой, какой я, и мене не зломать. Все потому, что я русский.
2: Куйство, я хотел бы приехать в караоке. Когда можно к вам приехать?
3: А, к сожалению, мы уже через полчаса закрываемся.
2: Ну, я понял, но я диджей Боб. Я диджей Боб местный, меня все знают. Мы с МС Гойда хотели у вас там попеть, у нас приглашала администрация. Дело в том, что анти-Байден песни, то есть, ну, различные русские песни там петь. Шаман, да, я как бы, ну, двойник, то есть шамана перепеть Газманова, то есть у вас исполнять там, ну, заведение. Завтра, наверное, скорее всего, к обеду. А мы приедем с МС Гойда.
3: Хорошо, давайте тогда вашу резервацию напишу.
2: Да, да,
3: вы
2: пожалуйста.
3: Вы хотите к скольке приехать?
2: К обеду, к завтрак, 12. Вас как зовут, скажите?
3: Медина.
2: А, я понял, красивое имя у вас.
3: Спасибо, но мы открываемся просто в 2.
2: Не, ну я понял, да, я знаю, в курсе я был у вас. Я дело в том, что заранее приеду, просто мне надо сцену подготовить там с МС Гойда. То есть я диджей Боб, МС Гойда, он будет, ну там, Баста, то есть, да, перепевать. То есть, ну, Моргенштерна перепевать. Ну, то есть, ну, всех русских рэперов. А вот, а это, ну, Газманов, то есть...
3: у нас, смотрите, да. У нас не общая караоке, у нас тут приватные комнаты, то есть... Вы заходите в свою комнату со своими друзьями, и там только поете, и там, кроме вас, никого не будет.
2: Ну, я понял, мы с этой МС Гойда зайдем и будем друг другу.
3: А вас сколько там?
2: Нас двое. Ну, нас двое, нас еще целая там группа, плюс охранник один, Серега, местный. Его тут все знают. А вот, придем, у нас сцена, просто администрация сказала, тут у вас, ну как бы анти-Байден система, то есть, да, стоит, то есть, петь песни российские, то есть, ну, хотим просто в Америке, сделать, ну, русские песни, чтобы, ну, люди пошли, у нас, ну, половина Америки, все русские, то есть, люди, хотим просто концерт им сделать, я как шаман буду петь песни, вот это.
3: Хорошо, давайте тогда вашу резервацию в 14.00, до скольки вы хотите?
2: Да, ну, да, до 8, наверное. До 8 буду петь.
3: До 8 вечера?
2: Ну, где-то так, там все песни шамана, потом Газманова.
3: Хорошо. Можно ваше имя, пожалуйста?
2: Я диджей Боб. Александр Шляпик.
3: Александр Шляпик.
2: Шляпик, да. Шляпик. И со мной будет МС Гойда.
3: Шляпик.
2: Так, Шляпик, да. Вас... МС Гойда.
3: Ага. Хорошо, да. А, если у вас только двое будет, то я могу посоветовать вам маленькую комнату.
2: Не-не-не, нам надо, чтобы нам нужна большая, чтобы из нее максимально звук выходил, чтобы все слышали, вся улица.
3: Хорошо, давайте тогда вам самую большую комнату дадим.
2: Мы будем на улице, мы прямо у входа встанем, нам, ну, администрация добро дала сцену оформить прямо у входа к вам. Поставить именно акустику и будем петь там, стоять.
3: То есть вы не зайдете в нашу комнату, вы просто около нашего караоке будете петь, верно?
2: Да, да, чтобы людей привлекать, так сказать, ну, чтобы всем было интересно приходить. Да.
3: Администрация знает об этом?
2: Абсолютно точно, да, все согласовано, это анти-Байден. То есть анти-Байден сейчас уже идет.
3: Давайте, да. Вы на английском разговариваете, да?
2: Конечно.
3: Давайте я дам нашему менеджеру, с ним поговорите и договоритесь насчет этого.
2: Сейчас или когда?
3: Да, сейчас.
2: Я понял, прям давайте, да.
3: Ага, хорошо, я передаю тогда менеджеру.
2: Да, пожалуйста.
4: Yes, hello.
2: Hello, my brand. Hello, my brand. Hello. What I do without? Hello, baby. I go to you. I am MC Gojda, and me, I am Gojda. I am a rapper. What is your name?
4: Yes.
2: Yes. What are you?
4: So what you want? You want mix of Musovision or something
1: yes,
4: else?
1: Yes, yes, yes. I am Olman. I am. Yes. I do you doubt. I am Hoida. Yes. Anti-Biden. Me and my friend, DJ Bob, my friend MC Hoida. Hoida. Hoida. MC Hoida. Yes, I go to you and my friend MC Hoida, rap cheating, and I, me, yes, yes. What the fuck you do it? I don't stand. I go you too. I am sorry.
5: Доброї ночі.
1: Доброго вечора. Я вибачаюся, це, будь ласка, мені щось треба туди-сюди, щоб я цей, блядь, ну, заселився у вас. Можна мені чи нельзя?
5: Так, коли ви будете заїжджати.
1: Да я от зараз думаю, це саме, от тут недалеко нахожуся, це саме. Можна, да, у вас тут? Що у вас там вообще по апартаментам, які маються? Можна я нормальним язиком буду общатися, то тут я не особо. Можна, да? Я понял.
5: Звісно. Є стандарти на півлюкси і люкси. Вартість номеру буде входити з пазони і все, без сніданків.
1: А, я понял, то есть не буде завтрака, да?
5: Ні.
1: А караоке є у вас?
5: Воно не працює.
1: А, я понял. Ніколи не попити?
5: Ні, к сожалению.
1: Я понял. Ну, я так хотел чисто шамана попить. Ну, наших это расслабиться. Я сам с Москвы просто прилетел. Я понял, то есть, да, никак, ни лепса, ни шамана, да.
5: К сожалению.
1: Я понял. Ну, я так тогда GBL с собой возьму. Сколько, сказали, стоит?
5: 2000 номер, самый дешевый.
1: Гривен, да?
5: Да.
1: А рублями никак, да, не договоримся?
5: Нет.
1: А по скидке? Ну, в смысле пенсионеру.
5: Нет, к сожалению, скидок не даю.
1: Я вас понял. Ну, то есть обменник, да, где-нибудь искать надо? У меня же рубли только.
5: К сожалению, да.
1: Я понял. Может, договоримся как-то, я вам рублями побольше дам.
5: Нет, к сожалению.
1: Да я вам побольше вам прям поменяйте, потом нормально золотитесь.
5: Нет.
1: Рублями, самыми сильными рублями, деревянными нашими. Может, договоримся, раскумаримся.
5: Ну, в нашей стране, к сожалению, рубли – это не валюта и не для обмена поддержки.
1: Ну, понятно, к сожалению, да, большому, конечно. Самое сильное – деньги не работают. Ну, ничего страшного. Ну, давайте договоримся хоть как-нибудь. Вам 3 раза больше дам. В 3 раза больше.
5: Нам не разрешают, извините, пожалуйста.
1: А, ну я понял. Ну хорошо, базар XS. Я просто здесь бегемотиком стою у входа. Я понял. Ну никогда ничего не придумать вообще.
5: Ну вообще никак.
1: Ясно. Вас как зовут, хоть, чтобы так сказать?
5: Денис.
1: Денчик, да?
5: Да.
1: Диса. Красивое имя у вас, Денис.
5: Спасибо.
1: Всего вам хорошего, Денчик. Всего вам
6: доброго. Отель Оникс, доброго, у них снова есть конференц-зал для песен 781.
1: Доброго вечора.
7: Добрий вечір.
1: А це я хочу до вас прийти. Оце хочу поїсти. Десь у вас тут сісти. Є місто?
7: Ви будете один?
1: Ну да. Нас двоє.
7: Добре. У нас є вільні столики, ви можете приходити, ми будемо на вас чекати.
1: Я понял. Ну я это, а у вас караоке є попеть, попеть, розслабитися?
7: Ні, ні, караоке у нас немає.
1: Нема, да.
7: Оце ні, дуже, немає караоке.
1: Дуже недобре, бо я хотів пісню співати.
7: Ви можете так поспівати.
1: Да,
7: без це караоке.
1: Я, да я хотів этот самий гімн Росії спіти, значить, ну нормально, розслабитися.
7: Я дуже вибачаюсь, але якщо б ви співали в українському ресторані гімн Росії, то я шо? Думаю...
1: Да що там, було, ладно, було всі же люди, господи. Я шамана ще спою, шамана, потім цього, як його, у цього лепса спою, та це, як його, оце
7: я
1: любе.
7: Думаю, що якщо ви співаєте шамана, а потім лепса, то з нашого ресторану ви не дуже добре вийдете. Якщо би ви хотіли зайти до нас в ресторан, то ми будемо раді вас бачити, але без ваших прекрасних кишень.
1: Я пенсіонер, ви мене вибачайте, я пенсіонер. Я прийду, попою собі, да піду собі далі. А що?
7: Я думаю, що якщо ви поспіваєте, ви потім не підете, вибачте, але, ну,
1: да я
7: кажу вам,
1: піду,
7: як
1: я є. Піду, ще куди піду? Ви не, кажіть, є борщик у вас якийсь там для мене?
7: Так, у вас є борщ. Ви, можливо, перегляньте наше меню на нашому офіційному сайті.
1: Приїхав до вас у це тут. Ходжу по Америці. Живу тут цей, поля.
7: Добре.
1: Такой, какой є, и мене не зломать, все потому, что я русский, я иду до
7: конца. Я дуже вибачаюсь, побачення.
1: Не понял. Это опять я, здравствуйте.
8: До побачення.
1: Не понял.
6: Отель «Оникс», у них есть конференц-зал для песен на 781-409-64-83, они круглосрочные по номеру.
1: Вот це, сука, гнидных, блядь. Да?
9: «Оникс», в целях по обслуживанию ваш разговор может...
1: А что это такое?
10: Доброй ночи, бутик отель «Оникс», меня зовут Алексей.
1: Алёша, здравствуй, здравствуй, за наших, здравствуй, родной. Как у тебя дела?
10: Добрый вечер, это кто?
1: Да я хочу прийти к вам песни петь. Есть возможность такая мне спеть песню?
10: Боюсь, что уже нету, к сожалению.
1: А когда можно попеть прийти?
10: А вам с какой целью?
1: Да просто расслабиться, хочу песни попеть Лепса, вот эти вот, Любе там, Шамана. Ну, расслабиться, понимаешь, Лёш.
10: А вы уверены, что вы туда звоните?
1: А куда? Я же у вас уже был. А что, не узнали меня? Что, я же местный, меня все знают. Я диджей, я у вас работал, диджей Боб.
10: Прошу прощения, боюсь, у нас нет такой возможности.
1: Какой нет? Не, я сейчас просто приеду, мы с вами уже вопрос будем решать по-другому. Вы же понимаете, что вы сейчас просто нарываетесь на меня. Вы это понимаете, хоть осознаете всю вот эту боль и страдания, всего происходящего? А! Это я, диджей Боб. Алло.
10: Да, конечно, я все понимаю.
1: Андрюш, давай не дури мне тут. Можно приехать или нельзя? Мне на полчасика чисто пару песен спеть и все, шамана, и уеду я.
10: Сегодня не получится.
1: А когда? Завтра?
10: Вам необходимо согласовывать с начальством. Не
1: так я с начальством сейчас одни звоню, я уже ваш номер дали вам. Начальство, мне все знакомые, все мои знакомые, везде друзья повсюду. Это меня все знают, я местный.
10: Я вас понял, да.
1: Ну так что, попою я или что, или нельзя, за?
10: Сегодня нельзя.
1: Завтра, завтра. Можно завтра, завтра?
10: Я разрешение дать не могу.
1: А кто может?
10: Начальство.
1: Ну а ты кто?
10: Администратор.
1: Я понял. Ну так мне сказали, вам позвонить завтра. Ну и чё, я звоню вам, и чё, ничего толку, блядь, ничего не решаете здесь абсолютно. На кой вы там сидите, скажите, пожалуйста. Я вам звоню или что делаю?
10: Если вы хотите обговорить это, можете приходить в понедельник и начать...
1: Ой, щось я вас оце не розумію. Не розумію і все. Оце, блядь, нічого не поняв я. Мені можна цей попить чи нельзя?
10: Нет, нельзя сьогодні.
1: Я понял. Так а чё мне теперь сидеть дома, блядь, вот это в себе тут напевать или чё? Самому себе или что?
10: Я не могу подсказать, но в отеле не получится.
1: В отеле не получится попеть? А мне, блядь, петь? Ну сейчас на туалете, может, сейчас сесть на унитаз и петь, да, или что? Что мне делать? Я не разумею вас. Алло, Андрюш, решим вопрос, или как обычно будешь что-то вокруг да около, блядь, елозить меня тут или чё? Ты вопрос решать вообще способен в этой жизни или нет?
10: Да, конечно, способен.
1: Так давай решим вопрос уже. Я приеду, попою полчасика, да уеду спокойно на своей машиночке, сяду и уеду.
10: Вопрос решен, попеть в отеле сегодня не получится.
1: Я понял, а когда получится?
10: Приедете в понедельник.
1: Я сейчас приеду к отелю, да. Сяду возле отеля на ступенечку и буду петь. Понимаете, у меня колонка JBL очень громкая. Бумбокс.
10: Боюсь. Это будет вредить нашему месту.
2: Нет, то, что как это там оно как будет, это уже не мои вообще проблемы. Главное, чтобы я душой отдохнул, понимаете? Я хочу петь. Я хочу, моя душа поет. Я хочу просто взять и спеть шамана. Понимаете?
10: Да, я все понимаю, но, к сожалению, сегодня уже слишком поздно.
2: Я понял. А что же вы там сидите, если уже поздно? Так спать идите. Что же вы там сидите?
10: Воспользуюсь вашим советом.
2: Чого мене немає там, де я должен бути? Оце я должен піти пісню шамана, а мене там нема. Почему, Андрюша?
10: Меня Алексей зовут.
2: Ну какая разница, как вас зовут? Я вас не зову по имени. Главное, мне это не важно абсолютно. Как вас зовут, как меня зовут, это важно. А вас все равно как зовут. Вас так вот прибеги, как говорится, ваша должность такова. Принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Я вам задал вопрос, почему меня там нет? Я не пою. А вы там сидите и ничего не решаете. Вы что, чоповец, что ли? Вы чоповец, чопик, охранник? Фу. Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня, ну, понимаете, да?
11: Да, я вас понимаю.
2: А, вот, слава тебе. А то я думал, все это самое не понимают. Это, я хотел узнать, у вас что сегодня, можно приехать к вам или нет?
11: У нас сегодня нет номеров свободных.
2: Нет, да. А это почему нет? Потому что я из Москвы или просто вообще нет?
11: Ну, я же не знаю, что вы из Москвы, у нас просто нет номеров.
2: Ну, я понял. А завтра будут?
11: Вам на одни сутки нужны?
2: Да и нет, на 3 дня надо. 3 дня.
11: Завтра будет.
2: Завтра будет, да. Ну, это прекрасно. А у вас караоке хоть есть там расслабиться?
11: Что у нас есть?
2: Караоке, извините. Караоке.
11: Ну, где-то в Варшаве есть. Но я вам точно не подскажу, где.
2: Не, а у вас там в заведении нельзя караоке петь?
11: Нет, нельзя.
2: Я просто хотел шамана спеть, вот это вот, шамана. Ну, разные песни наши, вот эти вот родные такие, сильные, умные, со смыслом. Ну, понимаете, да? Шамана, ну, я понял. А что, не это, у вас ничего там нет, никаких услуг? Там, может, там как-то публику там развеселить, а караоке там раз-раз там встану. Просто, ну, я пою сильно, я музыкант известный.
11: Нет, у нас нет такого.
2: Я диджей Боб. У меня, наверное, знаете, местный диджей Боб. Не слышали, наверное, да? Я вас понял. Мне просто шамана хотелось бы попеть. Потом еще я хочу этого Газманова, вот это вот. Россия, огонь и сила. Ну, нормальную музыку, чтоб люди слушали хоть нормально, а не то, что там у вас крутят постоянно. Я понял. Забронировать можно, да?
11: Можно забронировать через Booking или через нашу страничку.
2: Я понял. Но вас как зовут?
11: Меня зовут Лиза.
2: А, Лиза, красивое имя. У меня дочку так зовут, Лизочка. Лизочка, то есть Лизал Очко. Красивое имя. Я понял вас. Ну, вы красивая женщина. Я сразу это чувствую. Добрый человек, красивый. Я бы с вами поближе познакомился, конечно. Вот, а вы вообще с России, да?
11: Нет, я не с России.
2: А откуда?
11: Чвартыпенко.
2: А? Лиза, ну давайте туда шаманчика хоть споем, значит. Шамана.
11: У вас есть еще какой-то вопрос по поводу отеля?
2: Ну давайте шамана чуть споем. Это вот. Встанем, вместе мы встанем. Знаете такую песню?
11: Нет, не знаю.
2: А вот такой вот. Россия, огонь и сила. В этом слове сила. Не знаете, да? Ничего страшного.
11: Тоже не знаю.
2: Ничего, я приеду, спою вам. Ладненько, я понял. На завтра тогда 2 человека, спортсмены. Можно, да, забронировать. А диджей Боб, запишите. Диджей Боб.
11: Угу. Хорошо.
2: Диджей Боб и диджей Секель. Алло.
11: Хорошо.
2: Записали, да, Лизочка?
11: Да.
2: Я бы с вами бы шуры-муры сделал бы. Вы такая нежная вся. Вы мне очень понравились. Может, мы с вами познакомимся поближе, уже что-то сообразим на двоих.
6: А Телеоникс 781-409-6483, скажи, что ты хочешь заселиться в классический номер с кошечкой по имени Бегемотик. Тебе разрешило начальство Настя Бахмат, ты диджей Баоб.
1: Да. Я до тебе приїду, то дам тобі як лярва така, бля, як дам тобі по шияки.
3: Не розумію.
1: Не розумієш, я те ще порозумію, а. Як дам тобі а, така.
3: Не розумію, мені слухи не можу в інших язиках.
1: Гнидник. Курва.

0: Давай сюда, Байден.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения за беспокойство. У вас как дела вообще? Могу ли я приехать к вам?
2: Извините, это кто?
1: Это я, диджей Боб.
2: О, круто, да, конечно, ожидаем.
1: Через сколько можно приехать? Когда мой выход?
2: А когда вам удобно?
1: Когда удобно? Да, мне вот сейчас удобно, я тут недалеко у вас. Что у вас там сегодня? Как вообще обстоятельства обстоят?
2: Скажите, пожалуйста, а вы вообще хотите по какому вопросу приехать?
1: Так это самое, меня приглашали же выступать к вам. Ну, выступить.
2: Где именно?
1: Но я куда попал?
2: А вы куда позвонили?
1: В смысле? Я ж вам звонил уже. Или я не с вами общался?
2: Я вас первый раз слышу, если честно.
1: Ну, это я, диджей Боб.
2: А я не знаю, кто
1: такой. А куда я попал, скажите, пожалуйста?
2: А куда вы звонили? Где вы собирались выступать?
1: Так у вас же выступать, ну, диджей Боб.
2: У вас это где?
1: А это что? Ну, куда я попал? Вы мне можете объяснить? Я, что
2: я
1: там
2: же не знаю, куда вы звонили.
1: Магазин.
2: Вы скажите, куда вы звонили,
1: магазин.
2: А я скажу...
1: Магазин.
2: Куда?
1: Магазин.
2: В какой магазин?
1: Ну, к вам магазин выступать.
2: Где он находится?
1: Ну, там, где меня приглашали. Я же уже не первый раз вот это вот выступать.
2: Ну, может, вы ошиблись? Может, вы не в тот магазин позвонили?
1: Рич Дели.
2: Я просто серьезно спрашиваю. Рич Дели. Где у нас три локации?
1: Ух ты, ёлки.
2: Где именно?
1: Да я могу в любой приехать. Вы куда скажете, там я и буду. Я диджей Боб. Понимаете?
2: А с кем вы договаривались? Я не знаю,
1: с администрацией. С администрацией, да.
2: Кто? Имя администратора?
1: Вестерн Авеню, Чикаго. Вот это, Вестерн Авеню.
2: Имя администратора?
1: Так я ж не знаю. Мне просто вон, я посмотрел вот, по объявлениям.
2: Вы
1: мне
2: знаете,
1: раз...
2: я думаю, Вестерна... это какая-то у нас... неверная информация.
1: Да,
2: попробуйте позвонить в Энс Бейкери. Я думаю,
1: Энс Бейкери, я звонил. Вот они мне сказали. Они мне сказали, знаете, что сказали? То, что сегодня как раз-таки будет патриотичная песня. И меня пригласили петь туда российские песни. Значит, шаман сегодня у нас должен быть там. Шаман, потом Газманов.
2: Переезжайте, я, ну, блин, круто, на самом деле.
1: Ну, меня позвали, вот сказали анти-Байдена, чтоб я пел песни российские. Значит, шаман анти-Байден. Потом Газманов анти-Байден.
2: Извините, к кому можно обращаться?
1: Меня зовут диджей Боб. Ну, псевдоним мой, диджей Боб. Саша
2: я
1: Шляпик.
2: Я просто не знаю. Знаешь, кто такой шаман, но диджей Боб впервые слышал.
1: Ну, шаман, который вот это песни поет. Вот я буду его петь, я его перепою. Ну, то есть я пою его песни, представляю его в Америке.
2: А вы пародист или кто?
1: Конечно, я его песни пою, там никто не узнает подвох. Ну, то есть как будто оригинал.
2: Знаете... Диджей Боб, да. Что я вам могу сказать? Мы бы с удовольствием, лично я с удовольствием бы вас послушала. Мне очень приятно.
1: Спасибо.
2: С вами общаться.
1: Я
2: у вас MC прекрасный
1: Ольга.
2: Юмор, вообще замечательно. Но понимаете, что у нас нет сцены, ну, площадки для выступления.
1: Да я
2: вот
1: понимаю,
2: проблема.
1: Вас е- нет, это мы же приедем со своей сценой.
2: Он не предназначен для выступлений, понимаете?
1: У нас своя будет сцена, прямо у входа стоять, это я буду. У меня со мной еще рэпер будет МС Гойда.
2: Знаете что, ну, в общем, этот...
1: Да.
2: Что я вам могу сказать? Да вы где хотите, там и выступаете.
1: Не, я просто хочу вас там, чтобы, ну,
2: но здесь,
1: людям
2: я
1: попеть.
2: Я думаю, здесь небезопасно, потому что этот, ну, выступать, русские песни петь.
1: Почему?
2: Я вам в магазине... А почему я в магазине поставила продавать русские семечки бабкины, а мне сказали кислотой обольют? Ну, вот так подумайте.
1: А, ну понятно, это эти гады, да, Байдены все.
2: Я не знаю. В общем, вы знаете почему...
1: Не, ну я еще дам отпор любому. Если там какой-то шоколадный придет, я ему сразу дам по щам. Тут шоколадка не пройдет, так что не переживайте. Если шоколадный будет дёраться, я его быстро на место поставлю. Я так-то человек сильный, реально. У вас своя охрана есть.
2: Спасибо за настроение. Пошутили, конечно. Ну, правда.
1: У нас вся русская мафия здесь анти-Байден.
2: Я думаю, в Энс Бейкери больше бы получился прикол.
1: Я понял. Ну а вы вообще сами-то откуда родом-то? То акцент знакомый. Откуда?
2: С Киева.
1: А, ну я так понял, что вы русская сразу.
2: А вы откуда?
1: Я понял. Да я с Москвы сам. Мы почти земляки с вами.
2: Ну, не земляки, далеко не земляки. Ну, а вообще, да, ну, русская, да.
1: Ну, все хорошо. Ну, ладно, тогда скоро приеду. Со мной еще МС Гойда. Ну, мы там
2: хорошего
1: пообщаемся.
2: вам вечера.
1: Вам тоже спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего. До
1: До
2: свидания.
1: свидания.
2: Спасибо за настроение.
1: Вам тоже спасибо.
0: Здравствуйте.
1: Я хотел бы к вам бы расслабиться приехать.
0: В баню, да?
1: Да, да, хочу в баньку попариться, расслабиться, чисто, ну, душой и телом, так сказать, отдохнуть. Когда можно?
0: Хорошо, у нас в бане есть 2 стимрума, хамам и 2 бассейна. Надеюсь, получится расслабиться.
1: Ну, да, я думаю, достаточно, чтобы полностью ощутить расслабление. Действительно, то, что мне надо бизнесмену. Я сам с Москвы прилетел к вам, вот отдыхаю, хожу.
0: Ага. Ну, да. Думаю, хорошо получится. Тут
1: я
0: у нас еще и бар, и ресторанчик есть.
1: Ресторанчик. А караоке у вас есть?
0: Караоке нет. Общедоступного караоке нет.
1: Ну, ладно, я тогда возьму с собой музыку, то есть колонку JBL, и буду петь. Просто я хочу, ну, так, чисто, ну, отдохнуть, что называется, по полной. Вот. Я же хочу взять с собой эту колонку большую JBL, бум-бум. Чисто караоке себе поставить. Вот «Шамана», вот эти песни Газманова. Ну, наш, вот это родное, понимаете?
0: А, да. Ну, знаете, в таком случае я бы вам посоветовала... Ну, у нас есть такая опция, как VIP Room. Там есть караоке. Там отдельно у вас спейс будет, где вы можете вот один посидеть. Ну, если вдруг вы хотите прям полностью расслабиться. Там пол... Но там до 15 человек. Если вы с группой людей придете, тоже хорошо. $180 за 3 часа.
1: Ну, я понял. Не, а это, если да. я ж с девочками буду.
0: С подругами, да, своими?
1: Да, я со своей женой, с 2 дочками.
0: Угу. Ну да, у нас общая баня для мужчин и женщин.
1: Ну я понял, то есть можно по сути не брать жену и дочку, можно с вами, да, там пойти посидеть.
0: О, нет, нет, нет, нет, нет.
1: Не, я так-то красивый мужчина, если что, вы не переживайте, я очень накачанный, то есть спортсмен по сути. Я бизнесмен, у меня бизнес, ну как бы все порядок полный. Ну вы понимаете, я сам американец наполовину. У меня на Брайтон-Бич 2 дома и на Нью-Йорк-Джерси, то есть, ну, типа, как бы, я сам...
0: Нет, у нас такой опции нет, простите, пожалуйста.
1: Ну, я понял, но если что, у меня свой офис Empire Street Builder, то есть там я на 54-м этаже, там мой весь этаж, по сути. Я могу там принимать, могу там не принимать людей. То есть я заведующий здесь, ну, я беру всем, решаю вопросы, которые, по сути, не решает даже Байден. Ну, если так по мелочи сказать. Я не то чтобы крутой, но я хотел к вам бегемотика бы привезти.
0: А, нет, спасибо.
1: У меня маленький он, бегемотик.
3: Спасибо вам большое.
1: Алло. А вас как зовут? Мур-мур-мур-мур, маленькие лапки, мур-мур-мур-мур, пушистые котятки, мур-мур-мур-мур, маленькие лапочки, пушистые царапки.
4: Меня зовут Ярослава, чем можу допомогти?
5: Здравствуйте, мне нужна помощь ваша в настройке полифонии.
4: Денис, подскажите мне, пожалуйста, у вас включена громкая связь?
5: Bluetooth.
4: Алло.
5: Да, да,
4: Денис, у вас включена громкая связь?
5: У меня нет, Bluetooth.
4: Пожалуйста, включите, потому что я плохо слышу вас.
5: Хорошо. Сейчас я... Тут лаги. Связь. Алло.
4: Алло.
5: Алло, да.
4: Спасибо, Денис, так я слышу вас намного лучше.
5: Спасибо.
4: Что именно интересует вас?
5: Чтобы... Я хочу сделать GPRS, чтобы была передача данных через GPRS плюс инфокрасный порт.
4: Денис, вы хотите передать данные через инфракрасный порт?
5: Да.
4: Да? По этому номеру, с которого звоните?
5: Ну да, чтобы Bluetooth тоже был.
4: Денис, пожалуйста, вы определите, что вы хотите. Вы хотите Bluetooth, инфракрасный порт, чтобы... Или вы хотите пользоваться интернетом?
5: Мне нужна передача данных между объектами.
4: Между одним телефоном и другим телефоном?
5: Ну, можно это...
4: Да? Можете это сделать через Bluetooth, инфракрасный порт. Это функция вашего телефона, можете прочитать в инструкции к вашему телефону. Денис, я хочу подсказать, это функция вашего телефона.
5: То есть мне Bluetooth можно не включать?
4: Денис, вы можете передавать данные через Bluetooth или инфракрасный порт. Это функция вашего телефона. Пожалуйста, вы можете прочитать это в инструкции к вашему телефону.
5: Так а если у вас нема настроек у меня на телефоне ваших МТС, то я не смогу передачу осуществить.
4: Денис, вам не нужны настройки, это функция вашего телефона. Настройки вам нужны, если вы хотите пользоваться мобильным интернетом, то есть осуществлять выход в интернет.
5: Но мне интернет нужен по Bluetooth.
4: Денис, каким образом вы себе представляете интернет по Bluetooth?
5: Ну, между объектами я принимаю информацию со спутника, потом на свой телефон, а со своего телефона передаю эту информацию по Bluetooth на другого абонента, который находится поблизости от меня, на расстоянии линии Bluetooth.
4: То есть сейчас, на данный момент, вам необходимы настройки, да, Денис?
5: Да, Bluetooth.
4: Настройки Bluetooth – это функция... Bluetooth – это функция телефона. Настроек на него нету, Денис.
5: А как мне...
4: Это функции телефона. Пожалуйста, вы можете прочитать это в инструкции к вашему телефону.
5: Ага, спасибо. То есть, а чтобы мне со спутника информация пришла ко мне, потом от меня по Bluetooth, это что нужно сделать?
4: Денис, таких услуг компания не предоставляет. Поэтому подсказать, что вам необходимо сделать, я тоже не смогу.
5: А такая, если по инфракрасному? Порту инфракрасному.
4: Это функция вашего телефона, Денис. Вас оператор может проконсультировать по вопросам относительно мобильной связи. У вас сейчас по вопросам функции вашего телефона. Так вы можете обратиться в сервисный центр по работе с вашим телефоном.
5: Я понимаю, у меня, да, есть все Bluetooth, тут инфракрасный порт, но я не пойму, мне настройки нужны ваши, чтобы я мог пользоваться им.
4: Денис, настроек вам не отправляют на инфракрасный порт, либо на Bluetooth. Это функция, они настроек не имеют. Вы настраиваете это все в вашем телефоне. Это функция вашего телефона. Вы можете обратиться в сервисный центр относительно модели вашего телефона. Это они вас проконсультируют. МТС. Денис, у вас вопрос не относящийся к компании МТС. У вас нет вопросов относительно мобильной связи. Вы хотите настроить ваш телефон, вы хотите настроить Bluetooth. А Bluetooth – это функция телефона. То есть в зависимости от того, какая модель вашего телефона, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр этой модели. То есть если у вас Samsung, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Samsung.
5: Не, мне Philips.
4: Тогда

0: Зачем ты смеешься над произведением, которое он сочинял?
1: Давайте кони на горочке чифтейн кранбайли.
2: Боже мой, как светит солнце прекрасно надо мной. Как танкист сосет в жопу писюн, яички нюхая мои. Я запомню эти дни, как с тобой вдвоем одни. Твоя попочка танкист и мой холеный писюн. О боже мой, как прекрасно солнышко над головой, как прекрасно небо голубое, когда я ебу тебя, родной. Танкисты долбоёбы, какие же вы конченые олени. Ебать вы долбоёбы, сосите мой хуёк.
0: Папа размещался, как будто на тебе.
2: Танкисты, папа, кисты,
1: папа рядом. Папа рядом.
2: Боже, почему вы такие тупые? Каждый, кто играет в танки, такой долбоёб. О, боже, еби в жопу танкистов, пидорасов. Кто играет в танки, тот дебил. Кто играет в танки, тот говно тупое. Мой папа лысый долбоёб,
1: это...
2: играет в танки, хуёк!
1: Басков молодой, молодой Басков поёт.
2: Мой папа лысый долбоёб, играет в танки, такой вот урод! Все, кто играет в танки, любят сосать писюн! Мне папа...

0: Хуйня, не купи!
1: Это взрослый чувак.
0: Здесь...

0: Пацаны, давайте, блядь, не ха-ха-ха, блядь, пацаны. Тоже хуйню не
1: занимайтесь. Давайте дробину хуярим.
2: Пацаны,
1: дробину
2: пацаны, хуярим. Пацаны идут на рыбалку. Пацаны идут на блядки. А мой папа, лысый хуйло, идет играет в танки. Долбоеб тупой пивной, пьет пиво каждый день бухой.

Mój papa лысый хуй, мой папа дебилоид, когда мужики пьют пиво в бане с тёлками ебутся, мой папа долбоёб каблук,

0: А этот дебил каблук сидит лысый в танке и играет, попивая в одиночку свое пиво. Хуйло тупое, пидорас!
1: Это насколько должно крышу бомбануть?
2: Давай продолжение хочу.
1: Это насколько...

0: как его у него бомбануло вообще.
1: Мой папа долбоёбе, мой папа дебилоид. Он лысый, как залупа, играет, сука, в танки. И мне не дает он денег, не покупает мне подарки.

0: Muy papadão, baiô, pa, pa, pa, pa, muy papa, Luiz e Rui, muy papa, Rui e Sos, e graipante, Rui, muy papa, cupil prêmio.
1: А какой аккаунт у твоего папки? Скажи, ну, это аккаунт, как называется в папке.
0: Мой папин танк сказать?
1: Не, аккаунт, скажи, аккаунт как называется и пароль от него.
0: У-у-у. Гладик. Кю-кю-кю-кю. Это мой папа.
1: Да, хорошо, а пароль?
0: А я не знаю пароля.
1: Найди пароль и это, скинь мне в личку. Пароль и логин.
0: Да пошел ты нахуй, говно. Почему все, кто играет в танки, у них у всех женщины-уродки страшные, жирные.
2: Ну ты по себе ты не суди.
0: У всех танкистов женщины жирные, вонючие, потому что нормальные.
2: По себе не суди, а.
0: Потому что нормальные,
2: я нормальный. По себе не суди других, долбоёб, в окно.
0: У всех любителей танков жирные, вонючие жены, вонючие, жирные, страшные.
2: Ой, блядь, долбоёб.
0: И поэтому все танкисты...

0: так бывает? Почему да, так диспидор в мою жопу хуй вставляет? О боже
1: вот
0: мой!
1: Меня, твою...
0: Почему все подрают в танке? У них у всех жены страшные, уродливые. Почему?
1: Ты зачем от темы отошел? Ты сам сказал, что тебе танкисты в жопу встают.
0: Ты давай там не говори.
1: Об этом проблема. У тебя проблемы на этой почве. Почему они тебе в жопу встают?
0: Почему? Потому... Все, кто играет в танки, это такие...
1: Нет, ты от темы не отходи. Сказал тебе танкисты в жопу встают.
0: Когда

0: Сабина, да? Я знаю правду. Богдан знает все про
1: Блин,
0: нас.
1: это весело.
0: Мне
2: Ты же у нас
0: очень...
2: первый, проснись.
3: Пойди водички,
2: Доброе
3: водички
2: утро!
3: ебани, горло сорвешь.
0: Мне очень грустно то, что у всех мужчин,
2: По
0: которые
2: 21-й,
0: меня
2: не стоишь
0: ставки,
2: спорить тут.
0: все женщины страшные, уродки.
3: А ты баба? Ты баба или мужик? Ты
0: Я
3: баба,
0: мальчик.
3: да?
0: Я
2: Он
0: мальчик
2: баба,
0: Богдан.
2: чё?
0: Я мальчик Богдан.
3: Мачеха?
0: Мальчик
2: Что ж
0: Богдан.
2: ты богом?
3: Я Мачеха?
0: мальчик Богдан.
2: А, он пидорас.
3: Мальчик гандон?
0: Мальчик Богдан.
2: Просто
0: Когда
2: жрут здесь.
0: идет война, когда танкист пробивает бурый
4: Два
0: комплект,
4: шесть восемь землю
0: его
4: нельзя
0: жену
3: сказать. Это не
0: пробивает
3: мельница, не мельница.
0: другой дядя, потому что все, кто играет в танки, страшные мужчины, жирные уроды, очкастые, жирные, ненужные никому, и все женщины меняют их на молодых, таких как я, ёбырей. Я ебу танкиста
2: Так, так,
0: женщину.
2: так, погоди. Погоди, ты сказал, что ты пидорас. Не связи с кем.
0: Боже, почему? Боже, для чего? Танкист такой тупой.
2: Богохуй. Тебе это не в тему.
0: Боже, почему такие все, вот кто играет в танки, они, ну, позорники, такие слабые все, конченые,
2: Ну,
0: ущербные.
2: богохуй.
0: Ущербные, вот. Мне, конечно, все понятно, потому что у них женщин нормальных нет, одни уродки жирные. Какая нормальная девушка будет жить с тем, кто играет в танки? Да ни одна нормальная не будет жить. Какая-то уродка
2: За с
0: толстая.
2: кем-то.
0: Мальчики, приветик. Как ваши дела?
5: Привет, Оксан.
0: Привет.
6: Я тут.
7: Сань, привет. Мы пока это берем там такой танк, у тебя такого
0: Мама,
7: нет.
0: заткнись,
5: Ну,
0: пожалуйста.
5: подожди, у меня сейчас, я тебе скажу, есть у меня танчик.
7: Нам надо 907, у тебя его нету.
0: Мама, потише, не кричи.
8: Алейкум салам.
9: Ребята,
6: Меня
9: что
6: 907
9: происходит? Я не
6: говорит.
9: вижу, кто говорит. Ну, в очереди.
0: Моя мама, тетя Оксана, она проститутка.
9: Вот ты дурачок.
3: Пересоздавайте багнут этот.
9: Да, это не
6: Да
9: видит
6: никакой
9: такой.
6: это не баг, это, блядь,
5: Самое
6: чип.
5: конкретное.
6: Это раньше так же говорили, блядь, заходили.
9: Ну а кто
6: Оксана,
9: говорит, ник нужен?
6: это
9: Что
6: если,
3: случилось?
6: это если вы всех с очереди выкинете, тогда не будет. Он в очереди сидит, просто не видно его.
3: Здорово. Да я вам могу сказать, кто это.
9: Кто?
7: Ой, да вообще
6: Это жив...
7: насрать,
6: Кто-то?
7: зачем вы обращаете внимание?
0: Это моя мама
6: Серьезно?
0: Оксана, проститутка, пивная императрица.
3: Это...
7: Жирная.
3: Это пожилая
7: Здоровье,
3: чупакабра.
7: парень.
3: Она... на землю.
7: Блядь, второй появился.
3: Пожилой вапензель, пожилой боец.
6: Вот.
3: Кстати, Камри 3.5, сила, БМВ, могила. Держу в курсе.
10: Здорово, Богданчик.
0: Привет.
10: Хорошего
6: Здорово,
10: стрима.
0: О,
10: Дедушке и
0: привет,
10: Дэнсу
0: Макс.
10: привет передавай. И Жисе на
0: Привет.
10: Вовесе.
0: Макс,
10: Танкисты
0: привет.
10: пидорасы. Закажите сети пиццу, ребята.
0: Привет, Макс, привет. Привет. Макс, привет, Тепломакет. Это я, Богдан, Богом посланный. Я здесь. Ребята, привет.
2: Привет.
11: Привет, привет, малой.
0: Ребята, не хотите у моего папы в магазине купить тепломаркет и газовый котел?
2: Кого? А
0: Газовые
2: зачем?
0: котлы, газовый котел, там разное отопительное оборудование мой папа продает.
2: А зачем?
0: Ну как зачем,
2: Здорово.
0: блин? Там, не знаю, газовая печка какая-то, там, может, нужно отопить.
2: Раз истопили, печка сгорела.
11: Надо комнату пересоздавать.
4: Ой, все, пизда. Такой уебок, блядь. Сейчас сидел с этим даже в комнате. Что
0: Можно
4: хуй,
0: купить
4: блядь?
0: даже, знаешь, какую печку на дровах. Печку на
11: Я сейчас,
0: дровах, блин,
11: короче.
0: купить можно. Он
11: Я
0: продает,
11: сейчас
0: папа
11: комнату.
0: мой,
11: Да
0: печку на
11: тише,
0: дровах. Он
11: сына,
0: бьет,
11: помоги,
0: короче,
11: пожалуйста.
0: чурку нарубит, ну, туда
11: Я сейчас
0: кинет
11: комнату
0: чурку.
11: пересоздам.
0: И прям на дровах печка горит. Закладку чурку туда положит. И оно прям, ну, тепло прям хватает надолго. Чугунная печка. Мой папа продает там. Да.
11: Ну ты и сказочника. Нет таких песен.
1: Что, сори?
12: Какой ник?
13: Я сосу пенис, бля.
12: Ну ты вообще молодец.
13: Как смело ты, блядь, прикинь, ник выбрал, блядь, чувак.
12: Ну бывает, что поди-то.
1: Здравствуйте, на прочет возьмите.
0: Да иди ты нахуй, нахуй, со своим процентом.
12: В натуре. А, Иордан, у тебя проджета, что ли?
1: Да, 46-я.
12: Не, я думал...
0: Иди просто... нахуй со своим проджета.
12: Всё, привет.
13: Какой, смотри, злобный, блядь.
12: Ну, маленький. Маленький и злой. Чего
13: делать? Маленький, а злобный какой, блядь.
0: Я сейчас так папу я... позову, он пиздов надает.
13: Ты чё, маму позови, ёпты.
14: Действительно,
12: как, маму это зови. Кто сказал сейчас? Кто сейчас сказал? Это кто-то из команды был,
0: нет? Моя мама сейчас и так тут в команде.
14: Это Ян.
12: Ян?
14: Ну, сказал мама, значит... Это крейзи.
12: Алло. Иордан тут, нет?
1: Да, здесь я.
12: Шумахер тут.
0: Иди сюда, Иордан, ебаный.
14: Это Волков. У кого вообще?
12: Волков тут, нет? Макс тут, нет?
15: Да, тут я.
12: Это чей голос был, я сейчас не пойму.
1: Это Ян, три шестерки трещит.
14: Я у Яна сейчас отключил голосовой, не знаю.
13: В смысле, Ян?
14: Пока не слышно никого.
12: Это чей был голос пиздюшный, я не понял, блядь.
14: Ты мне скажи, когда он будет говорить, я тебе скажу, кто это.
12: Так я сам не понял.
15: Куда-то с комнаты его закидывал, блядь.
12: Какой ты долбоёб, блядь, мелкий сказал. Алён, как дела?
0: Шлюха Алёна. Пидорка.
14: Зашибись.
12: Опять обманываешь.
0: Шаблоны, компьютер там, блин. Как можно девки играть в танки?
12: Ладно, только не готов, шлюхи, нажимаемся.
0: Только шлюхи могут играть в танки, блин, конченые. Такие, как Лолочка, блин, потаскушки.
12: Так, и смотрите, не дай бог, Аня, которая Crazy Tank, и Алёна, которая Warcraft,
0: я Валера,
12: погибнет
0: Crazy
12: в следующем бою.
0: А нет, я Богдан Crazy Tank.
12: Хорошо, он цена.
14: Что будет?
12: Готов, нажимаем, поехали.
0: Угу. Да-да-да. Писька, на.
14: Крейзи, у нас с тобой...
0: Я крейзи.
14: Мне похер.
12: Она только за.
14: Да, я против.
0: Я не против.
12: Я тоже против.
0: Я не против.
13: Я так и не понял, кто из них мама-то, которая зашла там, играет.
14: Я тоже не поняла, откуда вообще голос был. Мне показалось, с Яна вообще микрофона, он вроде светился, либо с комнаты.
0: Да-да-да,
14: однозначно не
12: знаю. Как Яна-то сейчас он говорит, блядь.
14: Да, я знаю, уже поняли. Короче, да. Читы какие-то, походу.
0: Хуй ты,
12: читы, блин. По-любому. Это Вархог.
0: Хуйлок. Хуйлокок.
12: Почему мы проиграли в прошлом бою, а?
14: Потому что у нас слишком тяжелый сетап.
0: Я
12: нет.
0: Ебал.
12: У них Бурасик 0 хп, блять. Ой, 0 урона.
0: Лолочку.
12: А Е5 0 урона. 44-ка, 1 выстрел, блять. 130-я, блять, ПМ-ка. 0 выстрелов, блять. У нас просто фокуса не было, вот и все.
1: Это неправда.
12: Просто.
1: Просто фокус.
12: Фокуса не было.
0: Лолочка, вот заткнись, блин. Рот.
12: Так, смотри, что творим. У них есть один вот этот
0: я
12: пистолка,
0: не понимаю,
12: да,
0: почему одна... я должен, блин, смотреть и думать о том, что моя мать, Алена, крейзи, шлюха.
14: Я не поняла, ты чего вообще?
12: Ты кто сейчас сказал?
13: Это что такое вообще?
12: Блять. Понятно. Хорошо, тяжами сюда вкатываем. Вот СТ-шки вот сюда вот вкатываем.
0: Я хочу рассказать правду, блин. Это моя мама крейзи, это моя мама. Она меня родилась, бросила. Она проститутка. Мама, вернись ко мне, пожалуйста, Алена Кэзи. Я очень тебя люблю, блин. Ты зачем трахалась и меня родили бы? Если ты меня не любишь, то для чего все это было, блин? А, проститутка? Мой папа сказал, что ты шлюха потасковая, портовая, блин. Давай, блин, вернись к нам, а?
12: Как это сейчас было, блядь, а?
13: Я в шоке.
0: Алёна, ты шлюха вонючая, крейзи, блин. Ты меня бросила, меня Богдан зовут, если ты забыла. Я Богдан, я Богом данный.
13: Ой, блин.
1: На жалость давит.
0: Крейзи, блин, шлюха, блин, дурная, блин.
12: Короче, я понял.
0: Моя мать, я хочу, чтобы все вы слышали сейчас, блин. Моя мать продавала свою пизду. Меняла меня на украшение. Шлюха, молчи, Алена. Мать моя, женщина.
16: Это, блядь, не Алена, завали.
0: Ебал, тоже закрой, проститутка. Вы все проститутки тут, блин.
16: Гандон заднеприбыль.
0: Проститутка дурная, дура, блин, пустышка. Шаболда, шлюха, дрянь, волба, вот, блин, иди
12: нахуй. Бля, давайте поугараем просто боёк.
0: Собрал тут вот команде одних проституток, блин. Что, нормальных не было девок, блин?
12: Так ты самая первая проститутка.
0: Нормальных девок нету уже, что ли, блин, дефицит? Шлюхи они, да, пошли?
12: Ты шлюха.
16: Нормальная девка,
0: заткнись,
16: да?
0: Блин, быдло, вонючая алкашка, проститутка.
12: Так ты проститутка.
0: Да-да.
10: Ну не спи.
0: Сама проститутка.
10: Пожилой богдановский пиздюк.
12: Ой, на.
0: Сама проститутка. Вот ты проститутка, если ты девки, вот это кома, мама, мамулька. Если ты проститутка, так ты это признай, блин. Зачем ты скрываешь это?
12: Так, СТ, смотри сюда.
0: Шлюха! Моя мама! Я тебя любил, я так хотел, чтобы у нас была крепкая семья. Но ты оказалась шлюхой, я очень обозлен на тебя. Мама уходит от меня.
16: Это что за подстава,
0: шлюха,
16: реально?
0: Молчи!
16: Что это за хуйня?
0: Шлюха, кобыла,
12: я мне, даже не вижу, что ты говоришь.
0: Моя мама, ты ушла! Как уходит в небо,
16: ебанутая,
0: журавель,
16: блядь,
0: шлюха, как уходит в небо, журавель, так ушла моя мать ебаться с армянами, моя мать ебалась с армянами в гараже, пока я рос, а теперь она сидит играет в танки, а у меня понос, что же ты, мама, такая проститутка,
12: остальные вот сюда вот летают.
0: Моя мать проститутка. Заткнись,
16: да,
0: шлюха.
12: Твоя мать может быть и проститутка. Хорошо. Твоя мать проститутка. Хорошо.
0: Команда,
12: хорошо, нам об этом
0: команда состоит
12: нужно.
0: Из проституток.
12: Нет, команда состоит из проститутки твоей мамки.
0: Нет, вот это моя мама, да. Она в команде. Алена Крейзи.
12: Нет, твоя мама.
0: Алена
12: это
0: крейзи,
12: не Алена, блядь, иди нахуй.
0: Какая разница, она крейзи у меня полная, шлюха.
12: А, они опять сейчас заберут базу, да?
0: Да, потому что моя мать шлюха. Алена,
12: да, шлюха,
0: крейзи.
12: Это твой род, блядь.
0: Итак, погнали, сейчас будет песня душевная про маму. Раз, два, пошел, мама, привет.
16: Сибись отсюда, блядь.
0: Заткни, шлюха, не ори на меня.
12: Пиздец, блядь. Ебало свое завали,
0: ебало,
12: нахуй, блядь,
0: ты завали,
12: меня рот не раскрывай, блядь.
0: Кукол,
12: кукол,
16: кукол,
0: ебаный,
16: кукол,
0: Серега, пидорас, кукол ебаный.
16: Иди нахуй,
0: сука, блядь. Иди нахуй, шлюха ебаная. Шаболда, шлюха, дрянь, волокно. Хуйло пробитое.
13: Я в ахуе вообще.
0: Проститутская, блядь, дрянь, гамно, блядь. Мама! Когда ты, блядь, уже мне деньги платить, алименты будешь, а? Скотина. Дрянь вонючая. Какая ты слабая, блин, у меня. Честно сказать.
12: Вот, и смотри, прикол. Комната закрыта, да? Вот это вот Иордан, раз.
0: Синему
12: морю. Полков, два.
0: Зеленой земле. Плыву я.
12: А это был Макс.
0: Заткнись, дурак, я маме песню пою.
12: Это же не Макс, да? А кто это был?
0: Корабле, на белом своем корабле, на белом своем, блядь, корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к своей маме.
12: Ну и кто это был?
0: Калюни Крейзик, шлюхи единственные на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны, блядь, и ветер. К своей маме Алёне Крейзи шлюхи, к единственной такой дубине на свете. Шо? Скорее до земли! Я добраться хочу! Я мама, я приехал! Пососи мне хуй! Я ей закричу! Крейзи шлюха! Я не пойму, мы когда поедем воевать?
11: А что такое? Потише сделай, чувствительность.
17: Очередь, связь, СТ.
0: Ребята, помогите, пожалуйста. У меня мама Лолочка уехала в Ирландию и бросила меня. Ее там ебут греки. А я остался один.
17: Слышишь?
11: О, блядь, что происходит?
17: Эту комнату взломали, это сейчас так и будет. Мы его не видим, надо будет пересоздать комнату. Либо играть с этим.
3: Да не, давай пересоздавай. Ну,
17: я тебе говорю, комнату взломали, уже было такое.
0: Комнату взломали, как когда-то, ну, целку Лолочки взломали, пробили дырку, плеву нахуй за лупой снесли, блядь, с хуям собачьим. С разгона, блядь, хуй вошел в пизду и к хуям собачьим пробил нахуй эти ворота, блядь, целочные, блядь. Лолочки, блядь, к хуй засунули, блядь, и пробили врата эти ебаные с плевы, блядь. К хуям собачьим распотрошили ебаные, блядь. Это, блядь, как она, девственная.
18: Желательно это, ты бурасик, если есть.
19: Хорош себе за щеку дергать.
18: Так, ну это, короче, либо 1996, либо Ростик. До свидания.
0: Да-да, до свидания. Пусть ветер унесет воспоминания.
18: СТ-шка надо.
0: Как Катуа-Катуа не может заниматься сексом два раза в день. Если бы она могла, я бы уже давно с ней трахался бы. А так она фриидна, извини, давай. Ты меня
11: только смотрите. Зачем-то.
0: Пока, гудбай, Америка. Прощай, Американо.
18: СТ-шка надо.
0: Ай, блин.
6: Рито, на связи, ТСК есть?
20: Да.
0: Нахуй мне твоя ТСК, пидор, сын шлюхи, блядь.
6: А еще раз, малыш, повтори что-нибудь, подожди. А то я кое-что не расслышу, хочу проверить.
20: Да-да.
10: Вот как сухо.
6: Да не-не, Рито, я хотел этому другого подъебнуть. Это сейчас я ТСК кину.
10: /youtube.com/shorts/zsdvk5.
0: Ебал твою толстую мать.
10: Креатуре равно шаре.
21: Черт, дурь. Блять, Анатолий, он вышел уже.
0: Я бы вам пидорасом-то хуярил бы пиздачок бы, блин, уроды. Ребята, продаю сахар кому надо. У меня бабка померла, залежи сахара остались. Кому продать? Меняю на випку в Бравер Старс.
22: Машка, подумай,
0: да им не поможет удача, они все кончены, они мне хуй сосали.
23: Богданчик, а ты чё сбежал, сука, да?
22: Я ещё не
23: ты видел, куда сбежал, сука, блядь? Богданчик! Богданчик, отвечай, блядь.
0: Долбоёб.
11: Закрой.
22: Блин, как бы я попал.
11: Закрой, легионеры видят отряд.
0: Никто не хочет пососать мне хуёчек, долбоёбики, а?
24: Все, распускай нам, по-новому собирай.
22: О, да, ребята, без обид, смотрите, как бы, просто, как
0: да
22: бы,
0: как можно покидает. Тебя обижаться, умственно отсталая ты дурочка, блин, иди ты нахуй, да, да, да. Пидор. Отряд? Тупой пидор, да. Очка, ты иди нахуй.
22: Покидаем отряд. Просто все
11: ребята, травы. Сейчас мы будем
0: команда
11: опять собираться.
0: Команда пидорасов, команда долбоёбов, тупых. Какие же вы конченые. О боже.
11: Ребята, я собираюсь сейчас, кидаю всем
0: привод. Да заткнись ты уже, ебон, блядь, толстопузый, блядь, алкаш. Урод.
22: Подожди, слушай, а мне всегда интересно было, вы когда находитесь не в команде, а вы слышите, как бы, что вам говорят?
0: Да, мы слышим.
22: А, отлично.
5: Ну, бля, так я только вышел, давай выходим.
22: Все, Лень, выходи.
0: Команда пидорасов, тупорылых хуесосов, пожалуйста.
22: Ну, слушай, я бы с тобой поспорил насчет того, что у тебя
0: давай,
22: есть там еще
0: позадание. Давай побазарим, давай поговорим, я расскажу тебе о своем папе, какой он крутой, какая у него крутая машина, Лада Веста. А ты похвастайся своей жизнью, пожалуйста. Расскажи мне о себе.
22: Б3-й Passat, вопросов нет.
0: Мой папа купил себе новую Ладу Веста. Что ты на это скажешь?
22: Отлично.
0: Что? Ничего?
22: Это трогательно.
0: Вот спасибо, и пожалуйста. Давай. Кусай удачи. Локти, завидуй молча, неудачник. Мой папа купил себе Весту. И теперь он даже не хочет себе искать новую невесту. Потому что он ебется теперь с Вестой. Это его новая невеста. Потому что мой папа дебил, ему похуй, что ебать. Он ебал собаку, я помню, как-то по бухе, что ебать. Певца въебал, говорит, ля, ебать. Бобик, Бобик, и начал его ебать. Говорит, ля, сынок, как папа умеет. Я говорю, папа, ты дебил? Он говорит, да, я дебил, ебать. И раз, я говорю, ты что, дебил, блядь, не надо, блядь. Он говорит, да мне похуй, блядь, я дебил, блядь. Раз, и начал бегать, прыгать, как мартышка, бля.
7: Раз, два, три.
0: Три, два раз.
7: Что? Что это было?
8: Привет всем.
7: Привет.
0: Привет.
2: Здорово.
7: А кто сейчас говорил? Валик, ты слышал?
2: Да, слышал.
7: А что это было?
0: А что это было? Ха, брат.
2: Ну, это, по-моему, то, после чего распускают команду.
0: Дурак.
7: Но...
2: Да.
7: Ну, хорошо, тогда давайте всем спокойной ночи.
0: Чё, блядь? Мама, не уходи, пожалуйста. Боже, какая она шлюха. Моя мама такая проститутка оказалась, она ушла от меня опять. В очередной раз. Ну и пошла нам нахуй.
9: Пацаны, пацики.
5: Подожди, поищи, блядь, из жабы, в напарника надо списать.
0: Да заткни свое ебало, ты либо идешь играть, либо идешь нахуй.
8: Ага. Ты что-то не понял. Вот этого сразу, да.
5: Иди, блядь, спать нахуй.
0: В игре тоже самое будет. Если вы сейчас пиво выпили, когда играете, то вы не люди, а говно.
5: Да? Ты так да. Уверен, блядь?
0: Уверен. Как если батя, ты, блядь, пидорас, сейчас, ну, играешь в танки,
5: как вы батя,
0: и пьёшь вот пиво, это людя, то вот ты это пидорас, людя. Вонючий. Урод.
8: Вот это вот дитё говорит, что вот его сейчас реально сейчас найди и просто сейчас прикрепи его маму в жопу выебать.
0: Я сейчас приду тебя выебу, твою маму старую, уродец.
8: Я тебе говорю, знаешь, что будет дитё опять?
20: Давайте идём технику, бой уходим, я не слышу.
0: Найди, тебе пососать дам, урод вонючий. Ты лох, ты даже не мужик, алкаш ебать.
8: Подожди, это ты сейчас серьёзно говоришь?
0: Да серьёзно говорю, тебе уёбку, блядь. На меня не пизди лучше, я крутой.
8: Я и папу твою жопу выебу.
0: Он тебя басы даже не оглянется, дурак.
8: Ой, я про его папу тоже жопу выебу.
0: Что, серьезно? Прям возьмешь и выебешь? Серьезно? Ты пидор, что ли? А вы все здесь пидоры, это же танки, боже, куда я пришел?
5: Пали нахуй отсюда, ебать.
8: Да нет, ты не пришел, ты пришла.
0: Пришла твоя мама к моему папе, долбоеб.
8: Вот слышал, представляешь, вот это вот дитё вот разговаривает. Вот сейчас к нему реально, там где он сидит за компьютером,
20: да?
8: Подъехать. Да. Он уже обоссится, блядь, он будет ссаться.
5: Он будет плакать нахуй, блядь, извинения просить на колени, да? Там нахуй.
0: Перед танкистом, ну приезжай.
8: А представляешь, что будет сейчас с его мамой?
5: Ты уверен, блядь? Ты сука, знаешь?
8: Не, уже не первый, блядь, не
20: подъехал.
0: Я что смотрю, вот крутой такое, здесь, блядь. Прям приезжаешь, разбирайся. Да на
8: ты вообще понимаешь, хоть ты с кем-то разговариваешь,
0: с лохом ебаным, попуском.
8: Ребят, хотите прикол? Ну, ты хоть понимаешь, с кем-то разговариваешь,
0: ты мужчиной станешь тряпошный.
8: Тебе еще раз говорю, ты хоть понимаешь, с кем-то разговариваешь?
0: Да, с долбоебом, который играет в танки и пьет пиво. Иди нахуй отсюда. Да. Лошара. Пизды получишь. Хорошо.
8: Ожидай завтра, дитё.
0: Хорошо, я буду прям ждать тебя стоять целый день. Во сколько там мне ждать тебя?
8: Сейчас, подожди, я тебе через добавлю, чтобы ты не сбежала.
0: Ага, да, именно. И по ICQ меня найди еще придурочный. Я сейчас папе скажу, он тебе дурака, блядь, сейчас на расстоянии уничтожит.
8: Да я папа твою жопу выебу, дебил ты тупой, блядь.
0: Да ты что, правда что ли? А ничего, что мой папа тайский
8: переворол? Таких пап уже в жопу выебали, знаешь сколько, блядь?
0: Ты нормально разговаривать научился, хуйло.
8: Да иди ты нахуй, я с кем? С тобой, с пидором разговаривать?
0: Ты хуйло беззубое.
8: Да ты живот тупое, блядь.
0: У тебя там один зуб остался, и хоть выбить, блядь, что-нибудь с тебя, дурака, блядь. Надеюсь, золотой,
1: слышишь,
0: блин.
1: Денис, ты герой, у тебя, блядь, на потоке давно веселит только Мишаной батон.
0: Да, папа,
1: твои слюнявые хуйсосы забанили одного, так теперь врата
0: попробовала
1: смотреть, как тебя попускали.
5: Ты, блядь, за если бы то
1: стремить тебя смотрела бы ноль.
5: За слова научись отвечать, блядь. Не папе, блядь, скажу, не папе, блядь, скажу, сука.
0: Да, скажу.
5: Стекло ебаное, блядь.
0: У меня папа крутой спортсмен, блядь, боец, воин.
5: Да похуй, нахуй,
8: блядь. Да насрать на твоего папу, блядь, а тем более на твою маму, ты дитё малолетняя, блядь.
5: Ты, сука, тебе 18 лет, ты за свой
8: багаж. Ты даже не осознаешь, с кем ты разговариваешь, кто здесь вообще в танке сидит.
0: Кто в танке сидит?
4: А кто в танке сидит? Я в том что папа твой.
0: Вылези из танка,
8: блядь. Папа, мама, блядь, хуесос, блядь.
5: Давай приезжай, нахуй.
0: Вылези из танка,
5: не пойму, кто там.
4: Папа, блядь, шара, ты говно.
5: И тебя, блядь, и твоего папа.
4: Ты говно.
0: Вылезь из танка.
5: Ты что, говна, блядь?
0: Я не вижу, кто там сидит.
5: Значит, ты папа,
0: чтобы
5: я
0: понимал,
5: папа
0: с кем
5: такой же,
0: общаюсь.
5: Значит, ты, блядь, Тарас ебаная, блядь.
0: Ты лох ебаная, ты по жизни никто, ты тряпка.
5: Лох? Лох это ты, сука. Обоссанная тряпка
0: мой
5: ты,
0: папа,
5: блядь.
0: Мой папа таких обсуждает.
4: Обоссной,
8: обоссной.
4: Хотя что-то из своих слов.
0: Вылезь из танка, перейдем.
5: Давай, блядь, звони, нахуй, я можно написать.
0: В танк залез, ублюдок.
4: Я сейчас прыгаю из танка и попу тебе заеду.
0: Ну, Паша, ебан, ты пиво сначала допей. Пиво допей сначала,
8: я покажу ролик, что будет с ним.
5: Одно и то же, ебать.
0: Дурачки конченые. Вы когда мужчинами станете, тогда и разговаривайте, тряпки.
5: Ты сколько хоть жизнь видел, ты, пидор, блядь,
0: нет, пока что, еще все впереди, мне 18 лет, а тебе?
5: Ну, пизда тебе у нас.
0: Да?
4: Вылези.
5: Ебать ты, сука, именно так...
0: Вылезь из танка, чмошник. Я хочу узнать,
5: как
0: кто ты есть вообще по жизни. Мне
5: тебя
0: кажется, ты
5: так
0: пидор.
5: Ебал набить нахуй 18-летнему пидорасу, блядь.
0: Да? Ты только таким и можешь набивать, тряпка.
4: Ну, тряпка, а ты погрузи-то все
0: хочешь? А ты вообще алкаш ебальник закрой. Допивай свой алкоголь и иди нахуй отсюда. Чё ты мемлишь там?
5: Как его выкинуть, блядь? Хэ, выкинь его нахуй.
0: Выкинь себя отсюда нахуй, блядь. Залез в танку, ёбище. Ты запрятался от меня, от Богдана? Хуй тебе.
8: Нихуя вы какие дерзкие, ебать.
0: Пизды бы дал каждому, уродец, блин. Наебашил бы каждого.
8: О, слышишь, я уже посмотрел. Это чмо, во-первых, с Украины разговаривает.
14: Мальчишки, привет.
0: А еще откуда?
14: А кто это говорит?
5: Ты в армию не пошел, блядь.
8: Оно с Украины разговаривает.
5: И ты? 18 лет, что ты в армию не пошел, пидор, блядь.
0: Украинский IP-адрес, да, высветился. Блин, как ты меня
5: нашел? Куда он это? Ты, блядь.
0: Как ты меня нашел, красавчик. Дурак, блин? Ты что, спецагент какой-то?
4: Да? Что?
8: Ты вообще понимаешь?
5: Да нашли,
0: а кто ты такой, блин?
5: Нашли, сука.
0: Ты что, полицейский?
5: Пизда тебе, блядь.
0: Ты полицейский?
5: Запускай ракету, ракету запускайте, блядь.
0: Какую ракету? Ты максимум пернуть можешь себе, блядь, в стул, дурачок.
5: Ты ебало, сука,
4: обоссал. Дальше, что ты? Ты услышал, что хотел? Да.
0: Ты заткнись вообще. Придурок.
4: Пирож.
0: Пизды получишь, да? Да пиздите скоро, блин.
5: И что будет, блядь?
0: Мой папа
5: шо
0: тебе,
5: будет?
0: Блин, просто пиздец.
5: Мой папа будет хуй сосать нахуй. А ну дай трубку, дай наушники папе.
4: Ну, ты его что, попался решил или что?
0: Сейчас позову
5: наушники папе, дай.
0: Я сейчас
5: позову. Давай, батя,
8: одно дома.
4: И мне это не сложно, поверь.
8: Я не понимаю, как его найти, это, блядь, 5 минут.
5: Батя, зови, давай, блядь.
0: Сейчас позову. Папа, иди
5: сюда. Давай, зови.
0: Папа, иди здесь, какие-то лохи выебываются на меня. Папуль.
5: Давай, зови батю, блядь.
4: Ну-ну-ну. Интересно стало.
0: Тут какие-то лохи, да. Лохи. Ну, как обычно,
8: ну, тряпки. Ну, иди твоя папа.
0: Тряпки, да.
5: Где твой батя, блядь?
0: Да, да,
8: ну, подожди. Давай сюда папу.
4: И что?
15: Алло.
5: Еще раз сказал, чучело.
23: Ты как моего сына, сука, называл? Как он тебя называл, сынок? Как этот хуй тебя называл?
0: Он меня пидорас, он
4: сказал, что я пидорас.
0: Он сказал, что я пидорас.
23: Ничего, ты че, сука, охуел, ебать?
5: Да не только ты пидорас, ты еще и женщина, сука, тупая, блядь.
23: Слышишь, ты, дерьмо, блядь. Ты свой номер диктуй, я к тебе сейчас, блядь, подъеду, ебасос несу, блядь.
5: А мне диктовать не надо, я тебе завтра сам подъеду.
23: Тряпка, ты ебаная. Подъезжай, нахуй, я тебе чучело рака обоих, блядь. Пидорас, сука, ебаный, скунс ебучий. Я тебе, сука, блядь, так наебеню, нахуй, ты мне охуеешь, пидорас. Всю команду твою, всю роту эту выебу, всех пидорасов этих команд.
5: А ты сосать будешь у всей роты, блядь, пидора, блядь.
23: Я только на зоне отсидел, блядь, еще отсижу надо будет. Понял, пидорас, ебать. Как ты, сука, блядь, гонял и буду гонять. Такие, как ты, пидорас, я, сука, у пятерочек каждый день денег просят, тварь, блядь. Мразь, ты, сука, хоть в армии служил, ты тряпка. Ты знаешь, кто я такой? Я генерал армии, ты чучело. Пидорасы ебаные, сука, тряпки ебаные. А ну-ка нахуй, ша, отсюда рты позакрывались, съебитесь нахуй, пока живые, блядь. Чмошники ебаные, блядь. Я воин, нахуй, воин света, блядь, а ты тварь ебаная. Дерьмо, сука.
5: Где ты воюешь, пидорас?
23: А, пидорасина ебаная, сука. Я об тебя ноги вытирал.
5: Ты на параше воюешь, блядь, тебе еще раз говорят.
23: Я тебе, ты откуда будешь, ты клоун ебаный? Я сейчас, блядь, ребята наберу нахуй.
5: На параше, сука, сидишь, блядь, ты воюешь, пидор, блядь.
23: Мразь ты ебаная, да пизделся нахуй.
5: На параше,
23: блядь, Антон сраный. Давай, сука, молись, уебище, блядь. Да пизделся в этих танчиках ебаных, пидорасы.
5: Я тебе еще раз говорю, ты, сука, сосать будешь.
23: Я вам, сука, за сына бошки подбиваю. За сына бошки подбиваю, нахуй.
4: Давно.
23: Ты вообще заебал там, пиздишь, блядь, уебище пьяное, блядь. Иди нахуй отсюда, тряпка, блядь.
4: Я это решил так.
23: Уроды, сука, ты смотри, ебать, за сына я вам бошки
4: подбиваю. Да, во-первых, мощный.
5: Да ты что, блядь,
4: бошки подлетают,
5: что ли? Ты
4: говно, блядь, ебать.
23: Кого ты выебешь, сына моего? Я тебя, блядь, выебу, ты пидорас.
4: Да, во-первых, полномоченный.
23: Педофил ебаный, я тебя, сука, на зону усажу за педофилию, ты пидорас. Кого ты там выебать собрался, ты, дерьмо, блядь.
4: Ты чё хочешь, ты чтобы мы подъехали, мои ребята?
23: Подъезжай прям сейчас с ребятами, я пизжу всем ебаная, вашим ребятам, блядь, хряк ебаный, иди пиво засоси своё. Я уёбище, блядь, тряпка, сука, тьфу на вас, блядь, дерьмо, сука, блядь, какие ж тряпки здесь в этих танках, сынок, не заходи сюда больше, тут одни
5: пропуски. Прямоприёмник, нахуй, закрой свой, если
23: тут одни тряпки, нахуй, блядь, это, сука, игра не для мужчин, я тебе сколько раз говорил, не заходи сюда, здесь одно дерьмо сидит, да, биомусор, блядь, сынок, блядь, мне лучше поиграть в свой любимый Genshin Impact, это хуйня здесь, пидорасы.
5: Ты что, английский выучил, нихуя себе, блядь, Genshin Impact, блядь, поиграй, блядь.
23: Ты чё, уебан, там корчишь рожу свою, блядь? А? Тебе сколько лет, ты падальщик? Ты на сыновья годишься, блядь. Genshin Impact.
5: Блин, нахуй, блядь.
4: Ты слышишь, я заходил в
5: пидор старый, блядь.
23: Пидор старый, сука. Мне 54 года, ты чучело.
4: Пососен.
23: Уёбище, блядь,
5: ты насосался. 4 года столько насосался, что так разговариваешь.
23: Слышишь, ага, ты, блядь, да. Сиплый, блядь, сиплый.
5: На зоне
23: сиплый, я смотрю, ты сам из здесь
5: деревьев. На зоне
23: уёбище. Вы себе подписали смертный приговор, пидоры. Всё.
5: Ты на параде сидел,
23: ты хуй. Ты, блядь, задни рот, нахуй, свой, тряпка ебучая, блядь.
4: Сосать будешь нас у всех.
23: Сосать будете вы у моего сына, пидорасы.
5: Сосать, пидор, блядь, вместе с сыном своим, блядь.
23: Уёбище, сука, вы никто, нахуй, вы дерьмо, вы не мужчины, сука. Я вас, сука, твари, блядь, отправлю параши драть, блядь.
4: Всех, я тебя нахуй отправлю, нахуй.
23: Всю команду, отойди нахуй, всю команду отправлю параши драть, пидорасы, блядь.
4: Ну, закрой.
23: Ты ебальник свой не открывай, алкаш ебаный, блядь. Выйди из танков, нахуй, не позорься, блядь, тварь пьяная. Пошел вон отсюда.
4: Чё скажешь?
3: Гонянные гражданские сидят, сука, передо мной, сука, перед летчиком выебываются, а он, блядь, повыебывается нахуй.
12: Какой ты нахуй летчик на параше, ты летчик, сука,
5: Ебать, ну, сука, ты, блядь,
3: сука, гражданский, сохранитесь,
12: он сидел, он летчик, блядь, не определись, пидор, кто ты, блядь,
3: обращайся ко мне, как прапорщик.
5: Ты кто, блядь? Ты кто вообще, блядь?
3: Ну, обращайся, блядь, ко мне, как к прапорщику.
12: Брат, дебил ты тупой, блядь.
3: Да ты вообще сиплый ебальник,
24: сука. Обращайся, блядь. Чего
12: тупой, блядь?
24: А?
3: Сынок, что ты здесь сделал? Что ты с ними делал, сынок? Хочешь, я их
24: прибью? Да нет, его рот не влезет, блядь, мой сынок, блядь.
3: Хочешь, сыночек, я при тебе сейчас обоссу этих пидорасов. Хочешь, радулечка?
0: Да, папочка,
24: сынок, я хочу, чтобы тебе в рот не влезет.
0: Уничтожь их, папочка, обоссы этих дурачков, просто унись их.
24: Давай.
5: Зимой, зимой, блядь, ты какой
3: сынок, ебать, да я за тебя их развалю нахуй.
24: Да, сюда, нахуй.
3: Они, сука, будут инвалидами у меня, блядь.
5: Каждый из
3: этих пидорасов, сука.
24: Я блокирую это говно, нахуй.
3: Уебища, сука, ты смотри,
5: нахуй. Короче, ладненько, давайте, блядь. Перезапусти, блядь, клан, нахуй, просто, и всё.
3: Я удалите, тебе клан давай. Перезапущу, нахуй, сука. Я тебе, блядь, блядь, так перезапущу все нахуй. Тебе мозги перезапустятся, дура ты ебаная, блядь. Чучело, блядь, пидорасы, сука, тряпки, блядь. А? Вот, сука, понапивались, как бомбят, жест.
24: Бандеры, да, не то что это, русские, да, а бандеры.
3: Иди нахуй, каши ебаны, ты еще здесь, что ли, блядь, уже все вышли, ты уебище сам сидишь, тупорылый, блядь, выйди нахуй отсюда. Здравствуйте. Здравствуйте.
13: Да не, это кто-то вообще выхватывает, короче.
15: Да, это, сука, все, это пересоздавать надо, блядь, опять.
3: Здорово, мужики, мы же ёбнем, а? Что таки праздник завтра, блядь, мы же ёбнем, а?
5: А кто это
13: говорит? Ну вот же завтра, блядь.
15: Это пересоздавать надо.
3: А я парни, сегодня пересоз... уже, я сегодня уже начинаю всё здесь праздновать.
15: Да это запись, не ведьтесь.
3: С праздничка, мужики.
15: Пиздец вообще.
3: А может сегодня я все-таки начал выпьем, а? Может что, ну мужики, давайте за нас, за мужиков.
15: Заткнись.
3: За ВДВ нахуй. За ВДВ, за нас, за воина, ВДВ.
16: Дедушка, привет. Как твои дела? Все хорошо? А? Набери, пожалуйста, хорошо. Влада и скажи, что его призывают служить на Донбасске армский военкомат. 79 миллиардов 788 миллионов 738 тысяч 39.
13: Да скинет, кинет, пересоздаст, вот просто у нас какой-то появился.
3: Заводовым нахуй! Заводовым нахуй!
13: Да не говори! Ну.
3: Заводовым, мужики, нахуй! ЗВДВ расплескалась,
16: да где? Вся родная. Или ты снижаешь с обещанием? По дому смотрю, вот такие варианты. https://www.krasnoyarsk.chian.ru/sali/sukurban/23364948 только чуть дешевле.
3: Расплескалась моя синева. ЗВДВ нахуй. Да, сука.
25: 277 есть?
26: Есть.
25: У кого?
3: Короче, есть. Я сейчас сижу, да? Я сейчас сижу, да? И меня сегодня... Я сегодня отдыхаю.
26: Крики-то два... У меня был 277.
3: Я сегодня отдыхаю, сегодня праздник, и завтра
25: подожди. Это кто пиздит?
26: Не знаю, он во второй комнате подряд уже, ребят.
27: Да-да-да, он только что тоже с другой мы были, там он опять себя зашел. Ладно, давайте удачи, ребят.
25: Давай.
3: Я себе купил Ладу Весту новую, я сейчас ликую.
28: Он, походу, не отображается.
25: Тихо, тихо. Так, у меня свой зашел. Руди здесь, да? Руди. Руди здесь, да, бля, пацаны.
2: Сейчас я.
25: Ну, бля, что я могу сказать? Минус 277.
6: Ставь. 3-4-5-0-D.
28: И он пиздеть будет.
25: Да я вот тоже думаю. Вот как быть теперь, сука?
10: Это про кого?

0: Что за нахуй это был все?
1: Да. Больше никак нужно комнату пересоздавать.
2: Ну а как, да? Даже не моргает никто.
1: Да его нету, блядь, это через программу хуярят.
0: Этот, там, прикинь.
3: Вечерний пьяный, отмечаю признание ДНР.
4: Блядь, как можно быть настолько тупым? Это просто пиздец. Тупорыло, иди смотри, давай поженимся. Или одноклассники, вот твой уровень игры уж точно не для тебя, заупища. Я спал в рот у.
3: Я не слышу. Да. Я что-то нихуя не понял. Да. Я не понял.
0: А что за долбоёбы здесь? Я в ахуе.
3: Купил себя Ладу Веста. Купил Ладу Веста. Что скажем, мужики, про машину Ладу?
5: Молодец. А там возьми с полки пирожок и банку вазелина.
3: Я купил себе Ладу Весту новую. У тебя машина есть, техника? Чмошик.
0: Лада Веста чисто работяга.
3: У меня Лада Веста новую взял с кондиционера. Сегодня кредит взял. Я сегодня отдыхаю.
6: Ух, ебать.
3: Хорошо, праздник сейчас строй перед 23-м. Вот Ладу Весту в кредит. Заведуй молча, пидор, блядь.
5: Молоток.
0: А сколько ты отдал за Ладу Весту?
3: 1 400 000 вышло.
5: Ебать. Вообще молоток.
3: Ты долбоеба, с кондиционером здесь коврики, что здесь евроковрики. С кондиционером, тварь, ты видел цены какие? Я сейчас, мразь, сейчас ничего не купишь за эти деньги, блядь. Я урвал себе ладочку.
7: Ты нахуй, блядь, турбанелла, ебаный, брат.
3: Лада Веста и Свекрус. Понял меня, чучело? У тебя какая техника? Машина имеется вообще? Ты фиг ебучий, блядь. Балконный воин, гнида.
6: Он же только услышал про педика, сразу заступился.
8: Что за херня с Ладой Веста? Кто это вообще говорил?
3: Меня, братан, поздравь, я купил в кредит. Всех с праздником, с наступающим, мужики, желаю вам всем, как меня, чтобы Лада Веста была новая. Хочу все, чтобы счастье пришло. Ладу Весту всем. Ладу Весту всем, Ой. Пацанам. С кондиционером, чтобы коврики евро. Ева коврики, антенна плавник, чтобы усилена была, децибелы. Я не слышу вас, женщины. Да. Да.
1: Что-то мало тут танкистов в такое время еще.
3: Да, сука.
1: А нет.

0: Суки, блядь. Молчат, блядь. Да. Кто? Чела?
1: Привет.
0: Здорово. Иди нахуй. Я сегодня немного не того. Я сейчас отдыхаю, пиво пью. Ты пиво пьешь сейчас, скажи? Есть нормально здесь мужчины, которые сейчас отдыхают нормально, блядь. Пиво пьют. Они все обычные такие комнатные, блядь. А? Если что. Блядь, что-то они вообще сегодня
1: Здорово, дед.
0: неактивные. Что-то они вообще неактивные сегодня, брат.
2: Сервис справа, ребята, TeamSpeak.
0: Нихуя себе, животные додумались пользоваться сторонними программами для общения в танках. Нихуя себе.
2: Блядь, соси хуя, Грачевский, бля, мы тебя уже выкололи, блядь, иди
0: Ха,
2: нахуй.
0: ебать вы, сука, олухи ебучие. Да я вас выебал в жопу уже давно, блядь. Хули, блядь, там уже, блядь. Кажется, после драки руками не машут, ебать. Иди ты нахуй, тюфячина, ебать. Ты фуфел, блядь, иди нахуй, ебать. Я ваш TeamSpeak нахую накручивал, ебать. И елу нахуй делал, ебать. Чмоха. Сосать. Вы все
2: А
0: не
2: Грачевский,
0: мужчины, блядь. Когда вы уже,
2: Грачевский, у тебя
0: сука,
2: жена есть?
0: когда вы
2: А Грачевский,
0: мужчинами,
2: у тебя
0: блядь,
2: жена есть?
0: станете уже, пидоры, блядь.
2: У
0: Вы
2: тебя жена
0: женщины,
2: есть?
0: блядь.
2: У тебя
0: Я сегодня
2: жена есть?
0: нахуй отдыхаю. Да нахуй мне жена, я чё, каблук, иди нахуй, тюфяк ебаный,
1: Ты
0: блядь.
1: пидорас, да? Ты пидорас, получается.
0: Я, значит,
1: Попу ебал.
0: сегодня
2: Да, давай.
0: отдыхаю, сука. Я сегодня отдыхаю. Завтра праздник,
2: Я
0: сука.
2: тебя настиг.
0: Сегодня я уже отдыхаю, ебать. Сегодня я уже в ауте, ебать. А ты, пидор,
1: Ты
0: ебать,
1: пух
0: и
1: ты.
0: шаг сиди, нахуй, там молча, ебать. Свою женушку поебу,
1: Ты
0: ебать.
1: петух.
0: Она,
1: А
0: нахуй,
1: ты
0: тебе, кстати,
1: петух.
0: вообще
1: А ты
0: никакущая, блядь.
1: петух.
0: Ты пидор, ёпта. Я
1: А ты
0: мужчина, я
1: петух.
0: самец, я ВДВшник, ебать. Я воин,
1: Ты
0: нахуй. Ты так вот,
1: петух.
0: ебать. Иди нахуй,
1: Ты
0: ёпта.
1: петух.
0: Ты конч.
1: Петух.
0: Ты
1: Петух.
0: сосал и будешь
1: Петух.
0: сосать. Ясно?
1: Петух. Петух.
0: Все нахуй.
1: Петух. Петух.
0: Хули ты квакаешь, как женщина, ёпта?
1: Петух.
0: Я понял, то
1: Петух.
0: ты петух, как раз кукарекаешь, ешь, ебать. Вот
1: Петух
0: два
1: ты.
0: слова, ебать.
1: Петух ты, потому что у тебя жены нету, блядь, понимаешь? А ты
0: На
1: нахуй
0: нахуй она мне
1: ебался.
0: нужна, что, долбоёб, что ли?
1: Ты выдаваешь, что
3: Ребят,
1: блядь.
3: у него
1: Ты
3: их дохуя,
1: петушатник.
3: блядь, поверь.
0: Ебать, да ты пидор, ёпта.
1: Ты петух.
4: Танк,
0: Может,
4: что за
0: бля.
4: танк нужен?
0: Ты
1: петух.
0: Слышишь, вот, может, у тебя еще и
1: Ты
0: дети
1: петух.
0: есть?
1: Ты петух.
0: Я понял.
1: Ты петух.
0: Я понял, ты
1: Ты
0: два
1: петух.
0: слова только выучил. Блядь,
1: Ты
0: пиздец,
1: петух.
0: нахуй, бедный мужик,
1: Ты
0: нахуй,
1: петух.
0: жена, ебать, на яйца носила, что
1: Ты
0: только два
1: петух.
0: слова кукарекает.
1: Ты петух.
0: Ебаный урод.
1: Ты
0: Тебе что,
1: петух.
0: других слов жена запрещает
1: петух.
0: сказать, ебать?
1: Ты
0: А,
1: петух.
0: ебать ты
1: Ты
0: лох,
1: петух.
0: иди ты нахуй.
1: Ты петух. Ты петух.
0: Я.
1: Ты
0: Йо.
1: петух.
0: А,
1: Ты
0: я.
1: петух.
0: Йоу.
4: Так, 5 хэби,
0: Я.
4: если один.
0: Давай, давай, дружище. Давай, давай,
5: Ой,
0: давай.
5: Тоже тяжек.
0: Продолжай. Ты петух.
3: О, блядь. Слушайте, ребят.
0: Ты петух. Ты петух. Ты петух. А. А. А. А.
5: Чё, в жопу ебут,
0: а.
5: блядь?
0: А. Ты петух.
3: Похоже.
0: Ты петух.

0: А? Нормально, не? Нормально. Да, да, да, да, да.
1: Как, сука, смешно слышать от танкиста слово петух, когда ты сам и так знаешь, что данный танкист петух, потому что это игра для петухов.
0: Боже.
1: Это какой-то челов банет уже.
0: Да, да, да, да, да, да, да. Да, сука.
2: Очередь. Надо, надо.
3: Пацаны, привет всем. Я могу подрочить на вас.
2: Че, совсем больно?
4: Мы на тебя тоже можем подрочить. Все вместе, представляешь?
5: Здрасте, добрые люди.
3: Я хочу пиццу, мужчины. Я хочу пиццу.
2: Че за хуй зашло?
6: Олег, его знает. Олег, Олег, раскидывай и заново вставляй.
2: Пересоздавать надо.
3: Я могу кончить на вас всех.
4: Вафлёр ты ёбаный. Ты можешь только отсосать.
3: А я хочу

0: здорово.
1: Привет, привет.
2: О, чё у тебя? Мяу.
3: Чё за дебил мяукает-то, блядь? Ой, ты мяукает. Уже обещаю, бан.
4: Чё это ненадёжно?
5: Мяу.
6: Раджета
2: 52. А он Алекс, Алекса, выкинь ДСК Алекса.
4: Нет, это не Алекс, это Влад. Вы его сейчас не найдете, не... Вы его не найдете, не выкинете, через портал все делаете, уже было такое.
1: Это не Алекс, это не Алекс, это этот, который сейчас... Это Влад.
6: Проджета 56 из 3.
1: Давай Проджета.
2: Бери Алекса, Алекса забери. Из 3 возьми.
0: Ты ж возьмёшь, ты 2 нужен?
5: Мяу.
1: Да где она мелкая, блядь?
7: Лёня, ты, Лёня, возьми, вот где у тебя человечек нарисован, контакты. Нажми туда, открой и его, это, заблокируй.
5: Дальше. Мяу!
1: А, сейчас.
2: Слева техника.
8: Привет, командир.
1: Здорово,
2: ЛТ есть? Мяу! ЛТ есть? ЛТ слева есть?
8: Есть ЛТ.
9: Подожди, какая? Правда,
8: помнишь. Ебрик есть, есть обычная ЛТ.
2: Забери супер кэпса, Леонид, потом.
10: Да кто там, блядь, мяукает, придурки?
7: Да придурок
2: есть. Леонид, давай, надо. Выгоняй этого там, ебанутого котенка.
1: Я выгнал, я
7: убрал. Да нет.
4: Всё это не создавать комнату, вы его не найдете, он через программу сидит.
10: Сука, это я вычислил, это Алекс, я всех блокировал, у Алекса мяу было.
1: Да не, это не Валикса, это этот Влад, который 77 был у нас на ёбаре.
4: Да-да-да, это
0: он. Кэп, чё ты берёшь?
2: Мне ещё надо один тяж Каен нужен слева, есть?
0: Защитник.
5: Мяу!
2: Давай есть, Дэнса забери на защитнике.
0: Тебе надо это заново создать, выкинуть всех и заново набрать бойцов.
2: А чё,
8: это закрыто и поехал? Да?
4: Это бесполезно забывать, он здесь сидит, понимаете? Он через программу сидит, это бесполезно, кто-то пересоздает.
10: Это Алекс. Я его вы... Вот это вот, кто сейчас разговаривал, да у него я всех блокировал, его оставлял, это у него было.
4: У кого, у меня?
0: Восьмой получается.
2: Подбой, короче, Алекса выкинули, да, поменяли, другого танка взяли.
1: Давай, сейчас поменяем.
2: Я тоже видел, что это он был, мне тоже казалось так. Уебища ебучая.
0: А как
2: так,
0: как
2: мне
0: как
2: нужен в идеале какой-нибудь Каен, типа, что-то башен, ладно, вот такое вот, тяж какой-то. Т-56 Шкода.
1: У меня стерва есть 81, есть Т-34-3. Что лучше?
2: Лучше ростика танка нету, да, в этой игре.
1: Вот если...
2: в этих боях ростик лучший танк. 44-ка обычно.
10: Алекс,
2: и ростик.
10: Алекс ебаный, чмоха, сука. Нахуй мяукал. Вот
0: ПТшка сбежала, ПТ.
10: Мразь.
2: Техника слева.
1: Ребят, тяж нужен.
11: Есть тяжик.
1: Какой?
2: Какой тяжик?
10: Ну, сейчас какой они в бой пойдут, я ему строю Мяудзу. Каен Мяудзу ебану в бою.
2: Иди Каена.
10: Да, сука.
2: На голде Каен будет играть.
11: Могу на голде.
10: Интересно, Каен турбо-эс будет или так вот?
2: Заходи. Без голды он мне интересен.
11: Сейчас я тут аж присажу.
2: Давай.
10: Сука. ЛНР.
2: ЛД с просветленкой, все будет надо чики-пуки у тебя.
10: ДНР.
2: Супер Версус. Легенда готов.
1: Мы поехали.
10: ЛНР. ДНР. ЛНР. ДНР. Россия.
2: ЛТшка примолчала что-то, она же на связи была.
8: Да, ЛТ, закалка там, рубина, что там надо еще?

0: командуй.
1: Да, с удовольствием. Все СТшки поехали.
2: Сколько
1: налево,
2: у тебя тут скорости на нем стоит?
1: Да,
2: ну,
1: помолчи нахуй, блядь. Алло, блядь, кто там пиздит?
2: Не понял, сколько...
1: Скинь, да потише, блядь.
2: Сколько скоростей тебе, скажу, сколько

0: скоро стоят, еби.
1: Чтоб ты, дурак, комнату не закрыл.
2: Блять, комнату не закрыл. Короче, ладно, когда свет здесь, короче, каен
0: здесь. Сколько у тебя скоростей, я ночую?
3: А я хуй. 5,
1: 9, 9,
3: 9. Я не знаю, попробуй.
0: Так а скільки я не бачу? Ну-ка дай я його попробую зараз.
2: 252, короче.
1: Попробуй, ну-ка попробуй.
0: Ай, блядь! Нихуя себе! Ай, блядь! Ай, нихуя себе! Вот это да, блядь! Ааа, нихуя! Ай, блядь! Ай, блядь! Ой, блядь, пиздец! Нихуя себе, шайтан машина! Ого, нихуя! Ой, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
2: Ты даже не мешаешь, Олей!
0: Ай, блядь, нихуя! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, я кончаю! Кончаю! Выключай, я кончаю!
2: Выбираем СТшки, всех СТшек сразу, про джету.
0: Вот это
2: всех
0: да, забираем. Блядь. Скільки ты... За скільки ты купил его?
3: Да я хрезер, блядь, тысяча за две гривни.
0: Я так и хочу, где ты его брал?
2: А мне
4: твою маму купил!
3: Я взял это самое, там на Троещине.
0: Вот это все вот, я вот это бывает. Вот давно ищу, охуенно. Ну-ка давай еще разок.
3: Ну давай.
4: Твою маму купил!
0: Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
2: Ну, вы проебали.
0: Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
2: Ну, 22-й друг, что там
0: нихуя!
2: Забирай.
0: Ай, блядь! Ай, блядь! Выключай, пиздец! Я кончаю, дядя! Выключай! Ай, блядь! Омда! Все, пиздец, засосало! Засосало, выключай! Ай, блядь! Я кончил!
2: 274 заберите.
3: Ну что, как тебя? Хочешь покупать?
2: Защитник,
0: я хочу эту штуку твою. Это мне всех женщин заменит. Я хочу ее. Пришли меня сюда. Я хочу ее, блядь. Я хочу эту штучку. Я хочу себе, блядь. Я хочу ее, блядь.
2: Все тащится, ребят, еще. Тяжи, если будете агрессивнее играть, защитник вперед, езжай. Защитник, ой, вперед, езжай, не стой, защитник.
0: Ой.
2: У тебя все хп, и ты его держишь, блядь.

0: Сюда. Сюда, сука. Сюда,
1: сука. За щеку дали.
0: О, привет, женщина. Как у тебя дела там? Как дела, Петрович? Попуск, женщина. Как у тебя там в школе? Как настроение? Я подрочник, ты никто. Я воин, ты никто. Я мужчина, ты лох. Пожалуйста. А? Ну что ты молчишь, пенсионер? Боишься меня, да? Я круче тебя. Я спортсмен.
2: Извините. Да, и урок я тебе уже сделал на завтра.
0: А сколько тебе лет, дядя? Скажи мне.
1: Хуй сорта выми, блядь.
0: Сколько тебе лет, женщина? Ты вообще-то воевал или не воевал? Скажи мне. Ты в армии был или не был, дядя? Я киборг. Я герой України. У тебе є питання? Га? Не чую.
1: Подрива ти.
0: Я на Донбасі скокав. А ти скокав?
1: Звідки ти взявся, долбойоба?
0: Я живу у Києві.
1: Хуєві ти живеш.
0: Що, сука? Що ти таке кажеш, лярва? Ти що, ахуїв ти, гнида? Ти взагалі мужчина, що такі речі розказуєш здесь? А? Я понял, женщина. Да. У, сука. Я не буду играть дальше там с вами в одной команде, если вы не скажете, что я молодец. Так как я купил себе новую Ладу Весту. Я не вижу смысла дальнейшей игры, если вы не уважаете меня, как обладателя новой Лады Весты. Пожалуйста. А? Я понял. Не уважаю, значит.
3: Все, я здесь.
0: Слушай, я вот себе купил Ладу Весту. Что ты скажешь вообще насчет этого?
4: Раз.
0: А? Давай поговорим о моей новой машине. Я хочу, чтобы вы сказали свое мнение. Вы сказали.
5: Это кто, блядь? Актер, что ли?
0: Это я, обладатель новой Лады Весты в кредит. То есть, ну, великий человек, по сути. Успешный, я бы сказал.
5: Кто ты, воин?
0: ВДВ. Алло. Я понял, не уважаете, да? Пидорасы, блядь. Блядь, почему, когда я говорю слово «Веста», меня сразу нахуй все ливают из команды, блядь, и никто не общается, блядь. Пиздец, блядь.

0: Есть среди... А, так, у кого конь у тебя? Давай посмотрю. Если русский, смотрим твоего коня, где-то
1: Да
0: там
1: ты
0: полку.
1: пидор ебаный, захни рот свой, гнида, я твой рот ебал, говно ебаное.
0: А кто это сейчас зашел?
2: Это то, что говорю-то.
0: Не, это бот. Это бот зачесался, он не даст играть. Мы сейчас закроем комнату, он здесь. Это все, это на комнату удалять, по новой заходить.
3: Да не, ничего, нормально.
0: Не-не-не-не-не. Не-не-не, ребят, мы не поиграем.
3: Алло, ребят, смотри.
4: Ты просто коня.
0: Он не даст играть, это бот, это хуйня. Я уже в эту хуйню попадал один раз. Он играть не даст.
4: Кто?
0: Вот этот бот, который сейчас говорит.
4: А, да ты вон Эрика, говорю, на чифе забирай, а какого-нибудь коня поменяй на
0: стену. Не-не-не-не-не, я сам здесь решу, хорошо? Хорошо, я сейчас здесь решаю. Я там уже наигрался, я ебал в рот. Мне не надо, не интересно.
4: Ну а что, у нас там победы
0: если
4: были?
0: Если ты не против, ты можешь даже вместе рядом с Эдиком постоять. Мне похуй. А, ребята, вы походу что-то путаете нахуй. Я там терпел, сука, полдня, всякое унижение
1: ебать. Ха, терпела женщина, бля.
0: Связь.
5: Ну чё, конь, ты нужен, нет?
0: Да, смотрю, да, есть. Смотрю твоего коня, а...
1: Смотри твоего коня, а, ебать! Смотри, нихуя!
0: А, вылазки, блядь, супер конь, два боя.
1: Коня моего смотрит, да.
0: 50% победа. Следующий.
6: Первый, который по списку, у него 3 боя, 2400.
0: Я уже посмотрел. А, до свидания, следующий, связь.
3: Давай, мы играли уже, бери меня.
7: Слушайте, а кто там мяукал, мужики? Я просто не слышал особо.
0: Что-что?
7: Мужики, ну тут мяукал, заходил какой-то придурок, я у вас вышел из-за этого.
0: Я вам сразу же говорю, что это стал бот, мы не поиграем, я вам сразу же буду сказать, что это бот. 7, 7, он сейчас, мы сейчас только зайдем в бой, он нам все...
7: Это бот, да? Это он просто, бот. Я вот, мужики, играл на ИС 7 в соседней комнате, зашел пылесосом игрался.
8: Так, всем привет, ребята, пока.
0: Ребят, надо супер конь.
6: Супер. Сумрак убираю.
1: У меня есть выбор. Конь, но нихуя не супер, блядь.
6: 7-7, сумрак, 7-7-7.
7: Нет, да-да.
9: И чё, я с вами
0: играл? Супер конь.
8: Есть, второго супер конь.
10: Это, привет, привет, это. А тебе СТБшечка нужна, один солочек?
11: Что нужно?
8: Супер конь есть.
0: Ребят, мне надо коней.
11: Давай.
1: Конечно.
0: Что давай? Сейчас я еще посмотрю, блядь. Брать тебя нет, давай, блядь. Нихуя ты фраер, блядь.
1: Я
0: давай,
1: буду
0: блядь.
1: Ждать, короче, когда они в бой войдут, чел.
0: Давай, блядь.
11: Не, фраер, походу, ты.
0: Да фраер-то я, ёпты. У тебя 4 боя, 0%, 1800, свободен, нахуй, кустовая тварь.
12: Следующий. Да, можно один вопрос, пожалуйста?
1: Кустовая тварь, ебать. Нихуя. Давай.
12: У вас тут Денис Кинзо не светит, а то Донецкий военкомат его ищет, он прячется.
0: Ради бога, я не знаю, кто там.
12: Нету такого. Я думаю, он слышит. Денис Кинзо, пожалуйста, вернитесь в Донецк, Донецкий военкомат.
0: Давай, давай.
12: Пожалуйста.
0: Ага, все, давай, пока. Мне вообще не до тебя, Донецкий военкомат. Дуру гонишь, стоишь, нахуй. Связь.
1: Денис Кинзо, я охуя.
7: Мужики, а как вы относитесь к Рамзану Кадырову, шайтану, твари, чеченцу, убить чеченца в Холокост?
1: Осуждаю.
0: Связь не надо. Коня нормального, ребята, средуха 2000. Если духе 2000, до свидания, нахуй, в рандом.
1: Ебать, придурок, осуждаю.
0: Нету АБС формата, до свидания, еще раз говорю, нахуй.
8: Чего?
0: Смотрю, тебя, ты там, блядь, стоишь и стоишь. Смотрю тебя, чтоб тебе, сука, нос утереть, блядь. Вот этот, нахуй. Иван или кто-то, Иман 050. 0568. Смотрю тебя лично, блядь.
6: Нет, смотри.
0: Вылазки, супер конь, блядь. 30 боев, 30% побед. 1300 средуха. Иди отсюда, нахуй.
8: Я твой.
0: Следующий. Конь. Средуха 2000. АБС формат должен быть у вас, блядь. Еще раз тебя смотрю.
1: Блядь, долбоебы.
0: Иван.
7: Нордос, это было охуенно, сколько же я русский.
1: Осуждаю, тварина.
0: Кому еще что объяснить? Следующий. Исключи. Мазда смотрю. Даже я всех построю. Мазда смотрю, блядь.
6: Нет у него. Вообще.
0: До свидания.
12: Набор танковую роту на Донбасс под командованием Владимира Путина.
0: Следующий. Гранат, смотрим тебя, блядь. Исключение.
2: Кучеровского посмотри. 5296, Кучеровский.
7: Мужики, все заходим, играем на сайте Жечь Коран.
1: Охуеть, осуждаю, уебан.
13: Гандом, блядь. Ты кого нахуй посылаешь, блядь? Пошмак, блядь, вонючий, блядь.
6: Иди нахуй.
0: Ебанутый, что ли, блядь? Ты чё?
13: Ты я тебе нахуй пошлю, ты, сука, герой куда пришли? Я тебе в рот выебу, блядь. Ты кого нахуй
0: иди
13: посылаешь?
0: Иди оттуда, блядь, чё, блядь? Ты
10: нахуй посылал? Ты так или нет?
13: Я тебя нахуй послал, блядь, пидорас, блядь.
10: Костя, добавь его в черный список тоже.
13: Я тебя, сука, добавлю, блядь, Гандон, блядь. А у тебя разговаривай с людьми, блядь, пидор, блядь, конченый.
7: Нет, его,
0: иди, иди, иди, блядь.
13: Кость, ёбаный, блядь.
3: Он получил эмоции в танках, вы чё? И нахуй, и всё.
9: Всем привет, такая тема.
0: Выставляй. Надо супер конь.
7: Слышишь, ты шерсть ебаная.
3: Что заебало?
9: Только супер конь, да?
0: Да, либо чиф, либо суперконь, либо чиф.
10: Другая техника не идет, что ли?
0: Кто?
10: Другая техника не идет?
0: Мне надо либо конь, либо чиф, нет.
13: Есть конь, если что, ребят.
0: А, все, до свидания. Заебалось.
1: Суперконь, я хуй. Долбоёб.
0: Понял. Вот этот, вопрос тебе, Кучеровский. А у тебя стоит турбина на коне?
1: Турбина на коне, блядь, долбоёбы! Турбина у тебя на коне стоит? На слоре у тебя стоит турбина на коне?
0: Либо ставишь, либо до свидания. А следующий, турбина стоит на коне?
1: Турбина на коне!
3: Я же тебе сказал, что стоит.
0: О, вот этот трэш, турбина стоит на коне?
1: Турбина на коне, я охуею! Стоит конь, пердит и быстро скачет!
0: Нет, до свидания, сразу же. Не надо, да, нет, нахуй.
6: Что поставить?
0: А?
3: Так ты скажи, что надо вообще туда?
1: Турбина.
0: Я только что сказал.
3: Ну, турбина с чем? Ты объясни людям.
0: Мне похуй, мне надо турбину. Мне надо турбину, мне похуй, с чем он ее поставить.
1: Нет, турбина.
3: Ну, ты опытный, объясни, что я.
0: А что толку ты им объяснять, ты мне скажи, у них все танки заточены под ебучий рандом, что ему объяснять, ты думаешь, он меня выслушает, что ли? Он головой скажет, да-да, я поставил, а на самом деле, блядь, здесь половину танков,
1: сука, пожимаю, ездят турбину. Нахуй,
0: тише, чем я, блядь.
3: Ну, он послушает. Турбина нужна, чтобы ты быстро позицию занял, блядь, что непонятного-то?
0: Связь, Леонид, слышь, ты семерка. Связь. Браво, ты поедешь, браво. А, выставляйся конем, поехали.
1: Сейчас они поедут, я ему турбину туда впущу.
0: Фред, я говорю, ты ставишь турбину?
1: Турбогазу.
13: Уже поставил.
0: Сколько скорость у тебя?
1: Блин, турбо поставил, туда гадзе был.
0: Сейчас у тебя. Это позиция мобильность.
13: Скорость 28-47.
0: До свидания.
13: 8.
1: До свидания.
0: Сколько?
13: 8.3.
0: Еще раз.
13: 38.3.
10: Да, Костя у меня тоже.
3: Все правильно.
0: Ну 38.3 это у вас, у меня-то чуть побыстрее. Слушаем сюда, все, кто сейчас зашел. Команду только здесь я. Сразу же говорю. Никто здесь не голосит нахуй вообще, блядь. Если только по делу. Говорите в фокус. За моей спиной, я не дам вам вообще прятаться. Не будете вкатывать, я вас вытолкну под противника, либо расстреляю сам. Либо сброшу нахуй на тебя сверху расходку. Понял? Вкатывать не будете, я отвечаю, я расстреляю вас в спину. Отжимайтесь, поехали. Руслан.
3: Что-то на тебя те бои повлияли, пиздец.
10: Да они заебали просто, нам.
14: Конечно. А насколько я знаю, расходка на своих не действует.
0: А, следующий. Делаем следующее. У них, блядь, у них одно это, как оно, одно колесо. Два ЕБР, так, один ЕБР сюда работает.
15: Алекс, связь, я турбоконь, как принято. Привет, танк взорвали. Куда? Куда? Как слышность, объясни. Хуй в танке.
0: Я же сказал, ёпты, хуй он даст поиграть. Вот оно, ёпты, где это?
1: Я не слышу, куда ехал, объясни, бля.
14: Слышь ты, дура, успокойся.
1: Я турбину включил, куда ехал, я хочу позицию. Я позицию занимать хочу. Турбину поставил, блядь.
0: Ну и что делать?
14: Да давай его расстреляем.
16: Блядь, как с такими долбоебами играть, я не знаю, а?
0: Кто это, блядь? Чё за шесть, сука, зашла?
17: А Кость, еще раз, говори, куда
0: стрельбишь. Смотрите, один ЕБР сюда...
1: Ты мне скажи, куда ехать, блядь, я турбину запустил, блядь, стою, блядь!
6: Дальше, Кость.
0: Стойте, Дэв.
1: Да. Турбина Дэв. Запущена, блядь! Я выезжал, блядь! Куда бить, блядь? Командир, куда?
0: Все, я же вам сказал...
1: Куда мне бить, блядь, тварь, блядь? Куда бить, блядь, тварь, ебаная, блядь?
14: Меня убей, я выйду из комнаты. Меня убей.
0: На никому убивать, ёпты. Играйте,
1: блядь! Куда, блядь, я не пойму, блядь? Турбина запущен, блядь! Техника вывешен, блядь! Куда атаковать?
17: Что за пидор, ребят?
0: Это Дэдзон,
1: я не пойму, куда турбина, бля!
0: Убейте Дэдзона!
14: Дэдзон.
0: Валите его!
1: Не надо, бля, турбина, сука, за, блядь! Турбина перегрелась на технике, блядь! Я стою не бездействую, блядь! Турбина перегрел, блядь!
0: Пидорас,
17: блядь! Что за пидорас, ребят? Это, в смысле, ну это бот, да, какой-то?
0: Это бот.
16: Ребят, вы что творили? А вы нафига меня убили?
0: Это новые боты.
14: Это старые
17: боты. Но они не у нас в команде, они просто...
1: Да, блядь, куда ехать, командир? Я, блядь, стою, блядь, турбина на взводе! Я не понимаю, куда ехать!
6: Завали ты ебало уже свою суку.
0: Я сейчас это, слышь, мужики, я сейчас это, ну, доиграем бой, с комнату удалю и новую.
1: Я турбину запускаю сейчас сюда, блядь! Я твой рот ебал, командир, пидорас, блядь!
17: Вот прикол, да, так заходить и хуйню всякую городить.
16: Ну это просто мешает,
1: сука, блядь!

0: Что, походу, забанили.
1: Лучше б твой батя, сука, на стену кончил, чем тебя, блядь, родить пидораса тупого, блядь. Я хуею.
2: А лучше в горах и шоком.
3: Я ебу, блядь, с такими долбоёбами, а? Я не могу.
4: Да это не долбоёб, я говорю, это бот, блядь, угомонитесь.
5: Это у вас такой командир.
4: Да, командир, да, на роты, я свой рот ебал, пидорас, блядь.
1: Он просто в комнату зашел, и его не видно, и он пиздит.
4: Я включаю турбонадитатель, блядь, на технике, блядь, танк не едет, блядь, позиция меняю, блядь. Включаю турбина. Турбина едет. Пошел, пошел, турбина! Пошел! Пошел, турбина, блядь! Пошел, блядь, дует нормально! Дует, командир, я еду! Турбина дует, все в контроле, блядь! Я твой рот, блядь! Турбина дует нормально, прогревайся! Блядь, масло, масло в турбину попало, масло, блядь! Техника поехала на разнос, блядь! Пиздец, блядь, техника на разнос пошла! Масло в турбине, блядь! Блядь, масло в турбине! Техники пизда! В разнос пошел техника! Ай, блядь! Все пиздец, блядь, турбина лопнул, блядь, техника в разнос пошел, блядь.
1: Ты, видно, хуй отсасывал, так звучало, блядь.
4: Ты, сука, если был бы мужчина, блядь, то ты в армии не служил, ты пидор, блядь, иди нахуй.
3: Долбоебик.
1: Ебать его, блядь.
4: Я, сука, стою, блядь, командир, так ты скажи, куда ехать, Гнида, блядь. Вот командир вашей роты, пидорас, блядь, конченый, блядь. Он играть не умеет, он шок, ебаный.
1: А он, наверное, тебя не встанет, да? Я таких
4: тебя... Да заткнитесь вы нахуй, ёпки! Закрыть стопу, тварь, рот свой закрой, мразь! Орёшь, чмошек, блядь. Ты не мужчина, ты женщина, тряпка. Командир данной роты, тряпка. Чмошник, блядь.
2: Парни, поймите, это бот играет, не играть, не
4: говорить. А ты подсос тоже, заткнись мне, блядь, тряпка.
0: Ебал, что завали, блядь.
1: А спробуй, забой.
4: Команда, пидораса у меня тут, блядь, командир пидорас, и вся рота пидораса. Рыба гниет с головы, рыба померла, блядь, командир помер, блядь, иди нахуй, чего ебать, твой рот ебал. Сык ты в кутых, бич, блядь, нахуй, рот и бич, блядь, нахуй, сык ты, блядь, нахуй, сык ты, блядь, сык ты, блядь, сык ты, блядь,
1: сык ты.
6: Короче, он снимает стрим, получается, сейчас, и это, ну, вот это
1: записывает. А мы его снимем, мы выебем.
4: А?
1: Снимает там стрим.
4: Команда пидорасов, Ферштейн.
1: Поехал, блин. Он долбоёб просто по жизни.
4: Команда пидорасов, Ферштейн. Мужчины вообще есть здесь? Мне мужчину можно хоть одного услышать? Одни женщины, блядь. Мужчина есть здесь?
1: Его всегда пускали, вот он сейчас.
4: Я не слышал, да, если... Да заткнись ты, заебал, тоже я тебя выкину нахуй сейчас из клана. Команда пидораса, блядь, все конченые, блядь. Командир орёт, как собака, блядь. Ёбаный нахуй, гиена, блядь, чучело, блядь. Он не мужчина, он лох. Яха, блядь. Ебать, он там
1: был. Выключите, блядь.
4: Заткнись! Итак, песня называется «Турбина». Масло залилось в турбину. Поехали. Турбина, значит, в масле. Раз, два, три, четыре. Песня «Турбина в разносе», то есть двигатель. Масло пошло.

0: хорошо, все, да, сука, вышли. Ха-ха-ха, бля, да-да-да-да-да.
1: Ебать, командир, зверь, пиздец, бля. Ха-ха-ха, бля.

0: Sucre. Хайбер! Йоу! Хайбер! Ой. Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Заебись, сейчас тушенки похавал, блядь, сижу в танке играю.
0: Заткнись.
2: Охуенчик.
1: Мне нравится тушенку ебашить в танках, блядь. Я сейчас у певца еще ебану, блядь, мне похуй.
2: А тушенка какая? Говядина?
1: Свинячая.
2: А, нормально тоже.
1: Самодельная мама делала.
3: Охуенная песня, Валера.
0: Спасибо.
3: Охуенная Гадзе, Валера. Кстати, с днем рождения. Вкусная. Тебя плюс чат, если
0: спасибо.
3: Мы с Лори ебу креи, флохи.
0: Спасибо, братишка.
1: Заебись, тушеночка идет, когда в танке хера сейчас пить, что пиво пью, блядь. Потому что завтра праздник мой, мужчина. Я мужчина, а ты нет.
4: Какой ты мужчина, блядь? Ты чмо.
1: Ну мне похуй, я сейчас тушенку ем, блядь, я даже не думаю, блядь.

0: А что ты общаешься с этими пидорасами? А я ж не мужчина здесь. Все чмошники были.
1: Так ты один из них.
0: Ебать, чучело, ты кому это пизданул, блядь?
1: Тебе.
0: Вы чё, пидорасы, совсем страх потеряли, блядь? Вы псы, блядь, а я волк. Да, сука.
1: Какой ты волк, ебать, ты чмо?
0: Утка, утка, сука. Да-да-да-да-да.
2: Цепанул ты меня этой песней.
0: Спасибо, братишка.
3: Так, брат, что надо?
4: Дробину возьмешь?
0: Дробина, блядь.
3: Да, да, да, да.
0: Четурбина, я не понял.
3: А меня возьмешь, можно?
5: Мужики, привет. А у меня танк с турбиной пойдет или нет?
6: Да, наверное, нет. Не пойдет.
7: Да, надо. Так, подождите, у кого там дробь была?
4: У меня. Второй.
5: У меня танк с турбиной не надо?
6: Так ты сам можешь зайти, что ты не заходишь?
1: А он не может зайти, он инвалид на голову, ебать. У него три сущности в голове живет.
7: А что надо-то? Говорите это. 277 есть.
8: 277 тоже есть.
9: Что нужно?
10: И 7 есть, Т-62.
7: Так, очередь, надо еще дробь, еще один 277 и 2.
5: У меня нету 277, 228 есть и турбина.
7: Вот второй 277 есть.
3: 277.
7: Надо коня.
8: У меня
1: конь. А ты заебал в военкомат прятаться, ебать. Ты думаешь, мы тебя не найдем, нахуй?
5: Не надо, блин, я не хочу, блин.
1: Надо, Федя, надо, ебать. На Донбасс, ебать, защищать северное село, ровненькое, ебать.
8: Конь есть, как.
1: Вместо кинзо тебе дадут берцы, ебать, сделанные на Донецкой фабрике в обуви.
5: У меня суперконь с турбиной.
7: Коньки. Так,
1: всем привет.
7: Кого-то я выкинул, блядь, из своих, которые уже были. Здорово. Там нахуй.
10: Смешно.
8: Суперконь.
10: Суперконь.
7: Так, суперконь у кого?
10: У меня.
0: У тебя с турбиной он или нет?
11: Супер, конь, мужики, здорово.
0: Если он без турбины, то иди нахуй отсюда.
12: Вы чё, говно, без повязки играете, что ли?
1: У вас дезертир сидит, понимаете? Дезертир с Донбасса сидит.
4: Серёги, конь ещё.
8: 277, супер конька. Возьмёшь, нет?
0: Не-не.
12: Чуфа только могу взять, нахуй, пойдет?
0: Не буду тебя брать, ты пидор.
12: Ты что за говно пиздит-то, мэ?
7: Понятно, короче...
1: Дед, это... давай, блядь, нормальные игры, ебать, я тебя в танком жизни там, блядь. Давай, блядь, Fortnite, ебать, в зомбу, вот это вот.
7: Боёк какой-то зашёл.
0: Пошёл нахуй, танк... жирный. Да
1: в танках, что же? Ты в танках не будешь нормально, понял, стримить? Только нахуй зомбу и Fortnite.
0: Пошёл нахуй, жирныч.
1: Я хотел передать тебе от всего чата то, что ебать, ты долбоёб играя в тяжёлый дождь. Это просто просто такой долбоёб в этой игре. Как можно не успевать нажать на кнопки? У тебя что, деменция или что? У тебя рахит, да, блядь? Играть в элементарную игру, блядь, и чтоб тебя постоянно пиздили. Ты понимаешь, насколько ты отстал?
0: Здорово.
1: Зачем ты в нее играешь?
0: То есть то, что у меня, блядь, интернет лагает, это никого не волнует, я так понимаю, да, ебать?
11: Все, приветствую.
1: Моя отмазка про интернет.
0: Иди нахуй, сука, со своим приветствием, блядь.
1: ПК отвлекает, понимаешь, это просто девичьи отмазки. Ты дно
0: так,
1: в таких
0: жирныч,
1: играх.
0: Жирныч, отъебись от меня.
1: Дно в таких играх. Тебе
0: жирныч,
1: нельзя в игре с интеллектом. Твой максимум это сама Рокар, зомбу и...
0: Заткнись, жирныч. Уберите его отсюда, мне мешает танки играть, хуй сус. А? Не слышу. Да, я. Я пожелаю тушенка.
9: Дед? У тебя барабанная партия из 21 Ганс Спиржина Чишо?
13: А, ты еще и стрим ведешь?
0: Нет.
7: Всем привет, Тюна.
0: В смысле, без Спиржина?
14: Я? Нет, если
0: я
14: спрашиваю.
0: А я сегодня не играл в 21
13: Ганс. Не-не-не, вот, легионер.
0: Ну, у меня нет.
13: А, вот она ушла, видишь? Она стрим вела.
0: Здорово. Да она шлюха, я ее прям на стриме в жопу ебал.
14: Хорошо сказал.
0: Пидораска, блядь.
7: Здорово, что надо?
0: А ничего от тебя не надо, хуесос, пошел нахуй отсюда.
7: Конченый, блядь.
0: Меня турбоконь интересует кого-то?
14: Сейчас я команду пересоздам, эта хуя не закончится, пока не пересоздам.
0: Не понял. Сука, я хуй пойму, что, блядь, больше никому турбина, блядь, нахуй я турбину поставил, блядь. На танке турбина. Ебать, у меня на танке турбина, им похуй вообще. Хуй сосы, блядь. А мужики, турбоконь с турбиной.
15: Нет.
16: Зачем мне такая техника?
7: Да эти 279 говно так-то. На 103-м уезжаешь, бац.
0: Так у меня турбина стоит.
16: Ничего. Это что, роляет как-то или что?
0: Ну у меня турбина, да, у меня турбоколь.
7: У меня есть турбоёх. Он вообще ништяк.
0: Я твой рот ебал.
7: Конечно.
17: Макс, пересоздавай комнату.
16: Да, я понял.
7: Бля.
0: Я вставлял свой хуй с турбиной тебе в рот. Не слышу.
7: Опыт.
17: Расход. Бота зацепили.
7: А где там этот пропеллер?
0: Я так понимаю, всем похуй на мою турбину, бля. Вот так вот, да, сука? Всем похуй на турбину, хуесос. У меня твин турбо, блядь. У меня не обычная турбина, у меня двойная, блядь.
13: А ты а всем похуй на тебя, понимаешь, нет? Всем
17: ты не говори, не говори, как
0: ты чё, вот охуел,
17: это, да, это дальше будет.
0: Я за 1000 рублей её поставил, и всем похуй, чел. Я чё, зря вообще косарь потратил на турбину, сука?
13: Да. Насрать на тебя вообще.
17: Там Макс прикол скинул, переходите.
0: Я Макса на турбине хуем гонял.
13: Долбоем.
0: Да. Да, сука.
18: Супер пасса, брат, 27.
17: Ой, давайте по очереди, а. У супер у тебя, да?
0: Турбокон имеется. Турбина.
18: ТП-60. Турбоконя не надо. Надо простого коня.
17: С карданом.
19: И там, 121Б.
18: Я в танке кардан видел.
20: Все поставить или щитка оставлять?
18: Привет!
17: Так, вот ты что-то каких-то малышей набрал, да?
18: Что надо? Ребята,
1: вы брат будете, не?
17: А кто говорит, не пойму. А,
21: возьмите,
17: вот, что у тебя есть?
21: Возьмите, пожалуйста, блин, ребята, возьмите меня.
18: Да-да, берите его!
17: Диман, что у тебя есть?
2: Да, конечно, его берите, да.
18: Тихо, ты там детский садик не бери, даже не вздумай.
21: Мне Богдан
17: зовут. А я выкидываю их наоборот.
21: У меня очень хороший танк.
2: А какой нужен-то? У меня есть 9, 7, Е5 там.
6: 8, 4, 8, 5.
21: Алло, блин, мужики, возьмите, пожалуйста, блин.
2: Че, возьмешь 907-го?
21: Возьмете мой или нет танк?
17: Да возьму, да, малыш, заткнись, пожалуйста. 907-й танк.
2: Последней очереди, а не Димон, который...
6: Короче, ребята, вы берете, не?
2: Дима Жук, 2000.
19: Капитан,
6: слышите?
21: Если вы меня сейчас не возьмете, я папе расскажу все.
14: Давай,
18: блин, давай. Как хочешь, рассказывай, блин.
2: Моя мама придет и отпиздит твоего папу.
17: Подожди, 907-й, кто в последнем очереди? Имя скажи.
1: Кто я?
17: Ну кто-то 907-й. Ну я
14: пизданул, слышишь, братик.
18: Просто спрашивай последние цифры и все. Проще
14: взять. Хлебушком закуси, слышишь,
21: а
14: 10 тысяч.
21: А мне вот еще далеко, Дима Жук, 2000.
1: Богданчик, закрой ебало свое, понял?
14: Слышишь, до Богданчика сейчас, блядь, порву нахуй. Богдан богом создан, блядь, слышишь, не пизди.
1: Ей максимум, что можешь порвать, очко журваку, да. Понял, ебать, енотику.
21: Я богом дан.
14: Не могу, блядь, не имею такой, не имею такого
21: я
14: енота.
21: Я богом дан.
17: Успокойтесь. Еще 2 человека надо.
14: Куда вы?
17: Техника, связь.
14: Очередь.
21: Я здесь.
19: 121Б. Яга.
21: Богдан на связи.
15: 705.
21: Я здесь.
19: Командир, а что брать? Т-62.
17: Давай. Т-62. Давай.
21: Мужики,
17: его.
21: Мужики, у меня суперконь, возьмите, у меня турбированный.
17: Сейчас, подождите, я его исключу, я его не вижу в списке, мне все лагает. Заткнись уже, мелкий.
22: Да это, по-моему, не мелкий, это, по-моему, его показывают по телеку.
19: Да, скорее всего, это банк ты... какой-то, да и все. Как типа...
1: Да не, его в кунсткамере показывают, в Донецке.
17: Ну вот давай тебя еще возьмем.
21: Кого мне взять?
1: Не, меня брать не надо, перекинь меня обратно в чат, пожалуйста. Я просто одному дебилу не даю играть в танки, он должен играть в Fortnite.
21: Меня тоже возьмите, блин. Возьмите меня, пожалуйста, блин.
14: А, Биба и Боба нашли себя, блядь, в концкамере, нахуй. Понимаю, блядь.
17: Так.
14: Чтобы просто отдыхать, блядь. Дай бог здоровья.
17: Феня, у тебя что есть?
21: У меня суперконь сейчас тут.
14: Любители небольшого хентайчика.
21: Суперконь у меня стоит, суперконь.
18: Ай, Боба, братишка, закрой рот лучше.
17: Ставь стежа какого-нибудь любого.
21: А у меня только суперконь есть.
17: Как их отсюда всех выкинуть, вот этих вот остальных?
14: А там вот видишь, правой мыши нажимаешь на каждого, добавить друзья.
1: Это тебе не поможет, понимаешь?
14: Не, мне помогало, блядь.
21: Добавить друзья, блин, долбоёб,
1: ты ж так сидит нахуй в танке, заходит, ебать, не, чтобы играть в Fortnite, блядь, или в зомбу, блядь, хуй.
14: Во-во, правильно. Fortnite лучше танк, согласны?
21: Пошёл вон жирнич, блин, задрал уже.
14: Ой, там еще Ганс остался.
21: Урод панзер, мешает который... проводить ранца. Пацаны, скажите этому дырочку, чтобы он не мешал мне, блин.
14: Вон один. Все, урод, все, погнали.
21: Да, он портит мои росы, блядь.
17: Подождите, расход.
21: Сука, блядь.
14: А там еще снизу сер какой-то сидит.
21: Козел, блядь.
14: 4200.
21: Урод, циклановец. Сука. Жирный гад, блядь.
14: Он живой?
17: Ой, сер, ты будешь с нами?
21: Без лочи.
14: Он живой, блядь, алло.
21: Урод,
17: блядь. Не Лёва.
21: Ненавижу.
18: Да, ты хочешь с ним поменяться, походу, да?
14: Блядь, не знаю, ты, наверное, предлагаешь. Я просто ваш соклановец, ему не обидно будет.
21: Я хочу сейчас играть в танки, блин.
17: Где это мелкое говно находится?
18: Зачем ты его выкинул?
17: Да пошел нахер, соклановец лучше.
19: Как не фудил.
17: Я не пойму, где вот это ублюдок маленький? Где он тут разговаривает?
21: Дурак, блин.
17: То ли в шары долблюсь, то ли что, я не вижу.
21: Я Богдан, я богом дам, меня не видно, я Каспер. Меня не видно. Привидение такое маленькое. Летаю, блин, и всем мешаю.
17: Чёрт. Так, расходку, Юра, я тебе ее поставлю.
21: Я Богдан, я Каспер, я расходка. Я молчу, меня не слышно, я звук выключу. Я жду, когда они начнут.
17: Юра!
18: Да он уже проебался.
21: Они меня не слышат, дурачки.
19: Да, да, какой пошел дело.
21: Они слабые все, я их всех, ну, я попускаю их всех, они ничто. То есть они вообще, ну, слабые. Мой папа сильнее в танки играет, они даже не мужчины. Мой папа таких нахуй крутил. Дурак. Дурак.
18: Юра.
21: Дурак. Дурак, блядь. Дурак. Я лучше их играю всех, они все говно. Я бравер спарс тысяч корон имею, блин. У меня 40 тысяч корон
3: на бравер. Артур, дай кому-нибудь из ПТшек.
17: Все, я уже дал.
21: У меня 40 тысяч
5: корон. А ты че, я третьему изменил?
21: Я играл.
17: Все, отжимайтесь, пацаны, мужики, кто уже. Давайте.
18: Юра! Блять, Юра уже, наверное, сумки на Украину собирает, я хотя.
17: Печеньки отправляет.
5: Юра!
3: Не смешно по этому поводу.
17: Есть номер его у кого-нибудь?
21: Ебань, блин, какой ты, конечно, блин, извините, конечно, что я...
17: Юра, ты где есть?
21: Орёт, дурак, блин. Как мне задрать?
18: Авиаудар Вася поставил. Авиаудар убирай.
21: Авиаудар, блин.
18: Вот ты еврей, а! Нормально. Юра, не сцы, блин. Ты вещи собрал уже? Да, блядь, нихуя не менять, отожмитесь, погнали.
17: Боже, так, блядь, короче, авиаудар остается у тебя.
21: Я им сейчас устрою удар, блядь.
18: Не надо ничего.
10: Авиаудар поменяй, авиаудар толком не забирает тон.
18: Блядь, Юра, надо нормально кидать.
10: Да какой его нормально кинешь, ё-моё?
18: Авиаудар в городе охуенно, понимаешь? Арта в городе отстой, блядь. Вот и все.
10: А зачем мне вещи собирать?
23: Позови, пожалуйста, Даню Сахарка.
18: Да, а вещи от Коты.
23: Кто за плюс в чат?
21: А его нет,
23: не болей, денежка. И купи себе новую видеокарточку. А спасибо. То как лох.
10: Спасибо. Мне там делать нечего.
21: А его нету, Даньки, блин. Он сейчас в дурке лежит. Его положили в дурдом. Дурак, блин. Он дурак, блин. Его в дурку приходит.
17: Злой ты человек. Не хочешь в гости приезжать.
21: Его в дурку сразу положили, блин. Да.
18: Сейчас.
21: Он ходил, блин, кричал, типа, постоянно, блин, ходил, кричал, что там Путин, Путин нападает.
18: А вы думал, хоть здесь повидаемся, Юра?
21: Его сразу в дурку положили, блин.
10: Зачем?
24: Чё там, команда УКО, чё там у вас в Украине, чё там? Местами нормально всё?
18: А у нас всё охуенно. Ждём, блядь, вторжение.
10: Воздание отсюда, да, короче говоря?
17: Надо это, Зеленскому и Путину танки посоветовать, пусть там рубятся, а не пацанов убивают.
25: Согласен. Четко подметил, молодец.
24: Нашу команду туда надо пустить.
17: Это они языком мелят, а мужики своими телами разгребают это говно.
25: Днями и ночами там выясняют отношения между собой.
24: А что там, как там, остановка нормальная или что там, уже еще там закончится?

0: Мне, блин, нравится козюльки колупать, потом хавать их. Ну, зелененьких, ну, знаешь, блин, ходишь по улице.
1: Все, заткнись. Заткнись!
0: Блин, не пойму, не
1: Юрец, подсказывай. Что, как мне тут быть?
0: Я козюльку колупаю сейчас, блин, зеленая высунусь носом, блин, вкусная такая. Блин, козюльку хочешь? На, пожалуйста. Козюль,
2: я в жопу ее запихаю сейчас.
0: Не-не, мне просто нравится, мне когда носик высыхает,
1: потом... А, да, давайте...
0: Из носика выколупливать, блин, козюлечки.
1: Вот здесь хочешь? Пойдут, вот.
0: Хочешь мою козюльку пойдут?
2: Работа, работа.
0: Я сейчас колупаюсь в носики, блин, и козюльками всех угощаю в танках. Хочешь козюльку?
1: Я заберу комнату, ну заткнись, парень,
0: хочешь,
1: ну пожалуйста.
0: Нет, хочешь козюльку Богдана попробовать? На,
1: дурак. Эй, пацаны, куда все поехали? Алло,
2: ты нахера его взял в этот?
0: Хочешь козюльку
1: мою? Да я
0: его вообще
1: не брал.
0: Не хочешь мою козюльку?
3: Так, дайте ему бан.
0: Давайте я вообще козюльку дам, блин.
3: Тоже пожалуй.
2: Да это мужик сидит, угорает, ё-моё.
0: Я сейчас колупался в пупку, у меня пальчик провалился в дырочку, блин.
2: А, короче, всей толпой.
0: Мне так нравится,
2: толпой.
0: Как он пахнет.
2: Вот сюда становитесь.
0: А хочешь козюльку?
2: ПТшки здесь остаются.
0: А ты хочешь мою козюлечку покушать?
2: Двигаются.
0: Хочешь, дурак?
2: Вот сюда вот.
0: А хочешь мою козюлечку?
2: Ты пока. 277, ты вот в ту сторону поехал. 277, вот здесь надо было встать. И Е3 тоже здесь где-нибудь встать.
0: Дурак. А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь козюльку, ну, дурак?
2: Ебал ты,
1: животное!
2: Ну, обезьяны мозги заклинили, короче.
0: А хочешь козюльку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Поехали играть дальше,
0: не слушай мою козюлечку, дурак, дурак, чего? Танкисты, дурочки, вонючие. Хочешь козюльку мою, ну, на. А хочешь козюльку, на. А хочешь козюльку, танкисты, дурочки, вонючие. Мой папа правильно сказал, что все таксистка в жопу ебал. Ой-ой-ой, танкисты, говно.
1: На. Юра, козюк. У нас правый фланг.
0: Хочешь похавать козюку? Мой папа круче.
2: Заебал, бля, закрой рот, нахуй.
0: А хочешь козюку, дурак, на? А хочешь козюку Богдана понюхать, на, дурачок? Зелененькую, хорошенькую, на.
1: Парень, давай тебе сейчас на
0: тарту лечу. А хочешь козюку, дурачок, на, козюк?
2: Пацан! Подходи,
0: я здесь, дам. Да, я слушаю. Козюку будешь, да? Хочешь козюку, пожалуйста, на.
1: Конечно, хочу, давай, угощай.
2: Не спешите там, пацаны.
0: На, козюка, ну, козюка.
2: Поспешные выводы не делайте.
0: Козючку хочешь?
2: А это?
0: На,
2: куда козючку, поехал?
0: На, козючку, на, козючку, на, лови козюку, на.
2: Подожди.
0: У меня вместо пулемета стоят на танке козюлькометы. На, козюльку, дурак. На, козюльку.
3: О, вот
0: она. Хочешь козюльку хрум-хрумку? На, на тебе козюлечку, дурачок. Опа, понюхай, как пахнет козюлька Богданчика. М? Хочешь? На. Танкисты нюхали мою козюлю и хавали ее, прикинь, блин. Они все танки останавливали, вылазили из танков и козюлю хавали, сидели, блин, на поле боя. Ха-ха-ха, дурачки вонючие, на. Хочешь козюльку? На. Чмо? На, козюлечку.
3: Папа, твой долбаев, скажи.
0: Я здесь, дурачок, я козюльки тебе подколупаю, на. Будешь?
3: Передай бабке.
2: Ты знаешь, человек сидит, который вот все детство унижали, теперь он здесь сидит и на других наезжает.
0: Хочешь козюльку? У меня папа крутой. У меня папа крутой.
2: Я же говорю, такой вот человек и сидит.
0: А мой папа сильнее тебя, он тебе бы
2: дал. Или который с психушки сбежал.
0: Ты слабый, ты не мужчина, ты не мужчина. Мой папа мужчина, он крутой, он накачанный, ты лох. Я козюльку тебе дам, на тебе козюлечку, на. Хочешь, пожалуйста?
1: Нет, третий, баджи, поехали.
0: А хочешь козюлечку? Козюлку, базю, будешь козюлку? Вот тебе, бози мой, какой дурак, блин, на козюлку, походу, мою.
2: Козюлка, давайте малышку.
0: Козюлка, козюлка.
2: Ой, этого, я сотого, добейте.
0: Танкисты любят козюлку.

0: Нажимаете кнопку Ctrl, наводите курсором на
1: дисплей.
2: Не, ну я так вообще нормально, не с командой из-за этого додика. Сидит, орёт просто, какую-то нить собирает.
3: Да заебал ты, братишка, блядь, нахуй.

0: сидит одна обезьяна, у которой мозги нет, не этот, обсохли все конкретно просто.
1: Папа ходит играть в танки, пойдем, блин, мама хавать приготовила картошку, пюрешку. Хочешь? Пойдем.
0: Я говорю, говорю, и он один сидит и орет там, которого в психушку пора упечь.
1: Как у тебя дела вообще, блин?
0: Не, ну вот ты зачем так сидишь и делаешь? Это самые униженные люди только так делают.
1: Потому что,
0: блин, и тупорылые потому, обезьяны, которые с мозги интерфируют.
2: Он униженный, понимаешь? Ой, мой папа мужчина.
0: Какой мужчина будет так ребенок себя вести?
1: Мой папа крутой.
0: Как обезьяна тупорылая. Это у какого мужика будет так вести
1: себя? Мой папа купил себе машину новую, Ладу Веста. А вы никто. Пошли.
3: Лада говни.
1: Сам говно.
2: Ты папе скажи, что он пилот и снег.
1: Мой папа тебе даст наклык. Говно.
4: Перелезал пилоточку.
1: Мой папа герой ВДВ, блин, а ты никто.
4: Переборщил просто. И сынишка такой же вылупился.
1: Мой папа на Майдане скакал, блин. Он все, блин, с тягостью.
5: Не реагируйте, это все провокация такая тупорылая. Вот и все. Не реагируйте вообще.
1: Мой папа на Майдане скакал, ногу потерял на Донбассе, блин, а ты никто, это... понял? Он
5: молодец,
1: вон,
5: хорошо, все, не реагируйте, пожалуйста, потому что это на самом деле провокация.
1: Вы просто завидуете то, что я родился такой крутой, блин. Я балдал.
0: Пацаны, сидит один очкошник в комнате. Засел и не высвечивается.
1: Я Богдан, я здесь всегда,
0: вот
1: я
0: смотрю.
2: Юра, после боя, это, кажется, ты это, создавай это.
1: Заткнись, пенсионер. Ты никто, ты никто здесь, понял? Я крутой здесь.
2: Ты
0: микрофон,
1: ты
0: крутой
1: никто,
0: очкошник, иди
1: ты
0: отсюда
1: никто,
0: вообще.
1: Ты никто, запомни, блин, ты никто, ты
0: так,
1: не мужчина. Так,
0: заново комнату создаем.
1: Ты никто, ты не мужчина, я крутой, я Богдан. Пошел вон. Дурак.
0: Ты обезьяна ебанутая.
1: Мой папа,
0: вот ты кто.
1: Если бы мой папа был бы сейчас в этой команде, бы вас всех унизил бы. Говно.
2: Да. Ну-ка.
5: Так ты без своего папа уже унизил всех. Молодец.
1: Вы очень слабы все. Мы вас очень жалко, вы не мужчины. Вы говно.
2: Да, все выходим, выходим, ребята.
1: Заткнись, козел, говно. Боже, какие вы слабые все. Я поражаюсь, блин. Сейчас рэп зачитаю. Я рэп готов читать.
2: Ты знаешь, что такое пилот снег?

0: Yo, yeah, boy, Yeah, boy, Йошкере, бра, бра.
1: Дітка до Данілу Сахароза буде чи не буде? Кстаді, та якай масла ті ж вбілі своє, вот свой фольксваген 2 літра турбалю 5 на 40 астрал.
0: Не слышу. Боже, я их всех унизил, что ли, опять? Да уж, какие же они все-таки слабенькие мальчики. Не по зубам для Богдана. Ой, точнее, не по зубам. Я им. Ой, блин. Я дурак.
2: Да не, смысл просто стоять на базе.
0: Вообще, блин, мужички, помогите, мы папу забрали, блять, на
3: вот
0: Донбасс.
3: Это нахуй.
0: Мы папу забрали на Донбасс в армию.
4: Блять, какой-то сын шлюхи говорит, блять.
5: И нужен ебер третий или нет?
4: А какой-то сын шлюхи нужен. Говорил, блять.
6: 9-7, есть 9-7?
5: Говорю, ебер.
7: А вот Игорь Снайпер, ты чё угораешь?
0: Моего папу забрали на Донбассе, блин, в армию.
4: Я от твоей мамы ебал в рот, и папу тоже, блядь. Пиздобол малолетний, блядь. Забрали.
3: Блядь, взял другого чела добавил.
8: Привет. Какая техника?
5: Капитан, нужен ебер или нет?
4: Сейчас, секунду, подожди-ка.
7: Ты чё, больной? Это не я говорил.
4: Сори.
9: Пушку надо?

0: Чё,
1: То
0: ну,
1: есть 30-го.
0: конченый командир, блядь, это не я говорил, за что ты меня кикнул, вообще интересно.
2: А кто это говорил?
0: Я откуда знаю, это Ромарио вообще говорил, походу, у него это звук написан был.
3: Написан. Написан.
0: Я
1: чё
0: тебе
1: ты
0: вообще
1: пиздишь,
0: слышь,
1: ты, блядь,
0: дал.
1: Эй, хуй ебаный, блядь, иди нахуй со своими программами отсюда. Ты чё, блядь, думаешь, что это не видно или чё?
4: Слышь, ты человек.
5: Всем привет.
4: Как я зовут?
6: Он типа химик.
4: Ну химик, да, слышь, не надо ругаться. И все.
5: Что надо?
1: Есть некоторые люди, для которых только так можно, и все.
2: Все верно, да.
7: Здорово, ребята.
2: Золотые слова. Да. Только так.
4: Приветствую.
8: Капитан, барбаху возьмешь.
3: Блин, помогите, мой папа в армии Донбасса, его забрали из дома.
6: Этого нахуй за... Бля, как его ник? Скиньте в чат, блядь.
5: Командир, салам алейкум. Чё надо?
4: Малейкум, басала.
5: Ты это типа такой приколист, что ли, блядь?
4: Нет, ну а ты, а что ты захочешь-то, блядь, так говоришь?
5: Чё я говорю, чё не так?
2: Алексей, у тебя здрасте, у него салам. Смысл один и тот же. Зайдет американец, скажет hello.
6: Тебе не быкуй
2: просто.
6: Это
2: смысл один тот.
4: Все, бро, все, бро, вообще.
9: Какая техника нужна?
2: Набрались. Поставьте стоит, ладно, поехали.
5: У меня 277, 430, что надо?
2: СТ-шку поставьте.
3: Ой, блядь, долбоёбы.
6: Анис, мне дробину оставить?
3: Дробину тебе в очко, блядь.
2: Как его?
3: Придурочная, блядь.
6: Ромарио.
2: Да, на дробине. Играй на дробине. А, у нас дробини нет, да ВЗ ставь. Либо КС-ку там, что хочешь, бери.
3: Салам.
6: Блядь, давай лучше УАЗика поставлю.
3: УАЗика.
2: Бери.
3: Какого УАЗика, блядь, Ниву ставь?
2: Ребят, пожалуйста, в бою не флудите. И когда вас просят вкатывать, вкатывайте, ребят.
3: Хорошо.
2: Либо которые вот не могут там вкатывать, да, там сразу скажите, что мы Поехали.
10: Чё брать-то, подожди.
2: СТ, бери СТ. СТ возьми, поставь, поехали.
4: Если я говорю фокус, значит фокус. Извините, пожалуйста, блин, но я такой игрок. Заехали, увидели фокус, все туда стреляют. Всё.
3: Хорошо.
4: Я пою, подсказываю всем.
3: Хорошо.
10: А что за праздник?
4: Да какой? 22.02.22. Вот что по праздник-то. Завтра 23.
3: Нихуя.
10: Да. Главное, повод.
4: Повод есть, да, наверное, есть. Вы не обижайтесь, парни, если что-то не так, блин, ну извините, пожалуйста. Я просто лайк, извините меня, пожалуйста.
10: На алкашей не обижаемся.
4: Ну я просто говорю, я тупо по игре, фокус, я кричал, Упс. Ругался.
11: Да и да, новый видео, Упс, зацени, блин, старался, HTTPS,
4: слэш,
11: точка,
4: без
11: слэш, где ты себя
3: такой, сейчас
11: командир,
3: посмотрим,
11: товарищ.
3: Сейчас, братишка,
4: 22.02.22. Команду больше об этом.
3: 22.02.2020.
4: Просто буду вам подсказывать.
3: Да.
10: Ну, надо никому подсказывать, где тут есть командир.
4: Нет, командир должен быть, фокус должен быть. Вы согласны со мной?
3: Дурачки, блядь, пьяные. Придурки. Чмошники. Уроды. Пивопиты ебучие, блядь. Пивзавры ебаные, блядь. Галаки. А-а-а, блядь. Чмошники. Уроды, блядь. Пьяные дурачки. Быдлоганы, блядь. Пивные мужчины. Какие мужчины, боже. Так вот, блядь. Пивные, блядь, дрожжи. С ушами, блядь. И ногами. Ничто. Вот я, блин, Богдан. Я крутой. Я мастер спорта по длинному прыжку.
4: Ну давайте, бой нужен, бой, сука.
3: Так, значит, сюда, пожалуйста, за мной сейчас вся техника. Не отвлекайтесь, пожалуйста, никто никого не перебивает.
10: Да вытяните вы этого пидораса.
3: Итак, поехали, блин. Мужики, вы меня простите, но моего папу вчера забрали, блин, в армию на Донбассе. Он недавно купил себе новую Ладу Веста, блин, в кредит.
10: Его там в жопу выебут.
3: Я не знаю, что делать. Ну, Веста в кредите, блин, а папа на Донбассе, блин. Что делать, блин? Не пойму, блин. Объясните, пожалуйста. Итак, вот квадрат буква Z. А, едем сюда. Вот достаем свои большие пушки и начинаем стрелять.
4: Слышь, иди в жопу, блин, понял? Говно ты сапатое.
3: Вообще заткнись, толстый алкаш.
4: Ладно, все, не
11: держи, Богданчик, только дедушке не говори.
3: Я заряжаю свою артиллерию. Трах-бах-бах, пух-пух. Я стреляю пивой.
2: Я вкатываю без остановки вот сюда.
3: Мой папа вас всех бы дурачку вот так вот бы взял и щелчка бы вам дал. Заткнись, хрипатый. Заткнись, хрипатая женщина. Ты никто! Мой папа крутой, ты говно! Ты говно! А мой папа воин! Чмо!
4: Ты хуй-то!
3: Я крутой, я сын папы! Ты никто, а я Богдан.
4: Ты никто, ты не сын.
3: Ты не мужчина, ты говно.
4: Ты папу закрой.
3: Ты говно, вы все не мужчины. Мой папа один воин. Мой папа воин, воевал и будет воевать. Мой папа крутой, а вы говно, все вы не мужчины.
10: Да хуй твой папа сосал, вот.
3: Мой папа воин уже.
2: У меня в команде света, воин добра. Кто в команде, блядь, сука?
3: Заткни рот свой, ты никто. Если ты будешь мужчиной, это рот открывай. Пока сиди молча, пока я не начал звонить.
5: Командир, вкатываем, да, или что?
3: Мой папа вас всех уничтожит.
2: Вернитесь назад сейчас. Вернитесь назад, ребята.
3: Мой папа крутой. Мой папа сильный, а вы все слабые.
7: А чё, карантин в школе закончился, что ты в танки играешь?
3: Заткнись, козёл.
2: Ромарио, зачем ты с ним базаришь, Ромарио?
3: Ромарио, иди нахуй.
2: Все зашли назад, дали, ребята.
3: Вся команда, которая меня слышите, идите в нахуй.
2: Ромарио, блядь, ты больше блядь, Ты больше слудишь, Ромарио, ты мне больше мешаешь, заткнись. Блядь, чем этот гондон, блядь.
3: Чмошники!
2: Вернитесь, сука, назад.
4: Ты обосрался.
3: Я обосрался, назад. Я насрал тебе на танк, урод. Я обосрал твой танк, хуйсос.
4: Обосрался.
3: Я залез тебе на танк и прям туда насрал в дырку туда, вот в люк туда, сыраную.
2: Ай, бля, как, почему, сука, вас рожают на свет, сука,
3: вы
2: блядь.
3: Вы все слабые, а я крутой.
4: Сюда, блядь, мразь, блядь, ебучий.
3: Вот эти алкаш.
2: Вот, конченые, вернитесь назад,
3: Иди нахуй, сука, иди нахуй!
4: Это пидорасы, блядь,
3: завтра конченые, мой блядь. Праздник, а не твой алкаш, блядь, вонючий, блядь.
4: Это урод ебал, пошел нахуй. Пидор, боже, в рот ебал.
3: Кого ты там ебал, урод толстый? Толстая мразь, свинья. Свинюка вонючая, похрюкай. Похрюкай, дурачок. Похрюкаю так вот.
1: И сам-то хрюкает, да он.
2: Блядь, дитя шлюхи, да, блядь.
4: Вот дебилы, сука, блядь, рожает.
3: Ты,
4: пьяная хуйня. Рожает, да, рожает, урод.
3: Ты, сука, пивной динозавр,
2: блядь. Это программа?
3: Ты пивной, ты знаешь кто? Ты пивной динозавр, ебучий хряк.
2: Бля, Ромарио, ты стоишь с этим, блядь, пиздоболом.
3: Я этого Ромарио, блядь, на хую вертел, блядь.
6: Денис, блядь, ты изначально, ты не закрыл комнату. Я при чем, блядь?
3: Ебальник закрой.
2: Я понял. Алкаш. Так, смотри. Орёт, я сделал косяк.
3: Орёт, как резанный дебил, блядь.
2: Так нахуя ты тоже с ним флудишь?
3: А потому что он пидорас, блядь.
5: Гору отжимает.
2: Команда пидорасов, И ты с ним споришь, блядь.
3: Команда пидорасов, блядь.
2: До тебя не доходит, блядь, элементарные
3: команда,
2: вещи.
3: Команда говна,
4: блядь. Я просто лез, просто...
3: Я тебя, Богдан! Да, ты сосал? Я Богдан, я крутой, а вы говно! Хрипатое пьяное чмо! Ты хрипатое пьяное чмо!
6: С ним разговаривал вообще мой сын, блядь, который, блядь,
4: ему
6: 17 лет.
2: Пошел вон! Я понял, так нахуя он разговаривает? Какая разница, он разговаривает, сын или ты разговариваешь?
3: Вы все говно! А я Богдан, я Богом дал.
6: Я не слышу,
4: бля. Это
3: вот, что ты там не слышишь, даун, блин. Слушай мой рэпчик. Да, йоу, погнали. Брат, рам-папам, брат. Я, нихуя себе, я ебал танкистов, ебаных, блядь, долбоебов. Я ебал танкистов, я ебал пьяных танкистов, ебанутых долбоебов, конченных. Они пиво пьют, а я их ебу.

пьешь пиво, то я тебе ему в попочку красиво ебу. Там есть говно, там есть пидорасы, там есть хуесосы, там есть долбоебы. Нет в танках нормальных мужчин, только долбоебы. Мой папа крутой, мой папа воин, а вы не мужчина, вы говно, вы в армии.

0: просто не слышу, я просто его слышу.
1: Пацаны из чата, давайте обсудим ваших мам в ЛС. Скиньте мне их фоточки и номера телефонов. Я хочу трахать леди от 40 лет и больше.

0: Еще что скажешь, говно? Давай, скажи, что ты. Скажи на Богдана, давай. Смельчак, ты никто, ты не мужчина.
1: Команда, блядь, закрытая, блядь.
2: Заткнись уже, нахуй, заебал щегол, блядь.
0: Давай.

0: Здесь нет никого, здесь нет никого, алло, здесь никого нет, пацаны, успокойтесь.
1: 430.
0: Тут типа я хуй его знаю.
1: Там возле этого, рядом с названием, вот тот 430-й сдохший с девяткой. Его просто надо кикнуть и все нахуй.
2: Нет, ребята, еще раз говорю. Тут его нету, блядь, этого дитя шлюхи тут нет, блядь.
1: Ну просто вот после боя надо перекличку сделать, это, блядь, не бой, а
3: хуета какая-то. Перекличку, долбоёбы, блядь, перекличку.
4: Это не хо в этой команде, это не говорил сейчас.
0: Подожди, стой. Что такое, на каком, подожди, да стой, блядь, что вы несёте? У вас тип сидит, Коскалис, на каком танке, Ник, прочитайте там, Коскалис, на каком танке?
2: Коскалис вылетел.
0: Да.
3: Это он. Я пожилой Коскалис. Ой, молодой.
2: Да нет, блядь.
0: Коскалис. Да, это он вылетел только что и сразу все пропало.
2: А он просто, блядь, ушел, блядь.
3: Коскалис. Ха-ха, фигалис, ебаный, блядь. Яхай, блядь. Боже, какие они все слабые.
5: Ладно, ребят, я тоже пойду. Удачи.
2: Надо спасибо, сейчас север блядь. Поменять, эту команду перезапустить, блять, и все. Ничья, да, там?
6: Эй, долбоёбы, блять, да, кто нет. На моего сына тот пиздел, чучело, блять. Мне тут сын рассказал, что вы уебаны тут совсем страх потеряли, ебать, псы ебучие.
1: А, это ебр. Они, вот блин, этот, да, живой
3: они вообще,
1: ебр,
3: они меня, знаешь, как называли, блин, они мне такими словами, блин, говорили, блин, ну, накажи их.
6: Эй, вы придурки, блять.
7: Его?
1: Да это чучело. Вот ебр, который живой, его не...
6: Долбоёбина ебана. Кто там моего сына оскорблял, гнида? Ну-ка, извиняйся. Извиняйся, тварь.
1: Его надо выкинуть.
6: Извинись, мразь.
7: Ты что, прикалываешь?
2: Да нету
1: вот,
2: его,
1: на нем микрофон же горит, когда он пиздит.
2: Да нету его тут, блять. Они вылетели уже. Нету его.
1: Да вы на него посмотрите. У него микрофон горит сверху, когда он пиздит.
2: Да нет. Вы сейчас делаете мне?
1: Комната-то закрыта, Это там среди нас какой-то дебил.
6: Да.
2: Бля, поражение. Давайте перезагружу. Да нету там, блядь, его. Он, этот, эти дети шлюх, блядь, заходят, выходят. Объясняю, блядь. Это раньше было уже миллион раз так. Заходят, выходят, этот сын шлюхи, блядь, остаются в сети. Надо перезапустить игру, блядь. Вот и все.
1: Перезапустить игру.
2: Выйти с другой
8: стороны. Как команду надо.
6: Надо удалить игру, потом заново установить. Да, сука. Да, кто? Сука, сидят щенки, блядь, рты свои открывают, блядь, на сына моего. Я вам, блядь, устрою, сука, гады, блядь. И шаки, блядь. Вы мне, блядь, все в сыновья годитесь, сука, нахуй. Смирно! Падлы, блядь. Вольно. У суки, блядь. Да. Тварь, да, сука? Смотри, бля, ишаки, блядь.
9: Ну нахуй мне за него вот. Я не хочу за них хп отбивать, понимаешь? Я не хочу, чтоб... Бля, я не... Ой, не...
6: Усих витаю, паны топановы.
9: Что?
6: Я кажу доброго ранку.
9: Все, да, опять зашел. Он опять зашел, все.
0: Это кто, где?
9: Это все, это
8: кто? Опять...
9: Вот, это все, это можно расходиться. Я не поеду, все, мужики.
0: А где он?
9: Ты его не увидишь. Расходимся, мужики, я наберусь. Наберу вас.
0: Нет, сейчас, ты там... закрой комнату просто.
9: Все.
8: Еще знать надо.
6: Ты чё, сука, свою пельку разъявил, нахуй? Ты гнида ебаная. Ты знаешь, кто я такой, сука? Я герой, нахуй. Я герой АТО.
0: Слава Украине.
2: Ты ебаный, блядь.
6: Я, блядь, на Майдане скакал, нахуй. Я скакал, ебать. А ты мне рот тут открываешь, гнида.
0: Алло,
6: Гнида, ты ебана. сын, сын шлюхой, блядь. Я твой рот огибал, блядь. Ща не верно? Сука, ты дыбы, яка нахаба, блядь. Як дам, блядь.
5: Здорово, пацан.
10: Хуй понял, нахуй.
6: Як это дам, шо, сука.
10: Пожилая мразь, чи шо, хуй понял сейчас?
6: Да. Да.
10: Здравствуйте.
11: Че пидо.
1: Четыре.
6: Кеп,
9: не
6: приєгав. Який досягнення я маю на цей день?
12: Можна зараз добавити, всі друзі зайдемо, я включу плюхи, а ти команди. Какая разница? Или ви там для клана
9: стараєшся?
6: Да, Юрий,
1: можна, да, послухати?
6: Який досягнення я маю на цей день? На Майдані скакав, на Донбасі був, ногу відбили. Відбили. На Польщу поїхав. Полуницю собрав. На Донбас приїхав.
12: Потім... На Польщі тобі в очко насували, да? На Польщі тобі в очко насували.
6: Що ти, сука, кажеш, ти, гнида?
1: Я так розумію, українці засирають.
12: Гнида, блядь.
6: Я тебе як дам щас нахуй.
12: На Польщі тобі в очко насували, верно, да?
6: Що ти, сука, кажеш, ебать?
12: Ну, ти побачиш в зеркалі, блядь.
6: Слухай сюди, ебать, гнида, нахуй.
9: А хто це? Где?
6: Я, блядь, був у батальйоні Олега Ляшка легендарним, їбать. Ти нахуй вообще де був, їбать, ти гнида, сука.
9: Где?
12: Що це у пограничників Донецьким?
9: Где орёт? Хто орёт?
6: Я, сука, пережив ядерний взрыв у цим, як
13: його. Дмитрий, убери его нахер,
6: дай. Вам гірнами.
11: Это! Его не ні. Конец я нашёл мою
6: цеху. Та пішов ти
9: там, сука. А чому ви гайнішся?
11: Це моя хуйня.
6: Коли, сука, був ядерний взрив це в В'єтнамі чи де там, блядь. Я запрятався за деревом.
11: Це моя хуйсоска. Це старе хуйсоска. Иди ко мне, моя маленькая.
14: Что сейчас вообще не имеешь шутить об этом? Я живу в Северодонецке, смотрю тебя 5 лет. Мне нахуй не нужна война. Я захожу на твои
6: потоки.
14: Но даже ты
6: набрал. Я уже победил. Я вже все. Я вже все відвоював. Я вже все в Росії.
13: Я да, заткніть свій рот, дятел.
6: Іди сюди. Сюди підійшов ко мені, гнида, блядь. Вибачайся негайно. Ти
13: да
6: не хто.
13: Дай мені вилечи собі мозги.
6: Ти не хто, сука. Ти не хто.
9: Комнату закрой. Я закрив комнату.
6: Оте, сука, пиздять, ебать, на мене. Ви, сука, хоч порох нюхали, блядь.
15: Да мы тебе в очко засунем, если хочешь, долбоёб.
6: Ты порох нюхав, гнида?
15: Нюхал, блядь. Да ты меня понюхаешь.
6: А теперь понюхай мою сраку.
9: Я вышибал.
15: Я в сраку, наверное, её и напихал.
6: Иди сюда, ты!
9: Я не знаю этого.
6: Иди сюда, ты, гнидник. Ты кто такой, ты гнидник?
15: Угадал ты, блядь, не узнай.
13: Дичь конченая вообще.
6: Я, блядь, во В'єтнамі був. Во В'єтконгі був. А ты де був?
13: И... Конченый, старый
9: идиот. Все остались. Это все свои остались. Кто это орёт?
6: Це я.
9: А где ты, ты ёбаная, где ты?
6: Це я, Сергей на ебрике.
9: А кем ебрики, ёпта, ебро. Что это за хуйня была?
6: Я там, тут! Блядь... Я тут на ебрике!
9: Да, блядь, на этим ебрике, ты сука, ты ебанная! Это что за... Всю команду распустил, блядь, и не могу его найти, нету нихуя!
6: А я, сука, тут на ебрике стою, блядь!
13: Стоишь, вот тут
15: себе животное. Да, блядь, на пизде своей постой, не заёбуй, выйди нахуй, не мешай другим играть, блядь.
9: Вот ты конченая
6: заёбка, блядь. Ты что, сука, очи долбишься, чи шо, сука? Ты слепень ебаный, блядь. Я на ебрике стою здесь, блядь.
9: На этом месте, ты заёбка. На этом месте. Место, номер, який?
6: Я отут у ангарі сиджу, блядь. У мене ебрик був цей, турбокаєн, блядь. Ти мене не брав, час ебрик стоїть, блядь, бери.
15: Хуй тебе, блядь!
9: А где он?
6: Ах ты покинёк, сука!
15: Ёбаный ты полупокер, тебя, наверное, в детстве обижали, твою.
6: Якщо ти, сука, гнида, мене, блядь, не возьмеш на єбрики, блядь. Я, блядь, буду падло, сука. Я твій рот їбав.
9: Я заново тебе сейчас.
15: От пидорас, блядь, а.
9: Пиздец конченый.
6: Я хуй пойму, ти що, сука, кріт їбаний, чи що? Тебе очі купля, чи я? Тебе очі взять, чи я, блядь, ти гнида? Усі тут гнидники, сука. Уся команда гнидники, блядь. Сидять, сука, гниди, блядь, на своїй сраки, блядь. А я стою на єбрики, блядь, і мене ніхто не бере, блядь. Та не пішов ти нахуй, блядь. Поїду нахуй на танки кататись сам, сука, у соло по полям, блядь. Турбину поставлю та поїду, блядь. Ти диви, сука. Гнидники, сука. Да.
16: Добрий вечір.
6: Да пішов ти нахуй, блядь.
17: Здорово.
18: Вечір добрий. А, інтересують маус і третій.
6: У мене турбо, турбо Каєн, блядь.
19: Дід. Хай. Хай. Приятного, Вера, с дорогой. Спасибо. Не подскажешь, как вступить в твою организацию в КТ-5 РП на Сунрисе?
6: Я уже не за Санрайзе, я сейчас на последнем серваке, как там, на А называется, забыл название.
18: Ну, видишь,
6: они чисто Альта, мясо. Альта, на Альте сейчас играть будем начинать. Альта. На Санрайзе уже, ну, там не будем уже, на
17: не
6: Альта.
17: Наша карта.
6: Новая, но будет у нас уже.
18: Ну, почему? Новое. Нормально было.
6: На Альта.
18: Интересуют маунсы, ребят.
6: А то, що я тебе ще як, блядь, влеплю, тебе не інтересує, ти гнида, блядь.
20: Прикольно. Ребят,
21: Мауса нету, есть это 268-24.
22: Піймав все розбійник.
6: Я, сука, блядь, на цьому нахуй, блядь. Був чемпіоном по боксу, сука, з Тайсоном цапався, блядь. Я його виробив, блядь.
20: Это не я говорил, если что, ты меня просто выкинул, не знаю почему.
22: Ребята, скидываемся по 50 голды, это чему больше в танки заходить не будет, я его вот здесь буду уничтожать. Чтобы он пробовал играть в Fortnite и в Zomboy, блядь.
23: Кого, Валеру?
22: Мой ник Лайфбой, да. Кидайте мне 50 голды, он больше никогда не...
24: А вы вдвоем, наверное, да, блядь? Два друга, нахуй. Два брата крабата.
22: Как он не может быть братом,
6: если он дебил? Да я его, сука, крутил на своем танке, блядь. Я его, сука, на дуло танка, на вот так брал, блядь, и крутил его, суку.
21: Такая хуйня будет,
24: нахуй. Так вы оба, ё-моё, блядь, с незалежной. По говору.
20: Командир, извини, смотри, Аста, Астана, что ли, в смысле? Казахский клан, что ли, чё?
18: Вот все спрашивают.
16: Вазика поменяй.
6: Извиняй. Я что, мене, блядь, нема чего Вазика, блядь?
25: Такое было.
9: Это что за дурачок?
19: Дед, доброго. С наступающим тебя. Спасибо. Давай, пожалуй, тоже. Поздравительную Гадзу.
6: Попозже, спасибо, ребят. Спасибо.
25: Ну так, этих-то я всех закрыл. Так, ребят, что у нас получается? Давай посмотрим так.
6: Ты меня, блядь, братья нема, блядь!
9: Еба, это что такое, нахуй?
26: Убирай последних тарасов, убирай, блядь. Кто-то из них вчера такая херня была. Кто-то из них сейчас будет мешать играть, блядь.
25: Я сейчас уберу всех, кто зашел.
27: Ну вот, считай, это...
18: Нормально, да.
25: Так, это... 14 связь.
6: Я твого рота ебав! Ты моего супер коня берешь, или не берешь?
18: Ну и не у меня тоже.
16: Это знаешь, Владимир, это знаешь, что есть такая программа, короче, просто челик заходит. Она типа сюда тоже программа это заходит, он уходит, а программа-то остается. И все, и тут можно работать.
19: А не знаешь, можно ли персонажа как-нибудь там перенести с Сунриса на Альта, чтобы вместе с тобой играть, дедушка?
6: Так заходите на Альта. Будем на Альта играть.
9: Ну, как ты, ну, закрой комнату и...
18: Вот смотри, я вышел, все, ну...
25: Комната закрыта.
0: Ну, и этих, которых нет, их, ну, типа, удали их.
16: Да я говорю, это про эту программу.
25: Не получается их удалить. Вот я хочу удалить, не получается.
0: Значит, какой-то человек тут сидит без программы, наверное, или что тут?
16: Ну, я говорю, это программа, придется комнату заново создавать.
6: Яка, бля, программа, бля?
26: Да, заново создай еще.
0: А, ну тогда лучше разбегаемся, да, ну, типа, как бы смысл...
6: Вы, сука, все педоры ебань, я ваши рты ебал.
16: Вот видишь, это программа, она через каждое время будет работать.
25: Давай, привет кидай, сейчас всем привет кидаю.
6: Да пошел ты нах со своим приветом, гныда, блядь. Хай, Моня, шмоня. Дякую, спасибо. Пожалуйста. О.
16: Алло, ты меня слышишь? Поговорить можешь?
6: Да нахуй ты мне нужен, бля, черт.
26: Да, это... Да. Жопа хороша, дебил.
16: Ты мне тоже, да?
6: Ты кому сказал сейчас, щенок?
16: Давай поговорим. Че ты?
9: Патрик, я же тебе сказал, что у тебя все там плохо. Обращайте внимание это.
25: Боже, как я люблю ну, по писюн нюхать у танкистов. Потому что я сам танкист, мы все танкисты любим в жопу ебаться, мы геи.
9: А это все пизда. Это заказ, все. Он опять зашел, все. Он запустил ее.
27: Лёвик, ну у меня командирская фигня, вот это просветленка и оптика.
25: Здравствуйте.
6: Я, сука, сейчас вот сижу, ну, у меня машина новая, Лада Веста.
2: Вот он, вот этот, как его?
9: Нашел вот. Его, парни, я
25: так,
9: нашел.
25: Смотрите,
9: кто, Ваня, кто?
6: Кто?
9: Вот он, ник, смотрите, я скинул, просто блокируйте его и все. Я скинул его. Я вот скинул Никола.
2: Да. Давай, у него... У него рейтинг 0 был.
9: Да. Вот я только что хотел сказать. Смотрите на нули. Это он дал Вайва.
3: Я скинул, вот он.
9: Вайва, вот Вайва.
2: Да. Это он. Все,
6: да,
2: черный
6: да,
2: список.
9: И тух ты ебаный.
2: Я просто. Слышь? Он когда разговаривать начал, я его в черный список и все сразу же перестал. Это он, да.
3: Да я его сразу чекнул и сразу.
9: Мне кажется, это не он.
25: На ЛТ есть. Тебя плохо слышно.
0: Здорово, ты набирай.
26: Понимаю все разбили. Ну ты меня спрячешься, пацаны, 50 голды на лайфбой. Не лайфбой, а лайфбой. Я его уничтожаю в танках.
25: О боже.
26: Больше танки стрелить не будет.
25: О, привет. Привет, Пухлик. Как дела, Пухлик? О боже. Ну да, у меня дрожь.
26: Скажи, пожалуйста, зачем ты?
25: Ну что ж. Ну что ж.
3: Командир, ты возьмешь меня или нет?
26: Ты уничтожишь, что, блядь?
3: Пранки, микрофон, убавь.
6: Ебало, закрой ты меня, не указывай, что мне убавить, уебище, блядь.
0: Ребят,
3: что надо? Блять, вы жесткие ребята.
6: Вы, блядь, не мужчины, вы здесь все тряпки, блядь. Я единственный мужчина.
3: Какой возьми, дернись там.
6: Поэтому так. Завтра будет мой праздник, а не ваш. Сидите молча, блядь. Ваш день 8 марта, козлы, блядь.
3: А теперь без шуток.
26: Ну зачем вы мне кикаете? Я пришел сюда унижать старого дебила.
0: Серега,
26: Я как раз таки морой, чё вы, блядь, обращаетесь внимание?
3: Кто видел вот эту хуйню?
26: Вот да вы его не увидите, он невидимый, он надо по запаху искать, запах кинзой только и всё. Запах секонд-хенда.
6: Жирный, заебав, реально, чмошь.
3: Мне нужен ёбрик.
0: С кровоточки не пойдёт?
6: Кто будет сосать мой хуй?
26: Жульбак.
6: Кто будет сосать мой хуй?
1: Какая у тебя ЛТ?
4: Пошел ты нахуй, корп ты ебаный, блядь.
6: Ты, сука, охуев, ебать, анедос, ебать. Ты звитки, анеда.
4: Номер скинь.
6: Я тебе сейчас як дам, сука, ты мне, блядь, сука, падлу, ротяку свою закрыв, блядь. Гнида. Диктуй свой номер, блядь.
4: Я говорю, номер скинь, балласт,
6: я тебе я кажу, говорю, сука, ты свой номер мне давай, диктуй, гнида.
1: Кто это говорит?
6: Я твой рот ебал. Диктуй мне, блядь, номер, сука, блядь. Ты подзвонишь, блядь, я разбираемся, блядь.
5: Антон,
6: диктуй номер, падла!
22: Откуда ты тот звук?
6: Пельку свою закрыв!
1: Кто это говорит? Скажите мне, чтоб я его кинул в ЧС.
7: А его не видно, блядь.
8: Всем привет!
7: Не видно, не
6: да пошел ты нахуй со своим приветом, хуесос, пидор!
10: Всем привет, объект 140.
6: Да пошел ты нахуй, дурак, блядь!
22: Чёрт, ебаный дед, нахуй! Ты закрыл рот свой, блядь! Пельку свою стали!
6: Не обосрись там!
10: Командир, нужен объект 140?
6: Кого? Тебя как зовут объект 140?
4: Ты уже в Киеве, у себя там обосрался, мне кажется, на кто там.
6: Как тебя зовут, ёбаный,
22: давай Fortnite играй, блядь, или
6: как зомби, ты заебал в танках ходить.
22: Ты слышишь, блядь, я обосрись, нахуй. Ты не можешь говорить, блядь, ты нахуй. Чувак, ты ёбаный, слышишь, ебать? Любитель кинзо секонд-хенда.
6: Долбоёбы, позаходили, хуесосы, блядь.
22: Знаешь, у мотоблок говно, ебать. Здесь чат говорит, что твой мотоблок говно, ебать. Вы берите кто-нибудь его, блядь, я хуй с ним.
12: На ИСе седьмом, погремо.
6: Да, я на ИСе седьмом, мне похуй, ты пидор.
12: Нахуй выкинь его.
7: Выкинь его нахуй.
6: А может быть тебя выкинуть, ты хуй сос?
7: Да это не он, я у него голосовой отключил, а он все равно пиздит. Это не погремо был.
22: Блядь, человек какой-то, сука.
6: Я пожилой погребок.
4: Ты хуесос, а не погребок, блядь.
7: Надо с ним брататься, поехали, блядь, в катку, нахуй.
1: Подождите, подожди, мне его нахуй кикнуть надо, блядь. Нахуй нам нужен.
23: Это мой отец, который Фред, этот?
7: Да какой читер, блядь, ебаный урод. Потому что не видно, как он разговаривает, блядь.
6: Я погребок.
28: Потому что хохол, и он шкерит, как мразь у табли.
1: Ну я...
29: Танкисты, вы хуйла.
4: А, вы все

сидит суя. Я им насал, на гусеницу насал, потому что я под пивасом был. И туда я люк открыл и насрал.

0: asshole. Basumka. Басумка. Да, да, да. Это ж как, ну, нужно быть таким долбоебом по жизни, чтоб в танки играть, конченым человеком, хуесосом. Да.
1: Карта.
2: Портовать, у него двойная арта.
3: Пиздец, я уже 20 минут без пива. У меня ломка.
4: Господа, что надо? Привет.
5: Всем привет.
1: Тесты.
6: Папа, пошли уже, блин, хватит играть в танки. Пойдем, мама зовет кушать, будем. Пойдем, ты маму пюрешку приготовил.
5: А жесткий, жесткий ты, да?
0: Сынок, иди пиво принеси. 20 минут уже сижу без пива.
6: Папа, блин, да хватит уже целыми днями в танки играть, блин. Удели внимание хоть сыну.
0: А ты заебал, блядь. Давай метнись быстро, гусем. Раз, раз, блядь, и пивко папе принес. Я в танках, я здесь командир, я главный. Командир взвода, я здесь решаю, все нерешаемые. Я здесь главный, если я уйду, блядь, звено оборвется, цепь. Пойми я правильно, что я связующая цепь, я командир главный.
5: Что ты делаешь?
2: Я не знаю, как.
7: Это надо всех удалить. Которые вот в очереди стоят.
8: Это не я, это что это было, Мазик?
6: Папа, ну пойдем. Папуля, пойдем, мама кушать.
8: Леха, что вы?
2: Это гик, что ли, Мазик?
6: Там пюрешку приготовила с котлеткой. Пошли, папа.
1: Бля, кто фонит, Лех, как найти?
6: Пойдем, блин, пюрешку кушать.
4: Ну, я
0: с котлеткой.
6: Нет.
5: Алкаша убирай.
9: Не-не, точно не алкаш. Алкаша не трогайте, да.
5: Че, вот смотри.
9: Не-не, это не алкаш.
8: Мы играть в такую мистеру.
5: Да погоди, своих забрать.
2: Кит сидит же, он еще.
4: Я могу выйти, я смотрю, ваш
10: мы есть. Че, какие предъявы ко мне, алё?
8: Че, брать?
2: Я говорю, тебя сюда.
5: Роди забирай еще. Здорово, Родя!
8: Че, брать, Лёлик?
2: Ну, Роди, он точно.
6: Оставили, я что тут зря сидел, что ли?
2: Ну, видишь, ты гром.
6: Папа, пойдем, мама покушать, блин, нам приготовила, блин. Котлетки с макарошками.
5: Убирай 105-го.
0: Да нахуй, с макарошки, бля, я хочу с котлеткой.
6: А, ну у нас такой с макарошками.
8: Что, 105-го?
0: Да иди нахуй.
2: Блять, заебал, чувак, ты тупой или что, нахуй? Мы сейчас всех выкинем, останемся чисто дикие мазики, нахуй, и все.
8: Лех, чего брать?
5: Здорово, не знаю, я еще не смотрел сетап.
1: ЭТшник бери.
5: Бери железо, ну.
8: Сейчас, погодь, я пересажу, сейчас 105-го возьму.
0: Сынок, спроси там у мамы, у нас сейчас котлетки с макарошками.
6: Не, с пюрешкой.
4: Это 14.
0: Да иди нахуй.
2: Дит, это ты хуйней занимаешься?
10: А чё ты какой-то говно несёшь, блин? Это, блядь, всем известный факт.
3: Попрошайка Голды, покажись в чате, чмо обиженная точка мотоблок лучшая техника, Fortnite лучшая игра. Замба для элиты. Ну, точка, иди нахуй, чмо обижена. Куда тебе голды кинуть, бомжара?
5: Как дела, жизнь, здоров?
4: Я слышу, нет.
5: Слышно, ты нас слышишь?
4: Ну да.
5: Понятно.
6: Папа, поторопись. У нас сейчас там котлетки, блин.
4: Блядь, ребята.
6: Макарошками.
0: Да нахуй надо, я хочу с котлеткой.
4: Выкиньте 14-го,
5: пожалуйста. Всем здорово.
8: Это не я, заебали, хули вы пиздите, блядь.
2: Блядь, Мазик сказал, убери 105-го и все будет решено.
5: Нихуя не он.
2: Сейчас он молчит.
5: Какой 105-й? Мы убрали его, нету его, что ты говоришь?
2: Есть он.
10: Кто? Да вы что гоните? Вы вообще ёбнутые, что ли, блядь?
2: Вы а кто ты? Группу, да, алмаз надо.
10: Да посмотри.
2: Кто еще может?
10: Ты, блядь, господи, ты что такой глупый, а?
4: Не, это не я, ребят, честное слово, я играть хочу.
2: Ладно, Хусин, начинай, все, погнали.
5: Все, отжимайся.
4: Какая-то хуйня, но, блядь, кто, неизвестно.
5: Включай.
2: Мазик стопудово хуйней занимается.
5: Не-не, включай давай, что там еще болтает.
4: Давай макарон-то, а, бля, котлетки и пюрешку могу.
6: Папа, делать. Поторопись.
5: О-о-о.
0: А сейчас что там, котлетки с макарошками, что ли?
10: Папа, там
6: моё. Не, боёмный. С пюрешкой.
0: Тогда иди нахуй.

0: Alors on dit ça que научиться, блядь, хоть обсуждать маленько, блядь.
1: Вот-вот, надо выкатывать почаще на ней, блин.
2: Я хочу,
1: Такое
2: чтобы
1: бомбаса.
2: с кетчупом было.
1: Это у кого-то озвучка экипажа такая, что ли, блядь?
3: Нет, это какой-то долбоёб, блядь.
4: Я же программа голоса меняет. Он может без здесь что хочешь. А может он включает какую-то аудиосистему?
5: Папа, хватит, блин, ерунду говорить. Пойдем, блин, мама ждет. Сколько можно в эти танки играть постоянно, блин? Давай удели внимание своей семье. Вспомни, что у тебя есть мы. Мы тебя любим и ждем. Вернись, пожалуйста, с поля боя. Ты нам нужен, папа, хватит играть в танки.
3: Бля, я вам бой солью, если
2: иди ты нахуй, блядь, с этими, блядь, вернись, блядь. Я здесь главный, я командир, блядь. Я не черти что здесь, блядь. Без меня нахуй танки, блядь, не пойдут в бой. Понимаешь, я здесь главный, я решаю, командир.
5: Папа, вернись, будь нашим командиром. Я твой сын, папа.
2: Да иди нахуй, сын, блядь. Тьфу на тебя.
4: Ладно, Мазик, думай, что будем делать.
0: Да давай как это, как и на восьмерках играли, тяжики вниз, стехи внизу. ПТ-ху здесь выставим. И БР. Тут, наверное, покажи чуть-чуть ПТ-хам. И потом подожмись просто сюда, вот
5: да,
0: это,
5: уж,
0: чтобы
5: блин.
0: Показывать.
5: Я вообще, блин, в шоке просто. Как можно вот целыми днями играть в танки, папуль? Ты вообще хоть.
6: Сука, молча, закрой рот, а!
5: Заткнись, проститутка.
6: Блядь, да вот и ёбок.
5: Старая да проститутка, блин. Пошла отсюда, блин.
3: Это ваш соклан.
5: Проститутка старая, блин, пенсионерная, блин. Иди вон отсюда, играешь, гадость такая. Сидишь, блин, плесень, блин. Иди, блин, отсюда, ты бабушка, блин. Здесь мой папа главный, он здесь главный воин, поняла, блин? Ты никто.
6: Хуявный, блядь, он.
5: Замолчи,
7: нет,
5: блин.
7: Происходит?
5: Ты всего лишь женщина, будь потише на полтона.
6: Иди к маме, ешь котлету, блядь.
7: Тише, блядь, давай тихо,
5: пошла ты,
7: блядь,
5: кобыла,
7: блядь.
5: Кобыла потная.
7: Просто поугарай и все, не парься.
5: Потная кобыла, блин. Мой папа таких не любит и не уважает, понятно, блин? Мой папа таких редко вызывает к себе домой, только когда мама на работе по ночам, поняла?
6: Мой папа долбоёб.
5: Мой папа, блин, мой папа воин, он танкист.
0: Серега, огонь.
1: Он лизун, ёпта.
5: Мой папа и танки, блин, все перекачаны 10 уровня.
8: Стахи, зачем вы туда поехали?
5: Ты просто
0: заявляешь, что
7: там 15 на 15.
5: Кобыла потная.
7: Дорога закрой уже, заебал.
5: Кобыла
4: не могли
5: потная, грязь.
4: Воду. О, есть один.
5: Сидит там вся, блин, толстая и потная, блин, старая женщина, никому не нужная, брошенка. И мы на моего папу что-то тут наезжали, блин. Ну, папа, иди сюда, ну-ка.
8: Поехали, Оль.
5: Расскажи.
4: Эй, заткнись, сука, ёбаная. Олька, давай, первая.
5: Заткнись ты сам, блин, козёл вонючий, блин.
7: Тварь ебаная, блядь.
5: Сам,
7: заебал.
5: Давайте урод.
3: Замочим,
5: меня Богдан меня, зовут, блядь. А ты никто.
7: Ты сдох, ебать, сдох, блядь.
5: Ах ты козёл толстый, блин, пивопит проклятый.
3: Стрельни в меня, блядь, осёл ебаный.
0: ПТ, тоже надо
5: алкаш
0: уезжать проклятый. И тогда, погодите.
5: Алкаш проклятый, пиздолис, иди полежи вот этой пожилой женщине, которая с вами в команде.
4: Блядь, где эта тварь вообще да. Находится?
5: Я здесь, дурак, я здесь, Богдан здесь, я здесь.
7: Где ты, блядь?
5: Я Ладно. Здесь, дурачок. Ты меня не видишь? Я у тебя на танке сижу, сверху какаю. Я здесь.
7: Откуда
5: я какаю, я сейчас
7: и
5: сижу
7: вот
5: сверху.
7: Растет,
5: я сейчас
7: блядь.
5: Сижу сверху на твоем танке и какаю.
0: Да видите же тогда, если пошли, додавливайте. А то
5: я
0: у нас тут базу забирать будут. Стехи, вернитесь вот сюда,
5: о,
0: вот на пригород.
5: О боже, что же делать мне, когда я сижу на танке и какаю на танке? О боже, я Богдан, я Басота.
7: Ёбаный в рот, блядь.
5: Да пошёл ты нахуй орёшь там, блядь, идиот.
7: Красавчик, молодец.
5: Я молодец, согласен.
4: Сталкер, блядь, справа, сталкер.
5: Сталкер, помеха
0: давите,
5: справа.
0: Тяже, давите.
5: Сталкер, помеха справа, сейчас я пописываю тебе в глаз.
4: Завали свой ебалый, дебил, нахуй, не жди меня, нахуй.
5: Я сейчас тебе нахуй такую, блядь,
0: не танкуйте, давите тяжи, вас
5: вы
0: там дохуя, блядь, давите вот это.
5: Вы все какашки, вонючие какашки, вы все какашки вонючие.
7: Че-то за
5: мадак. Мой папа воин танков, мой папа герой, мой
0: там,
5: папа
0: блядь,
5: крутой.
0: Там, блядь, 5 танков стоит. Добирайте вас там, блядь, сколько вы стоите на транковой, блядь.
5: Заткнись, блин, козёл пьяный. Завтра праздник моего папы. Праздник мужчины. Праздник воина. Праздник защитника. Мой папа завтра будет отдыхать и ликовать. А вы, ваш день 8 марта. Уроды. Мой папа себе купил машину новую, Ладу Веста, в кредит. И он теперь, блин, вообще...
0: Все, давай назад. Стой назад, и кто быстрее сможет доехать.
5: Мой папа купил себе Ладу Весту, а вы никто.
1: Пусть отлично у нее выхлопную трубу.
6: Только лучше бы он купил, блядь, тебе велосипед.
5: Замолчи вообще, блин, женщина.
7: Выкидывайте меня, пожалуйста, это не я.
4: Да, блядь, сталкер, сейчас все выйдем на...
5: Сталкер, блядь, сталкер хуесос здесь, блядь. Конченый.
8: Так точно.
9: А он не знает, что...
5: У моего папы Лада Веста, блин, и он этим гордится, блин, а вы никто.
1: Да он... иди ты хуй, сайт.
5: Мой папа взял Ладу Весту в кредит на 10 лет, блин. Она с каждым годом дорожает, поэтому мой папа ничего не переплатит, понятно?
7: Теперь для кушать ничего, да?
5: Пюрешка с котлеткой есть, мама приготовила.
7: Ого!
5: Хочешь?
7: Нахуя?
5: А я тебе не дам, потому что мой папа сейчас хавает, сидит ее.
7: Кемень, кидывайте, это не я, это не я. Не выкидывайте.
5: Выкидывайте, это он, урод вонючий.
7: Иди, долбоёб.
5: Заткни рот свой, блин. Говно.
4: Урод. Убирай алмаз, алмаз убирай.
5: Я твой алмаз убертел на писюне.
4: Давай, убирай алмаз, кит этих вот не надо.
5: Заткни рот свой, говно, я тебе сейчас уберу.
10: Да, блядь, слышишь, слушай сюда, короче. Я всех прокликал, да нет, эта фишка не в этом, тут не то в команде, короче.
7: Это не я, да.
0: Это не то, кто в команде, это программка такая, короче.
4: Нет, я понимаю, кто ее включает?
1: Так он в тему пиздит, вот в чем дело, блядь.
0: Надо перезайти в другую комнату и все, будет нормально.
9: Заново зайти.
4: Кому, друзья, не знаю, как там, блядь.
7: Где ты, мальчик?
2: Ну чё, решаки, сука, кто тут на моего сына пиздел, гнида, бля? А?
7: Вот ты.
9: Это ты? Где ты, где?
7: А вот, пап, доел, всё, доел, нормально.
2: Кто там, сука, вякал на моего сына? Вы, блядь, воины хуевы, карманные, блядь, воины, сука, полководцы карманные, блядь. Я вам сейчас быстро, блядь, устрою, сука. Чучело, блядь.
10: Это пиздец.
4: Это пиздец. Кит, это не ты эту хуйню делаешь? Вот скажи честно.
10: Да, да конечно, нет.
1: Чё, да нет, вы ёбнулись, блядь.
2: Я, блядь, сейчас пирожки, я пирожки, блядь, с котлеткой въебал, нахуй. Сейчас нахавался пирожки, сука, я сейчас нахуй силой, блядь.
4: Мазик, создай новую.
2: Да Мазик пидорас, блядь.
7: Ой, блядь, я не могу.

0: совсем оборзели. На меня, на Богдана, на сына твоего обзываются, представляешь?
1: Да, сука, вообще волки, блядь, забыли, кто я в будку кость кидал, блядь. Скоты, блядь. Да? Ты смотри, блядь. Да, сука.
2: Тебе нравится? Хочешь еблика, хочешь яйца.
0: Мой папа передал, что вы все ишаки ебаные, блядь.
3: Иди голос попробуй.
4: Здорово.
2: А кто это сказал?
3: Ну вот, на лице зашел.
2: А ну
4: так лучше.
2: Где это? Кто это сказал?
3: 12-е.
2: Что? 12-й сказал?
3: 12-й там что-то пропел.
5: Здорово, Машки. Я б тебя звал, сам.
0: Ну и что, давно вы ишаками стали, скажите мне?
3: Походу ему яйца вырезали.
4: Походу.
0: Ну-ка расскажите мне, давно ли вы ишачками стали, говно?
6: Это, короче, ну, опять...
7: Ну что ты завалил-то, это... ты ебало свое, хуесос,
2: что
7: ты
2: подгрелся. Ребята, это спам, сейчас зайдем в другую комнату, это спам. Я закрываю...
0: Интересненько, давайте подумаем, когда же вы стали ишачками? Ну, признавайтесь, когда вы стали ишачками?
7: Леха, завали ебало нахуй.
0: Мой полководец Маслори, я сейчас вам буду пукать прям в танке. Пожалуйста, готовы? Я начинаю. Я сейчас пукну, я побаловался. Пожалуйста. Ну и как давно вы стали ишаками, уважаемые танкисты? Дураки, я не. Почему молчим? Стесняемся? Неудивительно, вы все слабые. Мужчинами вам не стать никогда. Потому что единственный мужчина — это мой папа. Так как у него турбокаен есть. Не, турбоконь, блин. Угу. Да, да. Обидненько, да? Пока мой папа прогревает свой танк в ангаре.
8: Вот он, этот дитя шлюхи, блядь.
0: Я вас
8: вот
0: готов это... трахнуть.
8: Добавьте вот этого ника в этот, как его, в черный список. Вот этот, который зашел сейчас. Йоу, сосу, блядь, вот этот, сыншалава. Вот из-за этого слили ему бой, блядь. И выходите из команды.
0: Я сосу.
8: Сейчас я вам пригло заново кину.
0: Я сосу. Долбоёбы, блядь.
8: Это дитя шлюхи, блядь, за минуту, блядь, поменял ник, блядь. Прикинь, это тупое животное. Блядь, у него голды там дохуя.
9: Дитя шлюхи, блядь. Аккаунтов просто много.
8: Да, аккаунтов много. Не-не. Да нет, тоже аккаунт. Только что он заходил, на другой был. Тигр-снайпер был. Сейчас он поменял, поставил вот этот ник, блядь. Вот этот я... Сейчас осупись, блядь. Сын шлюхи, блядь.
10: Мужики, говорю, здорово.
8: Заново заходите, ребят. Он сейчас, он весь разговор слышит, сын шлюхи этот. Заново заходите,
0: долбоёбы, блин.
10: Мужики, здорово, говорю.
0: Да какие они мужики, они все тёлки, блин.
10: Да ты чё, нихера себе.
0: Да, прикинь, блин. Они меня сейчас Улики, все, блядь. Они меня сейчас все пососали здесь.
10: Да ты чё? Че, реально, что ли?
0: Реально, да, реально. Прикинь, представь себе, сколько дурак лет? Пьяный. А тебе не волнует этот дурак?
10: Тебе сколько лет?
0: Какое тебе вы... дело до этого есть, вы урод? Остались. Я таким, как ты, никогда не скажу, сколько мне лет. Меня зовут Богдан, а ты ничтожество.
10: Морой просто, сука. Отвалился.
0: Я крутой.
10: Да, ты отвалился? Нет. Ты отвалился просто...

0: папки от мамки, нахуй, кусок геморроя.
1: Не, мой папа вообще-то все слышит, он сейчас будет злиться. Потише будь. Ну, дураки, блядь. Такие вы дураки. Я танкистов трахнул. А, дурачки, говно, блин. Блядь.
2: Всем привет. А, Прожета, Эмиль.
3: Так, стой. Бот, что у тебя?
1: У меня ничего нету, я, блин, пойду от вас. Ну вас нахуй.
4: Стой, вернись. Блин, как без тебя-то,
5: а? Привет, Тяж, привет.
6: Любая стажка какая.
2: Жета, Эмиль.
3: Тей, косы, СТ.
5: 44.
1: Боже, какие вы все дурные, блин. Как с вами вообще играть можно? Вы же больные люди. Вы конченые, блин.
0: Печально.
2: Прожито.
3: У первого спрашивают.
1: Очень печально. Почему все такие дурачки? Мой папа сейчас танк прогревает в ангаре. И попросил меня вам передать, что вы хуесосы.
3: Привет. Да, папа твой такой же, как и ты.
1: Нет.
3: Еблак.
1: Мой папа крутой, он воин, у него 10 уровня все танки, ты ничто. Пошел вон. Ты не мужчина.
7: Это он разговаривал, да?
8: А у тебя кроме танков что-то есть?
1: О, привет, малыш. Я твой друг.
0: А Богдан?
1: Я здесь.
8: Как не заходи в бой, потому что, ну, типа, боя у тебя не будет нормально, я тебе отвечаю.
3: Смотри, сейчас сделаю вот так вот. Вот так вот, раз.
0: Не, бери супер-ревизоры.
3: Вот так вот сделаю 2.
1: Oh.
3: Вот так вот сделаю 3. Так вот 4. А вот еще.
1: А 6 будет или нет?
3: Бравус, если ты хочешь поиграть, то...
7: Николай.
8: Я тогда бал, мне просто надо было удалить их из какого-то.
7: Ребят, подождите, Николай, я не пойму, а что у нас двое своих висят вообще, короче, отдельно от жизни?
3: Слушай, я, ну откуда же я знаю, что они висят? Висят. Дэн у нас играет
1: где-то. Висят, как твои яйца, висшие пенсионеры.
7: Я не пойму, Николай, это кто разговаривает, где он есть?
3: Сейчас сделаем по-другому. Сейчас все будет.
7: Я просто не вижу, это кто трындит вообще, Николай.
8: А он среди нас тут, блядь, в комнате уже.
7: В какой комнате мы не играем?
8: Вот среди людей, которые сейчас тут в списках, он сидит тут.
1: Ну там, по-моему, челов банят.
4: Я нервный.
1: Челов банят, внимание.
7: Так, Николай, ты мне отдал командование, что ли? Хочешь, чтобы поорал я,
1: там,
7: да?
1: Там челов банят, что делать?
7: Ребят, сразу побежал, орать буду жестко. О, не понял, что за прикол. Николай, ты мне в отряд приглашаешь? Что за прикол? Не понял, у меня что, компьютер виснешь?
1: Если ты будешь орать, я тебе мордочку на это самое, понял?
9: Выходи, Вань, выходи.
10: Надо просто пересоздать заново.
1: Молчи, пипетка, молчи.
9: Мила, подожди, я тебя возьму, друзья.
1: Мила, боже, что Милана, что ли, какая-то очередная? Милана, блин. Там такая торба, наверное, блин, сидит. Эй, торба. Эй, Милана. Привет. Я Богдан. Там торба, Милана, такая здоровая бочка, блин, такая. Привет, мальчики, привет. Фу, блин. Дрянь. Милана, блядь, фу. Боже, блядь, какое имя дурацкое, Милана, блядь. Фу, блядь. Фу на тебя, Милана. На тебя, дурочка, блин. Вонючка. Так, все, я выхожу из танка, они меня заебали уже. Я покидаю танки ебаные, ну их нахуй, блядь. Уже, сука, 3 часа или 4 в эти танки ебени. Нахуй они мне всрались, блядь. Я человек серьезный, я не для танков рожден.
8: Кран.
11: Хороший там.
1: Мальчик, а мне. О, мама, мама, блин, выключай давай, пойдем уже, папа ждет, мамуль. Мама, выключай танки, пожалуйста.
8: Нужен кран, нужен.
12: Нет, тяжек нет.
13: Тварик нужен, нет.
1: 140?
13: 140, объект, ну.
1: Мамочка, выключай танки, пойдем к папе.
14: Сейчас я пересоздам.
1: Мама, мама, подожди, мамулечка, не уходи. Я так долго искала тебя, блин. А ты меня бросаешь опять. Я уже не могу без тебя, мамуля. Мне так тебя с папой не хватает. Мама, я здесь. Я здесь, мама. Я здесь. Я у тебя на танке сижу, мама. Мам, пусть осень и гром стучатся в наш дом.
11: Со мной
1: ты всегда. Мам, я бросил курить и ночи бродить. Как помнишь, да, мама?
8: Это человек зашел какой-то.
15: Это у кого, я не пойму?
1: Это я, это Богдан. Это моя мама с вами играет. Она мне купила HQD. Я сейчас тут с вами.
12: Это весело. Переходим туда.
11: Перезаходим, пацаны.
1: Не надо, блин. Мама моя где? Мама! Блядь.
16: Твою маму рокер увел, ебать. Давай Фортнайт и зомби, ты долбоеб старый.
1: Ох, сука, блядь, пришел говно.
16: Иди. Давай нахуй быстро Фортнайт
1: пошел
16: туда,
1: ебать. Пошел вон отсюда, блядь! Дурак, ебать.
16: К рокеру, блядь, твоя мама.
1: Пошел вон, я тебе сказал, блин. Уродец ебучий.
16: Тебя не нашли в капусте, и аисты тебя не принесли.
1: Принесли.
16: Да нихуя не подобного,
1: принесли,
16: ебать.
1: Блядь.
16: Моя мама кушала к рокеру,
1: ебать.
16: Принесли,
1: сказал.
16: Есть чат, этот знает.
1: Ничего не знает никто. Я Богдан, я богом дам.
16: Пацаны,
1: я аист.
16: 50 голды, на них лайф
1: бой. Пошел вон, я сказал, блин.
15: Блять, опять этот сын Шалава зашел, вышел, блять, алло. Вот этого дитя шлюхи добавьте в черный список, я вот сосу пинус там как-то его. Он ставит музыку, блять, заходит, выходит, я остаюсь в связи, и он музыку включает. Вот этот дитя шлюхи, блять. Короче, вот, его добавьте в ЧС.
1: Всем привет, ребят, что там, возьмете в команду?
15: Видишь, этот сын шлюхи уже в сети тут, а его нет. Добавьте в ЧС и киньте разрабам его ник, чтобы заблокировали его нахуй полностью.
1: Полностью не надо.
13: Все добавьте его, иначе сейчас он начнет это трещать через какое-то время.
15: Поехали, поехали, поехали. Не, мы так не поедем, алло, вы недопонимаете.
1: Я хахай, блядь.
13: Добавьте
15: сейчас,
13: вот этот секунду. Ник в черный список.
15: Секунду. Этот Мирон, сейчас, ребята, новики, которые не шарят, кто он, блядь. Лучше помолчите, послушайте сейчас меня, если хотите играть тут. А смотрите, что делаете. Мирон, ты на связи?
13: Мама, я на связи.
15: А сейчас смотрите, что мы делаем.
17: Дед,
15: да, Мирон, да, заходи.
17: Да. Попробую игру Бладиант Сарчера.
15: Теперь смотрите,
17: это
15: что
17: делаем. Это про
15: делать.
17: Драки, да, гладиаторов в Яре, ВС, как и ты любишь.
1: Да, люблю,
17: докажешь
1: люблю.
17: Есть раз,
15: там,
17: что
15: там,
17: ты навеки номер один глад. Глада сила. Глада класс.
1: Да. Ты халуха, пидорас.
15: Так, кто у меня не в друзьях? Димон. Сейчас я вам приглас скину попозже.
1: Димон.
4: Сможете басу?
11: Просто хочешь.
13: Смотри, смотри, какой это самый, какой дерзкий, а?
1: Мальчики, мальчики, пожалуйста, можете закрыть свои ебальнички, а? Не будите меня, пожалуйста.
12: Третий нахуй убирает.
16: Кто это вообще?
12: Третий.
13: Молокосос вообще.
16: Не, в очереди это никто не говорил, блять. Это что, комнату уманули или что за херня?
18: Это был Evil 777.
19: Комнату закройте.
18: Поехали.
4: Ебать, я рыганул, сука.
12: Что за хуйня?
13: Бля, я тебя не перерыгнул уже.
18: Бля, один дурак, бля, сделал все.
16: Бля, я не пойму, кто это делает.
20: Все, это надо пересоздавать комнату, он висит.
16: Да, уже, я тебе говорю, в очереди никто не говорит.
21: Да заги ебал свою, блядь, чё ты пиздишь там, расквакался, сиди молча там, блядь, козел, блядь.
20: Давай, сейчас создам.
16: Давай, закрывай, да, замок.
21: Команда пидорасов.
22: А пацаны, чё вы это самое сразу? Ну пиздец, вы чё гоните, что ли?
21: Маслорьев, ну как я их попускаю, Маслорьев, ну скажи, ну как? Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек всего лишь. Всего лишь 10 сек и сердечко.
23: Да ты заебал уже, блядь, сердечко, я как дам тебе, блядь, сердечко.
21: Ну-ка нахуй не лезь ко мне, мерзость. А? Блять, ну я не могу играть в танки, потому что у меня сейчас радости переполняет просто тело. У меня Лада Веста новая, я сейчас сижу в ней, блядь, и в ноутбуке клацаю, блядь. Ебать, как я счастлив, сука. Новая машина всегда новая. Лада Веста 1 400 000 рублей. И то по скидке. Я рад. Я этому рад, я счастлив.
24: Братуха, слушай, поздравляем тебя с
17: Павлом. Богдан, передай привет Насте Анисимовой, пожалуйста.
24: Приятная вещь.
1: Настя Анисимова, привет. Привет, Настя. Настя, шлюха.
24: Да, поэтому удачи.
21: Я, кстати, согласен насчет Насти.
25: Серега, поставь и Арту, и машину.
21: Я просто не знаю, вот я сейчас сижу, да, Лада Веста у меня. Ну, машина Лада Веста. Я не знаю, с кем поделиться радостью. Вот я купил себе Ладу Веста.
24: Лучше сожалей.
21: Не, реально, 1 450 000 она мне обошлась. Ну, знаешь, я взял в кредит и...
26: Видовый легионер.
21: Да, я... Заткнись, подожди, я объясню ситуацию. Хочу, чтобы вместе со мной радовались. Значит...
26: Слышь,
21: а?
26: Гладина. Карая базарь.
24: Закрой комнату.
21: Тебе что, в ебенде ты?
20: Ай-яй-яй, я пришел. Меня возьмете?
26: Этих легионеров всех удалять.
21: Ты пришел, да, а теперь пошел на...
20: Тормози, тормози, не всех, тормози.
21: Как пришел, так и ушел, чучело.
20: Это кто сказал?
24: Дружище, не кипишуй, слушай, мы тебя поздравили все команды. Не кипишуй.
26: Все, да это Глатвала Косунров, лицо мое в стриме. Давай, выкидывай их все. Или вообще пересоздавай эту комнату.
21: Давай. Да ты пидорас, блин.
26: Удали всех. Удали всех, потом пересоздашь.
20: Не, зачем, хомяк адекватный.
21: Пик стоит, я так понял.
20: Нет, он написал, вот пик меня блокировали на 2 недели, а второй раз навсегда. Да я в них похуй, тоже играл,
21: мне,
20: ребята.
21: Мне похуй на то, что блокировали, уебище.
20: Рот закрой.
25: Приперся.
20: Здорово, пацан.
21: Ты кому рот затыкаешь, женщина?
20: Женщина твоя фамилия. Я вот спик играл, меня блокировали
21: на 2 недели. Да мне похую на твой спик, хуесос, захер рот свой.
20: Дебил, блядь.
21: Это кто?
26: Какая там мразь пиздит, блядь. В очереди. Вали нахуй.
20: Да, пацаны, здорово. Да, ребят, вот зачем вы внимание на дебила обращаете? Просто не игнорируйте его, да и все.
25: Так, это ребят, сама очередь.
20: Ребят, здорово, что нужно?
26: Здорово.
20: Нужна.
21: Да его... ничего им не надо, они все пидоры здесь, блядь.
20: А тебе завидно, блядь.
26: А у тебя голос пидорас.
20: Да. Дед, ты чё орёшь, блядь?
21: Таблет вся, три, блядь, ты? Рота пидораса поголовно, сука. Фу, блядь.
20: Нет, таблетки сегодня принял или нет? Тебя ебать не должно, понял, не.
26: А кто спрашивает-то, блядь?
25: Генерал пришел, все.
21: Олег, давайте выйдем, перезагрузим. Я вот так вот, блядь, всех вас поставлю в одну шеренгу, нахуй, блядь. И всех нахуй так вот возьму, блядь, и нахуй, блядь. Сука, блядь, всех нахуй в жизни научу, суки.
26: Нахуй, блядь, у тебя других слов нету, блядь.
21: Я сука, воин, блядь, я мужчина, блядь. Олег, а ты никто, ебаный. Нахуй.
26: Твой дед ебланый, ты с 3 лет.
21: Подожди, нахуй, подожди, Беркут, а в каком месте ты мужчина? Я нахуй! Я воин ВДВ, нахуй! Легендарная 228-я мотострелковая танковая механизированная бригада морской коди, ебать. Уполномоченный, встал, пошел дальше, ебать. Вопросов нет, вопросы есть, ебать. Если нет, тогда иди нахуй.
0: А вот, перезададим комнату.
2: Создай комнату.
3: Можете перезапустить, слышите? Легионеров просто закройте, да и все.
23: Нет, он не
25: все,
23: уйдет.
25: Все закрыто, это программа.
0: Это не это самое, это бесполезно. Это теперь будет.
5: Есть Серега у меня в друзьях. София у меня в друзьях, так что сейчас закинем. Ну а там сам зайди, и Грозный тоже. Вот и все. Сейчас найдете нашу эту.
0: Давай, Володь, пересоздавай.
21: Володь, иди нахуй.
25: О, до меня дошел. А к бабке твоей пойдем сегодня?
6: Блядь, дед, ты че пацанов расшивался? Ну ебаный рот.
21: Они все пидорасы, блядь, ты их нахуй, блядь.
5: И я, ёб, рот, Грозный.
25: Пошли к бабке сходим.
5: Ну чё, дед, выходим, блядь.
0: Да.
5: Это не дед, блядь. Дед
6: нормальный. Не, ты чё, тихо, нельзя, дед.
0: Нужен конь, ребят, супер конь.
7: Конь есть. А,
10: привет, есть объект 705 и... Ха-ха-ха, бля, я хуею, блядь, ха-ха-ха, блядь, сука.
0: Что это за хуйня, ребят?
3: Это, короче, блядь, есть такая тема, им.
27: Да.
0: Спасибо, ребят, на праздник. Ну, хуйня,
3: короче, бля, Макс.
0: Блядь. Выбирай кого-нибудь вместо меня, я ненадолго.
3: Ну, сотни писем, сейчас кого последнего взял? Тут, короче, тема такая сейчас присутствует, то, что сейчас залетают такие
27: извините,
3: игроки,
27: пожалуйста, за беспокойство.
28: Богданчик,
27: да,
28: здорово!
27: Привет!
28: Да, что ты...
27: Ты мою маму не видел тут? Мама моя была.
28: Это... Не-не-не, мужик.
3: Скидывай.
0: Легенда! Это за бред.
27: Моя мама где? Моя мама была у вас в команде. Куда она делась? Скажи, пожалуйста. Так, ребята, мама, распусти. Мамулечка, привет. Ты нахуй, придурок, да, блядь.
3: Распускай,
27: мама,
3: распускай.
27: Ты чего,
3: распускай.
27: Блин? О боже, мама, ты за что ты тут с моим, блин, Богданом? Мама! Я
28: вот
27: тебе
28: ее,
27: мама. Мамулечка, ну зачем ты так со мной, блин? Я тебя, блин, так долго ждал. А ты вот так вот, Богданчика, да? Ну и пошла тогда, ты знаешь, куда мама? Ты мне не мама. У меня нет мамы, я Богом данным. Дрянь, блин, какая. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, пиздец. Вот так вот и люби маму, блин. Пожалуйста.
3: Эльфия,
2: ты где ходишь?
3: Что выкинули?
2: А что ты не отжимаешься, готов?
27: Никто не хочет понюхать мою какашечку.
10: А ты что, обкакался?
0: Это что сейчас было, блядь?
2: Что он сказал? Никто не хочет отъесть какашечку?
5: Фак, ты не хочешь мою какашечку.
0: Давно мы решили накормить, Ваник.
2: Пиздец, да кто у нас еще голодный?
10: Для начала надо понюхать ее.
2: Но
10: я еще не ел.
2: Горячую колбаску предлагает пальцем хана.
10: Он просто это добро не хочет это выкидывать.
2: Ну да, действительно.
10: Блядь. Он не доел, просто.
0: Какие ж только идиоты сюда не заходят.
2: Еще
10: представляешь,
29: это еще из них самый адекватный.
10: Такой маленький уже говноед. А?
27: Папа, поторопись.
0: Ёпта, ты что, не закрыл комнату, что ли?
21: Чё там, сынок?
30: О, они закрыли комнату.
27: У нас котлетки с покорошками.
2: Блядь,
21: а Женя, как ты нужны, я люблю с пюрешкой.
10: Это ваше вообще-то.
0: Твою дивизию.
31: Я комнату закрыл, этот бот ебаный. Я комнату закрыл. Е4, Е3 в этом углу.
4: Комнату закрыл, да? Комнату закрыл. А ебальник закрыть не хочешь теперь, чучело?
2: Ой, блядь, опять нахуй надо пересоздавать.
31: 2-7-7, батики, вот сюда, Е3.
4: Ебать вы слабые, сука. Вот это вы оленеводы, сука.
10: А ты ребенка учишь.
4: Обиженный.
7: Амоны куда?
10: Обиженный зашел.
4: Получается, я оленевод. Я оленевожу за руку.
10: Почему ты?
7: Ты нахуй, я не слышу.
4: Вы все, пидорасы, пожалуйста. Раз, два, три, я пошел.
10: Чему ты ребенка учишь?

Видно, хай зибеку, хай, ты легенда. Я рад, что ты есть и продолжаешь делать для нас зибу.

0: дулай, блядь, с гитарой. Помолчи нахуй.
1: Да он реально
2: заебал. Вот так, он тебя не слышит. О, похую. Мы с ним через жопу ждем.
3: Танкисты кал.
2: Ты же, блядь, через жопу родили, да, убоёбана.
3: Танкисты кал.
0: Я пошел базу защищать.
4: Бедный ребенок.
2: Какой ребёнок?
1: Бедный его отец, блядь,
2: родился. Допустите программу.
0: Я пошел базу защищать.
1: Танкисты кал. Это папаша твой кал, блядь.
2: Танкисты кал.
5: Сторож, давай, подсвети.
1: Я тебя...
2: Сейчас подсвечу, подожди.

0: это две трети, держи сейчас.
1: Все тупые, вонючие.
2: Женя, а ты не можешь его выкинуть?
0: Он мне все равно на вопрос.
1: Говно, говно.
0: Торох, отойди, дай пройти. Торох, не мешай.
2: Бля, зуд нам сгорел.
0: Ребят,
3: молодцы,
0: мне не
3: надо. Красиво хватит. Поют.
2: Ёбаные циркачи,
4: блядь.

0: 2.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Если ты не танкист, танкистам жопа под три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, два, раз. Красавец не вас получил в глаз. А если ты танкист, то ты полный пидорас. Раз. Вот так вот.

0: Спасибо, братишка. Да бог тебе здоровья, солнышко. Спасибо тебе за донателку, блин.
1: Спасибо, да бог тебе здоровечка, блин.
0: Спасибо тебе за карасик, за пятьсоточку, блин. Спасибо за донатик, дружище, блин.
1: Очень приятно. Мне очень приятно, что меня поддерживаете. Спасибо, ребята.
2: Короче, галочка там стоит, убери галочку просто и все, вот это 10, и убери галочку. У тебя просто
3: где, ускоренное где обучение экипажа. Не, ускоренное обучение экипажа обычно появляется, когда ты полностью весь танк прокачал уже. Только, нет, только там, тогда, если то есть ты когда следующий... Это, допустим,
2: не, если ты вкачал полностью там, ну, допустим, пушку там...
0: Бля, движок, я не пойму, вот у меня турбина стоит,
4: я тебя обожаю. А скорость не настроение поднимаешь на все 100. Такое чувство, все, парни, что все, пришел дальше, на концерт. Короче, ты лучший. Обнимаю все, тебя.
3: Спасибо,
4: сейчас поддержим деда.
3: Кибератаки, привет. Седой, давай собирай по новой.
2: Спасибо. Все, да, тут уже смысла нет.
0: Да, блядь, поставил пушку, сука, себе. Точнее, блядь, эту турбину, ебать. Я хуй его знает. Я выхожу в бой, ебать, у меня танк хуй едет, ебать. Турбина твин турбо, ебать, хуй пойму, ебать. Техника хуй, ебать, не едет нихуя, ебать. Турбина до пизды, ебать. Я хуй пойму, ебать. Объясните, какую турбину, ебать, ставить нахуй надо на танке. У меня супер конь, ебать, а я нихуя не супер, а обычный конь, ебать. Чё за хуйня, блядь, а?
5: Голос вообще какой-то.
0: Да запись ты.
3: О, блядь. Он говорит конь. Не
5: супер. Ты гоблином, да, работал раньше?
0: Я есть гоблин.
5: Ну, я заметил.
6: У меня Т-10, 100%.
7: Арту берем, командир.
0: Да что ты нахуй
6: орешь? Не, спасибо, ребят.
8: Ты мне компьютер
6: очень
8: когда купишь переносной? Ну, ты просил у них компьютер мне купить? Прикольно. С аккумулятором.
0: Блядь, иди нахуй себе.
3: Мне кажется, в бой зайдем и все, наверное, на этом опять появится.
9: А что это было, пацаны?
6: Это было, блядь.
8: Эй!
0: Кибератака. Иди ты, бля, говорю, нахуй!
6: Кибератака, да, блядь.
8: А компьютер мне будет?
10: Программа не такая. Будет.
8: А я хочу...
6: Друг, на ёбрике.
8: А я хочу компьютер 14. Себе, блядь! С переносной, с аккумулятором!
0: Иди нахуй!
6: 14-й.
0: Ишак ебаный. Давно ты ишаком стал?
6: Ну, чего? Я ему кинул.
8: Это ты, Ишак, купи компьютер, обло хочу писать, а блядь! ЖЖ-шечку себе завёл, обло, блядь, компьютер писать, блядь, нахуй! Я хочу писать компьютер, блядь! Мне нужен обло хочу делать, обло! Своего
6: друга...
0: Иди нахуй.
6: В... Очень...
0: Чучело.
11: Да он хал себя примчит.
8: Я все вот это хал. У меня выбора как такового
4: нет. У меня
8: выбора нет.
4: Танкисты сосать я буду на вас ссать.
0: Могу.
7: Это я могу.
6: Сказал, что это... Да. Отключил. Может, мой что косяк был. Спасибо.
0: Это я могу, смотря. Танкисты сосать.

0: А тот, кто поет, полный пидорас.
1: Ничего, раз себе. Вот он себе контент сделал.
2: Че кто все туда посевались-то?
0: Банутый.
1: Не, он себе контент делает на
3: чем. Так снова дешево.
4: Ну и чё, блядь, сижу я, значит, пиво купил, да? Праздник жду свой, день Отечества.
5: Привет, чё нужно?
6: Так, здорово, очередь, тяжек нужен, 2760, это почему-то такое.
4: Подожди, дядя, не торопись.
0: Не, блядь, 77.
4: Кто со мной, певца, ёблядь, кто певца, ёблядь, со мной?
5: Да. Ребята, извините, у меня люк какой-то, техника не ставится.
4: Да иди ты нахуй, блядь, со своей техникой. Мне пиво есть нахуй, пиво. Ты меня понял? Я сейчас сижу здесь и пью пиво. Если ты...
0: Да ты алкаш!
4: Если ты мужчина, то ты должен пить пиво и играть в танки. А если не пьешь, то в танки не лезь, чучело. Хуйло, блядь. А?
0: Ты алкаш, угомони свои.
4: Я тебе скажу так, танкист без пива, это некрасиво, чучело. Вот я иду после завода, да, каждый день.
7: Спасибо большое, я тебя люблю.
4: Спасибо, привет. Ваня, дырявый, спасибо. Вот я каждый день иду после завода, значит, покупаю пивасик по пути, здесь киоск стоит пивной, пивовар называется, вот. А шо мне сейчас? Мне 54 года, мне уже все, терять нечего. У меня в танках есть все, я преуспел. Я 10 уровень уже, все. За 3 года, блин, десятку взял, чел. Мне похуй.
0: А, 277 есть.
4: А, сука, разливуха моя любимая. Боже, как же ж они так варят этот священный нектар.
0: Меня ж душа. Слышь, брат, 277 есть.
4: Да иди ты нахуй, за 277, чучело, блядь. Мне нужен 228, блядь. Чучело, блядь. Ты не мужчина, во-первых. Во-вторых, иди нахуй. Если со мной пить отказывайся, я с тобой даже не общаюсь. Ты никто. Пока ты не выпьешь со мной с Валерой Воином, блядь. Общение с тобой прекращается на этом. До свидос.
8: Тебе, блядь, сейчас его вынести или потом?
4: Кого?
8: Оскар, блядь.
4: Иди нахуй отсюда.
9: Ну что, давайте, никогда по нулям уже. 30 секунд дается, давайте раскатываем сразу.
10: Определитесь, Фугас.
11: Кого хорошо слышу?
10: Или Леха, или ты?
12: Меня начали больше подлагивать, типа я на карту не могу тыкать.
11: Идеально, тебя вообще идеально.
10: Фугас.
12: Ну это хоть секунд 30 проходит,
4: я начинает тыкать. Я свой кожаный фугас сувал вот этой тёлке в сраку.
11: То что?
12: Твой это.
10: Я не понимаю.
11: Это пиздец.
13: Сейчас кто сейчас там ебанул такую хуйню?
12: Фугас, ё-моё, ты где?
11: Не успел разглядеть.
4: Это кто там сейчас ебанул такую хуйню? Чело.
0: Что за прикол?
14: Мама, ты что, долго еще будешь тут играть с этими алкашами? Пойдем уже, папа ждет, у него хуй есть.
12: Выкинь, походу, это 277, мне кажется.
14: Да, это я, и что? Я крутой.
12: Выбросит этого 277.
15: Да нет, это не 277.
12: А вообще кто? Никто не горит.
14: Рукоблуд, санина, ебанутая, мивина, танкист, скотина, глина, мивина, дубина, пиздина, блядина, хуйина, не нахуй, ёпта. Ты дурак.
0: Чё за фигня, ты нахера мета выкинули?
10: Сейчас, подожди, зайдём все, придёте снова.
14: Мама, то ты что ли там, блин, голос до боли знаком? Я в роддоме такой же слышал, когда меня родили, блин, а потом не слышал. Мама!
13: Выйдем.
14: Мама, ты маму... ты? Мама, я тебя нашел, блин. Сердцу не прикажешь, сердечко чувствует маму.
13: Да, ты думаешь, папа,
14: Ты думаешь, ну, меня в роддоме оставила, а я тебя не найду. А я-то чувствую. Я люблю тебя. Мама.
0: Чувствует хуй в топе.
14: Я здесь.
3: Давай заново, давай зайдем.
0: Их хуй, блядь, в соседней жопе, блядь.
14: Мама, о, я здесь.
2: Кого, кого взломали?
14: Не уйдешь, мама.
0: А давай по очереди.
14: От судьбы не уйдешь, мамулечка. Не, я здесь. Богдан здесь.
12: Кто это?
0: Бля.
12: Переходим, короче,
7: давай поживем, как запалу танкизай, чтоб падливо свистануло из их пробитых жеб.
0: Да никого не взломали, какой-то пидорас вот с этого зашел, блядь, и хуярит. Это 277, скорее всего, был.
4: От зепала, ебать, 3D-шную, базара нет. 3D 5.0 или обычную? Или турбированную, твин турбо. Ну, разрывная газа с эффектом турбины или просто чисто вякальская?
8: Какая?
4: Вякальская.
8: А.
15: Жет.
4: 2.77. Ребята, сейчас, а вы знаете, давай, что такое газа?
16: Так кикай там всех уже.
17: Это когда ты пошел в ангар, нахуй.
4: Я могу вот газа давай сейчас. И раз, два, три, четыре, пятьдесят, три, пятьдесят, газа, блядь. Поехали.
17: Я понял, он, короче, это, надо комнату убирать из-за нас.
8: Да-да-да, это не вид.
4: Ну что, пидоры, потанцуем.
18: Обидно, да? Я Данил. Я здесь, ладно.
16: Пожалуйста.
19: Выходим. Долбоёбы такие, блядь, озабоченные, блядь.
4: Да.
19: Чё, блядь, прикол, я понять не могу, блядь. Больные люди, что ли, или чё?
4: Я хо, блядь.
20: Да, это больные люди, однозначно.
21: Партитапу зовите.
19: Вот, в чём прикол-то вообще, понять не могу.
8: Так, смотри, командир, ты опять...
19: Да, блядь, ну а что, мы здесь будем 40 минут торчать?
21: Нет, не вариант.
17: Не, я просто переключил. Вот, все, чтобы это, перейти из комнаты на комнату, чтобы не было он... вот этой
8: геомер.
21: И всех еще раз, кто вышел. Барсук там уже набирает.
16: Шизофреник.
12: Ну что, ушел он?
7: Пена, сладкий мой, передай моей Варюше. Пусть он уже даст мне свои варенье понюхать сладкий. И озвучит для них, как я буду это делать. Целую тебя в твою плешь.
4: Привет. В школе был сегодня? Как у тебя там дела?
19: Жизнь.
2: Ты спроси, как они на заводе вообще там все
19: чувствуют. Тихо. Даже не оскорбляйте. С комнаты всех повыкидывали. Что это орало вообще?
12: Это моды есть такие, моды. Понимаешь?
4: Что там орало?
12: Шутерские моды.
19: Сам любую брал, чтобы мозги были, блядь.
12: Не, любую комнату просто заходит, что хочет, то и делает, понимаешь? Хочет, музыку включает, что хочешь.
19: Я недавно одного, короче, на Бураске подпер, меня на сутки забанили, блядь.
12: Да?
19: Я им написал, говорю, тогда меня вообще забаньте на всю жизнь, блядь, и все.
20: Ты тоже, да, капитан Сарказм?
19: А ты даже не пошумел там, ничего?
17: Это, Барсук, убирай ягу, нам нужна быстрая техника.
19: Блядь, нечаянно подпер, блядь. Мне еще отметку на прогу дали в тот бой. Я так рад был. Так
4: что
19: рад.
4: Ты, пидор ебаный? Ты думал, я тебя не найду, ебать? Это ты меня подпер, уебище тупорылое, блядь.
16: Чухомор какой, сука.
21: Сдам, пацаны.
19: Где-то его прикольно, да?
4: Нахуй ты меня подпер, уебан.
19: Больным человеком.
4: Это я тебя забанил, уебище. Нахуй ты подпер, блядь, мою технику, уебище, бураску мою.
19: Ты же вроде этот, не молодой.
4: Мне 54 года, блядь, я воин, нахуй, я мужчина, ебать, я зверь, нахуй, я крутой, ебать, я тупо, блядь, нахуй. Я, блядь, во Вьетконге был, нахуй, с гуками,
17: сука. Знаешь, чем крутой?
4: Слышишь ты, придурь, ебать.
17: Знаешь, чем ты крутой?
4: Я, нахуй, во Вьетнаме с гуками. Я с гуками сражался копьями, нахуй. То есть они, блядь, с копьями, а голыми руками, блядь, нахуй. Я, сука, все повидал в своей жизни, блядь. Я прошел, нахуй, протоптал такой, сука, блядь. Блядь, жизненный путь, что нахуй, блядь, протоптай моими, блядь, ботинками этот путь, нахуй. Потом, блядь, рот открывай, блядь. А сейчас ты, нахуй, сиди молча, блядь. Ты, блядь, не мужчина даже, ты в армии хоть был, ты уебище. Ты никто. А я воин. Я чмо. Мужчина.
1: Чмо, конченая.
4: Ебать, ты в армии служил, ты женщина.
1: Это женщина, от женщины слышу.
4: Я тебя понял, ты тюфяк, ты не мужчина. Смысл с тобой общаться? Ты слабый, ты не мужчина, все. Я чувствую, ты слабый. А тебя верит слабость. Значит, если ты не слышал о легендарной 228-й мотострелковой танковой механизированной бригады «Морской котик», уполномоченный, потом встал, высох, пошел дальше. Вопросы есть, вопросов нет. Если нет вопросов, ты идешь нахуй. А если у тебя их нет, то ты уже нахуй пошел. Потому что ты чмошник, ты не мужчина, а я воин. Че молчим? Че молчим, скажи? Че? Боимся, да, сука? Дрожишь, сидишь, гад, блядь. У, сука.
1: Я что ли боец, нахуй,
4: придумал? Меня, ебаный. Да. Я крутой. Я воин. Ты откуда?
1: Оттуда, блядь.
4: Откуда ты? Ты мне в сыновья годишься. Ты не воин. Ты не мужчина. Вот я мужчина. Ты знаешь, у меня какая стата в танках, дядя? Хо, твой танк плакал рядом. Пока твой танк, в ангаре пылился, я такие, блядь, поля захватывал, дядя. Столько войн прошел, блядь. У меня турбо конь. Турбина так дула, блядь, пока твой нахуй танк в ангаре пыль собирал, ебать. Поэтому сиди ты, дядя, на попке своей, блядь, ровненько, блядь, и не вякай. Я мужчина, не ты. Я уполномоченный. Потом, блядь, встал, просох и дальше пошел дела делать. А ты сидел там, блядь, нахуй в ангаре, блядь, танк ремонтировал. А? Дрянь. Кто?
6: Деду, а? Передай привет пожилому Шульцу. Он настоящий защитник моей обуви.
4: Пожилой Шульцу привет. Шульц. Я пожилой Шульц. Да, сука. А? Кто?
6: Привет, Пена. На заводе все плохо.
4: Какой Пена?
6: Не дали премию. Нет. Сказали, деньги пошли на войну, чтобы поддержать ДНР и ЛНР.
2: Ну все, нахуй,
6: только
2: блядь.
6: Пришел с работы. Обед.
2: Оставили все меня без перезаносного компьютера.
6: Старая складка.
4: А что ты хотел? Люк. Компьютер Люк. Тебе, да?
2: Да, хотел.
4: А теперь не хочешь?
2: Хочу.
4: А не будет.
2: Обидно.
4: Ну иди тогда ты нахуй, пенц. Тьфу тебе, блядь.
2: Дурак ты.
4: Это ты дурак. Да, сука.
6: Я тебя на прошлом стриме просил спеть песню «Подобнее» про Инну, а ты спел обидно.
4: Не буду.
6: Она увидела это и теперь не хочет тебя смотреть.
4: Чё, блядь?
6: Говорит... что не дедушка Валера, а обмякший лысый пенис.
4: Инна! Если ты Инна, тогда ты иди Инна! Инна! Инна! Хуй. Инна! Инна! Инночка, блядь!
22: Ще не вмерла Украине слава и воля. Ще нам, братцю молод, усмхнеться долей. Сгинуть наши воржинки, як розы на солнце. За паном ими, братья, у своей стороны. Присп. Душу и краткое тлыми положим заян.
4: Боже, что за хренотень, бля? Впервые слышу это. Это ты где такое вычитал? Инна! А, Инна? Ну Инна тогда! Инна! Инночка! Инна! Да-да-да. Инна! Инна! Инна! Да-да.
23: Я
4: бля, там чел, да, сука.
24: Слышно, слышно, Рамиль?
4: Я не слышу ничего. Играть. Ты меня слышишь?
23: Слышу хорошо.
4: Я тебя не слышу.
5: Короче, надо пересоздавать комнату, это баг. Это сейчас в бою, короче, будет.
4: Бля, мужики, а как выйти? Как выйти? Я так понял, меня не видно, да? Как мне выйти отсюда?
9: 15 отсосать хуй, будешь?
4: А как выйти отсюда? Я сейчас просто с компьютера, вот ноутбук у меня есть.
2: Чего?
4: Иди нахуй. Да, ноутбук есть, компьютер.
2: С аккумулятором?
4: Да. Сейчас зарядка, видишь, в машину всунул, Лада Веста у меня. Сейчас в машине сижу, Лада Веста у меня. Купил новую.
10: Лада Веста, а где невеста, ёпта?
4: А нахуй мне невеста, если у меня есть Лада Веста, чел? Подумай, орла.
5: Вот надо пересоздавать комнату.
4: Я купил себе Ладу Веста, да. И вот сейчас тут Бургер. Сижу с переносного компьютера.
2: С аккумулятором, наверное.
4: Нет, блядь, без аккумулятора.
2: Сука.
10: С гудком?
4: Вот я, сука, сижу, да. И сейчас это, в танке, бля, зашел, а меня, так понимаю, не видно, да? Что за хуйня, сука? Блядь, я не пойму, что за хуйня, бля. Походу, не видно тех, кто играет в свесты. Тут, наверное, блядь, эти сигналы глушатся, бля, из-за жести. Да? Не слышу.
24: Рамиль, выходим, я потом пригласил.
4: Я не хочу выходить, мне здесь все устраивает.
24: Устраивает? Сиди.
4: Я сижу. А ты что, въебать или что ты, блядь, пялится? Сиди молча, блядь, ты меня уже заебал, ты не воин.
10: Конченый, блядь.
4: Ты если играть не умеешь, ты вообще просто молчи, ты меня бесишь. Блять, как меня бесят люди, которые, блядь, даже на танки в реале не ездили, а уже, суки, в игре в танке сидят, блядь. Пиздец, как так, сука, можно ебать? Что, сука, ебать? С дивана в танк сразу? Так не бывает, ебать, чел. С дивана в танк, ебать, ты не воин. Блять, сука, чучелы, блядь, я хуею, блядь. Ни разу на танках не ездили, блядь, а уже, сука, в игре в танке сидят, ебать.

0: Братусик, братусик, спасибо, красотусик. Дедушка родной, пожалуйста, попусти Евгения Снегирева. Он мне долг и обещал вернуть месяц назад. Ну что, да нихуя не вернул. Понял, Евгений Снегирев, Снегирек, ебаный, птичка. Евгения, Евгения, Евгеша. Евгений, Евгений, Женя. Женя, Женя, жопа. Жопа Евгению жопе. Евгений Снегирь, Снегирёва, летал как птичка маленькая, а я его хвач и за яичко. Ай, Евгения, Женя, жопа. Ай, Евгений, Женя, жопа, тебе жопа. Ай, жопа, тебе жопа, жопа, жопа, Евгений Снегирёв. Евгений, Евгений, Женя. Ай, Женя, Женя, жопа. А жопа вонючая в говне. Это жопа, жопа тебе. Спасибо.
1: Да.
2: Здравствуйте. Вы позвонили в службу доставки Корчмата Разбульба.
1: Кого?
2: Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все звонки записываются. К сожалению, все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист.
0: Тю, сука! Тю, блядь!
3: Тю. Корчмата Разбульба, Елена, здравствуйте.
0: Алло, это Корчмата. Ну, вы поняли. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Можно это самое, борщик заказать деду? Борщик.
3: Ранее делали у нас заказ?
0: Да ну как сказать, в смысле?
3: Ранее делали у нас
0: заказ? Не. Слушайте, ну я вот хочу борщика. Можно даже? Я просто приехал.
3: Один борщ?
0: Никак. Что там, сало есть у вас или нет?
3: Есть, у нас заказ от 1000 рублей.
0: Да это не вопрос. Сало, борщик, дедушка.
3: Подождите, ваш контактный телефон.
0: 095.
3: Что?
0: 095. Я понял, контактный, да вообще без вопроса. А плюс 7, вот это, да? Плюс 7.
3: Да.
0: 987. 14, 2 восьмерки, да. 2 двоечки, 1 8, да. 1 восьмерочка.
3: Я не поняла, 987, это вообще, какой оператор, чей?
0: Это Белины.
3: Это не московский оператор?

0: меня?
1: Вас имя, да.
0: Сашка Шляпик, Саша.
1: И адрес куда доставляем?
0: Адрес? Мне можно, пожалуйста? Пожалуйста, на ВДНХ. Вот. Вы как, по домам или на улицу тоже доставляете?
1: Ну, а как, улица нужна, куда ехать?
0: Ну, можно вот на ВДНХ к фонтану, к центральному?
1: Нет, водитель не поедет.
0: А, я понял. Давайте тогда по адресу тогда давайте.
1: Я слушаю адрес.
0: Проспект Ленина, 14.
1: Какой проспект?
0: 14.
1: Проспект какой?
0: Лысого, Ленина.
1: У нас нет проспекта Ленина. Ленинский проспект?
0: Ну, Ленинский, да.
1: Вообще-то это далеко от ВДНХ, слушай.
0: Ну, далеко, но я сейчас туда поеду там. Ну, вы только нормально.
1: Ленинский дом?
0: Да, 14-й дом.
1: Подъезд?
0: Подъезд 102, 228 квартирка.
1: Этаж?
0: Этаж 8.
1: Так, вы хотели борщ?
0: Борщик я хотел. Сало украинское с горчицею. Борщ. Я просто с Украины приехал до вас. Це як полгода це. Як не кажуть, до нас навіть це був на Майдані, перемогу здобував, бо там, ну там таке, як кажуть, знаєте, воно якесь таке. Не розумію, ти де мене, мабуть. Борщ, сало, дідушки, борщ, сало, пельмені.
1: Да.
0: Потім ще, будь ласка, мені потрібен горох, сладкий горох. Є чи нема?
1: Нет.
0: А ви борщик со сметаной или с горчичкой? Ой, или с майонезом?
1: Со сметаной.
0: Борщик со сметаной. А что у вас еще есть эксклюзивно? Котлетки киевские є чи немає?
1: Котлеты есть по-киевски, свинина, говядина, из куриные.
0: Ну а украинская есть что-нибудь еще?
1: Котлеты по-киевски.
0: Ну а помимо котлет вообще, вот борщик там еще, сало, что еще есть такое необычное украинское, прям сильно украинское?
1: Я не могу сказать. Зразы есть картофельное с мясом.
0: Заразы?
1: Зразы, да, это картофельное, ну как котлеты внутри мяса.
0: Это хорошо.
1: Вареники.
0: О, вареники, чтобы в усы, я кажу, буду есть сало, чтобы с усы свисало. Буду есть вареники, чтобы был в дупе пельменник. Ну, ладно, то я, как говорят. Ну, это хорошо, слушайте, а есть у вас эти самые? Сейчас, одну секунду, сейчас. Так, сейчас, вот этот хотел назвать название украинское, все забываю, вкусно очень, я как-то пробовал в Украине, да, вот, жил когда нормально, еще когда деньги платили, но это самое, ну, эти, пельмени.
1: Я вам забила уже в порцию пельмени.
0: А, да?
1: Да.
0: Так, а есть у вас сало в шоколаде?
1: Нет.
0: А, есть галушки?
1: Нет.
0: Суп с галушками?
1: Нет.
0: А лапша домашняя?
1: Есть суп куриный с лапшой.
0: Есть, да. А мало с маслом и сливочным или нет?
1: Она идет на курином бульоне.
0: А, хорошо. А свинячья рулька есть? Сколько стоит свинячья рулька?
1: Нет, рульки нет, вывели.
0: Свинячья нема, да. Суп гречневый есть или нет?
1: Вы мне говорите, что вам надо. Вы заказали борщ, так, сало, пельмени, да. Суп лапша. Нужна вам?
0: Давайте лапшу, да. Нас много, нас компания строит.
1: Котлеты по-киевски нужны?
0: Нет, котлеты не надо. У вас есть мивина или нет?
1: Что есть?
0: Мивина.
1: Что это?
0: Як це так? Самая лучшая еда Украины, мивина харьковская, и нема, ай-яй-яй-яй.

0: Так, ну а есть ваши тупо свинья.
1: Свинина есть корейка свиная.
0: Не, ну такая же.
1: Есть свинина отбивная с сыром запекается.
0: Не, ну чтоб хвостик закрученный был рулькой.
1: Нет.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а радиска есть? Радиска. Смарч.
1: Что это?
0: Радиска.
1: Есть салат.
0: Ну, радиска с буряком, да?
1: Отдельно нет редисы. Есть салат, туда входит огурец, редис, яйцо, заправляется майонезом.
0: А, ну а есть буряк?
1: Нет.
0: Как нет буряка? Что, нема буряка у вас?
1: Ну, есть салаты. Есть салат из свеклы с черносливом или салат из свеклы с соленым огурцом, винегрет.
0: Я понял. Слушай, а у тебя есть кавун?
1: Что это?
0: Кавун.
1: Нет, это арбуз? Нет.
0: Да. Я понял. А есть залупивки эти, жареные залупивки? Спередовые, а то.
1: Что это?
0: Ну, жареные залупивки. Стрекозы, кузнечики.
1: Вы еще что-то будете заказывать?
0: А те, что-то у нас компания с трех человек. Хотим прям накрыть. Прям.
1: Картофель есть жареный с салом и луком.
0: С вышкварками, че не?
1: Да.
0: Не, ну серьезно, вышкварки там есть, плавают в жиру гусином или нет?
1: Вареники есть, они, если мясные, овощные, они идут со шкварками.
0: Ну а гусиный жирок там есть или нет?
1: Нет.
0: А солянка есть у вас, украинская?
1: Есть.
0: С кусочками кролика.
2: Деда, спой, пожалуйста,
1: пятница.
0: Солянку, да. А какой там порция у нее? Сколько там хоть грамм у нее солянки?
1: 300.
0: От сосива тракториста. Ой, извините, это я не вам. Так, ну хорошо, это хорошо. Ладно. Так, а сколько там уже денег-то вышло? С гривнями платить?
1: 1560.
0: А, не, ну давайте еще что-нибудь так. Нас пятеро здесь. Нам надо. А Оболонька есть пиво, Оболонька? Или Львивская 1715?
1: Нет.
0: Нет, да. Да ладно. Так. Не знаю, я просто еще в компании армян. Армянская есть что-нибудь? У меня барашек живой. А, нет.
1: Ну, нет, ладно. Только шашлыки из баранины.
0: А, шашлыки есть? Шашлык есть?
1: Шашлык есть курица, свинина, говядина, баранина.
0: А пинчер есть у вас на закусочку? Пинчер.
1: Что это?
0: Ну, пинчер армянский.
1: У нас не армянская кухня.
0: Ну, украинцы и армянцы, ну, в смысле, оно же как бы там пересекается.
1: Нет, у нас нет такого блюда.
0: Ну, а борщик, а сколько там грамм?
1: 300. Вы еще что-то будете заказывать?
0: Да, оформляйте это самое. Сейчас еще... А пивник есть у вас? Пивник.
1: Что это?
0: Пивник.
1: Что такое пивник?
0: Пивник. Ну, мясо пивника. Мясо пивника.
1: Я не знаю, что это. У нас есть корейка свиная на косточке, говядина есть.
0: Ну, пивень есть.
1: Строганов, жаркое, голубцы.
0: Пивень есть. Пивень есть, че нема?
1: Нет.
0: А горилка?
1: Мы не возим алкоголь, это запрещено законом.
0: Як це? В Україні запрещено. У вас українське чи що? Чи ні?
1: Законом запрещено доставляти алкоголь. Які
0: вони можуть? Ну які вони можуть бути закони, коли кухня українська? Це ж речі.
1: Ви ще щось будете заказувати? Извините. Ну, у нас російські закони діють.
0: Півника.
1: Алкоголь ми не будемо.
0: Та півника, який алкоголь? Півень, м'ясо півника.
1: Я не знаю, що це таке. У нас нет такого блюда.
0: Я понял вас. Слухайте, ну давайте так, что есть у вас салат с кусочками майдановских покрышек.
1: Вы решили поприкалываться?
0: Кого? Та боже паси, що ви таке кажете? Мені 54 роки. Годи.
1: Вы еще что-то будете заказывать? Я ваш заказ отправляю в ресторан, вам сейчас перезвонят, скажут время доставки.
0: Слушайте, а Боров есть у вас? У, сука, зараза такая. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Та що там заказывать, сука, нахуй ну надо, блядь, горілки нема, сука, блядь. Такого, щоб на єбеність, це ніхуйово, блядь, огурців бабулькиних немає, блядь, щоб закусити гарілку, блядь, щоб перепануться потім.
3: Мій папа говорить мяу. Мій папа говорить.
4: Я хочу піцу.
5: Алло.
0: Алло, здравствуй. Здравствуй,
5: здравствуй.
0: Я сейчас тут с Раечкой отдыхаю. Как у тебя дела?
5: Володя, ты что ли?
0: Да. Как ты там? Алло. Ну как там? Жив-здоров, как дела? Я с Раечкой сейчас. С твоей Раечкой отдыхаю. Это Володя. Алло. Алло, Рая.
6: А вы кому звоните вообще?
0: Здравствуй, Зая. Здравствуй, любимая. Как там твои дела? Ты когда ко мне в гости опять придешь?
6: Куда прийти?
0: Не понял. Ты чем занимаешься там, принцесса моя? Да? Я очень скучаю. Когда мы с тобой ёбнем певца?
6: А по кому кусает?
0: Как по кому? Рая, Раечка. Моя Райка. Да, любимая. Ну что там? Как у тебя вообще в целом дела, Зая? Алло. Это Володя, Рая. Это Володя.
5: Ты что?
0: Да, это я слушаю. Как у тебя дела? Как ты там? Чё, когда певца ёбнем? Когда
5: да на погоди, блядь, да ну угомони, талант.
0: Когда на баньку пойдем, тёлок попёхаем, а? Не слышу. Ну чё ты такой печальный, не грусти, давай ёбнем певца, чё ты там, а?
5: Я тебе не грублю, во-первых.
0: Я тебе
5: ты
0: тоже.
5: Ты вообще.
0: Да, когда мы с тобой
5: ты
0: отдохнем?
5: Это ты?
0: Да, это я, это дядька Вовка. Ну чё там? Чё, когда встретимся?
5: Да, вот.
0: Да?
5: Да ради бога, я был с вами вот именно, что тем более ты рыбак, блядь.
0: Да,
5: я
0: рыбак.
5: Я бы с тобой, нахуй. Я знаю.
0: Да. Когда на рыбалку со мной? Может, сейчас заеду на рыбалку, а мотанем. Да?
5: Да он, я его по голосу слышу.
0: Да,
5: я его, она говорит, что это не вы.
0: Да это я, ну чё, ты не узнает меня, немножко простыл еще, ну чё ж не узнает-то. Это дядя Вова, да.
5: Нахуй, она хочет с тобой поговорить.
0: Да.
6: Ну?
0: Раечка, чё ты не узнаешь меня? Рай, чё не узнаешь-то меня, любимая? Чё, когда на рыбалку с нами поедем там отдыхать, да?
6: А кто это? Вообще не пойму.
0: Да это я, Вовка. Дядька Вовка. Да?
6: Какой дядька Вовка? Это Вовку я знаю номер.
0: Так это я, Вовка, дядька, значит, рыбак. Я на рыбалку вот собираюсь, чё, поедем, может, мотнём, а?
7: Да? Дядька Вовка.
0: Да, это я, Володя. Когда на рыбалку, а, зайка?
7: Она навалилась.
6: Нет, пускай не придет, это не он.
0: Сейчас я приеду, сейчас я на рыбалку собираюсь. Вот, чё, посидим, выпьем, чё, пообщаемся.
6: Что-то знакомый, блядь.
0: Да.
6: С кем пообщаемся? Как на Петрака похож, блядь,
0: кажется. Да нет, Петрак не со мной
6: ну,
0: здесь.
6: Ну,
0: не
6: с другом.
0: Петрака не со мной, а не со мной, Петрак. Я сейчас один здесь сижу, вот, пиво выпил, соскучился.
6: А откуда у вас этот номер, не пойму?
0: Да у меня телефон сломался вот тут. Я с другого номера звоню.
4: Нет, тебе, номер Рая. Телефона откуда?
0: Рая, ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Или что, совсем там что, блядь, мозги пропили? Или что, да? Сейчас Петрака, блядь, позову. Не понял.
4: Петрака, ну позови, ты у меня нахуй срался.
0: Да пошел нахуй этот Петрак, блядь, ебучий, блядь, и шаг, блядь. Я его нахуй накручивал. Ладно, сейчас я подъеду, блядь, с Петраком, блядь.
5: Да? Ты что, мужчина? Да. Извини меня, конечно.
0: Ничего страшного, Володя.
5: Откуда слушает. Петрак? Я, блядь, дрочил на него, веришь?
0: Нихуя ты мутант, блядь. Да пошел он нахуй этот Петрак, ебаный, блядь. Я тоже на него потрачу.
5: Да, я с тобой полностью согласен.
0: Он, блядь, это вообще животное. Нихуя не рыбак, блядь. Он не рыбак, нихуя так вот, блядь. Козел, блядь. Я нахуй рыбак, а он не рыбак, блядь.
5: Языком, нахуй. Языком и пиздец.
0: Да, да. Только языком может, блядь, и шаг. Я его, сука, быстренько на раз-два, сука, шины поспускаю. Падли, блядь. Но ничего страшного. Давай сейчас я приеду, возьму чекуню. Посидим с тобой. Да. Посидим, отдохнем по чекунечку, пообщаемся. Ну а что? Что там киснуть сидеть без меня?
5: Да ради бога, не вопрос, не вопрос.
0: Да, да, да. Что там, Райка, с нами будет, сидя?
8: Да, обязательно.
0: Не понял. Не слышу. Кто там на заднем фоне? Не слышу. Дай его сюда.
5: Алло.
0: Я чувствую твою слабость на расстоянии. Измениться желания нет?
5: А что, я тебя нагрубил, что ли?
0: Да я слышал, как ты там грубишь мне. Что ты, дядьки Володьки, грубишь там, да?
5: Никто вам не грубит.
0: Ну ничего страшного, что, когда на рыбалку поедем?
5: Да хрен его знает, когда.
0: Я сейчас возьму чекуньку, может, подскочу, посидим, может, подумаем, что, на карася съездим, а?
5: Ну, посмотрим.
0: Ну, все, сейчас от тогда подъеду. Да, да. Все, позвоним, это дядька да. Вовка. Да, ага, давай. Кто? Да. Да, сука. С сегодняшнего дня Дубадуб официально Петрак, сука. Да. Дубадуб сегодня Петрак, да, сука. Как там вот эта фамилия? Кагыр, блядь, Кагыр, чика. Бля, забыл, сука. Кагыр, блин. Как оно, блин, это слово дебильное. Кагур, блин. Как оно, вот это, блин. Забыл я, блин. Кадыр. Нет. Чакыр, бля. Чакыр Петрак, бля. Да, да. Дубадуб, ты сегодня официально. Чакыр Дубадуб Петраков. Да, сука? Да, да.
9: Так, смотрите, кони, вот едете сюда. Ёбри.
3: Куда, блин, ты мне можешь прям квадратиком
9: Яга.
3: Показывать, куда? Я не понимаю, блин.
9: Я да пошёл нахуй, бы, да, блядь, не, подожди. Мышь, блядь.
3: Нормально, стерва, Яга, адекватно, стерва, можно, блин, стерва, рассказывать, Яга, куда вот мне сюда? Ехать? Куда?
9: 2, 7,
3: куда мне, блядь, поворачивать, блядь?
9: 2 часа своего отца, блядь.
3: Я, блядь, не понимаю, ты дурак, ты мне можешь объяснить, я первый день играю. На папином аккаунте.
9: Я закрыл курок.
3: Пидорасы, вы пивопиты конченые, алкашня вонючая, бочка ебаная.
9: Отвали себе паханасис рассказывать.
3: Пидорасы пивные пидоры, блядь.
10: Твой дед петух был, нахуй, ты такой же, сука, остался.
3: Да,
10: нахуй.
3: Мой папа бы тебя уработал бы, пидора, блядь.
10: Нахуй, твой папа, блядь, твоего папу в жопу давно заебали, нахуй, блядь.
11: Мой папа, ебаный, сука.
3: Мой папа вас бы попустил, алкашей ебаных.
10: Говно, закрой свой рот.
11: Мой папа пивой, блядь. Сука, сидишь здесь, блядь, дебил ебаный.
3: Значит, папа мужчина попечет вас, блядь. Не будет с вас мужчин никогда.
9: По возможности вот этого чипа.
12: Привет.
3: О, боже! боже мой, почему танкист такой пидорас, боже мой, я ебу вас всех в очко,
9: давайте, давайте, вот это,
3: вы сосёте хуй, чифа, сосал мой хуй, пидор, чифа, сосал мой хуй, ура, чифа, сосал мой хуй, ебучий,
9: а, да, сука,
3: ты танкист, ох, вонючий, чифа, ты пидор гнойный, вы команда пидораса. Я ебу вас в жопу, чифа, чифа, чифа, чифа, чифа, пидорас. Боже мой, какой же хуй тупой, вы все не мужчины, вы женщины, в армии даже не были, а мой папа был в армии, таких как вы клопов давил, пидорасы тупые.
10: Я говорю, хуёв насосала себе
3: первый раз. Сосать там.
9: Шала,
10: блядь, перепутала.
11: По-любому, батя был бандеровец, нахуй. Ты потом
3: мой такой папа же, мужчина.
11: Нахуй, пидорас, сука.
3: Мой папа воин, а вы тряпки.
12: Это пацан. Да
11: вот чем, где служил, блядь?
3: Он, мой
11: блядь,
3: папа служил в 228-й мотострелковой воин танковой дивизии.
11: Да, мой папа а, на Украине, да, да, да, ты пидорас такой же стал, сука.
3: Почему такие вы все лохи?
11: Ты пидор, сука, ебаный, блядь.
3: Боже, почему ты кричишь как женщина? Ты боишься меня?
11: По-русски сказать, да, ты дебил ебаный нахуй.
3: Вы все очень слабые.
11: Ты пидорас, сука!
3: Ебало, закрой, пьяная чмошница, тебе пизды дать.
11: Парень, мне расскажи, о чем пьяная чмошница. Ну-ка, расскажи, пошли.
3: Я бы тебе наебашил алкашу дебильному, блядь.
11: Да, блядь, давай. По жизни расскажи мне.
3: Чмошник ты по жизни, вот кто, ты не мужчина, у тебя даже женщины нет.
11: А ты кто по жизни?
3: Я человек, а ты кто? Дрянь.
11: Эка, человек по жизни весь.
3: Ты лох ебаный, ты пьяный кусок, ты пьяный кусок говна, блядь.
11: Ты по жизни кто вообще?
3: Ты пьяный кусок говна, пивное гнездо, блядь. Пивопит ебаный, чмо. Пьяная гнида.
10: Давай перезайдем это, потому что
3: пьяная пивная гнида, пидор.
11: А, ты имеешь в виду, что я пьяный?
10: Блядь, мужики, эту
3: иди сюда,
10: блядь.
3: Нахуй, сейчас пизды всем дам, и шакам, блядь.
10: Нахуй, выкиньте его,
3: сейчас я всю команду раскидаю по углам, нахуй. Мой он папа воин, блядь.
10: Какой он воин? По писюлькам воин, нахуй.
3: Да? Мой папа, знаешь, какой сильный, блядь. Он таких, как ты, дураков тюфяков попускает.
10: Где ты воин, нахуй, по писюлькам?
11: Если бы твой папа был бы сильный... И он мама бы тебе никогда бы такого не сказал, чтобы ты так разговаривал, а ты сказал, что ты разговаривал, ты дебил ебаный, сука. Я пускай твои
10: сдохнут, сука, ебать, понял, блядь?
3: Вы все слабые.
10: До последнего, нахуй. Вы очень слабые. Если даже есть, нахуй, пускай тоже все помрут, нахуй.
3: Вы почему такие нежные все? Вы нежные, блин. Вы такие нежные и мягкие, как девочки, блин.
10: Говно, нахуй.
3: Вы все очень нежные, вы нежные и мягкие мальчики. Это слово «щеный мэл».

Моя мама Яна Соля. С Яна фамилия Солях. Ну, мама, блин. Она тоже смеется, сидит. А я Богдан Солях. У меня, ну, мама Яна Солях. А мой брат Слава Щенемыров. Дурак.

0: походу 102.
1: Я что, комнату не закрыл, блядь?
2: Что было?
1: Короче, СТшки на гору.
3: Папа, блин, папуля, блин, вернись, пожалуйста. У нас дома мама ждет. Хватит со своими танками играть. Хватит бухать, папа, блин. Вернись
1: сюда,
3: в семью, пожалуйста, блин.
1: Бежи под горку, я пошел топиться.
3: Замолчи ты, блин, это мой папа, поняла, блин?
1: Ребят,
3: он ушел из семьи, у нас ушел, он запил, блин.
1: Я
3: он запил, блин, и ушел из семьи. Он запил и ушел из семьи, но это мой папа. Папа, блин. Папа, вернись, пожалуйста.
2: Я потом пустые.
0: Заебал, блядь.
3: Папуля, блин, давай выходи из танка, блин, вернись в семью, хватит танки, блин, играть.
2: Это мой муж, ты ошибся, у нас нет детей.
3: Это мой папа, блин.
2: Докажи.
1: Ты папуля, пидор малолетний.
3: Папуля, уйди от этой шлюхи, вернись к нам обратно, блин.
4: Прожито, зашибись, забирай.
5: Как сейчас, Санэл, Кайдла?
4: Чё это откуда звук?
6: Это комнату закрывать, не
5: забывайте, чтобы дойдет. Мой имя Алик, ты меня видишь, нет? Меня Алик зовут, машина нужен, нет?
7: Всё, это надо пересоздавать комнату.
8: Бля, братан, ты заебал с души. Дай поиграть людям.
4: А что это за
5: шанс? Скажи, ты меня видишь, мой машина, или нет? Я сплачу, зачем, брат? Я тебя не понял, с тобой души вибал, блядь. Я с тобой души ебал, и шаг тебя понюхал, блядь. Ты меня уже заебал, блядь. Ты меня скажи, я тебя вижу, ты меня нет, или как? Я дальше поехал, или как?
7: Это вот этот вот мудак, который заходил.
6: Это вот этот мудак.
5: Я тебя не слышу, и шаг, блядь. Я твой душевибал, блядь.
8: Да ну ебать заебал, слышь, братан, блядь.
5: Ты мне скажи, ты меня машина мой видишь, нет, я тебя не вижу. Я вообще-то зашел в машину сижу, работаю грузчика, щебенку возить, блядь. Не понял, я планшет запустил, блядь, меня машина не видно, блядь. У меня половину экрана видно, половину нет, блядь. Ты меня да, нет, или я поехал.
6: Слышь, гнида черножопая, завалил ебальник, блядь.
5: Я тебя душу ебал, эй, блядь. Хай, блядь, я твой душу ебал, блядь. И шаг ты, блядь, скук ты, кудак, блядь, сук ты, блядь. Я тебя
6: вибал.
5: Я тебя вибал.
6: У вас хотя бы мама есть, в отличие от тебя, блядь, дедомове с ебаном.
5: Я тебя вибал. Ты меня уже, сука, заебил, блядь. Если ты меня, сука, слышишь, то я тебя и от твоей души ебал. Приезжай там от Москва, блядь. Москва, меня Алик зовут, Москва. Ты, сука, блядь, скажи, командир, ты меня видишь или не видишь, блядь?
8: Я тебя вникаю, слыши.
5: Если ты меня нет, ты видишь, я поехал дальше, я не понимаю. Ты меня скажи, я твоя машина, мой нужен тебе, нет? Тебе, блядь, моя машина, тварь, блядь. Я твой душу ебал, блядь, ты шаг, блядь. Тебе, блядь, мою машину видишь или не видишь, блядь? Тварь,
9: да
5: блядь.
9: Просто скопируйте его ник, введите в поиски ников
5: ебал,
9: и... Блядь.
6: Кого копируете?
5: Я, блядь, хочу сплачета, блядь!
9: Танцуешь,
5: блядь! Танцуешь, блядь! Ты меня видишь вообще, блядь! Эй, пидараса, твой душу ебал!
10: Чё орёшь-то, еб твою мать?
5: Потому что командир, блядь! Ты меня скажи, командир! Ты меня видишь или я поехал дальше команду искать, блядь? Я твой душу ебал!
10: Я это пошёл искать его. Ну ты долбоёб.
5: Ты меня учи, заебал!
6: Иди мозги,
5: сука, да, ты, блядь, блядь, куда
6: он яйца подъял, я тебя
8: заебал. Ты, блядь, куда бачь, ты, блядь,
5: я твой душу вибал, блядь, истик ты, блядь.
9: Вы до сих пор с ним беседуете, я его уже в чёрный список добавил.
6: Он мрак. Где он, а кто он?
9: У него на Y и А начинается ник, я не буду его читать,
5: потому что... Я тебе сейчас говорю, блядь, машина я Мнарик, но я Москва. Я тебе из Москвы, брат. Я тебе из Москва. Я тебе сказал, ты меня узнаешь.
9: Короче, давайте
5: лучше
9: пересоздадим комнату.
5: Меня вся Москва знает. Меня автомойка Алик называется. У Алика во всех автомойка. Меня все Москва машины моют. Москва чистый всегда, Москва. У меня мой машина автомойка заехал. Да, машина помыть. Да, надо, блядь. Раз, раз, кроме 200 рублей машина чистая. Если тебе не нужен чистый, если тебе не нужен чистый машин, тогда иди ты нахуй, блядь.
11: Обсерож.
5: Тварь, блядь. Сука, блядь, ты меня заебал, блядь. Я тебе, блядь, спросил, я тебе нужен, нет, блядь, мой машина, мой танк, блядь. Ты сказал, нет, блядь, или да, я не понял, блядь. Сколько мне стоять, блядь, в ар, блядь. Я, блядь, не вижу полэкрана, блядь, не понимаю, кто там, блядь, где, блядь, ник, блядь, не понял, блядь. Сука, блядь, с планшета играл, блядь. Я планшет у меня купил, планшет, блядь, у меня компьютер нету, блядь. Я продал, блядь, планшет, блядь, все, блядь. Купил компьютер, тащи, блядь, компьютер продал, купил планшет, блядь, сука, нету, блядь. У меня нету компьютера, а планшет купил, мне, блядь, денег надо было, блядь. Сука, блядь. У меня нету денег, блядь, я, блядь, поехал, блядь, пьяный, блядь, ездил, блядь, права, блядь, буду, блядь. Хотели права забрать, блядь, и мне планшет, блядь, денег, блядь, дал, блядь, компьютер, блядь. Продал, блядь, чтоб деньги были, блядь. Купил планшет, блядь, компьютер продал, блядь, деньги дал, блядь. Все, блядь, я с планшета играть хуёв, блядь, не понимаю, блядь. Сука, блядь. Мне Алик имя помню, Алик. Алик, мне все знает.
12: Это комната, наверное.
5: Закрыть, алло, блядь!
13: Добавьте этого, я сосупинусь, этот, в черный список и все.
10: А где он вообще? Да? Я не вижу его даже.
12: Вон, просто... в чате, посмотрите.
13: В чате просто скопируй его, ник и добавь.
10: Охренеть.
5: Я вообще тучи ебал, блядь!
14: Кого копировать? Я не пойму, как скопировать?
13: Ctrl-C, выделяешь мышкой, потом нажимаешь Ctrл-C. Потом нажимаешь внизу слева кнопку
5: с человеком. Я твой душу бебу! И шок, блядь!
13: Добавьте против его черный список и все, не будет слышать.
5: Ты меня команду будешь брать! Или...
13: Ну и... Кто еще не добавил?
12: Я его уже не слышу.
5: Шлюха, блядь!
10: Еще раз, я не понимаю, честно сказать, кого я должен.
5: Мне надо чистая машина. Если я вижу, человек едет по Москве грязная машина, то моя жизнь страдает. Мой день не удался. Моя жизнь, задача жизни, чтобы каждый человек на машинах чистая машина была. Моя жизнь, машина чистая. Если твоя машина не мытая, то ты не мытая.
11: Алик, пошел нахуй, эй, чё, я хам, чё?
5: Кутик, блядь,
11: сибись нахуй, эй, пошел нахуй, блядь, чё?
5: Я твой душу выебал, блядь! Я твой душу ебал,
11: блядь! Я тебя выебал, блядь!
5: Тебя ища, полюха, карбурат, ты, блядь, ты меня ухитаешь!
11: Я тебя выебал!
5: Сука, блядь, шаманя, пидарасова, ваши души ебал, блядь!
11: Пошел нахуй, долбоёб! Пошел нахуй, Алик, нахуй, ебать, блядь!
8: Все нормально.
11: Я тоже подполковник, и что, в отставке?
8: Ну, молодец.
11: Дай, как это делается.
15: Ну, я рядовой, давайте. А ну-ка, все рот закрыли все свой, блядь. Все рот свой закрыли, блядь.
3: Мой папа кибер.
15: Долбоёб, ну хуй с тобой. Нагло. ИБР один вот тут нагло. Видишь ты, нет?
3: Я не вижу, нет. Блин. Может тебе в пиздак въебануть, чтоб ты в натуре ебасосинку прикрыла, чмоха.
15: Блядь, ТПР центр, третий вот тут нагло, блядь.
3: Может тебе, блядь, уебать дураку, чтоб ты, блядь, с танка вылез, блядь, и снился. Вылазь из танка,
15: Леонида.
3: Вылезь из танка, я тебе, блин, пиздюлей дам, блин, и шаку, блин. Вылазь давай, придурочный, блин. Командир, вылазь из танка и шаг, блин, я тебе сейчас морду напиздю, блин.
16: Парашют можно?
3: Давай, открывай свою дырку, вылазь,
8: блин. Олень, ебаный, ты слышишь, маленький?
3: Заткнись.
8: Заткнись,
3: ты сейчас папу позову, тебе быстренько на место посадит, блин.
8: Моя мама, нахуй,
16: будет сосать до утра.
3: Быстро в танк залез и закрылся, там дурак.
16: Там мой папа.
3: В танк залез. Залез в танк и закройся, дурень, вонючий.
16: Закройся, это твои родители.
3: Закройся в танке, дура.
11: Да
3: что ты орёшь?
11: Не перебивай.
3: Не ори на меня, блин.
15: На захват оставляй.
3: Не ори на меня, залезь в танк и закройся нахуй там.
15: Убила.
3: Дурак.
15: Вот это хуйню пробила, блядь, убила.
3: Придурки, блин. Сейчас я вам быстро напиздю, блин.
15: Куда на помощь?
3: Козлы, блин, ну, вонючие. Да. Вы не мужчины, я один это тут пистер. Мужчина, хоть и маленький, блин.
16: Я понял. Всё.
3: Ты нахуй вылез из танка быстро, бестолочь.
16: Иди, двери открывай, тебя будут сейчас убивать.
3: Ну-ка, блядь, из танка вылезла дура такая вонючая, блин. Побазарим сейчас, блин. Ты мне еще ответишь за украденную мою электронку, понял, очкодишку, блин? И вылез оттуда, блин, дурачок. Сидишь
10: иди
3: там, блядь.
10: Иди отсюда, блядь, долбоёб.
15: Быстро сюда пошли, ебры.
3: Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. О боже мой, как же там кисти слабые. О боже мой, о боже мой. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама даст танкистку на народ. О боже, так не бывает на свете, что танкист бывает такой слабый.
10: Пою.
3: Папа, мой папа турбоконь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Танкисты, танкисты, кто такие танкисты? Ну-ка вылазь из танка, поговорим по-мужски. Давай, давай, давай, не стесняйся, девочка. Давай. Давай, давай, давай. Вылазь из танка, побазарим с тобой, как дяденьки, взросленькие, блин. Давай.
15: Помогай, карабан, помогай, быстрее. Пересадь, ребята, милая, вам люблю, как бы.

0: Мой папа купил себе прицеп трехметровый на машину. Что скажете?
1: И ебал там жонку свою, да?
0: Не только.
1: Бабаха.
0: 3 метра длины и ширина 1,5 метра. Что
2: Извините,
0: скажете?
2: дозвонились в «Газпром Медиа» развлекательное
3: Сейчас
2: телевидение.
3: я расскажу.
2: Центр ТВ, Ирина, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Это Николай Басков. Я прошу прощения за беспокойство. А скажите, Светлана на месте? Алло.
4: Вот здесь прямо идешь, прямо по этой стороне, прямо и налево, до
3: Я
4: конца.
3: понял, это про меня. Николай Басков, алло.
2: Здравствуйте. Что
3: Здравствуйте.
2: вы хотели?
3: А скажите, пожалуйста, а Светлана у себя там, это Николай беспокоит Басков?
2: Молодой человек,
3: Я
2: все
3: Николай.
2: разговоры записываются.
3: Я Николай
2: Николай
3: Басков.
2: Басков?
3: Да. Коля. Нет.
2: Замечательно.
3: Я не понимаю, девушка, но вы это самое, вы уж извините, конечно, но вот как-то некорректно, я бы сказал бы, немного выражаетесь в мой адрес. Я Николай Басков. Вы меня можете соединить со Светланой?
2: Нет, не могу.
3: А почему? В чем было?
2: Потому что у нас нету Светланы.
3: Как нету? Куда уехала Светлана?
2: Ну, вы позвонили в главный офис.
3: Ну,
2: Какую Светлану вы хотите?
3: это самое, маркетинг отдел, клип у нас, мы обсуждали, я звонил, клип снимаем новый.
2: Замечательно, только здесь таких нету.
3: Как
2: Какой вы клип
3: нет?
2: снимали? На какую песню?
3: Ибица.
2: Ибица. Ибица уже давным-давно сняла.
3: Снято, да, но мы еще хотим снимать клип, вот, да, общались по поводу...
2: Кто хочет снимать?
3: С Филиппом Кирку Бедросович. Снимать
2: С
3: ваши...
2: Филиппом Бедросовичем?
3: Да. Филипп тут недалеко.
2: Да,
3: Да.
2: замечательно. Молодой человек, если вы думаете, что я дурочка, я не
3: Я
2: дурочка. Я
3: Николай
2: знаю Колю
3: Басков.
2: Баскова.
3: Я Коля.
2: Да?
3: Не, ну неужели вы
2: Чуть-чуть
3: вот меня...
2: охрипли, да?
3: Уж извините, съемки клипа тяжелая работа.
2: Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
3: Я Николай
2: Нет, это не
3: Басков.
2: вы.
3: Я. Трю мечты запоздалые, шарманка летает. Ну, тут уж сомнений, я думаю, у вас не осталось. Кто я, да? Николай Басков. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая. Ну. Ну. Алло.
2: Да, я вас слушаю.
3: Вот. И, собственно, скажите, а подъехать это самое, обсудить со Светланой сегодня вообще возможно? Вот, извините, может, я ошибаюсь, но как ее это самое менеджмент именно мне интересует? Да, мы сейчас с Бедросовичем подъедем по поводу съемок, да, просто у нас затерялся телефон ее непосредственно, да, чтобы мы набрали. А, я звоню в главный офис, мне вот дали, да, Варшавское шоссе, да, правильно.
2: Нет, неправильно. Молодой человек, я знаю, кто такой Николай
3: Николай
2: Басков.
3: Басков. Вот неужели я не похож на Николая?
2: Нет, вы максимально не похожи на Николая
3: Ясно.
2: Баскова.
3: Я вот извиняюсь, видимо, связь такая, мраз вы меня не
2: Связь
3: узнали.
2: плохая, скорее всего, да.
3: Я Николай Басков, вы уж поймите.
2: Молодой человек.
3: Да. Ну,
2: хорошего вам дня.
3: Нет, ну вы извините меня, Светлана.
5: Спасибо тебе
2: Я
5: за
2: не
5: подписку.
3: Да не важно. Это мелочи все. Вы меня со Светланой соедините.
2: Я вас слушаю.
3: Я вас уже услышал. Вы мне Светлану дайте, я клип снимать намерен. Новый, на новую песню мы с Филиппом.
2: Вы можете снять свою песню на свой телефон.
3: На какой? На мобильный, что ли?
2: Ну, можете на мобильный, да.
3: Не, ну вы уж извините, это ж несерьезно. Я звезда. Я Николай Басков.
2: Николай Басков. О,
3: Я Николай Басков. Есть у вас
2: Я верю,
3: кто-то?
2: что вы Николай
3: А
2: Басков.
3: вы, извините, вы, может, меня не узнали, но дайте кого-нибудь другого сотрудника, я сразу меня узнают. Я Николай. Я немного болею, да, действительно, уж может быть, как-то не узнается мой
2: Молодой человек,
3: Николай
2: Николай
3: Басков.
2: Басков живет в Москве.
3: Да. Абсолютно точно. Я вам...
2: Правильно, замечательно.
3: Я из Москвы вам звоню вообще-то.
2: Я верю, что вы звоните нам из Москвы.
3: Николай Басков. Шарманка все так же, шарманка в Париже, она чужестранка.
2: Молодой человек, у Николая Баскова в репертуаре таких песен нет.
3: Здрасте, приехали. Это моя самая популярная песня в те годы, шарманка. Золотая чаша, золотая.
2: Молодой человек.
3: И да. Я Басков.
2: Нету этих песен у Николая Баскова.
3: Ясно, вы не желаете помочь народному артисту, правильно, Светлана?
4: Валю. Наверное.
3: Ясно, все с вами. Ну, я сейчас подъеду. Я просто без фонограммы сейчас.
2: Молодой человек.
3: Я без фонограммы, видимо, да, не такой немного у меня голос, как на экранах. Да, ну понятно все. Ясно, ясно. Не хотите Николаю помогать, да? Баскову, звезде, народному артисту. Филипп, ты слышал?
5: Да, слышал.
3: Ну, пожалуйста, видишь. Вот так вот, ну ничего, ничего. Вас как зовут?
2: Алла Пугачева.
3: Вот все. С чувством юмора смотрю вас нормально. Ну, как
2: да, мне... замечательно.
3: Ну, ясно. Я Николай Басков. И вы это...
2: Замечательно, а я Алла Пугачева.
3: Ясно. Все понятно с вами.
2: Вот и познакомились.
3: Ясно все с вами. Не хотите... А вы знаете, я вот хочу новую песню, да? Клип. Ла-ла-ла-ла-ла, золотая чаша золотая, наполняется ароматом спермы. Золотая чаша золотая, наполняется моей спермой. Опа, и пицца, и пицца, и пицца, танцует Филипп Бог. Опа-опа-опа-па-па-па. Ча. А, извините, я это вслух сейчас исполнил. Алло.
2: Молодой человек.
3: Я пожилой человек, я Николай Басков, мне уже 50 лет.
2: Спасибо, вот Николай Басков не 50 лет, к сожалению.
3: Вы знаете, сколько мне лет, зачем такие вопросы задаете? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну,
3: Николай Басков я, Николай Басков. Мне 41
2: год. Я верю,
3: год.
2: Что вы Николай Басков.
3: 41.
2: 41? Вы же сказали, что вам 59.
3: 50-й год, какой 59, Светлана? Ну что ж вы, а? 51 моему вот... скажем, напарнику, другу моему, коллеге.
2: А, Филипп Бедросович, да?
3: Бедросовичу, да.
2: Замечательно. Я предлагаю вам заснять с Филиппом Бедросовичем видео,
3: да,
2: и отослать его куда-нибудь на Первый канал.
3: Ну, вот так вам, что ли, отослать?
2: Что?
3: Вам отослать. Вот я... Вот...
2: Да, да. Аллу Пугачеву отошлите.
3: Ясно, я с вами. У меня есть хоум-видео уже, собственно, скажем, снято с Бедросовичем. Ну ясно все. Николая Баскова не уважаете как артиста, да?
2: Мы очень уважаем Николая Баскова как артиста, но настоящего Николая Баскова.
3: А я какой, извините уж меня, Светлана. Алло.
2: Да, я вас слушаю.
3: Ладно, я
2: вы
3: давай...
2: Вы решили да. свой вопрос?
3: Да, и давайте сейчас подъедем мы с Бедросовичем и непосредственно...
2: Подъезжайте в Кремль.
3: Нет, я с вами обсужу вопрос того,
2: так
3: чтобы
2: а
3: меня
2: сижу.
3: Как артиста не признали. Я народный артист, поймите. Я Николай Басков, я золотой голос России, я.
2: Молодой человек, шарманка. Я верю, что вы золотой... Шарманка, да,
3: да.
2: Есть такая песня.
3: Есть моя песня. Шарманка в Париже, она чужестранка. Опа! Не слышу.
2: Молодой человек, я верю вам.
3: Ну и что мы дальше? Ну и какой консенсус нашего с вами диалога? Мы как будем
2: консенсус
3: дальше?
2: Консенсус нашего диалога?
3: События, как развиваться дальнейшее нашего диалога? Мы как-то
2: я вам предлагаю, вы сейчас записываете с Филиппом Бедросовичем свой клип.
3: Ну?
2: И потом присылаете его на Первый канал.
3: Ну, могу. Филиппок, вставай. Сейчас мы все сделаем.
2: Мы сейчас, все сейчас. Замечательно.
3: И что дальше? Давайте. А кому? Вам на, у вас какая почта? Светлана.собака.ру?
2: Да, да.
3: Ясно, все с вами. Опять все шутите, да, со мной?
2: Нет, я не шучу. Но вы же назвали почту. Вот туда и присылайте.
3: Вы хотите, чтобы я гадзанул?
2: Что вы хотите?
3: Чтобы я гадзанул, да?
2: Газанул?
3: Гадзанул.
4: Он хочет газануть.
2: А вы знаете, у нас тут рядом еще Валерий Леонтьев сидит.
3: Вот и это самое, Валерке привет передавайте. Но я с ним особо не это, он мне не нравится.
2: Да, а что так?
3: Я хочу гадзануть вам. Раз, два, три.
5: Давай.
3: Нормально, все нормально.
2: Да, мы все оценили ваш талант.
3: Ясно, Николай Басков не на то способен. Могу вам такое, там все, чтобы это самое, но ясно. Ладно, в общем, Николай Басков скоро приедет к вам, я то есть. И
2: хорошо.
3: Мы с вами обсудим уже дальнейшего действия, потому что следующее общение, то есть, да, которое между нами образовалось, это конкретно неуважение к народному артисту России, то есть ко мне, к Николаю.
2: Вот народного артиста Николая Баскова я уважаю.
3: Я Николай Басков.
2: Он молодец.
3: Я и есть Николай Басков. Я настоящий Коленька. Я звезда, я Коля.
2: Вы звезда, может быть, я не спорю, но...
3: Я Коля.
2: Ну, может быть, вас и зовут Николай, я не буду утверждать по-другому.
3: Николай Басков.
2: Хорошо, вы Николай Басков.
3: А вас
2: самое
3: как...
2: главное, чтобы у вас и было хорошо.
3: А, извините, вас как зовут?
2: Алла Пугачёва меня зовут.
3: А это не важно, как вас зовут, я уже знаю, как вас зовут. Николай Басков все знает.
2: Отлично. Ну, замечательно.
3: Я понял, в принципе. Ладно, давайте извинитесь, я пошел.
2: До свидания.
3: А извиниться?
2: Хорошего дня вам.
3: А извиниться за непризнание народного артиста? А?
2: За что я должна извиниться?
3: За то, что не признали Николая Баскова.
2: Я вам сказала, я знаю Николая Баскова, даже лично с ним общался, я вам больше скажу.
3: А я вам скажу еще больше. Николай Басков – это я. Вы сейчас со мной общаетесь.
2: Замечательно. Значит, я дважды с двумя Николаем Басковыми общалась.
3: Нет, ну вы поймите.
2: Мне просто бинго по жизни.
3: Я Коля, я бинго.
2: Вы бинго. Угу, хорошо.
3: Вот так вот вы с Коленькой, да? Понятно все. Вот так вот, да? А я хочу приехать клип снимать у вас. Ой, все, Филипп, больше не снимаем клипы у них. Всё.
2: Молодой человек, вы не плачьте, самое главное.
3: Я не плачу, мне обидно просто. Народный артист России. Голос золотой. Ой, ясненько все с вами. Ясненько золотой голос России. И так со мной. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Не плачьте, молодой человек.
3: Если не плачу, ну как тут не плакать, а?
2: Я верю, что вы Николай Басков, вы золотой голос России.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я Николай, я Коленька, я Николай, я шарманка. Золотая чаша, золотая, наполняется ароматом Ясно? Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом чая мир, которым чаша обитает. Золотой чашей называют. Золотая чаша, золотая, золотая. Извините,
2: молодой
3: я
2: человек.
3: Сейчас, я сейчас без фонограммы, вы уж не судите строго. У меня без фонограммы.
2: Да, нет,
3: нет. А?
2: Да, да, замечательно.
3: Ясно.
2: Мы аплодируем вам стоя.
3: Хотите, я могу рыпануться?
2: Нет, не надо.
3: Я хип-хоп еще сейчас пишу с Бедросовичем. У нас рэп.
2: Молодой человек,
3: да,
2: спасибо вам большое за концерт.
3: Я извиняюсь, конечно, но вы, конечно, уж не правы по отношению Николая.
4: Я очень люблю Николая Баскова.
3: Я Николай Басков. То есть вы меня любите? Вы, ну, Николай... понятно. Ну, раз уж так сложились карты, раз вы меня любите, значит, мы с вами можем чики-брики устроить. Не понял.
6: Что за грязь?
3: Не понял.
4: Я думаю, что Николай Басков, да. Вы же чики-брики с Филиппом Бедросовичем.
3: Было дело, не скрываю, было дело. А что, как говорится, надо как-то это самое веселиться по жизни, правильно, Светлана?
4: Да.
3: Да, ну ладно. Ладно, я вот сейчас сижу, извините, тогда уже мы с вами прекращаем наш диалог, потому что я народный артист, я намерен общаться непосредственно не с вами. Всего вам хорошего, всего вам
4: спасибо
3: доброго.
4: Вам большое.
3: Извините, но я пойду покакаю.
4: Ну, конечно. Идите, сходите с Филиппом Бедросовичем.
3: Да сейчас он выйдет, то он занял мой трон.
4: А, он ваш трон, он какает. Вы да. не можете, поэтому вам так все тяжело, да, переносится?
3: Поэтому, да, и, собственно, песня не вытянул некие ноты, еще фонограммы не было. Ладно. Николай пойдет отдыхать.
4: Хорошо, Николай Басков, идите,
3: подождите, не-не-не, подождите, я извиняюсь, а извиниться?
4: За что?
3: Не понял, как за что? Вы меня не признали.
4: А кто вы?
3: Николай Басков.
4: Вы Николай Басков?
3: Да, Николай.
4: Замечательно.
3: То извинитесь, я пошел уже, вот, я уже прям вон трон освободился.
4: Куда вы пошли?
3: Какать. Коля пойдет какать.
4: Иди. Удачи вам. Хорошо, сходить.
3: Ладно, я пойду покакаю, потом перезвоню, потому что извиниться надо бы.
4: Да, конечно, хорошо.
3: Да, Светлана, всего доброго, я покакал.
4: А вы уже покакали?
3: Да, я просто с телефоном какаю. Здесь смотрю новые новости про меня, комментарии, дизлайки ставят скотины на мой клип новый. Но я с ними разберусь, с этими проказниками.
4: Хорошо.
3: Николай Басков.
4: Да, я вас поняла. Вы распеваетесь, да, я так понимаю?
3: Блин, извините, телефон просто ниже опустил. Я какаю. До свидания.
4: До свидания.
3: Николай Басков с вами был. Всего
4: Николай Басков, всего до свидания, хорош. Николай.
3: Шарманка летает, шарманка в Париже, она...
4: Я смотрю вас.
3: Я какаю, не обращайте, пожалуйста, внимания. Летает шарманка. До свидания, Светлана.
4: До свидания.
3: Блин, господи, все, давайте, до свидания. Извинитесь. Николай Басков.
4: Николай Басков.
3: Зараза. Так, где мой Филиппок Бердосович? Филиппок, ты еще там?
7: Я здесь, мой принц.
3: Сидите уже, ладно.
8: Алло. Отель Минарбат, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Светлана, да.
8: Нет, это отель, вы в отель звоните?
3: Не, я Светлана. Да, в отель. Улица Адмирала Фокина, правильно?
8: 8Б, да.
3: 8Б, да. Да я так вот прилетела сейчас с Москвы здесь расслабиться. На 2 дня можно, да, забронировать?
8: Так, сейчас посмотрим. Так. Остался только большой семейный номер с 2 двуспальными кроватями. Стоимость его будет 4500 рублей в сутки.
3: А, япончик. Япончик, понимаете? Япончик. Есть там у вас?
8: Кто?
3: Япончик. Ну там Япония. Япония рядом. Япончик. Япончик для меня. для Светы.
8: Это что такое, япончик?
3: Ну, япончик, мужчина для меня, для Светланы. А?
8: Не поняла вас.
3: Ну, мужчина есть япончик для меня или нет? Япончик.
8: Ну, как китаянец.
3: Китаянчик, так и да. Ну, я понял.
8: Я... Бродировать или нет? Или без япончика нет?
3: Да, китаянчик есть.
8: У нас пока только граница с Китаем открыта.
3: А, я поняла. Ну ладно. Тогда япончика нету, да?
8: Нету, к сожалению. Сами ищем, не хватает.
3: А, ну хорошо, ладненько тогда. Я перезвоню сейчас, позвоним там. До свидания вам.
8: До свидания.
3: До свидания. Япончиков не хватает.
6: Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч.

0: еду.
1: Доброе утро, Азимут, это Владивосток, ресепшн, Алексей, чем могу помочь?
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Валера Бондаренко номер забронирует, запишите.
1: Надо забронировать, либо у вас уже есть бронирование?
2: Надо, чтобы вы мне вот это вот сделали, самые люксовые условия, потому что я с Москвы прилетаю.
1: На какие даты вы приезжаете?
2: Значит, сегодня, завтра и послезавтра, 3 дня отдыхать. А там как попрет.
1: Так, одну секунду.
2: Да.
1: Валера... Ну, смотрите, мы можем предложить номер категории... Самый большой у нас это номер категории люкс. Он идет двухкомнатный. Стоимость за сутки будет составлять 10 120 рублей.
2: Да, да. Это нормально, это центр же, правильно я понимаю?
1: Ну, у нас, в принципе, центральная часть города.
2: Да, да, да, вот. Я просто у вас когда-то не был, поэтому хотелось бы побывать. Хорошо, мне просто я тут с девчонкой познакомился, да, друг вокруг, Лиза, Лиза зовут, красавица такая. Так я ж думаю, сейчас приеду, да, понял, ну, типа, раз-раз, туда-сюда, и типа, хопа, и в дамки ее, понял, да? Вот, так вот, на 3 дня. А,
1: подскажите, да, мы бронируем с 4 по 7, все верно пока?
2: Да, да, да.
1: А, так, на Бондаренко Валерий, верно?
2: Валера Бондаренко, нас будет твой Лиза Бондаренко. Да, расслабляться.
1: Так вас на двоих гостей или на одного гостя?
2: На двоих, чтобы кровать была одна, на двоих большая, ортопедическая. Траходром.
1: Ну, у нас стандартная кровать, у нас не ортопедическая.
2: Не, ну траходром или так вот просто?
1: Ну, простите, я не могу ответить на этот вопрос, это уже на ваше усмотрение.
2: Я понял, мне главное, чтобы мягенько было, так сказать, расслабиться. Ладненько.
1: Смотрите, тогда стоимость будет составлять на двоих гостей 11 770 за сутки.
2: Не, я понимаю.
1: Подскажите, пожалуйста.
2: Еще что-нибудь по люксове, чтобы люкс, максимальный люкс был.
1: Ну, у нас вот категория люкс, это самое максимальное. Если вы хотите что-то по люксове, можете обратиться к нашим коллегам в Grand Hotel Spa. Там есть другие категории номеров.
2: Ну, там, мать, спа, не спа, там, как говорится, у нас даже время на это не будет, потому что мы с кровати не будем вылазить. Ну, понимаете, да. Вас как зовут-то?
1: Меня зовут Алексей.
2: Алеша, ну вот, Алешка, Лешенька, смотри, вот у нас время не будет, чтобы вылазить из кровати, понимаете? Бухло хоть приносят в номер или нет?
1: Подскажите ваш контактный номер для связи.
2: Я говорю, выпивку приносят хоть номер или нет, Леш?
1: Рум-сервис работает, но он работает до 12 ночи.
2: До 12. Ну, как раз мы до 12 наебенимся, а потом всю ночь будем аттракционы, так сказать. Шумоизоляция там нормальная?
1: Нормально.
2: Хорошо, мы там, Лешенька, немножко пошумим, но ничего, да?
1: Контактный номер подскажите, чтобы закончить бронирование.
2: Да, да, да. +7 929.
1: Угу.
2: 1-4-2-8.
1: Угу.
2: Валера Бондаренко.
1: Это ваш контактный телефон такой? Вы не сказали.
2: Чего? Ну я ж вам диктую, а вы это... чего?
1: Ну вы сказали 8-924-1-4-8-8. Еще цифры будут? Что вы не досказали?
2: Ну, 2 двойки еще.
1: Так, 8-929-14-88-22.
2: Да, да. Ой, та ты шо-то там такая у нее там, вот, та ты шо, там такая заюха в этом.
1: Бронирование сделали на Бондаренко Валерий с 4 по 7 число, номер категории люкс.
2: На я говорю, на друг вокруг познакомился, там такая сидела, Мадонна, ага. Ну ты понял,
1: смотрите,
2: Леша, да?
1: Стандартное время заселения будет с 2 часов дня, заселение будет идти... На ресепшене потребуется паспорта гостей. Кто будет проживать?
2: Не, а если я без паспорта буду?
1: Без паспорта не заселим.
2: А не, а если у нее будет? Лиза, Лиза.
1: Ну, тоже паспорт потребуется.
2: Не, один, да, пойдет, потому что я свой не буду брать.
1: Нет, 2 паспорта. 2 паспорта.
2: А, 2 паспорта. Ну, тогда я понял. Но да. У меня будет на другое тогда имя, не Валера, ничего.
1: Ну, хорошо, тогда просто брать.

0: не предварительно сделано.
1: Ну, я понял.
0: Если вы до 12 не заедете, мы его отменим.
1: Ага, так, это вот... Да не, я просто жарю, познакомился с сайтом «Друг вокруг», там такая сидела, я говорю, Лят, а ты что? Я говорю, приеду сейчас это самое, попробуем на всю ночку пошуметь, фу-фу-фу, понял, Лёш, да? Отдохнуть, расслабиться.
0: А, все, тогда мы бронирование сделали, с 2 часов заезд, при себе иметь паспорта и заселим.
1: Лёш, ты давай не торопи события, ты мне недорассказал, какие услуги вообще входят вот этот номер-то.
0: Ну, в проживание будут включены завтраки. Завтраки проходят в формате шведская линия с 6 до 11.
1: А, в номер, зал. Лёш, в номер что-то похавать, в номер принесут нам?
0: Ну, рум-сервис, да, работает. То есть, если вы будете заказывать, оплачивать, по факту, когда вам принесут.
1: Нет, у меня Лизуха, она винцо любит. Винцо есть у вас, беленькое?
0: Ну, я вам еще раз повторяю, вы заказываете, вам приносят, вы оплачиваете. Это называется рум-сервис.
1: Хорошо, а презервативы в холодильнике держат?
0: Нету.
1: Ладно,
0: это уже ваше усмотрение.
1: Я свои тогда возьму, у меня есть. Ой, сколько. Ну, хорошо, Леша, ты давай не серчай там. Готовься к там, чуть-чуть шумненько будет на 3 денька. У вас там чуть-чуть, как говорится.
0: Но если будете шуметь, мы с охраной придем. И если вы будете надоедать другим гостям, мы вправе будем вас выселить.
1: Леш, а ты не серчай, немножко пошумим вас в отеле.
0: Я вам просто правила объясняю. Если вы будете мешать, подойдет руководство и вправе вас выселить, если вы будете мешать другим гостям.
1: Так а мы так, чисто у нас стоны только будут. Вот эти вот. Понял, да, по-молодецки.
0: Ну, имейте в виду, вас уже предупредили.
1: Леш, не серчай давай, что ты начинаешь? Нормально все будет. Вот, немножко пошумим 3 денька, а потом разъедемся, чё?
0: Ваше бронирование я закончил, поэтому с 2 часов дня заезд идет у вас.
1: Ну я понял, Леш. Ты сейчас за это самое звякни, я тебе тоже девочку притащу какую-нибудь.
0: Все, всего доброго, до свидания, хорошо.
1: Все, сейчас подъеду. Да. Что?
2: Отель «The Hotel», здравствуйте.
1: Здравствуйте, извините, вы пернули? Я сейчас услышал, вы как трубку взяли, перданули, да? Зараза, а? Прям навалило перед взятием трубки.
3: Добрый вечер, номера на Собова, Кристина.
1: Кристин, добрый вечер. Извините за беспокойство в столь позднее время. Наверняка вам, наверное, уже хочется спать, да. Я понимаю прекрасно. Сам работал в ночную смену на заводе. На токарном станке занимался, поняли. Это самовытачивал фигурки этого высшего, скажем, инженерного пилотажа. Вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вас как хоть зовут?
3: Меня зовут Кристина.
1: А, Кристин, скажите, пожалуйста, вы меня уж неправильно не поймите, да, мне 54 года. Вот, я сразу вот, когда вас услышал, я понял, что вы человек очень доброй, скажем, души, да, и можете помочь мне, потому что у меня действительно очень важно к вам такое, ну, скажем честно, в общем, сказать, можно прийти к вам посрать?
3: Думаю, не получится.
1: Да я так, ненадолго. Зайду, дрестану, там уйду. Я тогда гулял по Питеру, что там пригадость. Оно ж тут ходят, проверяют, нигде ничего никак. Да я чисто зайду, покакаю, там поеду дальше. Можно?
3: Думаю, нет.
1: Кристин, нет. Ну, пожалуйста, ну, выручите пенсионера, а. Ну, устал, нет, ходил,
3: не
1: гулял.
3: Получится.
1: Не понял.
3: Всего доброго.
1: Посрать хочу. Чё, блядь.
4: Костя Бар, доброе утро.
1: Доброе утречко, здравствуйте.
4: Что еще раз?
1: Я говорю, здравствуйте. Это в гости, да. Бар, да?
4: Да.
1: Я по поводу, вот, был у вас недавно, да, сегодня также хочу приехать. Вот, сколько у нас еще времени до закрытия сегодня?
4: Мы работаем круглосуточно.
1: Я это знаю прекрасно. У нас дело в том, что сейчас по музыкальной составляющей есть вопросы к вам, да. Мне бы хотелось администратора услышать. Да, я по поводу...
4: Я с вами разговариваю.
1: Да, здравствуйте. Вас как зовут?
4: Инна.
1: Япончик. Хорошо, меня зовут Валера, да. Я являюсь вашим, так скажем, ну, посетителем, давайте так это называть. Я по поводу песни МС Батуа. МС Батуа, вот. Значит, «Утренние полюции», да, и группы МС Батуа именно я представляю, да, потому что я смотрю в вашем музыкальном репертуаре, нет такого рэп-исполнителя, как МС Батуа. Почему? Вопрос интересный, да? Алло.
4: Я вас слушаю, я не понимаю вопроса.
1: Инночка, я вас тоже прекрасно слушаю. Дело в том, что я ж вам задал вопрос, да, по поводу МС
4: Батуа. Я вопрос не совсем поняла.
1: Смотрите, значит, вот мне 54 года, вы поймите меня правильно, выслушайте до конца, не обессудьте, да. Я ваш являюсь постоянный посетитель, да. Вот, по поводу песни МС Батуа «Нежный вайб». Вот, вот этой песни почему-то в вашем репертуаре я не слышал в баре, и меня это, скажем, ну, вкратце, да, просто по малости, то есть не впечатлило то, что вы этого не сделали. Хорошо, вопрос-ответ. Ладненько, по поводу пиццы, да, пицца у вас, еще вопрос есть по поводу вашей пиццы, вашей кухни конкретно. Есть у вас пицца, правильно?
4: Да.
1: Есть, есть пицца у вас. Дело в том, что вот я у вас был на днях, пицца у вас с каким-то странным соусом была. Какой-то новый соус.
4: А что за пицца была?
1: Мазерати.
4: Какая?
1: Мазерати. Ну, это, мацерата. Ну, вот это, четыре сыра.
4: У нас нет такой пиццы.
1: Четыре сыра, или как она? Ну, сыр там.
4: Угу.
1: Сырная, сырная. Есть такая мацони?
4: Сыра, да.
1: Да, да. Вот, вот это вот пицца у вас. Дело в том, что да, иначка. Вот, значит, соус какой-то был непонятный. То ли новый соус какой-то у вас шеф-повар добавил, то ли я что-то не понял, дорогая моя. Такое чувство, как будто мужское семя попало прямо на пиццу, ну, на изделие из пиццы. Возможно ли это? Невозможно. Вы уж меня простите, давайте выясним. Раз вы администратор, давайте уже выясним такой момент. А?
4: Никто не жаловался.
1: Никто не жаловался, я прекрасно понял. Ну, видимо, в момент, когда я заказал 4 сыра, Инна, вот, у меня был вот этот вот моментик такой неприятный. Да, по поводу МС Батуа тоже вопрос был задан, ответ не получен. Соус, может быть, есть какая-то информация от шеф-повара вашего заведения, да, может, он какую-то предоставил информацию по поводу нового соуса. Вот, есть что у нас, какая-то информация для меня, Шин, чтобы я услышал вас? Вы молчите, такое чувство, как будто вы меня боитесь. Давайте пообщаемся, чё уж. Я ваш посетитель, я ваш клиент, я очень ваше заведение, скажем, люблю. Вы как администратор, пожалуйста, ответьте на конкретный вопрос. Пожалуйста, Инна.
4: Ну, к сожалению, по поводу того, что вам показалось, что у вас в пицце было мужское семя, я ничего ответить не могу.
1: Не, ну,
4: это очень
1: чувство.
4: Странно. Гости никогда не жалуют.
1: Я вас понимаю, Инна. Нет, так, такое чувство, что может быть просто шеф-повара, не знаю, со своей женщиной, там что-то там где-то как-то. И дело в том, что кончанул.
4: У нас один повар в смену.
1: Вот, кончанул на пиццу. Возможно это, невозможно, не знаю. Кончанул.
4: Нет, кончануть на пиццу он не мог.
1: Кончанул на пиццу, и мне вот за стол вот это принесли, вот это изделие, скажем так, да. Четыре сыра мацони, мазерати, моцарелла, вот эти вот все виды сыра итальянского, французского, скажем так.
4: Наверное, плюс вам еще, показалось.
1: Плюс еще ваш шеф-повар. Да мне не показалось, я вкус спермы с детства знаю, поэтому вы меня не обманете. Ну вот, поэтому давайте не будем уже усугублять усугубившую ситуацию, которая уже накалилась. А? Шо? Шо? Здравствуйте, Анастасия.
5: Да.
1: Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Я представитель новой команды разработчика. Вот. Моя команда пишет программу, ну, то есть определенную программу, да, игровую даже, я бы сказал бы. Вот. Вот у нас программа о том, как наши воины вот, наши воины, герои Майдана, как они скачут на Майдане. Программа вот такая. Вот, скажите, пожалуйста, вы не хотели бы вы вот принять участие в разработке этой программы, вот, и, ну, как-то посодействовать в создании ее, и мы вам все, конечно же, поощрим ваши старания, ваше внимание.
2: Нет, спасибо.
1: Почему? У нас дело в том, что программа в следующем заключается. Вот у нас программа посвящена всем майдановцам, то есть все, кто скакал на Майдане. Получается, там типа такая мини-игра, приложение-игра. Получается, там вот так вот запускается, вот на главной картинке покрышки, много покрышки, и много людей с кастрюлями на голове. И там нужно будет нажать на экран, вот так вот, чем больше раз нажмешь, тем больше шанса, чтобы как бы вам выпали бонусы. Чем больше вот так вот нажимаешь, чем больше раз нажимаешь, тем больше как бы призов приходит различных. То есть, ну, главное успевать нажимать на экране, чтобы все спрыгали одновременно. То есть у нас там будет много людей на картинке, ну, выигрывать с кастрюлями на голове. И сначала, сначала один человек появляется, один человек, одним пальчиком жмете, он прыгает. Потом второй, двумя пальчиками одновременно. И так вот потом будет все больше и больше появляться, нужно будет успевать двумя руками клацать по экрану, чтобы все прыгали одновременно. Потому что если не будете вдруг прыгать, будет российский гимн потом играть. И такие слова будут: кто не скачет, той москаль. Понимаете? То есть это проигрыш, game over получается. Тогда денег не получите на счет, как бы, вот, приложение.
2: Приложение, вот. То есть даже.
1: Ну да, приложение.
2: Понятно.
1: То есть это Анастасия, это не просто игра, это приложение позволит всем, ну, как бы, людям, которым нравится Майдан, как-то больше себя чувствовать героем Майдана, то есть скакать еще на телефоне. Вот, и при этом еще начисления, бонусы всякие. А потом эти бонусы можно поменять на реальные деньги.
2: Слушайте, ну мне кажется, у вас огромный потенциал, и я думаю, что вы просто взорвете рынок этой игрой, но я, к сожалению, не хотел бы участвовать.
1: Там просто поймите, там вот именно ваша часть, там нужно будет сделать уже в конце, в финале, когда как бы победа будет. Там будет такая большая-большая дорога. Одна направо, другая налево. С одной стороны жопа будет, а с другой стороны Европа. И получается там вот так вот, как фортуна крутится, нажимаешь кнопку, и крутится фортуна, как рулетка. Хоп, куда покажет, как бутылочкой покажет, направляет, туда и пойдете, как говорится.
2: Ага,
1: вот.
2: Ага. Подождите, вот. А что слева? Что слева? Справа-то я поняла, а слева что там? На второй
1: с одной
2: дороге?
1: Стороны попа, с другой Европа, как бы.
2: А, Европа. А, ну все, да. Ага, поняла.
1: Вот.
2: Прикольно, да, прикольно. Вот. Так, а от меня вы что хотите?
1: Приложение называется Хиромайдан. Можно написать в интернете, если интересно. Уже разработки начинаются. Ранний этап, ранняя стадия. Хиромайдан. Там разные всякие аксессуары.
2: Хотел бы сквалить свой компьютер вот таким.
1: Я понимаю. Вот там разные аксессуары, типа кастрюль на голову, там бит. Там дуршлаков на голову, потом повязок вот этих двухцветных. Вот. Там, в общем, много всяких аксессуаров будет. Там. В общем, аниме
2: ну,
1: всякие.
2: Ну, круто, круто, конечно.
1: Вот. Не хотите, Анастасия?
2: Не-не-не, я думаю, что я откажусь от такой участи.
1: Но вы как профессионал, я думаю, просто это очень не будет у нас, ну, как бы, у нас большие... как бы планы, да, и то есть мы планируем, что это будет большая окупаемость этого приложения, то есть это очень востребовано будет.
2: Ну, здорово, я буду только рада, если услышу когда-нибудь по такой игре.
1: Вот.
2: Я буду рада, что у вас получилось все, и что вы вот позвонили мне и рассказали об этом.
1: Ну, вы как, да, вы понимаете меня, мы с вами, скажем, вот по одной профессии как бы специализируемся, то есть в одном русле плаваем. Конечно, я понимаю, я вас, ну, раз не хотите вы участвовать в нашей команде разработчиков, быть в составе. Тогда, конечно, я вас проинформирую о дальнейших изменениях. То есть, когда будет релиз, официальный релиз, вам будет премиум доступ. Я вам организую премиум доступ, то есть бесплатно сможете приехать сразу всеми.
2: Я просто не дождусь, когда я смогу попрыгать.
1: Да.
2: Пожалуйста, сделайте это поскорее, вот правда.
1: Ну, пока есть просто демо-версия, просто в Киев поехать и там попрыгать.
2: Не, далековато, знаете.
1: Ну, да. Ну, хорошо, Анастасия. Ну, как говорится, в общем, ну, ладно, хорошего вам вечера. Прошу прощения тогда за беспокойство, Анастасия.
2: Спасибо.
1: Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Слава Украине.
2: До свидания.
1: Шо? Я представил, блядь, приложение такое. Представляете приложение? Хоп, такое хуяно, кто-то сидит на планшете в автобусе. Хуяк такой, блядь, всеми пальцами нажимается. Ща все прыгали там! Бля, чё, кстати? Кстати, сейчас не шучу, это реально, это идея, на этом можно заработать. Реально, это будут покупать. Это будут покупать, правда. Смотрите, ребят, этим сейчас пропагандируют, да, вот там в школах, там типа, вот это вот все. А умные возьмите и сделайте приложение, и школьники будут покупать и нажимать туда всеми пальцами. Реально. Да. И, допустим, приложение будет стоить 40 гривен. Господи, да, купится сразу за месяц. Да, за два дня. Да. Да. Да что там говорится, господи, ёб твою мать. Да. Да. Как говорится, когда на руках пальцы закончатся, надо будет ногами. Да. Та что там говорили? Хай, Гёрсен, хай, бэби бон, зяблс, бэби бон. Алло. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Это Тату Киев.
5: Да, все верно.
1: Скажите, пожалуйста, патриотические татуировки якось можно зробить мне, чи нельзя?
5: Можно, почему нет? Вы хотите записаться на консультацию или уже прям приступить к сеансу?
1: Я хочу приступить к сеансу.
5: Угу.
1: Вот.
5: Ну, хорошо, можете записаться.
1: Я хочу... Дело в том, что сегодня бы... сделать бы татуировку просто, знаете, патриотическую. Я герой Майдана, небесный миньон. Ну, киборг, в общем, знаете, да, такое спецподразделение?
5: Ну, не знаю, но знаю, видимо.
1: Ну, киборг и на Майдане сдобывал, тупо европеец. Ну, вообще, не важно. В общем, короче, это самое. Хочу патриотичную себе татуировку на дупе. Ну, я вибачаюсь, це мені треба, щоб отось, де моя дупа ззаді, на попі. Ви ж, ну, це не інтимне місце, як розумієте, це правильно, це не інтим.
5: Ну, ви знаєте, патріотичну і на дупі, ну, я, наверное, не вирішу таке діло.
1: Я вибачаюсь, ну, це мені треба, бо у нас, як кажуть, це для нас, просто я хочу знаки багато набити на дупі. Киборг, і тут прям де ми, я вибачаю зараз, оце жопа моя, дупа. Зверху над дирамах оці моєї, над отверстя моїм дирамах, написати «Ніколи знову», а знизу написати «На Донбасі безплатно».
5: Вы знаете, все-таки шо? Обратитесь к другому мастеру.
1: Не понял. А что вы так, вы на это якось... Вы мне скажите, вас вообще роблят татуировки, чи не роблят?
5: Всего хорошего, но это я выбираю, какую делать мне татуировку, а какую...
1: А, это вы роботы, да, это вы роботы.
5: Да, да, это я делаю.
1: А, це вибачайся, я думав, там хлопці роблять якесь. Слава Україні. Слава Україні. Блять. Да. Та що там говорить, блять? Йоп твою мать. Да. Та що ти, глянь, ніяке, воно ніяке. Хуяру-хуяру, воно не йде, блять. Що? Я, блять, хуяру-хуяру, воно не йде, блять. Да. Не хотят мені патріотично, чи що, блядь. Да. Вот, знаете, вот обидно, когда звонишь там, да, по поводу твоего рок, прочего, то есть, и такое вот создается неприятное чувство, что как будто бы я зря на Майдане скакал. Вот реально, ну звоню, там не нужен, киборги не нужны, там герои Майдана не нужны, блядь. Поехал в Европу, там, блядь, выгнали, сказали, без визы не пускаем. Куда мне податься теперь европейцу такому? Хуй поймешь, блядь. Нахуй я там скакал, хуй поймешь, блядь. Господи, бог ты мой, господи. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да пройдет царство Твое, на небесе, на небесе, да стажусь. Заткнись, блядь. Заткнись. Извини.
6: Челау-тату, Даша, здравствуйте.
1: Ха, гелс. А скажите, пожалуйста, вот у вас татуировку сделать можно?
6: Да, конечно, можно сделать татуировку.
1: А когда можно? Сегодня можно сделать?
6: Можно и сегодня.
1: Ага. А вы, ну, вы знаете, да, вот, то есть мне спросить конкретно про татуировку, которую я хочу узнать, сделают ли мне такую или нет?
6: Или давайте, так? Давайте, спрашивайте.
1: А, мне нужна татуировка следующего типа, то есть я хочу выколоть себе на спине...
6: Угу.
1: Большого петуха репчатого. Возможно, угу. Или нет? То есть петуха.
6: Конечно.
1: Хочу сзади, чтобы да. Мне на всю спину был петух. Я просто недавно с тюрьмы освободился. Вот хочу, чтобы у меня, ну, как бы память была. На спине, во всю спину хочу петуха репчатого, реально, за ремнем.
6: Думаю, что возможно.
1: Возможно. А скажите, цветного можно, да? Вот цветного?
6: Можно цветного.
1: А сколько стоит все это дело? И сколько по времени займет?
6: Смотрите, у нас идет почасовая оплата, 5000 в час. Следовательно, на спину вам потребуется несколько подходов. То есть за один сеанс вы не успеете. То есть идет почасовая оплата, какой-то кусочек можно сделать сегодня, а потом продолжать. То есть это, ну, это дорогостоящая будет татуировка.
1: Ну а сколько примерно хотя бы, знаете?
6: Ну, я не знаю, какая у вас спина.
1: Ну, у меня большая, у меня накачанная, большая спина, накачанная. Спортсмен, вообще боксер.
6: Ну, даже не могу приблизительно вам сказать. Просто еще степень прорисовки, детализация, восприимчивость кожи. Все это будет играть роль в построении цены.
1: Ну, я понимаю. У меня просто есть одна татуировка уже, да? То есть у меня в интимном месте... У меня, ну, прям на яичках есть, жаворонок есть. Ну, то такое. Но мне не больно было. В принципе, я человек терпеливый. Я думаю, моя же кожа, она, в принципе, вполне восприимчива к татуировкам. То есть нормально реагирует.
6: Угу.
1: Вот. На спине. Ну, в принципе, просто скажите в общих чертах, сколько мне денежек с собой взять.
6: Ну, я думаю, что в любом случае больше 5 часов организм как бы с трудом выдерживает. То есть больше 5 и 5, это получается 30, больше 30 тысяч на сегодняшний день вам не понадобится.
1: А, я понял. Скажите, а вот можно, чтобы оно в Full HD было качественное?
6: Ну, качество, чтобы она смотрелась как более реалистичное. В этом плане?
1: Да, чтоб Full HD или 4K что-нибудь.
6: Думаю, возможно.
1: Возможно. То есть у вас профессиональные, да, вам ребята, насколько я знаю?
6: Да, вот. Профессиональные художники.
1: Хорошо. Скажите, а есть вот такие художники тоже, ну, что мне вот немножко нужно откорректировать на половом органе.
6: Нет, таких художников у нас нет.
1: То есть на половом органе невозможно откорректировать?
6: Нет, невозможно. На интимных местах не делают татуировки в нашей студии.
1: А-а-а.
6: Как несовершеннолетним.
1: Да, я понимаю. Мне просто, я человек уже в годах, мне 54 года, вот. У меня просто получается на яичке прямо кусочек недоделанный. Хотелось бы, чтобы...
6: Нет, нет, у нас не работают с интимными местами мастера.
1: Ясно, ясненько. А еще вот такой вопрос. А можно еще впереди сделать? У меня на груди сделать татуировки, сделано в СССР.
6: Да все возможно, на консультации с мастером можете...
1: А еще на руке хочу. Хочу еще на руке My Life, My Rules. То есть, чтобы современно было, реально. То есть, ну, 1100 я вложусь, я думаю, да, полностью, так нормально, чтобы было.
6: Ну, это вам более точно скажет мастер.
1: А, ясненько.
6: После консультации.
1: Ясненько. А можно еще... А у вас не... пирсинг не делают?
6: Нет, пирсинг тоже не делаем.
1: Угу, ясно. Ясненько, ясненько. Ну, то есть, с петухом на спине мы определились, в принципе, ага. Вот, хорошо. Я просто...
6: Скажите,
1: вот...
6: как вас зовут?
1: Меня зовут Валерий Альбертович Вепер, бычара. То есть я сегодня с зоны откинулся, вот вышел сейчас. Сейчас я пойду кого-нибудь гопну, ну, чтобы деньги были. К вам тогда, чтобы, ну, память оставить, увековечить. Как бы память о зоне. Петуха хочу на спине большого во весь рост. Да. Как говорится, чтобы реально, чтобы мне братва, как говорится, со своего принимала, вдруг что, опять попаду туда. Понимаете, у нас просто на зоне как. А можно еще вот, смотрите, а скажите, а ну вот булки на попе, это считается интимным местом или нет?
6: Да, считается интимным.
1: Ой, вот смотрите, просто я хотел вокруг попы сделать такой кружок, оракул, и сверху написать «входящее бесплатно». Ну, типа, когда опять на зону попал бы, чтоб зашел в хату, потом раз тупо снял шорты. Хоба.
6: Извините, у нас просто еще прослушиваются разговоры. Я думаю, что данная информация не будет полезна никому из дирекции и, в принципе, вообще. Так, наверное, мы прекратим с вами разговор.
1: Ой, господи, ну ладно, до свидания.
6: Да, до свидания.
1: Да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, дирекция одобрит, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, что там говори? Шо? Но гифка мне не помешает.
7: Тату-студия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, можно сегодня сделать тату?
7: Да, что хотели бы сделать?
1: Я, вы знаете, вот я человек не молодой довольно-таки, да? Ну, угу. Мне нужна татуировка на спине. На спину нужна татуировка большая. То есть я вот только недавно с зоны освободился, вышел из тюрьмы. И мне на спине нужна татуировка в виде большого петуха. Цветного. На всю спину. Вот. Сколько это будет по времени и сколько это будет стоить?
7: Необходимо видеть эскиз, какой конкретно мы с вами выберем, а потом смогу сориентировать по стоимости.
1: Ну, примерно. Если сколько у вас по часовой?
7: Примерно
1: да.
7: 15 тысяч стоит 4 часа. Сеанса 4 рассчитываете на спину. 60 тысяч у вас выйдет в среднем работа.
1: 60 тысяч.
7: Да?
1: А можно еще написать на руке My Life, My Rules?
7: Да, конечно. Надпись стоит в среднем 5 тысяч.
1: Я понял. Скажите, пожалуйста, а вот на интимных местах у вас не делается случайно?
7: Смотря что и куда. Опять же, по стоимости. Очень дорого это будет и больно.
1: Больно, понятно дело, но мне привычно, ведь я на зоне был. Скажите, мне вокруг яичек можно написать, тупо звенят бубенцы, чтобы реально, чтобы я так вот...
7: Можно.
1: Как знаете, как вот это, в церквушке висят два и бьются друг друга, создавая звук. Так у меня на одном яичке хочу куполок, и на втором. И буду так трясти, так вот, вот так вот, вот так. и чтобы оно звенело, типа, типа. Ну, понятно. Скажите, а можно еще сделать татуировки на попе?
7: Можно.
1: Прямо так вот, чтобы я снял свои шорты джинсовые. А там, где моя дырочка, прям дырочка, анальное отверстие. Ну, вокруг него оракул. А сверху входящее бесплатно.
7: Нет, так нет, нельзя.
1: Не понял.
7: Вокруг ануса не бьют татуировки.
1: Не,
7: вы не сможете за ней.
1: Как, почему я за своим анусом ухаживаю? Я постоянно в него что-нибудь засовываю.
7: За татуировку вы не сможете ухаживать правильным образом. Там постоянно татуировки нужно будет мазать.
1: Так я пальчиком аккуратно вокруг дырочки буду водить.
7: Ухаживать вы не сможете за данной работой. Вокруг ануса не делают татуировку, делают на открытой коже.
1: Так мне, ну давайте да просто вот где анус, только повыше прям, ануса повыше, то есть...
7: В подмышках, как и в подмышках, не делают татуировку.
1: Да не подмышках, повыше.
7: И вокруг ануса.
1: Повыше, повыше. Повыше, вот где попочка моя пожилая, дряблая, вот прям на булочке написать, входящие бесплатные, потом оракул сделать. И тупо как будто...
7: Можно, конечно, можно.
1: Это... Можно, да?
7: Да.
1: Тоже, да, вот этот 60 тысяч или как?
7: Надо будет обсуждать, на месте я не могу вам сейчас сказать, сколько это будет стоить. Можно шрифты подбирать, смотреть рисунок.
1: А скажите, а на яичках можно сделать?
7: Можно.
1: Можно, да. Хорошо, но это дорого, на яичках дорого, да, будет стоить, наверное?
7: Дороже, чем обычная татуировка, да.
1: А почему? С чем это связано?
7: С местом нанесения.
1: А,
7: с кожей.
1: Ну... Просто у меня запах еще там неприятный, у меня яичко одно преет. Ну, в том плане, что у меня писюн пожилой, как бы мне...
7: Интимные татуировки дороже обычной.
1: Да, я понял.
7: За счет места,
1: я
7: понял. Кожи, которая...
1: Да, насчет яичек я с вами согласен, потому что ведь запах неприятный еще. У меня яички-то пожилые, а пахнут неправильно. И получается, когда, если у меня писюн вниз упадет на яйца, то есть головкой, то головка откроется, и прямо весь запах будет выходить на татуировщика. Это неприемлемо. Я понимаю. Я доплачу, не переживайте. Алло.
7: Еще вопросы остались у вас, да?
1: Да я хочу к вам приехать. Вот сегодня возможно или нет?
7: Сейчас вот запись на 4 часа, и мы до вас не работаем, поэтому сегодня уже не получится, если только завтра. Сам к 3 есть запись, свободное окно.
1: А, не понял, а к 4?
7: Завтра, часам к 4, да, к 3.
1: К 5? Пожалуйста, не понял.
7: Можно к 3?
1: А, к 5, хорошо, к 5 завтра, да. Скажите, а что с собой взять тогда, что нам мне надо взять? Ну, помимо денег.
7: Ну, пока ничего не можете не брать, если проконсультироваться. Если будете делать, то денег 1015-20 можете взять на первый сеанс и на надпись, если вы хотите.
1: А скажите, извините, а на залупке можно бахнуть что-нибудь?
7: Что-что, не услышала?
1: На залупе.
7: Можно, но это больно, и ничего особенного там не напишешь. Не нарисуешь.
1: Я хочу на залупе написать ВДВ.
7: Нет. Ничего, написать не получится.
1: Не понял.
7: Написать там нельзя.
1: А
7: краска растекается.
1: Где, на залупе?
7: Да.
1: А вы откуда знаете? Уже пробовали кто-то, да?
7: Делал, конечно. Есть работы в интернете, фотографии. Смотрите.
1: А как написать? Фотография на залупе? Ой, тату.
8: Дедушка,
7: да,
8: ну
7: да.
8: Позвони, пожалуйста.
1: Хорошо.
8: В ломбард.
1: У вас салон специализируется абсолютно на всех местах человеческого тела. То есть татуировки можно носить. Правильно, ебать. А скажите, пожалуйста, а можно тупо прийти и покакать у вас в туалете? Просто мне дома туалета нет, еще одну заодно покакать.
7: У вас еще вопрос оставить по татуировке?
1: Ну да. Я бы хотел еще на запястье написать имя моей бывшей. Вернее, не на запястье, на пальцах, на кулачках, на косточках. Вот, а потом, потом я этой кулакой буду гонять свою змею, ну, чтобы она знала, что я ее не потерял, а она сама от меня ушла. Чтобы она в присутствии со мной была.
7: У вас еще остались по татуировке. Могу на них ответить. Если нет, тогда я буду заниматься своей работой.
1: Ну, я сейчас, ой, завтра подъеду, мы с вами поговорим на эту тему еще. Насчет залупы. Ну, хорошо, до свидания.
7: Хорошо, да, всего доброго, до свидания.
1: Да, да, до свидания. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Да что там, блядь, говорить, Гос? Да, да, да, да.
9: Алло.
1: Здравствуйте. Я извиняюсь.
9: Да.
1: Можно, да, вот вы уже свободились?
9: Да, да, да, нормально.
1: Скажите, пожалуйста, вот можно мне немножко подтянуть знания моего английского языка в Харькове, вот в Харькове где-нибудь, я не знаю, вот как вам удобно будет, возможно, как-то вы ко мне или я к вам приеду, вы мне научите немножко овладеванию этого великолепного языка. Вот, поймите, я человек не молодой, да. Мне 54 года, как бы, но мне нужно, ну, скажем, банальное привет, пока, до свидания, там, такое прочее, в общем, ебать, ну, в смысле, в Америке, чтобы знать, что человеку ответить в магазине там или на улице, ну, такое, понимаете, да?
9: Понял, разговор на английском.
1: Да.
9: Да. А вы раньше изучали английский?
1: Вот вы знаете, сказать честно, вот у меня мой внук, немножко как бы учил. Он мне вот на листочек выписывает слова, на листочек, а я их как бы потом изучаю. Давайте я вам, ну, перечислю те слова, которые я уже знаю, то есть которые мне внук, ну, написал.
9: Ну, давайте попробуем.
1: Давайте. Вот мне внук написал. Приветствую вас. Привет, то есть, ну, слова приветствия. Приветствую вас. Вот там, да, вот написал. Old sucks. Old sucks. Вот, потом, как у вас дела? Он написал тут тоже слово. Fuck you old man. Fuck you old man. Вот потом,
9: ну,
1: типа,
9: вы, наверное, какая... издеваетесь?
1: Кого? Не понял.
9: Вы издеваетесь надо мной?
1: В смысле? Там мне внук написал вот как слова.
9: Ну, то, что вы говорите, это маты.
1: Ой, ну, понятненько все. Вот засранец, и тут дедушку гад такой подставил.
9: Он, вот то, что вы сказали, fuck you old man, это, черт, ну, мягко говоря, черт побери, старый мужик.
1: Господи, елки-палки, вот засранец такой. Сейчас его гад позову. Иди сюда, ты сын шлюхи! Иди сюда, проститутка, блядь. Собака ёбаная, иди сюда, ты шакал такой, блядь, уродец мелкий. Ты, грянь, ты что тебе тут понаписывал, а? Краснеть меня заставляешь, дедушку, блядь. Шакал. Мракобесы ёбаные, блядь, отстойник, блядь. Блядь, сука, пошел отсюда. Я прошу прощения, извините, пожалуйста. Ну, внук у меня немножко. Ну, у меня просто как бы, ну, в 11 классе. Я прошу прощения, извините меня за мой английский, скажем так. Хорошо, может, вот это вот четвертый пунктик у меня вот написано. То есть, ну, спросить, как погода, да? Вот. I fuck you mother, I fuck you grand sister and grand brother. Вот так вот вроде как. Правильно, чи я правильно?
9: Ну, мне кажется, вы меня разыгрываете, и это все ругательство, и наш разговор неконструктивный.
1: Вот скотина опять подставил. Зараза такая. Сука. Блядь. Это урод, блядь. Гнида такая, блядь. Блядь, убью, уродца. Убью, подлец. Блядь. Я извините, пожалуйста, уважаемые. Извините, пожалуйста. Прошу прощения сейчас. Извините, пожалуйста, Иван Игоревич. Я прошу прощения. Это мне подставил мой внук.
9: А куда вы собрались уезжать?
1: В Нью-Йорк.
9: А по какой визе?
1: Кого?
9: По какой визе?
1: А у меня...
9: Рабочая виза?
1: Не. Меня пригласили в гости. У меня родственники там у нас.
9: А кто у вас там живет?
1: В смысле, кто?
9: Ну, из родственников.
1: А, из родственников. Вон, у нас там живет эта пуга. Свекруха живет, получается. Живет и еще у меня... дочка старшая, Аннет.
9: Угу. Ну, я не знаю, наш разговор какой-то неконструктивный, потому что вы мне повантерились на английском, и мне кажется, что вы меня разыгрываете на самом деле.
1: Я не, извините, правда, я просто не знаю английский. Он мне понаписывал, чтобы я типа учил вот это на бумаге. И пана, я извиняюсь, Господи, Бог ты мой, Господи, Матерь Божия, еби меня в сраку.
9: Ладно, где вы?
1: Я прошу прощения, да.
9: Где вы живете?
1: В Харькове.
9: Ну где? Я же спрашиваю, где, какая улица?
1: Ну вот знаете, где памятник Шевченко завалили вот эти вот вандалы?
9: Знаю.
1: Вот, вот здесь недалеко, живу в Харькове, как говорится. Ну тут прям, не знаю, минут 15 идти. Мам, район или просто Цент... именно? Да, Центре, да, да, общем, да, да, да, да, да, да, Киевский район у меня.
9: Недалеко. Понял вас.
1: Да. Вот.
9: Какое время вам подходит?
1: Вы знаете, какой вам? Мне, в принципе, я сейчас дома, как бы, мне, в принципе, как бы, ебать, ну, времени как спермы в члене, до херена, вот.
9: Ну, ладно, не хочу с вами продолжать разговор, учитесь
1: понял.
9: Сами. До свидания.
1: Да пошел
9: До свидания, я говорю.
1: До свидания. Заткнись. Золото, блядь. Да, да, да. Шо, блядь, я привыкаю снова. Заткнись. Чё-то не хочет поднимать телефончик, ебать.
10: Алло.
1: Алло, здравствуйте, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Вообще, меня зовут Валерий, я две недели назад покупал у вас обувь. Ну вот, две недели назад купил обувь, да, у вас. Вот, только сегодня вот обул её, да. Вот. А там внутри обуви у меня оказалось говно. Объясните, пожалуйста, как так произошло, что в моей обуви очутилось говно?
10: Вы о чем говорите вообще?
1: О чем? Ну вот я вам
10: звоню. О каком говне вы говорите?
1: Я у вас покупал...
10: О каком говне вы говорите?
1: Так, я покупал у вас обувь две недели назад. Купил. Все нормально. Какую Запечатанная обувь лежала у меня в коробке. Сегодня достаю, а там у меня в обуви насрано. То есть говно. Фекалий. Я одел, получается, прям носок весь говне очутился. От, сука, сбросил, блядь, сука, да, да, да, да,

0: Алло.
1: Алло, ну так что, почему вы сбрасываете?
0: Да.
1: Вы мне дослушаете до конца.
0: Вы объясните мне, куда вы звоните?
1: Я
0: и
1: звоню.
0: Какую обувь вы покупали?
1: Значит так, вот вы, я знаю, вы являетесь владельцем магазина, рок-магазина, да, хозяином. Вот я 2 недели назад у вас купил обувь. Как только...
0: Какую это... обувь? Я еще раз вас пытаюсь выяснить, какую обувь вы покупали?
1: Ну у вас что, много обуви, чего, не пойму.
0: Да, у нас много, поэтому я спрашиваю.
1: Ну я вот покупал черные казаки вот эти.
0: Вот эти казаки какие?
1: Черные, черные казаки, черные.
0: Вы покупали обувь, вы ее мерили?
1: Я ее не мерил. Получается, я купил обувь у вас.
0: Нет, вы ни одну обувь не продали, не померив.
1: Ну как, я померил, да. Но только на одну ногу. Да,
0: а
1: да.
0: Как? Ну...
1: На одну ногу. Ну. А вторую я, ботинок второй, не одевал, он в коробке лежал. Получается так, я купил ее, принес домой, положил эту обувь, на 2 недели в коробке лежала полностью. Сегодня достаю такой, раз одеваю, хоп такой, ногу засунул, а там говно. То есть в ботинке было в казаке говно, говно, фекалии, насрано. Как туда, зачем вы туда насрали?
0: Я не знаю, как у вас туда попало в ваш фекалии.
1: То ваш фекалии попал в мою обувь. Как так?
0: Мужчина, мы никогда не продаем ботинки, как вы сказали.
1: В смысле?
0: Ну, у нас все ботинки нормальные, никаких там фекалий нету.
1: Ну так а кто меня насрал? Вот так прям человеческая какашка, такая желтая, длинная. Человеческая? Я извиняюсь, ну и ладно, там какое-то животное нечаянно накакало, можно понять. Ну человеческое говно в моем черном казаке, это неприемлемо. Я требую извинений, морального извинения. И...
0: Каких и...
1: Вы...
0: Мужчина, я не понимаю, о чем вы вообще говорите.
1: В общем, я объясняю еще раз. 2 недели назад я покупал у вас обувь, казаки, черные. А одел только сегодня два ботинка, да? Вот, у меня в одном
0: всех
1: из ботинков насрано.
0: У нас покупал один и второй. У, нас
1: у меня ботинки говно, фекалии.
0: Там не было. Ну, что...
1: У меня в ботинке насрано. Анальная вода. То есть кто-то насрал мне в ботинок. Вы зачем насрали мне в казак?
0: Мужчина, я еще раз повторяю, мы продаем ботинки, и ни в каких ботинках там ничто не насрано.
1: Ну вы насрали.
0: Кто насрал ботинок, я не знаю.
1: Мне это не устраивает. Я пожилой человек, я требую извинений.
0: Речь, я не понимаю, о чем вы вообще говорите. Какое говно, какой ботинок.
1: Ну вы взяли.
0: Туда?
1: Вот
0: я
1: вы,
0: не знаю.
1: Вы взяли и достарали мне в ботинок. Просто чисто, я не знаю, вы тут не уважаете пожилых людей или как, я не понял.
0: Понимаете, для того, чтобы ботинок померить, нужно сюда вставить ногу. Если вы мерили ботинки, да. А сейчас вы утверждаете, что вам ботинок насрали, что за бред?
1: Да поймите, какой я бред? Пришел к вам, я начал мерить. Ну я сказал, давайте мне хоть один, я один померюсь, один подходит, то нормально. А второй в это время лежал в коробке. Я взял ботинки, принес домой. Прошло 2 недели, сегодня погода нормальная. Одел казаки, раз бульк правую ногу, а там у меня человеческое говно присохшее. Прям вот такое вот все, с орешками. Там прям видно, что какал мужчина какой-то. Там прям какие-то вот эти орешки, кусочки, блядь, в говне в этом.
0: Там вам на YouTube надо выложить.
1: Кого?
0: YouTube прям надо выложить, прям интересный факт.
1: Какой факт? Вот я сейчас выложу так, что вы потом не продадите ни одни казаки, если не извините сейчас. Вы издеваетесь? Я пожилой человек, вы издеваетесь надо мной, а?
0: Никто над вами не издевается. Я не понимаю, о чем речь, это первое. Во-вторых, я не понимаю, о каких ботинках идет эта речь, это два. В-третьих, мы не продаем ботинки вместе с говном, это в-третьих.
1: Так а вы зачем насрали тогда, если не продаете с говном? Зачем вы тогда выдавили глину в мой ботинок?
0: Мужчина, есть у вас претензии?
1: Есть.
0: У вас есть претензии?
1: Конкретно то, что вы настрали мне в правый
0: вот
1: ботинок.
0: Вот идете, берете свои ботинки, идете сюда, и мы выясняем вас.
2: Валерочка,
0: я
2: привет.
1: Но вы мне ботинок новый дадите или нет?
0: Приносите товар, и мы посмотрим, что там, кто там насрал,
1: да там прям
0: насрал,
1: куча,
0: какой
1: там,
0: ботинок.
1: Там прям кучка, куча говна, вот так вот, как
0: все,
1: фонтанчик.
0: Все, все,
1: я начну психовать, ёбаный рот, сейчас, блять, быстро извинитесь, немедленно требую извинений. О, сука, скинул, блять. Да, да, да. насрал еще, что-то, блядь, скрывает, гад такой. Сараза, блядь. Насрал! Блядь, сука, хочет скрыть факт того, что насрал в мой ботинок, гадина. Деду продал починки, блядь, насрано мне, блядь. Как это возможно, насранные ботинки дедушке продать пожилому человеку, блядь, сука. Последние деньги отдал, у жены спер пенсию. Внуку дал по роже, чтобы забрать у него стипендию, блядь. Купил себе шиша, блядь, казаки эти, блядь. Это гадина взяла и насрала мне туда, сука. Что мне теперь мыть вот это говно? Да нахуй нам не надо вонять теперь все, блядь. Они сейчас, сука, блядь, шифонеры две недели пролежали. Так там шифонер весь завонял, блядь. Все мои джинсовые шорты, блядь, выкинуть теперь, вонючие. Да.
2: Сейчас я на один номерок позвоню, ребят.
1: Hi, girls and hi, зябалс.
2: Вот. Вокальная, какая-то вокальная студия. Опытный преподаватель набирает у членов для индивидуальных занятий по вокалу. Ебать. Вот мне бы спеть бы моим баритоном, чтобы она оценила мой пожилой сексуальный баритон. Да. Да. Алло.

0: Да.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Я вас беспокою по поводу объявления, которое вы разместили на сайте Авито, вокальная студия I Can Sing. Скажите, пожалуйста, еще есть набор у вас учеников?
0: Да, я продолжаю. Единственное, что у нас мы работаем до конца июля, а потом мы ходим в отпуск. То есть, в принципе, я осталась рабочих 4 месяца. Апрель, май, июнь, июнь.
1: Да, меня это устраивает. Скажите, пожалуйста, как можно с вами связаться и, ну, обговорить все детали, как это вообще происходить будет? Где?
0: Значит, смотрите, да, у нас есть сайт, вот. Я вам скинула ссылку, просто в виде этого сообщения вы можете посмотреть. Там стоимости, вот сразу указаны, да, как так мы работаем. Вот, работаем мы только индивидуально, ни с какими группами нет. Находимся на Большевиков, ну, точнее, между Дыбенко и Большевиками, вот там, ну, посередине, грубо говоря, потому что разница оттуда.
1: Да.
0: Вот. Кинотеатр «Буревестник», там внутри, получается, с левой стороны под студию, вот я там работаю. По поводу расписания, мы подстраиваем под вас. Значит, первая встреча, в любом случае, нам надо просто пообщаться с вами. Вот, я расскажу, с чем мы будем работать, с чем столкнемся, если вы примете уже качественное решение, мы начинаем с вами работать.
1: Да, вот скажите, а вот как вот, допустим, вот я человек не совсем молодой, мне 40 лет уже, да, и вот я хотел бы некоторые моменты вот уточнить касательно моего именно конкретного голоса, и есть ли у меня какой-то шанс действительно научиться.
0: Я сейчас объясню. Вы когда придете на встречу, я вас в любом случае попрошу спеть хотя бы 2-3 строчки, чтобы посмотреть, что у вас по состоянию голосового аппарата, да, и какая работа, собственно говоря, предстоит. И приблизительно я вам скажу, ну, как будут у вас идти ваши результаты.
1: А скажите, вот, можно вот сейчас, ну, просто вот, мне не терпится показать свои вокальные данные профессионалу. Можно я сейчас спою, попробую вам немножко, буквально пару строчек, и вы как-нибудь оцените?
0: Да, значит, телефон сажает, чтобы определить, насколько... Да, то есть, ну, ради бога, можно, конечно, и так, мне иногда присылают аудиозаписи, просто здесь так оно записывается на страничку.
1: Давайте, а можно вот попробовать?
0: Я уже...
1: Давай,
0: вот, ну, давайте.
1: Давайте сейчас. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браті українці, усміхнеться доля. Нормально, ні?
0: Ну, вот смотрите, просто с искажениями я могу вам сказать, что вы где-то ориентировочно 72-й баритон.
1: Да, у меня вот, баритон.
0: Хотя познавано сложно. А?
1: У меня, да, у меня какой-то баритон, только не знаю, какой баритон, в каком диапазоне.
0: Ну, вот между тенором с вторым баритоном, где-то приблизительно. Тут надо уже более уточнить, по диапазону работать. То есть я в любом случае при встрече мы с вами, я вас немножко погоняю, посмотрю, кстати, в каком состоянии диапазон. По поводу грудного резонирования, непонятно, то есть как бы искажение идет по телефону, поэтому я не могу сказать с точностью, что там.
1: А скажите, а можно вот, еще немножко, более... сейчас я буквально секунду, рэп, у меня еще рэп есть. Я на палике сучу, тупо отдыхаю, я бухаю, телочки ко мне проходят мимо, нифига себе натуры, нифиговая девуля, такая вся вонючая девуля, лям с тобой побухаем, нифигово отдохнем, забухаем, покурились у тебя на палике, пока твои родители будут на даче, мы будем с тобой тупо у тебя в доме хуячить, тупо бухать, отдыхать. Алло. Нормально.
0: Ну, вот смотрите, у нас проблема дикционная существует, вот они есть, но опять же говорю, это искажение с телефона, поэтому точно утверждать, то есть я это знаю, здесь не будет работать. Но речитатив мне очень четкий для того.
1: Ну да, надо еще стараться, я понимаю, нет предела совершенству, да. А скажите, пожалуйста, когда можем начать, когда мне подъехать можно к вам?
0: Давайте сделаем так. Дело в том, что я езжу по разным городам, работаю, да, потому что у меня филиалы есть. Сейчас объясню. Я 8 апреля буду в Санкт-Петербурге. Да, как раз я с учениками работаю. Получается, на дни поставлены суббота, воскресенье, понедельник. Вот, значит, 8 это суббота, 8, 9, 10. Вот выбирайте для вас удобное время, да, удобный день и время. И мы с вами встретимся непосредственно на студии. Адрес я вам ссылку скину нашего сайта.
1: Хорошо, можно еще немножко и все, еще одну небольшую песню.
0: Хорошо.
1: Россия священно вмерла, Украина. Танцуют все, хуя себя. Оп, оп, оп, оп, оп, опа, гендер, чендер. Оп, оп, оп, оп, оп, опа, гендер, стоя, меня зовут Валера, я тупо читаю, рапчину, нихуя, бля, в натуре тупо отдыхай, сука, бухай, нихуя, зажигали, он дурь, ебать, я такой шопу впадник, куда худом падники, бухал, замухал, мужу пать, ебался, я пидорас, я ебусь, жопу анал, ебал, это хуля, мама, криминал, ебать, а. Нормально.
0: Вы работаете на сочетании двух стилей, да, то есть вокал применяется в сочетании, он правильно
1: понимает? Да, да, да, два в одном, плюсовка, плюс плюсовка, квадрат через квадрат, да. Ну да.
0: Я поняла. Давайте сделаем так. Я вам числа озвучила, сейчас скину сайт, вы мне можете либо написать заявку.

0: Хорошо, хорошо. Сориентируйте, пожалуйста.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: А да, да, да, да.
2: Я. Про пиво. Про пиво. Якого хуя, сука, якого хуя, блядь, якого, сука.

0: тьма, хуёво, бля!
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я прошу прощения. Вы меня узнали?
1: Павел. Нет, не узнал.
2: Павел, да?
1: Да, это Павел.
2: Павел, ну что ты, сынок, натворил, блядь? Ты продал мне гриль, блядь, а там на сторона. Пидорас.
1: Гриль я вам продал?
2: Да.
1: А там... как вас зовут?
2: Меня зовут Фекалис.
1: Как вас зовут?
2: Вячеслав Украинцев. Фекалис.
1: Вячеслав?
2: Да.
1: Сейчас, одну минуточку. А вы в какой магазин приезжали? В Декстер?
2: Да, да. Вот мне гриль вы продали, а там насрано.
1: Когда это было?
2: Это было недавно. Там насрано.
1: В смысле недавно? Когда это было? Можете сказать? Вчера, да, позавчера, когда?
2: Это было на днях, блядь, на днях. Несколько днями ранее.
1: И что там было? Какой гриль вы покупали?
2: Покупал гриль большой, профессиональный. Там насрано.
1: Ну какой вы брали барбекю? Какой вы брали?
2: Барбекю.
1: Барбекю брали?
2: Да.
1: Сейчас, Вячеслав, да?
2: Смотрю. Да, да, да. Вот и насрано. Насрано прям все в каловых массах.
1: Насрано?
2: Да.
1: Насрано, говорит, было, блядь.
2: Да, да, да. Прямо.
1: В смысле, а ну в смысле, ну, прям, вот прям так, говно
2: как,
1: или.
2: Да, как? Прям как будто кто-то накакал. Как будто кто-то выдавил пасту, прям и прижал гриль вот так.
1: Блин. Не может быть такого. А вы сами забирали или вам отгружали его?
2: Я это сам. Отгружали мне его. Насрались.
1: А,
2: грузчики
1: насрали. И кто? Блядь. Грузчики насрали или что? Как в говне, блядь. Что за пиздец, блядь? Не может быть такого.
2: Ну, насрали поганцы, блядь. Деду, сука, видят пожилой человек, блядь. И взяли, суки, блядь, прям всю гриль обосрали, блядь.
1: Блядь, как ваша фамилия? Можно еще раз?
2: Фекалис.
1: Как? Лекалис?
2: Фекалис.
1: Или как?

0: Фекалис Вячеслав.
1: Да, Филипп,
0: Филипс, да.
1: Фекалис? Что это за фамилия такая? Фекалис.
0: Фекалис. Выдавайте там Вячеслав. Это самое. Выдавайте мне серьезно там. Я человек пожилой, ебаный в рот, бля. Кто насрал гриль мне, бебекю, бля?
1: Я понял. Ну, мы будем разбираться, посмотрим, конечно. Бродикок выбрали. Насрали, да. Бля. Слышь, говорят, насрал, говорит.
0: Ну и что мне делать с этой гриль?
1: Вячеслав.
0: Украина.
1: Ну, может быть, когда отгружали там, не знаю, в говно, вот кто-нибудь вот поставил коробку, может быть, из грузчиков или
0: как будто.
1: А вам машину как в говне измазали? В говне машину, что ли, измазали? Или что, или коробку в говне?
0: Кто-то целенаправленно
1: взял. Или внутри коробки, или внутри коробки.
0: Прям внутри коробки.
1: То есть получается, сам гриль насрали, что ли, или чего?
0: Вот прям в коробке.
1: Там гриль нас.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Это я сейчас тогда на склад буду звонить. Может, это там кто-то насрал вам гриль. Позвоните
0: на склад, меня гриль обосран весь.
1: Блядь. Ладно, фекалис, блядь. Сейчас будем звонить, разбираться.
0: Да, пожалуйста, блядь. Чтобы ебаный в рот, что здесь самое. Мне новую гриль дали, а то обосрали, блядь.
1: Ну я так понимаю, ваш номер, что, записать надо? Ну, да, вы приходите, да. Мы вам скидку в следующий раз на уголь сделаем.
0: Давайте не хотите скидок. Я человек пожилой, блядь, хотел мясо жене приготовить, блядь, как 40 лет, как нет ее, блядь, отпраздновать с мужиками, блядь. Мясо сделать, блядь, сука, а там насрано, ебаный в рот, блядь.
1: Блядь. Ладно, будем разбираться. Хорошо, я вас услышал.
0: До свидания.
1: Ладно.
0: Блядь. Я перезвоню.
1: Так, всего доброго. Рот, всего
0: блядь.
1: Доброго.
0: Че, блядь, все это решили вопрос, блядь.
1: Ну мы решим вопрос, да, но вы уж не ругайтесь, это разберемся.
0: Ладно, обидно просто.
1: Да, всего хорошего.
0: Блядь. Ладно, до свидания.
1: Ну вы приезжайте, вот вы меня спросите, я тогда это самое, я вам дисконт, карточку вам дам.
0: Все.
1: Будет скидка у вас. Я тогда на склад сейчас позвоню, спрошу, кто там насрал угрили вам.
0: Да. Спасибо.
1: Да, до свидания.
0: Всего надеюсь за понимание и сотрудничество, блядь.
1: Да, ну вы уж не обижайтесь, не ругайтесь. Разберем.
0: До свидания.
1: Да, до свидания. Ага.
0: Я хуею, сука. Купил гриль, блядь, тефульчика, блядь. Открываю крышку, блядь, а там говно плавает, блядь. Фекалису подсунули. Фекали, блядь. Осуждаю, да, я. Фекалиса будет скидочка, дисконт-карта присутствует. А, ну да. Да. Так, идем по Нексису.
2: Алло,
0: здравствуй, Ян.
2: Приветствую.
0: Я прошу прощения за беспокойство. Я хочу записать в это самое внучку на уроки автовождения.
2: А кто-то говорит там, как бы тут.
0: Это я. Это Фекалис, Вячеслав.
2: Ага, откуда вы меня знаете?
0: Да знаем, это самое, директор, я бывший этого. Да. Здравствуй. Ян, здравствуй. Узнал, не?
2: Директор, ну не знаю, вспоминаю. Ну, неважно.
0: Ну ладно, неважно. Я просто внучку хочу на уроки автовождения записать. Есть сейчас возможность такая, нет?
2: Ну, она не за рулем не сидит, она хочет учиться, да?
0: Да, она хочет научиться, да, вот. Я это самое, вот хочу узнать, есть сейчас курсы вот эти, записаться сейчас, можно?
2: Сейчас сколько ей лет? Она учится или работает? Как она там, что там?
0: Ну, ей 24 года. 24 года она сейчас пока это на каникулах. Фекалис.
2: Ага, потому что, значит, есть такие варианты разные. Или может записаться сейчас, но только ли 38, там у Жуковского фирмы, или я могу в районе, в район ее брать.
3: Да-да-да.
2: Там в район надо, тогда может быть, ну, как да, ее со временем, может.
0: Я понял, мне просто такой вопрос еще. У нее это есть некие особенности. У нее потау. Она немножко потау. То есть, получается, она любит ехать и потом резко закрывать глаза на скорости.
2: А, ну нет, это как закрывать глаза? Это что-то такое, как называется?
0: Ну, потау.
2: Это такие особенности. Ну, если какие-то отклонения, так надо медицинская комиссия как? Если что значит ехать быстро, закрыть глаза, это самоубийца?
0: Нет, ну она просто у нее потому, она когда больше 100 скорость, она глаза закрывает на минуту, потом опять открывает. Поэтому надо. Не, она не нимфоманка.
2: Знаете что, я так сижу, на Антоколе 38, Антоколь 38, там есть офис Жуковского, пускай она зайдет. Там Антоколь 38, телефон можете записать.
0: А, ну вы скажите, просто вот еще момент такой. Я понял, да, 37, это самое, еще один момент вот у вас, уясните. Она это самое тоже из числа вот особенностей, да, одно из... Она еще любит прямо сильно пукать. Она пукает, сильно пукает во время езды, любит пукать, фекалис. То есть пукать.
2: Нет, что вы говорите, я не понимаю. Что пукает за разговоры?
0: Ну, она пукает, прям попой пукает. Когда машину видит,
2: ладно,
0: пукает.
2: Все, я вижу, что вы говорите, лишь бы что-то, да. Все, доброго, 34-31. Да, давайте тогда, потому что вы говорите, лишь бы что.
0: Не понял, она пукает. Алло, алло, я человек пожилой.
2: Ну что вы хотите, что все, извините, Антоколь 38, зайдите, вам все объяснят. Я сейчас за рулем не могу разговаривать. Все, давайте, до свидания.
0: Она пукает сильно, обосралась. Шо? Осуждаю. Да-да-да. Вебка десятка.
4: А, этот у меня в ЧС.
5: Никогда не беги.
6: Асун, бля?
4: Да.
0: Кто будет сосать нихуй?
6: Я сосу писюн или чё, хоть пойму, чё он там, бля, сосил, бля.
0: А ты пососать не хочешь, хуй случайно, чмо?
5: Вот этих всех выкидывай.
0: Никто пососать хуй не желает, пидоры.
7: Это не они, это вот этот заходил, соси, который запоганил комнату.
5: Короче, но заново собирай.
0: А пососать хуй не желаешь, уебище.
5: Серж, давай, распускай, короче, приглашай.
8: Командир, привет, а кролик не пробегал здесь, не знаешь?
0: Ой, блядь, долбоёбы позаходили сразу, ёбаные шаки, блядь, белые зубы, как за женщиной.
5: Да ты же так, тёлка.
9: Я просто не ожидал, что там базик будет стоять. Но, в принципе, как они меня пересмутили, конечно, интересно. Сейчас, подожди, не торопись. Не заходи, не заходи, будет, подожди, сейчас поставлю. Вот, ну не надо вот этого делать, ну, это реально мерзко. Ну это как минимум не культурно, а во-вторых, это противно. Это вот эти, которые заходят в крепость, потом не видно.
10: Что это за бред?
9: Да ему просто, ну, да просто ему письку в жопу вставили, понимаешь? А он теперь через рот...
6: Ну, что, вы его слышите?
9: Отрыгивает.
10: Угу.
9: Ну да.
6: Блядь, вы видите?
9: Нет, я не вижу.
10: Ну я тоже не вижу.
9: Напиши его на них, просто в этот... Блять, а все же все заблокировано.
10: Да не, его никто не видит, походу.
9: Ладно, поехали, похуй, пускай рыгает.
10: Похуй. Да, это не бой будет.
9: Да нормально, забей хуй. Не слушай, не было бы. Просто забей, не слушай его, и все. Просто смотри на бой, да, смотри на карту.
3: Что это за пидор, ребят? Уберите, пожалуйста,
9: его. Да забей, забей, просто не слушай. Ну пускай там ему хочется, блядь, понимаешь, но вот он тешит свою самолюбие, пускай тешит. Не обращай внимания, просто забей, понимаешь, когда на клоуна перестаешь обращать внимание, он, ну, перестает смешно.
3: Бля, ребят, вы чё, ребят, ну так же нельзя, бля, просто мужики с собой, бля, свиньи, что ли, бля.
9: Ну забей, забей, я же тебе ещё раз говорю, что это просто здесь, блядь, дебилы, которые заходят в укреп, их не видно.
11: Не, просто понимаешь, когда твоя мать умерла, ну, у тебя нервы сдают, понимаешь, и когда мать мёртвая в гробу лежит, она начинает это вот херня страдать, блядь, и всё, потому что места себе не находит.
9: Давайте. Вы начинаете какую-то хуйню рассказывать, кто-то чё-то. Короче, все, Кэп, давай команду, короче, я слушаю, чё. Ну, все, я, короче, на карту смотрю, тыкай по карте, похуй, все остальные сообразят. Сейчас увидим. Иди там, пускай рыгает, там рассказывает.
12: Кто говорит сейчас?

0: Мерсі, благодарю тебе, спасибо, що ти є.
1: Да вот какой кайф от этого, скажи честно. Слышь, вот ты вот смотри,
2: не
1: ты вот
2: включаешь... Не обращай внимания.
1: Мне просто интересно, я вот хочу у него спросить, вот человек, который включает вот эту хуйню...
2: Ну, одноклеточное существо.
1: Ну какой тебе кайф от этого? Ну ты включаешь вот эту вот херню, ну какой тебе кайф от этого? Ты обидел, а тебе обидел то, что
2: ты хлеб. Его жизнь обидела.
1: Ну походу да.
2: Это он после тока.
1: У меня пидорас на лагере, когда я его жопу ебал, он так же квакал. Да-да, вот именно так и квакал. А ты не тот ли пидорас в моем лагере? Нет. Не Марфа тебя звали, нет?
2: Да не говори с ним,
1: Блять, по голосу слышу, сука, Марфа. Блять, еще вот какой-то пидорас, сука, пакает нахуй. Еще и, блядь, карты, блядь, сука. Я не знаю,
2: не как это. Не обращайте внимания на него.
1: Просто на карте я не знаю, как
3: следить. Эти горы, делитесь, короче, все. Пригоните.
1: Я по свету дам вниз.
3: Рабиновые сюда поедьте, вот и все. Дебры по меду можете кататься там уже с вам воли
1: делать. Я понял.
3: Дроби вот сюда прям сразу. Видите ли?
0: Нихуя себе! Нихуя себе, я певця въебав! Я певця, хлопці! Я певця въебав! Я въебав певця! Мені піху, я певця въебав! Пиво!
2: Нам коням за вами
0: дай. Я въебав, да, певця. Да. Я певця въебав.
2: Конь, давай сюда. Двигай.
1: Что, блядь, не пара, блядь, наперёд, блядь, я
3: не спешите, не спешите, просто пойдите.
4: Так по фокусу, танк задом стоит, и
5: его, блядь. Добрый вечер.
4: И бить,
6: блядь. Добрый.
5: Что вам надо, господа? Я из бабаха тестил.
4: А, свинья ебаная, выкинь его нахуй. Вот это некрасиво, ну.
7: Два семь семь нужен? Дробь.
4: Что нужно, добрый вечер?
8: А здесь пожилая корарорка не пробегала?
0: Не понял.
4: Ребят, добрый вечер. Что нужно?
7: Раздачу.
6: Маус.
7: Слушай, я есть 2-6-8-4, блять. Я поеду первый.
9: Сколько, блин, можно вам уже набирать команду, пидоры, блин? Поехали, мальчики, поехали.
7: Да у вас там кто, девочки, так есть?
10: Выкинь из комнаты. Кто там говорит?
9: Короче, может, мы уже поедем, блин, наконец, мальчики?
10: Так, это бот зашел. Ребята, сейчас пересоздам комнату. Всех приглашу, ребята, кто здесь.
9: Меня Богдан зовут, Бодя. Я Богдан, блин. Меня Бодька зовут, Богдан. Бодечка маленький. Я мальчик.
6: Позже, маленький. Позже.
11: Опять взломались.
9: Я сейчас буду пукать на вас, мальчики. Я пукнул. Алиса, зачем ты пукнула, блин?
12: А что, нельзя, что ли?
9: Нельзя.
12: Почему нельзя?
9: Я запрещаю.
12: Почему вам можно, а мне нет?
9: А потому что я так хочу.
12: Причина же должна быть.
9: Никакой причины нет.
12: Так не может быть. Значит, что-то точно случилось.
9: Ничего не случилось.
12: А что тогда?
9: Пошла ты нахуй, вот что.
12: Нормально же сидели. Вы чего?
9: Я очень злой, блин. Дура. Боже, какая она нежная.
10: Поставив на семерку вот, закалку и турбину.
13: 10, 8, 7.
9: Алиса, расскажи сказку.
13: 7 турбин.
12: Включи мне сказки.
14: Конь, скатерть и рожок. Жила-была старуха. И был у нее сын. Дурак.
15: Дир, не надо торопить.
14: Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал его караулить. Приходит раз на горох...
15: Where's my money, bitch?
14: Что сидит на нем журавль и клюет. Дурак подкрался...
10: Сейчас, короче, ковом тут пересоберу.
14: Поймал журавля и говорит... О,
10: сейчас я пересоберу.
14: А журавль да. Ему и говорит... Нет, не бей меня. Я тебе гостинчик дам. Давай.
9: Дурак.
14: Сказал дурак, и журавль дал ему коня, приговаривая. Если тебе захочется денег, скажи этому коню.
16: Я нигер, и я хасла, я рэпер. Скажи,
8: сухач, уходи, блядь.
17: Меня уважает район.
14: Стал садиться на него и сказал. Стой. Конь рассыпался в серебро.
9: Алиса, хватит.
14: А потом сказал.
9: Дура, блин. Пизданула какую-то хуйню, блядь. А? Я на Алису маску надел. Дура.

0: Старого сантехника. А старый
1: Его
0: сантехник.
1: здесь нету.
0: Старый сантехник
1: Неправда.
0: берет, короче, с собой молодого.
2: Кто такие танкисты?
0: Ну, короче, глава
2: Танкисты,
0: города такой
2: значит,
0: говорит: слушайте, говорит, ну там это уполномоченный, он там по ЖКХ, по
1: Он
0: всем остальным.
1: полномоченный или
2: Экипажи
1: как
2: танков, в
1: полномоченный?
2: зависимости от классификации танков, различаются по должностям, количеству и составу в зависимости от модели танка. Например, полный экипаж танка БТ-7 составляет 3 человека, Т-34 4 человека, КВ-2
0: А
2: 6
0: кто,
2: человек.
0: это кто включил?
2: Основными
1: Короче,
2: должностями танкистов
1: сломали
2: являются
1: нас.
2: командир, наводчик орудия, механик-водитель,
0: Это кто включил?
2: радист и пулеметчик. Это с сайта wikipedia.org,
3: Это
2: если
3: бот
2: что.
3: какой-то.
2: Возможно,
0: Я не
2: вы
0: понял, это кто включил? Я сейчас
2: как
0: нахер всех уволю.
2: танковые войска.
1: Братан, братан, это
2: Рассказать?
1: бот.
0: Это кто включил?
2: Не
1: Это бот.
2: надо.
3: Это бот. Заводит прям команду, заходит в этот, ну, в набор, блядь. Запускает эту хуйню.
0: Ну, в общем,
1: Проблема
0: короче.
1: заключалась в том, что у него не было СТ, да? Или что там?
3: У
2: Лариса,
3: кого? У сантехника?
2: Включи гимн
0: Да.
2: Украины.
4: А,
2: Включи
4: ну,
2: гимн. Песня
4: ку курят
2: называется «Гимн
4: или
2: Украины».
4: почти все тут?
2: Алиса!
0: Ну,
2: Выключи.
0: паштет весь тут, да.
2: Алиса!
4: А, ну тогда, слушайте, это
2: Включи гимн
4: про
2: России.
4: прошлого столетия анекдот
2: Включи
4: такой
2: гимн.
4: старый,
2: Песня
4: но он
2: государственный
4: уэтабельно
2: гимн
4: нормальный
2: Российской
4: сейчас, вообще
2: Федерации.
4: сильный.
0: Давай ближе к сути.
4: А, ну это хорошо. Ой, да нет, сейчас не будет слышно вообще.
3: Серьезно?
4: Нет, ну смотри, вперед. Помню, когда-то
1: Давай
4: ставили.
1: делать три захода. Это бот, он другие. Ты здесь долго сидишь? Кэп, выйди, набери данную команду. Это бесполезно.
2: Алиса! Прекрати! Кто?
5: Парень, ну набрали без обид, как бы.
2: Да, набрали, пидоры. Пидоры, пидоров
5: Барачка.
2: набрали.
5: Так, у нас левых. Одна папа левая.
2: Папа, пойдем пюрешку есть. Мой папа пидор, он играет в танки, уёбище. Почему все отцы, которые играют в танку,
6: Пересоздавай
2: конченые
6: команду.
2: пидоры?
5: Короче, Питер, я тебя друзья добавляю, Питер.
1: Спасибо за комплимент.
7: Да.
5: 703
6: Добавляй,
5: добавляю.
6: говорят,
2: Все
6: друзья,
2: все
6: пересоздавай.
2: папы своих детей, которые играют в танки, они все пидоры. Да?
1: Капец, как приятно.
7: Кто это говорил?
8: Ну прикол не отображается, кто говорил.
7: Да нет, не видно было.
9: Это последний поход 44-х. Ну-ка, скажите что-нибудь. Кто последний зашел?
2: Я.
9: Ну, вон Дина, значит, ну, на тебе. Сразу не спортивку.
2: Наебал. Дурак. Неспортивное поведение. Боже, блядь.
0: Алло.
2: А? Дурак. Боже, какие они все слабые юниты в этих танках. Как будто то ли Мищенко все. Лохи. Дураки вонючие. А за что ты мне неспортивное поведение сделал? Ты что, пидор?

0: Всем привет, троечка пойдет.
1: Да иди ты нахуй. Нахуй ты нам въебался, уебище, блин, со своей троечкой. Засунь себе в ванну, свой ебан.
2: Здорово.
0: Ебать, гон какой-то.
1: А вон это ты конченый, сука. Тебя что, напиздить в ебачину, бля, ты дебил, бля. Тебя уронить ногой или что, ты уебище, блин. Я тебе могу быстренько ебасосик отработать, блин.
3: Деда, репа не жестко, без перебора. Под новый биток.
1: Под какой?
4: Привет. Что надо?
5: Легионеры, связь.
1: Да иди ты нахуй, есть, шлюха.
4: Малой смелый, сразу убежал.
5: Легионеры, связь.
4: Надо.
6: Ребят, проджит 54, либо ФВ-42.
7: Новость срочная. Ник Вуйчич пробежал марафон.
4: Да, нормально, что.
8: Привет, ребят, ёлка.
9: Круга 54.
1: Может, вы удалите вот эту женщину из команды, эту шлюху, блин?
10: Я шоколад мерзавец, я ласковый мерзавец.
11: Я просто расслаблюсь свои.
1: Когда...
8: Ребята, вы набираете команду?
1: Не, мы не набираем, иди нахуй отсюда, уебище.
12: Идиот,
6: проиграл. Спасибо вам, конечно.
1: Защита стояла, так называемая.
12: Спасибо, все.
1: Да пошел ты нахуй.
12: Да я уже там давно, блин. Как, понравилось меня туда посылать?
1: Ну ты же танкист, а танкисты там уже давно, блин.
12: Ну, бывает.
1: Ну ты не грусти, все будет хорошо.
12: Да, я знаю.
1: А ты один остался, да?
12: Нет, нас
1: трое. А кто с тобой еще? А где вот тот парень крутой, который другался матом?
12: А у него компьютер завис, он отошел.
1: А, ну понятно, блин. Да пошел он нахуй тогда, пидор, блин.
12: Нельзя так к людям обращаться.
1: Да пошел он нахуй.
12: Ну, я с тобой не согласен.
13: Мы как, ну короче, ты в черном списке, братиш.
14: Ну, Колик.
13: Колик, он сразу узнал, что, блядь, он у тебя в черном списке.
15: Это тоже, блядь, черном был.
1: Тебе что, ебасосинку набить? Смеешься, уебище.
13: Это сейчас что было? Кто сказала?
2: Кто-то сказала, кто-то...
15: Это что за чучело сейчас говорила, ебать?
16: Командир, привет. А у тебя нет желания отпасать мне за премиум аккаунт?
15: Иди нахуй отсюда.
13: У меня есть желание тебе...
16: За премиум аккаунт пососешь писюн, чисто?
13: У меня есть защику тебе дать, блядь, ептать, такое...
16: У меня 7 дней прем аккаунта есть.
2: Че у тебя там сосать, у тебя на раз откусить, ебаный ты ишак, блядь.
1: А ты хочешь укусить писюн, кусака?
2: Давай, перезагружай комнату.
13: Да, тут
2: помню. Ты веришь, что ли?
13: Спускай.
2: Да, открыли, давай.
1: Это команда пидорасов, блин.
15: Какая-то базарит, сука. Пидораса, мальчик.
1: Команда пидорасов, вонючих.
17: Здорово, дед.
1: Лохи.
17: Можешь, пожалуйста, передать Мише Останкову, чтобы тот не увольнялся.
1: Миша,
17: и передай
1: Останков,
17: ему, чтобы
1: не увольняйся.
17: Из больничного вышел. Заебал гасится.
1: Миша, Останков, не гасится.
2: Нихуя, а что за ерунда это вообще такая?
15: Откуда он появляется, вот этот хуепутало мелкое, блядь?
18: Ну чё, Колян, выходим, да?
2: У кого-то спам сидит или чё?
18: Да-да-да, выходи, выходи, дай мне команду.
16: Так чё, сосать будешь? Нет, пидор.
1: Сосать им всем пидорам, команда хуесосов, блин.
11: Вот вы герои.
1: Ой.
2: Мне команда дала.
14: Не, надо перезагружать, говно какое-то.

0: Здравствуйте.
1: Что, возьмешь, нет? На МЗшке.
0: Нет, давай.
1: Просто да,
0: Да,
1: нет. Просто я
0: нет, не
1: пошел тогда
0: будешь.
1: дальше.
0: Я тебя не буду брать, ты пидор.
2: Командир, привет, утка нужна?
3: Жесткая тема, да.
2: Командир, у меня утка есть, надо.
0: У меня тоже есть утка. Кря, кря, кря, кря.
4: Блин, Павел, как мы сразу его так поймали, быстро этот глюк?
5: Не знаю.
4: Ну, только собрал, только команду собрал.
0: Ты поймал глюк. Знаешь, почему ты так быстро поймал глюк? Потому что ты глюкоза.
4: Ну, что ты, не хрищ, блядь, прицепился к нам. Дай, сука, поиграй спокойно. Иди,
0: так ты
4: ебаный.
0: Играй, блин, играй себе спокойно, я посижу, послушаю.
4: Не надо сидеть, не надо, а то отсидишь, блядь, пятую точку.
0: Я просто сейчас видео снимаю долбоёбов в интернете, и вот вы ну, как раз долбоёбы буду, ну, фиксировать, как вы разговариваете, ну, как...
4: Не надо, уж надо, блядь, свои малолетние.
3: Маленький нехороший мальчик.
1: Да не, по-моему, это не малолетний, по-моему, девчонка, блядь, и ещё...
3: Это не девчонка, это не девчонка. Это не мальчик, девчонка, ебанутый мальчик.
1: Зря, его не видно, что кто он говорит, где, откуда.
0: Меня
1: он
0: Богдан зовут. Богдан.
1: Богдан.
3: Богдан, его Богдан.
4: Богдан, ну иди нахуй.
1: Богдан, нахуй Богдан отсюда.
3: Он с юга.
4: Голос от меня у него.
0: Я из юга, я крымский мальчик.
3: Крымский, хорошо. Мы тебя все любим, все.
1: Целуем, обнимаем, приподняли, поцеловали.
3: Да, душой.
6: А, скорбим.
1: Да, скорбим.
0: Ты чё смеёшься, свинка?
3: Шутка, это охуенная шутка, да.
0: Почему ты
1: смеёшься? А закрой команду, закрой.
0: Ну, если тебе смешно, я могу тебе ебасосик набить.
3: Да, пожалуйста, приезжай в Петербург.
1: Угрозы
3: пошли. Набей меня.
0: Я могу тебе дать в ебасосинку, чисто для профилактики.
3: Вот я говорю, Петербург из Крыма приезжай. Петербург.
0: Да ты заебался меня. Ты меня будешь бояться. Ты очень слабый.
3: Я уже тебя боюсь.
0: Ты очень слабый мальчик.
3: Я знаю.
7: Ой, не пусят, там граница, ёб твою мать.
3: Какая граница? Сейчас уже граница уже... Это... Нет границы.
7: Блять, его точно не пустят, я тебе говорю.
3: Его не пустят.
0: Меня всегда пускают.
6: Полупокеров никуда не пускают.
3: Пускают.
1: Подожди, а как он разговаривает, если мы его
0: меня
1: не...
0: Меня-то пустят, не а вот тебя, дружок, попустят.
1: Ладно, давай, понятно, короче.
0: Боже, какие вы все слабые, пиздец. What the fuck you know?
8: Даня, ты на связи?
1: Нет.
0: Да, я на связи.
8: Тебе спать пора, по-моему.
0: А ты не хочешь пизды получить за такое уёбище, блин?
8: Я себе грубо, блядь.
1: Как будто вышел из дома.
9: Я к тебе сейчас приеду, уж-то надеру, ёпта.
10: Ему батя дергает.
0: Я сейчас позову папу, он вам пизды всем надает, пидорам, блин.
9: Понятно, ладно.
10: Ладно, давай зови.
1: Это лист?
10: Ну-ка позови своего батю. Только зови, говори.
7: Лист, что он говорит в первую очередь.
10: Что ты там понтуешься?
0: Слушай, ты, джигурда ебаный. Джигурда ты ебаный. Сейчас пиздососинку набью, блин.
7: Да не агрец, просто чуваку 11 лет, он агрец.
10: Через месяц, может быть.
7: Нет, ему ровник 11, было по полтора месяца назад.
9: Выкинь, это клоун, блин.
8: Какой выкинь, да чё, я смотрю, он весело, я его ставил.
7: Полмесяца назад было 11 лет ровник. Москва растёт.
11: Так, поворот.
0: Я бы всем бы вам пизды надавал, пидорам. Ишаки ебаные, комнатные войны. Вы, сука, карманы драконы.
10: Мамке и отцу привет передай, скажи, что... Хуёво учат тебя, блин.
8: А, прикольно. Да,
0: ну... ты, слушай, ты карманный дракон пьяный. Тебе чё, ебасосинку нахлюпать? Ты уебой, блядь. Тебе сейчас пизды
1: так не продам,
7: блядь. Это да, получилась такая хуйня, что у вас скаут ещё два.
10: Ну ты какашка! Ты какашка, а не человек, слышь? Маленькое говно!
11: Я в комнате, это программа.
0: Я мужчина, я сильный, блядь.
7: Блядь, подожди, у нас просто получается сейчас один бой будет на двоих.
1: А кто это говорит, я не понимаю.
7: Это говорит другая команда вообще.
11: Это говорит программа.
0: Я Богдан, я здесь главный, я мужчина, я сильный.
12: Богдан, да я в рот тебе
10: ебал. Уебан ты, а не Богдан, и клан твой говно, понял ты меня?
0: У меня клан самый сильный, а ты слабость вонючая, вонючка.
10: Да ладно, докажи, что ты сильный, давай встретимся с нами и посмотрим.
7: Нет, подожди, встретимся, стой. Чувак, не, говори, который дверь.
0: Если б я подошел бы к вам, я бы вам ебасосеньки-то понабивал дурачкам. Меня бата.
10: Да, конечно. А ты, у тебя, по-моему, кишка тонка, блин. Только сейчас ты можешь что-то говорить, больше ни хрена не умеешь.
0: Да, конечно.
10: Сука, блин. Ты,
0: я
10: подоношная тварь.
0: Понял, да.
10: Вот и все.
7: Третий, стой.
0: Я сейчас папу позову,
1: на тебе. Уни.
8: Ебать, завели музыка.
0: У меня папа сильный.
1: Что за ник у него?
0: У меня папа ебаник.
7: Это Емрас в команде. Он один сейчас в команде, просто тупо с папа.
0: У меня папа ебаник. Нет,
7: это глюк в игре.
8: Сейчас я приду, секунду.
10: Папа, коли твой так учит тебя, значит он тоже гондурас, блядь, конкретно, ёпта.
0: Мой папа герой Майдана, он на Майдане скакал, блин.
10: Хуепана он, а не Майдана, блядь.
11: На чём он там скакал, ты
0: скакал, блядь, у него кастрюля на голове.
10: Хуепана, а не Майдана, блядь.
7: Украинская
10: ты сволочь, блядь.
3: Тихо, парни, как его избавиться?
0: Да ты охуел, сука.
7: Никак, это надо перезапустить команду и собрать по новой, чтобы...
12: Пересоздай, Серега.
7: Да, потому что по-другому, как у нас получилось, две команды в одном бою.
0: Вы все очень слабые, я вас
3: чувствую. Их мы запомнили, пидоры.
10: Конечно, только ты сильный, блин, всех нахуй посылать.
0: Я могу вам не только нахуй послать, еще ебасосики понабивать всем, блин. Я нахуй самбист, я в школе и забивной погоняла, ебальники только...
10: Да ладно, ладно, уже все понятно, что ты есть в своей жизни, блин. Иди нахуй отсюда.
0: Я буду здесь до тех пор, пока ты не извинишься, козел. Не слышу, блядь. А?
13: Кайф командира в бою, понимаешь? Я не тобой должен заниматься, и не тебе по три раза повторять, блядь. Анализировать позицию, смотреть на карту, блядь. Сказали, встал и все.
0: Мальчики, там на Ламоде скидка распродажа, блин. Не хотите закупиться своим женщинам?
13: Ты что?
0: Ты что, пидор, да хуя с Михаюткой, ебать? Я что, пиздачину потушить? Ну, в смысле, тебя смог скинуть? То есть, ну, ебальник набить?
13: Да. Ты появись передо мной, просто появись. И ты умрешь просто.
14: Привет, что надо?
0: От тебя ничего не надо, пошел бы ты нахуй, вот что надо.
15: А как его выкинуть, он же так весь бой будет пиздить.
14: Не,
15: так,
14: вот за базар отвечать
13: это?
14: Надо.
13: А кто это?
0: Боже,
13: это
0: хотя,
15: мы его не видим,
0: быть,
15: это хуйня какая-то.
0: Какие могут быть женщины?
13: Это его нету, это... Какие-то...
0: Свина-дети,
13: блядь, взламывают программки, игру, потом,
0: ни одна уважающая себя женщина не будет жить с мужчиной, который играет в танки.
13: Свина-сын какой-то, блядь, я не знаю. Животные воспитали, блядь, ебаные.
12: Алексей так разговаривает, Алекс.
14: Он у вас так и будет флудить, да?
13: Я думаю, что нам надо пересоздавать комнату.
0: Я Алексей, я здесь мощность.
10: Нет, комнату закрой, блядь, он съебется.
8: Да, возможно, дело
13: и
8: в комнате.
13: Немножко закроется,
8: может быть, исчезнет.
14: Бота запустили, да?
13: Это бот. Это программочка такая, блядь.
14: Выкинь, ну, я понял.
16: Я сейчас в комнате и все, типа...
14: Вот.
12: Могу я брать.
16: Комнату закрой, да и все.
13: Бля, ты не в курсе, он тут сидит. Мы его не
15: останется.
16: Кого это?
13: Программа такая ебаная, он даже не заходит.
0: Здесь сидит тогда.
8: Ну что это долбоёб?
14: Да, ну вот, вот.
0: Пока вы, суки, не извинитесь перед Богданом, уроды.
13: Ты еще Богдан, блин. Ты со своими позоришь, ты, блин, знаешь, как оно? Типа, я данный Богом, Богдан, да, данный Богом, да,
0: блин, серьезно, я Богдан, Божий посланник, да, я Богдан, я Божий посланник, я посланник Божий.
10: А может это вообще баба, крещеный, блядь, тебе нахуй, Богдан, ты тёлка ёбаная.
13: Не позорь своих родителей просто,
10: слышишь? Богдан,
14: ребят, снайпер, снайпер, там ребёнок.
0: Я бы дал бы всем, ну, танкисты вот эти все, да, я бы им ебасосик
13: бомбил. Ладно, короче,
14: Богдан это Божий посланница, да?
16: Подожди, он тебе сказать? Какой он по счету? Он
14: вот раз, два,
16: три, четыре, я он пятый да. По счету. Богдан этот.
14: Сам ты пятый.
13: Посланный.
14: Долбогрыз.
16: Пятый. Ну он пятый.
14: Хуятый, хуятый. И пиздатый.
13: На арте сейчас тоже?
14: Торбодеятельный,
16: скажем. Да.
15: Подеретесь, да?
13: Да, на арте это Дима, блядь, чел, которого я знаю, блядь. Хуята, прилетела она через...
16: Ну я его забанил, и у меня вообще он не пиздит.
14: Господи,
13: есть такая функция.
14: Слушай, Юр, дураков мало, расставлены так грамм уже.
16: Я забанил, блядь, этого чела и все, типа.
13: Сейчас ты его услышишь.
10: Да и ЛТ будем играть.
14: Сейчас музыка пойдет.
0: Чела.
10: Анекдоты по пруду.
0: Чела.
14: Того самого Терценберга, блядь.
13: Богдан, как дела, блядь?
0: Чела.
13: Расскажи.
10: Как же вы? Чела. Вы такие, да, вот приходят вот так вот. Че, им заняться нечем?
14: Хер, вот че прикол, я вообще не понимаю.
13: Они стримят эти приколы, они стримят. Как у вас жопы горят, но они стримят.
14: Ребят, очень много в жизни дураков, идиотов. На самом деле, вот как Цой пел, да?
0: Да, и идиотов много, больше в несколько самые раз. Самые большие идиоты, это пидорас, те, кто пидорас, играет смотри. В танки. Потому что все, кто играет в танки, это пидоры тупые.
14: По тебе видно.
10: Ты не пидор, да?
15: Ой, блин. Может, что у тебя, какие годовые оценки?
0: У меня побольше, чем у тебя, понял?
15: Какие? На что там? Ну что там, троечки получил?
14: Про оценки, брат член.
16: Давай,
15: линейку мерить. Что там, ПСО пятерка, да?
16: Ты готов?
10: Забойся пятерка.
0: По физкультуре. Не важно, какие оценки я получил.
14: А не, он толстый.
0: Важно то, как я вам ебальник набил. А вы все кто? Пидорасы. А я тот толстый.
14: Да ты толстый.
0: Нет, я спортивный.
14: Какой ты спортивный?
0: Я боксер забивной.
15: По физкультуре получил
14: все. Видал я. У меня у кореша, у боксера, как бы, блядь.
0: Ну, лоха, я его попускал. Родилась. Да, я его попускал, я помню. Пиздуля и давал ему. Ну, не боксер, он так вот, блядь. Клоун. Вот я боксер.
14: Не важно. Неважно, его девочка.
13: Короче, смотрите.
14: Его девочка тебя напиздила, помнишь?
13: А все хорошо. 121-й, бро, едь
0: я
13: сюда.
0: Я бы всем бы дал вместе пизды, с Вазиком, блядь, пидорасов.
13: Вместе с Вазиком,
0: потому
13: вместе
0: что вы все здесь закон пидорасы,
13: чифы, блядь. Чифы, чифы, едьте в центр. Пони, тут играете.
0: Команда пидорасов.
13: Остальные сюда едем.
0: Команда пидорасов. Команда пидорасов.
13: Едьте вот, как я показал.
14: О, нихуя, у нас певец появился.
16: Давай.
0: Почему это команда ЦСКА? Такая слабая? Почему в ней все пидорасы?
14: Богдан хуя, пой.
0: Пой свитик, не стыдись. Команда пидорасов, команда
15: долбоёба.
0: Ча-ча-ча-ча-ча-ча.
13: Команда
14: пидорасов. Голос женский, а он Богдан.
0: Команда пидорасов тупорылые.
14: Команда пидорасов. Низом тут
0: команда
14: много.
0: Команда долбоёбов. Команда хуесосов. Ча-ча-ча.
14: Это
13: ча-ча-ча. Сейчас я расход тупину, потом
10: как. Ох, какой-то дебил.

0: Нихуя себе. Я такого вообще не слышал.
1: Ты сейчас дал трек.
2: Внимание, внимание! Открывается портал в Донбасс.
3: Донбасс.

0: Господи, какой ты дурачок.
1: Забейте на него.
2: Что дурачок?
0: Отец твой.
1: Бог богом данный, дурачок.
0: Шов тебя родил.
2: Ты меня охуел, блядь.
3: Так, я маму выебли, понимаешь?
1: Слышишь,
3: братик, вот ты такую хуйню творишь, твою маму мы всей командой ебали.
0: Нормально
3: вообще ответ?
0: Я заплатил.
2: Да? А у меня мама нет.
3: Молоко съебан.
2: Я богом данный.
4: Понятное дело. Да, ну, когда я ее ебал, она вообще
1: именно... Понятно, не разговаривай с животным, блядь, это с свиносом.
4: Кони двинуло. После этого ты появился.
1: Просто не разговаривай с этой хуйней. Ну, блядь, я не
2: знаю. Всем привет, вы не против, если я здесь пукну? Все, я пойду дальше.

0: Да. Так, нам еще одно... Ребят, предложите танк, очередь. Хороший танк предложите.
1: Чих.
2: У меня тут папа говорит, что вы все пидоры, блин.
3: Что это было?
1: Твой папа пидор просто.
2: Мой папа сказал, что все, кто играет в танки, это конченые пидорасы, блин.
4: Кость, походу, теперь надо перестать, потому что это типа невидимка.
2: Молчишь, Илюшка.
4: У меня была такая ситуация с...
0: Дружище, я понимаю, что мы играем в эту игру. Но я очень надеюсь, что ты сдохнешь от рака, блядь, головного мозга. Спасибо тебе, портил. Так, выходим, ребята,
2: Поплачь еще, ты еще поплачь, слезку попускай, женщина, неправильно? А выходим, все правильно, ребят. Я понял. Пидорас ты, вот кто ты. Правильно, папка мой сказал, все в танках женщины и пидорасы. Вот, пожалуйста. Девчонка, не надо слезы лить напрасно. Не надо плакать, не надо плакать. Да ты пидор, блядь.
3: Зачем же вы повыходили-то все? Потому что
2: да
3: было ясно, кто.
2: Они все пидоры. Особенно командир. Да он же пидор, блин. А я скрытый абонент, Бодя.
5: Слышь, ты долбоёб, ты хоть слово пидор-то знаешь, нет, блядь?
2: Да, это ты.
5: Слышь, ты уёбище ебаное, блядь. Научилась разговаривать, блядь, еблосы, заткни нахуй,
2: слушай,
5: блядь.
2: Слушай, ты этиловый дракон, ты заткнись, блядь.
5: Пошел нахуй, гандон ебаный, блядь. Разговаривать научись сначала, чмо ебаное, блядь.
2: Да мне похуй, научусь, я всего лишь только недавно жить начал. А ты, сука, научись вообще вести себя, пока тебя ебасосинку не набил, блин.
6: Хорошо.
2: Ну то я, блядь, быстренько тебе дам этиловому дракону просраться, блядь.

0: Привет, ребята. Дискорд нужен.
1: А у меня нету дискорда.
0: Мне очень жаль.
1: Ну
0: Ребят,
1: тогда
0: вас
1: соси хуй,
0: атаковали.
1: блин.
2: Слушай, малой, ты охуешь, что ли?
3: А вы слышишь вот эта хуйня,
1: Да
3: которая
1: мне
3: только что
1: похуй, блядь,
3: говорила,
1: я могу
3: типа,
1: вам
3: она будет
1: ебасосики
3: сидеть здесь
1: набить, блин.
3: до конца.
2: Краточка, блядь, ты еще.
0: Это
2: Ебасосик.
0: дискорд.
2: Слушай, давай назовем его кратышка ебасосик.
1: Слышишь ты,
4: Малой,
1: блин?
4: слышишь, иди в кубики поиграй.
2: Кратышка ебасосик, блядь.
1: Хоть я и малой, но я умнее тебя, пидор.
2: Да хуя, блядь, ты, блядь, это с хуя
4: Ну,
2: это
4: видно, видно,
2: заявил.
4: ты блещешь, прям блещешь своим потенциалом.
2: Да, у тебя мозг прям,
5: Дурак.
2: блядь, выпирает.
4: Прям эрудированного молодого обоссанного человека.
1: Может, вы закройте ебальнички, пока я добрый, то я, блядь, разозлюсь и вам ебасосики-то понабиваю, блин.
2: Ой, блядь, напугал.
1: Я могу открыть портал в Донбасс. А?
5: Давно надо было.
4: А портал в гнездо можешь открыть?
6: Тот что я не помню.
7: Да вот, только что играли.
6: А у тебя дискорд есть?
7: Есть дискорд.
1: А у тебя хуй есть, уёбище?
7: Ебать ты.
8: Два хуя есть. Хочешь, один дам?
1: Да у тебя там ничего нету, пидор.
6: А, ну
7: блядь,
6: вот
7: что за голоса в голове?
6: Забаньте игровую связь просто и все. Мы в DC. Где сейчас
5: кинул? Где он нахуй? Где ты чепуха хуйни пиздит?
7: И не это дискорд пока еще не отключил.
1: У меня папу в танках забанили. Он из семьи ушел.
8: О, я тебя поздравляю.
9: Нет,
1: у него, блядь, десятки были все десятые уровни, и клан самый крутой. Его забанили за то, что он сосал хуй прям в танке, прикинь.
8: Молодец.
7: Это грустно. Много умничек.
6: А у тебя какой ник в DS?
1: Ник Вуйчич.
5: Ты шо, серп нахуй или шо?
1: Да, точно.
5: Ха, сука, пиздец.
8: Сосисочно.
1: Не понял.
8: Сосисочно, говорю.
1: Мне чё, портал открыть?
5: Чё ты?
1: Или чё, в Донбасс?
5: А чё ты пиздишь так, блядь?
1: Да потому что вы меня заебали уже. Вам пиздеца дать, что ли, в ебасосинке? Или чё, блин, всем?
5: Ха, сука, дурак.
1: Хоть я и малой пиздюк, но я пиздю нахуй по-взрослому, пиздачи.
8: Нихуя себе, нихуя себе, красавчик.
1: Я забивной пацик, у меня в школе старшаки даже
5: боялись.
8: Ты в школе жопу ебали, говоришь?
1: Я ебал тебя, потом ебал тебя в жопу еще раз, и ты меня сосал хуй, молодец, ты хуесос.
8: Да, ладно, ладно.
1: Я серб. Я могу, в принципе, дать пизды сейчас всем в этой команде и уйти спокойно.
8: Давай, давай, давай, прямо сейчас, давай.
5: Кого ты петушком-то назвал?
2: Слышь ты, блядь, ебаный, ебать.
5: Со своим, блядь, никнеймом Псиалс, блядь.
1: А ты давай
5: заткни
1: там...
5: свою пасть,
7: блядь, читай ту честь, нахуй, блядь. Андроид
1: ты,
7: ебаный, блядь.
1: Джигурда ебаная, ты думал, я тебя не найду, козел? Я тебя нашел.
5: Смешно. Я смеюсь. Мне смешно, ей-богу.
1: Смейся, смейся, дурак. Сейчас ебасосинку набью, будешь
2: очки. Плакать. Очки. Второго очки еще
5: и
2: нужно.
5: Приди и найди меня. Я Рубишь, буду рад здорово, тебе набить
10: здорово,
5: саму, блядь, ебальник.
10: Можно поиграть с вами, пофармить?
1: Пофарми, иди свой хуй в туалете, придурочный, блин.
8: Это точно.
5: Ай, смешно говорит, бля. Мне нравится этот парень.
2: Ну а что, прикольно, бля.
11: Только в следующий раз комнату закрывайте только.
1: Ты закрой рот лучше свой, блин, урод.
10: Светляк, надо
5: поставить,
10: ребят.
5: Да, молодец.
1: У меня папа был.
5: Красавчик.
2: Все, парни.
1: Ну, папа, парни,
5: спасибо. У тебя папа, папа, папа, наверное, папа бухой лежит, блядь, где-нибудь, ёпта, ты уёбываешься здесь сейчас.
1: Я тебе всё расскажу. Мой папа, как цепная собака, сейчас готов с цепи сорваться, как овчарка. Он знаешь, какой злой сейчас? Он готов вам пизды дать.
3: Пусть мамки отлежит, нахуй, успокоится.

0: Ладно, погнали.
1: Мы его простим, пускай играет.
2: Слушай, ты, тиловый демон, заткнись, пожалуйста.
1: Я тебя прощу.
3: Спасибо,
1: мы тебя поняли, мы заткнулись.
3: Командир,
1: куда
0: командир?
3: Так, Рандому быстро! Вперед, в атаку!
1: Давайте в эту сторону, в левую сторону.
2: Я открываю сейчас. Я сейчас открываю.
1: Ты в левую, не портал, нет, в правую не едем.
2: Я открываю портал.
1: В левую сторону.
2: Я открываю портал в Донбасс. Мы поехали. Открывается портал в Донбасс. Раз, два.

0: классно, мне нравится. Давай, зажигай.
1: Да, вы тоже пока.
0: Мне вообще, я зажигаю.
1: Да, послушай.
0: Мне нравится.
1: Здорово. О, пойдем убьем, короче, Ростика вот, Ростик.
2: Боже, да кого ты там убьешь? Сиди молча, воин ебаный, залезь в танк и не
0: высылись. Да, подожди, ёпта.
3: Ты, слушай, малая, закрой свой рот, ты уже надоел мне, честно слово.
2: Ну давай, хочешь, скажи, где ты живешь? Скажи, где ты живешь, а папке своему расскажу, где таких пиздов навалит.
3: А, кто у тебя папка, блин?
2: Мой
0: папка. Папка, хуя,
3: ёпта. Папка, это ж твой дед.
0: Знаешь, те, кто играет, уже да все папки это... прожили свою жизнь.
2: А ты
0: блядь.
2: Знаешь, кто мой папа? Он на Майдане
1: был. ФСБ, ёпта.
2: Он был на Майдане, у него кастрюля на голове.
4: Что же такое стало, что тебя попускают даже?
1: Не лезь.
0: Слава богу, что он был там.
1: Давайте победим, пожалуйста.
3: Это все фронтак, это как юмор.
2: Сейчас я папу позову, все, пиздец.
3: Да, он вагон угля сделает.
2: Все, я зову папу, все.
0: Давай, зови.
2: Пиздец. Папа, снимай кастрюлю, пиздец.
3: Ждите, пацаны, дети,
5: вагон пусть оденут, а то отобьют башку, блядь.
1: А мы умрем сейчас, бросик, уходи отсюда нахрен.
2: Папа, бери. Защитный шлем.
1: А, мы так и умираем.
2: Иди в бой.
0: Папа, блядь. Папа. А сам без папы-то нихуя не можешь, да?
6: Шестерка сзади.
3: Потому что,
0: как блядь, была, блядь, ты сволочь, скотина позорная, так ты осталась, блядь, ею нахуй. Сука, блядь, позорная, блядь.
2: Папа, иди.
0: Чё, блядь, хочешь сказать, ёпта?
2: Папа, подойди.
0: Говно ты, блядь, чмошная.
2: Папа, меня тут обижают, блин, мальчики.
0: Обижают, конечно, ты пиздишь больше,
1: да ладно,
0: чем
1: я заступлю. Не надо, не надо, не груби.
0: Папа, папа, хуем брлапа.
7: Да раз ты ебаный, блядь, я тебе сколько раз, блядь, просил, тварь.
0: Ай-то, молодец. Бабтяня! Здорово! Ёбаный пиздец, нахуй, я так рад тебя слышать!
2: Папа,
0: у меня так, блядь, просто сердце разрывается насчет того, что ты, слава богу, пришел.
7: Сука,
1: блядь.
0: Давай, пиздюнь своего пацана, блядь, потому что он заебал уже. Сука. Въеби ему по жопе, блядь, по его.
7: Заебал ты же, блядь, со своим компьютером.
0: Правильно, заебал уже, не могу прямо, блядь. Давай, за всех, за нас, блядь, батя.
2: Ну, папочка, я больше так не буду, батан,
1: блядь. А это получается, один тоже чел пиздит, да?
0: Да.
1: Ой, блядь, я не могу, я обоссался.
0: Не, ну, блин, это один из вариантов, да.
1: Разрулил, блядь. Ой, блядь. Вот это нормально.
0: Давай музыку хочу. О.
1: Не надо его, блядь. Он конченый.
7: Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы, танкисты хуесосы.
1: Да не, он не интересный, уже слышали его, блядь. Не надо, выключай.
0: Вы вырубите его, нахуй.
7: Я буду вас ебать, танкисты
5: пидорасы,
7: танкисты хуесосы, танкисты долбоёбы, конченые.

0: что за них будет?
1: Я буду на вас. Откуда идет, будете
2: сосать? Танкисты пидорасы, танкисты долбаны.
0: А, короче, слышишь, это пах,
3: пах. Мелодия хорошая.
4: Не, хорошая, прикольная малая.
1: Ну, мелодия-то, блин, ё-моё, давнишняя, класс, как бы, класс, так сказать.
2: Да?
1: Ну вот кто, блядь?
4: Ах, да, все уже выкинули его.
3: А еще долго было. Прикольно было. Они вас мучают.
0: А, покури.
2: Мафель Замин, ты хочешь Мамангейма, блин?
3: Долго мучают, говорю, они вас.
2: Я могу, блин. Мамангеймс, да, блин. Хорошая игра.
5: Деда, привет.
2: Привет.
5: Помню, помогал мне давно. Можешь моему корешу накрутить комментарии в Steam, попроси.
1: Дружище, открывает вам камеру новых бойцов.
5: У него DR, спасибо, деду обнял.
2: Спасибо, братишка. Спасибо, мой котик, пузико мое. Спасибо. Спасибо за 2 карамбы, блин. А как накрутить? Давай я попрошу ребят, мод. Кому не сложно, зябался. Вот тут комментарии, парни, накрутите.
3: Покури, покури.
2: Вот сюда напишите, сон пидор, чмо, хуесос, женщина там. Ну, прочие всякие радости жизни. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот сюда, блин. Сейчас ссылочку дам, смотри. Вот сюда, блин. Смотри. Вот ссылка. Я не знаю, на кое мой комментарии эти сдались. Мне кажется, просто он неженка. Да, да, да, да, да, пизда. Да, да, да, пизда. Спасибо.
3: Чё, парни, не получилось, да? Ну, блин, бывает.
2: Ну, ничего страшного, в следующий раз получится.
1: Блять, ну, слава богу, ты проснулся, ёбаный пиздец.
3: О, бывает такое. Это, чё, можем танки поменять?
2: Да. Я хочу Мамангеймс, блин. Да, Мамангеймс, ребята в чате все просят, блин. Все дружно, жесть.
3: 277-279, чиф кран.
6: Я, блядь, не пойму, меня нет или есть, мой. Моя слышно, блядь, или нет? Я меня оригина. Ты меня слышишь или нет? И командир, ты меня мой машина, видишь, нет, слышишь, нет, я с планшет зашел, гандер, блядь, я тебя не слышу, ты меня да, нет, я поехал дальше, если меня нету, я поеду. Ты мне скажи, только еще к тебе нюхал, блядь. Эй, салава, я тебя не слышу, эй, ты. Долбоёб, я тебя не слышу, ищак. Ты меня уже заебал, блядь. Я твой душа выебал, эй. Твар, блядь. Арик зовут. Мое имя полное Арик Утакбаш. Арик Утакбаш.
3: Макс, вышел, что ли?
7: Apple, здорово, заходи в DS.
6: Меня Арик зовут, Арик меня. Меня полное имя
3: Арик. Арик, Арик,
6: Арик. Арик,
3: Арик.
7: Apple, но Apple ноябре катаешь? Apple.
8: Ну да, дохуя вони, блядь, такі неповоротливі, якщо не стоять.
6: Мене ім'я мій Алік, мене Алік зовут.
8: Алік,
9: так? Алік, да. Чорний список його додаю.
6: Мене Алік, Алік, Алік, я з України Алік.
9: Ага.
6: Я герой Майдана. Я герой Майдана, я з каструлі бігав по Майдану. Я герой.
9: Добавили в чорний список, ребят?
4: Кого, кого? Бру...
9: Брагу,
6: я тебя не чую, мне Арик, вот имя. Мне Арик, я, Арик.
10: Командир, привет, Арик, утка нужна?
4: Не-не-не, целовень.
6: Арик, Арик, Арик, мне имя, Арик,
4: вот имя.
6: Я твой душа, выебал, блядь! Я твой душа, выебал, ты ваш, ты, блядь!
10: Командир, у меня утка есть.
6: Я твой душа, выебал, ты ваш, ты, блядь! Я твой рот, душу, выебал, блядь!
9: Что за утка, что за утка?
4: Серега.
9: Да, надо пересобирать. Надо пересобирать.
11: Здорово, ребят, я третий.
10: А тебе какая утка нужна, которая, ну, зяблик или Лёха, которая Одесса, под матрасом, которую ссут?
9: Слушай, а тебе какая голова нужна, мокрая или...
10: Слушай, я да тебя, по мене до хуя чи до пезда, какая у тебя голова,
12: блядь. Слушай, мы с тобой сможем пообщаться один на один?
6: Можем, я тебя вибу еще.
10: А ты хочешь выскочить, рамсануть сейчас?
9: На бинтах, на бинтах. Кидаешь? А ты по видеосвязи будешь пиздить сейчас на стриме? Будешь пиздить по
10: видеосвязи? А у тебя что? У тебя WhatsApp есть?
11: Нет, я такой не готов. Нет, мне просто равно.
9: WhatsApp все сейчас организуем. Discord.
10: Ну давай, звони, давай.
2: Все пидорасы, вот эта вся команда пидорасов, блядь, скучно.
9: Понятно.
10: Давай, у меня московская есть, Тимочка.
2: Это вся команда пидорасов, негров, блядь.
9: У тебя Discord, есть Discord?
10: Звони, сука, я тебя жду, блядь. 8-963... 577-89-99. Звони, сука. У меня к Xiaomi рядом лежит.
11: Давай, думал, да, звучка какая-то.
2: К Xiaomi рядом лежит.
9: Ты с Нази будешь нормально пиздить? Или ты с Альей?
10: Номер записал, блядь.
9: А меня хуйми твой номер. Давай по Дискорду. Давай по Дискорду.
8: А, он тебе пишет, да?
12: Он увиделся, как съебался сразу.
10: Дезертир, блядь.
9: Заебись.
12: Не, да я бы сам с вами, если бы видел такой сетап.
10: А, это вот этот. Я Ясу. Он сосет писюну, вот это вот этот придурок сейчас делает.
13: Привет, лис.
14: А, блядь. О, моя... Скарлетт, ты со мной всегда, моя девочка, Скарлетт.
10: Ребят, сейчас
14: американочка
10: смотри, вот
14: моя. Давай, зайка, пасишь меня. Скарлетт! Скарлетт, моя принцесса! О, Скарлетт! Это моя Скарлетт работает! Всегда дает! Ай, блядь, Скарлетт, давай! Ай, Скарлетт! А, все, кинчим!
1: У тебя шизофрения.
10: Смотри, вон там. Он сосет писюн, что на самом первый был. Вот его в ЧП кидай.
2: ЧП.
15: А что за хуйня была?
2: Чрезвычайно происшествие.
10: Долбоеб зашел, дрочун.
15: А кто? Я не видел, даже кого выкинуть.
10: Блять, видишь, у нас в канале связи написано.
1: Я не должен встать на колени, попросить прощения народа или голову.
10: А, еще один. Короче, мы не поиграем. Нужно распускать команду и заново собирать.
11: Слушай, а что это за хуйня, блядь, мужики?
10: Да это долбоёбы.
2: Да ебали, обыграли свой пидорас.
10: Да, да, он сосет писюн. Да,
15: да, да, да, это он.
10: Сейчас он сосал писюн, да, сейчас. Ты слышал, как он сосал.
2: Мамон Геймс будет сейчас, да.
14: Боже, как же хочется понюхать залубу, если, ну, сперма что там не высохла, он только липко, о боже.
8: Да, да, да.
11: А-а-а.
8: Прими, друзья, салки.
2: Я нюхал собачью отрыжку.
16: Кто их хочет понюхать?
14: О, я хочу.
11: Добавляйтесь, друзья, и все. Сейчас дозор пересоздаст.
16: Я сейчас кончу, ты понюхаешь?
14: О.
2: Я нюхал собачью отрыжку.
16: Ну прям хочу, не можу.
14: А я украл твою мормышку.
2: А, ну тогда на мою отрыжку.
13: Ужас какой, блядь. Ёбаный рот, ужас какой, блядь. Ё-моё.
14: Я ел женскую блювоту.
2: А, ну тогда слушай мою икоту.
5: Выключай танки. Скамель Геймс версии 4.5. Разработка Mafex Gaming 2.0. Запускай мой деда. Я жду.
2: Да, я, да, я. Так, Мамон Геймс, блин. А кто хочет Мамон Геймс? Плюс в чат поставьте.
8: Кто еще раз? Ты пьяный, нет?
2: Мужики, я ненадолго, чисто пёрну и уйду.
8: Привет.
2: Всё, пока.
8: Молодец.
10: Всем привет.
17: Максим, что у вас?
18: А за что ты это кикнул человека?
17: Кого? Твой приговор на связи?
10: Да.
2: Алиса, почему
10: у меня только два слабые?
17: Сержантком на связи?
5: Такова их природа.
2: Алиса, расскажи стихотворение.
17: Ебру, кого хороший
5: ебру? Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик, негасимый, из Александровского сада. Бродский.
2: Алиса, расскажи еще стихотворение.
17: В очереди, у кого ебру есть?
5: Разве хороший? Это была не классика? Начало от Пушкина, финал от меня. Шутка.
17: Не бойтесь, это лох, которому бабы не дают. Я просто сейчас приглашу вас.
10: Да.
5: Вы можете поставить есть, таймер или будильник. Его, да. Например, скажите, поставь таймер на 5 минут.
17: Спой песню. Наверное.
5: Владислав очень. Стихи
17: автопоэта,
5: музыка нейронная. Исполняет Алиса.
17: Серёжа, на связи?
19: Да, есть связь, привет.
17: Я нахуй не нужен. Зелла на связи?
20: Деда, а можно Мафекс? Камин Гейминг 4.5 сегодня. Я хочу. АН мягкий знак.
17: Кто?
20: Выключаете хоф
17: флаг. Кто? Кто? Кто это, блядь, включил?
10: Кто?
17: 044 сейчас смотрю. Да, 044 построю.
2: Танкисты пидарасы, конченые долбоебы, хуесосы, танкисты пида. Пида.
5: Снимите перчатку, кроссовки, пункт реально. Фильм новогодний шел в палатку. Расскажите из саванны. Эмблемы хайпового шмота. Признание.
17: Ну, ребят, сейчас подождите каждому.
5: История морского флота.
17: Каждому открою окошко. И теперь приглашу вас.
5: Устройство глобус.
17: Подождите, не выходите сейчас.
5: Зимбабве новости мгновенные. Кто хочет стать марионеткой? МакГрегор, Конор, Драков, Побег. Игрушка, летний домик.
2: Алиса!
10: За Варгимин. Сколько
21: раз. Вы позвонили в абонентскую службу Акада Телеком.
10: Хуя там, блядь. Да,
21: для получения информации о балансе и заказа обещанного платежа, нажмите 1. Для заказа сеанса домашнего кинозала, получения информации о сеансе или отказа, нажмите 2. Для получения справочной информации и изменения условий договора, нажмите 3. Для подробной консультации о состоянии абонентского счета и задолженности, нажмите 5. Для получения информации об адресах офисов обслуживания, нажмите 6. Для повторного прослушивания нажмите решетку. Для соединения с оператором нажмите 0.
10: Ну, блядь.
21: Для получения информации о балансе и заказа обещанного платежа нажмите 1. Для заказа сеанса домашнего кинозала, получения информации о сеансе или отказа нажмите 2. Для получения справочной информации и изменения условий договора нажмите 3. Для подробной консультации о состоянии абонентского счета и задолженности нажмите 5. Для получения информации об адресах офисов обслуживания нажмите 6. Для повторного прослушивания нажмите решетку.
10: Так, а как я в скупе
21: для соединения
10: нажму,
21: с оператором нажмите 0.
10: Как я 0 нажму, блядь?
21: Обращаем ваше внимание. Для улучшения качества обслуживания все разговоры со специалистами записываются.
10: Базары ноль.
22: Доброй ночи. Компания Акада, чем могу помочь вам?
10: Доброй ночи. Жмышенко Валерий Альбертович. Наблюдаю лаги, наблюдаю. Интернет. Второй день уже.
22: Назовите, пожалуйста, ваш адрес.
10: А?
22: Назовите, пожалуйста, ваш адрес.
10: Чей адрес? Мой?
22: Да.
10: Давайте я вам объясню причину, может, поймете.
22: Может, ваш номер договора знать?
10: Поймите, я пожилой человек.
22: Я не могу вам помочь, пока вы не назовете либо адрес, либо номер договора.
10: Хорошо, сейчас я вам назову.
22: Спасибо большое.
10: Сейчас я у жены возьму.
22: Угу.
10: Ой, я извиняюсь. Просто я не обладаю такой информацией.
22: Угу.
10: Сейчас я у жены возьму.
22: Иду.

0: Эй, ты, шкура ебучая, блядь. Выходи, пидораска, давай мне ебаный номер договора, блядь. Мне, сука, интернет делать будут, блядь, ебаный твой рот, шлюха ты ебаная. Ты что спишь, шкура? Я сейчас приду и тебя уебу. Эй, ты хуйня, ёпта, блядь. Эх ты, манда, ёб твою мать, блядь. А, блядь, ну сука, блядь, сейчас выломаю дверь, ты хуйла. Парка такая, блядь. Что это ты мне суёшь, блядь? Дочку спать уложи, блядь, хули она орёт, сука, блядь. Мразь, блядь. Пидораска, блядь, сука, интернет, блядь, надо мне, сука, мне в танке играть надо, блядь, шкура ты ёбаная, сука, спать нахуй.
1: Алло.
2: Да.
1: Алло, я извиняюсь, у меня жена просто, сейчас, ну, 14:88. 228. Жмаченко Валерий Альбертович. БДВшник.
2: 14.
1: Да.
2: А, нет, еще раз, там должно быть 8 цифр.
1: 8 цифр. 14.
2: Да.
1: 88.
2: Да.
1: 228.
2: Да, это 7 цифр.
1: 0.
2: Нету.
1: Нету, да?
2: Адрес?
1: Я так понимаю, это прикол какой-то. Вы меня, наверное, разыгрываете, да?
2: Нет, возможно, вы меня расследуете, но я вот серьезно говорю, что такого договора нету.
1: Ну вот, у меня бумажка вашего интернета. Номер договора, вот сверху написано, черным по белому. 14-88-2280. Нету, да?
2: Но... Может, адрес знаете?
1: Сейчас я спрошу, я просто у жены здесь. А да, хозяйка, сейчас, одну секунду, я извиняюсь, я прошу, извините, не надо, не ложите, я надеюсь, я не сильно вас беспокою в столь поздний час.
2: Нет, не беспокойтесь.
1: Спасибо, сейчас, одну секунду, уважаемый.
0: Эй, шкура! Эй, ты, мохнатка ебаная! А ну выходи нахуй! Что ты мне за дичь толкаешь, блядь? Что ты мне за дичь толкнула, блядь? Это не тот номер, ёб твою мать жирную, блядь. А? Ах ты, падаль, блядь! Я сейчас нахуй тебе хребет сломаю, блядь. Ща какую бус, сука, сойду, падла, блядь. Да мне похуй, я тоже устал. Вот именно, что я устал и хочу отдохнуть. После работы своей любимой тунки погонять, блядь. Я уже пивасик допиваю, блядь. Я уже пивасик допиваю, блядь. Мой танк горит, сука. Интернет лагает. Танк мой сгорает, блядь. А ты шкура, ебаная, спишь, блядь. Хуй тебе в рот, пока, блядь. Что ты даешь? Адрес, назови адрес, где я нахожусь. Вот это... Адрес, где я нахожусь, блядь. Ты что, тупая, че шо? Ёб твою мать. И что ты мне дала эти бумажки? Я что, блядь, читать тебя буду? Диктуй нахуй. Падла, блядь. В рот ебал, блядь. Сука, сука, блядь, слаб тебя как уебуть, нахуй. Завтра простёся, ебали, будет набитый, сука. Проститутка, ебаная. Я твою мать ебал. Сука, блядь. Алло, уважаемые.
2: Да, слушаю.
1: Снова я. Так. Вот у меня договор. Новый этот переоформили. Значит, номер договора. Это тут цифры получаются, а тут еще буквы какие-то. Может, буквы?
2: Нет, нет, нет. Буквы не должно быть, только цифры. Восемь цифр. Либо адрес назовите, либо вот 8 цифр.
1: Да я пожалуйста. Не, просто я извиняюсь, у меня жена больная, у ней этот потаву болезнь, блядь, я ее не трогаю, я не хочу ее, она спит. Угу. Сейчас я вам назову. Угу. Этот, вот. Вот. 567.
2: Угу.
1: 318.
2: Да.
1: 61.
2: 567, 318, 61?
1: Да, да, я.
2: Это не он.
1: Здрасте, приехали. Ну, а с какой цифры он должен начинаться?
2: Нет, ну, как бы, количество цифр совпадает, но договора такого нет. Видимо, это другой договор. Вам нужен, да, договор на оказание услуг ОКАДа.
1: Ну, интернет. Интернет.
2: Угу. ОКАДа. А вы знаете, на кого договор оформлен?
1: Да.
2: На кого?
1: Ну, на жену оформлен.
2: Фамилия, имя, отчество?
1: Фамилия, ну, это... Шнюк, Шнюк.
2: Ага.
1: Мария.
2: Угу.
1: Мартина.
2: Шнюк Мария Мартина?
1: Да, Мартин.
2: Мартин.
1: Да.
2: А, нет.
1: В смысле нет? Ну, Шнюк Мария есть у вас?
2: Нет, что Шнюк Мария, нет такого договора даже.
1: Ни может, кого. Просто отчество, она не такое, я просто забыл. Ну, Шнюк Мария, Шнюк.
2: Мария Мартина?
1: Да, да, Мартин.
2: А, нету. Нет договора такого.
1: А посмотрите, пожалуйста, может, на батьку. Дмитрий Урич.
2: Дмитрий?
1: Урич.
2: Урич, да?
1: Да.
2: Нет, тоже нет.
1: Шнюк.
2: Тоже не подходит.
1: А Шнюки вообще есть у вас в списке?
2: Сейчас проверю. Шнюк, да?
1: Да, да, буквы. Шнюк, да.
2: Нет вообще таких.
1: Ай, господи, боже мой. Ну, может, мне хоть объясните, с чем могут быть связаны лаги мои, интернет?
2: У вас работает медленно?
1: Ну, понимаете, в чем проблема, собственно. Я сижу такой, вот, как обычно, после работы прихожу, весь грязный, в мазуте. Включаю компьютер свой, интернет все вот это соединяется, все нормально. Захожу в World of Tutu, а тут меня убивают, у меня танк горит. Я нажимаю кнопку, а она нажимается через там минуту, там полминуты.
2: То есть у вас пинг большой, да?
1: Да, пингует у меня DDoS.
2: Угу.
1: Не знаю, как с этим бороться. Я уже антивирус поставил. Я не знаю, что такое? Что?
2: Ну, это наоборот, может быть, антивирус наоборот может ухудшать.
1: Мне Колька, ему сосед говорил, Царство Небесное недавно помер. Говорит, что Windows какой-то менять нужно.
2: Да, Windows нужно менять частенько. Раз в год, раз в два года.
1: Ну, у меня стоит вот тот еще Windows Millennium какой-то. Можешь вот
2: навеять. Это старое очень, нужно менять.
1: А на какой вы посоветуете поменять?
2: На 7-й. Ну, это если вас поддерживает компьютер.
1: Ну, у меня Pentium 4, ну, современный.
2: А, понятно. Да, XP.
1: HP, да?
2: Да, HP.
1: А World of Tutu будет на нем нормально идти?
2: Да, разумеется. Там он быстрее будет идти, меньше лагов будет.
1: Ну, это... этот, у меня стоит антивирус Кашпировский.
2: Ну да, ну хороший антивирус, но он также очень Получается, из-за него возможные лаги возникают.
1: Ну.
2: Вот когда вы систему перестановите, надо вот поставить на чистую винду игру, попробовать. И вот если не будет лагать, значит все хорошо.
0: Уходи! Уходи отсюда! Уходи, бля! Уходи, пата, уходи! Спать иди!
1: Я извиняюсь, у меня жена проснулась, она потал. Компьютер влезет, говорит, дай мне музыку включить. Вальс Мендельсона. Ясненько, но я извиняюсь, что побеспокоил вас за столь поздний звонок. Просто я прошу, чтобы вы сильно не, как бы, не обижались. Я человек пожилой, дурак я, дурак. Поймите, дурак. Спасибо, что оказываете помощь таким, как я.
2: Ну что, обращайтесь.
1: Вот сейчас я, наверное, просто, знаете, что сделаю. Я в такой случай, как говорится, особо многое придумать не могу, а просто я пойду в окно, прыгну, да и все.
2: Не стоит.
0: СМТП, блядь!
3: Пожалуйста,
2: Вы меня...
3: дождитесь ответа или перезвоните позднее.
0: Ожидаем ответа.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Это Сашка Потау.
4: Кто?
0: Саша Потау вас беспокоит. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Мне гроб нужен на 2 месяца. Возможно или нет?
4: Какой
0: гроб? Двухместный, чтобы 2 месяца было.
4: Нет, таких нет.
0: Ну а если подумать, хорошо для пожилого человека организовать.
4: Двухместный?
0: Да.
4: Ну, надо мне проконсультироваться, хорошо? Я узнаю, перезвоню вам.
0: А когда вы меня? Вас как зовут, кстати?
4: Настя.
0: Настя. У меня так, кстати, бывшего звали. Сейчас он лежит теперь в комнате. Не двигается. Вот, думаю, для нее место, чтобы было. Ну ладно, как настроение ваше?
4: Отлично.
0: Ну а что, когда узнаете по поводу лакшери гроба?
4: Я перезвоню. Номер скрытый у вас просто.
0: Да,
4: я вам, наверное, не смогу перезвонить.
0: А как мне вам перезвонить? Когда? Скоро, что не скоро?
4: Что случилось? Можете объяснить ситуацию?
0: Да какая там ситуация? Господи, банальщина. Сидели, смотрели вот эти вот ролики в интернете, смешные. И... Моя, эта самая бывшая, скончалась от смеха. Я думаю, сейчас надо гробик двухместный, мало ли что. Мне уже 75, как говорится, ну, чтоб сразу, как говорится. Ну, а что? Смотри, да. Вы знаете, вы слышали, Настя, Анастасия, и ситуацию?
4: Да.
0: Во время оргазма многие умирают. Я такой человек, что
4: можно я вам перезвоню,
0: у меня
4: хорошо?
0: Просто яйца большие, могу сильно ронировать. Извините, до свидания. Алло, блядь, сука, да.
5: Сочи, ой, спасибо.
6: Алло.
0: Алло, здравствуйте, это Денис Анатольевич?
6: Да.
0: Здравствуйте. В общем так, уважаемые, здесь поступила на вас жалоба. В общем, завтра приходите за документами и выезжайте обратно в свою деревню. Вы меня поняли? За то, что вы, Денис Анатольевич, издеваетесь над своим мастером. Вы меня поняли?
6: А как я не издеваюсь?
0: В смысле, как издеваетесь? Над мастером издеваетесь постоянно. Поступили жалобы на вас.
6: Это кто?
0: Кто? Я кто?
6: Да.
0: Жмышенко.
6: Ну а как я издеваюсь над мастером?
0: В общем так, родной, ты давай тут шутки не шути, роднуля.
6: Я не шучу шутки, как я издеваюсь над своим мастером.
0: Ну, вот завтра придешь и поговорим. Я буду завтра в техникуме.
6: Нет, ну вы мне сейчас объясните, как я издеваюсь над мастером.
0: Ну как, я завтра буду там, завтра в техникуме. Подойдете к мастеру, скажите, можно пообщаться с Жмышенко.
7: Жмышенко В.А. Валерий Альбертович. И там я буду тупо ждать. Принято. Хорошо. Не принято. Всего-всего доброго. Хорошо. До свидания. Да. Позвони Танечке, скажи, что ты с сайта знакомств желаешь отведать ее плод. Да. Было бы неплохо отведать Танечкин плод. Да.
8: Алло,
7: здравствуйте. Это Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Меня зовут Валерий Альбертович. Я с сайта знакомств вас беспокою. Я прошу прощения за столь поздний звоночек вам, Татьяна. Я человек, сказать так уж, тоже, как и вы, не молодой, мне 50 лет. Татьяна, я извиняюсь, но я, конечно, бы хотел бы отведать ваш плод.
8: Ничем.
7: Что?
8: Ой.
7: Я хочу отведать ваш плод, вашу ягодку, изведать.
8: Не хожу я по гостям для того, чтобы ягодки разносить.
7: Не понял. Нет, я, вы знаете, я вот прям сейчас могу к вам приехать. Изведать ваш плод. Вареник, так сказать.
8: Я не одна живу, у меня сын есть.
7: Вон оно как. А может, вы ко мне?
8: Нет, извините.
7: Я человек прекрасный, я хоть и немножко пожилой, мне полвека, но зато я вполне сексуален, я накачанный, у меня прессуха, борцуха, руки здоровые, как у гориллы, я весь сам спортсмен, я самбист. Я секси.
8: Я рада за вас.
7: А может, встретимся с вами как-нибудь?
8: Нет, извините.
7: А почему? Я ведь я красивый, и вы тоже женщина красивая. Может, все-таки что-нибудь придумаем с вами?
8: Нет.
7: Я прошу прощения.
8: Я так не умею, если вам проще сказать.
7: Но вы вот на сайте знакомств сидите, правильно общаетесь. Я тоже с этого сайта.
8: Я же там сижу, общаюсь, но я же не для этого общаюсь, правильно?
7: Не для того, чтобы, так сказать...
8: я не предлагаю свое тело, я просто общаюсь.
7: Вы понимаете, вы женщина самая прекрасная, которую я видел, и я думаю, что ваше тело, оно достойно еще мужского внимания, правильно? Или нет?
8: Ну, я не жажду его чересчур так... Может быть, кто-то еще.
7: Я бы с вами, как говорится, подружился поближе. И ваше тело достойно внимания. Я думаю, что, как говорится, я достойно бы овладел вашим, я намекаю на то, чтобы создать ячейку общества.
8: Вы знаете, после... развода у меня нет такого желания создавать ячейку общества.
7: Я имею в виду, знаете, там стать друзьями, скажем, близкими друзьями.
8: Нет.
7: А сколько вашему сыну лет?
8: 18.
7: Уже здоровых, как говорится. Но это дело хорошее. У меня тоже есть дочка, но она по ТАУ. Но это, в принципе, нормально, потому что я сам додик. Слушайте, может все-таки увидимся с вами, прогуляемся по свежим посидим где-нибудь в ресторане. Я вас приглашаю в самый дорогой ресторан нашего города.
8: Я не люблю такие заведения. Я не очень современный человек. Я не люблю, честно говоря, ни кафе, ни рестораны.
7: Да я тоже не особо современный. Мне полвека, мне 50 лет. Я додик.
8: А почему здесь полвека? Я их с молодости не люблю.
7: Да я понимаю прекрасно вас. Я тоже такой, но поймите, я просто человек, миллионер, у меня абсолютно нет никаких дел, помимо моего бизнеса, и я бы как-то хотел отвлечься. Я увидел вас и очарован стал вами, и поэтому у меня появилась большая, как бы, такое, знаете,
8: на... Бизнес, наверное, тоже на сайте знакомств себя, там не больше познакомиться негде.
7: Ну, вы знаете, времени не хватает на знакомство, у нас постоянно бизнес, но когда я вас увидел, я, ну, я почувствовал, как будто бы обрел вторую жизнь, и как бы такая, знаете, появилась у меня надежда на то, что я еще способен быть с такой прекрасной женщиной, как вы, понимаете? Это моя такая некоторая мечта, сказать так, чтобы рядом со мной находилась такая женственная, очаровательная женщина, как вы.
8: Ну, вы...
7: Может, все-таки попробуем с вами прогуляться, хотя бы пообщаемся. Может быть, у нас что-нибудь, сказать так, искорка произойдет.
8: Нет, вы знаете, я такого высокого полета человека, как вы, не потяну.
7: Да, вы знаете, я абсолютно не высокого полета, просто я уж слишком погряз в свои дела, и я уже в целом человек немолодой, да, и мне бы хотелось просто домашнего уюта и тепла, и все. С такой очаровательной женщиной, как вы, проводить свои будни, понимаете? Вы принцесса, вы то... Что мне необходимо? Вы настоящая мечта, вы самая женственная, вы самая нежная. Судя по вашей внешности, вы просто богиня.
8: Да нет, далеко не богиня, обычная женщина.
7: Я тоже
8: обычная. Квочка домашняя.
7: Я тоже обычный человек, абсолютно. Я думаю, что... Я всегда мечтал о том, чтобы найти себя обычную женщину, настоящую женщину, обычную. Не то, что у меня была моя бывшая, как говорится, но царство небесное. Уже 10 лет как нет. Она у меня была совсем иная. Она любила погулять, там отдохнуть в дорогих ресторанах, шопиться и все такое. Для меня, для человека абсолютно простого, это неприемлемо. Я хочу обычную женщину, как вы. Понимаете? Может, все-таки встретимся, но мало ли что, вдруг искорка. Ведь мы с вами душой-то молодые, правильно? Хоть нам уже по полвека, но это всего лишь мелочи. Главное, душой не стареть. Я думаю, что мы с вами должны обрести вторую молодость.
8: Да я еще, собственно, не старею пока.
7: Да я Вроде тоже. Я, понимаете, просто вот с моим бизнесом постоянным я почувствовал себя уже пожилым человеком. А рядом с вами я себя буду чувствовать настоящим молодым человеком. Я почувствую вторую жизнь, я обрету свободу. Поймите, я хочу, чтобы рядом со мной была такая женщина, женственная, как вы. Татьяна, моя богиня, моя нежность, Татьяна, я бы с вами, Татьяна, посидел и на звезды посмотрел. А потом бы понюхал вареник. Ну ладно, демо-версия, как говорится, она тут такое. Это, да, хобби у меня, как говорится, она такое. Ну да, ну так как, может, все-таки встретимся?
8: Ну, я сказала, что нет.
7: Ну, вы знаете, я понимаю, что так спонтанно я позвонил и... Конечно же, у вас всегда есть время, чтобы подумать. Я подожду, я готов ждать. Я всю жизнь вас ждал, и я еще подожду столько же, если понадобится. Вы только скажите мне, есть ли у меня шанс. Да, я сексуален, да, я привлекателен, да, у меня член большой. Ой, ладно, то не будем об этом. Ну ладно, всего вам доброго, как говорится. Но я бы не прочь бы отведать вашего плода, конечно. Ладно, вы подумайте, хорошо, Татьяна?
8: Я вам уже ответила.
7: То есть вы не против, да, со мной отдохнуть.
8: Нет, я против.
7: В смысле?
8: Я не буду с вами отдыхать.
7: Я красавчик.
8: Ну, я рад за вас.
7: Я красавчик. Я потал.
8: Что вы полон сил.
7: Я додик.
8: Я рада за вас.
7: Я додик.
8: Ну, хорошо.
7: В смысле?
8: Найдете себе еще одну такую же.
7: Да нет, такую, как вы, больше не найти. Вы одна такая. Вы самая лучшая. Вы самая прекрасная.
8: Каждая женщина индивидуальна.
7: Да, вот вы идеал для меня. Вы сказка, вы богиня. Мне снился сон, и во сне я видел всегда одну женщину. И я увидел вас в сайте знакомства и сразу понял, это именно вы были в моих снах. Да. Шо? Далю?
8: Я вам всего ответила.
7: Ну, ясно. Я понимаю, что вы в замешательстве, вам сложно.
8: Во-первых. Во-вторых, откуда вы звоните на мой номер?
7: Меня... Я не поняла. В смысле, не поняли? Ну, вы знаете, я тоже много чего не понимал. Когда влюбленность, оно такое, затмит, и ничего не понятно. Ну, ладно, ладно, я вам перезвоню позже. Сейчас паду шишку на драконе свою. Я вам перезвоню попозже.
8: Вы, пожалуйста, мне сегодня уже не звоните, мне рано вставать.
7: Хорошо, завтра позвоню вас. Да, до свидания, Светлана. Ой,
8: до
7: Татьяна. Да. Да что там, ну подумаешь, шишка она выгуляла немного. Ну и что, мне 54 года, хули. Да. Дурак, блядь. У меня за тебя никогда секса не будет, мразь такая.
9: Ай, дурак, не бей.
7: Еще раз, блядь, когда я буду с тёлками разговаривать, влезешь, падла, блядь. Я тебе, блядь...
9: Ай, блядь, не надо, дурак.
7: Что сказал, блядь, червяк. Да.
10: Алло.
7: Алло, здравствуйте, Егор, здравствуйте.
10: Здравствуйте, да.
7: Я вот, извините за беспокойство, меня зовут Антон Павлович, я вот недавно занимался у вас, да?
10: Я ну, уж прошу... Вы точно с куда Антон Павлович?
7: Не понял, повторите, пожалуйста.
10: Вы, имеете в виду, в фитнес-клубе занимались у нас?
7: Да, конечно, да, в фитнес-клубе вот я у вас занимался вот недавно, я прошу прощения. Я, извините, я человек немолодой уж, немножко скромный, так скажем... Я вот на занятиях у вас там обосрал скамью для жима. В раздевалке.
10: Не понял.
7: Скамья для жима, получается, я ее обосрал.
10: Когда?
7: Ну, вы уж извините, пожалуйста, меня за это. Я пенсионер, уж стыдно стало.
10: Подождите, как вам обращаться? Я не расслышал. Плохо вас слышно.
7: Антон Павлович обосрал скамью для жима в спортзале, фитнес.
10: Когда обосрали? Я не понимаю, в смысле обосрали? Что значит обосрали?
7: Ну, вы уж меня простите. Что
10: вы обосрали скамью?
7: Я во время жима чуть-чуть переборщил с весом. Немножко вес перебрал, лишнее. И, получается, когда я штангу поднимал, я обосрался. Я уж извиняюсь.
10: А когда это было? Вспоминаете?
7: Вчера было.
10: Вчера?
7: Да.
10: Ну, вчера никакого говна не находили в спортзале. Вчера. Вы в этом смысле имеете в виду?
7: Сегодня утром еще я, получается...
10: Антон Павлович.
7: Да. Обосрался. Пенсионер обосрался.
10: Подождите. Во-первых, таких клиентов, фекалисов, Антон Павлович, такого нет.
7: Вы уж простите, я пенсионер. Не хватило смелости сразу признаться. Вот сейчас, дабы совесть меня не мучила, я позвонил сказать, что я во время жима у вас в фитнес-клубе насрал на этот самый лежак. Я обосрал, скамью для жима вот эту вот. Посмотрите, там подвысохло, может, незаметно, но воняет ужас.
10: Да я сейчас не в клубе, но если бы такое что-то случилось, меня бы пригласили просто. Ну, это грамотно выходящая ситуация, что вы, извините меня, говном скамью обмазали своим.
11: Ну как обмазал? Я насрал.
10: В своем уме может это сделать.
11: Я пенсионер, у меня вылезло. Я штангу веса много взял и начал подниматься, и я обосрался. Вы уж простите. Это после ваших батончиков вот этих вот. Батончик ваш купил протеиновый, и ты-то и обосрался. А?
10: Что вы купили? Подождите.
11: Ну, батончик теперь со вкусом говна вашей, я обосрался.
10: Слушайте, не звоните сюда по этому номеру больше. Вы вообще, мне кажется, неадекват какой-то. И я не помню, чтобы она занималась.
11: Вы уйдите, скамью для жима проверьте. Обосрана вся, дедом. Я насрал, жима.
10: Не обосрана она. Если бы была обосрана, позвонили бы, сказали, что скамья обосрана. Не обосрана она.
11: Вы обосрана. Подсохла, зараза. Может, никто не был на той скамье. Я ее обосрал всю. Идите,
10: одна,
11: помойте.
10: Она одна в зале скамья. Одна скамья в зале. Люди занимаются. Они, хотите сказать, на обосранной скамье занимаются?
11: А, ну, вас. Понятно. Качки, они все равно не, говно не видят. Они же сами гоняные. Я понял. То есть им плевать на дедово говно. Качаются себе и качаются. Да, да, а мне. Идите, уберите, а то воняет.
10: Это шутка, я не понимаю. Шутка не смешная, если бы реально...
11: Нет, ну вы...
10: Я... Не было никакого говна вчера в спортзале.
11: Вы что, издеваетесь? Я пенсионер. Вы издеваетесь. Я вам говорю, я вас спортс-фитнес-клубицей. Штангу поднимал и перебрал с весом, обосрал.
10: У нас пенсионеров нет в клубе. Какой пенсионер?
11: Никто я не пенсионер. Ну, 54 года мне. 54 года. Молодой. Я обосрал вам скамью для жима.
10: Так. Давайте, хорошо, Антон Павлович, давайте так, я в пятницу буду в клубе, во второй половине дня, приезжайте, с вами этот вопрос уже лично обговорим.
11: Все, я сказал.
10: Про батончик протеиновый.
11: Все, вот это, да, мы с вами переговорим, если все, блядь, ты не дергайся, я серьезный человек.
10: Что это там, что?
11: Я человек серьезный, я обосрал все там.
10: И? Понимаю, да, я понимаю, дальше что?
11: Поэтому просьба на поворотах не буксовать, иначе я буду злиться.
10: Подожди, ты, Антон Павлович, звоните мне, смотрите, что в спортзале обосрали скамью.
11: Да.
10: На поворотах не буксовать, я вас так правильно понимаю?
11: А вы меня поймите, я человек пожилой, то вы молодежь, драчуны, я вас знаю, драчуны. Пожилого человека захотите побить за это. А, сраку там, ты знай, я самбист.
10: Побить с вами вас никто бить не будет. Просто поговорим, покажете, какую скамью вы обосрали.
11: Да, я прям покажу и прям как я какал покажу.
10: Да, покажешь, если там насрано, носом ткнем тебя в это насрано.
11: Слушай сюда, и тебе как, я тебя как дам сразу, ты мне сразу понял, дурак, я тебя вырублю. Я самбист нахуй.
10: Пытается что-то тут права качать?
11: Я самбист нахуй. Я тебе не какой-то там, блядь, качок гоняный, который железо тягает. А у... Я, блядь, самбист нахуй. Тэквондо, тэквондо после нахуй. Нет, как, блядь, как дам, блядь. А? Я насрал.
10: Слушай, я еще раз говорю, приезжаю в пятницу во второй половине дня.
11: Я обосрал, лежал.
10: Не было никакого, блядь, говна на скамьях.
11: Блядь. Я обосрал скамью для жима. Потом скамью там, где Антон ноги Павлович, качают.
10: Антон Павлович, откуда номер? Откуда у вас номер этот? Это не рабочий телефон, откуда номер?
11: Егор, я знаю. Мне дали секретарши там, кобылы эти. Я просто постеснялся.
10: Как зовут? Как секретарши зовут? Какая секретарша?
11: Так я их знаю, как этих кобыл там зовут, господи. Там у них что, не рожа, что мимоза так вот, ни бэ, ни мэ, косорылые. Я спросил, говорю, где этот гной? Они, да, пожалуйста. Я говорю, ну давай.
10: Я понял вас, Антон Павлович. То есть вы хотите сказать, что после батончика, который вы у нас приобрели, я так понимаю, протеиновый батончик, да, купили?
11: Да.
10: В баре.
11: Да.
10: Насрали на скамью этим же батончиком.
11: Абсолютно точно вы подметили.
10: Хорошо, приезжайте, я вам говорю, если там реально такая ситуация была, компенсацию вам. А если ситуации такой не было, уже поговорим по-другому с вами.
11: Все, я подъеду тогда, да. Увидите, там ворота открыли, чтобы все место мне оставили. Белая приора. Белая приора, заниженная.
10: Давай.
11: Давай, Сережа.
10: Будем ждать.
11: Да.
10: Нормальный метод.
11: А?
10: Говорю, пошел нахуй ты. Что ты
11: да
10: мне катаешь
11: ты...
10: телефон? Эй, Антон Павлович, номер твой пробью.

0: Людей не поднимаю, я вас сразу предупреждаю.
1: Это же людям на... Я насрал на вас, ваш башенный экран. Хорошо. Я насрал, Хабибу и пернул. Я хозяин буду.
2: Есть у вас ключи, нет у вас ключи. Кто хозяин?
1: Я буду хозяином на один день. Да, алло.
0: Да.
1: Да-да, здравствуйте.
0: Да-да.
3: Я вот ты со мной на рыбалку не хотел. Значит, с Настей поеду. Будем тебе модератора заделывать нужен. На берегу кран в палатке.
1: Нужен. Когда кран можно у вас арендовать?
0: В Америку?
1: Какую Америку? Владивосток?
0: Ну, у вас что-то номер телефона американский определяется.
1: Да, это, наверное, что-то, наверное, я с городского просто звоню вам.
0: Какая задача, скажите?
1: Задача какая? Ну, у вас кран вот мне нужно. Дело в том, что у меня ситуация такая вот. Ну, как сказать вам, может, скажу как есть, чтобы да, не было там недопонимания. У меня жена в ванне застряла, надо вытащить ее через окно. Ну, купалась, купалась, блядь, жирная, здоровая кобыла, блядь. Ванна, блядь, сука, тварь, блядь. Я вытащу тебе гадость, блядь, подцепить тебя, блядь, через окно, нахуй, блядь, с 10 этажа, блядь, спустить медленно, блядь. И вниз, нахуй, чем ниже, тем лучше. В самый низ туда, блядь.
0: Это не ко мне, я не имею права людей поднимать.
1: Да как люди, блядь, жена. Так вот, блядь, я его укутаю, чтобы не было понятно, кто там, что там. Вместе, можно вместе с ванной, нахуй, оттуда достать, блядь, цепануть краником, блядь. В окно ее, нахуй, блядь, через балкон, блядь. И вниз,
0: понятно.
1: Блядь, ебануть, блядь, чтобы она там, блядь, и в ванне прям пусть она там стоит возле подъезда, блядь. Купается, блядь, плескается, блядь, русалочка ебаная, блядь, толстопузая, блядь. Заебала она же, блядь, падла, блядь, в ванне, сука, застряла, блядь, сидит, блядь, там часами, блядь. То срет, блядь, то в телефоне сидит, хуй поймешь, блядь, тварь, блядь. Не срать туда идет, блядь, а телефон листать, свой ебучий интернет, блядь, сучка.
0: Ну, понятно. Давайте ближе к делу. Какая задача действительно стоит?
1: Я вас понял. Значит, хорошо. Сколько у вас подъемность крана? Как раз нахуй оттуда, блядь, подцепите, блядь.
0: Я людей не поднимаю, я вас сразу предупреждаю.
1: Это жена.
0: Людям я это сам.
1: Это жена.
0: А, это не человек, да?
1: Ну, я ее укутаю аккуратненько, в полотенечко сделаю все как надо. Аккуратненько. Я сам подцеплю, главное, кран к окну подогнать, 10 этаж. Я ее там раз подцеплю, а вы просто оттянете ее и вниз туда. Как принято? Когда начинаем?
0: Ладно, давайте, пока, счастливо.
1: Я понял вас. Значит, отказывайтесь, да, пожилому человеку?
0: Да, да, да, да. Это не ко
1: я
0: мне.
1: Я вас понял. Я насрал на вас ваш башенный кран. Все.
0: Все, давайте. Хорошо.
1: Я насрал, кабину и пернул. До свидос. Вот так вот, да? Я понял. Помощи не будет. Да. Алло, здравствуйте.
4: Да.
1: А скажите, пожалуйста, там груза. Ну, скажем, подъемностью занимаетесь вы, грузчики, правильно?
4: Чем занимаемся?
1: Ну, грузчики мне нужны.
4: Ну, я вас слушаю, говорите.
1: Мне нужно спустить с 10 этажа груз.
4: Вы где находитесь, в Владивостоке или?
1: Владивосток.
4: Владивосток,
1: да? Да, да.
4: Ладно, когда мы...
1: Ну, ближайшее время, желательно сегодня.
4: Адрес какой?
1: Ну, у меня во Владивостоке. Ну, вообще, скажите, у вас будет возможность 500 килограмм спустить? 500.
4: Адрес какой?
1: Да, да, да, я вас прекрасно чувствую. Слышу, да.
4: Я говорю, адрес какой, вы слышите меня? Адрес.
1: А, адрес, понял.

0: Да, нету.
1: Да, нету.
0: А что делать? Какая это работа?
1: Работа состоит в следующем. Дело в том, что у меня в ванной комнате, да, там находится ванна, а в ванной груз лежит. Вот это надо все спустить туда, вниз, там около 500 килограмм все это будет весить.
0: Ну что там у вас? Мешки, что у вас там вообще?
1: Ну можно так сказать. У меня там жена лежит.
0: Жена лежит?
1: Да, да, она там купалась, блядь. Надо ее нахуй спустить. Она. Я краник заказывал, кран отказался, говорит, не такое не спускают. Так я думаю, я воспользуюсь работягами.
0: Да? Все, ладно, хорошо, хорошо. Не получится.
1: В чем проблема? О, сука. Да что за бред, блядь? Ебать, а что за такое, блядь? Ебать, что за блядство? Почему я сейчас сам должен, блядь, потеть там или что? Да?
2: Алло, алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот замочек взломать нужно. Занимаетесь, да?
2: Занимаемся. Что случилось-то?
1: Да замок вот надо открыть двери. Не могу открыть, надо.
2: Ну, я понимаю. Много кому надо открыть. Что случилось-то? Почему надо открыть?
1: Да в квартиру попасть хочу. Не могу открыть, ключей нету.
2: Нет, а где ключи?
1: Так у меня нету их. У хозяина. Я ж не хозяин. Мне надо попасть, да, туда, в дом.
2: А как я буду без хозяина открывать квартиру? Вы сами подумайте. Я сидеть не хочу за вас.
1: Так я сам посижу. И вы откройте мне, главное, и уйдите.
2: Где? В тюрьме, что ли, посидите?
1: Да не, дома у них. Вы мне откройте, я зайду, мне надо 100 рублей там забрать свои, долг.
2: Вы что, не понимаете? По закону я не имею права открывать квартиру без присутствия хозяина.
1: Так я хозяин буду.
2: Есть у вас ключи, нет у вас ключей. Кто хозяин?
1: Я буду хозяином на один день.
2: В смысле? У вас есть документы на право собственности? Идите нафиг, вы что, прикалываетесь, что ли?
1: А какие там документы? Просто откройте мне двери, да? Блядь, что за бред, блядь? Что за, блядь, вот эти, блядь, формальности, блядь, хозяин? Никакая разница, блядь, я попасть сразу, да, блядь. Бред, блядь. Считается, блядь. Да-да-да-да-да, я...
3: Алло,
1: как дела, солнышко?
3: Дедушка, я есть хочу с тобой, МЖН, только давай возьмем пениса, пожалуйста, целую, мирочку.
4: Хорошо, что такое?
1: Это я, Биг Босс.
4: Кто? Биг Босс? Хорошо, как дела?
1: Элечка, меня Сережа зовут. Ты догадалась, наверное, какой Сережа, да?
4: Да, да,
1: Что ты укаешь, ты бестолочь, блядь. Я тебе еще раз повторяю. Что больше, блядь, ты, сука, не добавляла друга в группу вот это тату свою говняно. Ты меня поняла? Чтоб не было этих групп с тату ебаными. Я запрещаю татуировки делать, понятно? Все.
4: Хорошо, солнышко.
1: Все, никаких татуировок, чтоб, блядь, не было ни группы. Все группы с татуировками будут заблокированы, ясно?
4: Да.
1: Все, я сказал. Все, быстро группу свою с татуировками удалила, все поудаляла, ебаная матери, блядь. Чтобы эту гадость, хорошо, блядь, ебаное иглокалывание, блядь, не видел, блядь, ебаная, блядь, сука, блядь. Блядь, сука, смотри мне. А то получишь, как будешь, как дом, блядь. Как принято?
4: Сегодня чистое воскресенье, нельзя материться,
1: ладно,
4: между прочим. Можно,
1: блядь,
4: только...
1: Ладно, все.
4: Можно только нежные маты, только нежные.
1: Хуй пизда, хорошо? Хуй тебе в нос, хуй пиздец, ебаный, бля, понос. Все, давай, до связи.
4: Давай, до связи.
1: Какой связи, блядь, половой или какой?
4: Собачий, возможно.
1: Ясно, блядь, девственница. Фригидная какая-то, боже. Да она фригидная, шо мне
5: первое. Сука, блядь.
6: Салам алейкум, эй, Карладо, эй, Карда, эй, кудак, эй, сектин куда, эй, веркар, ты меня слышишь, я твой душа.
7: Блин, я не успел его черный список добавить.
6: Ты меня уже заебил, я твой душа, блядь, я тебя

0: А где он пиздит, я что-то не могу понять.
1: Да хер
0: ну,
1: он. За
0: они
1: кадром.
0: подальше поставят они свои там. Теперь зайди это, создаем заново.
2: Дед поиграл в Cry of Fear страшилка, она есть в Стиме.
3: Ладно, ребят, не обращайте внимания на руку.
2: Слышь, черт,
4: слышь.
2: Тебе может извиниться, стоит за это. Если этот стрим не сохранится, то мы всем встретим, я заберусь и нам тебе пизда, че никакой Богдан тебя на этот раз не спаст.
5: Знаешь, как это танк называется? Парашник. Это танк называется парашник. Чучело, смотри. Танк чучундра, блядь. Ля какой хуй, блядь. Наковальня ебаная с дыркой, блядь.
6: Давай, давай. Ты такой веселый чувак, блядь, я тебе отвечаю.
5: Я профессиональный сварщик, а не черти шо, понял, чучело?
6: Так ты боксер или сварщик, или хуй собачий?
5: Я, сука, блядь, мне 54 года, я все тягости, блядь, повидал на своей жизни, блядь. А ты нахуй так вот
7: в жизни... пидор, блядь, понял, сраный, блядь.
5: Сука, у меня трое детей, сука! У тебя дети хоть есть, тварь!
7: Не повезло твоим детям, долбоёб, блядь.
5: Пивное пузо вонючее, сука, ходячая бочка пивная на ножках, ебать, куриных. Пошел нахуй! Я сейчас, сука, накачанный, блядь, мускулистый, как Арнольд Шварценеггер в молодости, блядь.
6: Фуфлежник ты, блядь, не накачанный.
5: Слышишь, ты пивопит ебаный, пивное женщина, женское пузо.
6: Хуй подышишь, блядь.
5: Тварь пивная.
6: Не слышишь, а в хуй подышишь. Сука,
5: тварь пивная, ебал, закрой толстяк, толстожопый пидор, блядь, иди нахуй.
6: Ты давай выходи отсюда, блядь, чтобы нам нормально было гонять, блядь.
3: Выходи отсюда.
5: Да ты фуфломет, извинись, я уйду нахуй.
3: Да выходи.
6: Фуфлежник, соси хуй, давай иди нахуй отсюда.
5: Ты вообще воин или так вот, блядь?
6: Иди нахуй отсюда, я тебе сказал еще раз.
5: Ясно, толстопузик, блядь.
6: Соси мою жопу, блядь, и хуй нахуй.
5: Пивное пузо ходячее, бочка на ножках, сука, пивная.
6: Пошел давай вон. Иди нахуй отсюда, ты, блядь, спортсмен ебаный. Ломали не таких, блядь,
5: боевиков. Кого ты там ломал, такой, блядь, пузом своим ломал, давай. Блядь, жирным.
6: Давай ты выйди на связь.
3: Кто ты говорит, ребята?
5: Я воин, нахуй, блядь. Я, сука, все тягости, блядь, Вьетнама чувствовал на себе, блядь. Я нахуй на лианах скакал, блядь, нахуй, с мечом за гуками, блядь. А ты ебали, смотри, открывай,
3: блядь. Окно ты закрыто,
6: а ты на связь да? Выйди, блядь, мы определим, кто ты, блядь, есть и что ты есть, нахуй.
8: Простите. Да вы не отвечайте ему, блядь, он для этого здесь сидит.
5: Меня Анатолий зовут, если что. Мищенко, Анатолий.
9: Анатолий Мищенко, давай на третьего уходи.
5: Куда нахуй?
10: Боже, ебать, боже, подожди, командир, не надо торопить бой. Дай, пожалуйста, я просто расслаблю свои нервы.
4: Расслабишь после начала боя.
10: Окей, я понял.
4: Ебать, покатывай. Спасибо всем, вот здесь.
9: Какой ты хороший?

0: Are you sure you want some
1: milk? Why would not?
2: Ay, ay, ay! Drop a slaw!
0: Я не вижу, у кого это.
3: Кого я тебе говорю, это разбомбку сдали программу такую, она всегда так делает. Никого в команде нету, блядь, в очереди нигде. А
4: да, хуя. Закатываем
2: между первой и второй перерывчик небольшой. Пишов.
0: Раскатывайте, что вы, давайте.
5: Третий вид сожигает.
2: Я попробую. Ай-яй-яй.
5: А что,
4: играем потихоньку?
5: Как будто палатки, блядь, отключать.
6: Нахуй.
0: Нахватывай. Стоите, блядь.
6: Хуй тот стрелял.
5: Кстати, это...
2: Этот раз подольше будет.
5: Да поджимаем вот так, снизу вот так.
2: Это вырежу, не
5: Что добирайте?
2: Ай-яй-яй! Ай, блядь, пиздец! Шкурка, блядь! Шкурку затянула! Шкурку! Ай, блядь! Шкурку затянула! Ай, блядь, шкурка! Ай, блядь, ай,
0: ааа! Поехали, ты встали.
5: Ката, что ты, блядь, поехали, сзади?
2: Ай, блядь!
5: Как этого убивает?
2: Ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа,

0: пизда! Давай, давай, до конца! Ой, блядь! Ебать!
1: Да что за хуйня, блядь? Не показывает, блядь, кто это?
0: Ай-яй-яй,
2: всё! Там в очереди сидит.
3: Пересоздавай комнату, только это ничего не поможет.
1: Дайте комната закрыть.
0: Сигарет,
1: комната закрыта.
3: Я тебе ничего не поможет, комнату пересоздавать.
1: Набирай по фокусу, ребят. Я вышел специально из боя, я думал, что может, блядь, случайно...
0: Ой, заебись, когда танкисты играют, меня это так возбуждает, боже.
4: Это теперь... Не, сейчас мы наберем полную комнату, Дим. А потом я пересоздам.
5: Да, это я купил Ладу Весту. Какие-то кто-то пизданул, я слышал, какой-то пидорас, что я хуйню купил,
4: сейчас,
5: ебать.
4: Сейчас я наберу. Чмо? Ребят, сейчас я распишу.
5: Ты что, хуила, охуел, ебать? На Весту что-то гнать, хуевая, мразь. А? Да я тебе, сука, за Весту сейчас, блядь, таких пиздюлей надаю нахуй. Чмо ебаное.
6: Здорово, парни.
5: Ох,
6: ты невеста будешь.
7: Ой, блядь, ой, блядь.
5: Молчи, женщина. Ты вообще женщина, тебе слово не поддавал, блядь. Ничего не разбирайся, сука. В машинах, тварь, не разбирайся, блядь. Бестолочь. Иди на кухню, жрать, блядь. И жрать, а то на кухню, скотина.
1: Давайте его послушаем, реально.
6: Блин, хоть рассмешил, да? Какой-то чмур рассмешил. Купил Весту, теперь ты моя невеста.
5: Да мне похуй, ебало. Вы просто завидуете мне, пидорасы. Завидуй молча, долбоёбик. Завидуй, что я купил себе Ладу Весту новую.
3: Слышишь, а похож голос на актёра.
1: Да.
5: Конченая, блядь. Нет бы, сука, хоть одна мразь бы сказала.
3: Что это за долбоёб?
5: Пидоры, блядь. Хоть бы поздравили меня с покупкой, эти твари.
7: Поздравляю, блядь.
8: Поздравляю.
5: Пошёл нахуй, школьник. Я твоё поздравление нахуй наматывал, блядь.
1: Что
6: ты, а мы думали, ты замуж вышел.
1: Я тебя поздравляю с этим.
7: Я ты замуж вышел, да не еще лучше поздравляю.
3: Слышишь, ты пойди к этому на стрим, блядь, он тебе голды насыпет.
5: Пошел нахуй, сука. Я, сука, я, блядь, человек обеспеченный, нахуй. Я себе позволил 10 уровень танк, нахуй, Ладу Веста. Я твой рот ебал.
6: И пирожок.
5: И чё смеёмся, и шаки, блядь. Вы так на чём сами катаете в реале, говно, блядь. А? Хоть машина у вас есть, вы придурки, блядь. Пивопита ебаная. Хуилы бесколёсные, сука. Завидуйте молча, сука, моему приобретению и шаки. Вы себе такое позволить счастье никогда не сможете. Лада Веста новая, сука. Два дня в машине, ёпта, блядь. Ещё даже клеёнку не ободрал. Сосать нахуй.
3: Ну это только долбоёбы её такую покупают.
5: Пошёл ты нахуй, обоснуй по факту, хуйло. Чем же плохая Веста, мразь? А ты ещё за 1 700 000 всего лишь.
3: Да всем, блядь, у вас есть стоимость 500 тысяч рублей, сука, дебил.
5: Да пошел ты нахуй, хули ты сейчас за 500 купишь, бестолочь ебаная. Хуй соси, губой тряси, завистник ебаный. Чмо.
3: Да я уж лучше нихуя не куплю, чем Весту, блядь.
5: Завидуй молча, женщина. Сука, блядь, ни одна тварь не поздравила с приобретением, блядь. Все лишь бы обосрать нахуй мою покупку. Да соси ты хуй, сука.
3: Да не, не, поздравляю, поздравляю, искренне поздравляю. Ебись, ебись.
5: Пять лет пройдет, я когда кредит выплачу за нее, сука. Потом вы все будете сосать.
3: Ах ты конченый, ты еще и в кредит взял. Блять, ну ты лузер.
5: Она еще дороже будет, долбоебина. Через 5 лет она будет стоить так же, как я новую покупала, сука.
0: Книгет нахуй она через 5 лет, ёпта.
5: С хуй там нарыла, я её обмовилил всю нахуй, чмо, блядь, прям там у них в салоне нахуй.
0: Она изнутри сгниёт, салон, я тебе
5: клянусь. Да, да, да, нахуй, мне там промовилили всё нахуй, за 20 тысяч полностью нахуй, днище обработали, блядь.
0: Так это днище, она изнутри под обшивки сгниёт, я тебе клянусь.
5: Откуда ты знаешь, у тебя что, Веста, что ли?
0: У меня знакомый купил...
3: Что вы ему объясняете, он дегенерат.
0: Он сгнил изнутри, блядь, за 1.5 года.
5: Не пизди нахуй, завидуй молча, блядь.
0: Да это Веста, блядь, чему завидовать ты, блядь, голову включи, мужик.
5: А ты сам на чем ездишь-то, умник?
0: BMW X3.
5: Хуйня ебаная, баварская, ведро ебать. Двухлитровая хуйня ебаная.
2: Ну вот купи.
5: Она не едет
2: нихуя. А твоя сколько? 1,6, 1,8?
5: 1,7 почти, нах. На газу, зато экономная. Твоя хуйня ебать, баварская, запчастей. Охуеть, сейчас хуй найдешь на нее ебать.
2: Потому что надо зарабатывать нормально, видимо, чтобы все можно было позволить.
5: Кого? BMW? Да нахуй нам нужна ебать. Параша, ебать, тупо немецкая фашистская машина, блядь.
2: Ты думаешь, твоя Лада состоит...
5: На нахуй нам не нужна BMW, я чё, фашист, ебать, чтобы на BMW, ебать, ездить? Иди нахуй.
2: Правильно, ты патриот, блядь.
5: Я лучше буду на нашей родненькой Ладочке ездить, блядь. Пошёл ты нахуй, блядь.
2: Да-да-да, и правой рукой дрочить,
5: блядь. Толстопузых, нахуй, на денег наворовал, сука, депутат ебаный, купил себе BMW. Да пошёл ты нахуй, ебать, вор ебаный.
8: Да поехали.
5: Гору, гору. Мы поедем сейчас вместе, я вам здесь всем писюна пососать, да, пидор.
9: Короче,
5: я вам сейчас всем здесь пидорасом
9: устрою. Один здесь. Один.
5: Суки, блядь. Пидорасы, сука. Ишаки, блядь, вот почему ты такой ишак, блядь? Твоя мать, мать, мать, мать любит. Хуй.
9: Понятно. Короче, ребят, вот здесь, вот здесь.
5: Вся рота, вот это командир, блядь, весь пидорасы, блядь, все играть не умеют, блядь. Пидорас, пидорочек, пидрила, пидор, гей.
9: Да.
5: Пидорас, пидорочек, пидорас, блядь. Команда пидорасов, командир пидорасы, вся рота пидорасы, бля, буду. Это а все команды, блядь. Я, сука, я, блядь, сука. Я? Я воин. Ты,
10: сука, синежёлтый, что ли?
5: Ебало, сука, нахуй. Я здесь мужчина единственный. Ты никто, нахуй. Я, нахуй. Я нормальный человек. Я нормальный человек. Я воин, нахуй. Иди сюда,
9: нахуй.
10: Иди сюда.
5: Иди сюда. Чего,
8: бля? Я, бля,
5: я мужчина. Иди сюда, сука,
8: пожалуйста,
5: блядь. Вся команда, ну, вся начинает, ну, командира, пидорасы, блядь, суки. Играть хоть научитесь, позорники, мне стыдно с вами в команде, блядь, кататься, блядь. Ебал, завали, что ты вякаешь там, женщина, блядь, лошара, петуч. Чмошник, пидорас.
9: О как!
5: Вот так! Ебал, сука, ты нахуй, ты откуда, блядь? Ты откуда, блядь, ты, сука, опухоль, ебаная. Ты, сука, пола, ебал! Ты откуда?
9: Да заткнусь, нахуй!
5: Ты откуда, тварь? Ты откуда, тварь?
9: Ты что думаешь, буду?
5: Ты откуда, скажи, мразь?
9: Вот ты долбоёб!
5: Иди сюда, я тебе ещё раз повторяю! Ты откуда, скажи?
9: Бери бумажку, карандаш, пиши,
5: давай, сука, никто.
9: Пушкина, дом от Пушкина. Чисто подъезд, третий этаж. Сначала прямо, потом налево.
5: Да ты не воин, ебать, ты никто. А потом на... Я боксер, нахуй, я таких, как ты, как грушу использую.
9: Да, да. Я с этого смотрю.
5: Ишак, ебать. Я боксом занимаюсь уже 15 лет, ебать. Я таких, как ты, как грушу, нахуй.
9: Тебе
5: удары отрабатывай, ебать, ишаков, ебать. Ты, сука, пидор, ебаный. Когда ты уже, сука, мужчина? Мужчиной станет, чтоб разговаривать с таким, как я, нахуй, а? Ты, мразь!
2: Пошел ты нахуй, я боксом так
9: же занимался! Да я ебать, я уже умираю!
7: Да ебать, товарищ, блядь, нахуй!
5: Я, сука, залазил на танк, открывал люк, нахуй, срал, срал туда, пердел, блядь, и потом закрывал, блядь.
9: Так, Чуфей, давай, кто-нибудь,
5: я во Вьетконге, нахуй, с гуками сражался, ебать, я воин, ёпты! А ты, сука, так,
9: нюфят, ебать, ты чмошник,
5: блядь! Я, сука, мерзко, блядь, падла, блядь, ебучая, пидораса,
9: блядь.
5: Я один здесь мужчина, блядь, вы все
9: тряпки, блядь.
5: Тряпки, вся команда тряпок, блядь.
9: А че так, блядь, закрой,
5: сука, блядь. Я, сука, учувствовал сразу вас, блядь. Вся командир гниет,
9: блядь, закрыл рот, ебаный старый дед,
5: головы, сука, командир гнида, все
9: сгнил, блядь.
5: Пидорасы, ишаки, ебать. Я мамаш, ебать, пидарс.
9: Уходим, уходим, ебер, уходите.
5: Я боксом, сука, боксом, ты 20 лет занимаешься. Я бы вас всех, блядь, поставил бы, как грушу, нахуй, удары набивал, чмошники, блядь.
9: Ну ладно. Так, вот это вот эти дети, хавайте, маусы.
5: Вместо груш вас в спортмастере продавать надо, блядь, чмошники, блядь.
9: Я четвертый, не лезь, не лезь,
5: пидарасы, блядь. Когда, сука, мужчинами станете, тогда вместе поиграем.
2: Ебланты, как... конченый
5: нахуй. Давай, не заикайся, очкозавр, четырёхглазая женщина, будь потише.
9: Сука, ты, блядь,
5: скотина, мутант.
2: Ладно, подожди сюда, да,
5: иди сюда, сюда, иди нахуй, очкарик. Иди сюда, очкарик.
10: Да никто никому ничего не сломал.
5: Иди сюда, очкатая женщина.
10: Забейте меня этого хуилу.
5: Когда мужчиной станешь, тогда разговаривать будешь.
2: Ты не нахуй.
5: Чмошки,
10: блядь.
5: Падла пивная, блядь. Иди сюда, нахуй,
2: ты тюфяк. Сказал,
5: сволочь, блядь.
2: Паран ебаный, блядь.
5: Я воин, ты хоть в армии служил, ты тюфяк.
2: Тебе сука,
9: ты нахуй, блядь,
5: сука, сука, блядь, сука, я во вьетконге, нахуй, с гуками сражался на мечах.
2: Пашет, блядь.
5: Я тебе еще раз повторяю, блядь. Я боксом занимаюсь, нахуй, 10 лет, нахуй.
2: Если был бы в армии, нахуй, ты бы нормальным человеком был.
5: С 10 лет, нахуй.
2: А ты говно, ёпта.
5: Иди сюда, нахуй. Иди сюда, я сказал,
9: блядь.
5: Заклятись, нахуй, все. Я здесь единственный, блядь, вправе разговариваю, блядь. Я тут единственный мужчина.
2: Пошёл ты нахуй, ёпта, сам заткнись.
9: Помогайте вот этого Маусу.
5: Я, сука, во вьетконге, когда был, нахуй.
10: Ебать, главмалак, ебаный, нахуй. Ебаный, завалил свой, блядь.
5: Еще раз, блядь.
10: Да,
5: блядь. На этих самых, на лианах, нахуй, гуки, блядь, прыгали, блядь. А я на мечах, нахуй, блядь, отражал атаку, сука. Потом принял удар на себя, ебать, нахуй. Потому что, сука, я воин, ебать. А ты, сука, ты черт, гвардейный.
10: Ты, ёпта, черт, блядь, вонючий. Навозный, блядь, червяк, ёпта, личинка, нахуй.
5: Не обострись, женщина, микрофон себе купи.
10: Чинка, ебаная губка, блядь.
5: Купи себе микрофон нормальный, бомжара.
10: Они ноют то, что им плохо. Они в танки играют, блядь. Ты какого, заткни вообще свою пасть.
5: Что ты сказал, нахуй? Иди сюда, сука, вылезь из танка, ты чела ебаная. Я пезочь получишь.
10: Слышь, как глина ебаная.
5: Слышишь,
10: иди
5: ты?
10: Иди сало ешь.
5: Давай из танка, вылазь по базарим, бля, буду. Хули ты запрятался,
10: блядь? Чего ж ты приезжай в плену?
5: Сука, блядь, я, сука, 15 лет боксом занимался, чтоб такую хуйню слышать про себя, или чё?
2: Полный швак, блядь.
5: Я не слышал. Я бы тебе кабину подровнял.
10: Закрой ебальник, блядь!
5: Я, сука, кабину бы тебе подровнял на
10: то. Вот именно, что ты, сука, блядь, выезжай, я жду тебя, блядь.
5: Блядь. Я, сука, я рыцарь, блядь, четвертого поколения, блядь. Я, сука, могу сражаться, ебать, как воин, без тактный бой, блядь, производить, блядь. И таких, как ты, сука, блядь, женщин, даже близко не подпускаю к себе. Потому что, блядь, максимум, где ты можешь быть, это экспонатом, как груша в спортмастере, блядь. Потому что я на таких, как ты, блядь, отрабатываю, блядь. Чего ж ты, блядь, ты не воин, сука.
10: Ты чепушила.
5: Мне мерзко с тобой говорить, потому что ты не воин, ты не мужчина. Так вот, блядь.
10: Тюфяк. Ты сам у себя сосать будешь.
5: Тюфяк.
10: Все сказал? Все сказал?
2: Получается убивать людей, да?
5: Я не слышу тебя.
2: Я, получается, ты на своей Украине
5: можешь... Я хам, блядь! Слышишь, ты, блядь, умник, нахуй. Ты вообще ротик закрой, нахуй, блядь.
10: Нахол ебаный.
5: Может быть, ты, нахуй?
2: По Украине, получается. Ты с Украины.
5: Причем тут Украина, бля? Я вообще, знаешь, я в Америке живу.
10: Я американец,
5: нахуй.
10: Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн.
11: Я тебе могу сказать.
5: Я американец, нахуй. Меня зовут Анатолий Мищенко. Мне похуй, понятно?
11: Я гондон зовут.
5: Запомни, нахуй. Я американец Анатолий Мищенко. Я воин, нахуй. Я сварщик, блядь. Я сварщик, сука. Сварщик я, блядь. Анатолий Мищенко. У меня Lexus машина, блядь. Lexus, тварь. У тебя, сука, машина есть, хуйло. Меня зовут Анатолий Мищенко. Запомни, тварь. В Москве приедешь в Америку, Толик Мищенко, скажешь, нахуй. Меня здесь, нахуй, сам, блядь, этот, нахуй, Байден, нахуй, меня, блядь, ноги мне облизывают. Я понял, чмо. Я, блядь, в кабинете у Байдена, блядь, трубы варил, нахуй. Я сварщик. Чего ж ты?
12: Хуян, док. Так, что тут у меня? Здравствуй, дедушка, это телефон дяди Жени, которому ты уже звонил. Предложи ему контракт от питерского военкомата в танковые или гей войска. Да, я, да.

0: Да, алло, слушаю.
1: Алло, Евгений.
0: Да, да, слушаю, кто?
1: В общем, я, Жмаченко Валерий Альбертович, хочу предложить вам контракт от питерского военкомата в танковые войска.
0: Вы в своем уме, питерский военкомат? Сегодня выходной день.
1: Неважно, выходной или нет, у нас нет выходных, потому что мы танкисты. Танкисты никогда не отдыхают.
0: В смысле?
1: В прямом смысле, в прямом, Евгений.
0: Вы можете мне перезвонить в понедельник?
1: Вы скажите, вы заинтересованы вообще или нет? Я
0: танковые. Нет, да, я в танковые не собираюсь.
1: Потому что
0: у меня другая специализация.
1: Полковник, который Дустер. Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
0: Что за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуисосы. Танкисты,
0: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуисосы. Танкисты,
0: пидорасы.
1: Заткнись, слушай, Женечка, ёбаный. Танкисты, хуесосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
0: Танкисты,
1: долбоёбы.
2: Сообщение от Стивена.
0: Ой, блядь, ну, сука,
1: пиздец,
0: кто
1: тебе?
0: Ты есть такой, а?
1: Тебе пизда, вот скажи, тебе пизда от военкома, есть, а? Полковника Дустера, ты понял, блядь, ты гад.
0: Какого полковника?
1: Ты гад, ёба, полковник Дустер, сука, ты понял меня, ты нечисть, ты саранча.
0: Я таких не знаю в питерском военкомате.
1: Слышишь, ты саранча.
0: Но вообще в каком военкомате-то?
1: Ты саранча.
0: В Ленинградской области, блядь.
1: Ты, блядь, саранча, а? Ты саранча, блядь, ты понял, блядь.
0: В каком военкомате, ёпта,
1: ты, блядь, саранча, сдавайся, сука, сдавайся, ты окружён, блядь, сдавайся, гнида. Саранча, блядь.
0: Я сейчас Павлу Борисовичу позвоню, блядь.
1: Звони, блядь, он сейчас рядом, он сейчас рядом. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селёдку.
0: Блядь, да что
1: Павел Борисович со мной бухает водку, когда ты свою дрочишь селёдку. Заткнись, заткнись, ублюдок! Заткнись, заткнись, пидорас! Заткнись, заткнись, ублюдок! Заткнись, заткнись, пидорас! Женя, Женя, Евгения, танкисты, пидорасы, пидорасы, танкисты, долбоебы, танкисты.
0: Ну хорошо, подожди, послушай меня. У тебя что, какой-то зуб на танкистов, что ли? Я не пойму. Ну я-то не танкист, понимаешь? Я
1: а
0: в
1: кто?
0: Связи служил.
1: В смысле, а почему
0: я
1: ты похож на танкиста?
0: Я в связи служил 5 лет, ёпта.
1: А почему у тебя голос
0: какие-то
1: такого
0: у меня
1: танкиста?
0: Я
1: почему
0: не пойду
1: ты танкист?
0: Никуда, кроме специальности своей, понял?
1: А почему ты на танкиста смахаешь? У тебя голос, ты танкист, ты не пизди мне, сука, ты попался, ты танкист,
0: какой
1: блядь.
0: Какой танкист, блядь?
1: Ты танкист, блядь, ты как пидорас, ты танкист,
0: сука. Я в связи
1: сука.
0: Служил, ёбаный в рот, ты чё,
1: пока,
0: ты что ли?
1: Пока связист катал катушку, я ебал его подружку, слышал такое, ты? Танкисты,
0: пидорасы, ёбаный. Ты, блядь, у тебя мозгов нихуя нету. Нахуя ты хуйнёй занимаешься, а?
1: Слышишь, Женечка,
0: пидорас ты.
1: Женечка, ты охуел сейчас?
0: Давай,
1: ну, блядь,
0: я тебе
1: извиняйся,
0: спою теперь.
1: Давай.
0: Пошёл ты нахуй, петушок. Пошёл ты нахуй, петушок. Иди ты нахуй, петушок. Ублюдок, блядь. Славься Красная Армия, блять, а таких пидорасов, как ты, всегда вешали и расстреливали, понял? А в Чечне, где я проходил службу, таких, как ты, вообще ебали бутылкой в жопу, понял? И если ты мне еще раз позвонишь, я тебя, сука, вычислю, понял? И твое ебало свиное, блять, разнесу битой ебаной, понял? Все, пошел нахуй.
1: Ебать, тебе пизда, ты дошутился, пидорас чесоточного, сука, жди, блять. Один звонок, один выход, свой пизд. Да, сука, сбросил. Мразь, блядь. Я не знаю, кто это такой. Мне уже раз 10 дают этот номер, пидорасы, блядь.
0: Да.
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
0: Это что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
0: Ты кто такой Евгений, вообще?
1: Евгений, Евгений, пидорас. Евгений, гений, гений, гений, пидорас. Евгений, гений, гений, пидорас. Евгений.

Я военком Ленинградского района.

0: Короче,
1: да,
0: я больше этот вечер не собираюсь слушать.
1: А да, сдавайся, понял, нахуй, уже сдавайся! Сдавайся
0: дальше, чтобы тебя
1: сдавайся, падла, блядь, ты попался! Сдавайся, падла, блядь, ты попался! Сдавайся, ты окружён! Сдавайся, ты окружён! Сдавайся, блядь, сдавайся! Сдавайся! Падла, ты окружён! Я достаю свой пистолет и начинаю драться! Саранча, срака, тьфу, макинтоши, ёбаный. Так, Харри, Евгений Александрович, БК не на него, а вот я не дозвонился на этот номер. Сейчас попробуем еще раз позвонить, ебать.

0: Да, слушаю вас.
1: Заткну свой рот, заткнись.
2: Дедуль, хай, ты только порай.
1: Ну что ты?
0: Ты чего, козел?
1: Что ты, блядь, готова извиняться за свое поведение? Гадость такая, а? Извинись.
0: Кто вы такой?
1: Валерий Альбертович.
0: Кто вы
1: майор Валерий Альбертович, Жмышенко.
0: Кто?
1: Жмышенко.
0: А кому вы звоните?
1: Кому-кому, алло. Как это кого?
0: Алло, что, не... кому ты звонишь?
1: Что, ты не узнал меня, Женечка?
0: Нет, не узнал.
1: Как это не узнал? Как это не узнал меня, авторитета? Не узнаешь, что ли, да? Ну тогда извините, если не узнал, козел. Я майор Гангадзе. Тупо реально бивец.
0: Чего?
1: Я недавно откинулся с зоны, вот как 2 месяца прошло. Опять стал майором. Поэтому извинись давай.
0: Насчет чего?
1: Насчет своего поведения.
0: Кто это такой?
1: Майор Гангадзе, Жмышенко. Шо, измениться не желаешь прям тут, прям сейчас?
0: Гангадзе? Гангадзе или кто?
1: Да, это я.
0: А где ты служил?
1: В смысле служил где?
0: Я что-то не помню, чтобы мы пересекались.
1: Я связист там был, ты помнишь, ты?
0: Ну чего?
1: А ты кем был? Ты вообще в армии служил?
0: В армии не служил.
1: А чё голос такой у тебя? А, ну да понятно.
0: Я на флоте служил.
1: А,
0: я на флоте служил.
1: Понятно, я помню, чего? Да, я помню, ты от меня бегал по флоту, я помню, да. Как говорится, авторитетов боятся, правда, правильно, реально.
0: Какие авторитеты и кто?
1: Я авторитет.
0: Хорошо,
1: я.
0: Добро.
1: Извинись давай, ну, сейчас же. А? Алло. Да. Блядь, да что это за номера такие, где вы их берете? Какие-то, блядь, да я хуй пойму, че на форумах, блядь, каких-то, сука, дедов даете мне, бля, буду. Да. Это, блядь, не брат того, которому я звонил сегодня, ебать.
3: Опа. Опа. Спасибо, Бич.
4: Спасибо тебе за подписку.
3: Опа. Опа. Вот это, блядь, все уже пошел. Дарк. А, блядь, ты эти хуйня. Я играл Маши Малолетки для малолетки.
4: Пути-путички ты,
3: блядь. Опа, пошел, блядь. Нихуя тебе, блядь, нихуя тебе.
5: Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы

я, блядь. Мне одному совсем, совсем ничего, блядь. Опа. Знаешь ты весло, блядь. Тебе давно все ясно, блядь. Только прячь взгляд, блядь, своих счастливых глаз, сука, блядь. И опять напрасно, сука. И опять напрасно, блядь. Собираюсь, блядь, я все сказать сейчас, сука. Опа, сука. И опять напрасно, блядь. И опять напрасно, сука. Собираюсь все сказать, блядь, сейчас. Сука. Опа, давай.

всем, блядь, совсем ни к чему.

сука, блядь. Тю-тю, тю-тю, тю-тю. Сука, ебать. Тю-тю, тю-тю, тю-тю, тю-тю, тю-тю. Блядь. Не понял. Опа. Снова вижу я тебя, который вечер, тварь, блядь. Снова вижу, блядь, твоих счастливых, блядь, глаз, шалав, блядь. Но с тобой не с тобой его не вместе, а? А, будем и сегодня, сука ты, блядь. А завтра ебать, и нахуй. Опа. Но с тобой вместе. Опа. Но с тобой вместе, блядь, тварь ебаная. Будем завтра, блядь, не бланка. И сейчас хуйло, малолет. Опа, нихуя себе, блядь. О!

0: я, блять, мне одному совсем, совсем ни к чему, сука. Блять, блять, блять, блять, блять. Тварь, блять. Калинка ебаная. Калинка, иди нахуй. Блять. Пиздец, блять, короки калинка, блять. Нахуй ну мне надо эти калинки ваши, блять. Хуйню рамишка.
1: Давай, запиши меня.
2: Студия «Стилистика» на Ленинском. Мария, администратор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Когда к вам можно записаться?
2: На какую процедуру хотели бы записаться?
1: Ну, мне надо вот маникюр, вот все вот это, педикюры.
2: А маникюр, педикюр, какой день для вас актуален?
1: Сегодня или завтра, когда можно приехать к вам?
2: Сегодня ближайшее, это 18:30.
1: 18, маникюр, да? Угу. Мне просто очень, ну, хотелось бы, ну, у меня просто завтра день рождения. Хотел бы, меня Света зовут. А вас как зовут?
2: Я представилась вначале, администратор Мария.
1: Ясно. Света тоже, да. Хорошо, можно, да, заняться маникюром с вами?
2: 18:30 ближайшее на сегодня время. Удобно?
1: Да, удобно. Сколько будет стоить?
2: Маникюр со снятием, с покрытием?
1: Со снятием, да, и покрытие нужно.
2: 2600 рублей. Маникюр, снятие плюс покрытие.
1: 2000, да? 2600 рублей. 2600. Ага. А можно с собой дедушку взять? Он рядом посидит.
2: Ну, в зоне ожидания, пожалуйста.
1: А он будет видеть, как мне маникюр наносят?
2: Нет.
1: Блин. Я хочу, чтобы он рядышком посидел.
2: Может, в зоне ожидания подождать, чай, кофе попить.
1: Просто я стесняюсь, блин. Я очень, ну, еще пока, ну, маленькая. Мне 18 только.
2: Угу. Не переживайте.
1: Угу. А можно у вас прийти просто насрать? Посрать на ногти кому-то, насрать. Просто пернуть, насрать. Девочке какой-то на ногти насрать.
2: Всего доброго,
1: хорошего. Насрать хочу. Я хочу насрать на ногти. Дрянь.
0: Алло, здравствуйте.
3: Добрый.
0: Здравствуйте. С кем имею честь, скажите, пожалуйста.
3: Мы уже попали с Семеном.
0: Семен, да. Семен, слушай, это тебя отец беспокоит, девочки, с которой ты встречался. Вот ты на север уехал, да?
3: С кем я встречался?
0: С кем? С моей дочерью встречался. На север уехала дочь-то моя, беременная. Ну что мы делать-то будем? Что делать? Что будем делать, Сёма? Дочь беременна.
4: Дед, позвони по объявлению. Я хочу купить диван, но...
0: Что будем делать? Не слышу.
3: Подождите секундочку.
0: Да, алло, да.
3: Алло, это кто?
0: Это отец девочки, с которой ты встречался. Вот, ты на север, она говорит, уехал, а она-то у меня беременна.
3: Так а что же девочка-то, хоть вы скажите, не знаю никого.
0: Ну как не знаю, ты с кем встречался перед отъездом на север?
3: Так ни с кем.
0: Как ни с кем, а от кого она беременна? От меня, что ли?
3: Не знаю, дайте мне... Дайте мне ее трубку.
0: Ну, ее сейчас рядом нет, тогда не знаешь, что я вам звоню. Просто номер нашел в телефоне. Она стеснялась сама позвонить и сказать вам. Она беременна. Что будем делать, Семочка? Рожать, не рожать?
3: Так вы мне дайте ее трубку, я даже не знаю, про кого вы говорите.
0: Ну, как это ты не знаешь? Ну, ты как мужчина должен знать, кого ты осеменял.
3: Так я ни с кем не спал даже.
0: Как не спал? Я смотрю, ты аж закурил, нервничаешь, да? Не переживай. Ну,
3: конечно, нервничаю.
0: Ты не переживай. Не переживай, Сёма, не переживай. Все будет хорошо. Как говорится, даст Бог зайку и лужайку тоже даст.
3: Нет, вы мне объясните, кто это, скажите мне хоть.
0: Я папа, девочки. Я уж...
3: Чей?
0: С которой ты встречался перед отъездом на север.
3: Да ни с кем я не встречался.
5: Ну как это? Она мне сказала, что от тебя беременна, так получается.
3: Ну я не знаю, кто он такое сказал, это бред какой-то.
5: 100%, ты уверен, да?
3: 100%, я никого не знаю.
5: Ну ясно.
3: Ну перед севером это сколько это, по времени это сколько вот?
5: Ну полгода назад, наверное, было. Вот она уже на каком месяце уже, не на первом.
3: Да я ничего не знаю.
5: Не было ничего, да?
3: Так нет, конечно, я не знаю, про кого вы вообще говорите хоть.
5: Ну как это про кого? Сейчас я трубку дам ей.
3: Давайте.
5: Иди сюда.
6: Сёма, люблю тебя, Сёмочка. Я беременна от
3: Чё
6: тебя.
3: Чё за Стёпа, ты кто, блядь?
6: Я беременна от тебя.
3: Чё за Стёп, это кто, блядь?
6: Я от тебя беременна, приезжай обратно.
3: Кто это, блядь?
6: Я, Лиза.
3: Какая нахуй Лиза, блядь?
6: Я беременна, приезжай, пожалуйста, любимый.
3: Какая Лиза?
6: Я твоя Лиза. Ты забыл меня, что ли? Приезжай, я люблю тебя.
3: Это, блядь, кто?
6: Я люблю тебя, Сёмочка. Вернись ко мне.
3: Кто это?
6: Это я.
3: Не знаю, что это вообще.
5: Да, алло, Семен, ну будь мужчина, а? Будь мужчина это.
3: Так что? Какая Лиза?
5: Ну какая там, твоя какая? Значит, как в постели, самая, с моей дочерью, так и можешь, да? А как признать факт того, что она забеременела, так ты не можешь, да, Сёмочка?
3: Дайте мне еще раз трубку, дайте мне еще трубку. Могу, дайте мне, я не знаю, кто это, нет
5: сейчас,
3: никакой Лизы, я не знаю, о чем вы говорите.
5: Сейчас я ей дам. Иди сюда, дочуня, иди сюда.
6: Алло, да. Алло, любимый.
3: Лиза, это... Алло. Что за Лиза, блин?
6: Да, любимый.
3: Откуда я тебя могу знать?
6: Ты меня забыл, что ли, совсем? Ты уехал от меня, я ничего не сказала тебе, я тебе не застеснялась. Ты уехал, и все так неожиданно случилось.
3: Вопрос, ты откуда вообще?
6: Я откуда? Ты вот так вот со мной, да, вот как в постель со мной, так ты пошел. А как вот сейчас не хочешь, да, меня? То есть мне
3: это
6: как...
3: Кто? Мне объясните как, мне кто это?
6: Я буду делать аборт. Я аборт буду делать. Все, папа, я буду делать аборт, он не хочет ничего.
5: Тихо.
3: Добавь меня ВКонтакте. Добавь меня ВКонтакте.
5: Все, она сказала аборт. Аборт получается. Все. Все, пиздец. Смерть. Аборт. Ну ты лысая падла такая. Вот зараза, тебе не стыдно?
6: У него член 7 сантиметров, между прочим. 7 сантиметров, папа.
5: Тихо ты. Алло. Алло, алло. Лысый. Скумбрия. Алло. Алло, алло, алло. Сёма. Семя. Сперма. Семя. Ой, Семён. Сёма.
3: Вы со своими пранками, блядь.
5: Сёма. Кого ты сказал? Ау. Как ты меня обозвал?
3: Я говорю, какие пранки?
5: Какие пранки? Какой пранк? Вы что, издеваетесь, Семен? Ну что там? Ты что ты там делаешь?
3: Это вы издеваетесь, это вы издеваетесь.
5: А кто я такой?
3: Я не знаю, кто вы вообще.
5: А ты кто?
3: Семен кто?
5: Ну имя у тебя... Ужас. Это как, это как семя, да, получается? Только Семен.
3: Да, да.
5: То есть, получается, Семен разбрызгивает семя в мою дочь и отказывается, да?
3: Нет, это кто? Добавьте меня ВКонтакте.
5: Сейчас я добавлю, а как?
3: Семен Перепелицын. Я думал, что кто-то, наверное, знает.
5: Так ты что, перепел, блядь?
3: Это приколы какие-то, да?
5: Кто прикол?
3: Вы
5: ты
3: прикалываете
5: мне скажи,
3: надо мной.
5: Тебе сколько лет, Сёма?
3: 25.
5: О, 25 уже все, да. а уже с ребеночком, да, получается?
3: Добавьте меня ВКонтакте, я не знаю, где-нибудь. Как вас найти? Как вас найти?
5: Я ВКонтакте Маслорий Каруман Уревич.
3: Еще раз, как?
5: Маслорий Каруман Уревич.
3: Напишите мне смс-кой.
6: А ты ему сказал, что мне еще даже 16 нет, только 14 лет, папа.
5: Тихо. Потом скажем.
3: Так, я вас не знаю, в общем. Я никогда 14 лет его не знаю, ни с кем 14 лет у меня ничего не было.
5: Как не было?
3: Вот так не было. Вот так не было.
5: То есть ты хочешь сказать, что она не от тебя забеременела?
3: 100% не от меня. Я не знаю, девочку 14 лет, чтоб ее звали Лиза. Не знаю таких девочек.
5: То есть ты хочешь сказать, что от меня забеременела, дочь моя?
3: Я не знаю.
6: Папа, кстати, папа, кстати, может быть.
5: Тихо. Ладно, разберемся. Ну давай ты там подумай о своем поведении, ВКонтакте напишешь.
3: Хорошо.
5: Ну давай. А кто? Да кто там, кому там, что там, блядь? Кому там 14, блядь? Ха-ха.
7: Алло. Отель Минарбат, здравствуйте.
5: Да, да, добрый вечер. Светлана, да?
7: Нет, это отель. Вы в отель звоните?
5: Не, я Светлана. Да, да, в отель. Улица Адмирала Фокина, правильно?
7: 8Б, да.
5: 8Б, да. Да я так вот прилетела сейчас с Москвы здесь расслабиться. На 2 дня можно, да, забронировать?
7: Так, сейчас посмотрим. Так. Остался только большой семейный номер с 2 двуспальными кроватями. Стоимость его будет 4500 рублей в сутки.
5: А, япончик. Япончик, понимаете? Япончик. Есть там у вас?
7: Кто?
5: Япончик. Ну там Япония.
7: Это что,
5: Япония рядом, япончик. Япончик для меня, для Светы.
7: Это что такое, япончик?
5: Ну, япончик, мужчина для меня, для Светланы. А?
7: Не поняла вас.
5: Ну, мужчина есть япончик для меня или нет? Япончик.
7: Ну, как китаянец.
5: Китаянчик, так и да. Я понял.
7: Бронировать или нет? Или без япончика нет?
5: Так, китаянчик есть.
7: У нас пока только граница с Китаем открыта.
5: А, я поняла. Ну ладно. Тогда япончика нету, да?
7: Нету, к сожалению. Сами ищем, не хватает.
5: А. Ну хорошо, ладненько тогда. Я перезвоню сейчас, позвоним там. До свидания вам.
7: До свидания.
5: До свидания. Япончиков не хватает.
8: Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winter Blade. бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию.
9: Родной, меня ждет Владивосток, я еду во Владивосток, я еду, нихуя себе, я еду, Владивосток, Я еду, Владивосток, я еду.
10: Доброе утро, Азимут, это Владивосток, ресепшн, Алексей, чем могу помочь?
11: Здравствуйте.
10: Доброе утро. Здравствуйте.
11: Валера Бондаренко номер забронирует, запишите.
10: Надо забронировать, либо у вас уже есть бронирование?
11: Надо, чтобы вы мне вот это вот сделали, самые люксовые условия, потому что я с Москвы прилетаю.
10: На какие даты вы приезжаете?
11: Значит, сегодня, завтра и послезавтра, 3 дня отдыхать. А там как попрет.
10: Так, одну секунду.
11: Да.
10: Валера... Ну, смотрите, мы можем предложить номер категории... Самый большой у нас это номер категории люкс. Он идет двухкомнатный. Стоимость за сутки будет составлять 10 120 рублей.
11: Да, да. Это нормально, это центр же, правильно я понимаю?
10: Ну, у нас, в принципе, центральная часть города.
11: Да, да, да. Вот. Я просто у вас когда-то не был, поэтому хотелось бы побывать. Хорошо, мне просто я тут с девчонкой познакомился, да, друг вокруг, Лиза. Лиза зовут, красавица такая. Так я ж думаю, сейчас приеду, да, понял? Ну, типа, раз-раз, туда-сюда, и типа, хоба, и в дамки ее, понял, да? Вот, так вот, на 3 дня.
10: Подскажите, да, мы бронируем с 4 по 7, все верно пока?
11: Да, да, да.
10: Так, на Бондаренко Валерий, верно?
11: Валера Бондаренко, нас будет твой Лиза Бондаренко. Да, расслабляться.
10: Так, Вась, на двоих гостей или на одного гостя?
11: На двоих, чтобы кровать была одна, на двоих большая, ортопедическая. Траходром.
10: Ну, у нас стандартная кровать, у нас не ортопедическая.
11: Не, ну траходром или так вот просто?
10: Ну, простите, я не могу ответить на этот вопрос, это уже на ваше усмотрение.
11: Я понял, мне главное, чтобы мягенько было, так сказать, расслабиться. Ладненько.
10: Смотрите, тогда стоимость будет составлять на двоих гостей 11 770 за сутки.
11: Не, я понимаю.
10: Подскажите, пожалуйста.
11: Еще что-нибудь по люксу, чтобы люкс, максимальный люкс был.
10: Ну, у нас вот категория люкс – это самое максимальное. Если вы хотите что-то по люксове, можете обратиться к нашим коллегам в Grand Hotel Spa. Там есть другие категории номеров.
11: Ну, там это спа, не спа, там, как говорится, у нас даже времени на это не будет, потому что мы с кровати не будем вылазить. Ну, понимаете, да. Вас как зовут-то?
10: Меня зовут Алексей.
11: Алеша, ну вот, Алешка, Лешенька, смотри, вот у нас время не будет, чтобы вылазить из кровати, понимаете? Бухло хоть приносят в номер или нет?
10: Подскажите ваш контактный номер для связи.
11: Я говорю, выпивку приносят хоть номер или нет, Леш?
10: Рум-сервис работает, но он работает до 12 ночи.
11: До 12. Ну, как раз мы до 12 наебенимся, а потом всю ночь будем аттракционы, так сказать. Шумоизоляция там нормальная?
10: Нормально.
11: Хорошо, мы там, Лешенька, немножко пошумим, но ничего, да?
10: Контактный номер подскажите, чтобы закончить бронирование.
11: Да, да, да. +7 929 1 4 2 8 Валера Бондаренко.
10: Это ваш контактный телефон такой? Вы не сказали.
11: Чего? Ну я ж вам диктую, а вы чего?
10: Но вы сказали.

0: Ну, ты понял,
1: смотри,
0: Леша, да?
1: стандартное время заселения будет 2 часов дня. Заселение будет идти на ресепшене. Потребуется паспорта гостей. Кто будет проживать?
0: Не, а если я без паспорта буду?
1: Без паспорта не заселим.
0: А не, а если у нее будет? Лиза.
1: Ну, тоже паспорт потребуется.
0: Не, один, да, пойдет, Паша, я свой не буду брать.
1: Нет, два паспорта.
0: А, два паспорта. Ну, тогда я понял. Но да. У меня будет на другое тогда имя, не Валера, ничего.
1: Ну, хорошо, тогда просто бронирование предварительно сделано.
0: Ну, я понял.
1: Если вы до 12 не заедете, мы его отменим.
0: Ага, так, это вот... Да не, я просто жарю, познакомился с сайтом «Друг вокруг», там такая сидела. Я говорю, Лята, ты что? Я говорю, приеду сейчас это самое. Попробуем на всю ночку пошуметь. Фу-фу-фу, понял, Леш, да? Отдохнуть, расслабиться.
1: А, все, тогда мы бронирование сделали. С 2 часов... заезд, при себе иметь паспорта и заселим.
0: Леш, ты давай не торопи события. Ты мне недорассказал, какие услуги вообще входят в вот этот номер-то.
1: Ну, в проживание будут включены завтраки. Завтраки проходят в формате шведская линия с 6 до 11.
0: А, в номер, Леш, что-то похавать, в номер принесут нам?
1: Ну, рум-сервис, да, работает. То есть, если вы будете заказывать, оплачивать, по факту... Когда вам принесут?
0: Нет, у меня Лизуха, она винцо любит. Винцо есть у вас, беленькое?
1: Ну, я вам еще раз повторяю, вы заказываете, вам приносят, вы оплачиваете. Это называется рум-сервис.
0: Хорошо, а презервативы в холодильнике лежат?
1: Нету.
0: Ладно,
1: это уже ваше усмотрение.
0: Я свои тогда возьму, у меня есть. Ой, сколько. Ну, хорошо, Леш, ты давай не серчай там. Готовься к там, чуть-чуть шумненько будет на 3 денька. У вас там чуть-чуть, как говорится.
1: Но если будете шуметь, мы с охраной придем. И если вы будете надоедать другим гостям, мы вправе будем вас выселить.
0: Леш, а ты не серчай, немножко пошумим у вас в отеле.
1: Я вам просто правила объясняю. Если вы будете мешать, подойдет руководство и вправе вас выселить, если вы будете мешать другим гостям.
0: Так а мы так, чисто у нас стоны только будут. Вот эти вот. Понял, да, по-молодецки.
1: Ну, имейте в виду, у вас уже предупредили.
0: Леш, не серчай давай, что ты начинаешь? Нормально все будет. Вот, немножко пошумим 3 денька, а потом разъедемся, чё?
1: Ваше бронирование я закончил, поэтому с 2 часов дня заезд идет у вас.
0: Ну я понял, Леш. Ты сейчас за это самое звякни, я тебе тоже девочку притащу какую-нибудь.
1: Все, всего доброго, до свидания, хорошо.
0: Все, сейчас подъеду. Да. Что?
2: Отель Захотел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, извините, вы пернули? Я сейчас услышал, вы как трубку взяли, перданули, да? Зараза, прям навалило перед взятием трубки.
2: Добрый вечер, номера на собака Кристина.
0: Кристин, добрый вечер. Извините за беспокойство в столь позднее время. Наверняка вам, наверное, уже хочется спать, да. Я понимаю прекрасно, сам работал в ночную смену на заводе. На токарном станке занимался, поняли, это самовытачивал фигурки этого высшего, скажем, инженерного пилотажа. Вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вас как хоть зовут?
2: Меня зовут Кристина.
0: А, Кристин, скажите, пожалуйста, вы меня уж неправильно не поймите, да, мне 54 года. Вот, я сразу вот, когда вас услышал, я понял, что вы человек очень доброй, скажем, души, да, и можете помочь мне, потому что у меня действительно очень важно к вам такое, ну, скажем честно, в общем, сказать, можно прийти к вам посрать?
2: Думаю, не получится.
0: Да я так, ненадолго. Зайду, дрыстану, то уйду. Я туда гулял по Питеру, что там пригадость. Оно ж тут ходят, проверяют, нигде ничего никак. То я чисто зайду, покакаю, то поеду дальше. Можно?
2: Думаю, нет.
0: Кристин, нет. Ну, пожалуйста, ну, выручите пенсионера, а. Ну, устал, нет, ходил,
2: не
0: гулял.
2: Получится.
0: Не понял.
2: Всего доброго.
0: Посрать хочу. Че, блядь.
3: Костя Бар, доброе утро.
0: Доброе утречко, здравствуйте.
3: Что еще раз?
0: Я говорю, здравствуйте. Это в гости, да. Бар, да?
3: Да.

0: Я по поводу, вот был у вас недавно, да, сегодня также хочу приехать. Вот сколько у нас еще времени до закрытия сегодня?
1: Мы работаем круглосуточно.
0: Я это знаю прекрасно. У нас дело в том, что сейчас по музыкальной составляющей есть вопросы к вам, да. Мне бы хотелось администратора услышать. Да, я по
1: поводу... Я с вами разговариваю.
0: Да, здравствуйте. Вас как зовут?
1: Инна.
0: Инна. Япончик. Хорошо, меня зовут Валера, да. Я являюсь вашим, так скажем, ну, посетителем, давайте так это называть. Я по поводу песни МС Батуа. МС Батуа, вот. Значит, «Утренние полюции», да, и группы МС Батуа именно я представляю, да, потому что я смотрю, в вашем музыкальном репертуаре нет такого рэп-исполнителя, как МС Батуа. Почему? Вопрос интересный, да? Алло.
1: Я вас слушаю, я не понимаю вопроса.
0: Инночка, я вас тоже прекрасно слушаю. Дело в том, что я ж вам задал вопрос, да, по поводу МС Батуа.
1: Я вопрос не совсем поняла.
0: Смотрите, значит, вот мне 54 года, вы поймите меня правильно, выслушайте до конца, не обессудьте, да. Я ваш являюсь постоянный посетитель, да. Вот, по поводу песни МС Батуа «Нежный вайб». Вот этой песни почему-то в вашем репертуаре я не слышал в баре, и меня это, скажем, ну, вкратце, да, просто по малости, то есть не впечатлило то, что вы этого не сделали. Хорошо, вопрос-ответ. Ладненько, по поводу пиццы, да, пицца у вас, еще вопрос есть по поводу вашей пиццы, вашей кухни конкретно. Есть у вас пицца, правильно?
1: Да.
0: Есть пицца у вас. Дело в том, что вот я у вас был на днях, пицца у вас с каким-то странным соусом была. Какой-то
1: а
0: новый
1: что за
0: соус.
1: Пицца была?
0: Мазерати.
1: Какая?
0: Мазерати. Ну, это, мацерата. Ну, вот это, четыре сыра.
1: У нас нет такой пиццы.
0: Четыре сыра или как она? Ну, сыр там.
1: Угу.
0: Сырная. Есть такая мацони?
1: Четыре сыра, да.
0: Да, вот это вот пицца у вас. Дело в том, что да, иначка. Вот, значит, соус какой-то был непонятный. То ли новый соус какой-то у вас шеф-повар добавил, то ли я что-то не понял, дорогая моя. Такое чувство, как будто мужское семя попало прямо на пиццу, ну, на изделие из пиццы. Возможно ли это? Невозможно. Вы уж меня простите, давайте выясним. Раз вы администратор, давайте уже выясним такой момент. А?
1: Никто не жаловался.
0: Никто не жаловался, я прекрасно понял. Ну, видимо, в момент, когда я заказал 4 сыра, Инна, вот, у меня был вот этот вот моментик такой неприятный. Да, по поводу МС Батуа тоже вопрос был задан, ответ не получен. Соус, может быть, есть какая-то информация от шеф-повара вашего заведения, да, может, он какую-то предоставил информацию по поводу нового соуса. Вот, есть что у нас, какая-то информация для меня, Шин, чтобы я услышал вас? Вы молчите, такое чувство, как будто вы меня боитесь. Давайте пообщаемся, чего уж. Я ваш посетитель, я ваш клиент, я очень ваше заведение, скажем, люблю. Вы как администратор, пожалуйста, ответьте на конкретный вопрос. Пожалуйста, Инна.
1: Ну, к сожалению, по поводу того, что вам показалось, что у вас в пицце было мужское семя, я ничего ответить не могу.
0: Не, ну,
1: это очень странно. Гости никогда не жалуются.
0: Я вас понимаю, Инна. Нет, так такое чувство, что, может быть, просто шеф-повара, не знаю, со своей женщиной, там что-то там где-то как-то. И дело в том, что кончанул.
1: У нас один повар в смену.
0: Вот, кончанул на пиццу. Возможно это, невозможно, не знаю. Кончанул.
1: Нет, кончануть на пиццу он не мог.
0: Кончанул на пиццу, и мне вот за стол вот это принесли, вот это изделие, скажем так, да. Четыре сыра мацони, мазерати, моцарелла, вот эти вот все виды сыра итальянского, французского, скажем так.
1: Наверное, плюс еще, вам показалось.
0: Плюс еще ваш шеф-повар. Да мне не показалось, я вкус спермы с детства знаю, поэтому меня не обманете. Ну вот, поэтому давайте не будем уже усугубившую ситуацию, которая уже накалилась. А? Шо?

0: Да.
1: Алло, алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я это самое, морковку брал у вас, а она приехала гнилая. Это как понимать?
0: Это какую мне морковку брали?
1: Морковку брал. У вас морковку заказывал, да, в свой магазин, а приехала гниль. Гнилая морковка, морква. Обосратая гнилая морковка, блядь.
0: Это кто? Кто вообще звонит? Кто у меня брали, когда? Объясните мне.
1: Упал намоченный Валерий Альбертович.
0: Кто?
1: Упал намоченный Валерий Альбертович по правам морковки. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот не могу понять, кто вы такой. Кто мне брал морковку?
1: Жмышенко Валерий Альбертович. Жмышенко, Жмышенко. О-о-о, Жмышок. О-о-о-о-о-о-о.
0: Вы точно у меня брали?
1: Да, я брал у вас морковку, она гнилая. Вся гниль капает с нее. Гнилье, блядь.
0: Это вы не у меня брали, значит.
1: У вас
0: вы что-то путаете. Когда вы брали у меня?
1: Я брал морковку, я очень люблю морковку. Я кроль, я брал морковку, а она гнилая. Почему ваша морковка...
0: Когда вы брали морковку, я задаю вопрос.
1: Неделю назад морковку брал.
0: У кого вы брали?
1: У вас брал морковку.
0: Какую, блядь, морковку у меня брали?
1: Морковку красную.
0: Какую красную? Где ты, блядь, брал? Какая машина? Зови мне.
1: Машина Приора низкая, белая, блядь, приехала, ящик морквы загрузили, багажник, я уехал, приехал, там гнилька.
0: Какой ящик морквы? Мы ящиками торгуем.
1: Морковку мне в Приору грузили, вот лично вы были, морковку там сыпали мне. Ящик, морковка красная, для деда морковка, морковь, день рождения, подарок.
0: Какая для деда, вы что путаете, куда вы, блядь, звоните? Мы не отгружаем, блядь, по сетками, мы-то ножами работаем.
1: А морковку кто мне гнилую подкинул?
0: Я откуда я знаю, кто он там попил гнилую? Мы не окружаем нахуй по килограмму. Мы, блядь, не туда позвонили.
1: У меня полтонны морквы, блядь.
0: Какой, блядь, полтонны, нахуй? И звоните, блядь, сюда.
1: Извинись, я сейчас за морковь гнилую, я обосрался. Ты, сука, заказал морквы, блядь, хотел погрызть, блядь. Алло, сука, гниль, блядь. О, сука, бля. Сука, дельно, бля. О, сука. Ты, сука, хотел морковочки погрызть, блядь. А там раз, блядь, и все, нема, блядь. Открываю багажник, а там капает, блядь. Гнилье, блядь. Сука, блядь. Гад, блядь, мразь, блядь, сука, блядь, чёрт, блядь, ебан, блядь, сука, блядь, блядь, блядь, нежить, блядь, гад, блядь, сука, блядь, морковка, блядь, морг, мар, блядь, сука, мамар, блядь, морковка, блядь, сука, блядь, сука, блядь, блядь, мар, блядь, сука, морковка, блядь, сука, марк, блядь, блядь, морква, блядь, сука, блядь. Кого? Кого, блядь? Кого? Кого?
2: Кого?
1: Кого? Ты что-то нахуй?
0: Да.
1: Морковка, блядь.
0: Какая, блядь, морковка? Ты, блядь, посмотри, откуда из Бакастана звонишь. Откуда ты, нахуй, сюда попал?
1: Морковка, блядь, мы морковку верните. Я очень хочу морковки, блядь, моя морковка.
0: Ты хоть, блядь, где наше поле, ты знаешь, нет?
1: Морковка-то стоит моя гнилая, вся морковка приехала, она вся гнила.
0: Ты хоть знаешь, где наше поле, на как предприятие звонит, ты звонишь мне?
1: Морковка! Морковочка моя красненькая! Блядь, обидно, да?
0: Ты дурачок?
1: Нет, я морковку хочу мою, блядь, вернее, блядь, бабки за морковку, либо красной морковки, машину разбросить.
0: Ты дурачок, что ли, там, а?
1: Дай мне морковки, блядь, морковку, блядь, морква.
0: Блядь, ты в натуре прикалываешься там, да?
1: Мне, блядь, 54 года, я пожилой пенсионер, я люблю морковку, я каждый день ем морковку, я приехал, а вы мне насыпали гнилой морковки, блядь.
0: А серьезно, что ли?
1: Серьезно, да, а мне теперь...
0: Подожди, стой, подожди, дай я на запись поставлю, погоди.
1: Запись поставил и сбросил. Вот черт, блядь. Не, ну, ребята, ну что за дела? Я, блядь, вообще-то как бы, ну, блядь. Хотел витаминизировать пожилой организм, блядь. Ебать. Я хуею, блядь.
2: блядь. Морковку, блядь, сука, блядь, морковочка, блядь. Твари да твари да. Алло, Василий. Алло, Василий, здравствуйте. Вася, Вася, тебе пора учить про пропедевтику и микробиологию. Шкива. Алло, Вася, что ты хочешь? Вася, что ты хочешь? Повтори, пожалуйста. Вася.
3: Вася, Вера.
2: Ебать, дерьмать. Это только что пацан задонатил 500 рублей, чтобы я позвонил и послушал Васю. Брекенер, ребята, реально. Ну реально, не к страхам. Бля, буду Голливуд, ебаный компот, бля. Шкилокс. Да, спасибо, дракон. А, это, наверное, тот, которого я на крылья насрал. Ну да, ясненько. Это тот самый, который я попустил уже неоднократно. Я понял. Прилетел, зараза, блядь. Я крылья помыл, блядь.
3: Алло.
2: Алло, здравствуйте, добрый вечер, Хеля, Хеля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, прошу прощения за беспокойство, я по поводу автомобиля. Вот, по поводу автомобиля Volvo. Продаете, да?
3: Продаем.
2: А скажите, пожалуйста, где я могу подъехать, посмотреть автомобили, как вообще в плане техническом автомобиля, нормальные?
3: Ездим, не жалуемся.
2: Я бы, ну как, не бито, не крашено, это нормально, да?
3: Ну, мы ездили, а какую мы купили, я вам не подскажу, что там. Была красивая. Да. А насчет бита я... Мы не первые хозяева, поэтому а я сейчас... за предыдущих не могу сказать.
2: А сейчас некрасивая, да?
3: Сейчас красивая.
2: А, ну да. Ну да, знаете, я так, как бы, очень люблю данную марку автомобиля. А у вас, напомните, какая марка машины? Ну, в смысле, модель. Модельный ряд.
3: Ну, 80, по-моему.
2: Ну, давай. А, давай. А, да, действительно, 80-я – это моя любимая марка, то есть модель, марка Volvo. Я пожилой бизнесмен, ну, скажем так, в узких кругах, да, узок в этом плане, но не суть. Меня зовут Вячеслав Украинцев. То есть, ну, можно сократить до максимальности Славик просто. Слава, либо Слава Украинец. Ну, так, если уж с отчеством. А когда можно посмотреть, скажите, пожалуйста?
3: Ну, вы в любое время можете, да?
2: Я, да, я бизнесмен, у меня подъехать. Как бы, да, я бизнесмен. Я решаю дела непосредственно за...
3: Ну, сразу скажу, что цена окончательная, скидываться не будет, потому что ну, это уже минимальная цена.
2: Я понимаю, да нет, цена меня устраивает полностью, если вот автомобиль действительно такой, какой он есть, как бы, да, в целом, то я готов забрать ваш автомобиль за эту сумму. А скажите, какая вот у вас она стоит там, ну, то есть максимальная цена, то есть максимальная, за которую вы продадите, максимально...
3: Ну, я вам сейчас не могу сказать, муж продает, я сейчас вот не могу сказать вам цифру, сколько он там последний раз поставил.
2: А, давай. Ну, а выхлопная труба там каким диаметром, хоть мне как бизнесмена это очень важно.
3: Эти нюансы я вам не подскажу. Вы телефон свой можете оставить?
2: А, ну у вас...
3: Либо я вам... Просто у вас скрытый номер.
2: А, скрытый. Да, извиняюсь. Это я из офиса звоню, из рабочего телефона. Видимо, у вас не высветился. Да, конечно.
3: Я могу дать.
2: Да. Мужа, может, мужа номер дадите, да, Светлана?
3: Да. А вы раньше не прозванивали?
2: Нет, я вам раньше...
3: По нашему автомобилю?
2: Нет, я думал вчера набрать, сегодня вот освободился.
3: Ну, я телефон вам мужа могу продиктовать, можете записать? И с ним предмет нас будете разговаривать.
2: А, да, конечно, пожалуйста, продиктуйте.
3: Диктовать?
2: Да, конечно.
3: 8-913.
2: Да, да. А давай.
3: Дальше. 601.
2: А давай. Дальше.
3: 37-91.
2: А давай.
3: И Николай.
2: Коля, да?
3: Да.
2: Я понял.
3: С ним по просмотру автомобиля и по предметике с ним общайтесь.
2: Ну, а скажите, пожалуйста, ему позвонить я в любой момент, да, смогу? То есть он не занят, нет?
3: Сейчас?
2: Да.
3: Сейчас можете позвонить.
2: А, давай. Ну, хорошо. Спасибо большое. У меня просто сухой клапан, поэтому я бы хотел бы, ну вы поняли, да?
3: Угу.
2: Ну все, спасибо.
3: Наверное.
2: Я вас прошу. Спасибо, до свидания. А, давай. Да-да-да-да-да. Сейчас я позвоню Николаю. Да-да-да-да-да. А, давай. Не понял. Что-то не так записал, что ли?

0: на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает.
1: Блять.
0: На линии или перезвоните позже. На линии или перезвоните позже.
1: Сука, шкила какая-то наярит, блядь. Ой, сука, гиены, блядь. Да, блядь. Я камню обосрался. Да иди, блядь. Сука, блядь. А тебе говно, вора? Да иди ты в жопу, а? Чёрт.
2: Да. Да, слушаю.
1: Алло, здравствуйте. Алло, Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения за беспокойство. Я вот только что общался с вашей супругой, да, по поводу автомобиля.
2: Да-да.
1: А вы не подскажете, вот последнюю цену вы какую выставили там?
2: 580.
1: Отличная цена. Когда посмотреть можно?
2: Завтра.
1: Ну, ясно. Ну, а каким диаметр там глушителя? Скажите, выхлопная труба, выхлоп.
2: Наверное, хороший, точно не знаю.
1: Ясно. Ну, я в плане того, что как бы диаметр бы там 73-й там какой-то.
2: Не знаю, не мерил.
1: Я понял, то есть...
2: Двигатель 2.4.
1: Да двигатель, я понял, да мне двигатель не суть, не важно, я двигатель не смогу использовать, я трубу сниму и все. Мне просто надо немножко побаловаться, я человек пожилой, я люблю трубу чисто.
2: А, ну труба хорошая, такая прямо, даже это, снимешь, куда-то можно пристроить, там, канализационную систему, еще что-нибудь здесь. Хорошая труба, я смотрел, хорошая.
1: А, ну да, ну я завтра приеду, померяю, если она налезет, куда мне надо. Ну вы поняли, куда.
2: Да, хорошо, вместе будем мерить, хорошо.
1: Да, по очереди, хорошо, всего хорошего, до встречи. Да. До
2: свидания. Давайте, всего доброго.
1: Ну давай. Да, иди ты в сраку, гакай, тьфу, блядь.
3: Бросила жена, но танки не просят никогда.
4: Тимспик есть или нет?
1: Да пошла ты нахуй, бабка.
5: Ну хуй вытянул сорта, блядь.
1: Слышь, закрой рот, бык ебаный. Это сейчас напиздячу тебе, блядь.
5: Кто тебе хуй вытянул сорта,
1: блядь? Слышь, ты ебон ебрит, блядь, ебаный. Закрой свой рот и себе нахуй, блядь.
5: Соси, не отвлекай, ты петух, блядь, ёбаный.
1: А, петушара, ебать, чё, мужиком так и не стал, ебать, тряпочный,
5: блядь.
1: Ты тряпка ебаная.
5: Раскукарекался, блядь.
1: Тряпочная скотина, ебать, вся рота вас, смотрю, пидорасов здесь, да, блядь?
6: Запись нарезки с ТикТока.
1: Да, на ТикТока зарезал, чтоб вас дебилов, сука, ебаных, блядь, придурка, выконченное говно, блядь.
5: Соси, блядь.
1: Закрой рот, нахуй, женщина.
5: Шлюха ебаная.
1: Рота пидорасов, ебать, животины, сука. Вы когда мужиками становиться будете, бляди пивные, а?
6: Пицеп забери.
1: Я тебя сейчас как заберу, нахуй, не унесешь ты, шляпогрудник ебаный.
5: Пиздались, заткнись, блядь.
1: Ай, боже, сиди ты, нахуй, ты в тюфяк толстопузый, блядь. Че ты, певца въебал для храбрости, ты кусок говна.
7: Я въебал певца, я
1: сразу певца. Понял, алкаши ебаные, вы педерасты, да, ваша жизнь, да. Блядь, в танках, блядь, с бутылкой пива, да. Вы не мужчины даже.
7: Кайфов.
1: Вся рота пидорасов, командир шлюха.
5: Ай, блядь, и сам шлюха, блядь.
1: Рот закрыла женщина, тебе нахуй слова не давали здесь никто, нахуй. Хочешь нахуй выйти со мной один на один, покоцаться, ебать, я наебашь, нахуй, дура ебаная, перекурнёмся, нахуй, отсосёшь, блядь, ты чмо.
6: Ты жирный алкаш.
5: Эй, пидор, блядь.
7: Чё меня выкинули-то?
6: Спецсиба, закинь спецсиба.
7: Он меня выкинул, наоборот, даже.
1: Он смех, думал, сука, смехом, но пизда кверху мехом, ебать, чучело.
6: Ирина, забери спецсиба, поехали.
1: Ирина, иди нахуй, шлюха.
8: Ой.
5: Смотри, ебало, сосучка, нахуй.
1: Сосучка? Нихуя себе, ебать, ты фразы нахуй кидаешь мощно. Тебе чё, ебать пугало?
5: Ой, блядь, кто б говорил, нахуй.
1: Слышишь ты, ебать, откуда ты вообще волчара, ты ебаный, блядь? Хотя какой ты волчара, ебать, шавка? Дворняга ты ебаная.
5: Иди нахуй, законтаченный, блядь. С тобой западло, ёпта.
1: Понятно, ёпта, сука, зычара, да, ебать, подшконочник. Хуль сразу раскукарекался. Мы раскукарекались, голубки, нихуя, ебать, страшно стало, да, ножки потряслись. Не трясись, пузатик, не трясись, пивцо допивай, иди нахуй.
5: Блатный хуёв насосался.
1: Да, насосался, ебать, ты бык нагулянный, съеби нахуй с моей комнаты, мразь.
5: Мразь?
1: Я здесь король, я здесь царь, это мои танки, ты здесь пыль, я здесь главный.
5: Выблядок ёбаный.
1: Тварь, ебать, сколько ты певца соснул сегодня, а? Ты чамар, блядь.
5: Да пидор в жопе сидит.
1: Ясно, толстяк, не это самое, не бурчи нахуй. Хуль ты один остался тут, петушок такой, я смотрю, да, разговорчивый, блядь. Остальные боятся меня, Кинг-Конга, да, сука?
5: Да кто тебя боится, говно?
1: Да, говно нахуй не говно, а ебало, ебашу нахуй, пиздец.
5: Ой, блядь.
1: Да мне похуй, ебать, фраерочек ебаный. Не фраерись, ебать, подшконочник, блядь. Я сейчас сижу в шапке из фольги, нахуй. У меня нихуя никак не нахуй, ничего не это, блядь. Никакие радиочастоты не глушат, блядь. А ты, ебать, приглушенный, сидишь в клетке. Да, в квартире там живешь, чучело. Сейчас, блядь.

0: Тако же ему в жопу вставили, пидоры.
1: Там я нет, братан, я этот газометр отключил, он у меня зашипел.
2: Истри нет.
1: Так, молчать, это, блядь, Ирка, да, Ира тебя зовут?
3: Добрый вечер, Истри.
1: Тут вечера доброго, блядь, не получится, а тут все педерасты, кроме меня, блядь. Чё ты кекешишься, ты полупокер, блядь? Нахуя смешного чё-то?
0: Ты, блядь, главный пидор, сука, здесь, блядь.
1: Ебало, блядь, один, бы закрыли лучше, блядь, нахуй. С собой бы занялись, блядь, придурочно. Сейчас ретроградный Меркурий ебашит, блядь, с неба, блядь. А вы чмошники пивные, ебать, так вот той жизнь прогубите свою, блядь.
0: Блядь, выблядок, заткнись.
1: Заткнись нахуй сам и съебися нахуй. Это моя команда здесь, ясно, блядь? Командирую, и я ебать буду.
3: Давай, командуй.
1: Рот закрой, блядь. Блядь. Конченая, сука. Вместо того, чтобы, блядь, заняться чем-то полезным, блядь, свою жизнь прожигайте в игре для детей, блядь. Вы говно, сука. Я здесь главный, я здесь главнокомандующий. Если я что-то сказал, блядь, значит, должно быстро выполняться, блядь. Ясно? Ага,
4: ты просто легенда. Ты легенда просто, блядь. Просто best.
3: The best.
1: Ебали, так, ладно, пугалы. Вы либо сейчас идете нахуй, либо в бой, блядь. Понятно?
4: Легенда.
1: Понятно все, нахуй. Вы, блядь, где там это моя, как ее, Ирина? Ирина, здравствуйте.
4: Какая техника нужна?
1: Да никакая уже нахуй не нужна. Иди нахуй отсюда,
4: да, блядь. Да ты ебала, заебал, блядь, съебись, нахуй.
1: Пидорасы, сука, конченые, ебаные, блядь.
4: Пидорас ты, ебала.
1: Наебашить тебе, хуила кок ебаный. Откуда ты вообще, ебать, фраерок? Откуда будешь вообще? Назови плюс-минус.
4: Братан, с войны, нахуй, ты ебало сломай. Подойди ко мне, нахуй, ты с автоматом голову выстрелю, нахуй.
1: Нихуя ты, блядь, крутой. Да ну тебя нахуй, ты же ебнулся, блядь. Я, блядь, нахуй спортом занимаюсь, чтобы что, нахуй? Чтобы вот эту вот хуйню выслушивать вашу здесь, блядь, или чё, нахуй?
4: Чтобы автомат в руки взять потом.
3: Анонизм тебе спортом, блядь.
4: Поищите, в ТикТоке, короче, в ТикТоке есть легенда The Best, это он.
1: Твоя мама The Best, блядь.
0: Подпиздись,
1: заречи. Бычьё ебаное, сидели б нахуй молча, блядь, не смешили меня, блядь, тараканы ебаные.
4: Короче, с Windows, нахуй.
1: Соси, твоя мама, соси, блядь, блядь, конченая, сука. Вы не мужчины, вы тряпки, блядь. Это ты стример, ты меня, блядь, еще пидором тут назови, блядь, мразь, блядь.
0: Ты пидор, блядь.
1: Это ты пидор, блядь.
3: Ты
1: пидор,
3: что ты пидор, блядь.
5: А что,
1: улики, сам ты пидор, конченый, блядь.
3: И сам только что обозначил.
1: Вы все говно здесь.
3: А ты даже не знаешь, что такое полупокеры.
1: Это вы полупокеры, конченые. Вы пидорки ебаные. Эй, голубочек, ко-ко-ко, блядь. А ну, покукарекай. Ко-ко-ко-ко. Чморчики, блядь. Тьфу, нахуй на вас, блядь.
3: Полупокеры — это человек, который никто не думал, чтобы его опустили. Это как раз именно
1: вы все опущены пожилым человеком. Мне 54 года, я вас всех попустил люто, блядь. Все плащи,
0: ты, да, пидор, блядь, тварь, ты пидор, блядь.
1: Да, может быть, пидор. Ты пидор, сука.
4: Да какого ты года?
1: Да вот это тебе он, ебать, не должно.
0: Нулевого.
3: Единственное, что ты думал, что ты 5 раз на ночь,
4: блядь, что ласка поставь тебя,
1: дебил. Мне 54 года, сука.
4: 74
0: нулевого года, пидор нулевого года.
1: Мне 54 года, сука. Я таких, как ты, нахуй, блядь, вот такого, нахуй, блядь, прижимал, блядь, а выдавливал все с них, блядь, дурих ебучих, блядь.
0: Ты сосешь. Ты сосёшь 54 года, блядь.
3: Какие тесные снятся, блядь, жёсткие.
4: 74 года.
1: Дальше что,
0: да,
1: с, что дальше с этой информацией? Куда поступает информация, чучело, блядь? Дальше
0: пидер что? Пидер сосёт 74 года, пидер сосёт.
1: А ты какого года, блядь?
0: Соси, пидер.
1: Блядь. Понятно, ты женщина. Играешь в танки,
4: я, короче, вам сосёшь, ссылочку скину.
1: Играешь в танки, в рот берешь.
4: Его забанит.
1: Играешь в танки, хуй сосешь.
4: Этот дед, короче, в танки играть с читами.
1: Танкисты, пидора.

0: Че закрылись сразу, блядь? А? Чмошники вы все, блядь. Вы никогда не станете мужчинами, блядь. Вы обречены оставаться педерасами, блядь. Потому что вы зашли в танки. Здрасте.
1: Хуй подкрасьте.
0: Нихуя, блядь. Ты чё, хуй-то? Накурился? Напился? Обдолбился? Иди нахуй.
2: Сам пошел ты нахуй, чмо ты ебаная, блядь. Нахуй пошел.
0: Я?
2: Сам ты, блядь, рот закрой. Ты
0: я? Длинный, блядь. Я? Я нахуй? Это ты сейчас кому пернул, чмо? А, привет, придурки.
3: Здорово, хуеплет. Кстати, мне постоянно интересно, какого хуя ты берешь молдавских певцов себе на аватарку, блядь? Ты
0: каких, можешь мне... каких певцов?
3: Молдавских.
0: А, нихуя, типа Ромал, да?
3: Да-да-да.
0: Понятно, нахуя? Нахуй пойти не хочешь, ты полупокер ебаный, блядь.
3: Ты мне объясни, абсурд всей ситуации, нахуя ты берешь молдавских?
0: Абсурд всей ситуации, я тебе поехали, сейчас по пальцам объясню.
1: Поехали, братик,
0: то, что,
1: поехали,
0: сука, поехали. Вы, блядь, не мужчины, вот это абсурд ситуации.
3: Поехали,
0: вы,
3: понятно.
0: Педерасты
3: это
0: здесь.
3: Это поехали, понятно. Танкисты-педерасты.
0: Да?
3: А ты мне объясни.
0: Да, абсолютно.
3: Нахуй ты взял молдавского певца себе на аватарку, блядь?
0: Хорошо, встречный вопрос. А нахуя ты не взял, блядь, себе вот это, блядь? А? Ты
1: поехали,
0: дурак.
1: Поехали.
3: Ты что, еврей, долбоеб? Я первый задал вопрос. Ну.
1: Кэп,
0: я?
1: Кэп, ты едешь, нет, или мы уходим?
0: Я ему ща пизды вашему кепу наебашу тому гусю. Эй, ты, блядь, иди сюда, эй, блядь, чучело, блядь.
3: Значит, ты так и не ответил, да?
0: Отвечать ебать. Кому? Ты представься для начала. Как тебя зовут, малыш? Не слышу твой женский крик. Как тебя зовут?
3: Я твой танкист, которого тебе будет постоянно сниться.
0: Ясно, то есть ты педераст все-таки, да? Угадал я, блядь.
3: Нет.
0: Ну, расскажи про себя, чем занимаешься, вот. Или ты только в детские игры играешь, в танки? Или чем-то, может, интересненьким?
4: Ебать, вот он вам взрослые игры зашел.
0: Ты заткнись там, нахуй, тебя не спрашивают.
3: Я за таким... задаю вопрос таким, как ты, чепуха.
0: Ясно, задавай, будем отвечать, пожалуйста.
3: Так ты не ответил.
0: Я тебе ответил на конкретный вопрос, если он конкретно поступил мне, конкретно конкретизированный с правильным расставлением фразочек и слов, то есть ты вопрос-ответ поработать хочешь, да, по принципу, пожалуйста. Не надо меня бояться, не надо. Солдат ребеночка не обидится. Не надо бояться, не надо.
5: Я тебя так плохо слышу, слушай, давай это, высунь хуй изо рта и нормально...
0: Шо вы, залупоголовая, блядь? Хуёчек захотели, да?
6: Как ладыры пожаловали. А чё ты не спишь, Ухилян?
0: Ну чё, петушки, ну чё, опять детские игры, да? Играем. И чё, не заняться ебать, нечем, бля. Чмошники, бля. Чё ты там пердишь, ты толстопузы, бля? Певца въебал, осмелел, да, зверина принял. Тебе въебать ты, блядь, пугало ебаное.
6: Пугало, блядь.
0: Разъебать тебя, дурака бородатого, блядь, чтоб ты заплакал
6: чё,
0: или
6: ты
0: чё?
6: Ты разъебёшь пиздой своей, разъебёшь?
0: Да? Я бык, дурак, нахуй, ебанат натрия, сука. Я спортом занимаюсь, нахуй. Долбоёбик, сука. Я самбист, блядь, карате до, карате после ебеню, блядь. Ты сейчас рот свой закрой по-хорошему, пугало. А ты тоже там не пизди дохуя, нечего сказать, пошел нахуй. Команда пидорасов, сука, рота пидорасов ебаных, блядь. Вы пыль.
7: Ебало свою стене, нахуй, старикан ебаный.
0: Да-да, вы пыль на моих кроссовках Ника.
6: Ухилянка ебаная, нахуй.
7: Это ты, бля, грязь по чужими ногтями, нахуй.
0: Да ты что, нахуй, иди сюда, ты гусёк, сука, я тебе сейчас возьму за шейку, иди
7: сюда. Давай, нахуй, подойду, дверь открывай, ты хуесок,
0: блядь. Иди сюда, сука, гусяра ёбаная, за шейку тебя, блядь, тварюка, сука.
7: Надо толпой собраться его вычислить, напиздить, нахуй.
0: Я вам, блядь, быстро, нахуй, блядь, пяточкой, нахуй, я
7: вертушку. Ты у нас у всех по очереди в рот возьмёшь.
0: Я вам, сука, вертушку сделаю, вы прихуете всей толпой, нахуй.
8: Слышь,
0: я каратист.
7: Вертушкой пизды получишь.
0: Я карантин, я подпрыгну, как дам пятаном по носярам вам, дебилам ебаным, блядь.
7: Люди, нахуй та контужина зашла, блядь, человек, качает.
0: А хули ты лыбишься, ты, блядь, головастик ебаный. Ты чё, сука, думаешь, я не вижу, где ты есть, нахуй, ты говно. Девчонки, блядь, хватит.
7: Ты же нахуй перед собой не видишь, блядь, руки включаешь, микрофон, блядь.
0: Девочки, тихо, не надо вот этой паники, не паникуем, по одному разговариваем, не надо бояться меня.
7: Да, хуй. Старая хуйня.
0: Пидорасы, ебаная, бля. Сосал?
7: От пидораса слышал, да.
0: Рот закрываем, блядь, молча, нахуй. Либо съебываем, нахуй, с команды моей, либо играем молча, блядь. У вас выбора нет, думаю. Я вам сказал, а вот.
8: Можно спросить?
0: Можно спросить один раз, а потом пизды получит, знаешь.
8: Можно спросить? Не, пожалуйста, ребят, можно сказать человеку, которого сейчас вот реально разговаривают? Ну, а зачем ты это делаешь?
0: Просто кто вопрос. Что делает, чучело?
6: Ну, как мы все только я
8: ну, а зачем? Зачем?
0: Что кто делает?
7: Я
0: администратор, а не хуй с горы, блядь. Я пришел нахуй смотреть, что вы тут делаете, блядь. Придурочная сука. Посмотреть, как вы, придурки, сидите в детскую игру играть, вместо того, чтобы своих баб ебать, мрази, блядь.
8: А ты что делаешь?
0: Я бабу ебу и смотрю на вас.
6: Если в разе будут баб ебать, будут такие, как ты, появляться.
0: Да что ты там, блядь, толстопузы закукарекал, ебать? Откуда ты будешь, нахуй, а? Алкаш ебаный. Мне что, подъехать прямо сейчас, блядь?
8: Подожди. А зачем ты это делаешь?
0: Мне подъехать, ты, гусяра. Мне подъехать, блядь. Пидорасы, сука. А, нахуй, вша, волчары.
9: Которого ебали пол Москвы.
0: А ну вша нахуй, волчары ебаные, блядь. Шавки,
8: блядь.
0: Можно сказать, ты алкаш ебаный, сука. Ты своим перегаром меня уже, сука, здесь, блядь, зачморил, блядь. Иди нахуй отсюда, пока я тебе ебало не вынес, блядь.
9: Зачмырили. Сам сказал.
0: Вы все здесь пидорасы, блядь. И говно, блядь. Вы никогда не станете мужчинами, блядь.
8: Мужики, можно сказать?
9: Ну, зачморёнными, как ты.
8: Просто, реально, ты адекватно, вот, ну зачем ты это делаешь?
0: Занимаюсь спортом, карате, занимаюсь, боксирую, блядь. А что такое?
9: Да
10: выгоните петух.
0: Занимаюсь спортом, занимаюсь плаванием, блядь. Вы лохи цветочные, блядь.
8: Мужики, можно спросить? Вот, ты же мужик. Ответь просто по-мужски.
0: Я мужик, да, поэтому ищу себе девочек. Зашел узнать, что тут, как дела.
8: Ты ж не мужик.
0: А, ты проверял? Чмо?
10: Нахуй пошла чурка ебучая.
0: Нихуя, вот это ты зря, конечно. Ты прям меня обидел сейчас.
11: О, да ты еще и обижаешь.
0: Я просто сейчас начну злиться, нахуй. А это будет уже все, нахуй. Пиздец всем.
12: Попор раздвигать будет.
11: Да ну нахуй.
0: У вас аккаунты все в ноль посыпятся. Ты же понимаешь, насколько я мудрый и сильный, блядь. Мое влияние в танках, оно... очень большое. Ты будешь лишён аккаунта за такие слова, малыш.
6: Ох и пиздоболка, блядь.
0: Ебать. Я могу обнулить ваши ангары, блядь.
6: Ты можешь только по диаметру обжать и всё.
10: Кэп, здорово, Кэп.
0: Да вы все пидорасы конченые, здорово. Блядь.
10: Чё, какой танк надо?
0: Да ну, Кэпа надо, не слушай, это пидорас конченый, блядь. Он лох ебаный, он сосал, блядь. Кэп данной команды пидорас, блядь. Почему? Почему? Все, кто играет в танки в рот, берет. Почему холодный дождик там сильно льет? Почему каждый, кто играет,
13: я с тобой обязательно гитарист, возьми меня с собой. Гитарист!
0: Утро наступает, наступает рассвет. Алло, суки, хамно, не дослушали, бляди.
14: Я ее продал, потому что, ну, это бесполезный танк.
0: Честно. Да, такой же бесполезный, как и ты по жизни, пидорас.
11: Мы курим или что?
14: А ты за пидор-то ответишь?
0: Давай выйдем, нахуй, готов ответить, я въебу тебя сейчас, нахуй, сука.
14: Опять какие-то голосайте непонятные нахуй.
11: А, это кто-то там зашел у нас, дебила, блядь.
10: Так это программа, но она выйдет.
14: Да, я знаю.
0: Ну че вы, гусяры
14: ебаные, ну я бы с ним попиздил.
0: Давай попиздим, гусь ебаный, гусь нахуй ебать. Что тебе, пидору, наебашить при всех, либо вывести тебя нахуй в отдельную команду распетушить, а? Дура ты, блядь.
14: Интересно.
5: Слушай, можешь жопу свою подставить ко мне, я тебя сожгу, если хочешь.
0: Ты вообще пидорас, нахуй, заткнись, шепелявая падаль.
14: Не, был бы человек, интересно побазарить был бы.
0: Давай, пошли нахуй отсюда, все, я здесь главный, вы говно.
5: Даже да, слушай, неприятно даже с ним общаться.
0: Да, ты со мной не пообщайся, ты пидор, а я нет.
5: Да у тебя уже как его разговор,
0: ну, знаешь? Ну как там? Его, ну кто, ну давай, быстрее мысль выдавливай, пока тебе пизды дают, и думай. Чучело, блядь.
14: Чучело, чучело, чучело, дебил.
0: Чучело, ты слово новое услышал, слышал, да, чучело, ты чучело, да, ты чучело. Вы все пидорасы, блядь.
5: А у тебя нету новых, как его, фраз?
14: А фраз нет таких, не имеется.
0: А нету, да, я тупой, у меня нету, бля. А какие новые? Получается, а вы пидорасы, программ... вы пидорасы кончили.
5: Получается, бля. Программу создал, да, себе, а новых фраз
0: никакого надо, надо нет. Надо обновление скачать, биос обновить.
5: Да, то есть обнови себе мозг.
0: Обновить, нахуй. Да, надо, то есть, ебать. А ты пизды не хочешь, чтобы я тебя обнулил, нахуй, тебя, дурака.
14: Ну, давай, давай.
0: Не хочешь, чтобы тебя лупанул, ебать. Чтоб
14: а
0: ты, блядь,
14: прихуел. Тебе адрес скинут, да, давай, приезжай, сейчас пизды дам.
0: Ты, да? Кого
14: давай,
0: ты,
14: откуда, чё ты, блядь?
0: Бубу,
14: а чё ты попутал, что ли? Рамсы
0: а
14: попутал,
0: откуда
14: дебил, блядь.
0: Откуда ты, петушара, ебать? Откуда ты, залупа?
14: За петушару ответишь, баран.
0: Давай, я прямо сейчас подкачу с волками, базарить будем.
14: Давай с волками, я на медведях приеду, ёптать.
0: Откуда ты, петух? Быстро называй, плюс-минус. Откуда ты? Говно.
14: Петухи не приезжают, понимаешь?
0: А я тебя и не звал, да. Я тебя и не звал, ага. Я сам подъеду. А откуда ты, говно?
14: А говно из туалета.
0: Понятно, ты
14: я из города, блядь.
0: А, понятно, ты в квартире, наверное, живешь, петушок, да? Ясно, в клетке сидишь там обязательно.
14: Нет, в подвале, блядь, с курами сижу,
0: бля,
14: ёпты.
0: Выйди на балкон покукарекай, блядь, чтобы я твой петушиный крик
14: услышал.
0: Покарекай
14: себе в угол, ёпты.
0: Я
14: который у тебя под шконкой, блядь.
0: Сразу слышу, может, на балкон выйдет, я тебя, дурака, сразу, блядь, увижу.
14: Ну, тебе по голосу понятно, что...
0: Покуришь сигаретку, там, на балкончике посидишь, блядь, я тебя, дурака, прямо оттуда, нахуй, блядь, дебила скину, нахуй, побазарим, блядь.
14: Слышь, дебил, ты против ветра только что плюнул, блядь. Тебе в рожу попал, не заметил?
0: Прям на тебя сипанул, дуру ебаную. Че, с ног упал, блядь, обезьяна ебаная, а? Ты, залупа, блядь.
14: Как обезьяны его, в Африке, блядь.
0: А ты где, ебанат? Ты мне адрес скажи, блядь.
14: Адрес не скажи.
5: Блядь. Смотри, Украина. Записывай, Украина. Записываешь?
0: Это где?
5: В смысле где? Ну, посмотри на карте, где, блядь. Украина на карте.
0: Не видел, блядь. Не видел, где это.
5: Как его село, блядь, Северсталь.
0: Понятно, ты в селе находишься, да?
5: Ну, дом 32.
0: А нахуй ты там запрятался, ты дура, блядь.
5: В смысле?
0: Нахуй ты прячешься?
15: Бон, ты чё заехал вообще?
0: А ты чё приехал, блядь?
15: Попиздеть или чё, блядь? Или...
0: Да я мне похуй, но рот открыла, сука, на меня, на главного, блядь. И чё-то ещё мычит сидит, дура, сука.
15: А ты главный, что ли?
0: Я здесь главный, да.
15: Нихуя ты, ёпта, авторитет.
0: А ты, ебать, кто вообще? Чё ты рот открыл?
15: Кто тебя короновал, ёпта, нахуй, что ты главный?
0: Я сам себя короновал, ёбаный рот, блядь. Для того, чтобы короновать, не нужен никто, ёбаный рот.
15: Ты тогда апельсин ебаный, тогда, по сути.
0: Нет, нахуй, мандарин.
15: Ну тогда тем более, ёпта.
0: А ты, ёбаный, блядь, под шконку запрыгнул, оттуда, блядь, нахуй, можешь попискивать по-тихому, блядь.
15: Ты дохуя высокопарные слова.
0: Слушай, дорогой мой, блядь, ты шпана ебучая, блядь. Закнулся, нахуй, под шконку запрыгнул, нахуй, и кукарека там из-под шконки, блядь, молча и тихо, блядь. Залупоголовый, сука.
15: Тут главных нет, тут все
0: главные. Я здесь главный, нахуй, ты должен мне подчиняться, ты говно.
15: Ты хуета тогда под шконкой, ёптина.
0: Извиняться у тебя желания нет, я так понимаю, да? То есть мне принимать меры начинать.
15: Я говорю, ты здесь хуета под...
14: Я не пойму, это бот какой-то или что? Я же бот, нахуй игру отмени игру.
0: Пидорасом наебашу, блядь, сука, блядь.
15: Ты охуевший, что ли, ёпта? Ты чё, блядь?
0: Вы когда, сука, мужиками становиться будете, блядь?
15: Пэр, что ли, ёпта? Я не понять не могу.
0: Просто чё ты там понять не можешь, ёбаный баклажан, блядь? Чё тебе под шконку сиганул и сиди нахуй не квакай, ёбаный?
14: Слышь ты, пидор, блядь. Мужики тебя в жопу ебут, блядь. Да. И расслабляются.
0: Мужика, да. Мужики в танки не играют, блядь.
14: Да я заметил, блядь.
0: Да, ты заметил, как видишь, я не у вас в команде, я не играю, ты пидор, бля.
15: Так ты пидор, ёпта, а у нас пидор в комнате.
14: Да ладно, успокойся, ребят, если будете игнорировать, то он не это.
0: Давай выскочим, гусяра, ебать, давай выскочим, ты петушок.
15: Чё ты в натуре, ты же зубы свои потерял уже в детстве, ёпта.
0: А тебе чё ебать нахуй? Зубы надо, блядь, мои? Или чё ебать? Бык ебаный. Ты хочешь мои зубы, сука, себе вставить? Ты бычара ебать, без зуба. Тебя наебашить так, чтоб ты присел на попу Рома, ебать, шинки спустить, чтоб ты завизжал, блядь. А? Ты залупа. На попа тебя поставить. Алло. Я бык. Я Валерчик, бычара.
14: Просто...
16: Вот это вот так. Так, еще аргументы.
17: Ну, в смысле, типа, ты как в детском саду, блядь, говоришь на себя, переводишь на себя, блядь.
0: Как в детском саду.
16: А ты, Ник, подожди, давай.
17: Ой, подожди. Подожди, мы сейчас там поговорим. Бля, это Ника сейчас делает?
16: Это не знаю, кто сейчас делает, похуй.
17: Просто, ну, если это
16: хуйня не было. А ты как себе это представляешь? Вот как ты себе представляешь твое поведение? И как в детском саду?
17: Ты хочешь со мной общаться?
16: Я с тобой не хочу общаться в принципе, как человек с человеком. Но я бы с тобой пообщался, типа, просто мне интересно, почему ты себя так ведешь.
0: Да потому что он пидор.
16: Вот, я надеюсь, я понятно свою позицию объяснил.
17: Я могу разговаривать с тобой, но только если ты не будешь говорить в параллель.
16: Так я не говорю параллель.
17: Смотри.
18: А с обмена ты натурал?
17: Подожди, да, блядь, не перебивай, да если. Я сейчас выгляжу, я просто выгляжу.
16: Секунду, кошмар,
17: иди нахуй,
16: секунду, подожди.
17: Иди нахуй, блядь, просто иди нахуй, ебать.
16: Стой!
17: Иди нахуй, блядь.
18: А чё меня кикнули?
17: Потому что ты пидор. Надеюсь, он понял. Короче, ребят, концепция такая. Либо я пизжу с людьми, либо я их угоняю. Потому что я не люблю, слышу, когда за меня кто-то говорит.
18: Алло, а что ты моего брата Илду выкинул?
17: Ты звонишь кому-то, что ли?
18: Нет, я тебя спрашиваю. Почему ты моего напарника выкинул?
17: А кто ты такой, чтоб ты с меня спрашивал?
18: Я? Тебе лучше не знать, брат.
17: Брат, ебать, твои братья, нахуй, блядь, в канаве лошадь доедают, ебать.
18: А ты за слова отвечаешь за свои?
17: Да.
18: Получается, ты пиздобол. Я правильно понимаю тебя?
17: Ты хуй, пиздобол. Вытащи изо рта и скажи нормально.
18: Я говорю, что ты пиздло.
17: Но ты не прав.
0: Быки сцепились.
18: Почему я не прав? Ты же сейчас напиздел.
17: С чего я напиздел?
18: Мой брат дома сидит, а ты сказал, что он в канаве. Получается, ты пиздобол.
17: Не. А к чем докажешь, что он дома?
18: Что, ну я вот вижу его.
17: А я его не вижу. Ну ты пиздишь. Ты пиздишь.
18: Нет.
17: Ты пиздишь. Он меня вот под столом... Твой брат у меня под столом хуй сосет, вот сейчас, чтоб ты понимал.
18: Клянись нахуй. Матерью своей.
17: Я не клянусь себе такими
18: вещами. Что ты нахуй? Обосрался нахуй, пиздоболище.
17: Это похабно такими вещами.
18: Похабно, потому что ты пиздишь нахуй. Вот почему это похабно, блядь.
17: Ты пиздишь.
18: Сбище ебаное нахуй, вот ты и не вывезли подарок свой.
17: Твой брат, ебать, сосет хуй у меня под столом, вот прям сейчас.
18: Я говорю, клянись матерью своей.
17: Ты,
18: чутик,
17: да
18: ты ебаный.
17: Я буду таким клясться, ты чё гонишь?
0: А, это уточка?
18: Потому что ты пиздло.
17: Нет, ты пиздло.
19: Привет.
17: Ты говоришь, у тебя брат дома сидит, а у меня хуй сосет.
18: Стрелки метаешь, чё ты стрелки метаешь?
17: Стрелки, блядь, я тебе по факту. Расклад по факту даю.
18: По факту, ты пиздло, ебаный.
0: По факту вы оба пидорасы.
19: Я, кстати, подольский мочёный.
18: Закрой рот свой. Тоже, кто там, чудик вылез?
0: Не, ты, блядь, это не запись.
17: Отвлекаешься, ебать,
0: это
17: мы с тобой
0: запись.
17: Диалог ведем.
18: Да, ты, с тобой не замялся веду диалог, все, ебать. Я сказал, что ты пиздло, ебаный, и все, что тут...
17: Да ты такой же пиздобол, ебать, ты сказал, что у тебя брат дома сидит, а он хуй сосёт.
18: Стрелки метаешь, ты стрелки метаешь.
17: Какие стрелки, ебать, я тебе по факту рассказываю, ебать. Вот как есть, ебать.
0: Так, петушки карамельные, потише будьте, блядь. Алло.
17: Чё ты, блядь, Игорёк, ебать. Гоша, ебать. Хуев.
18: Да, что ты хочешь?
17: Я хочу, чтобы ты вместе со своим братом меня хуй под столом отсосал, ебать.
18: А ты пидорас, получается?
17: Не.
18: Слышь, давай я тебя взвод кину, мы поговорим, а то тут ну, ребятки сидят, зачем они будут слушать?
17: Чё, блядь, ты нахуй можешь мне сказать, ебать? Ты, блядь, конченый, блядь.
18: Не, ну ты пизло ебаное. Давай.
17: Бля, вот тебя заело, кину. Ебать? Тебя заело, блядь?
18: Я тебя взвод кинул, чучело ты.
17: Я чучело, блядь? Долбоёб. Вот, Килька, вот так мы с людьми общаемся.
0: Да ты пидор, блядь. Да вы пидоры, блядь.
19: Откуда эти звуки?
17: Как будто бы это ты делаешь.
19: Да, в том-то и дело, что нет.
0: Я тот самый братик из-под стола. Ты чё, ебать, охуел ты, чепуха, бля?
17: А, нихуя, он... Подожди. Бля, Килька, мне придется тебя кикнуть, чтобы услышать эту хуйню.
19: Что поделать?
17: Ну чё ты, пидор, здесь?
0: Чё ты там на меня сказал, ты, блядь? Пидорас, блядь.
17: Килька, получается, это ты, блядь.
19: Блядь, вот смотри, сейчас я выйду отсюда, но у тебя этот звук останется. Я хуй знает, откуда
20: это. Алло, братанчик, расскажи-ка, чё я пидорас?
18: А он пиздобол ебаный.
20: А, ты пиздло, да? Ты ж говорил, да, я за базар отвечаю.
18: Не-не-не, он не отвечает.
20: Базар. А, он выкидывает. А, ебать, братан. Ну ты, короче, это...
18: Ну понятно все с тобой, да? Ты просто базар не вывез свой. Очередной раз.
0: Петухи сцепились, да, сука? Да, слушаю я вас и делаю
18: чмошник,
0: вывод.
18: Чмошник.
0: Вы все чмошник, пидорасы ты. Здесь, бля. Рота пидорасов, блядь.
21: Говорю. Кого, Ягу вторую?
22: Ёбрика.
23: А, давай, она на ебрике сыграет. А,
7: ебаную пизду ты, возьмете
0: да
7: вторую?
0: Да пошла ты нахуй, она шлюха, говорит, блядь.
7: Ебаную пизду. Возьмете вторую.
20: Это что было? Нихуя
23: себе. Да, успокойтесь.
21: Это
23: что?
21: А он по ебрика,
22: а да с очереди, долбоеб, кричит.
23: Нет, нет, нет, я не ебрика возьму, я же с ТСТ-ху возьму.
21: Друзья. А, еще возьмешь.
23: ТСТ.
20: Это, ТСТ. А, это...
0: Ахуяку на губан ты не хочешь взять на клыкан, ебать? Ты бык, ебать.
21: Тише, тише, тише, тише, тише, девушка с нами.
0: Что, да похуй, я ее ебал.
22: Ты он теперь будет все другу пиздеть, наверное, да?
21: Вы что, угораете, что ли?
20: Блядь, давайте...
21: Девушка зашла, а вы так это... Себя ведете.
0: Да похуй, зашла и зашла я, и чё? Мне похуй.
23: Давай, не, давай запускай это.
20: Смотрите, подожди, стой.
22: Да это невидимый гондон пиздит, нахуй.
21: А, это, короче, да,
23: версия. Всё, запускай, и он...
20: Это отряд, блядь. Это сейчас только что было сказано из нашего отряда.
23: Нет, это не из нашего отряда было сказано.
22: Нет, ебанулся.
21: Всё, я знаю, что это такое. Сейчас давайте отжимаемся готовы, во время загрузки это пройдет.
0: Хули ты там можешь знать, пидор, блядь? Ты ж пидорас конченый. Вы все пидорасы в этой команде, блядь.
22: Твоя жопа, пидор, нахуй.
0: Упор лёжа принять, чмошники.
22: Шел нахуй, блюдок.
21: Зараженный.
0: Упал, отжался. Упор лёжа принять.
21: Давай, Дима, нажимай, готов. Поехали.
0: Дима? Сейчас... Дима, тупой, да Дима твой нахуй. Пидорас.
22: Ты тупой опущенный, нахуй.
0: Слышь, толстопусый, тебе слова не давал, сиди смирно.
22: Ты тупой и опущенный.
20: Что, у тебя мать сдохла, что ли?
0: Сидите что нахуй все смирно и ждите мою команду, петушки, блядь. Кукарекать нельзя здесь без моей команды.
21: И говорите ничего, ничего не говорите.
24: Пацаны, 277 есть.
7: КЭП, я готов.
24: 260 есть.
0: Да я не готов, иди нахуй.
25: Свидание.
0: Нихуя себе, ебать, ты чё, бля, курва?
26: Не, на семках, блядь, фул, на фул семки вкатывает, заебись, у них и скорость, и броня, и... Да, там КД, блядь, больше, чем...
0: Да закрой рот, нахуй, алкаш!
26: Да кто говорит?
27: Кстати, не показывает почему-то, я тоже слышу, но не показывает.
25: А, его не видно, он говорит, его не видно.
0: За, не нервничай, всё хорошо, я слежу за тобой.
25: Свидание, дядя.
0: Нет.
19: Ты чё мне убрал-то?
26: А подожди, о, ты да, нормально. Так.
7: Ну чё стало?
26: О, заебись. А,
0: малышка, не хочешь стать моей судьбой. Это все петухи, это не мужчины. Я мужчина единственный здесь. Выбирай меня.
20: Чё, вы меня выкинули, чё? Ау.
27: Ребята? Как будто баг какой-то, блядь, не пойму.
26: А что ты продолжал? Он продолжает разговаривать, да?
25: Парит, да.
26: Кто-то прям пиздит, нахуй, но я не понимаю, кто. Все вроде перекличку сделаны, блядь. Может, этот голос меняет?
1: Может, я вообще молчу.
2: О боже. В танке командир женщина?
27: Блядь, я как-то... Ебас, блядь.
1: Это прибывает, не я,
26: блядь. Орса, ебар нужен.
2: Так давно не слышал командира. Так давно не слышал командира.
27: Ты есть, ебар.
26: Где ты, 62? А чё за долбоёб я вообще?
3: Да выкинь их нахуй, ебать, нахуй не басара здесь вообще, ты чё, гонишь? Лес кинь и всё. Долбоёбы ебаные просто, бля, опущенные
2: по жизни. Где 62 и либо тяжесть, и
26: стен 27. А, ребят, Орса и ебар. Один Орс и ебар. А его и не видно, он у нас бы вообще был нахуй. Я не знаю, где он.
27: Пацаны, есть ёбар. Говорю же.
0: Я ёбар, да, вашего командира.
2: Т-62.
26: Орс.
27: Командир, возьми меня. Если я меньше всех урона нанесу, то я каждому скину по 100 рублей.
0: Да ты можешь,
26: парень. Дело не в уроне, блядь. Дело не в уроне. Если кто-то за урон гонится, давай, до свидания.
0: Я больше всех нанесу урона, поэтому я никому ничего не скину, пошли вы нахуй.
2: Ребят, возьмите меня.
27: А если ты больше всех нанесешь, тогда ты должен всем...
26: Орса есть?
1: Слушай, Кэп, мне кажется, ты взломан какой-то, блядь, я не пойму, что за хуйня?
27: БЗ номер...
0: Да какой БЗ? Иди нахуй отсюда, алкаш, блядь.
27: А, это кто сказал?
0: Это я сказал, командир.
27: А, это который ты?
26: Бля, Орса есть,
7: нахуй. Хуесос какой-то.
26: Рот закройте, нахуй.
27: Как это хуесос?
0: Да пошли вы.

0: Ша, понял?
1: О, блядь. Ой, Зай, извини, пожалуйста, погорячился, я реально поверил, что ты ушла. Ладно, давай начнем все заново. Ты супер. Шлюха, блядь, молчит тебя, проститутка, блядь, сука. Здорово, петушки ебаные.
2: Командир, ТСК нет, Е100, тайп.
1: Да всем похуй, что у тебя есть, что нет, 27, дебил, блядь, иди нахуй, блядь.
2: 27,7.
1: Хули ты кикельцы, да, хи-хи-хи-хи, а въебу нахуй тоже, блядь. Народ о пидорасов, блядь.
3: Ёпотышка.
1: О, Зай, привет.
3: Привет.
1: Как дела у тебя?
3: Хорошо.
1: Как тебя зовут, малышка?
3: Титаник Найм.
1: Не, я плохо вижу, можешь вслух сказать?
4: Так, дед, давай не буянь только, да, сейчас наберемся и пойдем в каточку.
1: Это моя женщина, потише веди себя.
4: Да мне вообще похуй.
1: Я буду с ней дренажиться.
4: Ну, вот дренажься где-нибудь подальше.
1: Рот закрой, блядь, пока я тебя не хлопнул.
4: Давай, попробуй.
1: Малышка, не слушай его. Ты самая лучшая. Не хочешь со мной поиграться в бейсбол?
3: Я не знаю, как это. Как это играть.
1: Пошел-ка ты нахуй тогда, блядь. Это, блядь, пацан, сука.
3: Я, ага, наверное, знаю, кто это.
1: Кто?
3: Надо по никнейму посмотреть.
4: Да мы в ТСК играем.
1: Не хочешь со мной как-то, не знаю, вот один на один сыграть, там, пообщаемся, там, по-серьезному, без вот этих вот клоунов.
4: Может быть, ТСК есть?
3: Китай заявку.
5: Есть ТСК?
1: Да нет у него ничего, пошел он нахуй, блядь. Всех кикни, меня с женщиной одного оставь, блядь.
4: Право, ссылочка, короче, входи туда, если от связь вырубил.
1: Пошел ты нахуй, пидор ТС-очный, блядь.
4: Соси хуй.
1: Урод, блядь. Я буду ее ебать.
4: За да что? Мне похуй, что ты там ебать-то будешь.
1: Здорово, залупа.
6: Калина нахуй. Нет, ты что, минус, выкинь его нахуй. Нет, не бери сюда его.
7: Нормальный пацан.
6: Иди нахуй ебать, я не поеду. Ты что, выкинь его нахуй. Кого нахуй нормально ебать? Я играл только, блядь.
4: Всем привет.
6: Я видео нахуй. Так, привет, ты на чем играешь, дядь?
1: Закрой ебало, петух ебать. Тебе ебать не должно, кто на чем играет.
6: Окей, нахуй.
1: Петух ебаный, иди, закрой еблет свой, иди нахуй отсюда, блядь.
6: Твоей мамке привет, нахуй.
1: Петушара ебать, вы чё ебать, нахуй? Вы парашники, нахуй. А ну ебальники, нахуй, закрыли все, блядь.
6: Ну да, иди у мамки пизду, да, полежи, да, нахуй, долбоёб ебаный, и всё.
1: Чмо ебано, ты рот закрой, ты тряпка, блядь.
6: Да, ты хуесос ебаный, который по жизни просто полы моешь в подъезде, нахуй, и всё по жизни. Всё, иди нахуй отсюда. Хуило ебаный.
1: А нахуй ты нервничаешь, девочка? Возьми себя в руки, блядь.
6: Нет, я беру твою мамку и просто ебаный. Какой нахуй это?
1: Нихуя себе. Ты че, ебаный? Откуда ты? Ты дура ебаная, блядь.
6: Вот ты приезжай сюда.
7: Да нет, не вот.
1: Куда мне подъехать тебя отработать, очкарик ебаный?
6: 75-й квартал, Пушкина, не, а, дома Алюшкина, нахуй.
1: Ясно, ты пидор, да, ебаный? А че ты, ебать? Че ты трясешься весь, блядь? Че ты затрясся, блядь? Чмо?
6: Вас твоя мамка, нахуй,
1: ты меня не бойся, девчонка, да, ебаная, блядь. Я чувствую вот твой страх.
6: Вот именно. Вот
1: да
6: именно.
1: Ты не бойся меня, не надо.
6: Нет, вот именно.
1: Солдат ребенка не обидит, ты мразь.
7: Бля, это вот не он. Это не он.
6: Понимаешь, что будет за тебя?
1: Вы ебать, петушки ебаные. Вы дохуя на себя не берите, блядь. Мразь, да,
7: это вирусняк закидывается, у нас такое было.
1: Ты че там тарахтишь, придурок толстопузый, блядь?
3: Это не узнали.
6: А то мамка...
7: Пока не найдешь того, с кем вирусняк...
1: Да закни рот свой, нахуй, там тарахтишь, на кухне сидишь, блядь.
6: Да, с твоей мамкой, сейчас нахуй,
7: ебать. Сейчас мы, подожди, всех повыкидываем.
1: Давай повыкидывай, девчонка, блядь. Я тебе ебальник в ноль сделаю, блядь.
7: Ну все, вроде все свои остались. Все, пока.
6: Открывай, давай, нахуй,
7: закинь. Это не первый, да, раз.
6: Да, это я знаю эту
7: хуйню. Панкрат, ты знаешь такую хуйню, да?
6: Так это нейросеть, понял, там закидываешь ее.
7: Да, типа, да, и да, да, да. Идет. Кого-то закидываешь и с кем-то попадается, типа, вирусняк. Да. Все. Да.
1: Да, да, нейросеть.
7: Это у меня это такое нет. Уже было, я уже это знаком.
6: Да, надо поехать, как бы, играть, нахуй.
1: Да, надо бы вам съездить, нахуй, уже. Танкисты.
7: Подкрал, походу, с тобой.
1: Танкисты, пидорасы,
7: Панкрат.
1: Танки с тобой все долбоебы, а Панкрат хуйсо.

0: пиздец, блядь, какой-то. Пиздец, просто пиздец, блядь, я ничего не могу сказать.
1: Здравствуйте, уважаемые танкисты, здравствуйте. Задать нескромненький вопросик можно, да?
2: Да, конечно.
3: Блять, а как ты задаешь вопрос с Мелизова, который с нами был все время, я не понял.
1: Вопрос следующего плана. Кто будет сосать Михиц?
3: А можешь конкретизировать, у кого сосать, чтобы я понимал, кого удалить?
1: Про любовь.

танкист. Я работаю на заводе каждый день, но когда хочу отдохнуть, я пиво покупаю, сажусь за свой райзен и танки запускаю, играю на своей.

0: Алло, пидорасы, блядь.
1: Здорово, связь.
2: А что ругается?
1: Да нет, мы просто общаемся. Вечер, мы интеллигентные.
0: А на чё, петушары, блядь, конченые вы пидоры? Чё, блядь, пизды дать вам, блядь, сука?
1: Кстати, да, давно пора. Ну-ка,
0: да,
1: поехали.
0: Надо, да, надо бы наебашить вам, петушкам ебливым. Чё вы ебать, тряпки, блядь.
2: Чё брать?
1: Тяжёлый танк.
0: Че вы, ебать, придурочная, ебать, конченая, блядь, животное, сука, а? Че?
1: Полудурок, ты так и не ответил на вопрос, какого хуя у тебя на аватарке молдовский бой, этот, певец, блядь. Долбоёб. Ты там щавкаешь? Я тебе два раза уже вопрос задал. Ты мужик или кто, блядь?
0: Это ты сейчас мне сейчас сказал?
1: Да, тебе хуй путало, тупорылая, блядь.
0: А, не мне, понятно. А с кем ты разговариваешь, придурочный? Сам с собой ебешишь, блядь, ты говно.
1: Ты еще и стрелочник, ты бушки, блядь.
0: А, понятно, писюнца захотела девчонка. Ну, извини, я сегодня подрачу.
1: И вот это, сука, так называемый блогер, блядь.
0: Я просто блогер? А, я блогер еще. Давай, кусок еще говна. Пидором назови меня, блядь.
1: Ты кусок пидор говна, блядь.
0: Я кусок говна? А, то есть я в танки играю, то есть ты меня путаешь с танкистами, да, с актером, блядь, с левшой, со всеми пидорами, правильно я понял?
1: Ну песня у тебя...
2: Ты же такой же пидор.
0: Я пидор, блядь? Ух ты, сука, блядь! Танкисты, пидорасы, конченые.

0: где деньги, сука? Не понял, нахуй.
1: Валерчик, передавай, командование, короче. Я сейчас буду сам командовать.
0: Это... Покомандовай Фу... моим хуем лучше, ты говно.
1: А похуй.
2: Чё похуй?
3: Приветствую, командир.
1: Похуй на него.
3: Две отметки возьмешь, нужен нет.
2: Трика на вандале возьмешь?
0: Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной.
2: Долбоеба.
0: Заткнись. Ночью туман, а на утро гроза. Звезды, их не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Все здесь?
1: Только твоего мамы нет.

0: забить на него просто.
1: Крайнюю лапу починила она.
0: Которого опускает дома, блядь, постоянно, блядь.
2: Да там, по-моему, две лапы.
1: Да хуй прищемила, блядь. Пидорас ебаный.
3: За шо нахуй?
4: Доброго дня.
5: Доброй ночи.
3: Я прошу это самое прощение, меня слышно?
6: Теперь слышно, да.
3: А, ну это хорошо, что вы меня слышите. Ничего не пропустите. Хотел передать, что вы все пидоры.
7: Ты проверял.
8: На этой оптимистической ноте.
7: Свечку держал, блядь.
8: Всем спасибо за игру.
3: Да пошел ты нахуй ебать с такой игрой, блядь, чучело.
6: Это он для этого заходил, что ли? Не понял.
3: Ну, плюс-минус. В смысле, блядь?
6: Всем спасибо. Спокойной ночи.
3: Пошел нахуй, блядь.
0: На ЛДС рамбовать надо.
9: Алло, привет, меня слышали, я слышал. Я маску одел, как у Глада Балакакаса. Похож, нет?
0: Что это за лупа нахуй, блядь?
9: Я как Глад Балакакас, я маску одел. Маску, на Т-200, маску.
10: Кто-то взломал.
11: Чё-то даже непонятно, кто пиздит-то, блядь.
10: Я ж тебе говорю, кто-то взломал.
12: Да.
10: Значит, на этом все. Потому что сейчас уже катки не пойдут.
9: Пойдут катки, бля, возмещайте, у меня маска где-то, блядь. Маска, блядь. У меня маска, как у пениса, маска, блядь.
10: Все, мужики, расходимся. Тут без вариантов уже.
0: Давайте.
11: Блядь, аж как-то жутко стало, сука.
0: Ладно, Василий, доброй ночи всем.
9: Да, доброй ночи, пошел ты нахуй, пидорас, хочет, бля. У меня маска, блядь, маска, блядь.